если цепс заставили золото, серебра и слоновые кости, и представляете, сколько там блохолочек стоило, да? И она работала, вот там какие-то аттрактанты были с медом, с липкими такими, и вот туда забирались блохи, прилипали, не могли оттуда выбраться. А вот ленты для мух, видели, да? Вот принцип такой же, развешивать ленты для мух. А здесь эти блохолочки, они просто подвешивались. Всех их ели поедом эти блохи, поэтому вот какой-нибудь светский бал, и вот все танцуют, а время от времени все вот так вот и чешутся, да? Мало того, а блох, вот кавалеры могли свои любимые снять блоху и беречь, в такой блохоловке носить, вот специальные были такие домики. И эта блоха с моей любимой девушки, которая пила кровь моей возлюбленной. И вот как священную реликвию носили кавалеры эту блоху. Виктор Гюго, по-моему, написал, сейчас я не помню. У него хорошая такая была где-то фраза, что блоха, вот вредная такая штука, насекомая, крошечная, она может мучить огромного льва, царя зверей, и лев будет страдать, и ничего с этой кусачей блохой не может сделать. А блоха, напившись львиной крови, будет стучать лапкой в грудь и кричать: «Да вы кто такие? А во мне течет кровь льва!» Вот они какие блохи, да? Но самое интересное, ребята, вот что. Что в это же время многие этих блох держали как домашних животных. Ну, кто-то из вас, наверное, слушал оперу «Фауст», да? Ну, вряд ли читал, но, наверное, оперу слушали. Вот там есть такая ария в опере «Фауст», ее Мефистофель, по-моему, в кабаке поет, ее блестяще пел Шаляпин Федор Иванович. «Жил-был король когда-то, при нем блоха жила, берег блоху, как злато лелеял, как сынка». Помните? Блоха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. «И в шелк, и в бархат чудный блоха наряжена, и носит крест нагрудный на ленте ордена, блоха, ха-ха-ха-ха». Ну, нам непонятно, да? Ну, чуть бред какой-то, сюрреализм, да? А вот современникам Гёте, это был 18 век, да, было все понятно, о чем идет речь. Потому что эти времена были не за горами. Эта речь как раз идет об этой эпохе, когда блохи... Вот следующую фотографию нам покажите. Блох дрессировали. И даже был такой блошиный цирк, ребята. То есть знать при Королевском дворце очень любили вот эти рассматривать представления блошиного цирка. И что там блохи только не делали. Их наряжали в разные костюмчики. В дам, в кавалеров. Шпажки им к передним лапкам приклеивали. Представляете? Какие были мастера, которые вот эти все миниатюрные костюмчики, шапочки, шпажки для них, для блох. Вот, кстати, откуда, помните, у Лескова, левшата, который подковал блоху, Лесков тоже не выдумывал ничего. То есть эта традиция оттуда пошла, 16-17 век, когда блох действительно их запряжали в кареты. Вот следующую нам покажите фотографию. А, мало того, ребят, я вам по секрету скажу, блох даже дрессировали. Потому что блоху надо было отучить прыгать. Блохи же-то прыгучие. И там были специальные методики, как ее отучить прыгать, да? Как ее запрягать в тележку. То есть были даже такие вот методики дрессировки блох. Ну, мы с вами понимаем, что блоха, конечно, она не настолько умная, чтобы ее дрессировать как собаку на положительном, на отрицательном подкреплении, да? Нет, конечно. Но, тем не менее, методики были. Методики такие были. Действительно, чудеса показывали в этих блошиных цирках. И вот был такой дрессировщик, знаменитый блох Обичини, да, Обичини его звали, и как-то на обеде у короля Луи Филиппа вот этот дрессировщик Обичини потерял свою любимую блоху. Она вот у него была все время в такой драгоценной тоже горошинке. И вот он страшно переживал: «Господи, где же моя звезда?» Лючия, по-моему, ее звали, или... я не помню, он Лючи или Люси ее звали, эту любимую блоху, он был страшно огорчен, вот завтра представление, она же у меня вообще примадонна в моем блошином цирке, и все ползали под столами, искали, так ее не нашли, а потом ее какой-то герцог нашел, она к нему как-то вот случайно завалилась там за манжету, и он послал слугу, чтобы слуга принес эту любимую блоху дрессировщику Обичини с запиской: «Лючи сегодня уже пообедала». То есть вы поняли, да? То есть она уже чьи-то кровушки попила, это Лучи. Вот так вот. Но, ребят, давайте не будем забывать о том, что блохи...

блохи все-таки, это не только забава, блохи переносят очень много очень опасных для людей болезней, в том числе антропозоносных болезней, а так называются болезни, которые в одинаковой мере опасны и для людей, и для животных. И, кстати, чума, вот эта страшная эпидемия чумы, да, она как распространялась? Ну, многие из вас читали, да, что сначала, ну, люди сразу заметили, что крысы, мыши тут причем, да, и сурки, кстати. Она пошла из Монголии, вот первая такая страшная волна, потому что там монголы ели сурков, но самое главное, что носителями чумы были паразиты, блохи, которые жили вот на тех же сурках, на мышках, на крысах. И чума, сколько она унесла человеческих жизней, больше, чем все войны. Поэтому, ну и другие, там и боррелиоз они переносят, и многие другие заболевания. Так, а вот, кстати, если мы с вами заговорили о заболеваниях, о боррелиозе в том числе, вот покажите нам следующую картиночку. Там, по-моему, будет цирк еще, да, Александр? Мы сейчас пролистаем цирк. Вот он, видите? Вот эта гравюра, которая показывает, и на велосипедах, они и в каретах ездят, и блоха кучер. Ну, конечно, видите, там такая вот тонкий-тонкий волосочек, который держит эту блоху, чтобы она не убежала со своего места. Но стояла большая такая линза, увеличительное стекло, через которую, как через телевизор, можно было наблюдать все это представление блошиного цирка. Дальше нам покажите еще. Да, ребята, слышу, блошиный рынок, да, тоже. Ну, вот, кстати, об этимологии, да? Блошиный рынок в честь блох с тех времен и назвали, потому что там можно было и блох подцепить на ком-то из продавцов или из покупателей. Так, следующее нам покажите картинку. The dance. Вот такие блошиные танцы. Ну, как-то их, видимо, скрепляли. Двух блошек, одна из них изображала даму, другая кавалеру, чтобы они не расцепились, и получалось такое впечатление, что они танцуют. Ну, вот такая забава была любимая в 16-17 веке. Во времена трех мушкетеров, кстати. Так что Д'Артаньян мог носить блоху своей любимой Бонасье на груди. Вот она, блоха, которая пила кровь моей любимой. А это кто? Угадали, конечно, это клещ. Это клещ, не просто клещ. Это иксодовые клещи, так называемые. Их много разных иксодовых клещей. Это те самые клещи, которые просыпаются в наших лесах, в наших перелесочках, и которые начинают нас весной атаковать. Ну, они и сейчас есть, но самое такое клещевое время – это весна ранняя. Клещ переносит огромное количество всяких болезней. Энцефалит самый опасный. Да? Вот я помню, ну, слава богу, у нас в Подмосковье энцефалита нет в средней полосе, зато он есть в Сибири, на Дальнем Востоке. И когда я служил в армии на Дальнем Востоке, я служил в Приморском крае. Это было давно, братцы, это было 40 лет назад. О, 42 года назад. Вот. И когда мы уезжали в сопки на стрельбище, то вот у нас звучала команда время от времени. По пояс раздеваюсь. И мы все солдатики раздевались по пояс и осматривали друг друга на предмет клещей. Потому что клещ, когда попадает, он ползет только вверх. Ну, когда вы идете весной в лес, да, если вдруг вот случайно зашли в лес, знаете, что сделайте? Возьмите штанины и заправьте их в носки. То есть, в принципе, это уже хорошая мера, чтобы под штанину вам клещ не залез. Вот. И тогда вы его время от времени, если будете друг друга осматривать, вы увидите этого клещика, который по вам ползет. Нам, правда, делали в армии, я помню, прививки от энцефалита. О, братцы, это была самая болезненная прививка под лопатку. Это такая боль была. У меня глаза на лоб полезли, она долго потом не проходила. Но вот делали прививки от энцефалита. Помимо энцефалита, болезнь Лайма, клещи разносят. Вот это тоже очень опасная штука, потому что болезнь Лайма можно принять за простуду. Такие же симптомы: температура, там, насморк, кашель, человек думает, что у него просто простуда, а на самом деле его укусил клещ и занес ему эту болезнь. И я недавно читал статью очень любопытную, в которой, ну, это уже не вам, это интересно будет взрослым, особенно старшего поколения, кто нас сейчас подслушивает и подглядывает. Так вот, в этой статье говорилось о том, что порядка 30 или даже 40% проблем с суставами, опорно-двигательный аппарат, это осложнение после перенесенной на ногах болезни Лайма. То есть человек даже не знал, что он там несколько лет назад его цепанул клещ, и он переболел этой болезнью, а как осложнение пошли вот эти вот проблемы с суставами.
Так вот, клещ. Клещ, естественно, он тоже у нас относится к членистоногим. А клещи, ребята, это не насекомые клещи, помните? Это не клещи, не насекомые, не пауки, это именно клещи, хотя тоже членистоногие. Вот следующую нам покажите. Картиночку, он впивается, это паразит, самый натуральный паразит, он пьет нашу кровь. Вот следующая картинка, вы увидели, как он вошел туда. Дальше он начинает насасываться. Видите, у него брюшко такое, как резиновый такой бурдюк. Он пьет нашу кровь и сосет, сосет ее, насасывается. Вот я недавно, кстати, клеща подцепил. Вот здесь, под лопаткой он у меня был. Я сначала думал, что прыщик какой-то. Хожу, хожу, все смотрю, прыщик, прыщик. Потом поворачиваюсь, перед душем в зеркало смотрю. То есть мне даже не больно было. Несколько дней он у меня тут сидел и сосал мою кровь. Если такое случилось, да, то, ребят, конечно, есть люди мнительные, но я к этому спокойно отношусь. А есть люди мнительные, вот тогда попробовать этого клещика выдернуть оттуда, да, вот рекомендуют маслом подсолнечным или оливковым его залить, да, чтобы он начал задыхаться. А самого клеща в пакетик отнесите в поликлинику, и там дайте на анализ, вам скажут, был он чем-то инфицирован или нет. И вот следующую фотку нам покажите, Александр, это он уже насосался, сволочь такая, вот, простите, не сдержался. Ох, как я их не люблю, этих клещей. Сколько они меня крови попили, сколько они мне испортили прекрасных весенних дней. Вот это вот он уже насосался такой, что он уже ходить не может. Видите, такая вот бочка. А вот следующую нам покажите картиночку, и вы увидите, что клещики, ну, с другой стороны, им куда деваться. Вот их природа такая создала, они вынуждены паразитировать. Вот видите, тут четыре клещика, они все четыре разные. Это личинки. Личинки на разных стадиях роста. Все как у других членистоногих. Они растут, линяют и растут таким образом. Да? Так вот, первый год вот такая крошечная личиночка, она просыпается рано-рано весной. И она залезает на травиночку. Ну, куда-то невысоко залезает, потому что ей высоко-то не надо. Ей надо кого-то маленького поймать, мышку какую-нибудь, да, крыску. И вот она залезла на травиночку, расставила свои лапки. И там у нее чуткие-чуткие локаторы, которые вот термолокаторы, они чувствуют тепло. И она поворачивается во все стороны. О, бежит мышка, бежит. Если она пробегает мимо, ей нужно зацепиться за эту мышку, прилепиться к ней и сосать, сосать, сосать ее кровь. Потом, засавшись, она от нее отстегнется, упадет и зароется в землю и будет ждать следующего года. Перелиняет и станет уже побольше. И снова она залезет, но уже повыше на травинку. И на следующий год. И будет ждать новую жертву. Ну, уже мышки там внизу где-то бегают. Она ждет кого-то там, зайчика какого-нибудь, да? Или барсучка, кто-то побольше. Также прицепится, насосется крови, потом отстегнется, перезимует. И вот она уже еще больше стала, да? И вот тогда, в конечном итоге, она будет залезать все выше, выше и выше. И искать жертву все больше, больше и больше. Вот такие они клещи. Вот 45-я картиночка как раз. У нас вот этот вот клещик, который сидит на ветке. И, кстати, ребят, вот иногда говорят, у меня соседи, я помню, все березы поспиливали. Я говорю, зачем? Клещи с них да не прыгают, они на деревья не залезают. Они все в траве сидят, клещи. Клещ никогда в жизни не полезет на березу, не будет оттуда на вас прыгать. Он сидит на траве. Так что вот если кто-то из взрослых такой вот паникер, вы ему так и скажите. Клещи по деревьям не лазят. Они все на кустах и на траве. А вот следующую покажите нам картиночку. Кто это будет? Кто-нибудь знает? Это у нас картиночка номер 46. Да? Кто это? Нет, ребят, это не муха и не шмель. Это овод. Вот у нас иногда оводами называют вот этих вот больших слепней, таких вот, да, которые иногда. Ну, ребят, часто было, особенно на пляже, где-нибудь на речке, да, около озера. Вот очень часто ты мокрое тело, ты вылезаешь из воды, и они на запах мокрого тела, вот такой, зараза, он крупный, и он еще так укусит, что после него волдырь вздувается. Это на самом деле это не овод, это слепень. Мы их часто называем оводами. И вот, кстати, Александр, покажите следующую картиночку. Это обложка книги. Не читали такую книгу? Ее написала Войнич. Называется книга «Овод». А, кино смотрел кто-то, да, молодец. Вот, это такая романтическая история про революционера, который, ну, там очень долгая такая длинная история. Вот девочкам очень она понравится, эта история. Он имитировал, его оклеветали, и он
сделал вид, что он покончил с собой, а потом он весь израненный, весь изуродованный, снова появился в этом обществе, стал журналистом, вот как Овод, он не давал им покоя, занимался революционной деятельностью. И Овод, потому что он их все время жалил, жалил, он не давал им покоя. Вот Войнич, она сделала очень большую ошибку, что назвала книгу «Овод». Ну, слепень надо. Ну, слепень, да, революционер, ну, не романтично, а овод, вот что-то в этом есть. На самом деле овод, он не жалится. Вот, овод, он откладывает яйца на теле коровы, да, или быка, есть бычий овод, он так и называется. И потом эти яйца, личинки, они уже проникают туда, вот под кожу. И вот там они уже, это паразиты, это... эндопаразитизм. Это классический эндопаразитизм. И дальше, вот, когда уже эта личинка вырастет, она прогрызает на шкуре дырку, и уже вот имаго, помните, конечная стадия с крылышками, выпархивает наружу. Поэтому, ребят, вот что такое лосины, кто-нибудь слышал, да? Правильно, носили лосины. Это такие из кожи, как панталоны у военных они были, помните, да, как в кальсонах они такие на картинках. На самом деле, конечно, это не кальсоны. Это такие штаны из шкуры лося выделанные, и они надевались мокрыми. То есть в них можно было влезть только когда они мокрыми, потом они высыхали и обтягивали ноги. Ну, если у кого-то красивые ноги, то там им нравилось. Так вот, очень часто шкуры лосей браковали из-за того, что они были изуродованы дырами оводов. Поэтому трудно было найти. Вот приходилось несколько лосей убивать для того, чтобы сделать там пару лосин или другую, потому что все остальное было изъедено вот этими дырами оводов, которые вылетали наружу. Так, ну, следующую нам покажите картинку. После овода... 48-я картинка. Вот такое вот интересное создание. Такое впечатление, что оно из вороненой стали, да? Такое синее, блестящее, да? Как доспех у рыцаря. Видели такое существо, да? Кто знает, что это? Кто это? Да, жук. Это жук-майка. Майки относятся к жукам-нырвникам. Если вы увидели... Почему майка? Потому что весной, в мае их можно видеть. Это вот самка, которая таскает за собой вот это вот тяжелое-тяжелое брюхо, набитое яйцами. Видите, она не летать не может, ничего, она еле ползет с этими своими яйцами. И из яичек потом выводятся маленькие-маленькие личиночки. Нырвники почему? Не берите, ребята, в руки ни в коем случае. Потому что она выделяет такой вот состав, который... из-за которого на коже образуются волдыри. И если этот волдырь повредить, он начинает очень чесаться, очень неприятно, болеть начинает. Поэтому майку в руки не берите никогда. Но самое интересное другое. Вот, Александр, следующую покажите нам картиночку. Это личинки майки. Личинки майки – это вот такие вот червячки, желтые червячки яркого цвета. Как вы думаете, зачем им нужно быть такими яркими? А потому что им надо путешествовать, им тоже надо автостопом путешествовать и как-то летать. А как они будут летать? Они могут летать, только прицепившись к какому-то летающему насекомому. У них есть специальные такие приспособления, крючочки такие, которыми они крепко держатся. Так вот эти личинки, они собираются вместе и образуют цветок. То есть они вот скрепляются друг с другом, видели, наверное, на парадах, на каких-то вот массовых таких вот праздниках, да, люди образуют как живой цветок, становятся как много-много людей, как лепестки, да, еще не в разных одеждах, чтобы лепестки разного цвета. Вот точно так же эти личинки, они собираются вместе, и они вместе образуют как вот на таком празднике цветок. Прилетает какая-нибудь муха или пчела, думает, что это цветок, ну, а к ней уже несколько личинок прицепились и летят дальше. Возникает вопрос, паразит это или нет? Нет, конечно, нет, ребята. Это не паразит, потому что они не питаются телом. Им нужно перебраться. Вот покажите следующую нам картиночку. Вот если вы поймаете жука-навозника, где-нибудь на лесной просеке, да, он красивый такой, вы возьмите этого навозника, переверните. Посмотрите, ох, прямо в час пик, видите, прям давка какая на этом навознике. На нем вы обязательно заметите мелких-мелких клещей. Но это тоже не паразит. Они на нем путешествуют, на этом навознике. Они используют навозника как автобус. Да? Вернее, не как автобус, как лайнер. Он же летает, да? Как пассажирский лайнер. Вот это, видите, в сезон
Очень много клещиков к нему прицепилось. И не только навозников. Вот следующую покажите нам фотографию. Это вот они так прицепились к шмелю. Но, конечно, это не значит, что эти клещи, они паразитируют. Нет, это автостоп. Это совершенно нормально. А вот следующее, это наша будет последняя, да, история. Успеем сегодня на вопросы поотвечать, ребята. Вот эта тетенька, она ждет ребеночка, а рядом с ней кошечка. А вот многие врачи говорят, если вы ждете ребенка, то кошечку свою лучше отдайте кому-нибудь на это время. Либо родственникам, либо друзьям. Не надо бы, чтобы у беременной женщины рядом была кошечка. Почему? Потому что есть такой паразит, он называется токсоплазма. И вот эта токсоплазма, она очень интересная штука. Она может привести, вызывать даже шизофрению и умственную отсталость у детей. Напугал, да? Конечный хозяин, у нее несколько промежуточных хозяев, вот токсоплазмы. Конечный ее хозяин – это кошка. Но иногда вместо кошки она может попасть и к человеку. Человеку она навредить взрослому особо не может, но она очень опасна, что если этот человек – беременная женщина, потому что токсоплазма, она может повредить мозг младенца, который в утробе матери, и ну, младенец потом будет с психическими отклонениями, вплоть до шизофрении, как я уже говорил. Это вот недавние исследования это подтвердили, да? Так вот, токсоплазма, она, промежуточные хозяева у нее, например, мышки, крыски. И когда она попадает, вот этот паразит, к мышке-крышке, к мышке, она тоже начинает повелевать поведением своего хозяина. И вот такая пораженная мышка, она вдруг чувствует непреодолимую страсть и тягу кошачьей мочи. То есть она ищет этот запах кошачьей мочи и начинает вести себя очень странно. Она словно ждет, когда ее найдет кошка и съест. Потому что токсоплазме нужно попасть в желудок кошки. Видите, какая интересная история. Я бы вам мог, собственно говоря, мы уже заканчиваем, ребят, поэтому если есть у вас вопросы, мы отвечаем сегодня. Вы их можете уже сразу набирать в комментариях. Вот. Очень много разных сценариев. Видите, ребят, особенно вот, конечно, всем нравятся вот такие вот сценарии с зомбированием своих жертв. Ну, например, есть паразиты, которые что-то там такое сотворяют с улитками, что у них начинают светиться глаза в темноте, да, чтобы их съели побыстрее. Есть паразиты, которые живут внутри этих улиток, и эти паразиты, они провоцируют их, они влияют на организм своего хозяина так, что у них появляются такие яркие красные выросты, похожие на ягоды, и их склевывают птицы, потому что улитка – это всего лишь промежуточный паразит, им нужно попасть к конечному, а конечная – это птица. Совершенно фантастические сценарии, совершенно фантастические разыгрываются вот такие вот драмы в мире природы. И, конечно же, это все ученые сумели разгадать только вот в последние уже столетия, там, полтора столетия, когда у ученых уже были чуткие приборы, микроскопы, когда они просто смогли сделать вот эти свои ключевые открытия. То есть тогда открылся целый мир паразитов. Откуда они вообще взялись? Вот мы как раз не так давно встречались с Кириллом Яськовым в палеонтологическом музее. Вот очень известный наш палеонтолог. Он, кстати, в центре. Вот, кстати, вот, пожалуйста, схема сейчас. Видите, да? Промежуточные хозяева. Это как раз, что касается токсоплазмы. Кирилл Яськов сказал очень хорошую фразу, что весь паразитизм, он вышел из симбиотизма, из симбиотических отношений. То есть сначала был симбиоз, такое взаимовыгодное сотрудничество. Помните, мы с вами больше, чем дружба наша с вами была такая беседа про симбиоз. А потом симбиоз кончился тем, что один из этих симбионтов начал наглеть, начал вести себя подло, хитро, манипулировать своим другом, и так стал эволюционно развиваться паразитизм. Но здесь вот какая штука, братцы мои. Разные есть, кстати, формы паразитизма. Вот есть обязательные паразиты, да, так называется, обязательная форма паразитизма. Но это в основном эндопаразитизм, да, вот ленточные черви. Вот те самые глисты или гельминты, которые в нас с вами живут.
Ребят, в нас с вами есть гельминты, есть паразиты. Как бы их ни гоняли, все равно гельминты у нас были, есть и будут. И паразиты, они всегда есть. То есть на здоровой собаке или на здоровой кошке 2-3 блохи всегда будут жить. Но самое главное, чтобы животное было здоровым, потому что у него есть внутренние механизмы борьбы с этими паразитами. А вот если животное больное, если слабый иммунитет, вот тут паразиты начинают на нем плодиться. Да? То же самое и с нами. То есть можно, конечно, провести такую тотальную дегельминтизацию организма. Это, кстати, надо делать. Особенно тем, у кого датчик, кто с землей работает, потому что с землей попадают яйца многих глистов к нам внутри. А у нас внутри паразитов полно, они живут и в печени, и в легких, и где только не живут. Вот, поэтому, конечно, время от времени надо осматриваться у врачей, надо проводить такую дегельминтизацию, но не тотальную, потому что что такое дегельминтизация? Это ковровая бомбардировка, которая убивает все живое внутри нас. И надо заносить другие микроорганизмы, которые помогают нам в нашей жизнедеятельности, потому что если некоторые паразиты, они даже приносят определенную пользу. Тут все очень сложно, ребят. То есть нельзя так шашкой махать и все вырубать. Вот есть такой институт гельминтологии, научно-исследовательский институт гельминтологии в Москве он находится. Кстати, очень красивое здание. Это бывшая усадьба, дворец, по-моему, Гагариных, если мне память не изменяет. И там есть музей гельминтов, и директор, по-моему, Гальперин, профессор Гальперин, он мне показывал такой большой сосуд формалина, и там огромный глист, царь глист, такой глист, всем глистам глист. Как вы думаете, в ком он жил? Конечно, во внутренности кита, по-моему, даже чуть ли не голубого кита, то есть это самое... Да, кто-то правильно вспомнил, бычий цепень на картинке, учебник зоологии, да, вот этот вот огромный бычий цепень, несколько метров, который может жить в человеке. Так вот, обязательная форма паразитизма, необязательная, да, это факультативная. Помните, мы с вами про миногу говорили, да, то есть она может присосаться к лососю, а может не присосаться. Вот, эндопаразитизм, закрепление, да, пройденного, эктопаразитизм, наружный, да, ну и есть временные паразиты, так называемые, да, это временный паразит от комара, например, да, который подлетел нас, насосался кровью и улетел. Это временный паразитизм. Ну и, соответственно, есть микропаразиты и макропаразиты. Вот, собственно говоря, ребята, мы с вами эту тему на этом закончим. Вопросы у нас есть? Остались вопросы сегодня? Можете задавать вопросы. Я постараюсь на них ответить. О, пошли вопросы, да. Чего? Минога. Минога может человека вцепиться? Ну, вцепиться-то она может ему... Нет, ребят, ей нет такой нужды. Знаете почему? Потому что зачем вцепиться? Обороняет, что ли? У миноги есть прекрасное средство защиты. Она выпускает желе, такое противное, скользкое, скользкое желе. То есть, если вы поймаете штук 20 миног и положите их в ведро, то там образуется такой желеобразная масса, как студень, и она становится склизкая, и она выскакивает из любой пасти. Это у нее такая форма защиты. Вот это вот желе такое, вот обильное, обильное желе, которое она как смазка такая, да, как вот выпускает. Поэтому вцепляться зачем? Чтобы к вам прикрепиться и сосать вашу кровь? Нет. Ну вы же ее тут же оторвете, у вас есть руки. Это лосось не может этого сделать. Как он это сделает? У него же ручек-то нету с пальчиками, как у вас, да? У него только плавнички. И то, если это здоровый, мощный лосось, если он почувствовал что-то неладное, это же очень мощная рыба. Он побьется боками об какие-нибудь там подводные камни, он попробует ее как-то счистить себя. Лосось. Представляете, что такое лосось? Вот водопад представили себе? А лосось, он так плавает, что он по этому водопаду, в нерест, он поднимается вверх по струе. То есть у него скорость выше, чем скорость падения воды. Вот какая-то мощь, это литые мышцы. Поэтому если лосось здоровый, он эту миногу скинет, он ее затопчет. А вот если лосось не очень здоровый, то у него будет сидеть эта минога и поедом его есть. Раз живут на другом организме, на дереве, выходят паразиты или симбиоты. Ух ты, ребята. Значит, смотрите. Если они живут на другом организме, на дереве, да? Вот смотрите, давайте рассматриваем следующие варианты. Первое – это паразит. Может жить на дереве, да?
может жить на дереве паразит. Рафлезия, помните? У рафлезии же ничего нету. У нее ни листьев нет, ни веток. Она вот вживляется в организм дерева хозяина и только вот цветок свой огромный, вонючий выпускает, да? А, трупная лилия.

Мика-рит. Это ведь была пара таких лекций в этой же рубрике. Будут ли еще лекции про страшных животных? Это как, налицо ужасные и добрые внутри, что ли, да? Ну, будут. Ребят, давайте так договоримся. Специальную лекцию я не буду делать про ужасных животных, которые на самом деле безобидные, да? Но время от времени, как будет повод, я буду про них рассказывать. Я понял вашу просьбу, и я буду их вставлять по случаю, да, и буду обращать. Вот, посмотрите, какой ужас. Ох, Квазимодо. Ох, ужас. На самом деле, милейшее существо никого не трогает. А как вообще эволюция могла создать такие формы, как амеба? И вообще очень интересно про механизмы эволюции. Такие экзотические, удивительные формы и фантастические существуют. Да. О, ребята, ну что значит, как вообще эволюция могла создать такие формы, как амеба? Так она создает формы гораздо более крутые, чем амеба. Амеба – это еще цветочки. Эволюция – совершенно фантастические формы и взаимоотношений, и приспособлений, да, и удивительных форм симбиоза. Вот чем больше… Вот, ребят, дорогие, вот почему вот… Почему я очень дорожу тем, что у нас такая постоянная аудитория, я просто по вопросам вижу, что нам же не нужно, чтобы нас с вами смотрели и слушали 10 миллионов, да? Мы не зарабатываем на этом деньги. Тут какой-то дядька недавно написал в комментариях, бородатый хорек что-то выклячивает деньги у детишек. Ну, на хорька я не обижаюсь, да, потому что к семейству куньих отношусь с симпатией, на бородатого тем более. А у дяденьки, видимо, болел живот, и все на свете его раздражало. Нет, ребят, мы не гонимся за количеством, нам 10 миллионов не нужны, потому что мы на вас не зарабатываем себе на жизнь. Нам очень важно, чтобы была постоянная аудитория, потому что это люди, которых интересует наука, естественная наука, мир природы живой. И чем больше ты его изучаешь, тем больше ты узнаешь вот этих интересных вещей, тем с большей любовью ты к этому начинаешь относиться. Я об этом уже говорил. Нельзя любить то, чего ты не знаешь. Но то, что ты знаешь, и вот когда ты удивляешься, как здесь все создано, как мудро, как удивительно, вот тогда ты любишь этот мир. А передаются ли паразиты от домашних животных, тех же тараканов, людям? В том смысле, можно ли заразиться, например, от таракана? Ребят, значит, смотрите, здесь вот какая история. Вот, скажем, завели вы террариум, да, и у вас в этом террариуме живут, или инсектарий, да, у вас там живут богомолы. Я вам очень советую, кстати, сейчас вот личинки богомолов, они стоят недорого, вы можете купить такую личиночку богомола, кормить ее тараканчиками, да, и она будет линять, расти на ваших глазах, это очень интересно, это просто, господи, что там банку такую, посадил ее туда. Но, ребят, с одним условием, тараканами ее нужно кормить не теми, которые вы поймали где-то на кухне, да, и не теми, которые вы где-то там в столовой нашли, а теми тараканами, которые продают в зоомагазине, кормовыми тараканами. Если у вас змея, и вы ее кормите мышками, то мышек тоже, пожалуйста, покупайте белых мышей. Ну, они не только белые бывают, в зоомагазине. Почему? Потому что если вы начнете кормить их теми насекомыми, которых вы наловили на даче, да, всякими жуками, мухами и так далее, если вы начнете мышками, которые вот вы отловили там, где-то в природе, вы можете своих питомцев заразить и болезнями, и паразитами. А тот живой корм, который вы покупаете в магазине, в зоомагазине, он стерильный. Запомнили это? Да, то есть если вы выращиваете богомола, вы выращиваете там, я не знаю, паука птицееда, да, то никогда не ловите для него корм на даче. Или в лесу, или в поле. Не тащите ему оттуда кузнечиков и так далее. Нормально, покупайте сверчков, покупайте тараканов, покупайте там саранча продается, да? Это кормовые насекомые, это культура, которая стерильная. А как люди грибками всякими и прочими паразитами заражают друг друга? Да легко заражают. Вот если вы приходите в бассейн, да, то обязательно приносите справку, что у вас нет грибковых заболеваний, да, вам еще посмотрят между ног, между пальцев на ноге, да, этот самый врач, чтобы у вас грибка не было. Потому что все, вот, это же грибок, у него споры болезнетворные, которые попадают на другую кожу, ну и пошло-поехало. Не знаю, рассказывали ли вы про бионику. Мне кажется, это очень интересная тема. Да, конечно, бионика – это очень интересная тема. Но эта тема была очень модная в 60-е, в 70-е.

50-е годы. Что такое бионика? Ну, для тех, кто не знает, да? Ребята, бионика – это наука, которая изучает в природе какие-то вот любопытные механизмы, да, и переносит их в инженерную мысль, да, вот воплощает их в жизнь, да. Это называется бионика. То есть подсмотрели в живой природе, сделали так же. Ну, вот, скажем, у некоторых насекомых, там, да, там есть, у которых глаза наполовину в воде, наполовину наружу, да, вот глаз делится пополам. Вот посмотрели это ученые и сделали очки, да. Вот у этих очков у них низ там с одними диоптриями, верх с другими, да. То есть, или там, ну, вот многие вот идеи, которые в живой природе, их можно воплотить уже при помощи инженерной мысли. Это называется бионика. В последнее время про бионику что-то стали очень мало говорить, но... А, реактивный двигатель, пожалуйста. Вот нам кажется, что мы изобрели реактивный двигатель. Реактивная тяга, что такое, да? Так она есть, эта реактивная тяга, пожалуйста. Личинка стрекозы, кальмар. Он же плавает, он же не гребет плавниками, да? Он выпускает струю, и вот эта вот струя, она его реактивная тяга бросает вперед. Вот, пожалуйста, вам типичная бионика. А как защититься от митохондрий? Фу, ребят, не знаю, как защититься. Я от них не защищаюсь, если честно. Если вас интересует, ну, наберите, как защититься, прогуглите от митохондрий. Плохой ответ на вопрос. Вопрос был про человека. Дома ведь живут всякие гадости. Можно ли от них заразиться? Ответа не услышал. О, про кого вы имеете в виду под гадостями, которые живут дома? Ну, если вы имеете в виду мыши, которые живут у вас дома, ну, дома у вас живет домовая мышь. Скорее всего, вы от нее ничего не подцепите. А вот на даче мышь, которая живет в вашем доме, это полевка. И, в принципе, вы можете геморрагическую лихорадку какую-нибудь подцепить от нее. Да, действительно, можно. Теоретически можно. Практически это очень редкий случай. Я вам больше скажу. Если вот такой мнительный человек, около 4 их видов геморрагических лихорадок, вот в нашей средней полосе около 4 видов бывает со смертельным исходом. Но это же не значит, что надо при каждом мышином шорохе вздрагивать. Ну, теоретически от мухи, которая к вам залетела, вы тоже что-то подцепить можете, но вряд ли смертельно. У нас мухи ЦЦ не летают. Есть так называемые болезни немытых рук. То есть, если вы соблюдаете нормы гигиены, если вы хлопнули муху на столе и протерли это место салфеточкой, да, у вас теперь этих салфеточек должно быть как грязи кругом. Если вы постоянно моете руки, если вы соблюдаете меры гигиены, да, я с вами согласен. У вас, у нас дома, в любом доме огромное количество непрошенных нахлебников, которых мы не замечаем. И Вадим Маринский наверняка вам про это рассказывал. Это всякие там хрущики, это всякие там древоточицы, жучки, да. Там это какая-нибудь чешуйница, которая живет у вас под ванной. Но поверьте, мизерный процент того, что вы какую-то болезнь от них подцепите. Поэтому не надо ползать по дому с лупой и тапком шлепать всех, кого вы там обнаружили. Вот, кстати, я вам такую вещь расскажу напоследок. У меня сын заказал 2 гекконов. Ну, самые обыкновенные гекконы. Один геккон сбежал сразу же у нас в квартире городской в Москве. Это было 2 года назад с лишним. Ну, я ему говорю: Гош, ну раз такое дело, давай второго отпускать. Потому что то, что мы его не зловим, ну как его там в квартире по комнатам бегать и ловить. Хотя он ночью орёт, кстати, очень громко. Ну, посовещались, мама была и против, второго геккона мы тоже отпустили. И вот уже 3-й год пошел, эти гекконы живут у нас в свободном полете, бегают по квартире. Я их просто ночью слышу. Иногда ночью под утро он так кричит. Живой. Чем они питаются, ребят? Ну, раньше у нас вот под плафонами собирались вот эти хрущики, да, которые в муке живут там и так далее. Сейчас не собираются, гекконы их поили. Раньше у нас те же чешуйницы под ванной ползали. Ночью пойдешь, включишь свет в туалет, они вон они ползают. Сейчас не ползают. То есть 2,5 года они находят какую-то живность в нашей квартире. Они живы, я же их не кормлю ничем, да, специально. Хотя у нас клопов, тараканов нет. Но я им воду ставлю, вот когда мы уезжаем на дачу, я ставлю им воду, чтобы они пили, спускались. Вот вам, пожалуйста. То есть зоопарк у нас дома живет. Но плохой ответ на вопрос. Ну вот как мог, так ответить. Не бойся, не бойтесь, ради бога. Ничего вы там не подцепите. Гораздо больше вероятности, что какую-нибудь нехорошую болезнь вы подцепите на улице или где-нибудь там, где вы не ожидали ее подцепить.
Большое спасибо за эфир и ответы. Большое, пожалуйста, братцы дорогие, всегда рад встрече с вами по воскресенье в 2 часа дня. Я, Александр Хабургаев, был с вами. До встречи через неделю.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добрый день, дорогие друзья. Вот сейчас у нас летний период, и на самом деле это самое интересное время для того, чтобы поговорить вообще об атмосфере нашей планеты, об атмосфере других планет. Сейчас на самом деле атмосфер мы уже знаем много, потому что очень скоро мы будем получать подробные данные об атмосферах экзопланет. Это никакая не фантастика, наблюдая их транзитом. Но вот если мы ограничимся Солнечной системой и не будем слишком далеко убегать, то вот хорошо мы знаем 8 атмосфер. Это атмосферы 7 планет больших, кроме Меркурия, у которого она очень нестабильна, и совершенно замечательная атмосфера спутника Сатурна Титан. Они, конечно, все разные, у них разный химический состав, у них разная тепловая структура, что естественно, потому что все планеты находятся на разном расстоянии от Солнца и совершенно по-разному прогреваются. Но есть некие общие вещи, которые характерны для большинства атмосфер, а есть некие вещи исключительные, которые характерны только, скажем, для какой-то одной атмосферы. И вот, конечно же, чемпион по исключительности – это наша с вами планета Земля. Ее химический состав очень сильно, атмосфера, я имею в виду, Земли, очень сильно отличается от того, что есть на других планетах, и, собственно, это предопределило существование нас с вами на планете Земля, потому что никакая другая из известных атмосфер в Солнечной системе, ну, по крайней мере, если опираться на те факты о жизни, которыми мы сейчас располагаем, она не особо-то пригодна. Ну, по крайней мере, о жизни, для жизни какой-то разумной. И действительно, уникальность нашей атмосферы, прежде всего, состоит в наличии в ней кислорода. Если мы возьмем атмосферу других планет, конечно, кислород там есть, даже озон там есть, но все это доли процентов. У нас, как вы знаете, кислорода в атмосфере чуть больше 20%. Очень-очень много, как раз столько, сколько надо, чтобы нам с вами хорошо дышать. Остальное в нашей атмосфере – это прежде всего азот. Тут уже ничего сверхудивительного нет. Мы знаем и другие азотные атмосферы, в частности, атмосферы Титана. Но именно кислород дает не только нам возможность дышать, а дает атмосфере всю ту сложность вертикального строения и все те процессы, на самом деле, которые в ней происходят. Будь у нас атмосфера чисто азотной, мало того, что она была бы нежилая, скажем так, она была бы еще гораздо скучнее и неинтереснее для исследования. Кислород – это не только газ для дыхания. Кислород – это то, что дает атмосфере сильную неоднородность в плане возможности прогрева солнечной радиации. То есть наше солнечное излучение – тепло Солнца, которое в атмосфере частично поглощается, делает это очень неоднородно по высоте. И вот, собственно, этим и определяется вся та сложность атмосферы, с которой вы, наверное, сталкивались со школьных лет. Долго, наверное, вы не могли запомнить эти понятия тропосфера, стратосфера, мезосфера, почему их так много. На самом деле это все из-за кислорода, представьте себе. Именно потому, что он на разных высотах совершенно по-разному взаимодействует с солнечным излучением. И долгое время люди не могли получить достаточную информацию о том, что находится, ну, выше тех областей, куда человек может залезть, скажем так. То есть выше, чем горы. Дальше была неизвестность, даже космическое пространство, оно как-то понималось легче, чем то, что происходит между ним и нами. А происходят многие самые разные события. Ну, давайте начнем по порядку. Вы знаете, что то светило, которое нас освещает, это Солнце. Оно не только нас греет, не только нам дает возможность загорать, но и отправляет к нам на Землю радиацию, которая, ну, скажем так, была бы для нас не очень приятна. Даже загорать на Солнце, как вы знаете, не очень полезно, если это делать слишком долго, потому что вы получаете, ну, грубо говоря, ультрафиолетовую интоксикацию, то есть когда ультрафиолета становится слишком много. А вот представьте, что до вас доходил бы весь солнечный ультрафиолет, который Солнце к нам отправляет. Я думаю, не то, что загорать было бы нельзя, а вообще не стоило бы выходить на улицу в тот момент, когда светит яркое Солнце. Потому что ультрафиолет более энергичный, ультрафиолет, медицинская классификация УФБ, УФЦ, совсем не то, под чем нам надо оказываться. И вот кто-то должен нас от этого ультрафиолета спасать. На самом деле этот вопрос интересовал ученых еще в XIX веке. Они уже открыли спектральный анализ и обратили внимание, что спектр Солнца, который мы наблюдаем, в ультрафиолетовой части как-то очень резко обрывается. И это шло вразрез с представлением о том, как должно на нас светить тело, нагретое до определенной температуры. А температура Солнца 6000 градусов была уже известна. И первое, что приходило на ум ученым, что, наверное, наш воздух, который каким-то образом задерживает излучение, вот нас от этого ультрафиолета спасает. А если это так, то если мы поднимемся высоко в горы, то ультрафиолет к нам придет. И что было интересно, ученые поднимались в горы, ультрафиолета становилось немножечко больше, понятно, что в горах можно сильно обгореть, но энергичный ультрафиолет УФБ как не приходил, так и не приходил на большие высоты. То есть стало понятно, что нечто, на тот момент совершенно неизвестное, что закрывает Солнце в ультрафиолетовом диапазоне, находится выше гор. Существенно выше 8 километров, потому что поднятие на эти высоты ничего не давало. И до открытия озонового слоя Земли оставались еще десятилетия. Тем более, чтобы понять, что озон, именно он поглощает опасный для нас солнечный ультрафиолет, располагается на высотах 20-30 километров. Понятно, никакие горы до этих высот не доходят. И сколько бы человек с поверхности Земли на ножках не прыгал, до озонового слоя допрыгнуть не мог. И теперь мы не только знаем очень многое об озоновом слое, но и понимаем, почему он образовался именно на этих высотах. Ну, во-первых, что мы должны сказать о озоновом слое? Большое спасибо, что он именно там. Если бы он образовался ниже, во-первых, он хуже бы нас защищал, во-вторых, он, ну, осложнял бы нам жизнь. Озон – это ядовитый газ, которым дышать не надо. А если бы он возникал выше, он бы был слишком разреженный и свои защитные функции не выполнял. Дело в том, что наша атмосфера использует, собственно, нашего врага, ультрафиолетового излучения Солнца, для того, чтобы, используя его, строить защиту против него же самого. Поглощая энергичные ультрафиолетовые лучи на высотах 20 километров, как раз до туда они и доходят, молекула кислорода О2 распадается на два атома, атом встречает новую молекулу кислорода и формирует озон. Вот таким образом у нас на высоте 20 километров, 20-30 километров возникает озоновый слой. Почему не выше? Выше, атмосфера слишком прозрачна, и ультрафиолет солнечный проходит вниз. Тот самый, который поглощается кислородом. Ну, а ниже кислород его уже не пускает. Вот, собственно, этот факт и определяет не только то, что мы с вами здесь живем, и то, что нам хорошо, но и почему атмосфера так сложно ведет себя в плане температуры. Мы, наверное, прекрасно знаем, все, кто на самолете летал хоть раз, что на высоте 10 километров, даже летом, когда вы летите в курортные страны, температура что-то там типа минус 50. Очень холодно. Это на самом деле естественно. Собственно, можно показать, что газ в поле тяжести, а у нас у Земли есть тяжесть, его температура будет с высотой падать, если ничем его не греть. Вот, собственно, в нижних слоях атмосферы у нас нечто подобное и происходит. А вот дальше начинает сказываться то, что озон поглощает ультрафиолет, а значит, берет себе его энергию. А энергии этой много. Солнце у нас в ультрафиолете светит достаточно сильно. И в результате атмосфера начинает греться. Температура выше 20 километров вновь начинает расти с высотой. Собственно, поэтому этот второй слой, который называется стратосфера, его еще иногда называют озоносфера. Страта, потому что если у вас температура с высотой растет, то конвекции быть не может, и воздушные потоки снизу вверх не могут идти так интенсивно, как они это делают в тропосфере. Вот, собственно, еще один факт, а все начинается с кислорода, с которым мы с вами живем и которым мы с вами дышим. Выше температура вновь начинает падать, потому что озона уже мало. Я говорю о высотах 50 километров и больше, и его недостаточно для того, чтобы поглотить солнечный ультрафиолет и прогреть эту атмосферу. Мы вновь начинаем холодать, и холодаем настолько сильно, что укатываемся до температур минус 130 градусов. И что самое интересное, холоднее всего в мезосфере, ну, во-первых, вблизи полюсов, это, наверное, вас не удивит, а вот то, что летом холоднее, чем зимой, вот это, наверное, вам покажется странным. И тем не менее, это так и есть. Почему я говорил, что вот сейчас у нас лето, и уже мезосфера застыла до минус 130 градусов. Нигде на Земле, ни в атмосфере, ни на поверхности вы таких температур больше не встретите. Иногда там становится настолько холодно, что в этом вакууме начинает замерзать лед. Вот тогда там и появляются серебристые облака, интересный объект, самые холодные, самые высокие облака в атмосфере. Скоро мы начнем их наблюдать, я уже слежу за небом, вот сейчас приехал с наблюдений. И это очень интересный объект, потому что он связан в том числе и с парниковым эффектом. О парниковых газах я пока не говорил, мы к ним вернемся, но что самое интересное, что глобальное потепление у поверхности Земли сопровождается глобальным похолоданием всех слоев атмосферы, начиная с 10 километров. То есть вся та структура, о которой я вам говорил, еще и меняется со временем и меняется в разные стороны. Здесь у нас у поверхности это плюс, температура растет со временем, а там минус. Собственно, поэтому серебристые облака не только самые высокие и холодные, но и самые молодые облака на нашей планете. Их впервые увидели всего 140 лет назад. Посмотрите, насколько мала эта величина по сравнению, да не только с возрастом Земли, и не только с возрастом разумного человечества, но и вообще с возрастом науки в том виде, в каком мы ее понимаем. Она гораздо старше. То есть, видите, мы сталкиваемся с тем, что даже на нашей Земле сейчас в просвещенный век появляются новые объекты. И это очень интересно. К тому же это очень красиво. Кто видел серебристые облака, я думаю, со мной не поспорят. Это действительно прекрасное зрелище. Но это и предупреждение нам с вами о том, что мы начинаем слишком сильно влиять на климат нашей планеты. Как бы ни странным это показалось, казалось бы, ну что такое выбросы, скажем, углекислого газа, который мы производим с помощью нашей промышленности по сравнению с массой атмосферы. На самом деле это значительно. Дело в том, что углекислого газа, если останавливаться на нем, в атмосфере очень мало. Ну, 3-4%. И тем не менее, этого количества вместе с водяным паром оказывается достаточно для того, чтобы прогреть поверхность нашей планеты на 35 градусов. То есть, если бы не парниковые газы, тут у нас на Земле средняя температура была бы минус 20. Я думаю, было бы не очень приятно жить, скорее всего, и не началась бы жизнь. А теперь представьте, что углекислого газа станет еще больше. Парниковый газ, парниковый эффект еще усилится. Мы это сейчас с вами наблюдаем. Но теперь представьте, с чем можно сравнить парниковый эффект? Да просто элементарно с одеялом. Когда вы ложитесь спать, вы укрываетесь одеялом, одеяло само энергию не излучает, но оно греет вас, потому что оно не пускает ваше тепло в комнату. Вам становится теплее, а комнате становится холоднее, потому что вы не даете своему теплу туда уходить. Так и у нас Земля греется, нижняя атмосфера греется, а верхняя атмосфера холодает. И то, что мы видим, в частности, в виде серебристых облаков в мезосфере, в виде перламутровых облаков в стратосфере, о ней тоже стоит сейчас будет поговорить, это в том числе и проявление парникового эффекта. Так что фраза, что человек виноват во всем сам, ну, в принципе, имеет право на то, чтобы к ней серьезно отнестись и основательно об этом подумать. Но мы ненадолго вернемся в самые высокие слои атмосферы. Мы прошли слой серебристых облаков, мы прошли мезопаузу, самый холодный слой атмосферы, и дальше температура снова начинает возрастать. Почему? Потому что большое количество вакуумного ультрафиолета, почему он называется вакуум, потому что через кислород он не проходит, туда уже добирается и оказывает существенное влияние на прогрев. То есть уже не через озон, а непосредственно через сам кислород, а потом уже и через азот. И поэтому разреженные слои атмосферы, в которых, в частности, летают уже спутники, летает Международная космическая станция, они на самом деле очень горячие. Этого нельзя почувствовать, потому что эти слои очень разрежены, то есть бесполезно высовывать туда термометр. Но реально молекулы и атомы газов, которые там находятся, движутся очень быстро. То есть кинетическая температура у верхних слоев атмосферы достаточно большая. Может достигать и даже превышать 1000 градусов. Как бы вам не было это удивительно. Вот такой у нас слоеный пирог получается. То есть очень и очень интересно. И так как у нас есть слои горячие относительно и слои холодные, то и облака в нашей атмосфере расположены очень неравномерно. То есть где-то их много, где-то их слишком много, так что уже надоели, хочется хорошую погоду. Где-то их мало, а где-то их не бывает вообще. Большинство облаков – это самые нижние слои атмосферы, тропосфера до 10, ну до 15 километров, поэтому когда вы поднимаетесь на самолете, они уже под вами. Но есть и исключения. Про мезосферные облака я вам уже сказал. Есть еще полярные стратосферные облака, которые образуются под озоновым слоем в первом минимуме температуры. Но с ними уже все нормально, они образуются зимой, когда там холоднее всего. очень красиво. Я их сам своими глазами ни разу не видел, конечно, только на фотографии, хотя тоже их изучал. И тоже, как у нас бывает, красиво не значит полезно. Дело в том, что именно полярные стратосферные облака внесли свой вклад в разрушение озона и в появление знаменитой озоновой дыры над Антарктидой. Полярные стратосферные облака – это такая большая земная химическая лаборатория, куда, кроме, собственно говоря, воды, входит соединение азота, азотная кислота, другие кислоты. И когда наступает весна и солнечные лучи начинают прогревать эти частицы, они распадаются и выбрасывают в атмосферу соединения различных элементов, в частности, соединения азота. А когда в стратосферу стал поступать фреон, вырабатываемый, используемый в наших холодильных установках, то в полярные стратосферные облака стал попадать и хлор. А вот он очень здорово разрушает озон, при этом не разрушаясь сам. Долгое время тоже и человечество, и особенно бизнес, производящий фреоны, не могли поверить, что то небольшое количество хлора, которое выбрасывается в атмосферу, может быть достаточно для того, чтобы нанести существенный урон озоновому слою. И тем не менее, в конце 20 века это случилось, и это был на самом деле первый серьезный сигнал, что человеческая деятельность может уже влиять на состав атмосферы в целом, а не на какие-то его мелкие характеристики. Мы видим, что все это достаточно сложно. Высокие облака мы никогда не можем увидеть днем, потому что тот свет, который рассеивается в атмосфере от Солнца прямо над нами, в плотном воздухе, он гораздо ярче. И сколько бы в небе не было стратосферных или мезосферных облаков, мы днем их не увидим.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте. В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Тема сегодняшнего заседания – ислам. У нас в эфире кандидат исторических наук, доцент научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Алексей Муравьев. Алексей Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я начну, пожалуй, со справки. Ислам – самая молодая религия. Число верующих – почти 2 миллиарда. 125 стран мира. В 28 из них государственная или официальная религия. Священная книга «Коран» и второй важнейший источник вероучения – сунна. Веруют в Аллаха, а Мухаммед – его последний пророк, которого он прислал на землю. Алексей Владимирович, а мусульмане верят в Иисуса Христа, в Моисея или нет?
3: В том, что вы сказали, все совершенно верно, кроме одного нюанса. Ислам – самая молодая из авраамических религий. А это значит вот что. Мусульмане верят в того же Бога, в которого верят иудеи и христиане. И это принципиальный вопрос. Это не просто тот же Бог, собственно, слово «Аллах», это просто арабское слово для Бога, поэтому можно без всякого сомнения просто говорить «Бог», а не «Аллах». И, разумеется, они верят в того же Бога, который написан в Библии, пророки которого Авраам, Моисей, Ной. В исламе почитаются и персонажи Нового Завета, не совсем так, как почитают христиане. Иисус Христос не именуется Сыном Божиим, но, тем не менее, именуется пророком, называется Иса ибн Марьям. И почитается также сама Мария, и почитается, соответственно, Иоанн Третьечи под именем Яхья.
2: Алексей Владимирович, а почему вдруг возник ислам? И если сравнивать с возникновением и распространением христианства, то все так же было сложно и кроваво?
3: Ну, распространение христианства стало кровавым только где-то во второй половине первого века, когда христианство стало распространяться на западе империи, где возникли противоречия между интересами империи и этим распространением через гонения. Да? Но в исламе, разумеется, ничего подобного не было, потому что ислам не распространялся на территории империи римской и, вообще говоря, распространялся первоначально на более-менее ничейной земле в Аравии, которая была фактически, так сказать, вне политических границ какого-либо государства, хотя формально иногда принадлежала к Персии, но, тем не менее, на тот момент в 7 веке она была ничьей, и поэтому некому, собственно, кроме других арабских племен, было сражаться с новой религией. Поэтому кровавого распространения до того, как начались завоевания в 30-х годах 7 века, ничего кровавого не было. Поэтому разница, конечно, была довольно серьезная.
2: Но вот новая религия, она ведь не возникает из ниоткуда. Соответственно, есть какая-то необходимость социальная, я не знаю, экономическая, политическая. Вот причины возникновения ислама известны?
3: Ну, если смотреть на социальные причины, то здесь и политические, то здесь, прежде всего, возникшая необходимость консолидации племен, поскольку мир арабских племен в 6 и 7 веке представлял такое собой пестрое лоскутное одеяло. Эти племена делились на разные роды, и эти роды между собой враждовали. В общем, была социальная необходимость консолидации. Ну и, во-вторых, конечно, была уже чисто философско-религиозная коллизия, заключавшаяся в том, что через Аравию проходило довольно много влияний иудейских, христианских. Были очень сильные иудейские общины. Не случайно одной из фигур, которая стоит у истоков вот этого пророческой миссии Мухаммеда, был христианский монах Бахира, который впервые углядел, значит, в этом мальчике какой-то, так сказать, пророческий потенциал. Поэтому, конечно, безусловно, и христианство, и иудаизм очень сильно повлияли на возникновение этой новой религии. Ну, в экономическом смысле тоже. Если говорить про экономику, то нужно вернуться к вопросу о караванной торговли, поскольку вот эти вот арабы из города Макка, Мекка, как мы ее называем, очень сильно участвовали в экспорте из Эфиопии и через, собственно говоря, через Южную Аравию благовоний и специй, которые нужны мы для кулинарии, как мы понимаем, и парфюмерии. И вот это была очень мощная такая экономическая составляющая, которая в свое время очень много исследовательских усилий посвятила Патриша Кроне, датская американская исследовательница, и которая показала, что действительно без этой караванной торговли, может быть, не было бы ислама.
2: А в чем принципиальное отличие ислама от христианства и от иудаизма? Мы понимаем, что иудаизм все-таки больше похож на христианство, как и христианство на иудаизм, чем ислам на эти две религии. Но вы сказали, что они оказали существенное влияние. А я хотела бы услышать о принципиальных отличиях.
3: Вы знаете, вот здесь я бы, наверное, мог бы поспорить. Дело в том, что вообще говоря, с точки зрения философской, религиозной, между исламом и иудаизмом гораздо больше общего, чем между исламом и христианством. Дело в том, что и ислам, и иудаизм первоначально позиционируют себя как религия этническая. Ислам первоначально себя позиционировал как религия арабов, а иудаизм – евреев. И кроме этого еще был еще один важный момент. И ислам, и иудаизм проповедуют, веруют в такого Бога, который принципиально недоступен для верующего. То есть он, в отличие от христианского убеждения в воплощении Христа, Бог, в которого верует иудаизм и ислам, он закрыт, он непознаваем. Этот Бог может только выступать в качестве адресата молитвы, веры и так далее, но он не имеет такого тесного контакта с человеком, какой предполагает христианская вера. Ну и кроме всего прочего, самое важное и самое принципиальное отличие заключается между христианством с одной стороны и иудаизмом и исламом с другой, что христианство в ходе своего развития в Римской империи перешло на язык греческой философии. И поэтому веровать в христианского Бога невозможно, не прибегая к этому языку. Все эти понятия «троица», «Христос», «воплощение», «ипостась» и так далее – это все понятия, опосредованные греческим философским языком и греческими философскими понятиями. Ни в исламе, ни в иудаизме такого влияния греческой философии на веру не было.
2: А откуда взялся Коран?
3: Этот вопрос не имеет такого научного решения. С религиозной точки зрения Коран представляет свою книгу, которая, согласно исламскому религиозному убеждению, была ниспослана. Вот это вот слово «янзулу» – «ниспослана», оно является фундаментальным для ислама. То есть Коран, согласно исламскому убеждению, просто сошел с неба и был дарован Мухаммеду. Что касается исторической и научной точки зрения на этот вопрос – то здесь можно сказать, что существуют две основные позиции. Одна позиция традиционная, которая исходит из того, что Коран был придуман арабами и Мухаммедом лично, ну или написан, создан Мухаммедом лично на основе каких-то их собственных, бывших к тому времени уже развитыми религиозных убеждений, в частности, влияния иудаизма. И вторая точка зрения, которую часто называют ревизионистской, которая получает сейчас все больше и больше популярности, заключается в том, что Коран является развитием целой длинной линии адаптации христианско-иудейского проповедания, которое происходило на сирийском, возможно, языке, то есть на арамейском, и следы которого до нас не сохранились, но которое довольно отчетливо выделяется в самом Коране, как его некоторая глубинная основа.
2: Понятно. Я пытаюсь только понять вот столь существенную разницу. Изображать Бога нельзя. Нельзя есть свинину. Значительные различия роли мужчины и женщины и в области прав, в вопросах брака, развода, юридического статуса, одежды, образования. Откуда вот это все взялось?
3: Часть правил, которые в исламе стали стандартными, были, являются, стали правилами на основе рецепции или восприятия иудейских норм. В частности, запрет на свинину и запрет на изображение лежат в основе, в общем, иудейского закона, Торы. И в Торе достаточно определенным образом запрещено кушать и свинину. И в иудаизме существует также запрет на изображение Бога. Что касается роли мужчины и женщины, то здесь я бы не стал уж так сильно подчеркивать какую-то специфическую исламскую новизну, потому что, по сути, в иудаизме того времени, о котором мы говорим, там, в VI веке и даже раньше, тоже главенствовала такая достаточно традиционалистская точка зрения на отношения мужчины и женщины, на возможность развода и так далее. То есть, иначе говоря, в исламе очень много взято из иудаизма.
2: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений. В эфире «Комсомольской правды» кандидат исторических наук, доцент научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Алексей Муравьев.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
4: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Тема сегодняшнего заседания – ислам. В эфире «Комсомольской правды» кандидат исторических наук, доцент научно-исследовательского

0: таком восприятии. Прокомментируйте, пожалуйста, как на самом деле.
1: В исламе существует четкое разделение на так называемую область шариата. Слово «шариа» обозначает закон. Ну, закон, в смысле, закон жизни, закон веры. И область адата. Слово «рада» обозначает обычай. Согласно шариату, действительно, женщина имеет, точнее говоря, на момент написания основного корпуса исламского права, так называемого фикха, женщина имела существенно больше прав, чем в большинстве традиций христианской и даже иудейской. Она имела право решения каких-то вопросов, право наследования и так далее и тому подобное. В этом смысле, если сравнивать одномоментно традицию, то эти традиции, которые закреплены в шариате, были отражением племенной, так называемой племенной демократии. Вы знаете, что в племени часто, например, были остатки того, что иногда называется матриархатом, но это сложные вещи, но тем не менее, какой-то особой роли старшей женщины в роду и так далее. Поэтому племенная демократия была. И вот она и отразилась, собственно, в шариате. В этом смысле ссылки на какие-то большие свободы женщины в традиционной культуре я бы не стал переоценивать. По сути, шариат предполагает для женщин достаточно жестко регламентированное пространство. Женщина имеет право какого-то общения с мужчиной, я имею в виду прежде всего аспект совместной жизни, сексуального общения, только в браке. Все остальные аспекты считаются харамом, то есть это очень важное понятие в исламском праве, неразрешенным чем-то, скверным. Соответственно, до того, как женщина выйдет замуж, она находится на попечении у своей семьи, то есть у старшего брата или у отца, который является вали, то есть попечителем. Ну и, собственно говоря, в браке она переходит в состояние подзащитное или в состояние попечения у ее мужа. Значит, соответственно, из иудаизма, из Библии арабы взяли идею, что у одного мужчины может быть две или три жены. Это вычитано из истории Авраама, Моисея и других пророков Библии. На практике, конечно, многоженство в исламе было распространено только у очень богатых аристократов, и абсолютное статистическое большинство мусульман жило в единственном браке. Теперь адат. Значит, но у каждых ислам, начиная с 8 века, стал распространяться у иранских и потом с 9-10 у тюркских народов, а потом еще и у кавказских, и у разных других. Вот, значит, в результате чего возникли разные национальные обычаи, которые стали восприниматься в этих странах как якобы исламские. Так, например, убийство чести – это такая, знаете, в общем, национальная история. Она может быть где-то в Йемене проявляться или в Аравии, или на Кавказе, но они не связаны с исламом. Это просто-напросто такие национальные, народные обычаи, которые социологически понятны, они происходят из защиты о чистоте рода. Каждое племя стремится не смешиваться с другим племенем, потому что смешивание с другим племенем – это значит делиться ресурсами, делиться территорией, делиться интересами. И поэтому любая, как бы, любая связь незаконная, соответственно, должна караться и так далее. Это все как бы народные обычаи. Также к адатам относится и покров. Вот те слова, которые вы употребили, они из разных языков. Хиджаб по-арабски обозначает покров, покрывало. Слово фаранж или паранжа, как у нас по-русски это называется, это персидское слово, которое примерно значит то же самое. Поэтому разницы между ними нет. Разные формы покрывала этого, глухое, неглухое, чуть-чуть, немного, зависит от национальных традиций. Что касается того, необходимо ли и в какой мере необходимо женщине закрывать лицо, по этому поводу в исламе ведутся большие споры. Считается, что какое-то покрывало – это адат, то есть это обычай, который не имеет четкого и однозначного обязательства, потому что в Коране сказано очень туманно. Там сказано о том, что необходимо, чтобы было покрывало, но не сказано где. И часть факихов, часть тех, кто рассуждает об этом, правоведов, считают, что речь идет о том, что в шатре арабском женская половина должна быть отделена от мужской. И это покрывало, разделяющее женскую половину от мужской. Другая часть факихов считает, и к ним принадлежит большинство мазхабов, что это покрывало обозначает лицо женщины, что оно в какой-то степени должно быть закрыто. Но вы знаете, что и в Северной

0: Африки, и у тюркских народов, и даже в Иране это всегда воспринималось как довольно формальный платок или какая-то косынка, которая могла быть наброшена на голову, или, как у берберских женщин в Северной Африке, могла как-то быть обрамлением лица, но не приводила к полному или даже к частичному закрытию лица. Тюркские, турецкие женщины вообще никогда не носили это покрывало. Иранки носят его как обычный, скажем так, почти русский платок. Поэтому, что касается хиджаба, то здесь, как я сказал, это адат, и поэтому здесь нет четкого правила.
1: А разрешены ли сексуальные отношения с людьми другой веры?
0: Да, если говорить прямо, то да. Но здесь есть всякие нюансы в исламском праве. Так, например, мусульманин может иметь сексуальные отношения с христианкой или с иудейкой, но не должен на ней жениться. Это вот принципиальная история. Значит, для того, чтобы жениться на ней, она должна принять ислам, и тогда должен быть заключен легальный брак по закону шариата. Если же эти отношения наступили в состоянии статус-кво, один мусульманин, другая, там, допустим, христианка или иудейка, то тогда они считаются сожительством, конкубинатом, который не предполагает никаких юридических последствий. Соответственно, дети являются незаконнорожденными, ну и так далее. Что касается отношений мусульманки с христианином, здесь сложнее. С точки зрения шариата такие ситуации возможны, но нежелательны. С точки зрения адатов, они являются, прямо скажем, запрещенными. Для во многих странах и это прямо нельзя. Ну, в качестве примера можно перевести, например, Египет, где мусульманки, которые выходят замуж или просто связывают себя по жизни с коптами-христианами, вынуждены бежать и прятаться, потому что для них это грозит прямо жизнью. Вообще, в некоторых даже юридических системах за это положены какие-то наказания. Потому что, как правило, ну и, скажем так, в статистическом большинстве случаев, эти связи приводят к обращению одной из сторон в религию мужа. То есть, если мусульманка выходит замуж, да, связывается как-то с христианином, то в конечном счете, поскольку традиционное общество плохо относится к внебрачным связям, и все связи в конечном счете приводят к браку, то в конечном счете такая мусульманка становится христианкой. А вот это уже по шариату недопустимо, и за это положена смерть.
1: И даже в такой, на мой взгляд, свободной стране, как Египет?
0: Египет является свободной страной только с точки зрения Конституции. Поскольку после того, как Египет освободился от колониальной зависимости, особенно в 60-е годы, при Гамале Абдель-Насере были приняты разные либеральные конституции, правила, которые считались и считаются сейчас вполне себе свободными. Но общество так быстро не поменялось, и в обществе царят часто довольно дикие нравы. И когда эти дикие нравы и адаты приходят в противоречие с нормами закона, то суды очень часто становятся на сторону, вот так сказать, народных обычаев, а не норм закона. Поэтому здесь нужно понимать, что такое закон, а что такое его, так сказать, применение. Ну и кроме всего прочего, как вы понимаете, братья-мусульмане и прочие другие разные организации, довольно сильные, тоже влияют на общество. Так, например, хотя Египет светская страна, то они протащили в 92-м году Конституции слово «исламский» в отношении системы государства, что она основывается на исламе, что, конечно, уже сразу делает, так сказать, вопрос о светскости, ставит во всей остроте.
1: По поводу принятия ислама, правильно ли я понимаю, что нужно произнести слова «нет божества, кроме Бога» и «Мухаммед – посланник Бога» в присутствии двух мужчин-мусульман? И если свидетелей нет, то, получается, ты не сможешь стать мусульманином, а если ты женщина, то тоже должны быть два свидетеля и оба мужского пола?
0: Ну, там сказано два полновозрастных свидетеля. Как правило, это мужчины, но, в принципе, бывает так, что это и женщины. Да нет, здесь не в этом дело. Действительно, по шариату положено, чтобы это было так. Но в Средневековье, там, в основном в 9-10 веке, исламские факихи, исламские специалисты по праву указывали, что многие люди произносят эту формулу, но не становятся мусульманами, а произносят ее для того, чтобы не платить налогов там, или еще чего-то. Поэтому, если речь идет о христианине или иудее, который произносит такую формулу, от него нужно требовать жесткого формального отречения от своей бывшей религии. И это некоторое правило.
1: Спасибо вам большое. Друзья мои, с удовольствием представляю вам кандидат исторических наук, доцент научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Алексей Муравьев. Алексей Владимирович, благодарим.
0: Пожалуйста.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

Привет! Можно ли прочитать папирус, сгоревший 2000 лет назад? Был ли древнейший прямоходящий двуногим или четвероногим, а неандертальцы – совами или жаворонками? Откуда в желудке древнего щенка взялась шкура носорога? И как исследовать череп, застрявший в сталагмитах? Весна закончилась, а значит, нас ждет очередная подборка научных открытий от anthropogenes.ru. Обязательно досмотрите до конца. Итак, номер первый. Вилла папирусов – это вилла в Геркулануме, погребенная под многометровым слоем пепла во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. А названа она так потому, что на ней обнаружена единственная античная библиотека, сохранившаяся до наших дней – более 1800 папирусов. Виллу обнаружили местные крестьяне при рытье колодца в 1750 году. Раскопки велись в экстремальных условиях на глубине 30 метров и, увы, варварскими методами. А найдено было много. Вилла оказалась одним из самых роскошных домов в Геркулануме. На ней находилось множество выдающихся произведений искусства, включая не менее 80 бронзовых и мраморных скульптур. Надо сказать, что значительная часть виллы не раскопана до сих пор. Сколько всего папирусов было в библиотеке, трудно сказать, потому что поначалу рабочие их просто выбрасывали и даже использовали в качестве дров. Тем не менее, на настоящий момент найдено 1826 целых свитков и их фрагментов. Папирусы неоднократно пытались разворачивать. Стремясь сделать текст более читаемым, свитки обрабатывали ртутью. Расшифровка продолжалась разными исследователями в течение многих десятилетий. Папирусы от всего этого, к сожалению, страдали. Установлено, что значительная часть папирусов содержит тексты древнегреческого философа-эпикурейца Филодема. Вероятно, часть библиотеки была привезена на виллу им самим в первом веке до нашей эры. В конце 20 века ученые взялись за папирусы с использованием новых технологий. Их сканировали с помощью рентгеновской томографии, оцифровывали, выявляли участки, окрашенные чернилами, и пытались прочитать. И вот появилась публикация об успешной расшифровке части еще одного свитка. Попытка развернуть его в 1986 году закончилась неудачно. Теперь исследователи принялись за дело на новом техническом уровне. Чтобы не повредить свиток, они разворачивают его виртуальную модель. Трехмерную компьютерную томографию свитка анализируют с помощью системы машинного обучения, умеющей обнаруживать следы чернил. По мере обучения искусственного интеллекта текст постепенно становится более разборчивым, хотя пока что удалось прочесть лишь небольшие части, отдельные слова. Выяснилось, что текст содержит имена ряда полководцев Александра Македонского. Упомянуты македонские полководцы Селевк, который стал правителем большой территории на Ближнем Востоке, Кассандр, правивший Грецией. Есть также несколько упоминаний самого Александра. Многое остается загадкой. Кто автор текста? Почему среди большого числа философских трудов вдруг оказался трактат по истории? Надеюсь, новые результаты не заставят ждать. Номер второй. Знаменитый череп Тумай найден в Республике Чад в 2001 году. По находкам был описан новый род и вид – сахилантроп чадский. Этот примат жил 6-7 миллионов лет назад. Авторы открытия обратили внимание на человечные признаки Тумая – маленькие клыки и смещенное вперед большое затылочное отверстие. На основании последней особенности утверждалось, что сахилантроп мог ходить на двух ногах, то есть был древнейшим прямоходящим приматом – нашим возможным предком. Впрочем, для окончательных выводов требовалось найти еще что-то помимо черепа, в идеале кости рук и ног. В 2018 году исследователи наконец официально подтвердили существование бедренной кости сахилантропа. В 2020 появилось ее описание, в 2022 году еще одно исследование, в котором к бедренной добавились две локтевые кости. Исследователи проанализировали их строение и пришли к выводу, что четвероногий способ передвижения не был характерен для Тумая, а вот карабкаться по стволам деревьев сахилантроп был не прочь. Итак, жил на деревьях, но когда спускался на грешную землю, бегал на двух. В новой статье группа американских антропологов исследует те же самые локтевые, но приходит к совсем другим выводам. Авторы анализируют строение локтевых костей человека и других обезьян, разделив всех приматов на четыре группы по основному способу перемещения. Двуногие люди, подвешивающиеся на руках гиббоны и орангутаны, ходящие на костяшках пальцев гориллы и шимпанзе и стопоходящие павианы.
Анализ четко отделил костяшкоходящих горилл и шимпанзе от остальных обезьян. У африканских человекообразных плечевые кости очень массивны и сильно искривлены. Теперь можно с точки зрения этой методики посмотреть на ископаемых приматов. Человек прямоходящий и флоресский хоббит сгруппировались с Homo sapiens. Знаменитая Люси и другие афарские австралопитеки, а также австралопитек Сидиба, тоже оказались близкими к двуногим. И совсем по-другому выглядит локтевая сахилантропа, а также одна из локтевых, которую относили к парантропам, OH-36. Эти два образца попали в область хождения на костяшках пальцев. Исследователи полагают поэтому, что кость OH-36 принадлежала не парантропу, а кому-то больше похожему на шимпанзе или горилл. А что сахилантроп? По мнению исследователей, строение локтевой сахилантропа также говорит о частом хождении на четвереньках с опорой на костяшки пальцев. Впрочем, авторы делают очень разумную оговорку. Древнейшие прямоходящие, скорее всего, ходили выпрямившись не все время, а чередовали этот способ передвижения с другими способами. Если предок прямоходящих гоминин ходил на костяшках пальцев, то и древнейшие двуногие должны были сохранить это свойство. Поэтому из результатов исследования не следует, что сахилантроп не был прямоходящим. По-видимому, он не был постоянным двуногим, а мог сочетать прямохождение с четвероногостью, подобной шимпанзе. Походил на двух, а потом побегал на четырех. Третий номер. Циркадные ритмы – своего рода биологические часы, регулирующие активность живого организма в течение суток. Наиболее известное различие между людьми в этом плане – деление на хронотипы жаворонков и сов. Жаворонки в среднем пробуждаются, достигают пика активности и засыпают на 2 часа раньше, чем совы. Всего генов, так или иначе влияющих на циркадные ритмы, известно 250. Наши предки – кроманьонцы – пришли в Евразию всего каких-то 50 тысяч лет назад. Неандертальцы же с денисовцами приспосабливались к жизни в высоких широтах в течение сотен тысяч лет. Наверняка в генах, управляющих циркадными ритмами, у разных видов гоминин накопились существенные различия, которые можно поискать, ведь у нас есть древние геномы. А еще, может быть, неандертальское наследие как-то помогло древним сапиенсам приспособиться к негостеприимным условиям северных широт. С этим вопросом попробовала разобраться группа американских генетиков. Сначала исследователи стали искать в геномах древних гоминин специфические варианты, находящиеся внутри или рядом с циркадными генами. В циркадных генах нашлось более 1000 специфических вариантов, по которым неандертальские и денисовские геномы отличаются от геномов современных людей. Такое число различий великовато, чтобы быть случайным. Много специфических архаических вариантов оказалось в регуляторных областях циркадных генов. Таким образом, эти отличия могли влиять на активность этих генов. А как неандертальские генетические варианты, связанные с циркадными ритмами, могли повлиять на современных людей, не африканцев? Ведь существенное неандертальское наследие присутствует в неафриканских геномах. Среди известных аллелей, доставшихся современным людям от неандертальцев, исследователи обнаружили почти 4000 вариантов, которые влияют на экспрессию циркадных генов. Анализ показал, что из 9 неандертальских вариантов, наиболее тесно связанных с хронотипом, каждый работает в сторону жаворонков, увеличивает склонность людей к утренней активности. Подобный эффект наблюдался и для других неандертальских вариантов, расположенных вблизи циркадных генов. Это кажется, на первый взгляд, странным. В чем преимущество раннего подъема там, где зимой солнце встает поздно? Исследователи объясняют, зато летом на севере день очень долгий, и приспособиться к такому режиму проще тем, у кого циркадный период укорочен, а это особенность жаворонков. Номер четвертый. В 1993 году спелеологи, обследовавшие пещеру на юге Италии, недалеко от городка Альтамура, сделали удивительное открытие. В глубине пещеры они обнаружили камеру со сталагмитами, а за одним из них частично вросший в пол человеческий скелет, покрытый кальцитовыми наростами. По особенностям строения находку определили тогда как раннего неандертальца. И лишь в 2009 году ученые занялись серьезным исследованием находки. Специалисты добыли фрагменты кальцитовых наростов для определения возраста, а также маленькую часть скелета, кусок правой лопатки для ДНК-анализа. Датирование уран-ториевым методом показало, что скелету примерно 150 тысяч лет, а митохондриальная ДНК человека из Альтамуры оказалась типично неандертальской. Эффектную реконструкцию сделали братья Кеннис. Теперь в журнале Nature Communications Biology вышла статья с анализом черепа человека из Альтамуры.
Особая трудность исследования в том, что перевернутый череп как бы застрял в сталагмитовой перегородке между двумя камерами, побольше и поменьше. В большей камере торчит часть лица и лобной кости, а основание черепа и большая часть свода выпирают в меньшую камеру, куда людям никак не добраться. Осмотр этой части возможен только с помощью камеры GoPro на конце зонда, который просовывают через щели в перегородке. Исследователям пришлось методами фотограмметрии получить отдельно виртуальные модели двух частей черепа, которые затем предстояло как-то соединить вместе. Получили 3D-модель, которую теперь изучают. Объем мозга оказался небольшим, что для неандертальцев нетипично. В целом, череп из Альтамуры оказался промежуточным между гейдельбергским человеком из испанской пещеры Сима де лос Уэсос и неандертальцами. При этом возраст находок в Сима де лос Уэсос 430 тысяч лет, то есть гораздо древнее Альтамуры. То, что мы видим сходство с гораздо более ранними гейдельбергскими людьми, довольно неожиданно. Возможно, человек из Альтамуры принадлежал к какой-то архаичной популяции, изолированной в Южной Италии. Самые южные области итальянского полуострова могли служить своего рода убежищем для людей в особенно холодные моменты ледникового периода, поэтому там сохранилась популяция примитивного вида. Ждем, когда будет опубликовано исследование скелета целиком. Пятый номер. Археологи давно изучают серию стоянок среднего палеолита вблизи угольного карьера Неумарк-Норд в центральной Германии. Здесь обнаружено крупнейшее скопление костей прямобивневых слонов, более 70 особей, включая сочлененные скелеты. Остатки настолько хорошо сохранились, что из этих костей в 2018 году удалось выделить полный митохондриальный и частичный ядерный геномы. Датировав находки рядом методик, исследователи получили возраст около 125 тысяч лет. Что удивило исследователей, это пол и возраст слоников. Это взрослые, зрелые особи, а молодых крайне мало. Подобная картина не наблюдается ни в ископаемых, ни в нынешних популяциях слонов, чьи захоронения изучали специалисты. Таким образом, скопление в Неумарк-Норд – это не кладбище животных, умерших своей смертью, и это не жертвы катастрофы. Второй примечательный момент – среди животных преобладают самцы. Известно, что у современных слонов взрослые и пожилые самцы обычно бродят в одиночку. Если палеолоксадоны вели себя подобным образом, к одиночному животному было бы легче приблизиться охотникам. Исследователям удалось изучить 27 костных комплексов. Специалисты искали следы зубов плотоядных животных – гиен и волков, но нашли их немного. А вот антропогенных следов, то есть отметин от орудий, на костях, наоборот, очень много. Неандертальцы разделывали слонов скрупулезно и тщательно, не упуская ничего. По-видимому, расчленение происходило по некой отработанной стандартной процедуре. И, судя по характеру следов, мясо было свежим. Чтобы отделить его от костей, неандертальцам приходилось прикладывать немало усилий. Учитывая все это, исследователи склоняются к мысли, что неандертальцы в Неумарк-Норд целенаправленно охотились на одиночных слонов. Возможно, их заманивали в естественные или специально созданные ловушки, ямы, топи, а затем кололи деревянными копьями. Но это ставит новые вопросы. Как освоить такой объем мяса? На разделку 10-тонного слона могло уйти до 600 человеко-часов. Исследователи полагают, что для этой цели могла собираться большая группа неандертальцев. Группа из 100 взрослых индивидов могла бы питаться одной тушей слона в течение почти месяца, и потребовалось бы более 350 человек, чтобы съесть все это мясо за неделю. Толпа из 350 жующих слонятину неандертальцев. Можете такое вообразить? Было ли интересно? Каких новостей, на ваш взгляд, хотелось бы побольше? Спасибо вам за вашу поддержку. Наш проект существует благодаря вам. Здорово, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы смотрите нас из России, или на Boosty, если вы смотрите нас не из России. Этим вы поможете делу просвещения. Кстати, обладатели платной подписки смотрят расширенный выпуск этих новостей с дополнительными материалами. С вами был Александр Соколов.

0: Так.
1: Просим.
2: Третий звонок прозвучал. Добрый вечер. Очень рад, что вы добрались. Я так понимаю, самая морозостойкая публика. Да, сегодня такая достаточно неплохая зимняя погода. Да, и мне всегда вспоминается в этой связи Чита, Читинская область даже точнее. Когда я учился в младшей школе, там периодически бывали актировки в минус 40. Но для того, чтобы это узнать, нужно было забраться на сопку в школу. Да, потому что не было старых мобильных телефонов. Вот, были только мобильные дети. Мы забирались наверх на сопку, узнавали, что младшая школа актирована, и шли кататься на горку. Вот. Ну вот сегодня примерно такой же день. Будем общаться, будем говорить об очень интересной теме. Сразу скажу, что я, как меркантильный IQ, обкатываю главу вот той самой книги, которая будет по приключениям организма. Да, я думаю, что многие читали. Кто не читали, я так надеюсь, увидите еще и новые главы в том числе. Там такие хулиганские сценки различные, и плюс к ним будут еще объяснения. То есть мы сошлись на таком формате книги, что нужно все-таки объяснить, что там происходит. И вот сегодня я как раз первую сценку, то есть, собственно говоря, с чего все начиналось, с лихорадки, с высокой температуры, все это попытаюсь рассказать, как это примерно будет представлено в книге. Поэтому спрашивайте в самом конце, уточняйте и так далее. То есть мне нужно понять, получить обратную связь некоторую, да, то есть в правильном ли направлении я иду. Может быть, что-то забыл, не исключено, да, потому что я все-таки специалист в очень небольшом количестве областей, а вещь эта мультидисциплинарная, здесь очень много чего задействовано. Итак, начнем с самого главного, да, то есть как обычно все это начинается, это с определения. И самое главное в этом определении, что лихорадка – это нормальная физиологическая защитная реакция нашего организма. Это один из основных распространенных мифов, да, что температура – это плохо. Нет, температуру запускает наш собственный организм. То есть это понятно, что ответ на какое-то внешнее воздействие, но это реакция, которая запускает наш собственный организм. И да, в первое время она действительно нормальная, физиологическая, защитная. Конечно, она может в некоторых условиях становиться вредной, наносить в том числе ощутимые поражения, да, для головного мозга, там, для печени, для прочих различных органов. Но в основном все-таки начинается, задумывается это как вполне себе благопристойное действие, направленное на создание неблагоприятных условий для вторженцев. А что еще есть интересно, что это временное. Да, то есть это явление временное. Опять же, понятно, что бывают различные хронические заболевания. Вспомнить ту же малярию, да, у нее там своя определенная цикличность, что-то по 3 дня, что-то по 4 и так далее. Но все-таки, если мы говорим об обычной, например, лихорадке при ОРВИ, то она возникает и исчезает. Все, больше никогда в связи с этим возбудителем она не появляется. Еще один важный момент, что происходит перестройка терморегуляции. Это тоже важно, потому что из этого мы будем делать некие практические выводы, как конкретно с этим состоянием бороться, в том смысле, что вот оно нам мешает, нам нужно что-то сделать. Да, симптоматическое лечение у нас существует, но нужно учитывать некоторые моменты, которые связаны вот именно с перестройкой всего, скажем, вот этого теплового равновесия в нашем организме. Если говорить о происхождении терминов, да, то у него есть очень много значений. Самых разных, и два основных все-таки, да, это лихорадка, имеется в виду заболевание, конкретное заболевание, целый ряд этих заболеваний, о которых я скажу, и лихорадка как симптом этих заболеваний. Что интересно, разделять их начали примерно где-то во времена Гиппократа, ну, по крайней мере, в более ранних источниках оно просто описывалось, и не было вот этой мысли о том, что это симптом и это болезнь, может быть, то есть по разным направлениям ее рассматривали. Если говорить о происхождении русского термина, да, лихорадка, то тут я сошлюсь на выдающегося российского ученого, фольклориста в том числе, Александра Афанасьева, и вот он собрал вот эти 12 названий, да, то есть это 12 сестер лихорадок. Лихорадить, соответственно, желать зла. То есть эти нехорошие женщины ходили по городам, да, приходили к там разным людям и притаскивали им с собой различные несчастья. И вот эти несчастья, они описаны в их названиях. Я не лингвист, да, мне очень сложно воспроизводить правильно с ударениями, поэтому я думаю, что здесь неплохо видно, я просто перечислю некоторые из них. Например, Агнея, да, или Огненная. Все понятно. То есть это как раз описано одно из проявлений вот этой самой подъема высокого температуры. Или, предположим, грудея, да, то есть это, соответственно, боль в грудной клетке, то же самое, если это будет пневмония, будет вполне себе характерный симптом. И так далее, желтея, корчея, костоломка, то есть все вот эти вот имена, они как раз, получается так, да, что они соответствуют тем проявлениям, которые встречаются при повышенной температуре. О происхождении этих женщин есть очень много самых разных версий, у разных народов по-разному, там вплоть до того, что это 12 дочерей царя Ирода, например, да, либо, предположим, какие-то из чадиада, которых оттуда выгнали за плохое поведение. В общем, есть очень масса всяких различных вариантов. И в русском языке, как я еще раз повторюсь, вот этот термин «лихорадка», он применяется как к повышенной температуре, так и к некоторым инфекциям. Что интересно, это сохраняется и для английского языка. Правда, fever по-английски обычно сразу требует продолжения, да? Fever in the morning, fever all through the night. Вот одно из известных, так сказать, использований этого слова. Причем, да, там тоже, как видите, да, на всю ночь лихорадка, ничего хорошего. Происхождение достаточно простое, от латыни. Да, то есть от латинского febris. Здесь оно потом преобразовалось в fever. Менее интересное, да, то есть нет никаких исчадий ада, нет ничего такого. Но, тем не менее, в английском то же самое, fever, оно используется и для обозначения повышенной температуры, и для обозначения очень конкретных заболеваний. Если мы посмотрим по группам вот этих заболеваний, то их очень много. То есть, на самом деле, очень много лихорадок. И самая большая группа – это геморрагические лихорадки. Думаю, что многие слышали, что такое лихорадка Эбола. Менее, наверное, известна ее близкий родственник лихорадка Марбург. Есть Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, да, Омская геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Желтая лихорадка тоже к геморрагическим относится и так далее. Это очень большое такое... кластер, наверное, заболеваний, одно из проявлений которого, помимо высокой температуры, это еще тромбоцитопения, да, то есть снижение количества тромбоцитов в крови, из-за этого самые различные кровотечения, причем они могут быть как наружными, так и внутренними. Состояние действительно тяжелое, и бороться с этим очень тяжело. Если мы будем говорить о других проявлениях, то есть о других лихорадках, которые не геморрагические. Самая известная, пожалуй, малярия. Это тоже лихорадка. Да, у нее есть свои определенные закономерности. И вот та самая перемежающаяся лихорадка, да, то есть 3 дня, предположим, потом перерыв, потом 3 дня, перерыв, связанный с жизненным циклом плазмодия. Это вот как раз одно из вторых имен, скажем так, малярии. Кроме того, есть лихорадка Денге, большая просьба не писать ее с большой буквы никогда, потому что у нее есть свое происхождение, да, то есть это в основном в Индонезии, в Малайзии происходило, в Индонезии, если быть точнее, и когда человек заболевает вот этой лихорадкой, то у него очень выраженная ломота во всем теле и болезненность мышц, то есть он вынужден вот практически по стойке смирно, что лежать, что двигаться. То есть он ходит как бы с походкой денди. И вот этот вот немножечко искаженное, да, на местный манер денди, денге получилось. И лихорадка денге, то есть лихорадка денди. Человек ходит так, как денди. Поэтому с большой буквы писать его не надо. Это не имя и не искаженное денги, как некоторые говорили. Да, денги давай. Дальше, цутугомуши. Здесь то же самое. Это еще одна лихорадка. Причем переносимая уже клещом. И как раз это зашифровано в названии. То есть это тоже не с большой буквы. Это не автор, не город, не река, как в случае с Эболой. Это цуцуга, то есть болезнь, и муши, то есть клещ. Болезнь, переносимая клещом. Все достаточно просто. Что еще у нас интересно? Есть прям такие загадочные названия. Кала, азар. Это черная лихорадка в переводе санскрита. И это один из видов лишманиоза, висцеральный лишманиоз. Достаточно тяжелое заболевание. Но, как видите, возбудители очень разные. То есть это и вирусы, и простейшие, и даже бактерии могут попадаться. Потому что, например, сенная лихорадка вообще никакого отношения, по большому счету, к инфекционным заболеваниям не имеет. Потому что это аллергическое заболевание. Тем не менее, она тоже лихорадка. Ну и совсем здорово, это бывший ревматизм. Острая ревматическая лихорадка – это современное название бывшего ревматизма. Как вы понимаете, да, то же самое здесь... Да, возбудитель имел когда-то значение, то есть стрептококк когда-то пришел, на него возникла определенная реакция, и потом вот этот вот аутоиммунный механизм запускается, и мы получаем поражение суставов, сердца и так далее. Но это тоже в названии сохранилась лихорадка. Собственно, по болезням все, то есть мы больше сегодня их конкретно касаться не будем, их очень много, действительно, они очень разные, а будем говорить именно о симптоме, то есть о повышенной температуре.
0: Еще про попотачи скажите, в смысле большой буквы.
2: Да. Попотачи тоже не пишется с большой буквы, потому что это москит. Итальянское название москита. Попотачи, насколько, если я правильно помню, это что-то вроде то ли тихий комар, то ли что-то в этом роде. Потому что обычно комары жужжат сильно, а москиты, которые переносят эту лихорадку, они такие тихенькие. Прилетел, укусил, и никто не знал, что он был. Да, стелс такой. Тоже пишется с маленькой буквы. То есть, да, есть лихорадки, которые пишутся с большой, например, там Эбола, она пишется с большой, потому что это река, в окрестностях которой в свое время была первая вспышка и так далее. А вот эти попотачи, денге, цуцугамуши, они все пишутся с маленькой буквы. Итак, самый интересный вопрос, а сколько же нормальной температуры тела? Я понимаю, что многие скажут 36,6, но я вам скажу, что это совсем неправильно. Вот, потому что это настолько растянутая, скажем так, физиологическая норма и настолько индивидуальные колебания внутри большие, да, что мы не можем сказать точно, какая вот средняя температура по больнице, не зря есть эта шутка. Да? Это правда, потому что если мы попытаемся вывести некую среднюю величину, она будет неправильной, неприменимой к конкретному человеку, нам придется что-то думать, что-то придумывать. Пока сейчас, к счастью, ничего не надо, потому что мы точно знаем, что есть как минимум 4 точки, в которых в разных странах разные специалисты, да, измеряют температуру человека. Если мы начинаем с самой, скажем так, самой приближенной к настоящей температуре тела, к температуре ядра тела, потому что основной производитель тепла в нашем организме – это печень. Там происходит масса биохимических реакций, в том числе с выделением тепла, и печень, в общем-то, прогревается до 38 градусов очень легко. И что интересно, поскольку она находится внутри, да, ну, конечно, мы исключаем тот случай, когда ее достали, съели с луком, запили кьянти, да? Но если она находится внутри, она остывает с очень таким равномерным, да, равномерное остывание. И по температуре печени можно судить, когда произошло убийство, то есть судебные медики температуры печени пользуются прям очень широко. Это очень важный и очень ценный именно признак, указывающий на время смерти. Так вот, если мы говорим о температуре ядра, как видите, разброс огромный получается. И где у нас будет температура ядра? Самая ближайшая к ядру. Что у нас получается?
1: Видимо, прямая кишка.
2: Прямая кишка, совершенно верно. Ну, либо влагалище, этого, кому повезло его иметь. Значит, видите, разброс получается от 34,4 примерно до 37,8. И это нормально. То есть это просто брали людей здоровых, нормальных, без всяких каких-то заболеваний. И вот такая вот получилась вот та самая средняя температура. Если мы будем смотреть дальше, то есть перемещаться уже от ядра, то, наверное, следующим все-таки будет рот, потому что он находится, как бы вы понимаете, да, то есть это все-таки ближе к печени, например, чем те же подмышки. Почему? Потому что там нет вот этого барьера в виде кожи. Кожа у нас достаточно неплохо участвует в акте теплообмена, и поэтому с ней есть некоторые проблемы. Непосредственно во рту, у нас только слизистая, и да, там температуру мерить достаточно легко, особенно у детей, например. Ну, сложно им засунуть подмышку, да, это надо же прижать подмышку, естественно, ребенку это не понравится, он будет кричать и так далее. А вот прикусить тот же градусник, конечно, если он дежуртутный, да, это вполне нормально, и можно успеть измерить температуру во рту ребенка, например. И очень часто, я думаю, что если кто-то пользуется стоковыми фотографиями, видите, что очень много стоковых фотографий, когда термометр находится во рту. Это такой американский способ измерения температуры, например, про подмышку. Они очень были сильно удивлены в свое время, когда мы пересекались в 90-х годах с военными врачами из госпиталя Уолтера Рида. Вот обменивались в том числе и такой всякой интересной информацией. Они увидели, как у нас солдаты сидят с градусниками на подмышке, так прям, и сильно удивились. Говорят, а почему не во рту? Я им показал ртутный градусник. Они фотографировались там с ним вместе. Потому что, как вы понимаете, это раритет и все остальное.
0: Да.
2: Значит, если мы говорим о следующем, да, по надежности, то последнее, вернее, предпоследнее, будет слуховой проход. Причем в районе барабанной перепонки. То есть вот не сразу здесь, а вот там внутри, в районе барабанной перепонки, существуют специальные ушные термометры, не только бесконтактные, но прям ушные. Они помещаются в слуховой проход, мы можем там измерить температуру.
1: А это безопасно?
2: Да. Если до характерного щелчка не вставлять, то, в общем-то, конечно, безопасно, потому что там есть ограничитель, он не позволяет уходить туда в глубину. Самый известный, самый распространенный для нас, это подмышечная впадина, там, где мы привыкли измерять температуру для нас традиционно. И, что интересно, можете посмотреть, да, там один из самых маленьких разбросов. Может быть, поэтому ее, так сказать, удобно использовать именно в этом смысле, что у нее достаточно небольшой разброс, и более-менее стандартизация некоторая все-таки возможна. А что тогда считать лихорадкой? Это вопрос не такой простой, потому что, смотрите, если у человека 33,2, ну, предположим, ну, есть люди с пониженной температурой, бывает такое. Бывает, что, да, при некоторых заболеваниях понижается, при гипотиреозе, например, но бывает все-таки, что человек абсолютно нормально себя чувствует, ну, просто такое вот он, да, как Пафнутий в... Я все время их путаю, то ли отроки во Вселенной, то ли Москва Кассиопея, там был такой слабый мышь. Вот его звали Пафнутий, слабенький, но выжил. Вот здесь то же самое, что есть люди с очень низкой температурой. И вот для них, например, 36 градусов, будет считаться лихорадка или нет? Это очень непростой вопрос. И пришлось договариваться. То есть пришлось вводить определенные критерии. Понятно, что перед этим пытались этот вопрос как-то изучать. И в итоге договорились до следующего. Значит, у нас, как вы знаете, существуют самые различные ритмы в нашем организме, в том числе циркадные, которые там связаны с какими-то, не знаю, с лунными изменениями, да? Ну, близко, скажем так, к лунным, это говорить о женском цикле, например. Либо у нас есть суточные колебания, температура тоже входит вот в этот цикл, в суточные колебания. У нас есть минимум температуры, он приходится примерно на 5 утра. 5-6 утра, именно поэтому в больницах первое измерение делается в это время. То есть приходят, будет, еще сонному засовывает градусник. Для чего это делается? В этот момент у нас минимальная температура тела.
1: Это кому делается в больнице?
3: Можно не будет всем.
2: Всем. По крайней мере, это объяснение, скажем так, для того, чтобы измерять температуру именно в это время. Так рано. Значит, если мы будем говорить о следующей цифре, да, то это 17.00, соответственно, через 12 часов, ну, либо 18. С 17 до 18. В этот момент у нас температура максимальна. И для того, чтобы человеку поставить, скажем так, диагноз лихорадка, нам необходимо, чтобы первое измерение было больше 37,2, второе больше 37,7. Соответственно, разница между ними 0,5 градуса и выше. Вот это критерии для того, чтобы мы могли поставить человеку лихорадку, то есть повышенную температуру. Другое дело, что понятно, они есть очень разные, скажем, до 38 градусов это будет субфебрильная температура и так далее, и так далее. А под 40 это уже будет пироксия фактически, гиперпироксия, то есть такое достаточно тяжелое состояние для них, для всех есть свои названия. Но все это доступно в любых источниках, вплоть до Википедии, все это можно посмотреть, там достаточно правильно написано в этом смысле. Если говорить о том, что должна сохраняться, в том числе преемственность в температуре, то есть где выше, где ниже, получается вот такая вот елочка, что самая высокая температура у одного и того же человека будет в прямой кишке, за ней следует рот, и только потом подмышка. Потому что если нарушаются вот эти соотношения, значит нужно искать некоторые причины, которые к этому привели. Не исключено, что они могут быть, например, совсем неинфекционной природы. Очень много неинфекционных лихорадок. И мало того, даже в международной классификации болезни есть такой код лихорадка неясного генеза. То есть непонятно, что с человеком, у него температура есть, возбудительники не высеваются, никакие процессы патологические не обнаруживаются, а человек постоянно горит. Вот есть и такие заболевания в том числе. Значит, если говорить о сравнениях, да, то самое, наверное, близкое сравнение к тому, что происходит в нашем организме, это термостат. У нас в гипоталамусе, считайте, находится термостат. По большому счету, да, то есть вот у нас выставлена определенная температура. И все процессы, которые в организме существуют, они направлены на ее поддержание. Если мы эту установочную точку сместим, то есть мы, например, было, не знаю, там 25 градусов, мы поставили на 30 градусов термостат, чтобы в комнате стало тепло, естественно, будет идти обогрев. С организмом то же самое. И лихорадка возникает из-за смещения вот этой самой установочной точки. То есть, по большому счету, у нас возникает новая норма. Если мы посмотрим, например, первое состояние, что у нас здесь, это перегрев организма, гипертермия. Вот она норма, да, то есть установочная точка, предположим, она стоит на 37 градусах. Из-за того, что у нас затруднена теплоотдача, у нас повышается температура тела. Когда такая ситуация бывает, да, пожалуйста, летом тепловой удар. Да, вы находитесь где-то, предположим, в общественном транспорте, какой-то бабушке слишком холодно, поэтому все люки, все двери, все задраено. В определенный момент просто перестает испаряться влага с кожи, да, то есть пот из таких вот условий существования, и по большому счету организм начинает перегреваться. И вот где-нибудь вот здесь, вот на 38-39, человек ловит тепловой удар. То есть это нормальное, но не связанное с инфекцией состояние. Дальше смотрим, это вот примерно сегодняшняя картина, да? То же самое, установочная точка у нас осталась на 37 градусах. Но из-за того, что на улице просто холодно, во-первых, у человека нет возможностей разогреть как-то свой организм, не знаю, там, поесть горячей пищи, побегать, подвигаться или еще что-то, то он просто стоит на остановке, предположим, бездвижно, безмолвно, то температура тела у него, естественно, будет понижаться, это состояние гипотермии. А вот если мы говорим о лихорадке, то у нас появляется новая норма. То есть у нас смещается установочная точка на более высокую цифру. Как это происходит и почему, я расскажу чуть попозже. Но пока что запоминаем вот этот факт. Да? То есть, по большому счету, получается так, что наша нормальная температура, бывшая, вот она, 37 градусов, она воспринимается как температура при гипотермии. И организм, соответственно, что делает? Он врубает механизмы на согревание. Для того, чтобы наш организм согреть, спасти его и так далее. А если мы поговорим о причинах, да, то есть кто именно вызывает вот это смещение точки, то есть такие вещества, которые называются пирогенами. То есть пирос, соответственно, жар, ген, ну, то есть рождающий жар. Самое интересное, что здесь тоже гнездится один из мифов. Достаточно долгое время считалось, что существуют экзогенные, да, то есть внешние пирогены, которые попадают в наш организм, непосредственно приходят в мозг и дают ему команду, да, вот, запусти эту температурную реакцию и сожги себя. На самом деле, ну, по крайней мере, похоже вот на сегодня, если судить по сегодняшним данным накопленным, получается так, что даже экзогенные пирогены действуют опосредованно через наши эндогенные пирогены. Что может выступать в качестве экзогенных пирогенов? Например, фрагменты клеточной стенки. Либо полисахариды, чаще всего, это один из самых распространенных пирогенов, которые используются. Ну так, эндоэкзотоксины тоже могут быть. Что они делают? То есть, вот предположим, этот либо полисахарид. Он летит до макрофага, да, макрофаг его поймал, сожрал, выяснил, что это такое, да, провел презентацию антигена. Достаточно стандартная иммунная реакция. Выделяется некоторое количество интерлейкинов, да, в том, и вот эти вот интерлейкины, например, один альфа и бета, и в том числе интерлейкин 6, они отвечают за поднятие температуры в нашем теле. Ну, это основные пирогены, большие пирогены, так называемые. Кроме того, это может быть и фактор некроза опухоли, да, например, почему могут возникать при злокачественных заболеваниях подъем температуры и так далее. Вот эти цитокины, которые выделяются из иммунокомпетентных клеток, чем они хороши? Они проникают через гематоэнцефалический барьер. Потому что гипоталамус у нас спрятан за этим самым гематоэнцефалическим барьером. Они проходят туда и запускают в клетках гипоталамуса каскад арахидоновой кислоты. Это очень такое интересное очень соединение, которое производит огромное количество медиаторов. Это и медиаторы боли, и медиаторы воспаления, в том числе один из них, простагландин Е2. Это, по сути, медиатор повышенной температуры. Да? То есть вот это основная причина нашей лихорадки. Простагландин Е2. Если его не будет, соответственно, не будет и температуры повышенной. Именно он дает команду на смещение вот этой самой установочной точки. Как только он исчезает из крови, падает его уровень, установочная точка возвращается к норме. То есть к тем самым, у кого 37, у кого 36,5 и так далее, то есть к нормальному значению. И включаются другие механизмы. То есть если сначала пришла некая инфекция, да, через эндогенные пирогены воздействовала на гипоталамус, там запустился процесс каскада арахидоновой кислоты, появился простагландин Е2, и он смещает установочную точку, мы начинаем греться, когда он исчезает, мы начинаем остывать. И вот эти два механизма, они задействованы в феномене лихорадки, и именно их мы и ощущаем, и испытываем. Если говорить кратко, да, то есть краткая схема терморегуляции в нашем организме, она выглядит примерно таким образом. Ну, опять же, если ее еще сильнее упростить, получится так, что у нас есть как механизмы, позволяющие потерять тепло, так и механизмы, позволяющие сохранить это тепло. Как мы теряем тепло? Ну, в общем-то, тут все достаточно просто. Думаю, знакомый эпизод. То есть Шурик и Нина потеряли тепло. Да, то есть они были в холодной среде, они контактировали с холодной средой, и они потеряли некое количество тепла. Для того, чтобы согреться, вот здесь они демонстрируют, прекрасно демонстрируют дрожательный термогенез. Вот он так и называется. И конкретно у них крупноразмашистая дрожь. То есть мы начинаем включать механизмы генерации тепла при помощи мышечных сокращений. Вот это один из вариантов прогревания и достаточно быстрого прогревания организма. Почему мы сначала ощущаем озноб? Вот я думаю, что многие знают, да, как только температура поднимается, первое, что мы ощущаем, нам становится холодно. Нас бьет вот как раз вот этот вот озноб. Мы примерно вот на них похожи иногда даже бываем. Почему? Потому что установочная точка сместилась очень высоко. И наша температура сегодняшняя, то есть на данный момент, она кажется температурой низкой. Поэтому организму холодно, он врубает все доступные ему механизмы по сохранению тепла. Мы начинаем, да, нас бьет озноб, мы начинаем дрожать, мы начинаем производить большое количество тепла. Дальше, что еще происходит? Сужаются сосуды, поверхностные сосуды кожи. Для чего? Чтобы сохранить тепло. И так далее. То есть есть целый ряд вот этих вот приспособлений, когда мы достаточно быстро можем догнать температуру, скажем, с 36,6, ну где-то там до 38,5, например. Пары часов нам вполне достаточно для того, чтобы с этой задачей справиться. А если говорить об остывании, да, то есть об сбросе вот этой вот накопленного нами тепла, когда оно нужно, когда заболевание прошло, да, и нам нужно остывать. Установочная точка смещается к норме, и нам нужны некие механизмы остывания. Самые распространенные из них, понятно, что потение, да, но, что интересно, опять же, очень часто говорят, что нужно пропотеть, да, для того, чтобы сбросить температуру. Ну, как выясняется, если мы будем посмотреть именно по процентному соотношению структуру потери тепла, то на самом первом месте с минимальным числом, да, это наш контакт с некими предметами. Например, мы лежим в постели, мы ее нагреваем. То есть, так или иначе, мы сбрасываем некое количество тепла. Всего 3%. Следующее – это конвекция. То есть, то, что мы теряем из-за того, что нас обдувает воздух. Да? Примерно 15% потери. И вот где пот. 22%. То есть, он третье место занимает. Но, как видите, не хватает очень большого количества процентов. А вот на самом первом месте и основной наш способ борьбы с излишним теплом – это радиация. Ну, понятно, что не в том смысле, а в нормальном смысле, просто как способ обмена энергии с окружающей средой, мы сбрасываем, да, вот это тепло посредством излучения его в окружающую среду. Почему это важно? Потому что, опять же, здесь сразу лежат практические выводы. То есть, как нам потом бороться с этой высокой температурой? Отсюда видно, что кутаться нельзя. Потому что если вы будете кутаться, вы будете создавать препятствия для всех, ну, почти для всех видов сброса энергии в окружающую среду. Поэтому, да, надо, чтобы было прохладно в той комнате, где вы находитесь, и да, кутаться не надо. То есть, вот чем хороша вся вот эта подфизиология, что мы из нее можем делать практические выводы и говорить о том, как бороться с температурой повышенной правильно. Не при помощи заблуждений и прочего, а именно правильно. Зачем мы поднимаем температуру? То есть, понятно, что она возникает в ответ на некие вторжения, скажем так. Мы говорим именно об инфекционной лихорадке сейчас. Но смотрите, вирусы, например, да, они у нас проникают внутрь клеток. И иногда говорят, ну вот, температуру поднимайте, чтобы вирусам стало плохо. Ну нет, сначала нам станет плохо, а потом уже вирусам. Они находятся внутри наших клеток. Чтобы они погибли, должны погибнуть наши клетки. Наши белки будут сворачиваться примерно при той же температуре, что и вирусные, хотя бы потому, что вирус собирает их из наших составляющих, да, из наших запчастей. Но в отношении бактерий, да, в некоторых случаях, в частности, вот с возбудителем сифилиса, например, это прокатывает. То есть 37 градусов для них оптимум размножения. Поэтому если будет 38,5 или 39, то им будет очень и очень плохо. Что интересно, именно на этом феномене в свое время был разработан метод лечения сифилисом и ририей.

значимое для своего времени, то есть на момент вручения в 1927 году, методы лечения инфекционных заболеваний. Понятно, что сегодня так никто лечить не будет. Хотя, да, идея пиротерапии, так называемой, она, в общем, существовала достаточно долго. Причем, как видите, да, этим вопросом занимались психиатры, и да, в психиатрии эта вещь очень долго существовала, потому что пытались лечить повышенные температуры, в том числе шизофрению, в том числе психозы различные и так далее. Приходилось читать, что использовались в целях там карательной психиатрии, да, ну не знаю, я не сталкивался с карательной психиатрией, но с экспертной психиатрией сталкиваться приходилось, да, то есть если человек косил от армии, именно по дурке, что называется, да, и его клали в стационарное обследование, и делали всего один укол сульфазина, это взвесь серы, по сути, да, то есть суспензия серы. После этого температура повышалась очень сильно, причем такая выматывающая лихорадка получалась. На месте укола там возникало такое одеревенение мышц. И если человек реально косил, а не был настоящим больным, настоящим пациентом, то он буквально на следующий день уже приходил, да, лучше в армию, чем сюда. То есть вот с экспертной стороной этого вопроса я сталкивался, а вот насчет карательных не могу сказать. Ну, теоретически, наверное, можно придумать такую пытку, да, потому что, как вы понимаете, высокая температура, которая длится, не знаю, там, неделями, вы сделаете что угодно, лишь бы это состояние ушло. Достаточно долго применялся для более щадящих целей, потому что серу вводить это все-таки, как вы понимаете, достаточно проблематично, да. Применялись как раз те самые липополисахариды. Препарат назывался пирогенал, и некоторые особо продвинутые барышни пытались при его помощи похудеть. Потому что они же как, ну если температура поднялась, значит увеличивается скорость обмена веществ, за счет этого можно похудеть. То есть, ну чаще всего это было распространено среди студентов медицинских вузов, потому что, как вы понимаете, им про это рассказывали. Первое, и второе, у них была возможность этот самый пирогенал спереть. Для своих целей он в аптеках, я что-то не помню, чтобы он прямо в аптеках продавался, это все-таки был стационарный препарат. Значит, для чего еще применяли, например, какие-то вялотекущие хронические заболевания, которые проще перевести в стадию обострения, ну так считалось, по крайней мере, и потом с ними справиться, чем вот эти вот тлеющие процессы, очень долго с ними как-то там пытаться другими методами побороться. Если ничего не получалось, иногда применяли пиротерапию. Сегодня, насколько я знаю, это уже не используется, это исключительно такой исторический момент, но о нем нужно знать, чтобы, да, хотя бы понимать, как все это развивалось. И иногда лихорадку пытались поставить на службу человеку. Ну, не сильно успешно. Второй момент, то есть первый момент, как я уже сказал, мы создаем неблагоприятные условия для бактерий, чаще всего бактерий. Причем не очень большого перечня. Второй более важный и более интересный момент – это повышение проницаемости всех гематотканевых барьеров, то есть и гематоэнцефалического, и прочих. Все, что защищает наши органы от крови, да, отделяет, точнее. Почему это хорошо? Потому что туда начинают лучше проникать лекарства. Те же антибиотики, те же нестероидные противовоспалительные препараты и так далее – на высокой температуре они проникают через вот эти все гематотканевые барьеры гораздо лучше. И получается, что это, да, весомый плюс. Температура не только защитная реакция получается, она как бы еще и вспомогательная терапевтическая реакция. Да, это хорошо. И третий момент, тут опять одна сильно упрощенная схема. Не буду ее подробно расписывать, да, просто скажу, что начинает активнее работать иммунитет. Активнее проходят процессы синтеза антител, активнее проходят вот эти все процессы от момента распознавания антигена до его презентации, потом передачи либо в Т-звено, либо еще куда-то, да, чтобы они пошли и убили, например, те же клетки, которые заражены вирусами. Быстрее синтезируется интерферон, да, когда клетка гибнет, в нее вторгся вирус. Один из способов, да, дать знать об этом соседним клеткам, это синтезировать интерферон и разбросать его вокруг себя. Когда интерферон соединится с мембранами окружающих клеток, они станут менее проницаемы для вируса. То есть это такая тоже своеобразная защита. И так при температуре в том числе лучше работают иммунные механизмы. Что у нас получается? У нас плохо возбудителю, хорошо лекарствам и хорошо иммунитету. Вот почему с температурой на самых ее первых этапах лучше не бороться. Она работает на вас.

0: Раз. На первых, по крайней мере, порах, это нормальная физиологическая защитная реакция.
1: А сколько это в первые порах?
0: Вот, да, это хороший вопрос. Потому что у нас есть разные заболевания, есть разные жизненные циклы у вирусов, например, у тех же вирусов ОРВИ. Их больше 200, и есть те, которые живут около суток, например, и температура просто не успевает подняться, или там, не знаю, 37,4, 37,6, примерно такая субфебрильная. А есть тот же грипп, который будет дней 7 длиться, например, и из них где-то дня 3 может прийтись на высокую температуру. В принципе, как? У нас считается, опять же, то есть все это исключительно договоренности. Если температура держится в течение 3 дней выше 38,5 градусов, то есть где-то в районе 39, и не сбивается ничем, это повод для того, чтобы обращаться к врачу, для того, чтобы он искал либо какие-то, не знаю, какие-то другие методы, да, снижения той же температуры, я чуть попозже о них расскажу, либо выяснял, какой она природы и так далее. То есть считается, что вот первые 3 дня это более-менее прилично. Но опять же, здесь масса оговорок, я о них еще скажу. То есть это не такой простой вопрос, на самом деле, как кажется. Значит, следующий момент. Естественно, поскольку температура повысилась, ее нужно как-то измерить. Да? То есть нужно некие отсечки иметь и понять, как она повысилась, насколько повысилась, потом снизилась, насколько снизилась. Для этого существуют термометры, и да, у них достаточно длинная интересная история. И вот те же ртутные, это фотографии из Рижского музея медицины. И вот здесь, как видите, есть как раз ртутный термометр. Что интересно, у него здесь такие отдельные капилляры, где находится ртуть. То есть мы сегодня привыкли к цельному, да, к такому капилляру, а здесь они вот такие отдельные. Очень изящные, но, как вы понимаете, очень легко ломающиеся. Вот здесь уже более современный. Если говорить о ртутном термометре, то пока что он остается самым точным. То есть у него погрешность порядка 1,1 градуса. Из минусов, ну, во-первых, сама ртуть, да, потому что это не самая полезная для человека все-таки металл. Из минусов то, что приходится достаточно долго держать, то есть около 10-15 минут приходится держать под мышкой, например. Хрупкость, собственно, самого стекла, ну и так далее. То есть да, у него есть масса моментов. И по большому счету Всемирная организация здравоохранения и местные Минздравы разных стран, в том числе нашей, они договорились, что где-то к 2030 году мы от ртутных термометров избавимся полностью. То есть есть такая специализированная программа в каждой стране на то, чтобы больше не производить такие термометры, а старые постепенно выводить из оборота и утилизировать. Самая главная опасность ртутного термометра, да, и тут, как вы понимаете, я с удовольствием прыгаю в свою область, в токсикологию, это, естественно, разбился термометр. Все, да, то есть квартира непригодна для проживания, там проходит эвакуация, да, внизу там дежурит пожарная, милиция, скорая и МЧС все сразу. К сожалению, да, здесь огромное количество мифов, чего только не советуют, там и хлоркой заливать, и марганцовкой, и чем только не мыть все это дело. Ну, если собрать всю объективную, да, и нормальную, научно обоснованную информацию по этой теме, то, по большому счету, химикаты, в общем-то, не нужны совсем. Смысла в них никакого нет. Из того, что вам будет доступно, хорошего вы ничего не сделаете, это первое. А вот если, например, порошкообразную серу, которая действительно в этом смысле может помочь, то, во-первых, ее еще нужно найти, а во-вторых, сера сама по себе, если вы вдохнете вот этот измельченный порошок, то это будет, может быть, даже еще и хуже, чем вдыхание паров ртути, потому что там прям сразу на месте можно получить вплоть до бронхообструкции, например, да, то есть сужение бронхов. А у некоторых особо чувствительных к ней людей может вплоть до отека легких, например, произойти. То есть вещь такая достаточно, палка о двух концах. Но, тем не менее, если у вас есть порошкообразная сера, да, у вас есть респиратор, естественно, в этом случае, потому что раз вы с ней работаете, как вы еще с ней работаете, кроме как не в респираторе, то она помогает определить, где находится ртуть, да, потому что она меняет цвет с желтого на коричневый в тех местах, где находится ртуть. Это первое. И второе, она образует соединения, ну, относительно невредные. Самое главное здесь все-таки постараться более-менее полно собрать вот это вот разбежавшиеся шарики. Это не так просто, сразу говорю, поскольку я их собирал неоднократно. Да, и в медпункте то же самое, но солдат, вы же понимаете, да, то есть он сидит, мерит температуру, засыпает, что еще делает солдат в медпункте, он спит в основном. И из него выскальзывает градусник, шмяк, все, у нас опять вот такой вот ЧП, ну на самом деле это не особо ЧП, ничего страшного там не происходит, там не такое количество ртути, чтобы оно навредило окружающей среде или людям и так далее. То есть да, конечно, можно получить отравление парами ртути, но для этого надо взять, ну я не знаю, ну наверное минимум пол-литровую банку, да, разлить ее такой лужицы где-нибудь в гараже, закрыть все двери, сесть и над ней дышать. Еще накрыться чем-нибудь сверху, чтобы пары не разбегались. Да, в этом случае вы действительно можете получить реальное отравление. С того грамма или двух граммов, который находится в градуснике, ну, в общем-то, скорее всего, вот ничего такого страшного не произойдет. Но все-таки мы ее убираем, да, потому что она способна испаряться, да. Опять же, мы говорим, что те пары могут быть. Да, давайте мы это поэтому будем убирать. Как мы убираем? Первое, мы надеваем некую защитную одежду. Да? То есть, если у нас есть перчатки, нейтриловые или латексные, мы надеваем перчатки. И желательно надевать респиратор. Об этом не пишут, но лучше надеть. Во-первых, вы будете наклоняться достаточно низко над всеми этими шариками, потому что, поверьте, вам придется их искать в самых неожиданных местах. Она, ртуть очень шустро катается, то есть она укатывается моментально на десятки метров, если есть такая возможность. Ну и второе, если вы вдруг будете пользоваться порошкообразной серой, то, соответственно, вам лучше ею не дышать. Поэтому респиратор. Итак, мы оделись. Далее, мы открываем окно. То есть проветривание – это один из важнейших, одно из важнейших составляющих демеркуризации – проветривание.
1: И сколько надо проветривать?
0: Сутки. То есть желательно, чтобы все это проветрилось в течение суток, и в этой комнате, естественно, никто не жил. Значит, следующее. Мы начинаем собирать ртуть. Понятно, что для этого нам нужно приготовить некие инструменты, которыми вы будете пользоваться. Вот, например, пылесос не подходит совсем. Веник тоже не подходит. Щетка и так далее. Вот это вот все не подходит. Что может подойти? Пипетка, например. Да? Либо небольшая, либо глазная такая вот есть. С закругленным концом ей очень удобно собирать. Можно шприцом пользоваться, мелкие части мы можем собирать скотчем. Кстати, скотчем широким очень удобно собирать. Почему? Потому что вы и мелкие осколки стекла соберете. Стекло тяжелее собрать, чем ртуть. Поскольку, вы понимаете, его и видно плохо, да, и оно мельче. И порезаться им гораздо вероятнее, да, чем надышаться парами этой ртути. Поэтому широкий скотч – это замечательная штука. Дальше. Приготовить нужно зипперы. Я думаю, знаете, да? Это пакеты, которые закрываются вот на такую вот застежечку. Затем, чтобы туда складывать все, с чем вы работали. То есть вы поработали, например, на что собирать? Чаще всего, ну, например, увлажненное какое-то бумажное полотенце. Вполне подойдет, достаточно. Вы эти капельки собираете на это полотенце. Полотенце это потом убираете в этот зиппер и закрываете. Не нужно не заливать марганцовкой, где-то написано «Зачем?», я не понимаю. Хлоркой там еще чем-то. Не нужно этого делать. Вы просто закрыли на зиппер. Ну и там мыльно-содовый раствор. Да-да-да-да. То есть там практически дезактивацию проводят из подручных средств. Этого всего не требуется, не нужно. Вы просто собираете. Да, после этого желательно, конечно, не выбрасывать это все, да, потому что еще есть то, что мы не делаем. То есть мы не касаемся ее, не собираем ее голыми руками. Да, мы не используем пылесос, потому что это потом мало того, что либо там останется, да, там еще идет нагрев, то есть это тут же образуются пары, и если у пылесоса еще есть выброс в атмосферу, да, то вы получаете фактически испаритель ртути перед собой. Если, может быть, 2 грамм вам ничего и не было бы в виде шариков, то в виде паров, да, вполне реально получить что-то такое негативное. Понятно, что веник не используем, не смываем в доступную нам канализацию и... эту самую, господи, раковину и так далее, все-таки звоним 112. Сообщаем, что у нас вот такой небольшой инцидент. Не надо говорить, что разлив ртути. Потому что я знаю таких людей, которые говорили, у нас разлив ртути. А когда их спрашивали, зачем? Ну, затем, чтобы быстрее приехали. Вы же, говорит, не поедете на градусник. А на разлив ртути запросто. Моментально были под дверью. Вам нужно просто с ними созвониться. Вы можете, конечно, можете вызвать специалистов. Услуга демеркуризации есть, но это непонятная трата денег. Правда, вам это не потребуется. Если разбился градусник, не какой-то такой другой, да, ртуть содержащий прибор, или там у вас под дверью, не под дверью, а под кроватью, там, с времен лаборантских хранилась там литровая банка ртути на всякий случай. Да, вот в этих случаях, да, конечно, нужно вызвать специалиста, а здесь просто спросить, куда. Потому что на мусорку вы не сможете это выкинуть. Все эти зипперы собираете в большой пакет, да, то же самое, закрывающийся. Все, либо отвозите, куда скажут, либо приедут, посмотрят, да, что-то там проверят, может быть, и вас это заберут и так далее. То есть ничего, никакой паники здесь не требуется, это не сверх-супер какая-то страшная ситуация. Да, с ней сталкиваются многие, здесь нужно просто действовать грамотно и все. Опять же, повторюсь, никаких химикатов не требуется, нет в этом никакой необходимости. Дальше переходим к современным градусникам, да, или термометрам, те, которые все-таки используются все чаще и чаще. Они есть разные, у них есть жесткие наконечники, например, у них есть мягкие наконечники. Как раз их чаще всего используют для измерения температуры у детей. Здесь, опять же, есть свои заблуждения некоторые. Некоторые считают, что если эта штука запикала, мы уже можем достать и посмотреть температуру. Нет. Он предназначен, в принципе, для измерения температуры либо в ротовой полости, либо в противоположной ротовой полости. Да? Именно поэтому, да, то есть вот там мы можем, как запикало, так достать, посмотреть. В подмышечной впадине посмотрите ради интереса. Это написано в каждой инструкции к каждому электронному термометру. То, что после звукового сигнала мы еще там порядка минуты или полутора минут этот термометр под мышкой держим. Не сразу достаем, а еще держим после сигнала. Только тогда эта температура будет более-менее правильной. Значит, сегодня эти модели стоят достаточно дешево. Ну, сотни. Самые дорогие, самые навороченные там с памятью, еще там с чем-то. Они могут там стоить рублей по 350-400, может быть даже 500. Но в основном там 100 с чем-то, 200 с чем-то. Это вот такая сейчас, такой ценовой разброс по ним. Вещь удобная. У меня до сих пор один, ну еще... Тогда, в 90-е, когда возили из настоящей Японии, AND-шный лежит, до сих пор работает, причем до сих пор на одной и той же батарейке, я его боюсь. Значит, из минусов то, что когда у него садится батарейка, он начинает врать, это первое. И второе, иногда они изначально врут. Поэтому, если вы приобрели, если вы хотите заменить ртутный термометр на электронный, а это рекомендуется сделать все-таки, то есть такая простая процедура. Берете стакан с теплой водой, где-то на пятую часть, не как здесь, конечно, залито, а где-то вот на пятую часть. И помещаете два этих термометра в эту воду. И потом смотрите разброс. Если где-то 1-2 десятых градуса, разница между ними в показаниях, все нормально. Если где-то полградуса, ну, значит, вам не повезло с электронным термометром, ищите другой. Доступный домашний метод, способ проверки цифрового электронного термометра. Следующие – это инфракрасные термометры. У них точность все еще оставляет желать лучшего. Плюс в том, что вы можете узнать температуру. То есть это важно для детей. Почему? В основном они детские, видите, такие веселенькие, разрисованные, они всякие-всякие, все разные формы бывают. Считывать мы можем со лба, например, да, со щек, ну, с лица, в общем, по большому счету. И вот где-то в районе уха – то же самое. С небольшого количества, как вы видите, площадей можно считывать, в этом его минус. Опять же, разброс может быть достаточно большим, и его нужно периодически настраивать и калибровать. Но, в принципе, если есть дома дети, вещь незаменимая. Потому что маленькому ребенку даже минуту не подержишь под мышкой тот же электронный градусник. Да, он его, конечно, не сломает сильно, да, потому что если с этим с изогнутым наконечником, они такие хорошие, удобные достаточно, но будет орать, как резанный, проверено. Вот, поэтому инфракрасный термометр – это прям спасение для родителей, действительно замечательная штука. Правда, стоит, да. Стоит, может, 1,5-2-3, я видел такие вот. Вот там прям такой агрегат, не знаю. Он только кофе не варит, а все остальное, наверное, делает. Что еще есть? Например, в 90-е годы появились вот такие полоски. Даже не в 90-е, я вру, да, раньше. Впервые я их увидел, чтобы не соврать, 84-й. Там, наверное, нет. Сейчас. Мне проще, я по месту жительства могу вспомнить. Это был 86-й год. Отец ее привез с какой-то медицинской выставки. Был такой очень красивый, итальянцы делали. Там было две полосочки, И у них, да, действительно были, то есть ты прикладываешь колбу, и появляется цифра. То есть она проявляется, и видно, какая температура у этого человека. Разброс там, конечно, огромный и гигантский, но, с другой стороны, вот в качестве скрининга я, например, активно такими полосками пользовался в медпункте, потому что, например, перед теми же прививками надлежало у всех солдат померить температуру. А как вы понимаете, приводят роту, да, и по 10 минут мерить у каждого, это мы будем до завтра тут. Поэтому вот этой полоской очень быстро, двумя полосками мы с инструктором перемеряли всю эту роту очень быстро. И отсеивали тех, у кого действительно высокая температура. А дальше мы уже с ними разбирались, давали им нормальный термометр, то есть как скрининговая методика, вполне себе интересная штука на жидких кристаллах. Ну, к сожалению, да, к огромному сожалению, у него слишком большой разброс в показаниях. Что еще используется? Ну, например, я думаю, что многие видели такие вещи в аэропортах. И во время различных эпидемий и всего остального вот такой вот мониторчик стоит. Он показывает температуру, вот здесь показано у этого человека, видите, 37,7. То есть вот эта точка у этого человека 37,7 конкретно вот здесь. А для чего используется? Для того, чтобы в толпе быстренько выявлять больных. Понятно, что в основном это, конечно, касается международных рейсов. Особенно если, например, вот когда была в Китае та же атипичная пневмония, то в тех аэропортах, куда прилетали рейсы из Китая, в общем-то, очень быстро появились такие мониторы. Вещь нужная, вещь удобная, да, опять же, точность тут, конечно, совсем не та. Но для скрининга годится. А как быть, если нет вообще ничего под рукой? Ну, то есть вот совсем ничего. Ну, да, такие ситуации бывают. Иногда можно пользоваться этим методом. Конечно, желательно знать исходный уровень пульса у человека. Да, то есть, если вы знаете, что у него, предположим, 60, а теперь стал 70, то, скорее всего, это повышение температуры на 1 градус. То есть, есть такой признак, да, действительно, мы это все можем очень предварительно. То есть, еще хуже, чем в аэропорту. То есть, это еще менее точная методика. Но, тем не менее, если вы следите за этим человеком и записываете тот же пульс, и видите, что он учащается, вы можете примерно прикинуть, на какую цифру поднялась температура. То есть, это такой военно-полевой метод. Я им пользовался, ну, понятно, что он не очень точный, но, по крайней мере, позволяет иногда достаточно точно оценить состояние человека. Почему иногда? Потому что есть заболевания, которые сопровождаются брадикардией. То есть, да, на фоне высокой температуры брадикардия, то есть урежение пульса. Например, тот же грипп иногда именно так и протекает. Не с тахикардией, а с урежением. Что еще у нас такое же? Сыпной тиф у нас примерно так же протекает, ну и так далее. Вот тут есть несколько заболеваний, которые могут встречаться. Лекарственная гипотермия, например, да, точнее гипертермия, но брадикардия лекарственная. И так далее. Поэтому метод чрезвычайно ненадежный. Его можно соединять со вторым методом, то есть считать, что на каждый градус повышения температуры у нас частота дыхательных движений увеличивается примерно на 4. Вот если мы это вместе соберем, 2, то да, по этим показателям мы сможем предположить температуру у человека и ее как более-менее проконтролировать именно без каких-либо инструментов. Ну, всякое бывает, не всегда под рукой термометр. А вот теперь к вопросу о том, когда и что мы сбиваем. Опять же, это своеобразная договоренность, потому что нет четкого критерия. Наверное, правильнее будет говорить, что нужно ориентироваться на самочувствие. И это действительно правда, потому что, скажем, 37,8 при бактериальном менингите, это совсем не то, что 37,8 при ОРВИ. Это очень сильные 37,8, разные. Поэтому, если интенсивная головная боль, мощная ломота в мышцах, да, то есть вплоть до того, что там мутнеет взор и так далее, а температура 37,9-38, не нужно терпеть, не нужно ждать, пока она достигнет вот этой вот заветной цифры. Естественно, что вы пользуетесь жаропонижающими средствами, хотя бы потому, что они снимают не только температуру, но и те симптомы, которые ее сопровождают. В том случае, если вы нормально переносите 38,5, например, то ее трогать тоже не надо. Может быть, даже 38,7 иногда. Ну так, да, ну жарковато, но спать она не мешает, более-менее нормально. Если она вам не мешает, вы с ней не боретесь. Собственно говоря, это вот единственный, пожалуй, критерий, на который стоит ориентироваться, потому что мы не можем сказать, что вот если, например, 3 дня 38,5, все, нужно назначать антибиотик. Это, кстати, очень тоже распространенная штука, распространенное заблуждение. 3 дня температуры, нужны антибиотики? Нет, совершенно не обязательно. Нужно смотреть по ситуации. То есть я не смогу сейчас дать никаких конкретных рекомендаций, которые подойдут абсолютно всем. Температура – это вещь такая, как вы видите, да, и разброс нормальных значений сильно индивидуален, и реакция каждого человека на конкретного возбудителя тоже сильно индивидуальна. Поэтому идем от ситуации, идем от пациента. Если говорить о том, как сбивать температуру, то тут есть два таких больших подхода. Один из них – это физическое охлаждение, второй – это медикаментозный. Физическое охлаждение очень хорошо показано в этом замечательном мультике. Что интересно, он действует абсолютно верно. Мышонок, да, то есть он использует лед. Другое дело, что здесь все гиперболизировано, но это 40-е годы, как вы понимаете, да, если я не ошибаюсь, это как раз из 40-х годов серии. И тогда еще и с антибиотиками было плохо, и нормальных жаропонижающих тоже не сильно много было. Поэтому физическое охлаждение – это наше все. Что тогда было, что сейчас. И по большому счету мы начинаем борьбу с любой лихорадкой именно с физического охлаждения. Здесь просто показан ребенок, да, я не нашел таких фотографий для взрослого. Я специально не лезу в педиатрию. Да, для этого есть Бутрей, для этого есть Катасонов и прочие замечательные люди, которые об этом очень точно пишут. Потому что в педиатрии там отдельная песня. Там, во-первых, нормы свои, потому что у детей разная температура в разное время, так сказать, развития и так далее. Там есть масса своих тонкостей. Но принцип физического охлаждения, что там, что здесь используется. То есть мы на проекции магистральных сосудов, а также на лоб, накладываем холодные тряпочки. И используем обтирание либо губкой, либо просто тряпочкой. Не растирание, потому что иногда говорят, что нужно растереть, особенно там водкой, например, или уксусом. Вот этого делать не нужно. Самая обычная вода. И, да, здесь важно. Иногда люди, стараясь побыстрее, да, побыстрее сбить температуру, ускорить процесс, берут прям ледяную воду. Вот этого делать не надо, потому что сосуды расширены, как я сказал, да, то есть идет сброс тепла. Вот если в этой стадии мы пытаемся вмешиваться, то в ответ на холодную воду может произойти очень болезненный спазм. Поэтому лучше этого не делать. Холодную воду не использовать. Комнатная температура, обычная, да, то есть она в любом случае будет ниже, чем температура тела, которая там 38-39-40. В крайнем случае, конечно, если не помогает вот этот первый, скажем так, этап использования, мы можем перейти ко льду. Но лед, естественно, нельзя прямо вот напрямую класть. То есть есть такое понятие пузырь для льда, он продается в аптеке. И нагружается прямо туда внутрь лед, и через полотенце прикладывается, например, в подмышечные впадины, либо в паховые впадины, то есть в проекции крупных сосудов. Да, таким образом мы можем попытаться остудить кровь. Почему важно использовать физическое охлаждение? Ну, например, есть ситуации, когда людям противопоказаны жаропонижающие средства. Есть такие, к сожалению, люди, у которых развивается парадоксальная реакция, то, что называется, на такие средства. Да, и им становится гораздо хуже, чем это было бы просто при лихорадке. Поэтому приходится активно достаточно пользоваться вот такими вещами. Я понимаю, что в народной медицине всякое встречается. Да, приходилось читать об обертывании ледяными простынями человека. Но это описывалось для 19-го, начала 20 века. Тогда это было вполне оправдано. То есть, да, по-другому просто ничего нельзя было сделать. Сегодня у нас есть все-таки второй такой большой блок, да, которым мы можем помочь человеку, это жаропонижающие препараты. Если говорить о жаропонижающих препаратах, то у них очень интересная, очень длинная история. Они почти все пришли к нам из Германии, почти все связаны с бумом химии. В том числе с анилиновыми красителями очень многие прям очень так прочно связаны. Ну и с другими веществами, которые были достаточно рядом. Аспирин в этом смысле находится особняком. Это средство описано еще вот в какие самые первые до нас медицинские источники дошли. В них уже описана настойка ивовой коры. Почему? Потому что там содержится салицилат. То есть по большому счету даже сейчас мы можем, если вдруг у нас ничего нет под рукой, пойти найти белую иву, если кто знает, как она выглядит, надрать ее кору, сделать отвар, остудить его, естественно, и после этого давать страждущему человеку. Можно использовать малину, но салицилатов там поменьше. Вот в ивовой коре очень высокая концентрация как раз. По мере изучения того, что находилось в ивовой коре, химики сумели синтезировать вещество, то есть это то, что называется химия. Да, она изначально, как бы, ее источник природный, но аспирин – это в чистом виде химия, то есть ацетилсалициловая кислота в природе не в виде минералов, да, каких-то выходов на поверхность, либо еще в каком-то виде не встречается. Это придуманное человеком. Но идея подсмотрена именно у растений в природе, что называется, то есть аспирин – вещество вполне себе натуральное. А что интересно, в обращении оно находится 1897 года. За это время на него каких только собак не вешали. Например, есть такая теория заговора, что во время испанки 1918-1919 года вот эти страшные десятки миллионов смертей были в том числе связаны с аспирином. Почему? Потому что тогда его, это была его массивная обкатка, да, на всей Земле, на всей планете, в масштабах всей планеты. Использовали очень широко. Да, и сегодня, например, многие знают, что аспирин нельзя использовать на фоне вирусных инфекций. Потому что повышается риск развития синдрома Рейе, это тяжелое достаточно поражение печени. И вот говорили, как, смотрите, аспирин, мы теперь знаем, что он разжижает кровь, и вирус гриппа увеличивает проницаемость сосудов. А из-за чего погибали люди во время испанки? В основном из-за вот этого вот цитокинового шторма, что называется, да, когда легкие просто расплавляются, здесь у нас вместо легких возникает море крови, и все. К сожалению, человеку нечем дышать, он просто захлебывает собственной кровью и умирает. Так вот, понятно, что аспирин к этому никакого отношения не имеет. Но вот такая теория заговора, она существует. Что еще интересного? Это трофей, скажем так. Да? То есть для Советского Союза это был своеобразный трофей, который принесли с Великой Отечественной войны и Второй мировой. То есть аспирин для нас, в нашей стране, это как бы очень долго было незащищаемое название, мы вполне им активно пользовались, ну, после 91 года, естественно, все вернулось на круги своя. Сегодня аспирин у нас, в общем, байерский. А все остальное называется как-нибудь по-другому, как угодно. Что еще интересно с аспирином? Мы почти 80 лет понятия не имели, как он работает. То есть вот совсем. Мы наблюдали эффекты. То есть да, мы знали, что он снижает температуру, и где-то годов с 50-х стоматологи стали сообщать о том, что люди, принимающие аспирин, у них встречается чаще кровоточивость десен. То есть вот эти два эффекта исключительно эмпирически нашли. А как оно там внутри организма, черт его знает, ничего не знали. И помог в этом смысле замечательный биохимик Джон Роберт Вейн, получивший в 82-м году Нобелевскую премию. Вот тот самый каскад арахидоновой кислоты открыл как раз этот замечательный человек. В июне 1971 года была опубликована его статья, где он очень подробно разложил вот то, что сегодня знает любой студент-медик, или биохимик, или биолог. Каскад арахидоновой кислоты сегодня изучают, ну, практически все представители естественно-научного направления. Что здесь важно? Что из арахидоновой кислоты, это такое достаточно небольшое соединение, из него под действием двух разных ферментов, циклооксигеназа первого типа и циклооксигеназа второго типа, получаются немножко разные наборы биологически активных веществ. Там есть и простагландины, и тромбоксаны, и много-много еще чего. Но часть из них, они провоспалительные, то есть они как бы инициируют этот процесс воспаления. Там есть этот простагландин Е2, который инициирует подъем температуры и так далее, и так далее. Но есть и противовоспалительные. То есть защитные средства. И что интересно, в основном они спрятаны вот где-то в районе циклооксигеназа 1. А поэтому аспирин, поскольку он действует на оба фермента, он обладает таким неприятным побочным действием, как ульцерогенность, то что называется. То есть возможность формирования язв на слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта. Почему? Потому что под воздействием первой циклооксигеназы формируются некие защитные вещества, противовоспалительные. Но если мы эту защиту снимаем, да, то есть аспирин блокирует эти ферменты, оба, мы снимаем эту защиту, увеличивается риск развития язвенных поражений. Что интересно, неважно в каком виде этот аспирин поступил в организм. То есть главное, чтобы он просто поступил. Его даже вколоть можно, ну понятно, что нет такой, но если бы была такая форма лекарственная, то было бы все равно. Можно на кожном патче, можно, не знаю, там, клизмой, как угодно. Неважно. Если он попал в организм, все, он будет вызывать некое прямое действие. Поэтому все вот эти ухищрения, в смысле закрыть его обладкой, например, да, или там придумать какую-то другую лекарственную форму, например, быстрорастворимую, да, для того, чтобы он быстрее уходил из желудка и не оказывал там это воздействие. Ну да, теоретически, как кислота, ацетилсалициловая кислота, ну там исчезающе малое, конечно, но можно сказать, да, что есть некая возможность того, что будет непосредственно прямое поражение. Но это все-таки, опять повторюсь, исчезающе малая вероятность. Гораздо больше, и она доказана, и она описана, то есть точно описан механизм, именно воздействие аспирина на циклооксигеназу первого типа. Сколько он был в желудке, не так важно. Да, единственный, конечно, плюс быстро вот этих вот шипучих форм, они действительно быстрее всасываются. То есть аспирин оттуда действительно быстрее попадает в кровь и быстрее нарастает его концентрация. Это показано, да. Но во всем остальном смысле это не более безопасные способы и методы введения препарата. Что еще важно в отношении с аспирином, что сегодня мы точно знаем, как он действует. То есть вот вплоть до аминокислот, вплоть до активных центров, до всего остального. Значит, мы можем посмотреть, ну понятно, что фермент – это такая огромная молекула, да? А, предположим, аракидоновая кислота, которая будет этим ферментом перерабатываться, это достаточно небольшая молекула. Здесь есть активные центры, причем парные. Что интересно, если ничего не мешает, да, то есть никаких блоков нет, это в норме, то есть мы получаем так, да? На активный центр фермента приходит аракидоновая кислота, здесь запускается ее каскад, и выходят, например, простагландины, тромбоксаны и так далее. Что интересно, что эффект дозозависимый. Чем выше доза, тем больше, например, простагландинов вылетает. При небольших дозах основная масса выхода – это тромбоксаны. Что такое тромбоксаны? Это вещества, которые предотвращают слипание эритроцитов между собой. Именно поэтому сейчас аспирин используется в качестве вторичной профилактики инсультов, инфарктов и так далее. Да, вот за счет этого, за счет снижения агрегации тромбоцитов, он работает как средство для разжижения крови, если я так условно говорить. Почему? Вот именно потому. Небольшая доза, да, идет до тромбоксанов, разбор аракидоновой кислоты, и идет дезактивация вот этой вот слипания тромбоцитов. Что происходит, если мы принимаем аспирин? Аспирин блокирует этот центр. Причем мы даже точно знаем, каким остатком. Да? То есть вот этим вот ацетилом. Происходит ацетилирование серина. Вот здесь он находится, чуть выше активного центра. То есть мы блокируем не сам активный центр. Но этот остаток встает так, что он мешает аракидоновой кислоте подойти к активному центру. Собственно, у нас никакого разбора не происходит, ни простагландинов не вылетает, ни тромбоксанов, ничего. То есть вот именно таким образом действует ацетилсалициловая кислота, ну или аспирин. Сегодня мы это знаем вот так вот до молекул, до активных центров, до всего остального. Еще 50 лет назад мы этого не знали. Как я уже сказал, у аспирина был очень неприятный эффект, и нужно было поискать, по крайней мере попробовать, поискать какой-то более безопасный заменитель. Два вот этих замечательных человека, но в основном, конечно, Стюарт Адамс, британец, они перебрали около 200 вариантов соединений, потом остановились на 5 в итоге, и только самый последний, этот 5-й, оказался тем самым ибупрофеном, с которым мы сегодня имеем дело. Это было в 1962 году. Здесь тоже есть масса всяких интересных сказок про это изобретение. Например, говорилось, что Адамс искал ибупрофен для того, чтобы бороться с похмельем. Вот, она его сильно долго мучила, вот, и он искал некий препарат, который мог бы помочь ему справиться. Откуда ноги растут, понятно, потому что достаточно легко в сети находится интервью Адамса, где он рассказывает, как в 1971 году был на одной из конференций, да, действительно, накануне с друзьями сильно употребил, а утром ему нужно было выступать с докладом, он использовал 600 мг ибупрофена, ему полегчало, естественно, такой-то дозы. Вот, и он сказал, что вот, видите, то есть я даже свое собственное лекарство испытал в таких необычных условиях. То есть это не обычные условия, это не его нормальное применение. А на самом деле искали его для того, чтобы применять в ревматологии. То есть там, где препараты, вот эти, аспирин, например, ну больше ничего другого не было, он применялся долго, длительно, большими курсами. Нужен был более безопасный препарат, который можно было принимать долго, но с меньшей вероятностью поражения желудочно-кишечного тракта. Сейчас выяснилось, что да, действительно, у него желудочно-кишечное осложнение редки, но зато у него кардиотоксичность выше, чем у аспирина. Поэтому, к сожалению, у нас нет до сих пор универсального, да, и одинаково эффективного и безопасного нестероидного противовоспалительного средства, то есть жаропонижающего средства. У них у всех есть какие-то свои особенности, свои тонкости, которые не позволяют их применять абсолютно всем. Вот тот же аспирин, например. Он у нас, по крайней мере в нашей стране, противопоказан людям младше 15 лет. Почему? Потому что очень сильно в детском возрасте вырастает риск развития вот этого синдрома Рие, поражения печени. У взрослых тоже бывает реже, но, например, при вирусных инфекциях. Поэтому при коре, при гриппе, при каких-то, не знаю, при ветрянке, при других вирусных поражениях не рекомендуется использовать аспирин. Что касается бупрофена, он долгое время очень считался, что это прям замечательно, безопасно и так далее, пока не стали смотреть у него вот эти эффекты, в том числе и кардиотоксичности, и когда не стали смотреть, что там еще и в печени происходит. Он не так сильно бьет по печени, но все-таки тоже негатив есть, если принимать долго. Здесь важно вот этот вот длительность.
1: А что такое долго?
0: Вот. Если мы применяем, например, для снижения температуры, а температура у нас держится 3-4 дня, это нормально. А если применяется он для целей, скажем, ревматологических, да, это обычно месяцы. То есть это недели и месяцы. Но это же противовоспалительный препарат. То есть мы снимаем таким образом воспаление. И, к сожалению, да, здесь уже начинает вовсю играть побочные эффекты. То есть вот на этом, на коротком промежутке, именно для жаропонижения ибупрофен пока что один из самых безопасных препаратов. И именно поэтому в списке ВОЗ он находится в рекомендациях по детям. То есть вот это педиатрический препарат, по большому счету. Его можно использовать детям. Что еще? Один из новых, относительно, конечно, новых препаратов, немесулид. Значит, что пытались сделать? Поскольку мы уже теперь знаем про циклооксигеназы, пытались сделать препарат, который будет избирательно, селективно действовать на вторую циклооксигеназу, не трогая первую. К сожалению, прям совсем-совсем селективно не получилось, то есть прям, чтобы вообще никакой, так сказать, вообще сильная разница была. Но преимущественное ингибирование ЦОК-2, да, удалось получить. Вот в качестве для этого препарата, для немесулида. Ему, правда, немножко не повезло. Сейчас основной его производитель Индия. Поэтому, в общем, к нему так относятся достаточно настороженно. И в мире, в некоторых странах, он не рекомендован для применения вообще. То есть его сложно найти. Понятно, что есть заключение Европейского агентства по лекарственным средствам, что, в общем, ничего там такого страшного нет, и для целей жаропонижения можно использовать. Но на всякий случай нужно доказать, что он безопасен и так далее, и так далее. То есть некоторые маркетинговые войны продолжаются до сих пор. И о жертве одной из таких войн я расскажу чуть попозже. Значит, чем интересен немесулид? У него есть очень неприятная особенность. Он может уронить температуру сразу градусов на 5. Ну, или на 4, предположим. Это приходилось испытывать в том числе на себе. То есть, когда падает с примерно 40, да, до примерно 36, ощущаешь себя полной тряпочкой. То есть, это вообще в ноль. Ты растекаешься по кровати. Во-первых, это с тебя выливается реально ведро воды. То есть каким образом это происходит, да? То есть как снижается такая температура, это врубается механизм охлаждения, вот просто выливается вот этот весь пот в огромном количестве. За счет этого происходит такое охлаждение. Естественно, что такое, это называется критическое падение температуры, да, потому что оно есть медленное, литическое, а есть критическое, когда бум, и все. Оно для сердца, например, опасно достаточно, оно для остальных органов не очень хорошо, для головного мозга, для всего остального. То есть это такая вещь достаточно... С ней нужно осторожно обращаться. Именно поэтому его не рекомендуют детям до 12 лет. Именно по вот этой причине. Ну и плюс у него есть гепатотоксичность. Но, конечно, не такая, как у препарата, который я буду рассказывать чуть попозже. Да, вполне можно применять как жаропонижающее, но еще раз говорю, с осторожностью. То есть у нас не такой большой спектр жаропонижающих на сегодня, на самом деле. Потому что мы уже добрались до предпоследнего героя нашего повествования, у которого, наверное, больше вопросов по нему, чем ответов. Парацетамол. Ну или ацетаминофен, как его в американской классификации именуют. Препарат с непростой судьбой, скажем так. То есть его 50 лет подозревали в медгемоглобинообразовании. То есть то, что он образует неправильный гемоглобин, да, забивает кровь, снижает насыщенность ее кислородом и так далее, и так далее. Все это, этот вывод был сделан из ошибочного эксперимента. То есть на самом деле эффекта этого, естественно, нет. Но, тем не менее, препарат очень быстро попал на полку, да, и там пролежал очень долго. А господствовали вот эти два препарата, ну, ацетонилид поменьше все-таки, а вот фенацетин, это был прям король жаропонижающих годов до 80-х нашего года, нашего века. Я так думаю, что многие слышали такую вещь, как аскофен, например. Я, может быть, даже применяли на себе. Я применял, я ее помню, даже в виде таких таблеточек по 6 штучек. Аскофен, как раз он содержал фенацетин в том числе. Так вот, что интересно, что у фенацетина была доказана и нефротоксичность, и гепатотоксичность. Но, тем не менее, его достаточно активно использовали, потому что парацетамол, как вы знаете, согласно ошибочному эксперименту, он медгемоглобинообразователь. То есть это вообще ни в какие ворота не лезет. И лучше мы будем сажать себе почки и печень, тем еще что-нибудь. По мере развития биохимии и всего остального удалось наконец-то показать, что нет этого эффекта у парацетамола. И выяснилась очень интересная вещь, то есть прям очень интересная, что парацетамол — это метаболит, активный метаболит вот этих двух соединений. И то в организме превращаются в парацетамол. И в плюс в токсичный компонент, который потом бил по почкам и по печени. То есть если бы сразу сумели найти в крови что-то, или в печени, или какой-то модель, или еще что-то, что эти два вещества преобразуются в парацетамол, то его нужно было выпускать на рынок первым, да, потому что он менее опасен, чем они вместе взяты. Что интересно, скорее всего, почему я говорю скорее всего, мы точно не знаем, мы до сих пор не знаем, как он работает. До сих пор. То есть есть предположения. Эти предположения я могу рассказать. Одно из первых предположений, во-первых, может быть, по крайней мере, одной исследовательской группой она описана, есть циклооксигеназа третьего типа. То есть у нас есть ЦОК-1, ЦОК-2 и есть ЦОК-3, который работает только в пределах головного мозга. Ее видела только одна группа, то есть пока что это не воспроизводилось, и мы не можем точно сказать, есть эта вещь или нет. Есть предположение, что парацетамол связывается именно с той ЦОК, которая находится внутри нервной системы. Потому что точно известно, что с периферическими ЦОК он не связывается. Вообще никак. Именно поэтому, например, у него нет противовоспалительного эффекта. То есть у него есть центральный эффект, жаропонижающий и болеутоляющий. Да? То есть за счет того, что он воздействует с некими зонами, неизвестно какими, с некими зонами в головном мозгу. Не исключено, есть опять же еще такое достаточно веское предположение, что он снижает чувствительность центра терморегуляции, вот того нашего термостата, к пирогенам. Точнее, вот к этому простагландину. Он не блокирует, но он снижает чувствительность этого центра. Получается так, что да, у нас есть в крови пироген, но организм в ответ на него не сильно смещает эту установочную точку. Там не на 39, а где-то на 38 или даже на 37. Еще раз повторюсь, у нас есть только предположительные механизмы того, как эта штука работает. Мы не знаем точно до сих пор. Есть еще интересные вещи, которые касаются парацетамола. Например, можно посмотреть на один из его метаболитов. Архедониол, да, аминофенол. И можно посмотреть на эндогенный каннабиноид анандамид. Смотрите. Одно лицо, да? То есть очень похоже. Не исключено, что может быть, то есть мы опять же, мы этого точно не знаем, что может быть парацетамол работает через эндоканнабиноидную систему, тогда неплохо объясняется его хороший, хорошо выраженный обезболивающий эффект. Но у него есть очень большой минус, я бы сказал, огромный минус. Вот такой вот минус, да, из-за чего этот препарат, в общем-то, сейчас постепенно к нему становится отношение все более и более сдержанным и осторожным. Да, он пока что по-прежнему находится в перечне ВОЗ, наряду с ибупрофеном, это второй препарат, который рекомендован для использования в педиатрической практике. Почему? Потому что у детей вот эта реакция встречается гораздо реже. У них печень еще не работает так, как положено, и это их спасает. То есть плохая работа печени для них хорошо. А то, что у нас есть разные ферментные системы, да, то есть то, что их много, они разнообразны и так далее, для нас в данном случае это становится минусом. Почему? Потому что примерно 85% парацетамола уходит в абсолютно безвредные и неактивные метаболиты и выводится всеми доступными организму средствами. Но примерно 15% парацетамола уходит через цитохром P450-2E1 и возникают НАПКИ. Да? То есть у парацетамола НАПКИ, как вы знаете. Теперь это высокоактивный тиоловый яд. Что это означает? Что он будет лететь к SH-группам. В первую очередь они у нас содержатся, например, в ферментах. И это будет, естественно, очень и очень нехорошо. Почему? Потому что ферменты у нас есть везде. Вплоть до того, что они будут влиять на ДНК и РНК. Почему? Потому что у нас есть ДНК-полимеразы, есть РНК-полимеразы, тоже ферменты. У них тоже есть SH-группы, их тоже можно инактивировать. То есть мы, по большому счету, получаем отравление тиоловым ядом. И, к сожалению, здесь этот процесс мы регулировать пока что не можем. Да, на уровне гепатоцитов неплохо работает глутатион. Но вводить глутатион у нас не получается. Он распадается еще до того времени, утилизируется еще до того времени, как добирается до места действия. В принципе, пока что в мире одобрен в качестве антидота ацетилцистеин. Он обладает примерно таким действием, но менее выраженным. То есть в случае отравления парацетамолом применяют ацетилцистеин. А почему до сих пор используется в педиатрии? Во-первых, я сказал, да, вот есть особенность детской печени, первое. И второе, то, что у него очень большое терапевтическое окно. Очень большое. То есть для того, чтобы получить отравление, нужно где-то 5-6 грамм. А терапевтическая доза где-то в районе, кончается, где-то в районе 3-4 грамм. Безопасно можно применять. Может быть, исключительно поэтому еще он и существует на рынке, да, потому что обычная доза, ну, где-то 500, предположим, но может быть 1000 миллиграмм. И именно поэтому он до сих пор разрешен. С другой стороны, почему возникают-то? Они же есть, эти отравления. Почему они возникают? Ну, очень просто. Потому что люди не считают парацетамол. Вот смотрите, например, тому же ребенку могут дать сироп, могут вставить свечку, могут развести питье. Да? Ну, вот знаете, продается в аптеках такие пакетики. Да, специально при ОРВИ нужно это пить. А то, что и там, и там, и там есть парацетамол, это, в общем-то, как-то упускают из виду люди. И часто, когда разговариваешь с такими людьми, для них это становится большим сюрпризом. Как, говорит, в питье там же, говорит, витамины, там что-то полезное, там все хорошо. Посмотрите состав. Там почти в каждом таком пакетике есть парацетамол. Поэтому весь парацетамол нужно считать, тот, который вы даете, и в течение суток для детей, например, не рекомендуется превышать 3 грамма. То есть это самая высокая точка, которая, в принципе, может быть в педиатрической практике. А для взрослых, в общем, где-то до 4 грамм. Что важно, что до сих пор, да, то есть... Поскольку мы до сих пор точно не знаем, как он работает, нам достаточно сложно его оценивать, да, то есть в смысле эффективности и всего остального. Например, вот такое очень интересное исследование, которое показывает, что в некоторых случаях парацетамол действует ничуть не лучше, чем физическое охлаждение, например. Это либо говорит хорошо о физическом охлаждении, либо плохо о парацетамоле. Тут нужно еще определиться. Кроме того, вот то, о чем я говорил, что он до сих пор чемпион мира по лекарственным гепатитам. Если посмотреть статистику по Соединенным Штатам, по нам я не нашел, я искал по России, что-то не удалось найти. Но штатники все считают, поэтому около 30 тысяч пациентов в год, 30 тысяч в год требуют госпитализации с лекарственными гепатитами из-за передозировки парацетамола. Сейчас я найду эту цифру, где... около 29 из них требуют пересадки печени. И где-то 28 из тех, кому пересадили, потом умирают. То есть это не такое безопасное лекарство, еще раз. С ним нужно быть очень осторожным. Это первое. Второе. Его стараются сейчас убирать от беременных. Чем дальше, тем лучше. Потому что похоже, что он оказывает целый ряд негативных эффектов на развивающийся плод. Первое, что удалось пока что зафиксировать в нескольких повторяющихся исследованиях, в разных исследовательских группах, проблемы с поведением у детей, которые родились, у тех матерей, которые во время беременности принимали парацетамол. И там вплоть до расстройства аутического спектра находят. И, кроме того, идут нарушения развития. Причем есть даже предположение, что парацетамол где-то вот там, внутри развивающегося организма, он вот ту самую черную работу, да, которую я тут показал. Понятно, что, повторюсь, детский организм, несовершенная печень и все остальное, но все-таки некий вред он успевает наносить. Для развивающегося организма, как вы понимаете, даже там несколько молекул могут быть достаточно критичными, поэтому сейчас идет такая тенденция, чтобы беременным рекомендовать не пользоваться парацетамолом. Есть ибупрофен, он вроде бы в этом смысле более безопасен. Что еще под занавес? Да, уже мы заканчиваем и говорим о... Я бы сказал, что о жертве, наверное, о жертве всей этой маркетинговой войны. Да, я забыл сказать о парацетамоле. Он не относится к нестероидным противовоспалительным средствам. Это еще одно достаточно такое широкое заблуждение, на которое попадаются даже врачи некоторые. То есть они говорят, когда нестероидные противовоспалительные средства, они начинают перечислять ибупрофен, парацетамол. Нет, парацетамол своя группа вообще. У него даже ATC, вот эта классификация анатомическая по действию, у нее начинается с буквы N, то есть препарат, действующий в нервной системе. А у НПВС, вот этих всех, у аспирина, у ибупрофена и так далее, у них начинается с M, то есть препараты, действующие в костно-мышечной системе. Это принципиально другой препарат, отдельный, который к НПВС не относится. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, он в свое время выиграл маркетинговую войну вот у этого препарата. Метамизол натрия. Еще одно немецкое чудо, можно так сказать, да, потому что он действительно показывал очень и очень неплохие результаты. Долгое время. В Германии с 1922 года он производился под названием Новальгин. У нас, я думаю, что многие слышали его как Анальгин. Ну и кроме того, например, спазмолгон входит в очень многие другие препараты, которыми сегодня люди достаточно активно пользуются. Поскольку он проигравший, естественно, против него наложены определенные санкции, и далеко не везде в мире он доступен. Его сложно найти по всему Евросоюзу, например, во Франции можно, а в той же Германии, например, фиг найдешь. Хотя они вроде бы его и произвели. Кроме того, то есть из-за чего все это, из-за чего? На него, в первую очередь, что ему предъявлялось в качестве, скажем так, в качестве обвинения главного, это агранулоцитоз. Очень неприятное состояние, когда просто, не то что в ноль, но очень сильно снижается содержание всех форменных элементов в крови. Как вы понимаете, это очень нехорошо, естественно. Но дело в чем, что все это основывалось на очень странных данных. Вот как примерно парацетамол в свое время пострадал вот от того эксперимента ошибочного, в котором якобы нашли его гемоглобинообразование. Вот то же самое касается и метамизола натрия. Например, очень часто, вот, и даже тут я поспорю с автором расстрельного списка препаратов, с Никитой Жуковым, он тоже ссылается на это исследование, причем только на это. Я не понимаю, почему на него, потому что оно чрезвычайно странное. То есть это единственное исследование, где были найдены такие цифры, что 1 на 1439 случаев получается. То есть это очень часто этот агранулоцитоз развивается. Но в чем проблема? В том, что здесь собиралась информация по аптекам, то есть по аптечным продажам. Это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим этот график, оценим, да, то мы увидим, смотрите, вот это количество случаев, не десятки, не сотни, не тысячи, это штуки, единицы случаев. В черном указаны летальные исходы. Какой вывод мы можем сделать из этого? Что это самый безопасный НПВС на сегодня известный. Так получается. Потому что у него всего за 33 года 15 летальных исходов. По крайней мере, в этом исследовании, если именно на него опираться. Почему такая большая цифра? Потому что маленькие значения. Если мы посмотрим, что там вообще в принципе было, описание случаев, они даны в этом, то есть вот есть внизу ссылка, можно посмотреть, full text доступен, можно почитать, что там есть. Там все случаи разобраны. в основном это все длительный прием неделями и месяцами. Именно при заболеваниях сосудов, при заболеваниях суставов и так далее. То есть как противовоспалительного средства. Жаропонижающие там всего два. То есть два случая применения метамизола как жаропонижающего. И вот почему-то на это исследование очень многие ссылаются, хотя эти данные не воспроизводятся. Как видите, это 2002 год. А если смотреть, например, метаанализ 2015 года, опять же, все то же самое доступно, они вообще ни одного агранулоцитоза найти не смогли, привязанного к метамизолу в... Сколько здесь было? Да, из 6906. Ну ладно.

0: идея начинать эпоху викингов с 793 года. Это, в принципе, общепринятая точка зрения. Конечно, известны были и отдельные, ну, например, известно, что в 789 году, за 4 года до Линдисфарна, было нападение на трех датских кораблей куда-то на побережье Южной Англии, насколько я помню. Но, тем не менее, общепринятая точка зрения, что это 93-й год. Конечно, активность скандинавов, экспансия скандинавов, она начиналась и раньше. Ну, например, уже для нас, для меня, ближайший пример. Годом основания Старой Ладоги, Альдегьюборга. А считается, что это, вот, собственно, единственная скандинавская, можно сказать, колония на территории Восточной Европы.
1: Я прошу прощения, я сейчас переведу, чтобы нам...
0: Сейчас, договорю. Да, это 753 год. Угу. То есть это до Линдисфарна, безусловно. То есть какая-то деятельность, безусловно, происходила внешне и до этого события.
2: Окей, Стюарт. We know, yes, that the attacks of the Vikings was before, a few years before the Lindisfarne. And we know the examples, but obviously it is a scholar tradition, it is a scientific tradition to means that date as beginning of the Viking Age, and it is not idea of Veronika Murashova. And also we even know that Vikings attacked the Slavic territory, the territory of Old Ladoga, Aldegeborg, and it also was before the Lindisfarne, the 4 years before the Lindisfarne. That's his answer.
3: Okay,
2: the second question?
3: Okay, so basically, the Anglo-Saxons had female warriors, and there's a book called Peace Weavers and Shield Maidens, Women in Early English Society by Kathleen Herbert. So the truth about women in the Viking Age is based not on data, but on 19th century Victorian biases. So there are books by Kathleen Herbert, Kat Jarman, that's just come out, Johanna, Kathleen, Friedrich's daughter, and Nancy Mary Brown, that are just about to be published, that basically look at that, at the Birka burial, and argue that there were Viking female high status warrior burials, and they're actually, and that there were Viking women warriors. So I just wonder what her position was on Viking women and Viking warriors.
2: Окей, thank you. Стюарт говорит о том, что да, существуют различные свидетельства о существовании дев-щита, и можно говорить о том, что это традиция, которая ведет свое возникновение со времен англосаксов, и уже в англосаксонских материалах есть свидетельства, видимо, как письменные, так и некоторые археологические, о том, что существовали вот эти девы-щита, существовали женщины-воины. И он говорит о том, что не такое большое количество опубликованных, изданных есть материалов на этот счет, но существует, я, к сожалению, авторов вот не запомнил, не очень расслышал, существуют труды, вот два труда совсем свежих, которые скоро выйдут, и они рассказывают тоже о женщинах-викингах, то есть это, видимо, несколько более изученная и актуальная, видимо, тема, которая сейчас изучается, и существует все-таки представление, что какое-то, что они однозначно, видимо, существовали. So you mean that it is obvious that there was real the Viking women's warriors. It's a real phenomenon.
3: Yes.
2: Okay. Да, то есть, что однозначно существовали женщины-воины, но этот вопрос, видимо, только у начала своего пути изучения. Окей.
0: Что я могу сказать? Я, конечно, не буду отрицать, что, возможно, такие случаи были. Более того, мы знаем массу историй за пределами эпохи викингов. Возьмем кавалерист-девицу, например, эпохи Наполеона. Но это все-таки скорее исключение, потому что, ну, если опираться

0: на материалы САГ. Прежде всего, все-таки женщина – это не воин. И хотя, конечно, опять же, в материалах САГ мы прекрасно знаем, например, в саге о гренландцах, мы знаем дочь Эрика Рыжего, которая возглавила одно из путешествий, ну, как мы это теперь назовем, в Америку. Более того, женщина была нрава крутого, и ее сопровождали два исландца, по-моему, по имени один Хельги, второй Финнбоги. Что-то пошло не так, она, собственно, их убила. Убила также всех других женщин, которые с ней поехали в путешествие. То есть человек был нрава крутого. Ну, что, собственно, далеко ходить, княгиня Ольга. Святая княгиня, одна из первых святых древнерусских. Вспомним, как она за мужа отомстила. Там, знаете, было уничтожено много народу, собственно, целый город. То есть женщины, конечно, были крепкими. Но как система, все-таки, наверное, пока доказательств мало. Ну, возможно, еще что-то не опубликовано, и с чем-то я не знакома. Я не буду уверять, что я знаю все-все-все на свете.
1: Спасибо. Окей. Вероника said that it is, of course, it is possible, and we know the examples of unique women, warrior, and we know that it was very rare cases, very rare, looks like it is not be very traditional of those societies. And we know examples outside of the Viking era. We know the, for example, woman in cavalry in Napoleonic times, of Napoleonic War. We know the, for example, the Irenic nomads examples, the Scythians and other examples. But in the Viking society, we're not see in the archaeology and also in the different sources that it was traditional. Of course, we know there are some very brave women with a brave character, like a daughter of the Eric the Red, and we know the Queen Olga in Russian history. It was very brave woman, but maybe it's a reason why we know about them so much, because it was unique, and we know that it is unique cases.
2: I think that in the next few years, our position on female Viking warriors will change dramatically. I think there is new publications coming out that will show that there were more mainstream Viking warrior women.
1: Стюарт думает, что в ближайшие годы очень драматично будет меняться представление о женщинах-воинах, и мы узнаем больше о том, как они существовали в обществе викингов и какую роль они играли яркую.
0: Okay. Ну что ж, будем ждать этих работ. Это очень интересно.
1: We will very waiting for very interesting. So maybe some another question?
2: I was interested to see the section on plowshares and the plowing. I actually excavated King Alfred's camp down in Somerset.
1: Uh-huh.
2: And they were turning the plowshares back into weapons in order to launch their Viking attack back on the Vikings. Yeah, so it was interesting to see the stuff about plowing, but we actually found the forge where they were turning plowshares back into weapons on Alfred's camp.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Стюарт занимается раскопками англосаксов и эпохи викингов. И вот в местах, связанных с королем Альфредом, он находил оружие викингов, и в том числе свидетельства, я так понимаю, ковки и каких-то даже мастерских эпохи викингов.
0: Mm-hmm. Это прекрасно.
1: Okay. Okay, my friend, thank you so much for your questions.
2: No problem.
1: Thank you. Спасибо, Вероника Владиславовна.
3: Спасибо большое. А сейчас я, кстати, попрошу зрителей проголосовать, так сказать, кто, по их мнению, выглядел убедительнее. На чьей стороне вы, дорогие зрители? На стороне Вероники Мурашовой или Вероники, я сказал, Вероники, нормально. Вероники Мурашовой и на стороне, или вы на стороне Стюарта Прайера, или вам нравятся оба участника нашего диалога. Пожалуйста, проголосуйте, перейдя по ссылке, которая сейчас появилась в чате. А у нас вопросы продолжаются, это уже вопросы наших зрителей. И Лев Васьков прислал вот такой вопрос. Я его сейчас прочитаю в сокращении, он длинный.
0: Хорошо.
3: В повести временных лет говорится о призвании варягов. В год 6367 варяги из Заморья взимали дань. В год 6370 изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом, и сказали себе: поищем себе князя, который бы владел нами и ходил по праву. И пошли за море, к варягам, к Руси. Так почему же они пошли к варягам, коих изгнали? Они к хазарам или арабскому халифату, булгарам, в конце концов, к Византии?
0: Да, это прекрасный вопрос, и он прекрасен тем, что на него сложно дать однозначный ответ, и, собственно, при ответе на этот вопрос можно сказать о том, как работают историки, что далеко не всегда они могут дать однозначный ответ на поставленный вопрос. Тем не менее, мы можем сделать какие-то предположения. Во-первых, вопрос выбора – это всегда вопрос выбора. Ну, например, сравним эту историю с проблемой выбора веры. Ну, все, наверное, кто слушают сейчас, они как-то интересуются от ранней русской истории и знают, что Владимир, когда веру выбирал, он послал послов в разные стороны. И вот посмотрим, какие аргументы они приводили. Ну, не буду подробно, опять же. Ну, например, почему не был принят ислам? Ну, приехали туда послы в Волжскую Болгарию, смотрят там, как люди молятся. Кланяются бессмысленно, Сема и Авама, и без пояса и стоят. Не понравилось. А приехали в Византию, и там вошли в храм, и понимают, что они в таком прекрасном месте, и непонятно, на земле они или на небе. Вот вам аргумент. А ведь могли, собственно, выбрать и другое. Так что в любом таком процессе есть элемент случайности. Однако здесь можно сразу сказать, что речь идет о конфедерации северных племен, потому что Кривичи, Весь, Чуть и Словения Новгородские – это северо-западные, жители северо-западных территорий. И речь идет о IX веке. Волжская Болгария еще, в общем-то, в зародыше. Поэтому туда никому не придет в голову никого посылать. С варягами отношения традиционные. Хазары очень далеко, и с ними имеют прекрасные отношения юго-восточные племена, и они о них прекрасно знают, а там-то про Хазарию мало кто, ну, может быть, известно было, но не факт. А уж до Византии 7 верст до небес, и все лесом. И я думаю, что это даже в голову прийти не могло. Примерно так.
3: Спасибо. Вопрос от Вячеслава Антонова из Санкт-Петербурга. Каковы последние научные данные о морских походах викингов на североамериканский континент в доколумбовую эпоху? Особенно о том, каким именно образом они сумели наследить на этом континенте материально жилище захоронения и, может быть, даже генетически?
0: Ну, это довольно старые исследования. Я не знаю, есть ли какие-то новые данные. И этих следов не так много. И исследовано небольшое поселение на территории Канады, где сохранились остатки, буквально небольшие следы материальной культуры, остатки длинного дома. И, собственно, это яркие свидетельства, но они немногочисленные, но достаточно достоверные. И я не уверена, что какие-то новые данные за последнее время появились. Думаю, что нет.
3: Спасибо. Вопрос от Галины из «Полярных зорь». Не является ли жестокость повседневным фоном той жизни тогда? И с точки зрения средневековых жителей, ничего из ряда вон выходящего викинги не творили. А если творили, чем обусловлена такая жестокость?
0: Ну, такая же, да, безусловно, раннее средневековье – это время, когда жестокость была вполне обычным делом. Там пытки с целью дознания, это совершенно было нормально. Но это все-таки было в рамках традиционной культуры тех территорий, скажем, западноевропейских. Чем поражали викинги? Тем, что, во-первых, они относились к... Они не были носителями христианской культуры, это самое важное. И они действовали в рамках совершенно своих языческих представлений, которые не имеют никакого вообще отношения к нашим современным представлениям и к представлениям средневековой, скажем, Западной Европы. И особенно поражало коварство, конечно, потому что они могли принять, это я уже упоминала, принять христианство, принять крещальные дары, 5 раз принять крещальные дары, еще раз согласиться, каждый раз предать, потому что их мораль была основана на совершенно других принципах. Поэтому, конечно, коварство было у них все-таки повышенное по отношению к остальным жителям Западной Европы.
3: Дмитрий Решетников из Москвы спрашивает, насколько исторически достоверен популярный сериал «Викинги», про которого, на самом деле, уже даже с нашей сцены звучали слова.
0: Вы знаете, я честно вам скажу, не все смотрела, посмотрела несколько серий, они прекрасны. Вы знаете, там очень хорошо все, все очень грамотно сделано. Это безусловно так. И приветствую всячески.
3: Спасибо. Вопрос от Буткарева Егора. Ну, кстати, вот у нас другие тут высказывались мнения. Ну, видимо, разные специалисты с разных точек зрения смотрят. Буткарев Егор из Твери спрашивает, так кто все-таки был прав в варяжском вопросе? Миллер или Ломоносов? Все-таки, наконец. Пишите спор.
0: Да, это, да. Но с точки зрения формальной академической науки, конечно, был прав Миллер, безусловно. Хотя он и не владел той базой археологических данных, то есть, собственно, ее вообще не было, которые есть сейчас, которые подтверждают точку зрения Миллера, безусловно. Но Ломоносову мы тоже, конечно, даем свои симпатии, потому что его пафос антинорманистский, он заключался не только в попытках исказить факты, как мы теперь скажем, но и в попытках защитить патриотическую идею, потому что нормандская теория, она, как известно, заключается не только собственно, в идее наличия выходцев с территории Скандинавии на территории Древней Руси, но и на идее о превосходстве германской нации над славянскими народами. Поэтому тут вот И то.
3: Спасибо. Константин из Москвы пишет. В саге о Эймунде рассказывается об Эймунде Харингсоне, который был на службе Ярослава Мудрого. Там говорится о том, что конунг Ярицлейф убил конунга Бурицлейфа. То есть князь Ярослав убил князя Бориса. По русским летописям же Бориса убил Святополк. Кому верить?
0: Ну, это тоже целая историографическая проблема. Ну и на самом деле большинство исследователей современных считают, что Ярослав как раз был коварным убийцей своих братьев. И только уже поскольку он оказался победителем в этой межбратской войне, то уже потом летописи приписали, распределили его в кавычках подвиги между другими людьми. А сейчас в основном считается, что, конечно, Ярослав был. Но он столько прекрасного совершил после этого, что уж тут как-то.
3: Спасибо. Эдвард из Москвы спрашивает, существовали ли в действительности шлемы с использованием рогов в качестве украшения или устрашения?
0: Ну, в эпоху викингов нет. Но известно несколько экземпляров, если я не ошибаюсь, один из них относится к эпохе бронзы и хранится даже в Копенгагенском историческом музее. Ну, то есть в истории человечества такие шлемы были, но только не в эпоху викингов.
3: Спасибо. Кирилл Ворошилов из Петербурга спрашивает. Главные распространители мифов, в первую очередь фильмы, никак не могут сойтись во мнении по такому вопросу. А различали ли англичане, откуда к ним приходили викинги? Все-таки у нас вражда с данами, а вы из Норвегии. Или какая разница, откуда язычник, который тебя убьет?
0: О, вопрос сложный. Трудно сказать. Не знаю, могли ли различить. Ну, хотя как правило, ну, в большей степени англичане имели неприятные взаимоотношения с данными, это правда. И думаю, что они все-таки отличали. Хотя по языку, надо сказать, древнескандинавские языки были очень-очень похожи. И не знаю, представлялись ли нападавшие как даны или норвежцы.
3: Вопрос от Настасии из Москвы. Миф о том, что берсерки в безумии кусали щиты. Тоже от шведского ученого Эдмана. И как правильно, берсерк или берсерк? Почему последний вариант такой распространенный?
0: О. Я говорю берсерки, но может быть я и не права.
3: Может, более такой привычный для русского уха, не знаю.
0: Ну.
3: И вопрос, от пирожка с ковидлом. Слышал где-то, что драконьи головы на корабле надевались в поход для устрашения врага, а при возвращении в родной порт снимались. Есть какие-то свидетельства в эту пользу или против?
0: Да, есть только свидетельства письменных источников. И вот, например, в замечательной книге Гуревича как раз рассказано о том, что драконы считались такими символами языческого устрашения. И при попадании на берег эти драконьи головы действительно снимали. Есть такие свидетельства, это правда.
3: Спасибо. Сейчас давайте-ка мы посмотрим на результаты онлайн-голосования. И, может, и Стюарт их тоже увидит. Мне нравятся оба. Опять победила дружба, как говорится. Вот как мы не пытаемся устроить, так сказать, дуэль. Победила дружба, ну и все равно на вашей стороне в любом случае большая часть зрителей.
0: Небольшое преимущество.
3: Небольшое преимущество, но я надеюсь, что Стюарт стоически принят этот результат. Вам предстоит выбрать авторов лучших вопросов. Я напомню, что это были за вопросы у нас. Первый, почему вот не Хазар и кого-то там еще, а вот именно к варягам обратились. Второй... Вопрос о морских походах в Новый Свет викингов. Дальше, насколько исторически достоверен сериал про викингов. Дальше, про кто же все-таки Миллер или Ломоносов. Потом про сагу об Эймунде и там, кто же убил Бориса. Существовали ли в действительности шлемы с рогами. Про различали ли англичане, откуда к ним приходили викинги. О том, что берсерки кусали щиты. И, наконец, про драконьи головы на кораблях. Кому же достанется книга Хейвуда «Люди Севера. История викингов» издательства «Альпина Нонфикшн», спонсора этого раунда форума?
0: Ох, сложная задача. Ну, давайте выберем вопрос о достоверности сериала «Викинги», потому что это полезный вопрос.
3: Дмитрий Решетников из Москвы тогда получает книгу «Люди Севера. История викингов» от «Альпина Нонфикшн». Вам подарки от «Ученых против мифов» — это пингвины ПТЭК будущего и деревянный планшет от FunPin. Я думаю, мы отправим подарки и в Бристоль.
0: Какая прелесть.
3: Лично спасибо. Стюарту Прайеру. А сейчас на экране должен появиться скетч от Юлии Родиной на тему вашего выступления. Вот такой замечательный скетч.
0: Чудесно.
3: Большое спасибо вам за великолепное спасибо. Выступление, за интересную дискуссию. А с тех пор... В сообществе антивакцинаторов появились какие-то новые идеи, новые имена, или там все стабильно?
4: Нет, они, конечно, тоже эволюционируют вместе с вирусами, и вместе с ними эволюционируют их мифы. Вот с именами как раз все достаточно грустно. Там слишком много появилось новых имен, во-первых. И, во-вторых, что отдельно удручает, там слишком много коллег наших стало.
3: Слышал о народной рекомендации не прививаться сразу всей семьей.
4: Появляется какой-нибудь круглый стол, да, под управлением известной актрисы. Там, и там выступают, вот что не выступающие, то доктор наук, академик, профессор там или еще кто-нибудь. И поскольку у нас слишком развита медицина авторитетов, зачастую спрашивают, а ты вообще кто, чтобы им противостоять? Вот там профессор сказал, что вирус приносит с собой там какой-то ужасный трансген. Все, это значит правда, не нужно подтверждать всего остального.
5: Не, ну по сравнению с гриппом, но тем не менее за год появилось уже несколько новых штаммов.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня на связи Елена Челышева, кандидат биологических наук, которая работает в заповеднике Масаи-Мара с гепардами. Здравствуйте, Елена. Давайте продолжим наш разговор о частной жизни гепардов. Вы за ним подглядываете, и они не возражают.
3: Здравствуйте. Вы знаете, на самом деле наблюдать за гепардами очень увлекательно, особенно когда начинаешь их распознавать. Дело в том, что, конечно, все гепарды разные. У них абсолютно разный характер, разные привычки. И как мы их определяем? Собственно говоря, более 20 лет назад, когда я впервые начала работать в Масаи-Маре, исследователи использовали разные способы опознания животных индивидуальных. Кто-то использовал слезные метки, которые идут от уголка глаз к губам, кто-то использовал пятнышки на лице, кто-то на хвосте. Но на самом деле я обнаружила в 2001 году, что самый лучший индикатор индивидуальности – это сочетание пятен на передних и задних лапах и на последней трети хвоста. Дело все в том, что сочетание пятен у гепардов индивидуально, как наши отпечатки пальцев. Точно так же, как у жирафов, как у зебр, у любых, собственно, пятнистых или полосатых животных, как у тигров. Все животные абсолютно разные. Более того, две стороны гепарда, правая и левая, тоже отличаются. Вот что интересно, некоторые пятнышки или сочетание пятен передаются по наследству. Причем не впрямую, например, от матери к дочери, а, например, у сестер они могут быть одинаковые или у племянницы и тети. Вот такие вещи мы наблюдали. И, конечно, если, например, братья являются однопомятниками, и особенно если у них одни и те же родители, то пятна у них будут очень похожи. Так вот, я бы сказала так, что после львов гепарды самые социальные кошачьи в мире, и особенно в Африке. Дело в том, что когда им выгодно, они образуют союзы. Когда им невыгодно, они могут быть одиночками, временно или постоянно. И вот когда мы говорим, например, о группах самок, то, например, в Ботсване в 2005 году обнаружили интересную вещь. Это была первая описанная природная коалиция самок, когда четыре самки находились на одной и той же территории. Причем у одной были подрощенные детеныши. И вот исследователи решили обнаружить, родственные эти самки или нет друг другу. Они отловили в клетку, ловушку самку с детенышами, взяли у нее образцы крови и потом постепенно отловили всех трех других самок, которые находились рядом с этой клеткой-ловушкой, очень переживали за свою сестру, как выяснилось потом. Так вот, оказалось, что не только эти три самки были родственницами четвертой, но еще и все три находились на разных стадиях беременности. То есть, если мы будем говорить о коалиции самцов, то, конечно, самцам выгодно находиться вместе, потому что они могут вместе охотиться, защищаться от неприятностей и спасаться вместе. А вот для самок выращивать детенышей вместе было бы очень рискованно, потому что ни один гепард не может противостоять, например, гиене. А если, например, две самки родили одновременно и в одном гнезде находится 5, 6, а то и 12 детенышей, то ни одна самка не сможет, даже две не смогут защитить их от гиен. И вот в Масаи-Маре мы наблюдали молодую коалицию, две самки потом разделились. Мы их назвали таким образом, значит, одну назвали мудрая, а другую та, которая заботится о других кисару. Эта самка до недавнего времени была очень известна, потому что она вырастила 6 детенышей, потом 3, потом 2, потом 1, и была действительно очень мудрой самкой. Несмотря на то, что имя мудрое получила ее сестра. Все дело в том, что кисару, как та, которая заботится о других, когда две сестры остались вместе, в основном охотилась, в основном заботилась о сестре, а вторая боялась ее покинуть. И вот был момент, когда две самки, уже будучи взрослыми, более 1,5 лет, почти 2 года, две самки спали, и кисару решила, что пора начать самостоятельную жизнь. Она ушла. А мы остались вместе со второй самкой, которую прозвали Бусара, что значит мудрая. И вот мудрая спала, и вдруг, когда проснулась, обнаружила, что сестры нет. И она села и начала кричать на все стороны света, звать. У гепардов есть такой громкий япы, звуки, которые распространяются более чем на 2 километра. Самка начала звать, но начала назвать не таким звуком, который издают взрослые животные, а писком, который издают детки, новорожденные и маленькие.
2: Котята.
3: Котята. То есть фактически это был призыв к матери. То есть, видимо, в состоянии стресса животные зовут, как они звали бы мать. И сестра вернулась к ней. Сестра пришла, хотя нехотя повела за собой, и вот они ходили вместе. Так вот, Кисару стала одной из самых успешных самок, а Бусара в течение первого года, после того, как они разделились с сестрой, пропала. Да, у самок есть еще интересная вещь. Мы наблюдали в неволе в московском зоопарке, как самки удочеряют или усыновляют других детенышей. Например, если у одной из самок в зоопарке у гепарда не хватает молока или отсутствует материнский инстинкт. И в таких случаях мы отдавали приемыша самке, у которой были детеныши примерно этого же возраста. И я всегда думала, что как же так? Вот в неволе гепарды принимают детеныши разного возраста. Почему же такого не происходит в природе? Оказывается, это происходит. Но мы этого не знаем. И благодаря тому, что мы, когда видим гепардов любого возраста, делаем фотографии с разных ракурсов, у нас всегда в базе данных сохраняются даже детеныши. Потому что что может произойти? Сегодня мы наблюдаем самку с детенышами, потом она ушла в Серенгети, через 2 года один из детенышей появился уже как взрослый особь. И мы можем сравнить, да, это особь или это какое-то новое животное по базе данных. Так вот, происходит интересная вещь. У нас было 2 сестры, 2 самочки, которые, понятно, жили уже отдельно друг от друга, на Сериан и на Ритой. И каждая из них размножилась успешно, родили по 3-4 детеныша, и в какое-то время из Масаймара ушли в Серенгети. И как-то на Ритой еще несколько месяцев появилась в Масаймаре, но уже без детенышей, к сожалению. Она была очень худая, выглядела ужасно, она болела. Что с ней было непонятно, мы вызвали врачей, они полечили ее, но, к сожалению, самка не выжила. И через некоторое время в Мару вернулась Насерия. С ней было 2 сына. Я посмотрела на них и думаю так, что-то в них интересное и совершенно необычное. Один крупнее, другой помельче. Один светлый, другой темный. Один очень пугливый, а один постоянно находится рядом с матерью. И когда я достала свои фотографии этих детенышей, когда они были маленькими, выяснилось, что тот, который был покрупнее, и находился все время рядом с мамой, это был не ее сын, а сын Наритой. А тот, который был пугливый и помельче, был сын Насериан. И если бы не эти фотографии, если бы невозможность идентифицировать гепардов, мы бы никогда этого не узнали. И это был первый случай, мы зарегистрировали в 2018 году. На сегодняшний день мы зарегистрировали 5 случаев усыновления матерями детенышей, неродственных, иногда самок. А происходит что? Видимо, когда Наритой стала чувствовать себя неважно, не могла заботиться о своем сыне, он каким-то образом нашел эту семью и присоединился к ним.
2: То есть сам нашел?
3: Да, сам нашел, скорее всего, потому что самка не будет искать другого, как бы нахлебника, потому что ей своего бы самца прокормить. Но этот самец на самом деле охотился даже вместе с самкой. А вот недавно, 2 года назад, у нас вообще был интересный случай. Если не знать, что, например, самцы не участвуют в выкармливании и выращивании детенышей, можно было подумать, что вот самка, самец, папа, мама, и у них 3 детенышей. Потому что юный самец, который только был выращен матерью, поскольку она молодая, она быстро достаточно размножилась опять, была беременна и оставила его. А он был один. И, понятно, ему было очень скучно, и он искал себе приключений, нашел эту семью. Он присоединился к этой семье. 3 детенышей боялись его как огня, потому что он был крупнее. И когда он играл, понятно, что он пытался как-то их то прикусить, то как-то поймать. Они его очень боялись. Но когда они охотились, он охотился вместе с приемной мамой. Когда, например, семья кушала, он был тем самым зверем, который отгонял шакалов от добычи. Но, к сожалению, когда он вырос, он оставил эту семью и начал вести независимый образ жизни. То есть он не создал коалиции с самцами из этой группы.
2: Они ему надоели просто.
3: Ну, видимо, да, тоже не захотелось, может быть, делиться своей добычей. Но вообще фотографии и идентификация гепардов помогают не только наблюдать за животными, но еще и создавать родословные. То есть мы можем прослеживать поколения. Вот, например, семья семья, которым принадлежала и Кисаро, о которой я рассказывала, член первой коалиции самок, и та самка, о которой я сейчас рассказывала, они все происходят из одной линии от Шакиры. И сейчас Шакира, которая пропала в 2009 году, мы сейчас наблюдали буквально до недавнего времени восьмое поколение гепардов от нее.
2: Ничего себе.
3: Более того, некоторые гепарды могут исчезнуть, как вот, например, произошло с самкой Миали. Она родила 5 детенышей, из них только один выжил, к сожалению, но это уже хорошо, самец. И вскоре после того, как самка его оставила, он исчез из Масаи-Мары. И, конечно, мы не считаем животное погибшим, если у нас нет доказательств, но где-то через 2 года я считала его потерянным для популяции Масаи-Мары. И вот в прошлом году он появился спустя 4,5 года. Это был самый долгий срок отсутствие гепарда, которого мы знали.
2: Возвращение блудного сына вспоминается.
3: Да, да. И вы знаете, вот что интересно, опять же, когда мы наблюдаем за гепардами, мы не рассчитываем ни на какую программу. Мы всегда лично, своими собственными глазами анализируем фотографии, сравниваем с базой данных и определяем гепардов.
2: Ну, программу вы имеете в виду компьютерную?
3: Компьютерную.
2: Да? Ну, часто используют. А вы используете традиционный для российских исследователей способ визуальных наблюдений. Как я вас хорошо понимаю?
3: На самом деле это самый верный способ, потому что любая компьютерная программа дает ошибки. И, к сожалению, если не научиться это делать мануально, то есть лично, использованием собственных навыков, к сожалению, невозможно подтвердить точность программы. И если компьютер дает сбой или программа, то, к сожалению, тоже определить гепарда невозможно. Это случилось недавно с Серенгетским проектом. Я как раз делала презентацию о моем методе идентификации гепардов. Все очень заинтересовались оттуда. И когда 2 недели назад мне позвонил сотрудник и сказал, что напомните мне, пожалуйста, вот у меня 60 гепардов в базе данных, я не знаю, что делать. Я ему объяснила еще раз, что нужно делать. И он сказал, что я совершенно потерян, потому что программа просто не дает никаких результатов. И я не знаю, на что смотреть. А у нас уже натренирован глаз. Я вам скажу так, что если вам показать, как это делать, и провести один единственный урок, вы потом будете это делать практически на автомате.
2: Ну, я же занимался визуальной идентификацией, я прошу прощения.
3: Но не гепардов.
2: Нет, не гепардов, дельфинов.
3: Вот, а вы знаете, все-таки это немножко разные животные, да?
2: Конечно,
3: когда существуют,
2: да,
3: какие-то,
2: мягко
3: линии,
2: говоря.
3: Да? А что интересно в пятнах, это то, что в мозгу на самом деле отпечатывается образ вот этих пятен. Осознанно определить совершенно невозможно, а вот подсознательно можно. Вот, например, приходит взрослый зверь, который из Серенгети. Я вижу его, и я понимаю, что я знаю вот это сочетание на лапе или на теле. Но у меня его в базе данных нет. Тогда я возвращаюсь назад к базе данных детенышей, рассматриваю их и нахожу этого детеныша. Оказывается, я его видела один раз, когда ему было 5 месяцев. То есть пятна на самом деле не изменяются. И в отличие от гиен, у которых детеныши сначала черные, а потом становятся пятнистыми, да, пятна не исчезают, а наоборот, у гепардов они становятся более яркими. Более того, вот эти пятнышки различимы на лапках в возрасте 1 месяца. И если сделать фотографии грамотные и четкие, потом этого зверика можно будет определить, когда он вырастет.
2: Здорово. То есть вы персональную судьбу его можете проследить от момента его рождения практически.
3: Да. Мы, конечно, не знаем, сколько детенышей рождается. Вот это, кстати, тоже интересный вопрос, потому что обычно то, что мы видим, это то, что самка выводит из гнезда. Ну, как такового гнезда нет. Это где-нибудь либо в расщелинах скал, где-нибудь в кустах она выращивает детей, либо в открытом поле в каких-то тоже кустах или деревьях.
2: То есть она не роет, ничего не обустраивает?
3: Абсолютно. Абсолютно. Мы нашли такую интересную вещь, что наиболее успешные самки выращивают детенышей во оврагах, потому что овраг длинный, там очень много кустов, как правило, и другие хищники просто не могут его учуять. Они могут пройти мимо вдоль оврага и не найти гнезда или не найти самку. Сколько детенышей рождается, мы не знаем. Известно, что в неволе максимальное количество 8. В природе мы видели 7, которые появились уже из гнезда в 1,5-месячном возрасте, когда самка начала с ними уже исследовать и бродить по экосистеме.
2: А выживает сколько?
3: Выживает очень мало. У нас, к сожалению, от 64 до 76% погибает в течение первых 3 месяцев. И в основном из-за хищников.
2: Понятно.
3: И до возраста независимости, то есть 18-23 месяца, выживает от 7 до 15% в зависимости от года. То есть год, когда у нас 17, например, процентов, мы считаем очень даже хорошим, или 15%. Это просто уникальный год. Но обычно очень много детенышей погибает. Очень обидно, когда, например, самка очень успешная, у нее детки, которые слушаются маму. Причем, вы знаете, в каждом помете будет один детеныш, который будет держаться все время рядом с самочкой. А остальные будут играть между собой, какие-то более активными будут. И в какой-то момент один из детенышей погибает. И вы знаете, мы сначала думали, может быть, это как раз тот, который рядом с самкой. Нет, вы знаете, любой может быть. И тогда его место занимает другой из группы. Тоже будет рядом с самкой большее количество времени. С чем это связано, очень сложно сказать, потому что все-таки групповые игры очень важны для детенышей. Они оттачивают все свое мастерство во время этих игр.
2: Охоту, да.
3: Бегают друг за другом, они пытаются завалить друг друга, так же, как они в дальнейшем будут охотиться на добычу. Причем, вы знаете, вот мы сейчас издали две статьи по акустике гепардов. Оказалось, что мы единственные специалисты в мире, вообще во всей Африке и в Азии, кто изучает акустику в природе, именно диких гепардов. И на самом деле это сделать очень сложно, потому что, во-первых, записать-то звуки можно, но, во-первых, надо понимать, в какой момент звуки будут изданы, приготовить аппаратуру. Во-вторых, не должно быть ветра, самолета, машин, разговора людей, птиц, даже лягушек, которые начинают квакать примерно в 5:30 вечера. И, конечно, кузнечиков или...
2: Цикад.
3: Ой, цикады, они, конечно, перебивают очень сильно, очень много.
2: Да очень громко, прям как мотор.
3: Или птицы. Есть, например, птицы такие, называются Superb Starling, это наши очень яркие скворцы местные.
2: Волоклюи, да?
3: Нет, не совсем, это вот именно скворцы. Причем они интересны тем, что у них не песня, а именно разговор. И особенно интересно за ними наблюдать, когда, например, под какой-то куст, на котором они сидят, например, годенье, такой большой, густой, который образует такую, скажем, нишу внутри, как беседка. А внутри как раз вот располагается такая группа вот этих птиц. Если гепард заходит в тень и ложится там, то начинается просто беседа, как в коммунальной квартире. Они все начинают это обсуждать, причем так очень возбужденно, громко все. Причем звуки очень разные, то есть это действительно речь какая-то. Они обсуждают, потом все тише, тише, все меньше, меньше участников. Потом они все затихают, потом гепард сел. Опять начинается обсуждение. Вы представляете, вот он сел, а вот что теперь будет? То есть на самом деле очень интересно наблюдать за природой. Я помимо гепардов пишу другие виды животных, например, звуки брата, давочников, обезьян, буйволов на гепардов, слонов на гепардов. И я обнаружила, на самом деле, очень интересные звуки шакалов. Когда они преследуют гепардов или когда пытаются отнять добычу, я записала 4 разных звуковых сигнала. Вот посмотрим, что из этого получится. У нас тут была группа исследователей топи, которые писали звуки тревоги у топи, у других антилоп. И они очень страдали, потому что говорили, ребят, вы, если видите нашу машину, пожалуйста, не приближайтесь, нам нужно, чтобы все было очень тихо, вот мы пишем вот это. Я говорю, так, ребят, вы приезжайте к нам, потому что у нас, у гепардов, вы запишете все, что только можно, потому что тут как раз вот объект, который напугает ваших подопечных. Вы знаете, вот очень интересно наблюдать, например, за тем, как другие животные знакомят с гепардами свое потомство. Не далее, как вчера, я наблюдала, как семья бородавочников, мама с детенышами, примерно, ну, наверное, месяца 4, подвела этих 4 детенышей к гепарду, который отдыхал, и стала подходить все ближе и ближе. Потом начала щипать травку, потом какой-то детеныш даже подошел ближе. И вот когда гепард изменил немножко позу, показав, что он вообще не очень доволен, где-то на расстоянии 2.5 метра всего-навсего от семьи этих бородавочников, они бросились на утек, но вернулись обратно. И вот такая самка бородавочника начала провоцировать гепарда на какую-то активность. То есть понятно, что в данном случае она поняла, гепард не находится в стадии охоты, но зато можно показать детенышам, насколько близко ты можешь подходить к хищнику и насколько уверенным ты должен себя чувствовать. Не бойся. Во-первых, сейчас я с тобой, во-вторых, мы его еще и прогоним.
2: А гепард может бородавочника съесть?
3: Может.
2: Ну, самку. Самца-то вряд ли.
3: Самца ни в коем случае, самку тоже ни в коем случае. И только не тогда, когда бородавочники подходят к гепардам. Когда бородавочник взрослый, особенно без детей, самец или самка, приближается к гепарду, часто это заканчивается тем, что бородавочник начинает гнать гепарда, причем на очень много десятков метров. а то иногда и по часу гонит. То есть для них это тоже как бы самоутверждение. Более того, бородавочники отгоняют гепарда, естественно, когда это гепард один, от добычи и начинают есть мясо.
2: Ну, как кабаны.
3: Ну, видимо, да, да.
2: Как кабаны, да, всеядные свиньи-то, они всеядные.
3: Точно.
2: Бородавочники.
3: И вы знаете, насчет охоты. Да, гепарды охотятся на бородавочников. У нас было даже несколько самок, которые специализировались на охоте на поросят.
2: Да.
3: Причем интересно, что единственная только самка могла забить у нас подростка большого, то есть практически половину роста взрослого бородавочника. Остальные охотятся на маленьких. И вот самцы, например, гепардов, когда стали стареть, они тоже охотятся на бородавочников. Но как это происходит? Когда самка с бородавочниками находится на каком-то приличном расстоянии, 50, 60, 100, там, 200 метров, и между самкой и детенышами тоже есть расстояние, вот тогда гепарды могут охотиться. Они на самом деле отгоняют от самки маленького детеныша, хватают и убегают. Потому что если самка бородавочника окажется поблизости, она будет так охотиться и за гепардом, что может на самом деле его и поддеть своими бивнями. А это будет, в общем, довольно серьезное увечье.
2: Да, да. Клыки у них будут здоров.
3: Очень сильные, да. Так что кто может на самом деле прогнать гепарда от места, где гепард отдыхает? Практически любой зверь. Да? Вот мы говорили о шакалах, которые просто настырно следуют за гепардом, облаивают его, и гепарду
2: могут
3: просто ничего
2: достать
3: не остается. Какой-то могут достать прямо натурально. Да? Бабуины. Ой, даже один бабуин, увидев гепарда, встает в большую стойку и начинает просто бежать. И гепарды, естественно, убегают мгновенно, тоже стараются не связываться с бабуинами, никогда не охотятся на бабуинов, но при этом гепарды, которые живут в очень густых лесах, они очень приспособляемые звери, адаптируемые очень хорошо к разным условиям окружающей среды и биотопов, некоторые гепарды умудряются жить в густом лесу.
2: В лесу или в буше?
3: Нет, не в буше, именно в лесах, в очень густых лесах. Они будут охотиться на мелкую добычу, такую как дик-дик, это самая мелкая африканская антилопа, особенно в Кении, на доманов, древесных и каменистых доманов, и на зеленых мартышек. То есть они будут охотиться как леопарды, с близкого расстояния на что-то мелкое. Или на очень крупных антилоп, которые тоже в лесу, их не очень хорошо видят. Так вот, если мы будем говорить о адаптации вообще гепардов к природе, то гепардов можно найти в любом биотопе. Например, в пустыне Калахари, там нет воды, но гепардам же надо пить, и они будут поедать маленький фрукт, примерным размером с большой апельсин, который называется цамамелон. И это такая дыня, которая состоит на 95% из воды. То есть это адаптация к пустынному образу жизни. Если мы говорим о гепардах, которые живут, например, в Иране, то у них во время осени отрастает очень густой подшерсток, так что они прекрасно могут справиться с зимними холодами и лежать в снегу, совершенно как наши вот в зоопарках из Южной Африки привезенные звери, например, да, или из Европы. У них тоже вырастает хороший подшерсток, поэтому вы всегда видите, например, гепардов, гуляющих по снегу, если они содержатся в неволе. И гепарды пересекают реки. Вы знаете, вот сказать, что гепарды любят воду, как тигры, конечно же, нельзя, или как ягуары. Но если нужно в плане, например, ухода от хищников, конкурентов, или для успешной охоты пересечь реку, даже такую широкую, как Масаймара или Тана-река, гепарды переплывают реку. Причем гребут они, как собаки, всеми четырьмя лапами. Иногда их захлестывает волной. Смотреть на это просто невозможно, очень переживаешь. Думаешь, как броситься спасать их. Иногда даже от туристов таким образом уходят. Конечно, обидно, когда маленькие детеныши следуют за мамой, потому что у нас были случаи, когда, например, те гепарды, которые живут в Масаймаре, где регулярно происходят миграции гну, они, во-первых, охотятся там на этих гну, во-вторых, они видят, что происходит на реке, когда там охотятся крокодилы на антилоп, да, во время переправы. А в некоторых реках крокодилов особо не видно, миграции или пересечения гну там практически не происходит. И в таких реках, к сожалению, гепарды не замечают крокодилов. То есть гепарды теряют на самом деле добычу и свою жизнь часто.
2: Ну, это удивительные, конечно, адаптации, тем более для диких кошек. Совершенно неожиданное, да, что гепарды вроде бы такие спринтеры, казалось бы, бегуны открытых пространств, оказывается, хорошо плавают, что лишний раз подчеркивает, что вот этот самый слабый охотник в саванне ищет все возможные варианты для выживания и очень гибко приспосабливается, о чем вы говорили. Я просто хочу еще раз это подчеркнуть. Угу. Лена, спасибо вам большое. Было очень увлекательно все это слушать. Я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным, а рассказывала о гепардах Елена Челышева, наш российский специалист, кандидат биологических наук, который исследует гепардов непосредственно там, где гепарды живут, в Кении, в Масаи-Мара. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Мы не знаем, что делать с другими мирами. Нам не нужно других миров. Человеку нужен человек. Станислав Лем из книги «Солярис».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм «Европа», и у нас в гостях астроном и доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.
2: Здравствуйте, привет, Владимир. Кристина, привет всем.
0: В 2013 году на экраны вышел американский научно-фантастический фильм режиссера Себастьяна Кардера, снятый в псевдодокументальном стиле. Лента в основном построена в форме видеозаписей о полете космической экспедиции к спутнику Юпитера Европе. По сюжету фильма, при приближении к Европе из-за солнечной бури у экипажа пропадает связь с Землей. При выходе в открытый космос для починки неисправности погибает Джеймс Корриган, спасающий при этом раненого коллегу Андрея Блока. Прибыв на покрытую льдом Европу, экипаж опускает в подледный океан разведывательный зонд через предварительно пробуренную скважину, чтобы взять пробы воды. Однако по неизвестной причине зонд перестает отвечать на сигналы, предварительно зафиксировав странную вспышку света. Для забора проб воды на поверхность выходит биолог Катя, после чего замечает подо льдом огни неизвестного происхождения. Под ней лед трескается, и она начинает быстро уходить под воду и погибает. Оставшиеся четверо астронавтов пытаются взлететь с поверхности спутника, однако при взлете отказывает один из двигателей. Корабль падает и начинает медленно погружаться в воду. Гибнущий экипаж в последний момент успевает передать все данные и видеозаписи на Землю. Через включенные камеры прямой трансляции видно, как корабль наполняется водой, сквозь которую прорывается гигантское светящееся существо со щупальцами.
1: Меня, знаете, этот фильм в первую очередь поразил, наверное, тем, что известное событие, которое произошло в Антарктиде, нашли озеро Восток. И эта история, она очень сильно перекликается с сюжетом в фильме, потому что долгое время никто не знал, что под километрами льдов может находиться озеро, и его совсем недавно нашли. И еще меня больше всего удивило, я не знаю, насколько это реалистично, насколько это правдоподобно, там был полярник Михаил Воронцов, который там зимовал на этой станции, и он говорил даже, что он видел какие-то там сияния на этой территории, какие-то огоньки, непонятно с чем связаны. И вся эта ситуация, она настолько мистическая и такая же, как в кино «Европа».
2: Удивительно, Кристина, я не знал эту историю, что озеро Восток и наша Антарктида как-то связаны со спутником Юпитера. А ведь правда, очень много общего. Давай напомним, у Юпитера много спутников. Это гигантская планета. И, насколько я помню, сегодня у Юпитера открыли более 60 спутников.
1: 64, по-моему.
2: Каждый день почти открывают новый. Но ведь не все они интересные, а интересных, по-моему, только 4. И открыл их еще Галилей, когда он сделал свой первый телескоп, вот первый в истории науки телескоп, сразу позволил Галилею открыть эти самые 4 спутника. И мы их так и называем – Галилеевы спутники Юпитера. Они такие яркие, что если бы самого Юпитера рядом не было, мы бы их могли невооруженным глазом просто с Земли увидеть. Но яркий Юпитер рядом с ними ослепляет нас и не позволяет нам глазами. Хотя я знаю одного человека, и он живет рядом со мной, в том же доме, где и я, с уникальным зрением он видит спутники Юпитера. Я в этом убедился, честное слово.
1: Как?
2: Мы с ним как-то гуляли вечером вокруг дома, и он говорит: «О, спутники». Я говорю: «Какие спутники?» «Ну как, Юпитера». «Ты что, видишь?» «Ну да, а ты нет». Я говорю: «Да никто их не видит». «Ну да, а ты нет». Я говорю: «Да никто их не видит». «Стой,

0: Ну, правда, с космическом корабле на любой орбитальной станции. Даже когда наши летали на станции «Мир», у них всегда были в наборе противогазы, и был пожар, и тогда они вот хорошо спаслись. В общем, противогаз должен был быть.
1: Ну, мне кажется, те условия, которые были при пожаре на станции, там я не представляю, как они выжили, потому что никакие в тех условиях никакие бы не помогли.
0: Я советую всем прочитать эту историю. На нашей орбитальной станции был пожар как раз в тот момент, когда там был советский и американский экипаж.
1: Или посмотреть документальный фильм «Пожар на станции».
0: Да, или этот фильм посмотреть. Он довольно точно воспроизводит ситуацию. Американцы были в ступоре. Они просто не знали, что делать. У них вот не было дела предусмотрено. А наши четко справились с этой задачей, потушили станцию и спасли экипаж.
1: И она же, по-моему, не один раз горела, по-моему, возгоралась.
0: Ну, бывают неприятности мелкие, а тут прям пожар был настоящий. Это ужасно, конечно. Ну вот спасли. Так что не обошлось без жертв. Ну, не знаю, стоит ли зрителям заранее раскрывать конец фильма, чем кончилась эта экспедиция. Я думаю, лучше посмотреть, потому что финал неожиданный совершенно. Никто не думал, и мы даже не думаем, что в недрах этого океана Европы мы найдем что-то крупнее одноклеточных существ. Ведь у нас тоже бактерии, микробы – главное население земного шара, а всякие слоны и носороги – они редкость. И на поверхности планеты живут, а в океане, в глубинах океана в основном мелкие водоросли. Мы рассчитываем, что тоже на Европе встретим такие одноклеточные существа, но что там живут светящиеся осьминоги или медузы, я даже не знаю, что там появилось.
1: Мне кажется, это «Добро пожаловать в планету бурь». Там тоже существует.
0: Да, есть связь, конечно, есть связь с планетой бурь. Так вот, насчет Юпитера. У Юпитера мощное магнитное поле, гораздо мощнее земного. Хотя у него нет такого железного ядра, как у нашей планеты. Вероятно, нет. А где же там магнитное поле рождается? Дело в том, что Юпитер – это огромная газовая планета, газовая снаружи. Но когда мы начнем мысленно или теоретически опускаться в недра Юпитера, мы увидим, что под большим давлением газ становится жидкостью. Там жидкий водород. Более того, он становится электропроводящей средой, проводником электричества. А где есть жидкий проводник электричества, там возникает магнитное поле. Бурление вот этой электрически проводящей среды, а в Юпитере она занимает почти весь объем, она генерирует магнитное поле. У Юпитера такое магнитное поле, а, соответственно, и такие радиационные пояса в нем, что все галилеевы спутники находятся там внутри. Самый неприятный, самая высокая радиация на Ио и очень высокая на Европе.
1: А я тогда не понимаю, если там такие высокие радиационные поля, как туда, уже же были туда
0: летали,
1: полеты.
0: Летали,
1: да, и
0: летали.
1: Как эти...
0: Вот об этом я и хотел тебе рассказать.
1: Зонды могли суициднуться от такого количества.
0: Слушай,
1: радиации.
0: Любая проблема решается технически. Если страна способна создать прибор, который выдерживает радиацию, значит, она эту проблему решит. Так вот. Американские инженеры эту проблему решили. К Юпитеру летали только американские космические аппараты. Некоторые, ну, два пионера, два Voyager, они пролетели мимо Юпитера, так сказать, недолго там были, не сильно облучались. А два последних аппарата, Галилео, он много лет вокруг Юпитера летал.
1: 14 лет, по-моему, да?
0: Да. А вот сейчас, в наши дни, там летает Джуно, ну, Юнона по-русски, если... тоже мифологический персонаж, она летает вообще в радиационных поясах. Так там такая электроника, которая выдерживает радиацию. Но есть еще одна хитрость. Там несколько компьютеров на борту этого космического аппарата работают параллельно. И если один компьютер дает сбой, а от радиации это бывает, другой проверяет его, говорит, этот сбой не считается, мы вот тут правильно все вычисляем, мы еще три оставшихся компьютера. Потом этот дает сбой. Два оставшихся говорят, нет, мы твои расчеты не принимаем во внимание, у нас у двоих все в порядке. И вот так они контролируют друг друга, потому что радиация действительно влияет на них. Но таким образом можно поддерживать. Несколько лет назад у нас в Институте космических исследований в Москве тоже задумали послать исследовательский аппарат как раз к Европе. Ну, очень интересно.

0: подумали, наша электроника не выдержит этой радиации, и направили его к Ганимеду, который немножко подальше от радиационных поясов. Вот, скорее всего, наш зонд полетит к Ганимеду. Тоже очень интересное место, но довольно безопасное для нашей электроники. Ну что делать? Ну нет у нас такой вот надежной электроники, которая выдерживала бы высокую радиацию. Нет.
1: А как вам пейзажи, которые показаны в фильме с точки зрения достоверности?
0: Ну, пейзажи там не часто мелькают, я бы сказал.
1: Немножко,
0: да?
1: Там все равно есть.
0: Немножко мелькают. И, на мой взгляд, они просто идеально точно соответствуют тому, что мы видим по фотоснимкам. У нас довольно хорошие снимки есть поверхности Европы. Мы видим там такой торосистый лед, такие вертикальные почти ледяные стены, трещины, ну, не назову их трещинами, но такие места, где ледяные платформы так контачат друг с другом.
1: А почему они на фотографии красного цвета выглядят?
0: Вот в этом-то и проблема. Лед обычно белый, а что на нем может быть красноватое? А если это водоросли какие-то? Они бывают красные, правда? Бурые водоросли. А если это какие-то грибки, например, живые? Несколько лет назад, 4 года назад, телескоп Хаббл, космический телескоп, посмотрел на Европу. Ну, время от времени он все планеты осматривает. Посмотрел на Европу и, о счастье, он увидел, как в этот момент разошлись льды на поверхности Европы, и в открытую трещину хлынула вода. И такой высоченный такой гейзер...
1: 200 километров?
0: Примерно где-то около 1000 километров высотой.
1: 1000
0: там
1: даже.
0: Гравитация слабая.
1: Я думала, километров 200.
0: Около 1000 километров высотой. Прямо в космос вылетело туда. И мы теперь точно знаем, раньше по расчетам, а теперь мы прямо видели эту воду. А раз вода время от времени выливается на лед, то, может быть, там какие-то микроорганизмы изнутри на лед попадают, ну и продолжают как-то немножко развиваться. Я думаю, что эти красные полоски на поверхности Европы – это водоросли, ну, что-то живое, по крайней мере. Было бы очень интересно хотя бы издали на них так с расстояния километров 10 посмотреть в телескоп и решить, живое оно или нет.
1: А как вы считаете, в фильме все-таки больше правильных вещей, не говоря уже, конечно, про какие-то вымышленные вещи, там, фантастики из серии вот этого чудища, щупальцами какие-то мигающие огоньки, которые там то появляются, то исчезают. Вам больше фильм все-таки понравился или как научная фантастика или нет?
0: Нет, это, безусловно, научная фантастика. То есть вся научная база там использована на полную. И как космический корабль, вот технически создан, и условия. Есть несколько, ну, не буду придираться, ладно. Или придерусь.
1: Ну, давайте придерусь.
0: Когда они опускаются на поверхности Европы, уже подлетает то космический корабль, было сказано, мы опускаемся со скоростью 60 километров в секунду. Так вот, с такой скоростью вы бы падали на поверхности Юпитера. То есть они вычитали это, правильно вычитали, что такая скорость, когда космический аппарат падает и врезается в облака Юпитера, вот тут он разгоняется до скорости 60 км в секунду. Жуткая скорость. Но на поверхность маленького спутника Европа они бы падали со скоростью всего 2 км. Не 60, а 2 км в секунду. Это довольно легкий расчет пока. Тоже быстро. С такой скоростью мы на Луну падаем. Ну, не мы, а космонавты, которые туда летали. С такой скоростью к поверхности Луны они приближались. 2 км в секунду. Ну, не страшно, затормозил и мягко опустился. Это одна ошибка. Вторая ошибка. Когда они уже опустились и термометром измерили температуру за бортом космического аппарата, кто-то из экипажа сказал, там температура абсолютный ноль. Ребята, абсолютный ноль – это когда холоднее не бывает. Минус 273 градуса по Цельсию. А там температура, да, там где-то...
1: 160,
0: минус 160, минус 180 в разных местах, но не 270 ниже нуля. Все-таки солнце немножко там греет, светит.
1: А в начале фильма астронавты теряют связь с ЦУПом из-за солнечных вспышек, и из-за этих солнечных вспышек выходит из строя техника. Можете ли рассказать какие-то реальные истории, когда астронавты действительно страдали от этих вспышек и как-то с этим сталкивались?
0: А вот позвольте я тебя поправлю. Мы говорим астронавты, когда имеем в виду американских летчиков, летающих в космос, а про наших мы говорим космонавты, да? Но вообще говоря, все они космонавты, потому что китайские тайконавты, а какие-нибудь еще другие, вот другие нафты, это же местное, так сказать, на каком-то одном языке одно название специальности, там pilot – это американский летчик на самолете, пилот у нас, да? Я бы их называл космонавтами еще и потому, что там в экипаже были русские. Это тоже был совместный экипаж. Помнишь, да? Кстати, она погибла там на поверхности Европы. Так что это все космонавты. А были ли случаи, когда солнечные вспышки портили электронику, скажем так, да? Не обязательно средства связи, а просто выходило из строя что-то на борту космического аппарата? Да, были. Постоянно бывают. Но, как правило, это все-таки на непилотируемых, то есть без присутствия человека, космических аппаратов. Ну, поскольку не так страшно там потерять живого человека, там не очень сильно дублируют разные системы. То есть взамен испорченных ставят еще какие-то запасные. И поэтому довольно часто на спутниках выходит из строя после мощной... Что такое солнечная вспышка? Это мощный взрыв на поверхности Солнца.
1: Как раз это в фильме показано.
0: Да,
1: хорошо.
0: Прям... Между прочим, показано, ты думаешь, это рисунок? Это настоящие кадры.
1: Да вы что?
0: Клянусь.
1: А вы откуда знаете?
0: Я астроном. Я за этим слежу. И кадры, снятые с борта специальных космических обсерваторий, которые следят за Солнцем. Вот есть такая обсерватория SOHO. Она 30 лет уже, с 92-го, по-моему, года, непрерывно смотрит на Солнце. А после нее еще некоторые там СДО еще полетели. И они непрерывно смотрят на Солнце и снимают вот эти вот взрывы, выбросы солнечных, ну, можно сказать, плазмы, облака плазмы, да, такие корональные выбросы их называют, когда из солнечной короны выбрасывается такое облако горячей плазмы. Они летят, и если налетают у нас тут в окрестности Земли, на спутники или на магнитосферу Земли, мы видим разную красоту, там, полярные сияния, еще что-то. Для нас это красота, а для спутника это гибель. Электроника там горит и выходит из строя. Когда запускают людей, предвидят это. Поэтому, во-первых, защищают все электронные приборы еще дополнительной защитой, а потом просто дублируют их. Один сгорел, другой включается на его место. Но у них, видимо, сгорело все, потому что солнечная вспышка была очень сильная, и они лишились связи с Землей, наверное, навсегда, да? Потом у них так...
1: Ну вот это странный момент, они вроде лишились связи, а потом всю информацию,
0: да,
1: собранную, как в последний момент перед смертью послали.
0: Да.
1: Как им это удалось? Вот как объяснить это с точки зрения логики, я не поняла.
0: Ну, понимаешь, логика кино, она не всегда должна соответствовать жизненной логике. Если очень
1: Но,
0: надо...
1: А вы можете как-то предположить, вот каким образом, если, допустим, вот действительно случилась бы такая ситуация?
0: А помнишь, там на борту был такой немножко небритый, мрачный,
1: да,
0: электронщик. Он все время вот в напряженном каком-то состоянии.
1: А, он вышел и починил?
0: Все время работал. Все время он чего-то делал. Я думаю, за то время, пока они там летали и работали на поверхности Европы, он, наверное, приложил руки и электронную свою систему связи починил. Иначе как бы они с Землей связались? Ну, в конце концов, это можно за кадром оставить, да? Человек все время копался в какой-то электронике и, наверное, привел ее в порядок. По крайней мере, этим он занимался там. Так что это оправдано. Для кино это не считаем ошибкой.
1: А давайте еще представим, что якобы вот эта фантастика, которая показана в фильме, она воплотилась в реальности, в жизни, и они бы действительно полетели на Европу. Ну, даже не обязательно на Европу, просто проделали такой долгий полет. А вообще, судя по фильму, они как-то очень быстро долетели, и не было ощущения, что сколько нужно лететь до Европы? Года 3, наверное?
0: Это зависит от ракеты, это зависит от момента.
1: Если бы они действительно полетели, вообще, сколько нужно было взять с собой еды, и действительно нужно ли было пить дистиллированную мочу, как это показано в кино?
0: Ну,
1: и какие бы запасы они с собой взяли?
0: На современных ракетах вот до Марса лететь примерно где-то 8-9 месяцев, а до Юпитера, ну, тоже это зависит от того, какая ракета, какая траектория, ну, примерно 2-2,5 года. Ну, может быть, около 3 лет. Вот. 3 года для современной ракеты – это нормально. Ну, что такое 3 года? У тебя иногда... Корабль уходит в дальнее плавание, и моряки там год-полтора вообще питаются тем, что взяли с собой. А тут огромная ракета. Ну, взяли...
1: Но они же могут в порт куда-нибудь выйти, набрать еды.
0: Купить новенького, да? Нет, я тебе напомню. Есть подводные лодки, атомные подводные лодки, военные, которые опускаются и год не всплывают вообще на поверхность океана. Были такие экспедиции военные. Годичное кругосветное путешествие на подводной лодке. Там 1,5-2 сотни здоровых мужчин, моряков, и питание вполне... Я был недавно на такой подводной лодке, кстати говоря. Там даже внутри бассейн есть, чтобы они купались. Кают-компания с птичками и разными мелкими животными. То есть это подводная лодка, город целый, атомный двигатель. И довольно комфортно. А кампус там, вот где, ну, кухня корабельная, там прям огромная столовая. То есть нет, на хорошем космическом аппарате многолетний полет – это не проблема. Проблема может быть психологическое состояние. Вот запереть человека в эту клетку без возможности выйти из нее, найти помощь какую-то со стороны ожидать. Ты один на один с этим космосом, который хочет тебя убить постоянно. Это, конечно... И, между прочим, в фильме они постоянно как-то вот нервничают, какие-то мелкие стычки у них друг с другом. Возможно, что так и будет. Как-то раз давным-давно... Я ехал в одном автомобиле, мы на морском берегу, там на Черноморском, ехали из одного города в другой с медиком, вернее так, даже с психологом, который занимался в отряде космонавтов вот психологическим подбором экипажа. Такой старый армянин, очень симпатичный был. И он мне еще были у нас рядом со мной коллеги, он спросил: «Как вы думаете, какой экипаж должен быть сформирован для полета на Марс?» Вот представьте себе, в ракете 6 мест. А 6 – это очень хорошо оправданное количество. 2-3 человек не пошлешь, потому что нужен широкий набор специальностей. Медики, инженеры, электронщики. Да? 6 человек.
1: Ну, это то же самое, что мы видим.
0: Ну, примерно там, да, такой же экипаж был. Вот, 6 человек. Как его надо сформировать? Многолетний полет. Ну, мы сразу сказали, ну как? 6 мужчин, 6 женщин. Ну, потому что, ну, понятное дело, им надо как-то вот семейно там организовать жизнь семейную, на много лет отрывать мужчин от женщин, это нехорошо. Нет, сказал он, так нельзя. Почему? Это же естественно. Ну, найти 3 пары, да, космонавтов, не семейных уже, и отправить. Нет, говорит, так нельзя. Представьте себе, что одна пара за долгий полет поссорилась, распалась. Тут же появляются претенденты, чтобы разбить.
1: И потом в конце они бы перебили друг друга.
0: Там кошмар. А как же, говорим мы? Ну хорошо, тогда 6 мужчин. Нет, 6 мужчин тоже нельзя. Почему? Они очень быстро опустятся. Им не перед кем будет держать форму. Они быстро одичают там. А как же тогда? 5 мужчин и 1 женщину. С одной стороны, она одна, их 5, значит, никто из них не будет иметь морального права претендовать на нее.
1: Либо все 5.
0: Нет, но это... Они все-таки космонавты. А с другой стороны, ее присутствие будет постоянно держать их в тонусе. И они там будут следить за собой, бриться. Ну, в общем, быть людьми, так сказать, культурными и не опускаться до животного уровня.
1: Слушайте, вот. Ну это интересное такое замечание. Как раз и в фильме то же самое.
0: В фильме 2 женщины было в экипаже и 4 мужчин. Вот это примерно такое сочетание, какое и ожидается в реальных полетах длительных.
1: А скажите, в целом вообще понравился вам фильм? Посоветовали бы его к просмотру или нет?
0: Да. Второй раз я бы его не стал смотреть, если бы вот не наш с тобой разговор, потому что там достаточно очевидно все. Там уже не ожидаешь новых каких-то деталей. Хотя иногда они появляются. Но один раз его надо посмотреть, чтобы ощутить вот эту профессию космонавта. Межпланетчика, как раньше говорили. Это тяжелая работа. И к ней, наверное... Кто-то из нашего поколения уже должен готовиться. Вот-вот уже начнутся полеты на Марс и еще дальше в систему Юпитера. А еще я мечтаю, чтобы был полет человека в систему Сатурна, а он еще в 2 раза дальше, чем Юпитер. Рядом с Сатурном есть фантастически интересный спутник. Его зовут Титан, и он правда Титан. Он огромный, он намного больше нашей Луны, намного больше Европы. Это прям планета целая. У него есть атмосфера. Атмосфера не такая гадкая, как у Венеры, углекислый газ, или у Марса тоже углекислый газ. У Титана атмосфера почти наша, родная. Вот Вот что между мной и тобой сейчас? Азот. Четверть кислорода и три четверти азота. А на Титане чисто азотная атмосфера. Для нас это родной газ. Он для нас не ядовитый. Мы можем дышать, но, правда, кислорода там нет.
1: А вы знаете, да, на эту тему как раз есть фильм про Титан. Он так и называется. Мы с Артемом Елмуратовым как раз его разбирали.
0: Ну, вот. Надо когда-нибудь со мной его обсудить. Я большой фанат Титана. Там маленькая сила тяжести, плотный воздух. И я даже рассчитал, что если человек, ну, достаточно тренированный такой, крепкий человек, спортсмен, оденет крылья, то он сможет летать на Титане, как птица. Сила тяжести маленькая, он будет весить немного, а атмосфера плотная, густая, и можно крыльями себя поднять в воздух. Вот это планета, вот это фильм. Я, по-моему, не знаю, есть ли такой фильм, где космонавты летали бы на крыльях. А надо было бы сделать, и это был бы фильм о Титане.
1: Спасибо вам большое за такой интересный рассказ.
0: Я рад каждый раз возвращаться к рассказу о фантастических фильмах с фантастически красивой собеседницей.
1: Спасибо большое. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Я надеюсь, все удобно устроились. В общем-то, из любой точки нашего зала все хорошо видно и слышно. И я с радостью объявляю тему нашей сегодняшней лекции, которую вы уже прочитали. Еще раз хочу ее озвучить. «Великое противостояние и великое затмение» – это два выдающихся события, которые случатся ровно через месяц, 27 июля. И мы пригласили на эту лекцию старшего научного сотрудника Института астрономии, Института космических исследований Академии наук, кандидата физико-математических наук Олега Станиславовича Угольникова, который является главным специалистом по атмосферным явлениям и таким редким небесным явлениям, как затмение Луны и Солнца. Предоставляю слово, пожалуйста.
2: Встречаем. Большое спасибо.
1: Спасибо.
2: Дорогие слушатели, прежде всего, я должен сказать вам большое спасибо. Я приятно удивлен, увидев здесь полный зал. При том, что такая погода, разгар футбольных страстей, как-то наука должна была отойти на второй план. И тем не менее, мы с вами смогли собраться. На дворе 2018 год, который очень богат на разные события. Некоторые из них мы предсказывали заранее, о некоторых мы ничего не знали, и только вот на наших глазах они случились и происходят. И очень важно, чтобы вы понимали то, что вы видите на небе. А при том, что будет происходить через месяц, при том возможном количестве дезинформации, которая может начаться, ну, я думаю, как только закончится чемпионат мира, вам важно к этому подготовиться, чтобы самим не попасться на эту удочку, а также спасти от этой участи всех ваших друзей и знакомых. Вот для этого мы с вами сегодня собрались, и я расскажу вам лекцию на тему, ну, она в афише более полно формулируется, «Великое противостояние и великое затмение». Ну, вы, наверное, почувствуете, что не зря я так бросаюсь словами «великое», потому что действительно оба события уникальны, а то, что они еще и совпали, это вообще редкость. Ну, насколько редкость или не редкость, я тоже в конце скажу. Многие из вас восхищаются звездным небом, глядя на его, ну, как бы такую величавую красоту и как будто бы незыблемость. Действительно, мы видим звезды, которые на протяжении, ну, тысяч лет практически не меняют своего взаимного положения, Млечный Путь, галактику, все это кажется каким-то мощным, масштабным и очень медленно меняющимся. И тем не менее, иногда на небе случается что-то очень быстро, подчас неожиданно, если вы не были предупреждены, и непонятно, затруднительно для быстрого объяснения. Вот таких явлений может быть очень много, я далеко не все перед вами здесь показываю, но вот то, что в первую очередь приходит на ум, появление ярких комет, то, что до середины второго тысячелетия вообще было непонятно, что это, откуда это берется, тем более даже немыслимым было пытаться это предсказать на будущее. Метеорные дожди тоже случаются спонтанно, и даже сейчас не всегда точно удается их предсказать. Ну и, конечно, солнечные и лунные затмения – это самые масштабные астрономические явления, которые мы можем на Земле наблюдать. Понятно, что в течение многих веков они вызывали ужас у людей, считалось, что это предзнаменование каких-то ужасных событий, войн, эпидемий и так далее. Действительно, два самых ярких события, два из самых ярких светила нашего неба – Солнце и Луна – вдруг внезапно начинают темнеть, исчезать, Солнце превращается в такой вот черный диск, окруженный кольцом огня, а Луна вообще приобретает кроваво-красный цвет, который наши предки считали кровью, которой обливается Луна, и тоже видели в этом очень дурное предзнаменование. Но вообще, в плане красноты есть еще одно событие, а точнее один объект, который тоже очень красный и всех очень сильно пугал. Это планета Марс, которая просто из-за свойств его грунта тоже светит в небе Земли ярко-красным цветом. Но позиция Марса такова, что большую часть времени он находится достаточно далеко и теряется на фоне ярких звезд. То есть это звездочка, ну, не выделяющаяся из всех остальных. И только в редких случаях Марс вдруг, ну, практически вспыхивает. Буквально несколько месяцев из едва заметной звездочки, ну, по крайней мере, в городах, он становится ярким светилом, существенно превосходящим в блеске все окружающие звезды. И вот два самых красных явления, это лунное затмение и противостояние Марса. Что такое противостояние, я скажу чуть позже, при котором Марс становится ярко виден на небе. Вот они пугали людей, а представляете, если два таких события еще и происходят вместе. Естественно, Марс наблюдали давно, лунное затмение тоже наблюдали давно. И для того, чтобы понять, от чего они происходят, нужно понять, когда мы их видим, где они находятся и с чем может быть связано наступление того или другого явления. И вот много веков назад люди обратили внимание, что полная Луна –

что такое Луна, сразу, там сейчас как раз дожди. Ну, к июлю, наверное, все изменится. Ну, понятно, что на юге вероятность ясной погоды у нас повыше, и мы видим, что и Луна будет повыше располагаться над горизонтом. Ну, коль скоро мы заговорили о лунном затмении, и большая часть из вас его, я надеюсь, увидит, давайте мы все-таки на нем остановимся поподробнее уже с точки зрения того, что мы видим. Рассмотрим четыре вопроса. Первый из которых простой, второй посложнее, а дальше еще сложнее. Но самый простой вопрос, ну тоже простой, непонятно. Собственно говоря, почему во время затмения полного Луна у нас не исчезает, а остается видимой на небе? Казалось бы, она в земной тени, все, Луна должна не стать. Следующий вопрос более сложный. Почему она становится красной? Что это за кроваво-красный цвет? Кто ее облил красной краской и так далее? От чего это все происходит? Третий вопрос. Почему вид Луны непредсказуемо меняется от затмения к затмению? Вот если вы меня спросите, во сколько будет затмение, я вам с точностью до минуты отвечу. Какая будет фаза, я вам с точностью до сотой доли тоже отвечу. А вот вы спросите меня, будет ли Луна совсем яркая или нет, вот тут я начну уминаться, как такой плохо знающий школьник, предмет, потому что я действительно не буду точно знать, какой будет Луна. Скажу, что, скорее всего, она будет достаточно яркой. Почему? Чуть позже. Ну и четвертый вопрос, от чего это зависит, и, собственно, какую информацию несет в себе вид Луны во время затмений. Вот перед нами четыре вопроса. Давайте мы начнем на них постепенно отвечать. Ну, начнем, конечно, с самого простого. Самый простой вопрос – почему Луна не исчезает? Вот с Иоганном Кеплером я вас уже познакомил. То, что он сформулировал законы движения планет вокруг Солнца, наверняка многие из вас знали. А то, что он объяснил, почему Луна не пропадает с неба первым, наверное, вы об этом не слышали. Действительно, Иоганн Кеплер первым, ну, по крайней мере, из дошедших до нас источников, объяснил свечение Луны во время полной фазы затмения. Дело в том, что наша с вами планета окружена атмосферой, атмосфера достаточно плотной, и атмосфера начинает работать как линза. Она преломляет лучи, и они попадают туда, куда попадать, по идее, не должны. То есть тень у нас не совсем тень, а такая почти тень. И поэтому Луна все-таки хоть как-то, но освещена лучами, но лучами, прошедшими через атмосферу Земли. И вот этим как раз и определяются ответы на все остальные вопросы, уже вопросы более сложные. С этим явлением, которое называется атмосферная рефракция или преломление лучей света, астрономы сталкиваются не только во время лунного затмения, они с ними сталкиваются постоянно. Дело в том, что свет звезд всех тоже проходит как, через атмосферу Земли перед тем, как попасть нам в глаза. Но если мы, конечно, не из космоса наблюдаем. И тоже атмосфера этот луч немножечко искривляет. И в результате мы видим звездочку чуть-чуть выше, чем ее истинное положение. То есть звезда здесь, а мы видим ее тут, потому что лучи пришли уже с другой стороны к нам. И это явление называется атмосферной рефракцией, и для звезд, которые высоко над горизонтом располагаются, этот угол очень маленький. То есть совсем чуть-чуть звездочка приподнимается на небе. Другое дело, если звезда находится у горизонта. Вот там рефракция заметно усиливается. И вот впереди у нас период летних отпусков, мы поедем на юг затмения смотреть. И нас ждет сюрприз. Оказывается, когда мы с вами сидим на морском берегу и видим заходящее за морской горизонт Солнце, его истинное положение уже под горизонтом. То есть вы Солнце видите, а на самом деле направление на него уже это направление в воду. Рефракция у горизонта чуть-чуть больше, чем видимый диаметр Солнца – 35 минут. И это, по крайней мере, в наших широтах удлиняет световой день, ну, примерно минут на 5-10. Ну, чем севернее мы находимся, тем больше. Если же мы перейдем от красивого заката к лунному затмению, то есть к теме нашей сегодняшней лекции, то тут у нас лучи Солнца не только в атмосферу входят, но потом еще и выскакивают, поэтому угол оказывается еще в два раза больше, целый градус, и этого достаточно, чтобы осветить даже центр тени Земли. То есть, хотя у нас 27 июля Луна залезет в самую середину тени, все равно она от Солнца никуда не денется, и лучи света до нее доберутся. Поэтому есть что нам смотреть, мы будем видеть не только, что Луна исчезла, а все-таки мы будем видеть Луну. Но Луну весьма необычную. Теперь давайте разберемся, а в чем ее необычность. Я сам провожу астрономическую олимпиаду, и мы когда-то давно, сейчас это уже бесполезно, потому что все знают, спрашивали детей, а почему Луна во время затмение приобретает красный цвет. И очень часто

0: получали ответ. Ну вот Луна освещается преломленными лучами Солнца. Наверное, красные лучи сильнее преломляются, и поэтому Луна окрашивается в красный цвет. Давайте проверим, так это или нет. Вновь берем билеты, отправляемся на курорт. Но вот тут нам нужна уже такая значительная доля везения. Поскольку атмосферное явление, под называемое «зеленый луч», наблюдается очень редко. Для этого нужны особые атмосферные условия и очень хорошая погода. Но если нам повезет, мы сможем увидеть, что вот на самом-самом заходе Солнца, как на этой фотографии, его последний луч, иногда даже так от Солнца отрывается, окрашивается в зеленые цвета. То есть зеленое Солнце у нас заходит за горизонт чуть-чуть позже, чем красное. И связано это с тем, что зеленые лучи преломляются совсем немножечко, но сильнее, чем красный. Получается, что Луна во время затмения должна быть зеленой. Зеленой Луны никто никогда не видел. Значит, дело, очевидно, не в этом. А дело в другом процессе, который происходит со светом в атмосфере. То, что он преломляется, ладно. Но он не только преломляется, но он еще и рассеивается. Ну вот давайте представим себе такую ситуацию. Вот опять же у нас детей много в зале. Правда, сейчас каникулы летние. Вот чуть позже звонок раздается, или, скажем, раздался звонок, а учитель вас с урока не отпускает. Еще минуту вам что-то рассказывает, а вам уже хочется к друзьям. Вы открываете двери и бежите. Но в зале уже полно детей. И, естественно, если вы побежите по прямой, вы обязательно в кого-нибудь врежетесь. Да? Бывало такое на переменах. Так вот, представьте, что выбегает один совсем маленький ребеночек и сквозь всех проскакивает. А за ним выбегает вот такой большой, ему шага не удается сделать, он обязательно врезается, летит в сторону. Ну, все как обычно в школе бывает. Так вот, синие и красные лучи Солнца в нашей земной атмосфере ведут себя как раз как те двое детей. Красные лучи рассеиваются слабо, они могут пройти сквозь атмосферу, ну, конечно, не полностью, в ослабленном виде даже из него выйти. А вот синие и зеленые лучи обязательно взаимодействуют с воздушным веществом и рассеиваются во все стороны. Это порождает хорошо известное вам явление, которому вы всегда видите и всегда вам очень рады. Голубое небо, ясное. Голубой цвет неба – это синие лучи солнца, которые в воздухе рассеялись и поэтому со всех сторон к вам идут. То есть это тоже лучи солнца, но уже проходящие с разных направлений на небе. А вот красные лучи рассеиваются меньше и могут все-таки просочиться сквозь такую длинную толщу атмосферы. Смотрите, путь лучей через земную атмосферу при затмении, но он несколько тысяч километров насчитывает. И вот с этим свойством связаны другие вещи, которые вам хорошо известны, но, может быть, просто не задумывались об их происхождении. Ну вот, например, Солнце на закате, о котором мы сейчас с вами говорим. Почему оно красное? По той же самой причине. Просто синие и зеленые лучи Солнца, они тоже есть, но они до вас не дошли. Слишком большой путь они шли сквозь воздух и рассеялись по дороге, потерялись. А красные лучи все-таки доходят. И еще один момент. Почему, собственно, запрещающий сигнал светофора сделали красным? Потому что красный свет лучше виден с большого расстояния, особенно если у нас туман. Если водитель не заметит зеленого света, это полбеды. Если он не заметит красного, тут уже быть беде. Поэтому запрещающий сигнал светофора взят таким цветом, каким он лучше виден с большого расстояния. Посмотрите, красная луна во время затмения, красное солнце на закате и красный свет светофора на самом деле имеют общую причину. И связана она с прохождением света через атмосферу Земли. Вот, оказывается, как все взаимосвязано в нашей с вами, на нашей с вами планете. Но с лунными затмениями не так все просто. В начале 20 века французский астроном Андре Данжон обратил внимание, что лунные затмения все совершенно разные. Бывают затмения, при которых Луна практически исчезает с неба, а бывают такие затмения, что прохожие случайно отказываются признавать факт затмения. Они говорят, никакого затмения нет, мы видим просто Луну. Настолько яркой бывает Луна. И вот Данжон пытался разобраться, в чем дело, и для того, чтобы ему было проще, он ввел классификацию лунных затмений, которые сейчас в профессиональной астрономии уже не используются, но вот любители астрономии при наблюдениях часто ее вспоминают. Это так называемая шкала Данжона. Он каждому затмению ставил оценку от 0 до 4. 0 – это значит затмение совсем темное. 1 – это что-то на месте Луны мы можем все-таки видеть. 2, 3, ну и 4 – это совсем яркая Луна. Но одно дело классифицировать, а другое дело понять, собственно, что и почему. И вот разобраться в причине такой переменчивости Луны, причем непредсказуемой, помогло, ну, по-настоящему катастрофическое событие, которое случилось в конце XIX века. В августе 1883 года случилось очень мощное извержение вулкана Кракатау. Вот здесь, я не знаю, хорошо ли вам видна карта. Вот серая часть – это каким был остров Кракатау до извержения, а рыжая – это что, собственно, от него осталось. То есть большая часть острова ушла под воду. Это было извержение взрывного типа, фактически взорвался вулкан, сам вулкан исчез, большая часть острова ушла под воду. И количество жертв этого землетрясения оценивается примерно 30 тысячами. Вот где находился вулкан, это между островами Суматра и Ява в Индонезии. Но это такое одно из самых вулканически неспособных, неспокойных мест на нашей планете. Но вы спросите, при чем тут вулкан? А при том, что через год, 4 октября 1884 года, состоялось лунное затмение. Его наблюдали во многих странах мира, в том числе в Париже. И Луна взяла да исчезла с неба вообще. И вот темное лунное затмение с вулканом связал знаменитый французский астроном, тоже французский, Камиль Фламарион. Он предположил естественную вещь. Если у нас Луна освещена лучами, проходящими сквозь атмосферу Земли, а в атмосфере что-то происходит, то Луна станет темной. То есть получается, что вид Луны во время затмения – это как белые листки на экране, на котором мы смотрим те процессы, которые происходят у нас с вами на планете Земля. То есть не Луной определяется, что мы видим во время затмения, а нами с вами, планетой Земля. Вот как все оказалось интересно. И эта связь, подмеченная Фламарионом, придерживалась, выполнялась и в 20 веке. Во второй половине прошлого столетия случилось тоже три достаточно мощных извержения вулкана. Вот они перед вами. И после каждого из них наблюдались достаточно темные лунные затмения. Но в первых двух случаях вообще Луна была еле видна. А в третьем, после вулкана Пинатуба, мы видим такую интересную картину. Половина земной тени оказалась черная, а половина более-менее прозрачная. То есть, очевидно, вулканические выбросы как-то так неравномерно по атмосфере были распределены, что вот так вот неестественно Луна себя проявила. На самом деле, эта тематика, связанная с загрязнением уже высоких слоев атмосферы, сейчас очень актуальна и активно обсуждается. Дело в том, что вулканические выбросы, какой-то аэрозоль человеческого происхождения не только на лунные затмения влияет, а и на климатические условия на нашей с вами планете. И не сказать об этом, хотя это не имеет прямо прямого отношения к нашей сегодняшней лекции, я не могу. Ну вот вспомним о злободневном парниковом эффекте. Но опять же, в зале есть дети, давайте я расскажу, что это такое. Потому что все о нем говорят, но не все до конца понимают. Мы с вами живем под светом звезды по имени Солнце, как пел Виктор Цой. Солнце обеспечивает нам приток энергии на нашу с вами планету. И приток этот происходит в видимом свете, ну и в ближней инфракрасной области. Земля сама энергию отдает, как и отдает его любое тело, да, как и вы тоже. Любое тело, имеющее ненулевую температуру, тоже излучает. Но излучает Земля в дальней инфракрасной области, вот на длине волны около 15 микрон. И если у нас в атмосфере появляется что-то, что пропускает солнечный свет, но задерживает обратное излучение Земли, то это что-то, естественно, будет сильно менять температуру на поверхности нашей планеты. И вот в этом состоит парниковый эффект, ну и главный, один из главных парниковых агентов – это углекислый газ СО2. Могу спросить вам, парниковый эффект хорошо или плохо, как вы думаете? Кто сказал «плохо»? Очень и очень хорошо. Без парникового эффекта средняя температура на поверхности Земли, но я тут в кельвинах выразил, ну, переведу ее в Цельсии, минус 20. Это средняя температура с учетом экватора и всего остального. Вот парниковый эффект дает нам выигрыш почти в 40 градусов, минус 20 превращается в плюс 20, и вот какая хорошая погода сейчас на небе. То есть, конечно, парниковый эффект, он полезный, он необходимый для того, чтобы на Земле появилась жизнь. Кстати, она и на Марсе могла бы появиться, если бы там парниковый эффект был помощнее. Но и, конечно, все хорошо в меру. Если же в атмосфере появляется что-то, что хорошо, да, ну, можно его сравнить его с одеялом. Собственно, одеяло тоже само не греет, но оно греет вас, поскольку оно задерживает ваше тепло. Если же в атмосфере появляются пылевые частицы, от вулканов или еще от чего-то, то они свет отражают, и наоборот идет похолодание. Вот одно из самых известных похолоданий случилось на Руси в начале 17 века, и оно также было связано с мощным извержением вулкана, причем вулкана очень дальнего, в Южной Америке находящегося. Собственно, это знаменитые года без лета на Руси, 1601-1603, в общем-то, положили начало смутному времени. Вот как мы с вами далеко ушли от темы лекции. Так что же получается? Раз вулканы так сильно влияют на вид лунных затмений, мы с вами возвращаемся, то значит, наблюдая Луну, мы можем судить о том, что происходит в атмосфере нашей планеты. И это действительно интересная задача, которую можно решать. Более того, за счет того, что Луна достаточно большая и во время затмения движется сквозь тень, мы можем с вами наблюдать разные области атмосферы, причем и на разных высотах. Чем выше проходит луч, тем меньше его угол преломления, тем в более внешние слои тени он попадает. Расскажу вам реальную историю. Ну, ей где-то 7 лет. В 2011 году мои коллеги находились здесь, в России, ну, недалеко от Москвы, будем считать, на Урале. И что наблюдали? Телескоп. Они наблюдали состояние атмосферы в Антарктиде, рядом с озоновой дырой. На полном серьезе, хотя находились сами не так далеко. Смотрите, как глубоко под горизонт они заглянули. Как это нам удалось? Происходило лунное затмение, Луна проходила сквозь южную часть тени, не как это сейчас будет, не через центр, и была как раз освещена лучами Солнца, проходящими прямо через антарктический озоновый слой. И мы даже смогли померить количество озона в Антарктиде, которое оказалось в полной норме. Как потом выяснилось, мы чуть-чуть не попали в озоновую дыру. Она была немножечко со стороны. Ну и вот, если среди вас уже есть люди более близкие к науке, вот огромная спектральная линия в спектре Луны, вся она принадлежит атмосферному озону. То есть, пожалуйста, можно измерять состояние озонового слоя Земли. Но, к сожалению, очень редко. Бывает и другой случай. Вот перед вами результаты наших наблюдений лунного затмения 4 марта 2007 года. Мы просто смотрим, как Луна проходит через тень и измеряем его яркость. И выясняется, что самое темное место в тени было не в центре, а вообще где-то сбоку. На Луне появилось темное пятно, причем на хороших фотографиях Луны во время затмения оно просто было видно. Был вопрос, что это за темное пятно? А оказывается, это была тень, как вы думаете, чья? Облаков в Индонезии, вот этих вот. И вот нам удалось даже измерить количество водяного пара в атмосфере, вот его здесь резко становилось больше, и сравнивая это с космической картой, мы получили очень хорошее согласие. То есть просто было видно, как вот в одном месте Земли у нас больше становится водяного пара именно по наблюдениям лунного затмения. Кстати, вот такая ситуация вполне возможно реализуется в этот раз, так как если мы будем смотреть Солнце, со стороны Солнца, то Луна у нас пройдет прямо за центром диска Земли, но затмение-то глубокое, и заходить она будет за экваториальной частью нашей планеты, и выходить тоже из нее. А на экваторе у нас больше всего водяного пара, это как раз влажные экваториальные зоны, так что все это будет весьма интересно. Вот здесь эту картинку я постарался изобразить точно. Мы видим, что на нас смотрит Северная и Южная Америка, где как раз затмение не будет видно, там будет в это время день со стороны Солнца, а мы с вами будем где-то сзади, и вот там будем смотреть на затмившуюся Луну. То есть в этом плане нам все очень благоприятно для нас сложится. Итак, действительно уникальное событие. В один и тот же день состоятся два таких, в общем-то, редких явления. Великое противостояние Марса и самое продолжительное в 21 веке лунное затмение. Но, естественно, возникает вопрос, а насколько оно уникальное, может быть, когда-нибудь такое повторится? И вот тут вскрывается очень интересная вещь. Дело в том, что еще древним грекам был известен цикл затмений, который называется Сарос. Может быть, кто-то вас об этом слышал. Это период, который охватывает 18 лет и 10 и 1 треть суток. И вот на протяжении Сароса, вот если у вас произошло сегодня затмение какое-то, солнечное или лунное, то через 18 лет произойдет очень похожее. Вот, пожалуйста, два предвестника нашего лунного затмения, 82-й 2000 год, это их реальные фотографии, видим, что и там, Луна тоже буквально через центр диска Земли проходила. Это не значит, что 18 лет других лунных затмений не будет. Конечно, будут, они идут, но вот через 18 лет очень похожее затмение повторится. Ну, конечно, не в точности. И вот древние греки, они очень любили всякие вычисления, они искали вот эти циклы, через какое время будет повторяться похожее затмение. И таких циклов они нашли много, но все они не идеальны, то есть Сарос работает не идеально, и другие тоже. Но еще один цикл, менее точный, они назвали Иноксом. Он более длинный, насчитывает 358 лунных месяцев по 29,5 суток, то есть это промежуток между полнолуниями. Это 29 лет и уже минус 20 1/3 суток. Но Инокс менее точный, для лунных затмений он более-менее работает, для солнечных он неудобный, то есть если первое затмение было в северном полушарии Земли, то через Инокс оно уйдет в южное и так далее. Но мы сейчас с вами о солнечных затмениях не говорим, мы говорим о лунных. И, собственно, греки создали такое правило. Вот если мы возьмем какое-то количество Саросов, прибавим к нему какое-то количество Иноксов, то мы можем таким образом предсказывать затмение на будущее. Давайте мы уподобимся древним грекам и посмотрим на самый простой вариант. Давайте сложим Сарос и Инокс. Посмотрим, что получится. Один Сарос и один Инокс, мы получаем 47 лет минус 10 суток. Стоп! Эта цифра у нас сегодня уже мелькала в самом начале лекции. Через 47 лет повторяются и великие противостояния Марса. Так может, все-таки не настолько уникально это явление, и каким-то образом в каком-то резонансе у нас Луна и Марс находятся? Но давайте проверим. Возьмем противостояние Марса 47 лет назад, еще 47 лет назад и вперед. Посмотрим, что будет. И действительно, здесь показано положение на реальной звездной карте, вот у нас созвездие Водолея, Козерога, Стрельца, положение Марса во время этих противостояний и положение Луны во время лунных затмений, причем, смотрите, все они огромные, которые действительно случались. Посмотрите, какие фазы. Вот сейчас в затмении будет 1,61, было даже 1,7, 1,6 и так далее. То есть, действительно, вот именно сейчас, в эти века, некоторые противостояния Марса и некоторые лунные затмения действительно начали ходить за ручку. И мы видим, что в 1971 году вот похожая ситуация была. Но всякий раз они все-таки не точно совпадают по дням. Вспомним, что противостояния Марса повторяются через 47 лет минус 14 дней, а лунные затмения через 47 лет минус 10 дней. Поэтому каждое следующее в прошлое и будущее будет немножко расходиться. То есть в 1971 году у нас лунное затмение наступило за 4 дня до противостояния Марса. Еще раньше. И в будущем тоже эта серия будет расходиться. Поэтому серия эта, хоть и длинная, видите, она 3 века охватывает, но все-таки недолговечная, и у нее есть центр. Центр – момент, когда затмение в точности совпадет с противостоянием. И этот центр сейчас, 2018 год. Но раз такая ситуация случилась, давайте посмотрим, может быть, есть какие-то другие серии через 47 лет друг против, после друга, когда подобные совпадения могут произойти. Да, есть. Одна такая серия случилась, ну, совсем недавно, 600 лет назад. Но там не было точного совпадения. В 1356 году лунное затмение случилось чуть раньше, а в 1403, наоборот, чуть позже. Следующая серия случится только в 28 веке. Там будет лунное затмение, невеликое противостояние Марса в один день, 16 июня. Но в том-то и дело, что это противостояние великим не будет, так как Марс будет отделен от Земли на 0,48 астрономических единиц. То есть тоже близкое совпадение, тоже красиво, тоже яркий Марс, тоже лунное затмение. Вообще с фазы 1,77, но все равно не то, что сейчас. Если же говорить о совпадении великого противостояния Марса с лунным затмением, то средняя частота таких явлений – единица на 2500 лет. Если же потребовать, чтобы лунное затмение было таким же глубоким, какое оно сейчас, с фазы 1,5, то только раз в 25 тысяч лет такое совпадение просто по теории вероятности может произойти. И мы видим, что за второе и третье тысячелетие, но близко было, но не точно. Вот точное совпадение одного и другого явления с точностью до дня будет перед нами с вами 27 июля 2018 года. Поэтому, что я вам могу пожелать в конце лекции? Ровно одного – хорошей погоды в этот день, чтобы она нам ничего не испортила. Марс уже сейчас достаточно яркий. Выглядит он прекрасно. Буквально позавчера утром я его видел. Прекрасное такое красное светило над юго-восточным горизонтом. С каждым днем он будет становиться ярче и ярче. Более того, он будет восходить все раньше и раньше. И не надо будет там ждать 2 часов ночи, чтобы увидеть или вставать утром. К концу июля он начнет восходить вечером. И вот примерно так будут они располагаться вместе с Луной в момент этого нашего часа Х. То есть эти два светила еще будут рядом друг с другом на небе. Марс будет располагаться ниже Луны примерно на 7 градусов. Это важно, потому что оба светила будут невысоко. И если вы находитесь в Москве, например, может так случиться, что Марс просто будет не виден за какими-то объектами, за домами и так далее. Поэтому, если вы хотите все вот так увидеть, я вам советую выбрать какой-нибудь хороший июльский день, выехать на природу, в то место, где вы собираетесь наблюдать, ну там, в середине июля, и удостовериться, что Марс вы видите в середине ночи. Тогда вы сможете увидеть Марс, ну и выше его сможете увидеть Луну. То есть подготовиться заблаговременно, организуйте какой-нибудь пикничок с шашлычками и посмотрите все заранее. Так, чтобы уже 27 июля никаких неожиданностей у вас не возникло. Прекрасной вам погоды, хорошего летнего настроения. Если есть вопросы, я готов ответить. Более того, планетарий предоставил школьный астрономический календарь. Я сам его автор и держу его сегодня первый раз в жизни. Мы его только напечатали. И за 3 самых оригинальных вопроса, как мы договорились, вы будете получать этот приз. Ну, здесь уже будет о других затмениях речь, поскольку он начинает действовать с 1 сентября 2018 года. Так что хотите календарик, спрашивайте.
1: Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я буду давать микрофон, потому что у нас идет запись. Сейчас.
2: Спасибо. Спасибо за увлекательный рассказ большой. А я хотел спросить, а можно будет видеть Марс днем? Я немножко поясню. Я вот летел на самолете пару недель назад и видел Марс возле Луны. Наблюдал за ним до того, как небо стало голубым. Я его все равно находил, ну, взглядом пригляделся. Угу. Вот, то есть, может, уже можно будет и днем смотреть?
0: Ну, когда вы находитесь в самолете, у вас, естественно, фон неба слабее, и вам гораздо легче видеть яркие объекты. Ну, Венера вообще замечательно видна днем. Марс сейчас вы можете видеть днем. Прямо в момент противостояния не получится, потому что он будет точно противоположен Солнцу. Соответственно, днем его просто не будет на небе. А так, конечно, то есть, если вы на самолете Венера, в принципе, вот я так рассматриваю, это такой критерий действительно хорошего неба. Если вот здесь, в Москве, Венера днем ее можно найти. То есть, если Венера видна, значит небо хорошее. Глазом. Но там самое сложное понять, где она. Если она в соединении с Луной, конечно, проще. Но могу вам сказать, что на хорошем небе Венера, когда она в максимуме блеска, если знать, куда смотреть, видна очень легко. Так, есть еще вопросы?
3: Да-да. А скажите, пожалуйста, спасибо, вернее, за лекцию. Угу. А чем вот нам всем грозит вот это противостояние?
0: Хорошим настроением. Для тех, кто его сможет увидеть. И не больше ничем. Красивыми фотографиями. То есть, еще раз хочу, конечно, сказать, да, будет подниматься, наверное, в средствах массовой информации шум. Астрологи могут не пропустить такое событие, начать вас пугать, пожалуйста, ничему этому не верьте. Это просто красивое явление. Вот приходите вы на спектакль в театр, вы же не боитесь, что он вам здоровье испортит? Это тоже спектакль, просто сцена чуть дальше.
4: Спасибо вам за лекцию. У меня такой вопрос по поводу Марса. В интернете появилась информация, что это марсоход Curiosity обнаружил органические соединения. Скажите, насколько эта информация достоверна, что можете больше или поподробнее рассказать об органических соединениях
0: на Марсе? Очень точной информации я вам, наверное, не дам, но вообще говоря, органические соединения, а почему бы им там не быть? Дело в том, что органические соединения сейчас в межзвездной среде находят, в том числе, скажем, этиловый спирт, а почему бы нет? Конечно, элементарная органика на Марсе может быть, но это не означает, что прямо там обязательно была жизнь. Хотя известно, что на Марсе раньше условия, скажем, 2 миллиарда лет назад были не такие, как они сейчас. Собственно, что-то с ним случилось, возможно, столкновение с чем-то, почему у него такие разные полушария сейчас по геологии. И когда-то Марс мог, на нем могли быть другие условия. Но пока это такие разговоры на, почти на уровне фантазии. Если говорить о нынешнем состоянии дел, то коль скоро там есть вода в виде льда, коль скоро там есть углекислый газ, опять же, в виде льда и в атмосфере, то почему там не быть элементарной органики? То есть да, это так, но это может не быть связано с какой-то жизнью. То есть элементарные органические вещества могут быть вполне.

0: почему, собственно...
1: Причем там 27 июля с отменя Луны, то что-то произошло по сути ненужное, и если погода будет нормальная...
0: Если погода будет нормальная, затмение произойдет обязательно. То есть ссылка на погоду никуда не денется. А Марс вообще уже сейчас хорошо виден.
2: Да, спасибо, Олег Станиславович, за лекцию. Очень интересно. Да, я даже какие-то вещи понял сегодня. Я хочу спросить про красный цвет Марса. Вот мы обсуждали красный цвет Луны, Солнца. А у Марса другая природа красного цвета, если я правильно понимаю.
0: Да, это природа его поверхности.
2: Да, у него нет атмосферы, это... потому что ее
0: атмосфера
2: сдуло
0: у него есть.
2: Магнитными бурями.
0: Ну, неизвестно, чем ее сдуло, и была ли она раньше там. Но
2: неизвестно,
0: она есть,
2: да?
0: Она, конечно, гораздо более разреженная, чем атмосфера Земли. А красный цвет просто потому, что у него красная поверхность. Это обычная, в общем-то, по составу минералов, обычная земная ржавчина, оксиды железа. Они придают, их обилие в грунте Марса придает ему красный цвет.
2: То есть если бы там была атмосфера, он тоже был бы голубой, как Земля?
0: Нет, я не думаю, что атмосфера его бы так сильно поменяла. Все-таки у Земли, прежде всего, из-за океанов она имеет такой голубой цвет. Но, возможно, при наличии плотной атмосферы цвет Марса как-то поменялся. Но вот сейчас он такой.
3: Можно еще маленький вопрос? Вот вы не упомянули про пепельный цвет Луны, когда она темная. Это, мне кажется, тоже связано с вот этими эффектами?
0: Ну, это связано с Землей, но все гораздо проще. Когда у вас Луна... У меня тут нет, к сожалению, фотографий. Когда у вас Луна выглядит обычным серпиком, не затмение никакой, просто обычный серпик Луны, то вы можете заметить, что оставшаяся часть Луны тоже светится. Наверняка вы многие много раз это видели. Эта часть поверхности Луны в этот момент не освещает Солнце, но его освещает яркая Земля, которая в этот момент, естественно, почти полная. То есть пепельный свет Луны – это свет Солнца, который прилетел на Землю, куда-то не к вам отразился, прилетел на Луну, еще раз отразился и прилетел к вам. За счет того, что Земля хорошо отражает свет, ну, собственно, пепельный свет Луны достаточно яркий, но не красный.
4: Есть еще вопросы? Вот скажите, за счет того, что у Марса и Земли по-разному направлены орбиты...
0: Оси, да.
4: Означает ли это, что великие противостояния, они всегда вот южными полушариями друг друга? Да?
0: Во время великого противостояния всегда Марс лучше виден из южного полушария Земли, чем из северного. Вот так им повезло.
4: То есть нам с северянам...
0: Да, и во время великих противостояний всегда к нам повернуты южные полушария Марса. Но нам маленькое утешение. Великие противостояния всегда происходят для нас летом. Ну или в начале осени. То есть июль, август или сентябрь.
5: Скажите, пожалуйста, занимались ли вопросом изучения Чебаркульского метеорита? И действительно ли он упал? Озеро Чебаркуль.
0: Ну, то, что он упал, это известно. Я этим не занимался как-то профессионально, но стал свидетелем его падения, точнее, то, что он летел сквозь атмосферу, как ни странно, просто взглянув в окно один раз своего дома. По-моему, 6 или 7 марта, прямо перед праздником 2000, какой же год был, 13-й, по-моему, я увидел на закате объекты, очень похожие на серебристые облака. Долго не мог понять, что в марте серебристых облаков не бывает. Это была пыль. И в феврале, и в марте она была видна. Пыль от падения Чебаркульского метеорита на большой высоте, которая обернулась несколько раз вокруг Земли. По-моему, февраль – это один раз, март – это два раза. И вот ее подсвечивало заходящее солнце. И, в общем, ну, действительно уникальная вещь, поскольку я смотрю, вижу практически серебристые облака на календаре марта. То есть, вот, пожалуйста, такие неожиданные последствия падения метеоритов. И то, что вот сейчас Липецкий упал, серебристые облака видны, это возможно, подчеркну, связанное явление.
4: Олег Станиславович, расскажите немножко про Липецкий метеорит, ведь мы
0: очень... Я о нем почти ничего не знаю. Да, я знаю, что еще неизвестна его нормальная траектория.
4: Недавно
0: он упал или не упал, а просто взорвался в воздухе, хотя вроде как сегодня фрагмент нашли, в Липецкой области, вблизи города Елец, утром 21 июня. Как он летел, ну,

0: Может быть, уже известно, но я надежных данных не видел. То есть предстоит выяснить его траекторию. Для этого нужно собрать все те видеоматериалы, которые там у кого-то с видеорегистратора еще как-то собрало, чтобы понять не то, как он летел на небе, это с разных мест будет по-разному, а как он летел в пространстве, чтобы понять действительно, каким образом. Вот подобная ситуация для Тунгусского метеорита была решена. И, собственно, это помогло понять, почему он не упал. Фактически Тунгусский метеорит-то не был метеоритом. Метеоритом называется тело, которое падает на поверхность Земли. Тунгусский метеорит, его направление движения, его орбита практически совпала с орбитой известной кометы Энке. Скорее всего, Тунгусский метеорит был осколком кометы Энке. А что такое кометное ядро? Это большой грязный снежок. То есть, если бы я вам достал комету с неба и положил сюда на стол, вы бы абсолютно ничему не удивились, более вы бы сказали, что ты тут это, мебель пачкаешь. Потому что это, в общем-то, обычный грязный снег. И понятно, когда он летит в атмосферу, он нагревается, вода испаряется мгновенно, а пыль остается взвешенная в высоких слоях. Собственно, на Землю может ничего не упасть. И вот, скорее всего, в случае с Тунгусским метеоритом так и было. А потом на всю эту пыль стал намерзать лед, аномально яркие серебристые облака, и, как следствие, наверное, вы слышали об этом, аномально светлые ночи. То есть в Англии 1 июля 1908 года всю ночь можно было читать на улице газету. Хотя это не Петербург, белых ночей там нет. Ну вот сейчас мы, возможно, наблюдаем уменьшенную копию того же самого. Но это, еще раз говорю, возможно.
1: А вот как метеорит смог пролететь сквозь пленку, которая защищает Землю от всяких метеоритов?
0: Пленки нет, есть атмосфера, которая почти все задерживает. Но если метеорит большой, он все-таки кусочки его долетают.
2: Вы несколько раз при ответе на вопрос упоминали серебристые облака.
0: Ну, я им занимаюсь просто, да.
2: Вы можете поподробнее рассказать, что это?
0: Это самые высокие облака в нашей атмосфере. Высота 82 километра. Самые высокие и самые молодые. Их открыли только в конце 19 века. Это частички льда, которые образуются на этих высотах, только если температура падает ниже, чем минус 130 градусов. И вот такие температуры у нас достигаются, причем только летом. Зимой эти области атмосферы почти на 100 градусов теплее. То есть там обратный ход температуры. И то, что сейчас мы их наблюдаем все чаще и чаще, собственно, подтверждает те данные, которые мы имеем со спутников. Температура этих слоев атмосферы падает, и падает очень быстро. То есть мало того, что это самое холодное место на Земле, мало того, что оно летом самое холодное, оно еще и холодает быстрее всего. И вот почему это тоже, возможно, это связано с парниковым эффектом, как бы его обратная сторона. То есть причины могут быть общими.
3: Очень хороший вопрос девушка задала сейчас. Я бы хотела, чтобы вы, Александр Николаевич, объяснили, где можно их наблюдать и чем они отличаются от обычных. Ведь люди не знают, действительно.
0: Так, вот, к сожалению...
3: Фотографий нет у нас, да, мы не подготовили.
0: Можно? Ну, можно найти. Значит, разница очень простая. Серебристые облака не могут быть видны днем. Ни при каких условиях,
3: какие бы яркими они не были. То есть, в какое время можно начинать искать,
0: да,
3: на небе?
0: Зато по мере того, как солнце погружается под горизонт, наступает вечер, обычные облака темнеют, становятся такими сизыми, а эти как будто начинают светиться. И чем темнее, тем они как бы сильнее выделяются и светятся. Я думаю, что сегодня с очень высокой вероятностью она на небе появится. Сейчас не было в Москве с начала 20-х чисел июня еще неясной ночи, чтобы их там не было.
3: Вот во время, в какое
0: сильнее
3: время?
0: Всего они видны около 11
3: да,
0: часов
3: вот
0: сейчас.
3: Около 11 часов, действительно.
0: По северному горизонту могут быть видны вообще всю ночь.
3: Понаблюдайте, не пожалеете.
0: Вчера были, позавчера были, 3 дня назад просто погоды не было. Так что, ну, делайте вывод.
3: Ну что ж, если вопросов нет, тогда, Александр Станиславович,
0: да, ну,
3: 3 вопроса, которые
0: да,
3: вам задали.
0: Да, я думал, что их будет всего 3, и думать не придется.
3: Ну, придется немножко.
0: Так, ну, один вариант однозначный. Девочка задала сразу несколько вопросов. Причем первый из них был самым главным. Я считаю, что мы для этого собрались, чтобы понять, что бояться ничего не надо. Все будет хорошо. Поэтому тебе приз. Давай
3: сейчас... Автограф.
0: Да, а есть ручка?
3: Как зовут тебя? Олеся?
0: Замечательно. Алло. Потому что есть 2 разных имени. Первая буква имени. О. Угу.
3: пока Олег Станиславович подписывает, хочу сказать, что вот этот календарь в магазин в наш, правда, же еще не поступил. Но на следующей неделе, а уж к затмению он точно будет, и если вы захотите, можете у нас...
0: Так, я вспомнил второй вопрос, но тут даже не за качество вопроса. Я хочу сказать спасибо человеку за наблюдательность, поскольку это действительно не так просто, знаю по себе. Увидеть Марс днем с самолета – это непросто. Как вас зовут? Угу. Ну, немножко проще, но все равно.
3: Но все равно надо было выглянуть в окошко, посмотреть. Обычно в самолете спят, как правило, или читают.
0: Спасибо. Так, ну и третий, самый сложный. Много было очень хороших вопросов. Я прошу прощения, что у меня остается только один календарь. Сейчас попробую. Да, конечно. Все правильно. Будущему астрофизику. Я хочу, чтобы вот с этой книжечки все началось. Как зовут? Не услышал.
4: Оля,
0: все. Держи. Большое спасибо. Я рад, что вопросов было много. Надеюсь, мы все это увидим. Я сам очень жду этого дня. Спасибо.
3: Еще раз спасибо огромное. Прошу пока не уходить, у меня есть интересная информация. Но, во-первых, для юных астрофизиков. Приходите к нам в планетарий, и еще до того, как вы сможете учиться в кружке, который начинается с 6 класса, у нас есть замечательные детские программы по астрономии и естествознанию, и природоведению и другим, уже начиная с 5 лет. Это театр увлекательной науки, это лаборатория увлекательной науки и школа увлекательной науки. Целый такой проект образовательный для школьников. Пожалуйста, на нашем сайте можете прочитать и прийти. Второе. Конечно, мы организуем наблюдения и затмение Луны, мы не можем этого не сделать просто, потому что мы все-таки планетарий, и противостояние Марса. Поэтому следите внимательно за той информацией, которая будет появляться на нашем сайте. Но уже сейчас я могу анонсировать наблюдение 27 июля с 21 часа 30 минут до часа ночи. Можно будет приходить в планетарий, купить билет, который необходимо будет приобрести, и наблюдать все то, что можно будет видеть на нашей астрономической площадке. Все это будет замечательно при наличии хорошей погоды, но надеемся, что она нас не подведет. Будут вашему вниманию предоставлены телескопы самых разных систем, и любительские, и профессиональные. Будут к вашим услугам профессиональные астрономы, которые будут объяснять, показывать, рассказывать. И я думаю, что это будет действительно замечательное такое время общения, такого погружения в астрономию. И как это часто бывает на наших вечерах, 100 часов астрономии и многих других, поэтому приглашаю вас, вы не пожалеете, берите с собой детей, это стоит того, чтобы прийти и вместе в таком едином порыве вот это все увидеть и убедиться в том, что ничего плохого, ничего страшного не может произойти. В принципе, наоборот, это будет замечательный праздник. Как написал Олег Станиславович, это будет прекрасный спектакль небесный, главные действующие лица которого Луна и Марс. Ну, а мы будем зрителями, на которые нам выпал счастливый билет. Вот так я хочу закончить сегодняшнюю нашу встречу. Благодарю всех вас за внимание и приглашаю планетарий и на наблюдения, и на наши лекции, и на наши замечательные фильмы, программы. Всегда, всегда вам рады. И до новых встреч в Московском планетарии. Спасибо. Спасибо.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. У нас сегодняшний гость Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, коллеги.
3: Добрый вечер.
1: И сегодня мы поговорим о Черном море. Я только что из Сочи вернулся.
3: Море детства.
1: Море детства моего. Я прилетел, посмотрел, ну, у нас в гостинице были такие табло. Температура воздуха плюс 27, температура моря плюс 18. Я подумал, нет, я не хочу купаться.
3: Почему?
1: Потому что холодно. Я привык все-таки к теплым морям. Но вот ощущение детства, что там было теплее. Или мне кажется, может быть, в детстве все кажется теплее.
2: Это безусловно. В детстве все кажется лучше. Но я думаю, что ваши мудрые родители возили вас к Черному морю, конечно же, не в конце мая.
1: Нет, это было не в конце мая, это был, конечно, июль-август.
2: Это был июль-август, а в июле-августе, конечно, температура моря, особенно около берега, потому что и сам берег прогревается, нагревает море. И небольшие глубины около берега, они гораздо легче прогревать солнцем, чем открытые глубоководные части бассейна. Поэтому там становится значительно теплее. И вот местные жители, когда бывают такие явления в Черном море, когда ветер дует с берега, и поверхностную теплую воду этим ветром угоняет, а ей на смену поступает более глубокая холодная вода. И местные жители подходят, так пробуют воду и говорят, 23 градуса, нет, это холодно.
3: Холодно, конечно. А что такое рапаны? Вот я ни разу не был на Черном море, а все мои друзья, знакомые говорят, вот приезжаешь на Черное море, а там кричат, рапаны, моллюски, что-то какие-то там, эти какие-то рыбки там еще. Вот рапаны, вот я не знаю, что это такое.
2: Вы знаете, вообще с рапанами, рапаны — это моллюски.
3: Моллюски.
2: Да, они похожи на огромные улитки, которых мы можем видеть. Вот на виноградную улитку они похожи в принципе, но на самом деле раковина у них гораздо более мощная, толстая, тяжелая. И это моллюски-хищники. Вообще с рапанами очень интересная история связана, потому что это не коренной житель Черного моря.
3: Привезли их.
2: Привезли.
3: Причем на днищах кораблей.
2: Привезли. В Черное море перебазировали с Дальнего Востока катера военные. Это был 49-й год. И вот в 49-м году рапана была привезена в Черное море. И был некий такой период, когда она адаптировалась, а потом в последние, скажем, там 30-40 лет она настолько интенсивно хозяйничает в Черном море, что потери гигантские происходят. И более того, она сама умирает. Поскольку происходит вообще очень интересная вещь. Она сжирает других моллюсков, более мелких, которыми она питает.
3: Погибает от голода.
2: А потом ей самой нечего есть, она умирает. И вот бывают такие периоды, когда все пляжи засыпаны рапаной, так что песка даже не видно. Дохлую рапану раковину выбрасывает на берег. И это вот следствие не воздействия человека на Черное море, не какой-нибудь там антропогенный, как мы называем, фактор, который убивает эту рапану, а это следствие вот этих естественных циклов, которые довольно быстро в Черном море сменяют один другой. И результатом бывает вот такая вот удивительная совершенно ситуация, когда ходишь по пляжу и не можешь накопать, лечь не можешь, потому что рапаны толстые такие, мощные моллюски.
3: И на стоят них не они очень копейки, наверное, да? Там?
2: Ну да, в свое время, когда их бывает мало, их достают ныряльщики, вытряхивают оттуда содержимое, собственно, самого моллюска, который, кстати, очень-очень вкусный. Если рапану варить, и потом так слегка, и потом ее есть со всякими специями, это совершенно потрясающе.
3: Красота.
2: Блюдо. Да, я считаю, что это не хуже мидии, а, на мой взгляд, и лучше.
3: Но это не опасно на берегу покупать у торговцев и есть?
2: Нет.
3: А потом мамашки говорят, а что-то у меня у ребенка там вот опять это живот болит. Вообще часто мамашки жалуются на то, что на Черном море вот такая беда с детьми. Живот болит, скажем так.
2: Ну, знаете, с детьми всегда беда. В смысле живота. Я знаю, что такая беда бывает и в Подмосковье, когда начинают яблоки созревать. И мы с вами, наверное, в детстве эту беду проходили.
3: Конечно.
1: А на Черном море миндаль цветет. О, я тебе скажу.
2: Конечно, к морепродуктам надо привыкнуть. И если вот так детишки начинают. Потом там помимо морепродуктов появляются первые фрукты, овощи. И люди считают, что дети должны восполнить необходимые им на всю длинную последующую зиму запасы, часто этим делом злоупотребляют чрезмерно. А к этому надо, конечно, привыкнуть и адаптироваться.
3: Ну, вообще, это какое-то доморощенное такое, да, это мнение о том, что Черное море не такое соленое, как другие моря, и там разводится всякое там вот это вот...
1: Антисанитария.
3: Антисанитария, инфекция.
2: Вот, знаете, антисанитария, вот так будем ее называть образно, она в любых морях разводится, ей и в пресных водах, и в полной солености в морской, ей это не важно. Но в Черном море действительно поверхностный слой менее соленый, чем воды, лежащие в глубине. Вообще, эта вещь очень интересная, потому что многие люди, приезжая на Черное море, даже не представляют себе, на самом деле, что этот бассейн двухслойный. У него есть живая... Вообще, Черное море в центральной своей чаше глубинной, а глубина его примерно 2 километра 200 метров. Довольно глубокий бассейн. Но живая часть этой водной толщи – это всего 150-180 метров. И многие люди вот приезжают на берег этого замечательного бассейна, купаясь там, они даже себе не представляют, что вся жизнь сосредоточена в верхних 150 метрах. А ниже лежит слой, отравленный сероводородом. Абсолютно мертвый.
1: А именно поэтому «Черным» оно называется, да?
2: Ну, знаете, я вообще даже, несмотря на то, что я в «Черном море» работаю с начала 80-х годов, я не смог найти однозначного ответа на этот вопрос.
1: Ну, легенд много, да?
2: У легенд очень много. И, кстати, вот отвлекаясь в сторону от очень важного вопроса о загрязнении «Черного моря», к которому мы вернемся, он очень важен для людей, которые едут туда и как-то планируют свое отношение с бассейном, особенно когда детишки в этих группах туристических. Так вот, я очень много работал и на судах разного калибра, размера в Черном море, и меня поражало, насколько быстро меняется настроение этого бассейна. Вот я работал там с подводным аппаратом, маленькая лодочка подводная, в которой два человека только помещаются, и мы работали, исследовали как раз поверхность этого сероводородного слоя на глубине около 200 метров. И вот когда спускает аппарат на воду, море абсолютно гладкое. Вот мы там работаем, нам поступает сигнал, начинает ветер, надо подниматься. Вот пока мы поднимемся, и пока нас судно начинает специальным краном брать, уже нас трудно взять. Настолько Черное море меняет свое настроение, настолько большая волна там поднимается. Так вот, вместе с этим Черное море меняет свой цвет. Из такого необыкновенно глубокого, голубого, иногда даже темно-бирюзового, оно превращается в мрачное, серое, черное. И я думаю, что, может быть, и, кстати, одно из объяснений названия, вот оно связано с этим. Потому что изменения происходят мгновенно. И очень гостеприимный бассейн превращается в бассейн очень мрачный по цвету и, надо сказать, по ощущениям.
3: Недружелюбный,
2: да? Да, люди испытывают на судах.
1: Кстати, вот вы сейчас сказали, я вдруг понял, что самые большие штормы в своей жизни я видел как раз на Черном море, когда мы отдыхали в Батуми, там был достаточно длинный пляж, и вот я помню, я сидел на конце пляжа, и волны добивали, то есть волны были там, не знаю, 5-9 этажей, разумеется, они были громадные.
2: Наверное, это вам казалось.
1: Мне казалось, может быть, маленькому.
2: Да, маленькому, но специфика волнения в Черном море та, что волны очень короткие и очень резкие. Если в океане и в больших морях вы видите плавные волны, и они, ну, не воздействуют так на суда, и особенно на маленькие, и не производят такого впечатления на человека. А на Черном море волны очень короткие, и на них очень плохо реагируют суда. Суда болтают так, что иногда просто даже невозможно, как говорят, ни сидеть, ни ходить, ни стоять, ничего. Приходится ставиться судну носом на ветер и пережидать эти штормы, которые, к счастью, в Черном море летом бывают очень короткие, ну и потом уже продолжать путь.
3: А все народы пришли к одному названию на многих языках? Черное море
2: называется Черным?
3: Практически, да.
2: Да.
3: То есть все воспринимают, в общем-то, одинаково это море, может быть, и отсюда, да, идут.
2: Ну, я думаю, что это сложилось исторически, как название всех бассейнов. И так уже те люди, которые доминировали на побережье, они уже передавали это название пришельцам, поэтому неудивительно, что это название универсальное. А вот я хочу вернуться к очень интересному вопросу о том, действительно ли Черное море настолько чистое, и как человек может на него повлиять.
3: Откуда сероводород-то, интересно?
2: А это все очень просто. Потому что Черное море, вот в том виде, в котором мы его сейчас видим, всего 7-8 тысяч лет. Это, в общем, геологически это даже не миг, это короче. Была огромная чаша, которая заполнялась водой. И у этой воды было два источника. Первый источник – это вода из Средиземного моря через Босфор. Очень соленая, очень тяжелая. В Средиземном море соленая вода, 36 промиллей. А с другой стороны были реки, которые давали, ну, сток очень значительный. Это Дунай, прежде всего, это Дон, это Днепр, вся эта и масса мелких рек, которые в Черное море давали пресную воду. И вот, значит, так как в стакане вы можете сделать, взять воду плотную, скажем, с большим количеством сахара, и потихонечку налить туда воду без сахара, и вы увидите очень четкое расслоение. Так многие коктейли готовят. И вот Черное море – это такой вот природой приготовленный в огромной чаше коктейль, сверху которого лежит вода, разбавленная стоком, а внизу лежит полноценная соленая вода. И вот, кстати сказать, из-за этого оно не перемешивается. Разница в плотности настолько велика, что ни один ветер, ни одна зима, которая выхолаживает поверхность и, собственно, может создать силу для того, чтобы вертикальный обмен в Черном море произошел, этого сделать не может. Поэтому вся органика, которая продуцируется в верхнем слое и сносится реками туда, ее огромное количество, она оседает в эту вот яму, в эту бочку. И как во всех бочках и ямах невентилируемых, мы это хорошо знаем по дачным участкам, образуется сероводород. К счастью, верхняя граница его довольно стабильна, она чуть флуктуирует в зависимости от всяких климатических обстоятельств, в частности, от того же холода. Но верхняя вот 150-200-метровая толща, она очень живая, очень продуктивная, очень интересная.
1: То есть, получается, что вот 150 метров, а дальше уже ничего не живет и никто не живет.
2: Абсолютно, кроме бактерий. Потому что эти замечательные организмы
1: живут везде. То есть никаких глубоководных скатов,
2: ничего,
1: не знаю.
2: Ничего, там нету ничего.
3: А как-то можно это использовать на благо человечества?
2: Ну, были разные мысли. Из этого сероводорода собирались делать серную кислоту. Этот сероводород собирались извлекать и сжигать его, использовать в качестве вот энергетического такого ресурса. Но все это очень затратно. С другой стороны, рождает масса попутных проблем экологических, решение которых я бы оценил как более трудное и менее эффективное, чем, собственно, получение энергии или серной кислоты. Это мы можем и в другом месте, и гораздо более дешево, и без таких вот опасений экологических получить.
3: Интересно. А что-нибудь делается ради того, чтобы Черное море очистить, сделать другим?
2: Делается, конечно. И вот, понимаете, в Геленджике еще недавно, вот город Геленджик, там до 5 миллионов приезжих бывает в Геленджикском районе летом, представляете себе?
1: Я представляю, я был в Геленджике как раз летом.
2: И он практически не имеет достаточно, ну, современных, даже я бы сказал, не только современных, а даже архаичных очистных сооружений. Поэтому все, что поступает в канализационную систему, заключается в трубу или в две, и эти трубы идут вдоль мелководья прибрежного и выливаются на расстоянии, там, скажем, 2-3 километров около дна, разгружается. Так что это тоже не очень хорошо.
3: Да, давайте продолжим после небольшой паузы. Михаил Владимирович Флинт у нас в гостях, биоокеанолог, доктор биологических наук. Говорим о Черном море.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Наш сегодняшний гость Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Мы сегодня говорим о Черном море.
3: А Босфор всегда был? Интересно, люди заходили из Средиземного моря?
2: Да. Мы же с вами касались истории заполнения чаши Черного моря водой. Да, ага. Босфор был таким рукавом, по которому средиземная вода туда поступала. Люди заходили всегда, причем один из поводов захода в Черное море был рыбный промысел. И ведь вот то, что сейчас Черное море выглядит очень, с точки зрения вот экологического своего облика, очень убого, это знаменитый Каркиницкий залив. Это миляк, заполненный водорослями полугниющими, медузами. И, в общем, если не считать, что по берегам этого Каркиницкого залива один из самых лучших воздухов и климатов для того, чтобы поправить состояние легочной системы, особенно у детей. Но это не само море, а там существуют такие очень низкие берега, и соленая вода проникает в эти берега, и потом под действием солнца испаряется, и люди, которые живут в этих вот, ну, приморских, но пустынных условиях, они дышат этим воздухом. И это совершенно потрясающая вещь. Эти курорты были известны еще со времен, когда появились первые легочные заболевания. И многие петербуржцы ездили туда лечиться. Но, возвращаясь к вашему вопросу, это был один из самых продуктивных районов Черного моря. Там ловили осетров, там ловили гигантских сазанов. И греки приезжали туда. И, собственно, село Портовое, которое вы сейчас можете увидеть на карте, такой небольшой поселок или маленький городок, оно было основано греками. И причина создания там этого порта – это был рыбный промысел и вывоз рыбной продукции.
1: То есть получается, что в Черном море с рыбным промыслом было лучше, чем в Средиземном?
2: Да, безусловно, так.
1: А почему так получается?
2: Ну, потому что Средиземное море вообще не очень продуктивное. Это море такое тропическое. Таким бассейном мы называем по-научному олиготрофные, то есть малотрофные, малопищевые. И, в общем, там большая продукция не там есть. Довольно хорошая морская рыбалка, но она несоизмерима по возможности добычи с тем, что было в Древнем Черном море. Сейчас, конечно, картина совершенно иная, потому что самые продуктивные районы Черного моря, они разрушились. Вот Каркиницкий залив погиб благодаря тому, что туда многие годы сливались воды с рисовых чеков. Помните, это краснодарский рис, который безуспешно пытались сделать лучшим рисом в мире, и освоение вот этих мест под, в общем, такое сельское хозяйство нетрадиционное, особенно для этого места, под рисовые чеки, оно привело к тому, что Каргинитский залив погиб. Потом в Черном море вот все популяции рыбные, доступные к промыслу, они были именно доступны. Их было достаточно легко уничтожить бесконтрольно, что, собственно, и произошло. Потому что великая концентрация рыбы была в том же самом Каргинитском заливе, где ее можно было брать вот столько, сколько захочешь.
1: А где находится этот залив?
2: Так... Этот залив находится, если вы посмотрите на Крымский полуостров, угу, он находится... И, значит, к западу от Крымского полуострова будет лежать огромная мелководная область, она так и называется, северо-западная часть Черного моря, где, собственно, на вершине расположена Одесса. Угу. Так вот, восточнее Одессы, вот восточнее этого мелководья, лежит самая мелководная часть этого мелководья, Каргинитский залив.
3: И там ничего нет уже, да?
2: Там уже практически ничего нет, кроме этого кусок заповедника замечательного. Крымский заповедник. Совершенно потрясающее место. И у него есть морская часть. Вот там лежит морская часть этого заповедника. Там гнездятся и останавливаются лебеди. И вообще, но то, что хорошо для птиц, как мы знаем, далеко не всегда хорошо для человека.
3: А Древнее Черное море тоже было наполнено сероводородом, если погрузиться за 150 метров?
2: Вы знаете, этот процесс начался постепенно. Вот если мы посмотрим в геологическую историю, то после заполнения Черного моря водой разной плотности сформировалась эта двухслойная структура. И потом, по мере того, как там накапливалась органика, высота этого сероводородного слоя росла. И сейчас она доросла до такого уровня, но это случилось не сейчас, а несколько веков назад, до такого уровня, что, собственно говоря, перемешивание затрагивает верхушку этого сероводорода. То есть природные процессы закачивают туда кислород. Кислород, естественно, сожирает сероводород, съедает, окисляет его. Угу. И вот баланс между тем, что посылает туда природные процессы, и что дает сероводородная зона в части вот формирования сероводорода, вот благодаря этому балансу граница между, мы ее называем аэробной, то есть насыщенной кислородом, uh-huh, и анаэробной, бескислородной зоной, он лежит вот в той самой области, о которой мы с вами говорим, между 150 и 200
3: метров. А на ныряльщиков как действует сероводород?
2: Они не доныривают оттуда, там нету надобности никакой. И туда спускались только сумасшедшие ученые, потому что мы как раз хотели понять, как этот сероводород сформировался, вообще что он значит.
1: В батискафах.
2: Да, именно так. И очень интересно, ведь как раньше определяли границы сероводорода? Брали веревку, к веревке подвязывали гвоздики свежие, блестящие, и веревочку окунали в воду. Держали некоторое время, потом доставали. И там, где гвоздик черный, значит, это верхняя граница сероводорода. Потому что мгновенно металл становится черным, особенно такой же, то, что мы называем железом, ферром. И вот когда подводный аппарат работает в сероводородной зоне, у него много частей из ржавеющего, окисляющегося металла, и вот когда он оттуда выходит, мы видим, что все держатели, они все становятся черными.
3: И вывернуть никак нельзя, да, первоначально?
2: Ну, можно, конечно, почистить, можно почистить.
1: Пастой Гоя.
2: Или пастой Гоя, или какой-то химией современной. Но факт, что это очень хорошая маркировка верхней границы сероводорода.
3: Ну, то есть, если туда ныряльщик или какой-нибудь дайвер, или в акваланге, или голенький попадет, ничего с ним не будет? Или нет, он тоже почернеет?
2: Нет, он не почернеет, но вы должны помнить, что сероводород – это яд, который блокирует многие ферментативные процессы у человека. И даже когда вы просто вдыхаете, вы знаете, сколько человек чувствует сероводорода? Вот вы чувствуете, совершенно, это один из тех газов, которые человек может почувствовать примерно в такой же концентрации, как аналитическая химия. Вот там 0,01 микрограмма, и вы этот чувствуете прекрасно, когда вы около воды вот так рукой сделаете, как химики, подышите, вы это почувствуете.
3: Это вот тухлые яйца, да? Вот,
2: да, да, да, совершенно верно, это тухлые яйца. И... Вот, так что это, он же проникает через слизистую, он проникает через дыхательные пути, поэтому... А потом там нечего делать. И если экспериментировать с черноморским сероводородом, то не нырянием в это.
3: Понятно. Давайте послушаем новости и вернемся к нашему разговору. Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук, про Черное море нам сегодня рассказывает.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Михаил Флинт, биоокеанолог, доктор биологических наук. Сегодня мы говорим о Черном море. И вот Павлик затронул тему о том, что вот жалуется мамаша на том, что может быть опасно на Черном море. Давайте, может, поподробнее об этом поговорим.
3: Море, солнце, пляж, приезжаешь, да, вроде ничего не предвещает.
1: Какие опасности таит Черное море?
2: Черное море, как и всякий бассейн, на побережье которого живет немыслимое количество людей, а в курортный сезон их становится на порядок больше.
1: Больше немыслимее.
2: Больше, чем немыслимо, да. И всякие стоки туда поступают. Всегда существует проблема загрязнения. И в Черном море эта проблема, я бы сказал, такая двоякая. Собственно, загрязнение воды, от которого естественным образом Черное море избавляется, потому что Черное море обычно летом достаточно хорошо промывается прибрежная зона. Так организованы течения морские, что вот из прибрежной зоны все это уходит. Несмотря на то, что я уже упоминал, что некоторые районы, огромные санаторные комплексы просто не имеют очистных сооружений и сливают все в море, что, в общем, безобразно, но стараются это делать как можно дальше от берега. Хотя море перемешивается, и это, знаете, сказать, еще где, вопрос, да, где это всплывет, да, да. Но существует еще одна проблема, о которой многие не знают. Она состоит в том, что вот интенсивное хозяйство, которое идет на берегу Черного моря, связанное с применением удобрений, пестицидов, эксплуатацией транспорта, оно приводит к тому, что в воздухе и в мельчайшей пыли очень высокая концентрация самых вредоносных веществ, прежде всего тяжелых металлов, которые, в общем, являются достаточно такими патогенными для человеческого организма. И эта вся мельчайшая, невидимая глазом пыль, она переносится в море при определенных ветрах довольно часто и оседает на поверхность моря. А вот поверхностная пленка любого бассейна, и море в особенности, она обладает способностью концентрировать вот эти примеси и, прежде всего, тяжелые металлы в тончайшем слое, который исчисляется несколькими микронами. И концентрация там достигает фантастических величин. Вот на порядке, это не фигура речи, а это величина, на порядке больше, чем в воздухе. Дальше происходит что? Начинает дуть ветер с моря, который мы все так любим, потому что он несет прохладу. Часто он несет волны, правда, но иногда он несет прохладу. И мы выходим на берег моря наслаждаться этим ветром, а ветер этот из поверхности моря выдувает мельчайшие невидимые глазу капли. И эти капли превращаются, опять же, в невидимый пар, которым человек дышит. И вот все эти великие концентрации тяжелых металлов, в частности, они в этом паре концентрируются. И вот мы измеряли концентрацию тяжелых металлов на уровне дыхательных путей человека на побережье Черного моря. Вот при определенной ситуации, которую я хочу подчеркнуть, это связано с ветрами, дующими с моря, это обычно их там называют южные ветра, она на порядке величин выше, чем в час пик на улице Горького. Так что вот все представления о том, что мы пришли туда, подышали воздухом, и нам стало хорошо, и мы проветрили свои легкие, они, конечно, справедливы, но далеко не всегда.
1: А
2: и
1: что же делать? Как опознать эту опасную потенциальную
2: маску? Настоятельно советую воздержаться от таких вот массового долгого пребывания на берегу моря, особенно детишек, в период, когда дует ветер. Особенно вот в конце летнего сезона, когда очень люди любят отдыхать, вот концентрация этих вредоносных веществ в поверхностной пленке моря может быть очень высока. А потом представьте себе, как человек купается. Он ныряет в воду, то есть входит в воду, но он нырнул первый раз, потом он выныривает и плывет. И что происходит? Вот эта вот пленка поверхностная, она попадает то ему в глаза, то в рот, то в нос, потом опять в глаза, потому что голова его двигается и соприкасается как раз вот с этой вот пленкой. Поэтому самое лучшее время, самое чистое время для купания и для отдыха – это время, когда ветер дует с земли. Угу. И несмотря на то, что, как правило, этому ветру сопутствует небольшое охлаждение воды, чуть более низкие температуры, я очень советую его использовать и для купания, и для отдыха, потому что море вам явится своей наиболее чистой стороной.
3: Да. А в какое время суток лучше купаться?
2: Это связано с ветром, а не с временем суток. Вот безветренная погода или когда ветер дует с суши, вот это самое лучшее время, вне зависимости от времени дня.
3: А ночью выходят гады там на мелководье? Есть опасность?
2: Нет никаких гадов в Черном море, к сожалению.
3: Нету. То есть можно ночью купаться.
1: Но я зато помню, я в Черном море ловил крабов и ловил ставриду.
2: Ого. Да.
1: Вот. Была рыбалка.
3: А крабы откуда? Тоже на дальневосточных кораблях пришли?
2: Не знаю. Нет, крабы там, собственно, их несколько видов. Они небольшие, они, собственно, черноморские. Ставриду там ловят до сих пор. И это очень важный промысел. Хотя, если вот мы с вами посмотрим на цифры, там, скажем, ставриды промышляют во всем Черном море, ну, в лучшие годы 350 тонн, казалось бы, да, по сравнению с тем, что мы имеем в океане. Это чепуха. Но всегда надо помнить, что местный промысел, он играет огромную роль для местного населения и в случае Черного моря для туристов. Потому что это жареная ставрида, весь болгарский курортный берег пропах жареной ставридой. И это замечательная рыба, вот все ее с удовольствием едят. Рыбаки ее привозят свежую, к ним выходят такие болгарские женщины, такие домохозяйки, покупают, все это такое действие. Потом все это жарится на улице, продается. Это очень здорово, абсолютно безопасно, потому что ставрида очень здоровая рыба. Там ловят более крупную рыбу, кефаль, но сейчас более редко.
1: Но мы помним даже про шланды,
2: да,
1: полный кефаль.
2: Да, да, но сейчас, к сожалению, да, кефаль — это в основном западная часть моря, хотя и у нашего берега есть эта рыба. Сельдь там есть, который тоже, у него есть осенний ход, ее ловят именно на такие снасти, которые вы вспоминали, длинной леской и много крючков.
1: Да, я просто понял в детстве, да, что мы с отцом рыбачили с волнореза, ты выходишь высоко, далеко в море, и вот длинная-длинная у тебя леска, и на этой леске очень много-много маленьких крючков, ну, типа блесна, и на конце у тебя грузило, и ты забрасываешь это довольно на большую глубину, это там не знаю сколько метров, и потом потихонечку начинаешь подтягивать, и просто вытягиваешь, и рыбки, они как-то сами насаживаются на эти крючочки, да.
3: А я все никак не могу, значит, успокоиться и думаю про легочников. Вот вы говорите, что да, легочники отдыхают на Черном море, и тут же говорите, что вот такая беда есть, да?
2: Вы знаете, в Черном море существуют разные районы. И вот район, о котором мы с вами в этом смысле говорили, это район Каркиницкого залива, это северо-западная часть Черного моря. Это удивительные совершенно курорты. И не потому, что там хорошее море. Море там последние несколько десятилетий, оно ужасное. В него иногда просто нельзя войти. Оно заполнено водорослями разлагающимися, медузами в огромном количестве.
1: Это там много, да, медуз, я помню. Да.
2: Но к этому морю привыкают огромные степные районы, очень низкие, в которых, если вы возьмете лопатку и копнете, то вы увидите на глубине 10 сантиметров соленую воду. Соленую. Значит, и происходит такой потрясающий эффект, что эти степи всасывают в себя соленую морскую воду, а потом эта вода возгоняется со всеми своими полезными свойствами. И воздух там абсолютно потрясающий. Я видел многих людей, которые страдали вот такими, ну, не очень глубокими астматическими заболеваниями, аллергическими, и после 2-3 курортных поездок туда. Это вот поселок Рыбачья, Евпатория, которую все мы знаем как один из лучших легочных курортов вообще в нашей стране. Люди от этого избавляются, возвращаются совершенно другими людьми. Но это особая часть Черного моря.
1: Угу. А вот наш слушатель спрашивает, а правда ли или миф и кишечная инфекция в Черном море?
2: Вы знаете, это может быть правда тогда, когда произошел вот такой вот неочищенный слив. И когда ветер в Черном море сыграл злую шутку и течение, и вот это вот, будем называть его такая парцелла, кусок воды здоровый, его подгонят к берегу, это абсолютно непредсказуемо. И тогда, так же, как в любом другом бассейне, люди могут заразиться.

0: начинает сдуваться.
1: Смотрите, за последние годы получили. А началось это все с работ Карла Янского, инженер фирмы Bell Telephone, обычный инженер американский. Ему поручили исследовать атмосферные помехи от гроз, от всяких разрядов электрических, которые мешают радиосвязи. Он своими руками сделал антенну, очень хорошие дипольные такие вот набор дипольных антенн. Она крутилась по азимуту, значит, можно было направлять ее в разные стороны. Ну и стал всякие грозы исследовать, вспышки, там, молнии далеких, такие зарницы. Но обнаружил, что одна из помех приходит регулярно, с периодом. Сначала ему показалось, что 24 часа, что она ежесуточная. А потом, когда он ее понаблюдал как следует, выяснилось, что она приходит с периодом 23 часа 56 минут. Вы-то понимаете, что это за период, да? 23 часа 56 минут, да? Звездные сутки, то есть период вращения Земли. Но Янский этого не знал, он был радиоинженер. Но его друг любил астрономию, и он ему подсказал, что это такое. И тогда Янский понял, что это далекий объект за пределами Земли, скорее всего, Солнечной системы. Ну и намек уже был ясен, что это Млечный Путь. Он, в общем, понял. Он опубликовал это открытие, это фундаментальное открытие было, но он его опубликовал просто как вот помеха какая-то из космоса приходит в журнале для радиоинженеров. Никто эти журналы из астрономов ни тогда, ни сейчас, я думаю, не читали. И она прошла так незамеченно, эта заметка. Но один радиоинженер ее прочитал. Это был Грот Рёбер, тоже американский радиоинженер. И он увлекся этим открытием, и он своими руками сделал у себя в саду первый радиотелескоп. Ну, немножко не своими, ему помогали там сварщики, но конструкция его. Это абсолютно современное, вот как он его сделал, вот так мы с тех пор и делаем радиотелескоп, только побольше размером. Гениально он все продумал. Отражатель параболический, радиоприемник в фокусе, по азимуту вращается, по высоте крутится, полноповоротный радиотелескоп. Но это были какие годы, смотрите, конец 30-х, а в 39-м началась большая война в Европе, ну и Америка в нее вмешалась. И, в общем, хотя Рёбер построил радиокарту неба, выяснил некоторые отдельные источники, вот Цигнуса, там, Кассиопея, сегодня мы знаем, что это очень важные объекты, опубликовал это все. И эту статью, у него несколько статей было, прочитал астроном Отто Струве. Ну, фамилию Струве, я думаю, все знают. Его прадед создавал Пулковскую обсерваторию. Потом была череда, там, сын, внук Струве, они все были директорами Пулковской обсерватории. А после революции последний отпрыск уехал в Америку. И там стал очень известным астрономом Отто Струве, и на этом их линия астрономических потомков прекратилась. Больше Струве в астрономии нет. Но Отто Струве прочитал статью и говорит: о, давайте для астрономов делать. Ну куда там, давайте, война начинается, денег на радиоастрономию ни у кого не было, и так это все дело заглохло. Началась война, и у Англии появилась проблема. Немцы оккупировали Францию, и с побережья Франции стали бомбить Англию. Англичане очень быстро развили радиолокационную технику. Там очень талантливые радиоинженеры стали работать, ну, быстро новое поколение выросло. И когда война закончилась, да, а во время этих налетов немецкой авиации английские радиолокаторщики обнаружили такую вещь. Если налет происходит в любое время суток, то самолеты на экранах радаров видны нормально. Но если по утрам, то столько помех, что на их фоне самолеты не видны, ну, отраженные сигналы от самолета. В чем дело? Налет-то происходит с востока на запад, значит, утром восходит солнышко, и радиоантенны его видят. И выяснилось, что солнце – это довольно мощный радиоисточник, и он мешает противовоздушной обороне замечать противника. Вот тут уже обратили на это внимание. Если космические объекты мешают

0: войне, значит, надо дать деньги на то, чтобы выяснить, что это в космосе там излучает радиоволны. Кончилась война. Радиоинженеров из армии, значит, вывели в гражданскую жизнь, а они были классные радиоинженеры. Аппаратура военная тоже оказалась уже не удел. И эти самые английские радиоинженеры увлеклись собственно, и родилась радиоастрономия. Они уже стали, как ученые, изучать Солнце и Млечный Путь, и другие объекты. Но это, конечно, слабенькие очень антенны были. Англичане быстро поняли, что из космоса слабые сигналы приходят. Значит, надо ставить большие антенны, коллекторы, чтобы собирать этот слабый сигнал. И они уже в конце 50-х, как раз к запуску нашего первого спутника, построили гигантский, почти 80 метров диаметром, радиотелескоп. Он до сих пор один из крупнейших в мире. Его немножко модернизировали, но он очень хорошо работает. С ним интересные истории были, связанные с полетами наших космонавтов и наших зондов космических. Когда-нибудь узнаете о них. Но англичане поняли, вернее, показали всему миру, что чем больше площадь антенны, тем больше она собирает слабого радиоизлучения, и тут, значит, в фокусе можно заметить очень далекие и слабые объекты. Конечно, если бы только для радиоастрономии были нужны такие, то они бы очень медленно развивались, ученым много денег не давили. Но оказалось, что 57-й год, началась космонавтика, полетели спутники, полетели зонды к далеким планетам, к Венере, к Марсу, надо было поддерживать с ними радиосвязь, управлять их полетом. И там, где космонавтика развивалась, то есть в СССР и в США, быстренько стали догонять англичан и стали делать большие радиоантенны для космонавтики. А радиоастрономия пользуется этими же самыми антеннами, чтобы изучать небо. Один раз американцы попробовали поставить радиотелескоп на экваториальную монтировку. Видите, вот эти повторили конструкцию ребера. По азимуту вращается и по высоте. Но это же не очень удобно. Небо-то вращается вокруг оси вращения Земли. Ну и радиоинженеры подумали, а чего у оптиков вот экваториальные монтировки, и мы сделали. Оказалось, что, ну да, удобно, конечно, вот полярная ось, вокруг нее вращаешь телескоп, и он следит за небом. Ну что, очень громоздкая получилась конструкция, дорогая. При небольшой сравнительной антенне, огромная монтировка, больше к этой идее не возвращались. Все остальные радиотелескопы до сих пор делают на альт-азимутальных, то есть по высоте и по азимуту вращаются. Еще одна проблема у радиоастрономов – помехи, грозы, всякие разряды внутри облаков, ну и индустриальные помехи. Где поставить радиотелескоп, чтобы ему не мешали вот эти вот всякие шумовые эффекты, радиоэффекты. Ну где? Быстро нашли выход. Радиотихие долины. Если астроном-оптик старается на горе поставить свой телескоп, то радиоастроном, работающий в области метровых и дециметровых волн, старается под горой, а еще лучше между гор, в какой-нибудь долине, окруженной горами. Тогда издалека радиопомехи туда, ну, проходят, но слабее. И главное, чтобы в этой долине никто не жил со своими сотовыми телефонами и всякими микроволновками, которые являются передатчиками радиоволн. И такие радиодолины существуют в любой крупной стране, которые охраняются, чтобы туда никто не покушался и не мешал астрономам, радиоастрономам работать. В нашей стране, ну, долин таких, в общем, не очень много, но места дикие есть. Вот под Калязином, под городом Калязин стоит большая антенна, полноповоротная, крутится во все стороны. И там такое место на Волге, дикое, пустынное, никто там не живет, и очень хорошо работают радиоастрономы. А как устроен радиотелескоп? Да очень просто, так же, как оптический, даже еще проще. Тарелка фокусирует, в фокусе собирает поток радиоволн. В принципе, можно здесь поставить радиоприемник, но это неудобно, лазить туда его обслуживать. Там ставят второе зеркало, как это называется в оптике, такая оптическая схема. Это телескоп. Кассегрена, да, кассегреновская схема, второе зеркало, и тогда фокус оказывается тут. Здесь такая вороночка металлическая под названием облучатель, туда все радиоволны собираются и по кабелю или там по волноводу идут в приемник, в детектор, усилитель, ну, и так далее, на регистрацию. Дело в том, что радиоастрономы обычно не получают картинку. У них настолько плохое качество зрения у этих антенн, что они просто общий поток радиоволн от любого космического объекта в состоянии измерить. А почему? Оптик может картинку сфотографировать, а радиоастроном не может. Давайте посмотрим. Угловое разрешение любого параболоида, простите, это отношение длины волны, на которой ты работаешь, к диаметру антенны. Ну, в оптике это очень маленькая величина, и уже при диаметре оптического объектива там 10 сантиметров мы получаем секундное угловое разрешение. А тут вы работаете на волне там 1 метр, а диаметр телескопа 50 метров. 1/50 чего? Радиана. А сколько это будет в градусах? Примерно 1 градус, да. А у нас есть небесные объекты размером больше 1 градуса. Даже Луна и Солнце в полградуса размером, а все остальные вообще точечки. Поэтому радиоастроном, как правило, просто получает общий поток света. Но не всегда. Сейчас в последние годы стали работать на коротких волнах. Миллиметры. А вот миллиметры к метрам, к многим метрам, это уже хорошее отношение. И там разрешение минутное получается. И там уже есть смысл делать картинки, получать радиокартинки. И теперь в фокусе таких радиотелескопов не одну воронку, не один облучатель ставят, а целую матрицу, которая худо-бедно какую-то картинку все-таки уже дает возможность получить. Бывают специализированные радиоантенны. Вот такая, кстати, ей принадлежит, наверное, самое важное открытие в области радиоастрономии – это реликтовое излучение. Такая рупорная антенна чем хороша? Это кусок параболоида, но дальше все закрыто. И помехи со стороны почти туда не приходят. Ушли радиоволны и спрятались в эту металлическую коробку, дальше в волновод, и тут там стоит приемник. А когда два американских астронома, кстати, тоже из фирмы Bell Telephone, стали изучать небо на предмет там радиопомех для межконтинентальной связи через спутники, они заметили, что идет какая-то помеха со всех сторон. Куда бы они ни повернули эту штуку, она вращается по азимуту, по высоте, все равно какой-то фон приходит. Они туда заглянули, оказалось, там гнездо свили голуби. Ну, понятно, голубей выгнали, гнездо убрали. А помеха продолжалась. Тогда они поняли, что где-то вот там в тонкой части, наверное, голубиный помет отложился. Да, действительно, он там был. Прочистили его, знаете, как кошку туда запустили. Кошка, значит, ее испугали, она пролезла по волноводу, прочистила его. Помеха стала слабее, но все равно продолжалась. И тогда они поняли, что это не помеха, а сигнал, который приходит со всех направлений на небе. Реликтовое древнее излучение. Вот это было фундаментальное открытие, но надо было голубей прогнать. А кошка помогла. Хорошо. А размеры антенн. Понятно, чем больше параболоид, тем более слабый сигнал вы можете зафиксировать. Стали строить большие антенны. Возникли большие проблемы. Ведь смотрите, это парус, гигантский парус. Даже легкий ветерок так может нажать на эту поверхность, что просто вывернет строение из земли. Выход. Ну, выход нашли. Стали не сплошную поверхность делать, а сеточкой металлической покрывать. А через сеточку воздух просачивается, а если размер ячейки в сеточке меньше длины волны, радиоизлучение отражается, не проходит. Хорошо, ладно, но все равно давление... Всякие проблемы возникают, начинаешь поворачивать его, он там коробится, сила тяжести его начинает деформировать. В общем, в Австралии это тоже англичане сделали, естественно, Австралия – это кусок Англии, понятное дело. И вот такие большие радиотелескопы были сначала только у английских радиоастрономов, а американцы им завидовали. Ну, долго, конечно, завидовать они не умеют, они сделали Значит, этот 64-метровый на континенте, ну, вернее, на острове в Англии стоит 78-метрового диаметра. Американцы сделали 90-метрового и стали чемпионами мира по размеру этой самой антенны. Замечательная штука была, 300 футов. Всегда хочется какое-то круглое число, но они в футах все делают. Поэтому 300-футовый телескоп. Хорошо, он работал, правда, был довольно ограничен в своих возможностях. Он вращался только по высоте, а по азимуту стоял крепко. Он смотрел в меридиане, меридианный инструмент. Ну, небо проходит через меридиан, но сам он повернуться не мог, только в меридиане. Долго работал, хорошо работал, 91 метр, все. Ну, другие радиоастрономы стали тоже завидовать американцам и англичанам. И немецкие радиоастрономы сделали 100-метровый телескоп. Причем тут они решили одну очень важную проблему. 100 метров – это много. Весит он тысячи тонн. И, конечно, когда его начинаешь поворачивать, его собственный вес начинает его корежить и менять его форму. И решил эту проблему замечательный человек, Себастьян фон Хёрнер. Он вообще-то астроном, но он еще инженер очень сильный, немецкий. И он придумал так называемые гомологичные или гомологические структуры. Гомологичный – значит себе подобный. И вот он решил, так, что нам надо? Нам надо сфокусировать свет. Мы для этого делаем что? Параболоид. Он на оси всегда имеет фокус. Когда он поворачивается, параболическая форма его искажается и расплывается изображение в фокусе. Нам бы его сохранить как параболоид. А вот какой именно будет параболоид, неважно. Пусть он будет иметь другое фокусное расстояние. У нас тут есть второе зеркало, мы его моторчиком подвинем и фокус наведем. Как в обычном телескопе, покрутили окуляр, навели фокус. И он придумал и рассчитал, Сопромат хорошо знал. Я, кстати, был с ним знаком, вместе как-то пиво пили. А в Германии, ну, когда он уже был стареньким. И он рассчитал так конструкцию, что поворачиваясь, она действительно деформировалась, но оставалась параболоидом. Немножко другого фокусного расстояния.
1: Ну,
0: а? Ну уж прямо так склад. Нет, конечно, на миллиметры менял свою форму, но это все равно важно. Не складывался уж совсем. И 100-метровый родился у немцев. Ну, ясно, следующий шаг был, американцы им позавидовали и решили, сделаем 110 метров. Но у них же стоит вот этот, 90-метровый, а они решили сделать 110 метров. Надо было ликвидировать, куда-то убрать вот этот. Решили его, значит, подписали бумагу, что через 2 недели мы будем его разбирать, на этом месте построим новый. Через неделю он рухнул сам. Как это точно все получилось, так удачно, убрали металлолом, сделали на его месте 100 на 110 метров такую штуку. Но обратите внимание, вторичное зеркало не на оси, а сбоку. Они сделали форму главного зеркала не оси симметричную, а вот из такого, как бы из такой 200-метровой чаши вырезали 100-метровый кусок сбоку от оптической оси. В результате он собирает вот эту вот поверхность, фокусирует свой свет тут, на оптической оси, и над ней как раз поставили вторичное зеркало и приемники. А основная поверхность главного зеркала оказалась не закрыта никакими лишними элементами. Над ней ничего не нависает, она полностью открыта небу и получает свет, без, ну, радиоволны без проблем. Очень красивая идея, и он работает. Ну, понятно, что на этом никто не остановился. Стали делать больше. Но больше уже подвижный не сделаешь. Это металл не выдерживает. Сделали неподвижный. 300-метровый, точнее говоря, 1000 футов, но он неподвижный. Он на острове Пуэрто-Рико, нашли хорошее место там. Остров это практически американский, хоть он формально там свободный, но американский, естественно, в Карибском море. В учебнике нашем «Общей астрономии» Кононович написал, что эта чаша лежит в кратере древнего потухшего вулкана. Я ему говорил, что это неправильно, но он не успел исправить. Исправим когда-нибудь. Нет, никакой это не вулкан, это такая карстовая долина, провалы там обычные, ну, знаете, да, вода промывает внизу. Вообще под этой чашей там внизу озеро, ну, где-то на глубине там метров 300 озеро, ну, как на любой карстовой поверхности, провалилась просто часть, и использовали ее под этот телескоп. Так выглядит его зеркало, это алюминиевая поверхность с дырочками. Выглядит в прошлом выглядит. Дырочки, чтобы там же тропики, очень мощные потоки дождя, и чтобы дождь туда вниз уходил. Вот под ним гулять можно, под этим зеркалом. Оно огромное, 300 метров. А куда оно фокусирует свет? Форма зеркала не параболическая. Параболоид бы был тут неуместен. Почему? У него есть оптическая ось, он бы только в зенит смотрел. И много ли объектов вы в зените увидите? Форма у него сферическая, а у сферы нет оптической оси. Она во все стороны одинаково смотрит. И тут подвешена радиоприемная аппаратура, которая может гулять. Наверное, вот тут хорошо. Гулять вот по этой ферме туда-сюда. Ферма эта крутится по азимуту. И куда сворачивает, куда смещается эта радиоприемная кабина, туда же смещается луч зрения этого радиотелескопа. Так что он от зенита градусов на 25 в любую сторону может видеть. Эта штука сложная, потому что главное это зеркало какое? Сферическое. А у сферического зеркала аберрации. Их надо как-то исправить. И вот внутри кабины дырка, куда главное зеркало посылает пучок волн, еще одно зеркало, и еще одно зеркало, и только потом стоит приемник. То есть схема такая, от главного зеркала на это вторичное, на это третичное, и только потом в радиоприемник. Вот такая схема сложная. И кабина гуляет туда-сюда. Гуляла до 10 декабря прошлого года. А сегодня какое декабря? 9. 9? О, завтра годовщина.
1: 10.
0: Сегодня 10?
1: Да. Сегодня годовщина.
0: О, ребята, годовщина смерти самого большого радиотелескопа в мире. Значит, накануне был мощный циклон, который его потрепал. Потом землетрясение, которое его еще сильнее потрепало. И решили, что все, он уже настолько ослаб, там эти тросы, на которых подвешено. Видите, это все на тросах растянуто, тросы и колонны ослабли, и подписали бумагу, что через месяц его надо начать разбирать, он уже...
1: Как всегда, в астрономии.
0: Как это бывает? Через две недели после того, как бумагу подписали, оборвался трос, упала кабина, а 1000 тонн весит вместе с этой штукой, и зеркало проломило, в общем, все, он уже закончил. Но это самый... продуктивный радиотелескоп в мире. Он самые крутые задачи решал. Это вообще, это легенда, а не радиотелескоп. Очень жалко его, но на его месте что-нибудь новое построят. И уже построили, только не на его месте. Китайцы еще заранее поняли, что тот, а может они подпилили его, не знаю, поняли, что он рухнет, и стали на территории Китая строить свой 500-метровый телескоп. И сделали его как раз к тому моменту, когда рухнул телескоп в Аресибо. Замечательная чаша, тоже сферическая чаша, тоже на канатах кабина тут висит. Все это в такой замечательной долине красивой. Вообще Китай красивая страна. Но любопытно, что в Китае очень жесткая администрация. Если надо какую-то проблему решить, например, для ученых, она решается росчерком пера. Какая тут проблема была? В долинах были деревни. А современные деревни – сотовые телефоны, микроволновки и все это. 30 деревень отселили за горизонт. И теперь тут… Ну, туда куда-то. Ну, зачистили. И теперь это замечательная радиообсерватория. И уже пошла информация, они уже открывают пульсары, а им уже хорошее финансирование пошло не только от Китая и США.
1: Работать с данными всем разрешают? Или только так пока?
0: Узнай, у нас есть представитель Китая, вот она тебе расскажет. Да нет, конечно, не всем. Посмотрите, значит, хотя чаша большая, и 300 метров, и 500 метров это производит впечатление, но мы каждый раз пользуемся не всей поверхностью этого зеркала. Каждый раз мы выхватываем с помощью вот вторичного зеркала какую-то часть этой сферы, когда хотим посмотреть туда или туда, мы наводим свой взгляд куда-то, и значит, работает только часть сферы. Так что не надо заблуждаться, никогда полная поверхность не фокусирует. Ну, разве что в зенит, ну, кто там в зенит посмотрит? Обычно мы куда-то смотрим в другие направления. А 500. А у нас уже давно работает 600-метровый телескоп, радиотелескоп, Ротан 600. Правда, диаметр его не совсем 600, там 580 метров, но округлили. Получился радиотелескоп Академии наук российской диаметром 600 метров. Он на Северном Кавказе. Замечательная, между прочим, конструкция. Это 8 сотен таких вот алюминиевых пластин, они высоченные, почти по 10 метров высотой, и каждая из них управляется по наклону, по вылету туда-сюда. То есть это фактически живое зеркало, формой которого можно управлять. Это действительно конструкция классная, и она очень эффективно работает там, на Кавказе. Хотя деревни там есть рядышком, например, дома видны, и никто их не отселил, а жалко. Ну, попробую их отселить, там такое население. Но ничего, в общем, как-то... Мы их даже подкармливаем. Смотрите, а телескоп настолько большой, что травку там косят, стога складывают, и потом крестьянам отдают это сено, чтобы не пропадала площадь. А вообще говоря, работает он так. Ну, например, вот это плоское зеркало, радиозеркало, отражает какую-то часть неба сюда, вот на эту параболическую, делают параболическую, хотя он круглый, но можно выставить вот так эти панели, что он становится частью параболоида. И он фокусирует на вот тут кабинки, где радиоприемная аппаратура находится. Ну, действительно хороший телескоп. И хорошо, что мы его сохранили, потому что это было нелегко. 90-е годы, вы, наверное, слышали тогда, ну, в общем, обеднела страна, обеднели люди, и были совершенно жуткие вещи, там, срезали провода линии электропередачи, сдавали в утиль, ну, чтобы как-то прожить. А тут же колоссальное количество цветного металла, алюминий, медь, очень много меди, там, проводники, электричество. А персонал этой радиообсерватории, там, человек 10 всего, и как им было охранять вот эту гигантскую территорию, практически невозможно. И они, конечно, ожидали, что местные обедневшие люди придут, будут отрезать там металл. Знаете, как они спасли ситуацию?
1: Сеном?
0: Нет. Чего-чего? Сеном откупились, да? Нет. Пустили слух по близлежащим деревням, что радиоастрономия, так называется, ну, радиотелескоп так называется, потому что там радиация. Никто не подошел близко. Что такое радиация, все знают. Ну, вот. Бывают радиотелескопы удивительно простой конструкции. Просто поле, заполненное элементарными антеннами. И все их сигналы в одно место сводятся. У нас в Подмосковье, вот в Пущино на Оке, там большая радиообсерватория, стоит такой радиотелескоп. Вроде примитивная штука, но не надо забывать, что второе по важности открытие в области радиоастрономии, а это радиопульсары, были сделаны именно вот такой примитивной конструкции. Ну, правда, не нашей, а в Кембридже. Но вот такая поляна огромная из радиоантенн, она большую площадь имеет и хорошо собирает сигнал, не фокусируя его, а просто собирая в кучу по проводам. И работает очень даже неплохо. Если мы хотим сделать высокое угловое разрешение, нам надо сделать большой размер антенны. Но целое поле заполнять, это больших трудов стоит. Решили, что можем проще делать. Одну длинную антенну и вторую перпендикулярную длинную. В том направлении, где она длинная, у нее очень узкое поле, ну, разрешение хорошее. Но в перпендикулярном направлении плохое разрешение. Но другая перпендикулярная имеет наоборот хорошее разрешение в другом направлении. Складывая их сигналы, мы получаем в результате сигнал на пересечении двух, как говорят, ножевых диаграмм направленности. И получается карандашная, то есть вытянутая вперед диаграмма направленности, то есть то направление, с которого радиотелескоп наиболее эффективно получает сигнал. Это такой крест Милса. Сначала, по-моему, в Австралии его сделали. Потом мы его повторили и очень даже красиво повторили. А это тоже пущено на Оке, та же радиообсерватория академическая. Одна километровой длины полоса и вторая километровая, она там, ее не видно, лежит перпендикулярно, на земле лежит неподвижно, а это еще и поворачивается. Ну вот такой крест огромный, километр на километр, работает впущено очень даже неплохо. Ну а больше можно сделать радиотелескоп? Может и можно, но это какие же усилия нужны. А может по-другому можно сделать? Взять два далеко отстоящих друг от друга радиотелескопа и назвать их, так сказать, двумя глазами одного инструмента, соединив их сигналы в одном радиоприемнике. И тогда вместо одной такой широкой диаграммы направленности, ну то есть широкого размытия изображения, мы получим, тут же интерференция будет. Сюда пришел сигнал, а сюда он еще не дошел. Ему надо какое-то время, чтобы дойти до этой антенны. То есть сдвиг по фазе получаем. И два синхронных сигнала, но сдвинутых по фазе, дают нам интерференционную картинку. В полярных координатах она вот так выглядит. Самый тонкий лепесточек, он самый чувствительный, он дает возможность нам в очень, так сказать, очень четкое изображение увидеть. Но вот в чем беда. А рядом-то похожие лепесточки. И пойди догадайся, радиоисточник сейчас виден вот в этом направлении или в этом, или в этом. У них чувствительность почти одинаковая. Как поступить? А надо третью антенну поставить, тогда еще такая же, но немножко другого периода будет картинка, и они сложатся, и, может быть, мы убьем вот боковые лепестки таким образом. А если еще одну антенну поставить, еще лучше и так далее. И вот появились такие многоапертурные радиоинтерферометры. Это австралийский. 6 антенн по 22 метра, они еще разъезжаются, у них тут колесики, они по рельсам ездят, и из них можно комбинировать разную конструкцию и составлять интерферометр размером до 22 километров. Вот это база, это я понимаю. Ну а самая крупная такая система в Штатах, в радиотихой долине, VLA, Very Large Array, очень большая array. Как перевести array? Сетка, мне не нравится.
1: Массив.
0: Вот массив, да, программисты знают, что array – это массив. А массив, то есть куча однотипных объектов, да. 27 антенн по 25 метров. Замечательная конструкция, разъезжаются они на 22 километра друг от друга. Вот сейчас они вместе все собраны, я не знаю, зачем там, ремонт какой-нибудь. А вообще по этим рельсам бегает такой тепловозик, берет антенну и увозит ее и ставит на подготовленные такие точки. А разрешение угловое – сотые доли угловой секунды. Великолепно. А прежде он работал в метровом диапазоне, у него одна угловая секунда была. Сейчас его модернизировали, он стал на коротких волнах работать, а база-то осталась та же, большая. И он в сотых долях угловой секунды получает изображение. Прекрасно в радиодиапазоне. Между прочим, эти радиотихие долины, они интересуют не только радиоастрономов. Биологи очень ими интересуются, потому что туда никого не пускают, земля не паханная, и там такая вот первозданная, целинная растительность, которая никогда человеком не трогалась, и, в общем, довольно уникальные места на Земле, не затронутые цивилизацией. Ну, телескоп-то там не портит ничего, ну, стоят себе и стоят. Вот, и биологи тоже там работают. А в Индии не так давно начала бурно развиваться космонавтика. А когда космонавтика, нужны антенны дальней связи. Значит, радиоастрономия на фоне космонавтики тоже выигрывает. У нас тут студент, у меня замечательная студентка из Индии училась, сейчас она там работает. Они построили тоже радиоинтерферометр. С американцами им, конечно, тягаться трудно, деньги не те. Но они нашли диапазон радиоволн, в котором никто еще не строил таких больших систем. Это метровый диапазон, длинные волны. И дешевые получаются антенны, потому что если длина волны большая, то и поверхность может быть не очень ровная у зеркала. Все равно волна этого не заметит, хорошо будет отражаться. Ну и сеточка тут такая крупная натянута. В общем, сделали за небольшие деньги очень полезный инструмент. В Англии, они же были когда-то чемпионами в радиоастрономии, стараются не упускать, значит, свое чемпионство. Они все радиотелескопы, какие были отдельными, соединили оптоволоконной связью. И по оптоволокну на расстоянии там, сотни километров можно довольно надежно, без потери фазы, складывать принятые радиосигналы. Потом они даже перебросили на континент оптоволокно, и тут голландский радиотелескоп подключили. Вот такая хорошая система. Но самая крутая система, конечно, межконтинентальная. То есть, в принципе, можно поставить отдельные радиотелескопы в Штатах, в Европе, в Австралии, там, в Африке. Но как их соединить? Чем их соединить, чтобы сигналы сходились в одно место? Такой технологии пока нет. Но придумали, как это решить. И, кстати, придумали наши радиоастрономы. Парийский и Кардашов, оба академики были. Надо просто договориться, в какой момент, какой источник наблюдать. И записать принятый радиосигнал на магнитофон. А потом эти две магнитных записи свести в одну лабораторию и синхронно включить, и как будто бы это идет наблюдение на двух антеннах. Но что значит синхронно? Очень точно их надо синхронизировать. И такая возможность появилась только с созданием атомных часов, атомного стандарта частоты. И когда появилась, начала бурно развиваться межконтинентальная радиоастрономия. В Штатах несколько, там в Европе, в Испании стоят, в Австралии много антенн, наши антенны используются. И вот там в Чили получилось. Конечно, все эти антенны одновременно никогда не работают. У каждого своя задача. Но обычно договариваются 5, 6, 10 иногда антенн синхронно какой-нибудь источник понаблюдать. И все равно получается размером земной шар интерферометр. Замечательная возможность. Там до 10 тысячных долей угловой секунды разрешения. Следующий этап. А если размеры Земли уже нам недостаточно, давайте одну антенну выкинем с Земли куда-нибудь подальше. Выкинули. И это наше достижение последнего десятилетия. Российская астрономия ничего лучшего. Я думаю, и вся наука наша ничего такого на мировом уровне не сделала лучшего, чем вот космический радиотелескоп, радиоастрон. Он летал 10 лет. И подумайте, ведь чтобы сложить сигналы, надо, чтобы они в фазе пришли туда. А размер радиоволны, ну, это сантиметры. Но на Земле-то это просто. Каждый радиотелескоп прикован к своей площадке. Он стоит мертвый, и вы знаете расстояние между ними. А этот-то летает, он постоянно движется, и вам в каждое мгновение надо точное расстояние между наземным радиотелескопом и космическим, который туда-сюда носится. Это очень сложная задача, ее решили замечательно. Кардашов был сердцем этого проекта, но, слава богу, он застал реализацию, но умер вот год назад, не дождавшись реализации следующего проекта. А какой будет следующий? Сейчас вы увидите, какой. Радиоастрономы постепенно перемещаются в область все более и более коротких волн. Для этого нужна особая техника, она появляется. Зато на коротких волнах светят молекулы, светят оболочки звезд, и мы новые объекты видим. Но трудно работать на волнах длиной там, миллиметры или даже доли миллиметров. Эти волны плохо проходят через атмосферу. Значит, радиоантенны надо ставить на вершины гор, туда же, где оптические телескопы стоят. И их реально вот миллиметрового диапазона антенны устанавливают как можно выше, как в можно более сухих местах, чтобы там пары воды не поглощали это излучение. Следующая проблема. А ведь зеркало у этих антенн очень так высоко точное, отполированное, ну, миллиметровые волны, радиоволны, значит, поверхность должна доли миллиметров соблюдать геометрическую форму. Значит, их надо укрывать от непогоды, от песка, от вся... И теперь уже на радиотелескопы делают башни, похожие на оптические телескопы. Интерферометры тоже делают, но им не нужна огромная база. Вы работаете в миллиметрах, поэтому уже база там в 200-300 метров, это вполне достаточно, чтобы высокое разрешение получить. И вот так шаг за шагом оптики и радиоастрономы поднимаются все выше и выше в горы, чтобы создать себе все лучшие условия для наблюдений. Выше всех сегодня забрались радиоастрономы. Хотя назвать их радио, наверное, не совсем правильно. Это диапазон пограничный между радиоволнами и инфракрасными. Миллиметры и доли миллиметров длина волны. Но этот самый грандиозный радиотелескоп, система, точнее, радиотелескопов, 60 с лишним штук их там, стоит на высоте 5 километров в Чили, на чилийских Андах, там плато Расфунчор. И вот посмотрите результат. Одна антенна миллиметрового диапазона. Мы смотрим на оптическое изображение. Там чего-то видим, а вот здесь ничего не видим в оптике. Пыль в этом облаке полностью блокирует нам и внутри себя ничего не показывает, и за собой. Берем одну антенну миллиметрового диапазона, и она видит внутрь облака, и сквозь него, и его структуру. Ну, правда, грубовато, да? Угловое разрешение не очень хорошее. Но это одна антенна. А если мы такую систему из 60 антенн, раздвинутых там на 100 километров, ну, не на 100, но на несколько десятков километров, тогда получаем фантастическое угловое разрешение. Пожалуйста, раньше мы только мечтали узнать, как формируются планетные системы. Теоретики думали, художники рисовали, но никто никогда этого не видел. Как вокруг молодой звезды протопланетный диск вращается. Бам! Теперь мы это увидели. Вот этот самый телескоп Алма нам просто показывает протопланетные диски. Тут молодая звезда, тут пыль, газ, из которого формируются планеты, и мы видим, что уже небольшие планетки сформировались, протоптали дорожки такие внутри, ну, вдоль своей орбиты, внутри этого диска, набирают на себя вещество, очищают диск вдоль своего пути. Угловое разрешение — сотые доли секунды. Вот это вещь. Замечательно работает. Предельное угловое разрешение в миллиметровом диапазоне тоже можно получить, раздвинув антенну на размер земного шара. Раздвинули. 10 лет этим занимались, пока привели все это в порядок, и оно стало работать. И оно сработало, показав нам окрестности черной дыры. Вы, наверное, знаете, да? Пару лет назад мы увидели впервые окрестности черной дыры в ядре соседней галактики Дева, потому что угловое разрешение у этой системы Event Horizon. Ну вот мы и увидели Event Horizon как раз. Вот это не что иное, как горизонт событий черной дыры, диск. Конечно, не очень качественная картинка, теоретическая выглядит вот так, но все-таки сходство есть, поэтому мы верим, что Эйнштейн был прав. И этот расчет сделан в рамках общей теории относительности, как аккреционный диск выглядит, там лучи света искривляются рядом с черной дырой. А это реально радиоизображение, в принципе, очень похоже. Хорошо. А дальше увеличить угловое разрешение в миллиметровом диапазоне. А мы уже на размер земного шара их раздвинули. Следующий шаг очевидный. Запустить одну из антенн в космос. И его сейчас пытаются сделать у нас. Придумал этот проект академик Кардашов, но вот он не успел закончить его. Сейчас его ученики и коллеги заканчивают в ФИАНе, в Астрокосмическом центре. Это, конечно, фантастическая штука будет. Антенна большая, 10-метровая, да еще вот такая защитная многослойная поверхность вокруг нее, чтобы солнечный свет на нее не падал. Запустят ее уже не вокруг Земли, а вдаль от Земли, в точку L2. Какое расстояние от Земли до этой точки? Кто помнит? Говорили мы об этом. 1,5 миллиона километров. Далеко. Чтобы Земля своим теплом не нагревала, чтобы Луна своим теплом не нагревала, ну а от Солнца заслонит вот этот вот капюшон. Но антенна будет раскладная. Да, собственно, все космические радиоантенны, они же большие, их под обтекатель ракеты не всунешь, они такие вот зонтичные. Я тут не стал. Так, времени у нас уже Ха-ха-ха, почти нету, показывают. Ну, представляете, как зонтики раскладываются. Только зонтик размером 10 метров, а точность поверхности доли миллиметра должна быть, когда он разложится. В этом вся проблема. Длинноволновый диапазон, туда, в другую сторону, в метры, в десятки метров. Оказывается, тоже длинные волны не проходят сквозь ионосферу Земли, она экранирует нас. Значит, в космос надо запускать. Но в космосе длинную радиоволну можно только с помощью такого же размера антенны зафиксировать. А десятки метров в космосе как раздвинуть? И придумали, надо на Луне это сделать. На обратной стороне Луны, там, где мы не видим Землю, всякие радиопомехи с

Судьба наградила Антониса ван Дейка щедрыми дарами, при этом отпустив ему всего 42 года земной жизни. Он обладал огромным талантом и имел все возможности для его реализации. За свою недолгую жизнь художник создал около 900 живописных полотен и получил признание современников. Слава и деньги стали его постоянными спутниками. Антонис ван Дейк появился на свет 22 марта 1599 года в Антверпене в семье богатого торговца тканями. Отец оказался мудрым человеком. Вовремя разглядев художественный талант сына, он отказался от идеи готовить его к карьере коммерсанта, а отправил в обучение к знаменитому живописцу Хендрику ван Балену. Когда же Антонису исполнилось 14 лет, щедрый отец выделил ему средства на открытие собственной мастерской. Начинающему художнику повезло. Он смог учиться у самого Питера Пауля Рубенса, величайшего из фламандских живописцев. В его мастерской они работали над грандиозным проектом росписи церкви иезуитов в Антверпене. Однако вскоре между

художниками возникла взаимная ревность. Осознав, что почти сравнялся со своим учителем в мастерстве, амбициозный юноша не желал больше оставаться в его тени. Да и Рубенс, который пользовался славой лучшего живописца Антверпена, начинал всерьез опасаться, что ученик со временем составит ему конкуренцию. До конфликта дело не дошло. Заручившись самыми лучшими рекомендациями Рубенса, юный мастер отправился попытать счастье вдали от родины. Ван Дейк побывал в Англии и Франции. Однако дольше всего, на целых 6 лет, задержался в Италии, где с энтузиазмом изучал шедевры титанов Возрождения. В Генуе он брал уроки у знаменитой портретистки Сафонисбы Ангуисолы. 90-летняя художница не только дала своему молодому коллеге ряд ценных советов, но и позволила ему запечатлеть ее в портретах. Настоящим кумиром для Ван Дейка стал Тициан. Именно ему, великому гению прошлого, он стремился подражать в юности, а со временем, став знаменитым живописцем и весьма состоятельным человеком, охотно тратил свои гонорары, чтобы собрать коллекцию тициановских полотен. В Антверпен Ван Дейк вернулся уже зрелым мастером. Во время отсутствия Рубенса ему даже предложили занять пост придворного живописца эрцгерцогини Изабеллы. Однако стоило Рубенсу вернуться, как его бывший ученик вновь оказался на вторых ролях. Опасность остаться в тени учителя преследовала Ван Дейка и даже после того, как Рубенс ушел в мир иной. Когда король пожелал, чтобы он завершил неоконченные работы Рубенса, Ван Дейк был оскорблен. «Он смог унизить меня даже из могилы», — с горечью заметил он. Антонис Ван Дейк смог взять уверенный реванш, когда в 1632 году получил приглашение на работу в Лондон. Король Карл I был искренне восхищен его полотном «Ринальда и Армида». А ведь сам Рубенс называл этого монарха величайшим любителем живописи из всех государей мира. Именно этот просвещенный правитель предложил Ван Дейку истинно королевские условия. Он назначил его главным живописцем на службе их величества, удостоив дворянского титула, рыцарской золотой цепи и высокого жалования. Теперь Ван Дейк стал настоящим аристократом. Он был богат и знаменит, имел дом в Лондоне, загородную резиденцию и множество слуг. Он давал великолепные обеды и одевался по моде. Он нисколько не ограничивал себя в удовольствиях и охотно тратил деньги на содержание любовниц. Одна из них, Маргарет Лемон, послужившая моделью для нескольких картин Ван Дейка, была весьма страстна и неуравновешена. Узнав о предстоящей женитьбе своего возлюбленного, она в припадке ревности попыталась откусить ему палец, чтобы тот никогда не смог взяться за кисть. По счастью, травмы удалось избежать. Через несколько лет Ван Дейк женился. Его супругой стала фрейлина Ее Величества Мэри Рутвен. За 7,5 лет, проведенных в Англии, Антонис Ван Дейк создал около 400 портретов. Несмотря на богемный образ жизни, в профессии он был по-британски точен. Каждый портретный сеанс длился у него ровно час, после чего звонили домашние куранты, художник прощался с заказчиком и приступал к работе над другим портретом. Когда же ему приходилось писать картины на исторические и мифологические сюжеты, он всегда заранее точно знал, что именно должен выполнить за день. Своему плану он следовал неукоснительно. Огромное количество заказов иногда заставляло мастера обращаться к услугам помощников. Создав набросок, Ван Дейк тщательно выписывал портрет титулованного заказчика, после чего в дело вступали подмастерья. Они зачастую работали над одеждой и фоном, используя манекены или нанятых натурщиков, подолгу сидящих в нужных позах. Конечно же, в настоящие шедевры полотна превращались лишь после того, как Ван Дейк наносил последние штрихи своей волшебной кистью. Особого мастерства Ван Дейк достиг в изображении детей.
Его считают создателем жанра группового парадного детского портрета. Иметь портрет, созданный Ван Дейком, было делом чести для каждого английского аристократа. Чтобы вельможные натурщики не скучали во время сеансов позирования, художник держал в доме целый штат музыкантов и шутов. Порой в его мастерской собиралось придворное общество, ведь за работой живописца с удовольствием наблюдал сам король. Именно его, своего работодателя Карла I и его супругу Генриетту Марию, Ван Дейк изображал чаще всего. Он создал десятки полотен, запечатлевших августейшую семью в самых разных образах и в самых разных обстоятельствах. Изображая королеву, художник был истинным джентльменом. Он всегда готов был польстить своей модели. Чудесные портреты Ван Дейка внушили мне такое высокое представление о всех английских дамах, вспоминала родственница Генриетты Марии София Ганноверская. И я была глубоко поражена, когда впервые увидела королеву. Она выглядела столь прекрасной на портретах, тогда как в жизни была небольшого роста, имела длинные сухие руки, неодинаковой высоты плечи, а зубы ее напоминали клыки, торчащие изо рта. Кисти Ван Дейка принадлежит и необычный портрет Карла I, где монарх запечатлен сразу в трех ракурсах – анфас, профиль и в три четверти оборота. Причина столь странного изображения была вполне практическая. Король пожелал иметь собственный скульптурный портрет работы знаменитого римского мастера Лоренцо Бернини. Однако вовсе не имел желания тратить время на долгое позирование. Он повелел изваять наше изображение в мраморе по нашему подобию на холсте. О том, какова была работа Бернини, можно лишь догадываться. Ее оригинал не сохранился. Бюст Карла I дошел до потомков лишь в виде копии, однако, по свидетельствам современников, скульптурный портрет работы Бернини вызвал всеобщий восторг и, несомненно, был результатом сотворчества двух великих мастеров – скульптора и художника. Работой над образом Карла I Бернини отмечал: «Горестная обреченность читается в чертах этого выдающегося государя». Замечание итальянского мастера оказалось пророческим. Непомерная расточительность королевского двора привела к недовольству масс и к революции, в результате которой монарх был обезглавлен. Впрочем, ни гибели короля, ни социальных потрясений Антонису Ван Дейку пережить не довелось. Здоровье великого художника было подорвано напряженной работой и бурной богемной жизнью. Он ушел в мир иной 9 декабря 1641 года в Лондоне за 8 лет до казни своего покровителя. Он ушел, оставив потомкам целую галерею портретов представителей аристократии своей эпохи и оставшись в истории как основоположник знаменитой английской портретной школы.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Добро пожаловать в Дарвиновский музей. Сегодня мы поговорим с вами о духовной культуре человека, ну, точнее, о первом, самом раннем ее проявлении, о шаманизме.

Шаманизм – самая ранняя форма религии в истории человечества. Само слово «шаман», которое мы привыкли использовать, имеет инкийское происхождение. Но шаманы встречались повсюду – на всей территории Евразии, включая Сибирь, Дальний Восток и Азию, в Африке, в обеих Америках. А шаманы были везде. Несмотря на то, что они сильно отличались внешне, у них были разные колдовские обряды, при этом есть несколько черт шаманизма, которые были характерны для всей планеты, в любой ее точке. Во-первых, шаманизм предполагает, что все в мире одухотворено, что растения, животные, все это имеет душу, и что с духами можно договариваться, делать им какие-то подношения, получать какие-то выгоды. Во-вторых, шаманизм предполагает, что человек – это не какое-то особенное творение, не какой-то венец, пик эволюции или что-нибудь в этом роде, а что человек – это всего лишь один из природных объектов, такой же, как любое другое растение или животное. Собственно, именно поэтому он не может духами управлять, а вынужден каждый раз договариваться, вступать в какие-то конфликты, ну, в отношении мены, скажем так, так или иначе. Шаманизм предполагает, что человек может… Человеческий облик – это всего лишь оболочка, и что духи могут меняться местами. Поэтому любой шаман может превращаться в животных, зверей, птиц, в тех, кто является тотемом для племени, например. И последнее – шаманизм не ставит жесткой границы между жизнью и смертью. То есть, по идее, шаман может кого-то пробуждать из мертвых, и мертвые могут приходить и помогать или вредить ныне живущим. То есть, шаманизм предполагает, что смерти на самом деле нет. Есть некий определенный переход, который может работать и в одну, и в другую сторону. В отличие от крупных мировых религий, буддизма, ислама, христианства, у которых есть ярко выраженная дата начала, есть первооткрыватель, какой-то мессия или пророк, который дал начало всему течению, шаманизм формировался у людей естественным путем, сам по себе. Есть разные оценки его возраста, когда он появился. Чаще всего говорят о 40 тысячах лет или даже больше. В пользу этого говорят археологические находки и, в частности, палеолитическое искусство. Рисунки таких зверолюдей, они чаще всего учеными приписываются к вот этим шаманам, которые могли изменять свой облик на звериный. Скорее всего, шаманизм развивался в связке с человеческой речью. То есть, когда люди начали разговаривать, начали сложно описывать мир вокруг себя, им понадобилось какое-то объяснение для происходящего, какая-то космогония, общее объяснение для вообще всего. И наиболее естественным было предположить, что все в мире живое, человек тоже живой, и между, все живые могут договариваться между собой. Собственно, эти биологические предпосылки, они хорошо работали на формирование шаманизма в разных частях света. Какие функции выполняли шаманы в племени? Ну, главным образом шаманизм нужен был для того, чтобы немножко пригасить страх смерти. Люди, как животные с хорошо развитым самосознанием, знают, что им предстоит умереть, и пытаются как-то с этим примириться. Шаманизм – это первая такая хорошая возможность сказать, что мертвых вообще в принципе нет, как таковых, и тем самым утишить страх смерти. Ну, кроме того, шаманы готовили, лечили и выполняли разные ритуалы. Инициации, какие-то переходные моменты из одного статуса в другой. Ну и также договаривались с духами, что бы это ни значило. Не всегда это приносило прямую практическую пользу, но тем не менее сопровождало быт многих людей в древности. Как можно получить дар шамана? Как можно было это сделать? На самом деле никак. В некоторых племенах он передавался по наследству, обычно по материнской линии. А в других случаях нужно было иметь какие-то особенные метки, то есть родимые пятна крупные, лишний палец на руке, либо там 2-3 макушки, ну то есть какие-то отличительные внешние черты. Кроме того, если ни первый, ни второй путь не срабатывали или не имели места для этого племени, то можно было постараться подгадать такой момент, чтобы твой артистизм принес тебе признание. То есть достаточно было вести себя как шаман, позиционировать себя как шаман, говорить, что у тебя есть шаманская болезнь, что к тебе приходят духи, ты видишь явления. И если в какой-то момент ты делал что-то полезное, у тебя получалось что-то предсказать, то, в принципе, это уже было хорошей заявкой на то, чтобы занять это место. Для того, чтобы шаман мог выполнять свои главные функции, обычно он приходил в такое состояние, как транс. Это специфическое состояние тела, которое достигается либо самовнушением, либо с помощью галлюциногенных веществ, вводимых извне. И, с одной стороны, у человека создается твердое убеждение, что он состоит в контакте с какими-то посторонними силами в трансе, а с другой стороны, это очень завораживающее состояние, которое влияет и на психику окружающих людей, не только на того, кто в транс впал. То есть у человека могут быть сильно вытаращены глаза, идти пена изо рта, его определенным образом сводят судорогой, и выглядит все это очень эффектно. Кроме того, ну, приматы, в принципе, в силу своей эмпатии склонны воспринимать эти переживания еще сильнее. То есть воздействие шамана за счет вот этих трансовых проявлений, оно может быть еще более сильным для той группы, которой шаман принадлежит.
Интересно, что шаману обязательно помогают некоторые предметы. И опять же, независимо от того, какую культуру мы будем рассматривать, обычно у шамана есть бубен с колотушкой в том или ином формате, есть определенные головные уборы и есть костюм, на котором обязательно встречаются фигурки зверей и птиц. Собственно, в нашей экспозиции можно посмотреть на костюм шамана более чем вековой давности. Ну, это конкретно венкийский шаман, но тем не менее характерные черты на этом костюме рассмотреть можно. А какие плоды шаманизма мы можем наблюдать в настоящее время? Ну, во-первых, шаманизм как культурный пласт истории человека активно исследуется этнографами, археологами, историками и рядом других ученых. А во-вторых, мышление современного человека не так уж сильно отличается от мышления тех, кто следовал мнению шаманов. Так же, как и эти древние люди, мы склонны свой частный опыт проецировать на какие-то общие глобальные закономерности и делать совершенно несправедливые выводы. Так же, как и древние люди, мы тешим себя иллюзией контроля. Мы придумываем какие-то объяснения, которые не имеют хороших доказательств весомых, и считаем, что ситуация объяснена, чувствуем себя в безопасности, скажем так, комфортно. Хотя у нас нет на это настоящих обоснований, если следовать учебнику логики. Так же, как и древние люди, современные люди достаточно конформны в среднем и склонны следовать мнению большинства. Так же, как и древние люди, современный человек склонен слушаться авторитетов. Даже если они говорят что-то достаточно радикальное, неправильное, первая реакция все равно уже продолжит слушаться. Многие когнитивные искажения, которые появились более 40 тысяч лет назад и служили на благо шаманам, работают в обществе и сейчас. И нельзя сказать, что в среднем мышление современного человека далеко отшагнуло от мышления тех, кто слушался шаманов. В общем, скорее нет. Старайтесь всегда проверять собственное мышление на предмет ошибок и искажений. Не будьте такими, какими были первобытные люди, которые внимательно слушали шаманов. Если вам понравился видеоролик, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. До встречи здесь или в музее. Правильно, потому что мы вам даем нормальную информацию. Хорошо. Так.

столбовой род Грибоедова происходил еще от смутного времени. Все равно денег не хватало, и поэтому семья Грибоедовых по ходу дела имущество не приобретала, чтобы поддержать вот этот уровень жизни и потребность в образовании, а продавала. Известен случай, как Грибоедов как-то на спор въехал на бал на лошади. Такое гусарство. Якубович также выстрелил первым. Пуля оторвала Грибоедову мизинец на левой руке. После этого Грибоедов до смерти носил специальную накладку. Там же, на Кавказе, Грибоедов начинает работать над пьесой «Горе от ума». Блестяще импровизировал на фортепиано. Сочинял. К сожалению, записано было лишь два вальса авторства Грибоедова, в том числе и вальс ми-минор, который считается первым русским вальсом, дошедшим до наших дней. Декабристы переписывали от руки «Горе от ума». Они постоянно посещали одни и те же ужины, вечеринки. Они рассуждали вместе о необходимости реформ в России. Политические взгляды Грибоедова можно было бы оценить как такой патриотический либерализм.

Дорогие друзья, добрый день. Среди ваших писем, приходящих на телевидение, на сайт «Лектория Достоевски», на каналы, размещенные в социальных сетях, среди ваших писем, комментариев много просьб рассказать о великих деятелях культуры XIX века. Сразу оговорюсь, этого делать мы не будем. Не будет рассказов о Пушкине, Лермонтове, не будет ничего про Льва Николаевича Толстого, Тургенева, Достоевского. Дело в том, что, ну, во-первых, я в этом деле не специалист. Это литературоведение, сложная и очень интересная профессия. Во-вторых, как бы я лично не любил, не ценил, не перечитывал этих авторов, есть много специалистов, которые сделают это гораздо лучше, чем ваш покорный слуга. Плюс мы все это проходим в школе довольно подробно, в высших учебных заведениях. А я пытаюсь в наших рассказах о русской истории говорить о том, что стоит за рамками школьной программы, на что мы порой не обращаем внимания, а что мне лично представляется довольно интересным, без чего понять логику исторического процесса тяжело. Но сегодня мы сделаем небольшое исключение, вот совсем небольшое. Тема нашей сегодняшней встречи – Александр Сергеевич Грибоедов, которого все мы знаем как автора литературного произведения, которое проходит в школе, которое известно каждому, но мы не будем разбирать «Бессмертное горе от ума», вспоминать Фамусова, его дочь, служанку, Молчалина, Чацкого. Ничего этого не будет. Мы будем говорить о Грибоедове не столько как о литераторе, сколько как о человеке своего времени. Человеке невероятно ярком, в ком, вот как в каком-то кристалле собралось и отобразилось переломная эпоха рубежа 18-19 века. Слом поколения, другой взгляд на жизнь, изменение мировоззрения. Мы будем говорить о Грибоедове как о образованном юноше, который записался добровольцем на фронт в 17 лет. Мы будем говорить о Грибоедове как о модном молодом человеке, театрале, литераторе, дуэлянте, бритере, хулигане. Мы будем говорить о Грибоедове как о государственном служащем, как о дипломате успешном, оставившем свой след в истории России. Но самое главное, мы будем говорить о времени и о тех моментах этого времени, о которых, может быть, вы знаете чуть меньше, потому что про это в школе не рассказывают. Итак, «Горе от ума» далеко не единственное произведение Александра Грибоедова. Более того, далеко не первое, но последнее. При жизни оно было в самиздате, оно было запрещено для постановки на сцене, расходилось в списках. На самом деле Грибоедов – человек-загадка. Начнем с того, что мы не знаем, как он выглядел. Конечно, портрет Грибоедова классический, кисти художника Крамского, находится почти в каждой школе, в кабинете литературы. Портрет написан через 40 лет после смерти Грибоедова. Есть несколько прижизненных изображений, все они друг на друга не очень похожи. Более того, мы не знаем точно, когда Грибоедов родился. Ну, исходим, как и с Багратионом, из условной даты, 1795 год. На самом деле, это дата, которую указывала мать Грибоедова. Сам Грибоедов, когда оформлялся на работу в Министерство иностранных дел, писал автобиографии различные, в общем, в разных источниках указывал другой год своего рождения. А иногда даже разные года своего рождения. Он точно не младше, чем 1795 год, но вполне возможно, что на несколько лет старше. Почему? Мы об этом еще поговорим отдельно. Как выглядел Грибоедов по описаниям? Невысокого роста, в очках, у него было плохое зрение. Сколько было диоптрий, мы не знаем, но без очков он видел совсем плохо. Мог не узнавать людей. Но тогда не было диоптрий. Шлифовали очки приблизительно на глаз по толщине линзы, и по мере ухудшения либо улучшения зрения очки просто меняли. Грибоедов без очков обходиться не мог. Вот этот вот его чуб такой а-ля «Стиляги», фильм, который мы видим на классическом портрете, вот этот чуб тоже только по устному описанию. Был, не был, неизвестно. На портрете он такой франт, но опять, это все догадки художника. Грибоедов родился, будем исходить из того, что в 1795 году в дворянской семье. Семья, мать и отец – это мезальянс, неравный брак. Я вообще редкий случай, но Грибоедов – фамилия по отцу, но девичья фамилия матери – тоже Грибоедов. Представляете, вот не Иванов – Иванов, Петров – Петров, а Грибоедов и Грибоедов. Редкое совпадение. При этом они совсем не родственники, вот совсем. Мать Грибоедова – столбовая дворянка. Как было написано в рукописях, в документах,
В смутное время предок Грибоедова, некто Михаил, многое храбрости и кровопролития и службу показал, и на воровскую прелесть, и смуту, на которую не покусился. В общем, за что получил от первого Романова вотчину в Вяземском уезде, нынешняя Смоленская область, село Хмелита. Там сейчас известный Федеральный музей Грибоедова. Да, что такое столбовые дворяне? Помним по Пушкину с вами, да, про рыбака и рыбку. Хочу быть дворянкой столбовой. Столбовые дворяне – это почти бояре. Это те дворяне, которые упомянуты в так называемых столбцах. Столбцы – документы до Петровской эпохи. Они были не такой ширины, как А4, немного поуже. И запись вели на этих бумагах в столбец, обычно в два столбца на таком зауженном листе бумаги. Но самое главное, после этого следующий лист прикрепляли не вот так вот, как сейчас, в тетрадях, как принято, переворачивался, а прикрепляли внизу. Ну, обычно приклеивали, иногда были еще специальные скрепы. И потом эти листы соответствующим образом сворачивали в грамоту, перевязывали, если требуется, скрепляли печатью и хранили в специальных коробочках. Иногда эти коробочки были довольно красивыми, железные, с узорами. Если это важная коробочка в архиве, какой-нибудь мирный договор или законодательный акт. Вот если дворянин упомянут в этих столбцах до Петровских, то, соответственно, это столбовой дворянин. Упоминания могли быть самого разного рода, ну, например, бумаги о пожаловании тем-то либо тем-то дворянам поместья. То есть, как своего рода свидетельство о временном праве собственности, скажем так, корректно. Или просто перечень этих дворянских фамилий с указанием их каких-то особых заслуг, воинских подвигов, награждений, опять же, пожалований и прочее. Вот дворянин из столбцов допетровских – это столбовой дворянин, старая фамилия. Конечно, столбовой дворянин отличался от другого, нового дворянства. Это был вопрос не материальный, то есть никаких материальных привилегий не было. Это был вопрос гордости. Столбовые дворяне гордились. Вот столбовой род Грибоедова происходил еще от смутного времени. Специально подробно это вам рассказываю, чтобы вы понимали флер времени. Что такое служилый дворянин? Вот возьмем пример деда Грибоедова. Дед Грибоедова обычно солдат. Видимо, ну, либо из каких-то городских низов, может быть, даже и из крестьян. Солдат. Попал на службу в 1-й Петровский Преображенский полк. И дальше боевой выслугой дослужился до офицера, а при Петре уже прапорщик дает личное и потомственное дворянство. К концу своей жизни бывший солдат Грибоедов имел уже 170 крепостных душ, ни много ни мало, то есть еще и разбогател на службе. Что касается даты рождения Грибоедова, я вам сказал, что дата точно неизвестна. Почему? Первый вариант: Грибоедов прибавлял себе возраст в документах, чтобы не казаться зеленым юнцом и претендовать на более высокие должности. Дело житейское, так часто бывает. Чистая психология. Есть другая версия с подоплекой. Мол, Грибоедов действительно был рожден то ли на год, то ли на два, то ли на три года раньше. И отцом его был какой-то знатный вельможа. И вот отец Грибоедова из неродовитого нового дворянства закрыл глаза на то, что его жена с незаконным ребенком записала ребенка на себя ради выгодной партии, а может быть, ради любви. Ну, конечно, мы могли бы попытаться какой-то сложный генетический анализ, выясняя, был ли Грибоедов Грибоедовым по отцу, но, собственно, кому это нужно? Какая разница? Нам же важен человек, а не гены. Об образовании. Вот я с самого начала сказал, что Грибоедов по тем временам, первое, треть 19 века, очень образованный молодой человек. Честно говоря, дворяне-то особо книжек не читали, наукам-то сильно не учились. Ну, хорошо бы знать иностранный язык французский, возможность порассуждать о том, о сём, непринужденно. Ну, естественно, грамота, основы математики. То есть то, что давало домашнее образование. Я не имею в виду элиту князей, которые получали изысканное образование с иностранными преподавателями. В целом, наука – это не дворянское дело. И вот Грибоедов как раз относится уже к тому поколению перелома 18-19 века, когда дворянин, если может себе позволить, должен отличаться не только осанкой, воинскими умениями, гордым взглядом, но и образованностью. Поэтому с самого начала они живут в Москве. Родители поссорились, отец жил где-то там в поместье сельском, мама жила в Москве вместе с сыном. Мама сразу нанимает ему гувернеров, преподавателей, музыки, его учат играть на фортепиано и на арфе. По нынешним временам редкость для мальчиков, но вот и на арфе умел играть Грибоедов. Изучает иностранные языки, а потом в возрасте, опять же мы не знаем точно, ну, скажем так, от 7,
очевидно, до 10 лет, его отдают в пансион при Московском университете. После этого пансиона прямая дорога, собственно, в Московский университет, где обучение тогда не 5-6 лет, как сегодня, а 2-3 года. Хочется сказать МГУ, но еще без буквы «Г» посередине. Грибоедов книгачей. Гёте, Шиллер, Шекспир, французская литература. Фауста читать может часами наизусть. Блестящая совершенно память. Заканчивает университет по факультету словесности. Это общегуманитарное классическое образование, что дает диплом Московского университета и сразу возможность устроиться на работу в повышенном чине. Диплом Московского университета – это сразу чин 12 класса, губернский секретарь. По армейским понятиям это поручик. Делаешь такой карьерный прыжок. Грибоедов владел к этому моменту 6 языками иностранными. Английский, французский, немецкий, итальянский, латынь. И чуть позже выучит греческий еще. А затем, уже работая позже в Министерстве иностранных дел, он освоит греческий современный, армянский, арабский, турецкий и персидский. Ему финиш. Отдыхает совсем. Чиновник МИДа с 10 иностранными языками. При этом мы должны понимать уровень погружения. На персидском он и писал, и говорил. На французском он говорил лучше, чем на русском. Его просто не отличали от француза. Редкость для дворянства того времени. Настоящий полиглот. Прежде чем будем говорить о работе Грибоедова, немного о деньгах. Деньги – это важно всегда. Какой материальный достаток семьи Грибоедовых? Казалось бы, там столбовое дворянство по маме, папа майор. На самом деле это не очень богатое дворянство. Это скорее средний класс. Для того, чтобы жить в Москве так, как хотела жить мама, свой дом, гувернеры, учителя, репетиторы, сын в университете, экипаж иметь ездить, то есть автомобиль с водителем, желательно пару водителей, их надо менять, прислуга, дом. По дворянским меркам того времени требовалось 5-6 тысяч рублей в год. То есть примерно 500 рублей в месяц. Запомните эту цифру. 500 рублей в месяц – это уровень жизни, содержания среднедворянской семьи, проживающей в Москве. Понятно, что в Петербурге это будет еще дороже. В глуши в Саратове это будет существенно дешевле. Но финансовое положение семьи Грибоедовых, оно, как бы выражаясь современным языком, нестабильное. У них есть несколько поместья. Но это либо совсем крошечные какие-то деревеньки, либо поместья, находящиеся в совместном владении с другими помещиками. То есть такой институт тоже раньше был. Несколько человек владели одной небольшой деревней и как-то делили с нее доход. Потом мать получит наследство от брата, другого столбового дворянина, и наконец-то обретет свой собственный дом в Москве. Он сгорит в пожаре 1812 года, но будет свой хороший деревянный дом в центре Москвы. Ну и еще получит кое-какие имения. Вот на эти средства будет семью кормить. Однако все равно денег не хватало. И поэтому семья Грибоедовых по ходу дела имущество не приобретала, чтобы поддержать вот этот уровень жизни и потребность в образовании, а продавала. В 1809 году записаны, кстати, на Александра Грибоедова, подростка, две деревни. Далее, когда умирает отец, отец умер весь в долгах, долгов было больше, чем имущество, и у него была тоже деревня, находившаяся в закладе, в залоге у банка. При этом сумма оценки этого имения, если его продать, была существенно меньше, чем объем долгов. Что решила мама вместе уже с молодым Сашей Грибоедовым? Они всю эту деревню вместе с долгами записали на сестру Грибоедова. Почему на сестру? Потому что иначе нельзя. Иначе бесприданница. Помните классику? Кто тебя замуж возьмет? Хорошая дворянская партия не составится. Надо, чтобы у невесты было какое-то приданное, не подушки, это же не купеческая семья, не пуховики, не мебель, имение, недвижимость. Пусть и обремененная долгами. Ну, с долгами потом муж как-нибудь пусть разбирается. Во время войны 1812-13 годов семья Грибоедовых отдавала своих крепостных в ополчение. Почему? За это правительство платило. А также, как это не звучит дико, но продавала. Продавала крестьян как дворовых. Продать крестьянина с землей было сложно, ну и невыгодно, временами запрещено законодательством. Поэтому крестьянина приписывали ко двору, как слугу, иногда даже вместе с детьми, и дальше продавали его как дворового безземельного. Это называлось продажа на вывоз. Крестьянин переезжал к новому хозяину в другое имение, и дальше там чем-то занимался, мог служить при дворе, при доме, а мог и получить земельный участок, если свободная земля у нового хозяина была. Так и записано, что некий генерал из Вологды купил у Грибоедовых дворовых людей Григория,
35 лет, Степана, 41 года, с сыном 12 лет. Сына имя в документах не упоминали. Это еще не мужская душа взрослая. Ну, хорошо, хоть не разлучили с отцом. В 812 год, война, Грибоедов заканчивает только-только университет и поступает добровольцем, корнетом в гусарский полк. Нижний чин, как прапорщик в армии. Кстати, интересно, как принимали добровольцев. Процитирую документ той поры. Брали просто лето от 20 до 45, возрастные рамки, не затрудняясь, впрочем, если несколько старее или моложе, лишь бы представлены в воины был не урод и не Карла. Грибоедов подошел под все эти категории. Грибоедов записывается добровольцем в армию, но повоевать он не смог. Он как-то сразу чем-то тяжелым заболел, и пока лечился, армия ушла на запад. По окончании войны Грибоедов служит в каком-то захолустье. В гусарах не очень ему это нравится. Зарплата Грибоедова как младшего офицера 140 рублей в год. Несложно посчитать, меньше 15 рублей в месяц. С таким жалованием, даже если добавить к этому кормовые, премиальные какие-то, прочее-прочее, ну, с таким жалованием лет 200 ты будешь освобождать от долгов отеческую деревеньку. Потом Грибоедов, когда перейдет на службу в коллегию иностранных дел, в МИД, то получит повышение в соответствии со своим университетским дипломом до губернского секретаря, до 12 класса. Но это повышение в должности, в ранге, в чине, но не в зарплате, потому что гражданские служащие получали меньше, чем военные. Ну, соответственно, сколько там получал губернский секретарь? 200 рублей в год, может быть. Правда, здесь пригодились знания, и поэтому я всегда призываю всех молодых людей и девушек как можно лучше учиться и учить иностранные языки. Чем больше вы их выучите, пока молодые, тем легче вам и интереснее будет жить. Узнав в МИДе, сколько языков знает и на каком уровне Грибоедов, его моментально назначают переводчиком. А вот у переводчиков совсем другие оклады. Переводчик первой категории получал в МИДе 1500 рублей в год. Это в 10 раз больше, чем гусарский корнет. Учитесь. Далее Грибоедов работает по дипломатической линии. Это еще выше жалования. Но тогда ситуация была примерно такая же, как в современном Министерстве иностранных дел. То есть за границей дипломат получал существенно выше, чем работая в центральном аппарате. Причем выше настолько, что, например, наш посол в Вене получал зарплату, я говорю зарплату по-современному, конечно, жалование, да, в несколько раз выше, чем министр иностранных дел. Даже если он был бы действительным тайным советником и канцлером. Неважно. Соответственно, как и сегодня, работать на западном направлении, в Европе, было доходнее и престижнее, чем на восточном. Все рвались в Париж, Вену, Рим, Берлин. Работать в Азии никто не хотел. Ну, Грибоедов, поскольку человек карьерно амбициозный, но не настолько знатный, пошел в МИДе работать по восточной части. Там легче продвинуться. Кавказское направление, Персия, Иран. Кстати, вот я помню, когда я поступал в советские еще годы в Московский институт международных отношений, там дипломатический факультет, который назывался факультетом международных отношений, делился на два отделения. Международные отношения западной страны и МО-Восток. МО-Восток учиться тяжелее, а поступить легче. Потому что потом будешь работать после МО-Восток. Африка, Азия, а МО-Запад, Европа и Америка. МО-Запад – это самые блатные, ну, либо самые умные. Только став уже ближе к концу своей жизни послом, наконец-то Грибоедов решает все свои материальные проблемы. Даже за подписание, тогда он еще не был в ранге посла, за подписание Туркманчайского договора, очень выгодного для России, ему был пожалован сразу чин, через несколько ступеней вверх, статского советника. Статский советник – это пятый класс. Это выше, чем армейский полковник. Сразу премиальные 4000 рублей. В империи всегда умели награждать. Ну, естественно, и орден Святой Анны с бриллиантами. Летом 15-го года он берет очередной отпуск, приезжает в Петербург. И вот там неожиданно оказывается в литературно-театральной тусовке, как бы сейчас сказали. Знакомится с популярным драматургом. Важно не то, что он популярный драматург, а важно то, что он еще и с административным ресурсом чиновник. Член дирекции императорских театров Шаховской. Помните у Пушкина в «Евгении Онегине»? Здесь вывел колки Шаховской в своих комедий «Шумный рой». Ну так вот, выводящий «Шумный рой» комедии Шаховской подружился с Грибоедовым, видел в нем талант и предложил ему сначала перевести какую-то французскую пьесу.
Потом они вместе несколько пьес написали в той либо иной степени соавторства. Потом Грибоедов сам что-то писал, либо адаптировал. В итоге, во-первых, заработал денег. За это платили неплохо. А во-вторых, приятно, литературный успех. И он решает уволиться из армии и пожить какое-то время такой светской жизнью в Петербурге. Слава богу, деньги есть, а ему-то всего на этот момент 20 с небольшим лет. Отметился богемным, слегка хулиганским образом жизни. Известен случай, как Грибоедов как-то на спор въехал на бал на лошади. Такое гусарство. Ну и в конце концов, в возрасте, который мы точно не знаем, 22+, он решает все-таки поступить на гражданскую службу, потому что, скажем так, творческие амбиции очень сопрягаются с амбициями карьерными. Вот он поступает в самое престижное место, куда можно устроиться, Министерство иностранных дел. 1817 год. И сразу же попадает в дурную компанию золотой молодежи. Предводительствует в этой компании некто Александр Заводовский. Александр Заводовский парень непростой. Это сын министра народного просвещения Александровского, бывшего фаворита Екатерины, богатого человека, весьма толкового, прогрессивного. Ну вот сын пошел не в отца. Состояние отца усердно проматывал, жил на широкую ногу в роскошной квартире на Невском проспекте, вместе с Грибоедовым дал ему комнатку. И вот они гуляли, гуляли и гуляли. Догулялись до шумно известной в то время скандальной так называемой четверной дуэли. Что такое четверная дуэль, когда дерутся не два человека, а сразу четверо парами? Так бывало. Помните, вот если кто читал, смотрел кино, хороший сериал, рекомендую, старый, «Графиня де Монсоро», там шестерная дуэль. Там сразу шестеро французских дворян одномоментно бьются на шпагах. При этом тот, кто выживает, должен присоединиться к своей партии, супротив оставшихся в живых противников. К тому моменту, вообще-то, дуэли в Европе уже давно вышли из моды, а вот в России, наоборот, хотя формальные, были запрещены. В начале 19 века драться предпочитали на пистолетах. Вот известно, что у Пушкина было 29 дуэлей. Известный дуэлянт. Дуэль – это был вопрос чести. Важно было послать вызов, важно было принять вызов, важно было явиться на место дуэли, важно было не показать слабость. Вот из 29 пушкинских дуэлей до реальной стрельбы на поражение, как бы сейчас сказали, дошло только 3. Остальные как-то были урегулированы до первого выстрела. К сожалению, третья дуэль Пушкина стала смертельной. Но многие дуэлянты были отчаянными бритерами, хотя, можно сказать, и убийцами. Самый знаменитый из всех дуэлянтов того времени Федор Толстой по кличке Американец. Только подтвержденных 11 дуэлей, на которых он убил своих противников. Как стрелялись? От барьеров. На 10 шагах. Означало следующее. Ставились барьера 2. Ну, это могли быть воткнутые в землю палки с лентами, либо еще какие-то препятствия. Отмерялось между ними расстояние. 10 шагов. Ну, шагались специально широко, чтобы расстояние между барьерами было побольше. Но я думаю, что это где-то 8 метров всего-навсего. Далее еще на определенном расстоянии от этих барьеров ставились дуэлянты. Ну, как правило, если это, например, стрельба на 10 шагах, то еще плюс 10 шагов с каждой стороны. Итого получается расстояние максимум метров 20-25. Команда секундантов, сходитесь. Вот такие, я уже как-то показывал, подобного типа дуэльные пистолеты, 1,5 килограмма весом, однозарядные, пуля свинцовая, либо специальный сплав, почти 1,5 сантиметра в диаметре, страшное ранение, если попадешь. С такими заряженными пистолетами противники сходились. Выстрелить можно было в любой момент. Можно было вообще не идти, бить с расстояния. Можно было подойти к барьеру, нельзя было подойти ближе. Точность оружия невелика. Как мы с вами понимаем, с 25 метров попасть очень сложно, но зато потом, подойдя к барьеру, это уже убийство. Единственное спасение – осечка. Осечка была примерно каждый десятый, иногда чаще выстрел. Вот осечка засчитывалась за выстрел, честь удовлетворена, жизнь спасена. Иногда стреляли в сторону, стреляли в воздух. Теоретически дуэль могла проходить и на шпагах, либо на саблях, но тогда дворяне владели холодным оружием хорошо. Такой поединок, во-первых, мог затянуться на долгое время, иногда даже на несколько часов. А во-вторых, сабля уже, если вынута из ножен, пролета первая кровь, такую дуэль не остановить. Вообще-то противники могли выбрать любой вид оружия. Однажды Пушкин повздорил с каким-то французским дворянином, и право выбора оружия было у того, кого вызывают на дуэль. Пушкин вызвал этого француза, дело было, по-моему, в Молдавии. И дворянин выбрал ружье армейское. Это было столь экзотично, и так всех насмешило, включая секундантов, что Пушкин расхохотался, оценил, значит, этот юмор. Ну, видимо, сам вызов был не слишком обидным,
Они обнялись, друг друга простили, и дуэль на этом счастливо разрешилась. Виды дуэли были какие? Классические, подвижные с барьерами, когда сходятся, так стрелялся Пушкин с Дантесом, так стрелялся Лермонтов с Мартыновым. Второй тип дуэли, так называемый пистолет к пистолету, пистолет ко лбу, либо дуло в лоб. Это очень короткое расстояние между барьерами, буквально 5-8 шагов. Иногда заряжался только один пистолет, то есть была своего рода жеребьевка. Иногда право выстрела разыгрывалось по жребию. Иногда стреляли кто как хочет, можно одновременно, можно вот как у тебя нервы сдадут, а иногда строго по очереди. Вот я плохо помню, мне кажется, что герои нашего времени как раз Печорин и Грушницкий стрелялись по очереди. Был еще совсем экзотический вид дуэли, назывался «Через платок». Я много раз читал его описание, но, честно говоря, я не знаю конкретных известных случаев такой дуэли. Платок, все-таки не носовой платок современный, он такой длинный, вот такой приблизительно, ну, будем считать максимум в метр. В левую руку край этого платка берет один дуэлянт, второй дуэлянт берет противоположный край в свою левую руку, они отворачиваются с пистолетами, ну, соответственно, расстояние между ними получается три руки. Потом по команде поворачиваются и стреляют. Довольно оригинальный способ взаимного самоубийства. Была еще русская рулетка, или американка еще ее называли иногда. Это такая большая редкость на любителей. Заряжались пистолеты по одному патрону. И дальше какая-то роща, маленький лесок. С двух сторон, на значительном расстоянии, они не видят друг друга. Стоят секунданты с дуэлянтами. И потом по команде, по крику, их отпускают. И они идут в лесу и сближаются друг с другом, то есть в условиях реальных боевых действий, ищут друг друга и стреляются. То есть вот такой лесной пейнтбол, с той лишь разницей, что у тебя совсем не шарик из краски. Риски совершенно другие. По законам, установленным еще Петром Первым, все было очень жестко. Повешение и тех, кто выжил, причем и дуэлянтов, и секундантов, и мертвых. Закон был принят, но на практике после смерти Петра никогда не применялся. Потом был манифест Екатерины II о поединках. Дуэлянты подлежали дворянскому, это не общий суд, дворянскому суду. Суд внимательно разбирался, какие были мотивы дуэли, кто прав, кто виноват, в какой степени вообще дуэль была обусловлена уровнем оскорбления, конфликта между этими дворянами. И далее решение дворянского суда утверждалось императором. Обычное наказание – заключение в крепость ненадолго, до года. Или разжалование в солдаты. Иногда в солдаты на всю жизнь без права выслуги. Для гвардейца перевод вот это в захолустье, без повышения в звании. Ну, либо совсем на войну, например, на Кавказ. Помним с вами, опять же, капитанскую дочку. Швабрин за дуэль переведен из блестящей Петербургской гвардии вот в эту вот дыру, крепостишку Оренбургского края. Я специально делаю такие длинные отступы, потому что, еще раз говорю вам, дорогие друзья, я ведь не о Грибоедове писателе и поэте. Я о времени, о тех моментах, которые могут быть вам чем-то любопытны. От дуэли перейдем к другой важной части дворянской жизни той поры, к балету. Тем более, что они, как покажет нам жизнь, часто друг с другом соприкасались. Тогда в театральном Петербурге взошла звезда юной балерины Истоминой. И вдруг прыжок, и вдруг летит, как пух из уст Эола. Пушкин, Евгений Онегин. Эта девушка Истомина имела возлюбленного, некого кавалергарда известной фамилии, фамилию называть вам не буду, чтобы отчаянной глупостью данного кавалергарда древний знатный род не позорить. И вот она с ним поссорилась, находилась во временной разлуке. После очередного спектакля за кулисами пришел Грибоедов и пригласил Истомину, как было сказано потом, на чашку чая вечером. Это не что-то такое отчаянно неприличное. А балерина согласилась, недолго думала, поехала пить чай Грибоедову. Но Грибоедов-то жил у того самого Кутилы Заводовского. И там как-то чай перешел в кофе, кофе в шампанское, и дальше темная история. Выяснилось, что Заводовский тайный поклонник этой балерины. Стал засыпать ее совсем уже неприличными предложениями. Не хочется пересказывать светские сплетни, но известно, что она там танцевала для них, и не только на столе, и, говорят, танцевала полностью неглиже. Так либо иначе прожила у Заводовского на квартире, уже без Грибоедова, Грибоедов деликатно их покинул, прожила у Заводовского 2 дня. Когда об этом узнал оскорбленный кавалергард, он вызывает Заводовского на дуэль. У кавалергарда 2 секунданта. Оба на слуху для нас, такой же бритер и хулиган, как, собственно, и вся эта молодая компания. Вот Вениамин Каверин, который 2 капитана, да,
Вот Вениамин Каверин – это псевдоним. Он взял псевдоним как раз по фамилии романтичного героя, того самого Корнета Каверина, знаменитого гвардейца и дуэлянта той поры. Так вот, один Каверин, а второй Якубович. И вот тут нашла коса на камень. Дело в том, что Якубович давно знаком с Грибоедовым и находится с ним чуть ли не со времен Московского университета в очень таких неприятельских отношениях. В процессе договоренности об условиях дуэли они окончательно ссорятся и решают драться параллельно, одновременно с основными дуэлянтами. То есть будет четверная дуэль. Далее все как в кино. К барьеру кавалергард, его аж трясет от ревнивого бешенства, стреляет сразу, не делая первого шага, промахивается. Пуля оторвала воротник сюртука Заводовского. Чуть-чуть, сантиметр спас его. Заводовский, негодник, подождал, пока соперник подойдет к барьеру вплотную. Сам подошел, дрались на коротком расстоянии 6 шагов и выстрелил в упор Корнету прямо в живот. Грибоедов и Якубович, увидев этот ужас, стреляться не стали, договорились дуэль провести

только-только создающееся посольство в Соединенных Штатах Америки. Но это было далеко, до дома не добраться никак, билет в один конец. И вообще США тогда страшная периферия цивилизованного мира, поэтому Грибоедов предпочел все-таки выбрать Кавказ и Персию. Хоть опасно, но, по крайней мере, будешь в Петербург иногда ездить с докладами-депешами. На Кавказе он попадает в подчинение Ермолова. Так получалось, что он, как чиновник Министерства иностранных дел, был в оперативном подчинении генерал-губернатора и кавказского наместника Ермолова. Ермолов, блестящий военачальник, он Грибоедова просто очаровал. Но ставки Ермолова он сталкивается с Якубовичем, лицом к лицу с сосланным. И тут же на месте они решают стреляться, прямо в квартире. Слава богу, как-то секунданты уговорили дуэль перенести хотя бы на свежий воздух, чтобы там было хоть какое-то расстояние между стреляющимися. Секундантом Якубовича был некто Муравьев. Это будущий Муравьев Карский. Кстати, тоже член тайного общества. Но спустя несколько десятилетий сам наместник на Кавказе, прославленный генерал, который будет занимать то самое место, которое занимал в тот момент Ермолов. Поехали за город. Якубович также выстрелил первым. Пуля оторвала Грибоедову мизинец на левой руке. После этого Грибоедов до смерти носил специальную накладку. Кстати, как-то умудрился даже восстановить навык игры на фортепиано. Грибоедов не воспользовался правом вызвать к барьеру Якубовича, выстрелить в упор. Также выстрелил с расстояния, но промахнулся. Кстати сказать, историки считают, что он сделал это сознательно, потому что он видел, что Якубович стреляет вниз, целится ему в ногу. То есть Якубович все-таки не хотел его убивать, он стрелял ему в ногу, попал в мизинец. Поэтому Грибоедов проявил встречное благородство тоже, выстрелил с расстояния. Во время той первой поездки на Кавказ Грибоедов несколько раз ездил с дипломатическими миссиями. Довольно успешными, Ермолов их оценил. В основном переговоры ведутся с наследным принцем персидским, потому что сам шах очень далек от политики. Шах живет в Тегеране, у него немыслимое число наложниц. Говорили, что по 1000, плюс еще, по-моему, 150-160 официальных жен в гареме. В общем, с таким хозяйством шаху не до суетных политических вопросов. Фактически государством персидским руководит его наследный принц. Там же, на Кавказе, Грибоедов начинает работать над пьесой «Горе от ума». Закончит он ее чуть позже, в отпуске, находясь в имении своего друга. Есть масса исторических анекдотов, связанных с тем, как рождалось «Горе от ума». Ну, например, самый известный из них, что Грибоедов не писал набело, каждое слово вычищал, у него была масса черновиков. На каком-то этапе в имении просто закончилась бумага. Наверное, пьеса так и осталась бы не написанной, потому что возможности писать на работе у него, по большому счету, не было, только в отпуске. Но, к счастью, Грибоедов отправил слугу куда-то в соседнее городишко. Тот привез ему желтую, такую не очень качественную бумагу, но много. В общем, качество бумаги на качество пьесы никак не повлияло. Слава богу, удалось тогда ее на месте в отпуске закончить. Не могу, говоря о Грибоедове, о том времени не рассказать еще и о его увлечении музыкой. Он был совершенно блестящим импровизатором. Выражаясь современным языком, наверное, стал бы выдающимся джазменом. Блестяще импровизировал на фортепиано. Сочинял. К сожалению, записано было лишь два вальса авторства Грибоедова, в том числе и вальс «Ми минор», который считается первым русским вальсом, дошедшим до наших дней. Были и другие серьезные музыкальные произведения, наиболее упоминаемая большая фортепианная соната, к сожалению, не сохранилась до сегодняшнего дня. Комедия Грибоедова распространяется в списках. Это считается едкой сатирой. Она очень модная. Ее читают вслух в салонах. Ее переписывают от руки декабристы будущие. Но о публикации, тем более о постановке в театре, даже речи идти не может. К слову, коль мы помянули декабристов, сразу эту тему отметим. Грибоедов состоял в целом ряде тайных обществ. Но это были не декабристские тайные общества. Главным образом это были или масонские ложи. Находиться в них было модно, интересно. Круг общения соответствующий. Но там в основном обсуждались вопросы постепенного реформирования, поддержки друг друга по службе, образовательные вопросы. Грибоедов был поклонником идеи просвещения в России, поддерживал ланкастерскую систему взаимных обучений. Помните, по «Горе от ума»? Всячески эту систему пропагандировал, благодаря ней в английской армии удалось добиться почти поголовной грамотности солдат, и вот он считал, что члены этих тайных обществ, масонских лож, должны, не покладая рук, обучать своих дворовых, слуг, и, конечно, военные обучать солдат и унтер-офицеров. Когда случилось

Восстание декабриста Грибоедов находился на Кавказе. Показания о принадлежности Грибоедова к северному обществу дали Трубецкой и Оболенский. Несколько месяцев просидел Грибоедов, правда, не в Петропавловской крепости, как преступник. Его, в конце концов, отпустили с так называемым очистительным аттестатом, то есть без малейших претензий. И вскоре после этого он снова уезжает на Кавказ. Там меняется начальник. Вместо Ермолова приходит очень близкий Николаю человек, генерал Паскевич, прославленный военачальник и выдающийся администратор. Мне часто приходят от вас вопросы с просьбой рассказать обо всех полных кавалерах офицерского Георгия. Кое о ком из них я вам рассказывал. Кутузов, Суворов, еще Барклай де Толли, Дибич и Паскевич. Все, у нас наградами не разбрасывались. Полный кавалер святого Георгия – это, наверное, как четырежды герой Советского Союза, которых у нас было два. Паскевич, во-первых, дальний родственник Грибоедова. Они знакомы по-семейному. Но самое главное, он очень ценил своего помощника по дипломатической части, молодого дипломата. Он нуждался в советах Грибоедова. Роли, статус его в этот момент на Кавказе даже выросли. Грибоедов разрабатывает разные проекты, самые интересные из которых, жалко, он не был реализован, проект экономического развития Закавказья. Грибоедов предлагал по образцу Ост-Индийской компании, по образцу Русско-Американской компании акционерного общества создать еще одну такую акционерную компанию, российскую, закавказскую, которая занималась бы экономикой Кавказа, экспортом фруктов, сельским хозяйством. Жалко, что этот проект не был реализован. Почему Кавказ очень опасное место для службы? Потому что это перманентная зона боевых действий. Причем боевые действия идут как с местными горцами, плюс периодически возникает конфликт вооруженный с Турцией. И с начала 19 века и уже много лет длительное, тянущееся с перерывами противостояние России и Ирана. Три перманентных, не затихающих, по сути, войны. Грибоедову достается важная миссия договориться об окончательных мирных условиях с Персией, хотя бы один из этих трех фронтов закрыть. И он сделал это блестяще. Он возглавлял нашу переговорную группу. Грибоедов умелый переговорщик. Ему было, конечно, вести переговоры политически комфортно, потому что это была победная война для России. Россия побеждала Персию фактически на всех фронтах. Она ее теснила. Она заняла значительную часть бывшей персидской территории на Кавказе и около Кавказа. Но, тем не менее, Паскевич подписывает от имени Российской империи Турк-Манчайский мирный договор. Договор, которого не хотел никто, кроме России и Персии. Категорически против этого договора была Турция. Ей было важно, чтобы Россия воевала на два внешних фронта. Естественно, против этого договора были кавказские мятежники. Они влияли на это в меньшей степени, но тем не менее. Но самое главное, против этого договора категорически была Британия. Потому что уже начиналась большая игра. Уже шло масштабное проникновение Британии из Индии, Пакистана современного, в сторону Средней Азии. Британия была максимально заинтересована в ослаблении России и в пролонгации русско-персидского и русско-турецкого конфликта. Фактически вся иранская, персидская армия той поры напичкана британским оружием, поставляемым на самых льготных основаниях. У каждого иранского командира рядом советник британский офицер. То есть, по сути, Россия воевала с Британией через персов. Тем не менее, Россия побеждает, и мир на очень выгодных для России условиях заключается посольством Грибоедова. Россия получила большие территории, Ереванское, Ереван, и Нахичеванское ханство, огромную контрибуцию, 20 миллионов рублей серебром. Это немыслимые деньги по тем меркам. Разрешение на беспрепятственную эмиграцию армян со всем своим движимым имуществом в исторически армянские земли. То есть тогда началось массовое переселение армян с территории Персии на ту часть Армении, которую контролировала Россия. Переезжали десятки тысяч армян. Они станут очень верными подданными империи. Кстати сказать, это была последняя русско-персидская война в истории. Более того, в дальнейшем и вплоть до сегодняшнего дня, с той поры уже прошло 200 лет, Персия исторически государство, находящееся с нами, вполне дружеских, корректных, а иногда и союзнических отношениях. Грибоедов с подписанным трактатом мирным триумфально приезжает в Петербург. Он награжден, его приветствуют в обществе.
звучат некоторые тревожные звоночки. Например, как-то вместе с Пушкиным и друзьями, опять же, это узкий круг, это одна и та же компания, они гуляют по Кронштадту и случайно встречают там английского дипломата, который, естественно, деликатно и вежливо поздравляет Александра Сергеевича Грибоедова с блестящим завершением мирных переговоров, с оценкой императором, с повышением в должности. Грибоедов после заключения этого мира назначается уже послом, чрезвычайным и полномочным посланником империи в Тегеране. Но говорит ему: опасайтесь, друг мой, опасайтесь, этого мира вам не простят. Кто не простит? Дипломат улыбается. 2 января 1829 года в Тегеране были вручены верительные грамоты, но послом Грибоедов проработал всего лишь около месяца. Через месяц разъяренная толпа, вооруженная толпа, толпа, среди которых находилось много профессиональных воинов, разгромила русское посольство. Отношение к русским было враждебное. Условия Туркманчайского договора, понятно, были болезненны для проигравшей войну Персии. И внешне все это выглядело как стихийный бунт. Но на самом деле это было не так. Акция готовилась. Во всех частях города муллы проповедовали, что русскими поругана вера, неверные оскорбили шаха, оскорбляют Аллаха и прочее, прочее. Звучал призыв мести, в том числе от высшего духовного лица в Тегеране. Тогда еще не использовали термин «аятолла», он появится позже. Ну, давайте, не буду забивать вам терминами голову. Аятолла того времени, по сути, призывал к войне с русскими и к наказанию русских послов. Во время налета на посольство погибли почти все. Сотрудники посольства, весь казачий конвой охраны, слуги. Выжил только один человек. Он проживал не в посольстве. Его там как-то спрятали. Дальше по разным воспоминаниям. То ли он залез в сундук, его не нашли. То ли его как-то завернули в ковер и поставили в угол. Он в этом ковре простоял несколько часов, пока дом его не очистился от ворвавшихся туда разгоряченных убийц. Грибоедов, отстреливаясь, застрелил 18 нападавших. Я не очень в это верю. Это, собственно, данные из отчета единственного выжившего сотрудника посольства Мальцева. Не знаю, как он там из сундука он видел, сколько застрелил Грибоедов. Тогда еще револьверов не было, пистолетов, пулеметов. Но то, что он погиб с оружием в руках, защищаясь, это факт. Это правда. Как написал Пушкин: «Я не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Сама смерть, постигшая его посреди смелого неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного. Она была мгновенна и прекрасна». Что стало причиной этих событий? Есть две версии. Первая – английский след. Исходим из того, кому это выгодно. Выгодно спровоцировать конфликт и будущую новую войну между Персией и Россией было только одной стороне. Англичане вообще ревниво относились к успехам русской политики. И опять же, их советники были и при персидской армии, и при персидском дворе. Они были самой заинтересованной страной в разрыве всех русско-персидских налаживающихся связей. На полном материальном содержании англичан был ряд высших чиновников и духовных лидеров Ирана, в том числе и тот самый высшее духовное лицо, выражая современным языком, аятолла. Поэтому, если исходить из римского принципа «ищи, кому выгодно», выгодно это было англичанам. Косвенно это подтверждает ряд обстоятельств. Накануне штурма английское посольство опустело, а вот после того, как уже все улеглось, и после того, как они вернулись, в посольстве шумно отмечалось торжество, вполне в духе англосаксов. Помните, как отмечал Обама убийство Хусейна публично в Ираке? «We got him». Помните, как, коряво цитируя Юлия Цезаря, радовалась Хиллари Клинтон на камеры смерти Муаммара Каддафи? «Мы пришли, мы увидели, он умер. We came, we saw, he died». Вот так вот, вене види вице. Ну и вообще, почерк узнаваем, потому что за несколько лет до этого была похожая ситуация между Персией и Францией. Был отравлен французский посланник при персидском дворе, некто Ремье. Он прибыл к шаху тогда еще от Наполеона с предложением союза военного, экономического против Англии. Ну, как-то очень незадачливо тут же был отравлен. Была еще одна официальная версия. Грибоедов вел себя заносчиво, вел себя как представитель победившей державы, не проявлял должного уважения
к персидским обычаям, самое главное, укрыл на территории посольства беженцев, армян. Ну ладно, что он укрыл армян, но среди этих армян было две наложницы из гарема шаха и плюс еще какой-то евнух армянин. Соответственно, наложницы и евнух – это могли бы быть носители каких-то политических секретов. Ну и вот разгоряченная толпа, возмутившись под таким высокомерным поведением посла, тем более из неверных, ворвалась и наказала. Скажу откровенно, эта версия не выдерживала никакой критики даже тогда, хотя она и была принята официально. Потому что, ну, во-первых, по договору все армяне получали право переселиться на территорию Российской империи. Поэтому в укрывательстве на территории посольства, тем более имеющего право экстерриториальности армян, в этом не было ничего предосудительного. Если вести речь о тех самых двух женщинах из гарема и евнухе, то здесь история еще более интересна. Что произошло на самом деле? Евнух пришел к Грибоедову и сказал, что вот я армянин, я вообще христианин, меня заставили здесь принять ислам, оскопили, я хочу бежать от этого мерзкого шаха в Армению. Вот со мной еще две девушки симпатичных. Грибоедов, опытный дипломат, почувствовал, что здесь дело нечисто. И он предложил им, давайте только не в посольстве, давайте выезжайте куда-нибудь в Тевриз, ко двору наследного принца, если вас здесь обижают, давайте я напишу шаху, имею ли я право вас принять. В общем, Грибоедов от этого отказывался. Евнух настаивал, спасите, нас убьют, зарежут, я вернуться не могу. Это сложная история, и Грибоедов понимал, именно бывший христианин, он принял ислам. А принявший ислам, когда бежит под защиту иноверца, хуже, чем государственный изменник. Возникла очень неловкая ситуация. Грибоедов находился в этот момент в переписке с двором шаха. Шах пообещал его принять, чтобы урегулировать этот конфликт через несколько дней. Но до этого времени Грибоедов решил, ладно, пусть они у меня останутся при посольстве. Но этого приема не дождались, потому что буквально за день там аудиенция, которая должна была урегулировать так либо иначе эту спорную ситуацию, неловкость которой Грибоедов прекрасно понимал, и он этого не хотел. За день до этого огромная толпа в несколько тысяч человек врывается на территорию посольства, во главе этой толпы вооруженные люди, происходит кровавая тегеранская резня. Почему мне кажется, что эта история не с двойным даже, а с тройным дном? Безусловно, было неуважение. Внешне был повод в том, что они приняли этих женщин из гарема. Хотя они и были армянки по национальности, и по договору он мог их принять. Вроде бы как они из гарема, то есть их некая неловкость такая есть. И этого евнуха. Самое интересное другое. Евнух исчез. Никто никогда больше не видел. Его не убили. Он пропал. Пропал, судя по всему, прямо накануне всех событий, произошедших в посольстве. Я подозреваю, что здесь сложилось все. И неловкость момента, и, безусловно, народное такое массовое раздражение персов поражением в войне и несправедливым, слишком жестким с их точки зрения договором. Ну и, безусловно, здесь не обошлось без англичан. Евнуха, вероятно, скорее всего, в качестве провокатора подослали из английского посольства, потом спрятали на территории посольства и спокойно увезли куда-то. Невозможно себе представить, чтобы персидский шах, чтобы персы не разыскали его потом и не наказали за этот акт измены и государю, и государству, и вере. Это невозможно. Но он исчез. Так либо иначе, никто не хотел войны. Петербург не хотел возобновления войны с Персией. Слишком долго она шла, и слишком дорого обходилась она империи, и слишком выгодными были условия уже заключенного Грибоедовым договора. Лучшего и пожелать невозможно. Тем более началась война с Турцией, и открытие еще одного фронта было крайне нерационально. Ну и, безусловно, как бы ни подозревали мы англичан, но уж точно не хотели большой войны с Британией. Поэтому граф Нессельроде написал Паскевичу в отношении Грибоедова следующее. Кавычки открываются. При всем горестном событии, его величеству, отрадна была бы уверенность, что шах персидский и наследник престола чужды гнусному умыслу, и что сие происшествие должно приписать опрометчивым порывам сердца покойного Грибоедова, не соображавшего поведения своего с грубыми обычаями и понятиями черни тегеранской. Черни сама по себе возмутилась и убила, а все остальные ни при чем. Кстати сказать, вся служебная переписка Грибоедова как с МИДом, так и с персами в
вплоть до 17 года находилась в спецхране. Ее не давали исследователям, что тоже косвенно говорит о следующем. Прекрасно у нас при дворе все знали, прекрасно знали о роли англичан, понимали, но просто не хотели большой войны. Решили, как говорится, не обострять. Но к тому же персы очень вежливо просили прощения. Шах направил своего внука с покаянными дарами, с глубочайшими поклонами, попал на аудиенцию к императору Николаю I. В покаянных дарах были ковры, золотые канделябры, редчайшие старинные манускрипты, жемчуга, украшенное драгоценными камнями оружие, сабли. Ну и самое главное, алмаз Шах, 88 карат из собрания великих моголов. Алмаз, как мы понимаем с вами, это не бриллиант, он имеет неправильную форму и не огранен по всем правилам ювелирного искусства, но грани его отполированы, и алмазов такого уровня в мире единицы. Цена алмаза Шаха не поддается исчислению, потому что просто таких нет на рынке. Я вот посмотрел, интереса ради, сколько бы он мог стоить. Был продан алмаз поменьше, назывался «Розовая звезда», несколько лет назад на аукционе. Его продали за 70 миллионов долларов. Есть алмаз еще меньше, так называемый алмаз Хоупа. Он застрахован на сегодняшний день на 350 миллионов долларов. Но наш алмаз Шах считается более ценным. Он уникален по степени своей прозрачности. А это, как говорят специалисты, ювелиры, в алмазе самое главное. Сейчас он находится в коллекции алмазного фонда. Я надеюсь, что никогда нашей стране не придется продавать его с аукциона. Но мы понимаем, что его цена – это, наверное, даже не десятки, а сотни миллионов долларов. Так как данный инцидент был списан на вину самого Грибоедова, то никто из погибших не был награжден. Наградили единственного выжившего, посольского секретаря Мальцова, со странной формулировкой «за примерное усердие и благоразумие». Вероятно, благоразумие заключалось в том, что он прятался в сундуке. Кстати сказать, этот Мальцов потом, как и Молчалин, долгие годы числился по архивам. В Москве находились архивы МИДа. Он там 20 лет исправно служил. Наверное, даже не 3, а больше награждений получил. Потом перешел на работу в центральный аппарат, сделал большую карьеру и даже несколько раз становился исполняющим обязанности министра иностранных дел. Успешно выжил, что уже в преклонных годах Мальцов умудрился разбогатеть. Я не знаю, честно говоря, не копался, каким образом ему достались стекольные заводы как раз в нынешнем Гусь-Хрустальном. Но став их владельцем, он получил от Персии еще особую привилегию. Привилегию беспошлинной торговли. Причем эта привилегия обосновывалась как раз обидами, нанесенными Мальцову и русским дипломатам вот тогда при убийстве Грибоедова. То есть он стал еще и финансовым выгодоприобретателем от всех этих событий. И вот, развернув активную беспошлинную торговлю с Востоком, Мальцов невероятно нажился на заводах и умер богатейшим фабрикантом, мультимиллионером где-то там в Ницце. Судьба Грибоедова после этих событий была непростой. Его еле нашли тело. Несколько дней его таскали по всему Тегерану. Опознали только с помощью особой приметы. Отстрелянной фаланги мизинца. Вследствие той самой дуэли с Якубовичем. Тело перевезли в Тифлис, и там через несколько месяцев захоронили. Там и сейчас его могила. Там же стоит памятник Грибоедову, равно как памятник ему установлен и в нашем посольстве России в Тегеране. Кстати сказать, Грибоедов был первым, но не единственным из послов России, которые были убиты при исполнении своих служебных обязанностей. Это большая редкость убийства посла. На сегодняшний день наша история знает таковых всего 4. После Грибоедова это еще Воровский, посол Советской России в Италии, и Войков, посол Советской России в Польше. Но оба, и Воровский, и Войков, были застрелены белогвардейскими офицерами, мстящими таким образом советской власти за красный террор. Войкову еще мстили и лично, как активному участнику убийства семьи Романовых. Войков, будучи химиком, готовил специальный раствор, который должен был уничтожить трупы царской семьи. Ну и недавняя совсем трагедия. Это 4-й случай в нашей истории. Убийство посла Карлова турецким военным, который тоже был застрелен. Там был целый заговор, турки потом раскрыли во время официального дипломатического мероприятия.
Несколько слов о личной жизни Грибоедова. В этом отражается дух того времени, слабость дворянской элиты к балеринам. В 1824 году в Петербурге была премьера балета по Пушкину «Руслана и Людмила», постановка французского хореографа Дидло. Помните? «Балеты долгие я терпел, но и Дидло мне надоел». Это несправедливо. Дидло надоесть никому у нас не может, потому что это выдающийся человек, который, собственно, выводил русский балет на ведущие мировые позиции. Примой выступала Екатерина Телешева или Телешова. Высокая, стройная брюнетка. Тогда балерины не были такими худушками, как сейчас. Кому-то она даже покажется в теле, но по тем меркам очень стройная девушка. Можете посмотреть на нее. Она позировала для известной картины Карла Брюллова «Итальянское утро». Грибоедов в нее влюбился, ухаживал. Ухаживал, судя по всему, безуспешно, потому что гражданским, по сути, мужем, таким постоянным возлюбленным у Телешовой был никто иной, как генерал-губернатор Милорадович. И вот, собственно, 14 декабря 1825 года известие о восстании декабристов застало Милорадовича не где-то, а именно на квартире балерины Телешовой. В общем, получив так либо иначе своей пассии отказ, Грибоедов уехал на Кавказ. Вообще он, как ни удивительно, пользовался успехом у девушек. Я говорю, как ни удивительно, потому что он не был таким статным красавцем, высоким. Он не был богат, он носил очки все время, что большая редкость. И, в общем-то, с точки зрения дворянского стандарта того времени, не красавец-любовник. Но, видимо, какая-то была харизма у Грибоедова, невероятное обаяние, талант. По пути на Кавказ, свою последнюю командировку, он остановился у своих старых знакомых, князей Чевчевадзе, старинный грузинский княжеский род. Во время своих предыдущих поездок на Кавказ, еще при Ермолове, Грибоедов учил дочь Чевчевадзе играть на фортепиано. И вот он увидел, что прошли годы, а дочь выросла и превратилась в невероятную красавицу. Звали ее Нина, было ей 16 лет. Буквально увидев ее, через несколько часов Грибоедов сделал ей предложение и попросил у ее отца руки дочери. Он очень торопился со свадьбой, как будто что-то чувствовал. Их обвенчали в августе 1828 года. Там же, в Тифлисе, говорят, что Грибоедов, одевая кольцо на палец невесты, его уронил. Якобы это дурная примета. Прожили вместе они всего лишь несколько месяцев. Далее поехали в Тебриз, в Тегеран, но молодая Нина Чевчевадзе Грибоедова уже была беременна, чувствовала себя плохо, и Грибоедов решил оставить ее у своих друзей по пути в Тевризе, попросив после этого вернуться обратно в Тифлис и дожидаться его там. Далее случилось то, что случилось, и долгое время от беременной Нины скрывали, что произошло с ее мужем. Когда случайно она об этом узнала, рыдала весь вечер, и в ту же ночь случились преждевременные роды. Ребенок родился слабым и умер на следующий день. На могиле Грибоедова женой была выбита одна из самых трогательных эпитафий, которых, наверное, мы знаем. «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Но для чего пережила тебя любовь моя?» Всю оставшуюся жизнь Нина Чевчевадзе Грибоедова носила траур. Она так и не выйдет замуж, отвергая все ухаживания и предложения. Верность мужу стала легендой. Ее называли «Черной розой Тифлиса». Она умрет спустя много-много лет, примерно во время Крымской войны, организовав в Тифлисе отряд женщин, которые боролись с азиатской холерой, накрывшей тогда город. И вот, ухаживая за больными, сама заболеет и умрет. Говорят, последние слова ее перед смертью были: «Меня положите рядом с ним». У Грибоедова счастливая посмертная память. Он звезда и знаменитость. Улицы его имени есть во многих городах России, ближнего зарубежья. Хотя его пьеса при жизни не шла ни в одном театре, но сейчас зато два театра носят его имя. Это Смоленский драматический и Тбилисский русский драматический театр. Его памятники во многих городах, и фигура Грибоедова запечатлена в монументе тысячелетия России в Новгороде, в группе скульптур, писатели и художники. Ну, конечно, лучший памятник ему его блестящее, искрометное произведение, о котором я совсем не говорил сознательно. «Горе от ума». Пушкин, когда первый раз прочитал его, сказал: «Ну, все ясно. Половина разойдется на пословице». Как всегда, наш классик угадал. Прошло 200 лет, у нас другой язык, казалось бы. Но, тем не менее, цитаты из «Горя от ума» знают все. И, наверное, это
самое цитируемое произведение классической литературы. Я в свое время, в школьные годы, знал «Горе от ума» наизусть, чем очень гордился. Это, на самом деле, несложно, потому что запоминается почти с первого раза. Выучить наизусть «Горе от ума», на мой взгляд, гораздо проще, чем, например, выучить наизусть Евгения Онегина. Готовясь к этим записям, которые проходят у нас обычно довольно поздними вечерами, я каждый раз говорю сам себе: не мельтеши, не торопись, читай не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой, как завещал великий Фамусов. Грибоедова судьба посмертная счастливая в плане славы, но, конечно, трагическая в плане жизни. Он не успел реализовать себя ни как писатель. У него было много-много планов разных. Но все недосуг, служба мешала, отрывала его. Это Пушкин мог себе позволить бездельничать по линии Министерства иностранных дел, где он числился и ничего не делал. Грибоедов служил по-настоящему, делал карьеру, сделал много хорошего для нашей страны. Ну, а творчество это отрывало. Плюс загоняло тебя в тиски. Ты не мог себе позволить написать все, что думал, даже понимая, что это никогда не увидит печати. Опасаясь, что в рукописях это так либо иначе разнесется и потом серьезным образом повлияет на твою позицию на государственной службе. То есть вот эти ограничения у Грибоедова были гораздо-гораздо более жесткие, чем у его великого тезки Александра Сергеевича Пушкина. С другой стороны, он не успел и построить большую карьеру. Я уверен, что проживи Грибоедов еще 20-30 лет, это был бы второй Горчаков, а может быть, это был бы первый Горчаков. Это был бы министр, это был бы канцлер, это был бы один из первых и лучших сановников империи. Я нередко прохожу на чистых прудах мимо памятника Грибоедову, который тоже, как и портрет Крамского, в какой-то степени отображает не то, как выглядел Грибоедов на самом деле, потому что мы точно в деталях этого не знаем, отображает такую идею, образ Грибоедова. Тоже с начесом, тоже одет как франт, стройный даже выше среднего роста явно, но с очень подчеркнуто твердым лицом. И опять же, мы не знаем, был ли он таким на самом деле. Но мне кажется, что скульптор очень хорошо отобразил не внешность Грибоедова, он хорошо отобразил его характер. Как бы он ни выглядел, каким бы он ни был интеллигентным очкариком, на самом деле это был человек с очень сильным внутренним стержнем. Вся его жизнь, вся его судьба – это попытка доказать окружающим и себе, что время богатырей 12-го года, время екатерининских орлов не закончилось. У России есть люди, которые могут за свою страну постоять. Равно как могут постоять и за собственную честь, и за честь своих друзей, и за честь своей страны. Вот такой, мне кажется, и был Грибоедов необычный, очень разный и очень сильный. Давайте посмотрим на этот памятник и таким Александра Сергеевича и запомним. Перечитайте еще раз «Горе от ума». Такое ощущение, что оно написано вчера. И читается, как будто его писал самый модный рэпер. Только очень-очень-очень образованный. У нас таких, наверное, и нет сейчас. До следующей встречи. Всего вам доброго.

0: Всем добрый вечер. Мы приветствуем вас на канале культурно-просветительского центра «Архэ». Мы начинаем новый сезон «Детские эфиры. Экология беспозвоночных». Как всегда, их будет читать наш лектор Вадим Валерьевич Маринский. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Очень рад после перерыва на полевой сезон с вами снова увидеться. И сегодня мы будем говорить про наземных беспозвоночных. Но не то, что мы будем, знаете, прошу прощения, рассматривать с вами прям все разнообразие наземных беспозвоночных. Мы поговорим про основные группы, а также поговорим про те группы наземных беспозвоночных, про которых очень часто забывают, что они вообще делят с нами сушу. Ну, потому что то, что там насекомые, паукообразные, брюхоногие моллюски вместе с нами живут на суше, всем понятно. Но на самом деле не только они. Чтобы нам с вами было понятнее, я позволю себе вкратце напомнить, как выглядит вообще эволюционное древо царства животных. Самый примитивный тип из ныне живущих – это тип губки, затем тип стрекающий, более сложно организованный. Ну, это те существа, полипы и медузы, которых в школе называют несколько устаревшим уже названием этого типа – кишечно-полостный. Это все, что губки, что стрекающие, исключительно водные организмы. На суше вы их не встретите вообще. Затем у нас эволюционный ствол разделяется на две большие ветви. Это так называемые первичноротые и вторичноротые. Ну, к вторичноротым относимся, например, мы, представители типа хордовые, подтипа позвоночные. Но позвоночные все-таки не беспозвоночные. Понятно, что среди подтипа позвоночные, внутри типа хордовые, много наземных организмов. Мы, например. Но нас интересуют не они. А другой тип, который относится к вторичноротам, иглокожие, морские звезды, морские ежи, там наземных тоже нет представителей. А вот если мы пойдем по другому эволюционному стволу, первичнороты, значит, в хордовых наземные представители, конечно, есть, это мы, например, с вами, да, но они все относятся к подтипу позвоночные, поэтому про них сегодня не говорим. Так вот, это я на всякий случай сказал, чтобы не показалось, что у вторичноротых нет наземных. Полно наземных, но все они позвоночные. Так вот, а если мы пойдем по эволюционной ветви первичнороты, то ее можно так условно разделить на две ветви. Это ветвь, которая ведет к плоским червям, кольчатым червям и моллюскам, и ветвь, которая ведет к круглым червям и членистоногим. Вот на самом деле среди всех этих типов есть наземные представители. Хотя все они исходно в процессе эволюции, разумеется, появились в море. Но сегодня мы не ограничимся только этими типами. Мы поговорим еще про некоторые типы, которые, возможно, вас удивят. Ну что ж, теперь, когда мы вспомнили общее эволюционное древо царства животные, давайте двигаться вперед. Ну, самый крупный тип по числу видов, обитающих на суше, ну, и вообще, честно говоря, самый крупный тип по числу видов вообще, это тип членистоногие. Да, их, ну, по самым скромным оценкам, там около 1,5 миллиона видов, описанных только. Скорее всего, их значительно больше. Представители типа членистоногие – это те беспозвоночные, которые не просто смогли освоить наземную среду, а они фактически поучаствовали в ее создании. Начнем мы, наверное, совсем с древних организмов. Есть такой класс внутри типа членистоногие, называется миростомовые. Туда относится, ну, например, такой отряд, как ракоскорпионы. Это вымершие, причем очень давно вымершие большие членистоногие, да, вот здесь написано, что самые большие из них были покрупнее человека. Ну, была ли бы встреча с ними опасна для человека, не очень понятно. Есть предположение, что они были на самом деле довольно мирными существами. Но так или иначе, они-то на сушу сами по себе, видимо, не вылезали. А вот другой отряд, ксифазуриды, мечехвосты, они, во-первых, дожили до наших дней, во-вторых, живут, ну, казалось бы, в океане, на дне морском. И, в общем, почему мы про них вообще говорим? Ну, мы как-то их упоминали уже, когда обсуждали, что из этих существ добывают очень ценную и дорогую гемолимфу, из их крови. Ну, довольно жутковато выглядят, да. Но для того, чтобы собирать их в таком количестве, эти животные очень подходят. Почему? Потому что, несмотря на то, что это морские обитатели, в сезон размножения они выползают на сушу. И вот в прибойной зоне они размножаются, и самки закапывают свои яйца в песочек вот здесь, в прибойной зоне. А затем маленькие мечехвостики вылезают и ползут в море. Почему я про это говорю? Потому что на самом деле это очень необычное, казалось бы, поведение для морских организмов. С другой стороны, мы же можем вспомнить морских черепах, да? Морские черепахи где откладывают яйца? На суше. А почему? Да потому что предки морских черепах жили на суше. И размножаться они выползают на сушу. И вот такое странное поведение мечехвостых, которые являются сейчас одними из самых древних членистоногих, это настоящие живые ископаемые, наводит нас на мысль, что в принципе представители типа членистоногие, а напомню, это существа, тело которых заключено в сбрасываемую хитиновую кутикулу, разделено на сегменты и имеет парные членистые сегментированные конечности, наводит нас на мысль о том, что в принципе членистоногие с самого-самого начала своей эволюционной истории были, видимо, тесно связаны, ну, если не прямо с наземной средой, то вот с какой-нибудь такой приливно-отливной зоной. И вообще, будем честны, как бы ни складывались в начале эволюционные взаимодействия членистоногих с наземной средой, понятно, что то, что их тело заключено в твердый панцирь из хитиновой кутикулы, это уже хорошее. В эволюции есть такой термин «преадаптация». Когда у организма есть какое-то свойство, например, панцирь хитиновый, который защищает его от хищников эффективно, но он одновременно является и преадаптацией к выходу на сушу. Почему покровы тела не высыхают, когда защита закрыта хитиновой кутикулой? Видимо, поэтому членистоногие были, ну, наверное, осторожно будет сказать, одними из первых. На самом деле, можно сказать, что с большой вероятностью первыми. Не просто беспозвоночными животными, а вообще животными, которые вышли на сушу. В силурийский период, который длился с 445 до 420 миллионов лет назад, произошло удивительное. На суше появились наземные растения, высшие растения. До этого делать на суше, ну, на самом деле, особенно было нечем. Пищи не было. Да, конечно, на суше жили бактерии, возможно, какие-то грибы. Но говорить о том, что там были какие-то места, где можно было поохотиться на кого-то, нет. Да и потом бактерии и грибов не очень удобно пережевывать. А вот с наземными выходом на сушу растений, с появлением наземных растений, все изменилось. И сразу же вслед за растениями на сушу пошли беспозвоночные. Как мы сейчас предполагаем, опять же, я позволю себе сказать осторожно, одними из первых беспозвоночных, вышедших на сушу, были представители класса арахниды, паукообразные. Один из классов внутри типа членистоногие. И мы вообще сейчас сначала поговорим про членистоногих наземных. хочу напомнить, что вообще разнообразие паукообразных, оно велико и не ограничивается только отрядом пауки, например, с их замечательной способностью плести паутину. Но пауки являются самым, одним из самых, одной из самых многочисленных групп класса паукообразные. Интересно, кстати, что вообще паукообразные – это редкий пример таксона, ну, то есть какой-то систематической единицы ранга класс, который, видимо, вообще сформировался, ну, если не на суше, то где-то в процессе выхода на сушу. Потому что абсолютное большинство паукообразных – это наземные обитатели. Ну, вот из пауков фактически один вид паук-серебрянка, только вторично вернулся обратно в воду. Но, правда, не в море, а в пресные воды. Ну, напомню, что у пауков несколько пар простых глаз. Это значит, что каждый глаз – это просто такая большая линза. Да, часто на фотографиях может показаться, что у них в глазах есть зрачки. Конечно, никаких зрачков там нет. Это просто объектив фотоаппарата в них отражается. У них есть хелицеры и педипальпы. Это две пары околоротовых конечностей, которыми они хватают свою жертву. Многие пауки очень милые, очаровательные. Ну, помимо пауков на суше живут такие создания, как, например, представители отряда синокосцы. Их часто еще называют косиножками. Выглядят они похожи на пауков, если не присматриваться. На самом деле, если присмотреться, то видно, что и тело у них по-другому немножко устроено, и сами они не очень-то похожи на пауков, но тоже 8 ног. Самый вообще большой по числу видов, самая большая группа паукообразных – это подкласс клещи. Среди них, кстати, есть довольно много, около 5000 видов, которые ушли в пресные морские воды, но в основном это тоже все наземные организмы, которые просто в процессе эволюции пошли в основном по пути миниатюризации, уменьшения размеров тела. Также относятся, например, отряд скорпионы, тоже к паукообразным, такие жутковатые создания, как отряд сальпуги. И скорпионы, и сальпуги исключительно наземные организмы. Фрины, вот на фрине сидят его детки, несмотря на то, что существо, ну, я бы сказал, монструозное, очень заботливый родитель. Телефоны тоже заботливо носят свое потомство на себе некоторое время. Еще такой есть очень интересный отряд ложноскорпионы. Ложноскорпионов замечательная особенность, они любят путешествовать, хватаясь за ноги каких-нибудь насекомых и такими безбилетниками с ними перемещаясь. К чему я все это сейчас рассказывал? К тому, что класс паукообразный – это очень разнообразный класс. Туда относятся около 100 тысяч видов и разные отряды, во многом не похожие друг на друга, но все они в основном наземные организмы. То есть это прям целая группа, которая, как только стала формироваться наземная среда обитания, собственно, с выходом растений на сушу, тут же она ее заселила. То есть паукообразные – это фактически ровесники наземной среды обитания, такой, какой мы ее знаем. Ну, я аккуратно сказал, что паукообразные были одними из первых членистоногих, которые вышли на сушу, потому что не очень понятно с такой группой, как надкласс мириапода, многоножки. Раньше это был просто один класс, сейчас его разделили на 4 класса: губоногие, двупарноногие, пауроподы и симфилы, и, соответственно, объединили в надкласс многоножки. Многоножки, судя по всему, вышли на сушу примерно тогда же, когда и паукообразные. И сейчас это тоже такой полноценно наземный надкласс. Среди них есть виды, которые могут пережидать, ну, как переживать некоторое пребывание в воде. Есть даже виды, которые умудряются плавать, но все равно, как вот исходно они были наземными организмами, так они ими и остались. А сказать все-таки, кто первый вышел на сушу, многоножки или пауки, сложно. Ну, можем, паукообразные, прошу прощения, можем считать, что они примерно в одно время это делали. А интересно, кстати, что вот сейчас, когда мы говорим многоножка, мы представляем что-то небольшое, ну разве что мы знаем, что скалопендры бывают достаточно большие. А вот в каменноугольном периоде 360-298 миллионов лет назад жила такая замечательная многоножка Артроплевра. А вот внизу сравнение размеров тела Артроплевры и человека. Довольно эффектное создание. Но, правда, многоножки вот в каменноугольном периоде, они попробовали занять крупный размерный класс. В общем, быстро эту эволюционную идею оставили. Но на самом деле наибольшее влияние на наземную среду обитания оказали представители другого класса из типа членистоногие. Это насекомые. Да, паукообразные и многоножки вышли на сушу значительно раньше насекомых. Но суши в том виде, в котором мы ее знаем, без насекомых вообще бы не было. Первые насекомые появились в девонском периоде. Это период, который идет сразу, ну, вернее, шел. Он же уже закончился после силурийского. И девонский период длился с 420 до 358 миллионов лет назад. Тогда на суше уже, ну, не то чтобы пышным цветом колосились растения. Ну, во-первых, цветковых растений еще не было, и до их появления было очень далеко. Но это было все-таки время царствования даже не семенных, а еще споровых растений. Но так или иначе, наземная среда уже была достаточно богатой, и стали появляться довольно крупные наземные растения. Видимо, на каких-то таких растениях появились представители класса насекомые во второй половине девонского периода. Ну, то есть, получается, около 370-380 где-то миллионов лет назад, чуть раньше даже. А представители класса насекомые, ну, казалось бы, такие же членистоногие, как, не знаю, там, паукообразные. Что в них особенного? Честно говоря, в насекомых особенное все. Ну, в плане степени их воздействия на окружающую природу. И уже в следующем периоде, в каменноугольном, который длился с 360 до 298 миллионов лет назад, насекомые, если в конце девонского периода они только появились, и что стоит заметить здесь, насекомые явно группа, которая точно, если про паукообразных многоножек мы не до конца понимаем, и скорее всего, помните, я аккуратно сказал, что они, возможно, появились, ну, как бы в момент выхода на сушу в процессе эволюции, то насекомые – это группа, которая точно появилась уже на суше. А в каменноугольном периоде насекомых было довольно много. Что же в них особенного? Ну, вообще насекомые все, в отличие, например, от паукообразных, друг на друга достаточно похожи. Вы, конечно, можете сказать, что жук не похож на бабочку. Похож, если присмотреться. Тело разделено на три отдела, три тагмы. Голова, грудь из трех сегментов и брюшко, максимум из 10 сегментов. От каждого из сегментов груди отходят парные членистые конечности. От второго и третьего сегментов груди отходят крылья. Ну, в процессе эволюции с крыльями потом бывало разное, но те исходно от второго и третьего сегмента. Может показаться, что крылья – это главная отличительная черта насекомых. Нет, безусловно, крылья – это очень важно. Просто потому, что они, конечно же, позволяют насекомым чрезвычайно эффективно расселяться и покидать неблагоприятные места какие-то. Понятно, что паукообразным это сложнее. Но в реальности самое главное отличие Оно не в этом. Самое главное отличие насекомых в том, что у них в процессе эволюции появился грызущий ротовой аппарат. Это существа, которые, появившись в условиях, когда растительности было довольно много, сразу приспособились к тому, чтобы ее грызть. Потому что без грызущего ротового аппарата растениями питаться тяжело. У паукообразных грызущего ротового аппарата нет. У паукообразных, ну, мы подробнее об этом говорили в нашей беседе, посвященной как раз паукообразным, у них очень интересно, у них ротовой аппарат позволяет им всасывать жидкую пищу. То есть абсолютное большинство представителей паукообразных, они должны схватить жертву, то есть они хищники, впрыснуть в нее пищеварительные ферменты или отрыгнуть на нее пищеварительные ферменты и вот эту полужидкую кашицу уже всасывать. Растительной пищей так питаться неудобно. Хотя некоторые клещи умудрились, но это довольно экстравагантным эволюционным изыском им пришлось прибегнуть. А насекомые, у них сразу за счет грызущего ротового аппарата получилось питаться растениями. Именно поэтому, кстати, насекомые оказали такое огромное влияние на сушу, потому что дальнейшая эволюция растений наземных была неотрывно связана с насекомыми. При этом в процессе эволюции от этого грызущего ротового аппарата каких только типов ротового аппарата у них не появилось для питания чем угодно там. Появились разные типы сосущих ротовых аппаратов, с помощью некоторых из которых, например, колюще сосущего, можно питаться вообще жидким содержимым других животных. У некоторых ротовые аппараты позволяют протыкать растения и высасывать сок. Но так или иначе, если паукообразные многоножки – это ровесники формирования наземной среды обитания, то насекомые – те, кто ее фактически в том виде, в котором мы ее знаем, во многом сформировали. Ну, если еще быстро пробежаться по насекомым, напомню, для них характерна одна пара антенн, на которых расположены обонятельные рецепторы в первую очередь, то есть они обнюхивают антеннами. У них фасеточные глаза, то есть состоящие из отдельных шестигранных простых глазков. Их ноги могут быть очень разные, бегательные, прыгательные, копательные, плавательные. Да, возникнув на суше, некоторые насекомые перешли к обитанию, ну, в основном в пресной воде, правда. Хотя морские насекомые тоже бывают, их совсем немного, но у нас была отдельная беседа, посвященная им. Так или иначе, несмотря на кажущуюся

Я обещала, что буду отвечать на вопросы под моими роликами. По крайней мере, на самые интересные или на животрепещущие. Ну, я на самом деле надеюсь, что за ближайшие годы более-менее мы покроем их все. Вот среди вопросов, которые выведены как наиболее популярные, там набравшие максимум лайков, да, и какой-то вашей же поддержки чужих вопросов, один вопрос содержит, во-первых, различия в зубах древних людей и скорости фактора изменения зубов. Вот эта новость немножко отвечает на этот вопрос, покрывает его частично. В каких находках какого периода найдены следы метисации кроманьонцев и неандертальцев? В принципе, это ближневосточные находки в основном. То есть наш вид, он такой более тропический, субтропический, умеренный климат пришел позже, чем неандертальцы, которые там формировались в умеренном и более холодном климате. Вот. И древнейшие следы метисации, которые мы знаем по костям, это там 40-50 тысяч лет. Вот, собственно, там Кавзех, Схул, Табун. Насколько можно жить по генам, должны быть и более древние столкновения, то есть должно быть 100 тысяч лет точно, может быть и 150. Моменты, когда у нас с ними были какие-то пересечения. Но мы это отслеживаем на уровне генов, не на уровне находок. И случалось находить следы метисации денисовцев и кроманьонцев. В некотором смысле, вот, когда расшифровали денисовскую ДНК, посмотрели по геному современных людей, обнаружили, что на некоторых островах в Юго-Восточной Азии, там на Малазийских островах, на архипелаге у папуасов, в принципе, есть следы присутствия денисовской примеси. То есть, скорее всего, метисации были. Но мы их тоже на находках не видим. Почему такая маленькая кружка у Ярослава втрое больше? Эту кружку у меня купил режиссер нашего канала Дмитрий Ольшанский, и я так понимаю, что я уже не так хорошо влезаю в камеру, как полгода назад, вот, поэтому объемы упали. По каким датам именно я вожу экскурсию? Именно я вожу экскурсию не по датам, а когда группа звонит в экскурс-бюро музея, записывается и оговаривает, что она хочет именно меня видеть в качестве экскурсовода. Вот, в принципе, люди этим периодически пользуются. Вы не сможете воспользоваться до января следующего года, но на будущее, в принципе, сможете тоже. Про мужика, который был в прошлом ролике. Выходит, что его ушатал левша, вся травма с правой стороны. Нет, конкретно с тем мужиком, который у меня в витрине, не факт, что его ушатал левша. То, что у него потеряли несколько передних зубов, в его случае вообще может быть не признаком внутрипопуляционной агрессии. Он вполне мог, ну, представь себе, в какой ситуации человек может выбить зубы. Он мог упасть, удариться лицом во что-то твердое там, и так далее. Ну, то есть это не обязательно физическое вторжение. Вот. Но, в принципе, мы травм от левшей с правой стороны находим довольно мало. Это редкость. Так, у остальных приматов тоже переломаны кости левой стороны морды лица. Остальные приматы договариваются между собой без силовых приемчиков. Но они могут в случае каких-то сильно агрессивных видов, типа пиранов, друг друга покусать. И это тоже больно и тяжело, и заживает долго и так далее. Но это не то же самое, что конечностями, которыми ты обычно пользуешься для манипуляции, нанести прямой удар. Это наша с вами особенность. Кратко по существу интересно. Спасибо. Хороший комментарий про количество шовинистов в комментариях под роликами, которые касаются научных вопросов, которые ищут подтверждение своим взглядом в словах ученых. Это очень популярная ошибка. Я думаю, что про это у меня будет не ролик, а целая лекция полноценная со временем, если когда-нибудь лекции вернутся в нашу с вами жизнь. Вот. Но принципиально это такая когнитивная ошибка, которую люди часто совершают. Людям кажется, что есть какая-то этическая норма, на которую можно опираться. Что она либо была написана в древней книге, либо рождена философами-гуманистами, либо вот сейчас, что естественные науки предоставляют нам знания, и вот раз у животных так, то и у людей так должно быть. Наше общество не подчиняется тем правилам, которые приняты в животном мире во многом. Какие-то аспекты отследить можно отдельные, но глобально говоря, мы с вами разумны, мы сами решаем, как нам жить. И поэтому шовинисты, конечно, могут найти себе подтверждение своим взглядом в моих словах, как и разные другие категории людей, технически могут найти подтверждение в разных моих словах и словах других там антропологов или просто исследователей, этологов, каких-то этнографов. Можно найти подтверждение. Но это подтверждение ложное, потому что разные люди делают разный выбор, как им строить свою жизнь, как им общаться, как им строить семью, как им назначать, кто у власти и так далее. И все эти вещи, они не подвержены тому, как заведено в природе. Это культура, это то, что мы с вами создали, то, что нас отличает от других животных. Это то, что мы выдумали, и можно это в любой момент изменить. И хорошо бы люди не забывали про то, что это можно изменять, что культура – это не какая-то древняя нерушимая традиция. Причем я говорю сейчас не только о русском народе, но я говорю и об обезьянах. Нет никаких древних традиций поведения, которые мы с вами не можем нарушить. Можем выбрать любые, которые сочтем разумными. И хорошо бы мы когда-нибудь начали выбирать разумные стратегии поведения. Так, на сегодня с вопросами все. Пожалуйста, оставляйте новые вопросы или повторите свои старые из прошлого. Если я не ответила, вы считаете, что вопрос у вас классный под прошлым роликом, продублируйте его, пожалуйста, сюда. Вот. Рано или поздно я замечу и отвечу. Вот. Хотела сказать, приходите в музей. Не приходите в музей, оставайтесь на нашем канале, ждите новых встреч.

0: стримов, трансляций. Мы покажем наши фонды, покажем все, что только можем. Стремитесь к знанию, просвещению и задавайте вопросы почаще. Это все.
1: Почему будильник?
0: Козу.
1: Козу?
0: Козу.
1: Надеюсь, фонарик коза.
0: Не знаю.
1: Ой, хочешь? Сотрудник, меня, честно говоря.
0: Хочешь, я скажу мяу и все. Скажем, это тотемное животное Елена Сударикова. Угадайте, кто это? Исследована клоака динозавров. Это неприлично, мне кажется.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, человечество все ближе к межпланетным перелетам. Мы много говорим о том, как разрабатываются для этого новые космические аппараты. Но готовы ли к сверхдальним перелетам, а может быть и колонизации других планет, сами люди? Об этом поговорим сегодня с кандидатом биологических наук, просветителем Александром Панчиным. Кстати, он еще и автор YouTube-канала «Александр Панчин». Рекомендую. Александр, привет.
3: Добрый день. Очень приятно.
2: Космонавтика многое сделала для биологов. Вы изучаете в необычных условиях и больших, и малых животных, и человека, и микроорганизмы в условиях невесомости. Это, конечно, расширяет границы биологии, расширяет ваш кругозор биологический. А что сами биологи сделали для космонавтов? Вот ты же знаешь, что даже после небольшого перелета космонавт выходит потерянный какой-то, потерянный в смысле здоровья, там, мышцы у него ослаблены, кости мягкие становятся, в голове шум, голова распухла от притока крови и так далее. Что биологи могут предложить для межпланетных перелетов? Есть ли какие-то биологические методы, которые позволили бы человека сделать более надежным космонавтом? Я сейчас прочитаю тебе одну новость, которая меня очень сильно привлекла. Давай послушай, а потом прокомментируешь. Недавно описанный вид тихоходок дает ученым понимание того, что делает эти крошечные восьминогие существа такими устойчивыми к радиации. Ученые секвенировали геном этого нового вида тихоходки и выявили тысячи генов, которые становятся более активными при воздействии радиации. Но, очевидно, они запускают систему защиты ДНК от повреждений, вызванных радиацией, и восстанавливают разрывы в молекуле. Это можно использовать для защиты людей от радиации в космическом полете. Вот звучит это совершенно сногсшибательно. Берем гены тихоходок, пересаживаем их человеку, и он становится радиационно надежным организмом. Это возможно?
3: Да, это очень интересная тема. Есть работы, где действительно брали конкретные гены, которые нашли у тихоходки, и связали их с защитой от радиации, от ионизирующего излучения, и переносили их даже в клетки человека. То есть создавали такие вот ГМО, я не знаю, человеческие клетки, трансгенные, и смотрели, как эти клетки реагируют на ионизирующее излучение, и оказалось, что да, можно снизить количество разрывов ДНК. Белок, который там изучали, один из них, он связывает, собственно, с ДНК, особенно с ее максимально такой компактной формой. И вот каким-то образом, до конца непонятно как, это помогает устранять повреждения ДНК. Но есть нюанс. То есть, казалось бы, да, вот просто берем ген тихоходки, берем вирусную оболочку, как это сейчас умеют делать в генных терапиях, берем вирусную оболочку, засовываем туда вместо всяких ненужных или вредных генов вируса вот этот полезный ген из тихоходки и модифицируем клетки человека, будущего или текущего астронавта. Но нюанс в том, что, как это часто бывает, у белков есть множество разных эффектов, множество разных действий. И вот есть отдельные работы про то, что вроде как, например, этот белок конкретно из тихоходки, он не очень полезен для нервных клеток. И вот какие-то могут быть поэтому побочные эффекты такой терапии. И вот так вот сразу сходу сказать, что все просто берем и генно модифицируем, так может не прокатить. Вот, хотя ну, работы ведутся. Но вообще, когда я...
2: То есть последствия могут быть, да? Какие-то неприятные.
3: Ну, вообще у любого серьезного генетического вмешательства И, конечно же, могут быть последствия. Причем тут тоже есть две стороны медали, на самом деле, что с одной стороны, если мы говорим про защиту от радиации, проблема с точки зрения генной терапии – это в том, что мы бы хотели тогда генно модифицировать как можно больше клеток, потому что мы бы хотели устойчивость к радиации дать, ну, всем клеткам, да, в идеале, что, конечно, труднодостижимо, потому что лучше всего генная терапия подходит для каких-то заболеваний, где у нас есть ограниченное количество клеток, которые нужно как-то вот изменить, чтобы они, допустим, что-то производили, и неважно, все ли клетки это производят, какой-нибудь там, не знаю, гормон или фактор свертывания крови или еще что-нибудь, да, вот, и тогда это проще, потому что не обязательно масштабно, массово, да, менять ДНК во всех там клетках человека подряд. А тут, казалось бы, всякая клетка, которая не защищена, она по-прежнему будет уязвима к ионизирующему излучению, по-прежнему может повредиться, по-прежнему может стать раковой. Можно, конечно, сосредоточиться на клетках там, кроветворной ткани, на клетках эпителиальной ткани, которые активно делятся, да, и надеяться, что клетки поделятся, заменят новые клетки, старые клетки, и вот новые клетки будут генно-модифицированы.
2: Люди готовятся к полетам в дальний космос с самого начала космической эры. И те изобретения, которые считались прорывными в 60-е и 70-е годы, сегодня выглядят наивно. Все шло методом проб и ошибок. Скафандры натирали, ракетные двигатели перегревались, стыковки срывались, исправляли на ходу. Сегодня все иначе. Модели искусственного интеллекта заранее просчитывают сотни сценариев, учитывают внешние факторы и предсказывают сбои до запуска. За этими возможностями машинное обучение и прикладной анализ данных. Технологии, которые сегодня применяют в медицине, финансах, на производстве и во многих других сферах. Но специалистов, которые умеют с ними работать, не хватает. И именно поэтому уже на входе в профессию в среднем предлагают от 150 тысяч рублей. Освоить с нуля специальность, прикладной анализ данных и машинное обучение можно в онлайн-магистратуре от МИФИ и Skill Factory. Огромный плюс в том, что программа построена на реальных задачах. Тренажеры, кейсы и все это под руководством тех, кто сам работает в индустрии. После окончания вы получаете не только диплом одного из сильнейших технических вузов страны, но и прикладные навыки, с которыми легко выйти на рынок. Формат точный, но занятия проходят онлайн. Учеба легко вписывается в рабочий график. При этом сохраняются все студенческие льготы, включая отсрочку от армии. Есть варианты господдержки, с которыми обучение может обойтись от 198 рублей в месяц. Поступить можно с любым высшим образованием. Оставляйте заявку прямо сейчас по QR-коду или по ссылке в описании и бесплатно получите доступ к подготовительному курсу по математике.
3: Клетки поделятся, заменят новые клетки, старые клетки, и вот новые клетки будут генно-модифицированные.
2: То есть это, а если начать, прости, пожалуйста, я прерву тебя, если начать с половых клеток, то есть с самого начала дать возможность организму расти уже генно-модифицированным, это вообще-то можно? Можно так?
3: В принципе, это решает проблему, вот, обозначенную мной, что сложно генно модифицировать все клетки. Если мы начинаем с эмбриона, то тогда такой проблемы нет. Тогда сразу от рождения все клетки будут с нашей адаптацией. Но это усиливает вторую проблему. Вторая проблема, что наоборот, если мы действительно вмешиваемся в работу всех типов клеток, всех тканей, да, организма, повышается, естественно, риск каких-то побочных эффектов, потому что может оказаться, что наш белок, он что-то делает. Ну, в частности, белок, который там наибольший интересный кандидат из тихоходки, вот он, поскольку он фундаментальный, он просто связывается с ДНК, а связывание с ДНК, естественно, будет влиять на работу генов. Это очень вероятный сценарий, скажем так. И может так получиться, что какие-то гены где-то там будут работать не так хорошо. То есть очень перспективно, очень интересно. Это наверняка можно доработать. И более того, на самом деле, современная наука, она дошла до того, что мы можем научиться какие-то гены включать и выключать, по сути, по щелчку пальцев. Ну, это я утрирую, конечно, но, допустим, какую-то таблетку придумать, которую принимаешь, и у тебя уже с рождения была какая-то генная модификация, то есть мы, допустим, взяли этот ген из тихоходки, перенесли его в человеческий эмбрион, получили будущего порожденного астронавта, да? Но мы не хотим, чтобы этот ген влиял на все развитие, влиял там, на нервные клетки, еще на что-нибудь. Допустим, этого не хотим. Мы можем сделать так, чтобы, когда человек уже вырос, ген это как будто бы у него спящий, а тут мы ему перед полетом даем таблеточку, и эта таблеточка содержит какое-то вещество, которое приводит к включению этого спящего гена, и тогда он приобретает вот эту устойчивость дополнительную к радиации. И главное, что если нам не понравится, то можно отключить. Ну, просто перестать принимать это вещество, и тогда...
2: Я даже представил себе такую фантастическую картину. Ген-то мы берем у тихоходки, а она восьминогая, и вот вырастает у нас радиационно устойчивый космонавт с 8 конечностями. Может быть, это не так уж и плохо. В невесомости 8 конечностей, такой человек-паук, это будет здорово, это будет совершенно космический человек. Может, и на Земле ему будет не очень плохо. В конце концов, 4 ноги и 4 руки – это... Сегодня роботов делают 4-руких, кстати, на производстве работают, даже 6-руки. Но это все, конечно, шутка. А скажи, пожалуйста, был ведь эксперимент над 2 девочками, когда китайский генетик Хэ Цзянькуй, по-моему, да, сел в тюрьму, потому что вот так поэкспериментировал и на самом деле вылечил от генетического заболевания 2 близняшек. С тех пор не было вообще не разрешают такие эксперименты над людьми, да? Запрещено это все?
3: Насколько мне известно, больше попыток генно модифицировать человеческие эмбрионы и так, чтобы потом кто-то родился, да, из этого, таких попыток не предпринималось. Собственно, того китайского ученого, он же отсидел какое-то время в тюрьме, он недавно вышел, сказал, что он продолжит научные эксперименты. Вот там,
2: а судьба девочек как сложилась?
3: Мы не знаем. То есть, ну, в принципе, это логично в том плане, что поскольку общество неоднозначно относится к таким вещам, то их настоящие там имена, где они находятся, как я понимаю, это не особо афишируют. Поэтому единственное, что как бы со слов тех, кто в этом принимали участие, мы знаем, то что вроде бы ничего плохого с ними не случилось. Ученые, в принципе, опасались, что если мы сделаем генетическое редактирование, мы будем вмешиваться в ДНК, мы можем случайно отредактировать что-нибудь не то, и может получиться тогда какая-нибудь трагедия. Вероятность такая, она существует, она не нулевая, и это одна из преград, почему, например, до сих пор вот эта вот идея там, генетического редактирования человеческих эмбрионов не стала какой-то там, массовой, принятой, признанной и так далее. Есть, опасаются, побочных эффектов, и, б, на самом деле, вот в случае с вот этими китайскими экспериментами там не было медицинской необходимости делать ту модификацию, то есть там история была такая, что у девочек, у этих, у них отец был ВИЧ-инфицированный, а мама не была ВИЧ-инфицированной. И вот они решили, давайте дадим им устойчивость к вирусу иммунодефицита человека. Такая мутация действительно существует, она встречается у какого-то процента вообще людей естественным образом, то есть это не какая-то суперновая мутация. Есть люди, которые от рождения устойчивы к ВИЧ. И вот они решили, давайте мы эту мутацию как бы воспроизведем в этих близняшках, их Ула и Нана. Назвали, ну, я не знаю, настоящих имена или это в рамках, ну, как псевдонимы. Вот, в общем, эту мутацию внесли, но на самом деле, если бы отец просто принимал препараты против ВИЧ, то не было бы никакого риска заражения у этих детей. То есть именно вот этическая сторона этого спора была в том, что не было медицинской необходимости, было непонятно, сколько это все совершенно безопасно. Но вроде бы повезло, и вроде бы все нормально. Правда, не факт, что это работает у них. Этого мы не знаем.
2: Ну, хорошо. эксперименты над людьми, они все-таки как-то упираются в этические проблемы. А почему бы не начать с экспериментов над растениями? Сделать генно-модифицированный, не знаю, рис или картофель и попробовать посадить его на Марсе, ну или в космической станции. Вот такие эксперименты. Я уж не говорю о том, что собачек, кошечек, ну то есть не людей попробовать редактировать. Пробовали?
3: Ну, вообще, кажется, что это супер крутая задача, потому что я бы даже сказал не только там про рис, а вот про деревья, например. Вот деревья у них, по идее, очень много можно было бы пользоваться, деревья могут производить какие-то там фрукты, да, могут производить...
2: И тогда на Марсе будут яблони цвести.
3: Было бы прекрасно совершенно. Вот сейчас есть проект, который связан со сливами. И там история такая, что в чем проблема вообще, ну, деревьев, как растения, которые мы хотим там использовать в космосе. Они, во-первых, не очень эффективны в том плане, что у них большое количество массы, которая ни для чего не нужна в космосе. Да, мы бы хотели, чтобы больше было там съедобного и фотосинтезирующего, и меньше всякой там древесины, например. Да, это одна проблема. Там, другая проблема, что многие там деревья, они плодоносят, там, не знаю, раз в несколько лет, а то и больше. То есть нужно сузить. А мы бы хотели, чтобы растение постоянно производило что-то полезное. Там, эффективность фотосинтеза тоже бывает там, не самый оптимальный. В общем, есть вот целый набор таких вот проблем, да, там, размер этого растения и так далее. Вот. То есть в идеале мы хотим, чтобы растение было поменьше, чтобы оно лучше фотосинтезировало, может быть, чтобы оно лучше усваивало углекислый газ, может быть, мы хотим...
2: Помидоры. Чтобы... Помидоры в этом смысле почти идеальны.
3: Помидоры очень хороши, да. Но одними помидорами сыт не будешь. Вот. Поэтому и пытаются что-то придумать. И действительно сейчас, благодаря генной инженерии, удается делать растения, которые и меньше по размеру, и можно вмешаться вот в этот природный, не знаю, цикл плодоносия, да, то есть сделать так, чтобы растение не ждало вот этих вот периодов там зимовки,
2: чтобы сбить... Радиация пробовали?
3: Защита от радиации растений.
2: Да.
3: Но никак кто-то пробовал, я сейчас сходу я не помню таких работ, но тоже, ну, то есть, как раз с растениями в этом плане проще. Вот, кстати, вот, может быть, растения с геном тихоходки, я не знаю, кто-то пробовал или нет. Но просто растения в целом более жизнеспособны, что ли. То есть, грубо говоря, там, в науке есть там такая шутка, бывает ли рак у растений, да? Вот, на самом деле бывает рак у растений, но мы о нем почти никогда не говорим, потому что это у нас, если случается там какое-то страшное заболевание, там нарушение развития, онкологическое заболевание, то из-за того, что у нас много жизненно важных органов, то это приводит к серьезной медицинской проблеме. А у растений как бы нет жизненно важных органов, ну, в нашем понимании. Да, ну, вот разрослось что-то, опухло что-то, выросло что-то где-то. Ну и что, как бы, да, будет какое-то изменение плотности клеток. Да, это не приводит к остановке дыхания, остановке сердца и там, к инсульту. У них нету соответствующих систем. Поэтому с растениями в этом плане больше простора для генной модификации, их как бы больше пространства для совершенствования, для улучшения, для адаптации, в том числе к космосу. Ну, в общем, для меня самым поразительным было то, что удалось цикл сократить, цикл плодонесения. И это может помочь нам создать даже деревья, которые будут эффективны в космосе.
2: В неземном подкасте мы обсуждаем новости изучения Вселенной. Записать и смонтировать видео – дело не быстрое, зато есть время глубоко погрузиться в тему. Если вы хотите узнавать новости изучения Вселенной и новости космонавтики максимально оперативно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Неземной Телеграм». Подпишитесь, чтобы не потеряться. Ссылка в описании под видео. Следующий вопрос. Вот какой. Мы довольно часто сегодня хирургическим путем заменяем органы у человека. Уже и печень пересаживают, и легкие даже пересаживали. Но эти органы мы берем среди 8 миллиардов населения Земли, подбираем, что нам подходит по совместимости, так сказать, выбор широк. А если в космическом полете или на космической станции, там, на Марсе, всего там 20-30 человек будет, но ведь не подберешь донора. Доноров не будет. А можно ли выращивать отдельные человеческие органы для пересадки, потому что доставить их с Земли на Марс долго и трудно, а вот в лаборатории прямо на Марсе можно ли будет выращивать какие-то органы на замену заболевшего человека?
3: Вообще, я даже делал целое отдельное видео у себя на канале про разные подходы, которые существуют в создании искусственных органов. Я бы сказал, что есть 4 основных подхода, которые сейчас набирают обороты. Они очень разные. Есть идея, что можно выращивать человеческие органы в животных, прям человеческие органы в животных. А пока что научились мышиные органы в крысах выращивать или что-то в этом роде.
2: Но они близки.
3: Но к этому с людьми чуть-чуть сложнее. А есть идея, что можно брать прямо генно-модифицированных там, свиней и их органы использовать для человека. И в этом есть огромный прогресс. Пока что несколько месяцев человек жил со свиным органом, генно-модифицированным. Там некоторые гены свиньи удаляют, добавляют некоторые гены человека, чтобы это не вызывало острого отторжения, чтобы это приживалось. То есть там много всяких таких вот наворотов. По-моему, самая последняя версия такой свиньи 69 генных модификаций. То есть работают прямо вот масштабно. А есть попытки делать органы...
2: Подожди минутку. Вот технология непонятна. Это на уровне эмбриона свиньи заменяются гены и выращивают эту свинью уже полностью генно-модифицированной, да?
3: Да,
2: по сути... То есть надо еще с рождения, чтобы эта свинья была вот таким образом изменена. А, кстати, почему именно свинья? Так сложилось, что вот ее биохимия ближе к нашей, да?
3: Действительно, берут с самого рождения, генно модифицируют свиные эмбрионы, получается. По сути, выводят новую, не знаю, породу свиней. Почему свиньи? Не потому, что они нам как-то особо близки, а потому, что их органы примерно похожи на наши по размерам. Это первое. Второе, их мы умеем массово выращивать. То есть, все для этого у нас есть. В этом плане они нам подходят. В принципе, там понятно, что обезьяны нам ближе, но с обезьянами еще возникают этические проблемы. Плюс, опять же, вот размеры органов свиней, они вот нам прям хороши. Но есть вот эта проблема острого отторжения, и вот ее пытаются решить, чтобы орган приживался. И вот несколько месяцев человек ходил и со свиным сердцем, и со свиной почкой. К сожалению, пока что все люди, которые такое получали, они не выживали в итоге. Но это были всегда пациенты максимально тяжело больные изначально, потому что именно поэтому была показана им такая процедура. Поэтому, может быть, их смерть связана не с этим органом.
2: Хорошо.
3: Потому
2: что, если не в организме выращивать, а вот, как вы говорите, инвитро, да, в пробирке, так отдельно орган можно вырастить, нет?
3: Ну, попытки к этому ведутся. Очень маленькие пока что органы делали в пробирках. Есть из более крупных, там знаменитая есть история про создание мочевого пузыря, его не в пробирке делали, его делали из клеток. Как вот, ну, не совсем, это был не 3D-биопринтинг, да, но там действительно слой за слоем добавляли клетки, и этот орган, по сути, его как бы конструировали, как инженерную конструкцию из клеток. Такая была история. Есть подходы, где пытаются направить клетки человека, стволовые, чтобы они развивались в нужный нам орган. И для некоторых органов это, в принципе, работает. Для некоторых более сложных органов пока что так делать полноценно не умеют. Делают некие подобия органов, которые, например, используют в науке для того, чтобы проверять какие-нибудь лекарства. Сделали такой вот псевдо, не знаю, кусочек кишечника, или псевдокусочек мышцы, или псевдо что-нибудь еще, и там псевдокусочек мозга, и можно смотреть, а что работает, что нет. Кстати, это вот очень полезная технология для тестирования вот этих вот генных модификаций, например, для устойчивости к радиации. То есть мы можем сделать аналог какого-то человеческого органа в пробирке, да, его генно модифицировать, снабдить орган устойчивостью к радиации, и потом этот орган, ткань, ее можно облучить и посмотреть, что происходит. Появляются ли там раковые клетки, ну, насколько сильные повреждения.
2: Да, это безопасно для человека. Эксперимент на человеке ты не поставишь таким образом, да? А моя дочь, биохимик, говорила мне, что они пытаются вырастить сетчатку глаза. Не знаю, насколько это, далеко ли они продвинулись, но вообще вот такие отдельные сложные вещи, как сетчатка глаза, оказывается, тоже, ну, по крайней мере, можно надеяться, да, на выращивание. Глаза, в общем, страдают, и у космонавтов очень сильно страдает зрение от радиации. Неужели можно выращивать... Ну, кусочки мозга я еще могу себе представить, хотя тоже не могу. Но вот сетчатка, многослойная такая сложная структура, неужели кто-то может надеяться хотя бы вырастить это? Вообще идет к этому? Движется техника ваша к этому, да?
3: Ну, вырастить, я думаю, что к этому идет. И кусочки мозга, и даже кусочки сетчатки получали в лабораториях. А проблема будет, наверное, скорее в пересадке. Вот операция, которая здесь потребуется, очень сложная, потому что у сетчатки у нее есть определенная архитектура, и на самых ранних этапах нашей жизни мозг налаживает связь как бы с сетчаткой, и как бы он понимает, какие сигналы что означают. Да? То есть пересадка сетчатки требует еще ну, какого-то правильного соединения этой сетчатки с мозгом.
2: Обучение, да, взаимного вот, обучения сетчатки и мозга.
3: Да, насколько вот это сделать реалистично, вопрос сложный. Но, кстати говоря, вот из недавних таких вот крутых исследований была работа, где был пациент с повреждениями сетчатки, там погибли колбочки и палочки, вот клетки, которые в норме реагируют на свет, человек ослеп, и ему, используя другую технологию, она называется оптогенетика, это когда... Мы берем светочувствительные гены, кодирующие светочувствительные белки, пересаживаем в клетки человека. И ему пересаживали гены, кодирующие белки, реагирующие на свет, в клетки, которые нервные, которые находятся перед колбочками и палочками. В норме они не получают, не реагируют на свет, а теперь они начинают реагировать на свет и передают сигнал в мозг. И человек
2: частично... Да, мы же знаем, что сетчатка очень странно устроена. Колбочки и палочки внутри, а наружу выходят нервные окончания, и там ганглиальные клетки. Очень странно устроена сетчатка. Но, может быть, это как раз помогло вот эту операцию сделать. На первом плане те клетки, которые раньше не реагировали на свет, а теперь их заставляют реагировать, да? Включили их, так сказать.
4: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Скажи, пожалуйста, а еще одна проблема, которая очень волнует тех, кто собирается в дальние космические путешествия, а именно продолжительность человеческой жизни не так уж она велика. Вот что в этом смысле обещают биологи? А если вспомнить про фантастические рассказы, повести о том, что в анабиоз можно погрузить человека и позволить ему сотни лет лететь к соседним звездам, а потом, ну, во многих фантастических фильмах это просто такая стандартная аппаратура, лег в какой-то раствор и стал полумертвым, полутрупом, а потом оживаешь и прилетел. Анабиоз – это реальная технология. Хотя бы животных когда-нибудь помещали в анабиоз, а потом возвращали их к жизни. Я уж не говорю о людях.
3: И прежде чем вот поговорить про анабиоз, это тоже интересная штука, но немножечко чуть более фантастическая, именно в отношении к человеку. Я хотел сказать, для меня это просто очень, не знаю, важная мысль, что ли. Я когда готовился к этому выпуску, я про это много думал, что вообще есть очень большое пересечение между наукой о борьбе со старением, борьбе с разными заболеваниями, в том числе старческими, и попытками улучшить жизнь космонавтов и повысить шанс на то, чтобы долететь куда-то в космосе. Вот пример, с которым мы на самом деле начинали, был про мышцы, что космонавты утрачивают часть мышечной ткани. И вот здесь есть совершенно потрясающая вещь. Мы знаем гены, которые управляют ростом мышечной ткани. Есть, например, уже опробованная на животных генная терапия фактором, который называется фолистатин. Это белок, который заставляет мышцы, он подавляет другой белок, который подавляет рост мышечной ткани. Короче, в итоге он заставляет мышцы расти. Там мыши, у которых изначально есть такая мутация, они просто рождаются качками. Но можно это сделать в виде генной терапии, и можно сделать так, что без всяких там упражнений и так далее, просто ну, свойственно будет организму иметь больше мышечной массы. А мышечная масса – это не только история про то, чтобы быть в хорошей физической форме, выполнять какие-то физические задачи, но на самом деле мышцы, и почему это большая проблема, в том числе и в космонавтике, что мышцы, они еще и регулируют многие процессы в организме. В частности, например, если мы занимаемся физической активностью, у нас снижается почему-то риск деменции. Оказывается, что мышечная масса, да, влияет в том числе на старение мозга. И так далее. То есть это все взаимосвязано. Получается, что мы можем сделать генную терапию со с возрастом у людей утрачивается мышечная масса. Это генная терапия как бы и от старения, но она и для космонавтов. Или другой пример. Там в космосе тоже есть исследование, что возникает повышенное системное воспаление. У космонавтов, кстати, тоже отчасти связано с утратой мышечной массы. И на это тоже придумывают генные терапии. Например, недавно была работа на мышах, где им снизили системное воспаление и при этом повысили им продолжительность жизни где-то на 25%.
2: Прости, у меня вопрос. Я не совсем понял, что такое системное воспаление. Объясни, пожалуйста.
3: Ну, вообще, есть нормальное воспаление, когда у вас какая-то реальная инфекция, например, и организм с этой инфекцией борется. А бывает воспаление, как бы продиктованное какими-то сбоями в работе организма, где нету какого-то реального инфекционного агента, с которым нужно бороться, а воспаление есть. И вот с возрастом такое вот воспаление, оно еще стерильным может называться, оно усиливается. И это проблема. Но также оно может усиливаться в том числе и в космосе, и в самых разных жизненных обстоятельствах. Поэтому ученые ищут способы, как нам это воспаление подавить, потому что воспаление может приводить к тому, что клетки уходят в такое состояние, которое называется сенесенция, они перестают делиться, они еще сильнее могут усиливать это воспаление из-за своего существования. Mm-hmm. Вот. То есть это одна из таких серьезных проблем науки о старении. Вот. А возвращаясь теперь уже к вопросу про там, анабиоз, ну, есть история про анабиоз, про такой сон, да, условный, где организм впадает в некую спячку. Есть организмы, которые это умеют, они как-то замедляют свой метаболизм, могут дольше в этом состоянии просуществовать там, без еды и прочего. Это, наверное, было бы сложно воспроизвести в людях, хотя, кто же его знает, я просто не очень хорошо в этом разбираюсь. Но вот одна из тем, которая набирает популярность, это история про крионику, про заморозку. Ну, есть всякий хайп про то, что мы будем умирающих людей замораживать, и потом их будем в будущем размораживать, когда медицина научится бороться с их проблемами. Тут проблема в том, что пока что целого человека мы не умеем так заморозить, чтобы не повредить его ткани и органы. Но для маленьких тканей и органов, например, успехи были достигнуты, и это вселяет некоторую надежду. Ну, например, были сделаны работы, где брали и замораживали маленькую там, почку кролика, а потом пересаживали, размораживали, пересаживали кролику, и кролик с этой почкой жил. То есть, когда речь идет про маленькие ткани...
2: Прости, а как себя чувствует вода? Она заменяется каким-то там глицерином или чем-то подобным, иначе она просто, замерзая, разорвет стенки клеток, правильно?
3: Там много проблем, не только кристаллизация, если вода. Да, там есть проблема, например, даже такая, что когда происходит заморозка, то у нас оно происходит неравномерно, и там, где еще вода не замерзла, там возникают измененные концентрации, повышенные, как правило, концентрации целого ряда веществ, и из-за этого может быть еще и химическое повреждение. Поэтому, собственно, заморозка – это такая штука сложная. Есть у некоторых организмов, которые умеют переживать очень низкие температуры, у них находят специальные вещества, криопротекторы, которые помогают как-то это пережить. И есть большая наука про то, чтобы искать эти криопротекторы, учиться их применять, доставлять, и это может снизить повреждения, которые возникают при заморозке. Это одна перспективная ветка исследований в этой области. То есть на сегодняшний день технологии не позволяют человека там, не знаю, заморозить, потом разморозить, к сожалению. Но кто ж знает, да, то есть для маленьких организмов, для маленьких тканей, для маленьких органов это кое-как делать умеют, и, может быть, в будущем научатся делать это лучше.
2: То есть анабиоз – это пока мечта, да? Никаких реальных успехов в этом направлении нет.
3: Ну, я даже более широко взял, да, что технологии, которые позволили бы зафиксировать человека в неком стазисе, будь то через температуру, через сон, через еще что-нибудь, пока что мы такого делать не умеем, да, это больше фантастика, поэтому я бы предложил скорее решение, что давайте побеждать старение, и тогда будет не так страшно отправить человека в далекий полет, вот, он просто, ну, будет заниматься чем-то интересным.
2: Теперь вопрос совершенно общий, совершенно общебиологический. Я не знаю, может быть, ты сразу скажешь, что это не моя компетенция, что вот пусть другие биологи отвечают. Все-таки попробую тебя об этом спросить. Речь идет о неуглеродно-водных формах жизни. Мы знаем, что есть планеты, где наш белок свернется от высокой температуры, и нам там не жить. Ну, Венера, например, плюс 400 с лишним градусов, никакие формы, основанные на нашей биохимии, там невозможно. Могут ли биологи хотя бы в фантазиях своих, хотя бы теоретически представить что-то, какие-то формы сложных молекул, основой которых является не вода и углерод, а что-то другое, какие-то другие растворители, какие-то другие молекулы на основе, ну, я не знаю, кремния там или... Обычно о кремнии, да, пишут, у него тоже 4 связи, как и углерода. Но вот хотя бы общетеоретическое направление в этом видят биологи или отметают это сразу и говорят, нет, жизнь только на основе воды и углерода может быть.
3: Ну, это действительно тема, которая немножко выходит за пределы моей компетенции, потому что требуется очень хорошее понимание от химии, многообразия соединений, которые можно построить на том же кремнии и так далее. Но я могу сказать, что у биологов у нас нет такого, не знаю, биологического снобизма, что обязательно жизнь должна быть такой, как она на Земле, да? Мы просто этого не знаем. Мало ли, какая она может быть. Вот кажется, что объединяющий принцип, который будет у любой жизни, где бы мы ее ни нашли, это принцип такой вот эволюции, да, что это будут какие-то изначально потом, это будут потомки каких-то репликаторов, то есть неких химических систем, которые умеют сами себя воспроизводить, причем воспроизводить не идеально, чтобы была изменчивость, и этого достаточно будет для того, чтобы получить некую эволюцию. Не обязательно такую, как была у нас, не обязательно на той же основе, может быть, совершенно другую, но, тем не менее, эволюцию. И вот эта эволюция тоже может дать какую-то форму жизни. Как эта эволюция может быть устроена на другой планете, ну, мне на этот вопрос ответить пока что очень сложно, хотя мне это очень интересно. Я думаю, как-нибудь сесть и посмотреть, что по этому поводу думают специалисты, которые это изучают.
2: Я бывал в больших коллективах биологов, ну, обычно рассказывая им про наши астрономические дела, про наши открытия, исследования, но каждый раз задавал этот вопрос биологам. И, честно говоря, ни разу не получил четкого ответа. Вот всегда, как и ты говоришь, так и они говорят, что нет препятствий, но и нет никаких результатов, нет никаких направлений, в которых мы могли бы увидеть, какие формы жизни можно построить на основе других атомов. Хотя вот, как правило, углеродные соединения уникальные, что другие не так разнообразны, не так адаптируются хорошо к внешним условиям. Неужели, правда, углерод – это вот единственный шанс? А ты ведь знаешь, да, что вообще появление углерода в природе – это невероятное совпадение некоторых атомных констант. Звезды первого поколения состояли из водорода и гелия. Потом в процессе термоядерного синтеза рождались кислород, азот, углерод. А вот углерод как раз мог бы и не родиться. Нужно было очень точное совпадение атомных констант, которые позволили из альфа-частиц, это ядра гелия, из трех альфа-частиц собрать одно ядро углерода-12. Там просто фантастически повезло нам с константами физическими. что у углеродного ядра есть возбужденное состояние, там 7 с небольшим МЭФ, которое позволяет трем альфа-частицам объединиться в ядро углерода. Чуть-чуть бы другая настройка природных констант, там заряды атомов или массы электронов, и не было бы углерода в природе. Были бы звезды, были бы даже планеты-гиганты из водорода, кислорода там, и так далее. Но не было бы углерода и не было бы жизни. Шанс на то, что это произошло в нашей Вселенной, невероятно мал, но он реализовался. Вот я и подумал, а может быть, есть другие Вселенные, где нет углерода, но есть какие-то другие атомы, ну вот в частности как-то кремний, который даст другую линию жизни, более термо... Кстати говоря, кремния органические соединения, они более теплоустойчивы, они менее подвержены разрушению от высоких температур. Почему все говорят о кремнии? Что вот на Венере могли бы быть кремнеорганические соединения, ну и формы жизни. А они устойчивые, да, к высокой температуре? Не знаешь?
3: Я не уверен насчет устойчивости. Я так понимаю, что история про то, что нам нужна жидкая среда, не газообразная, не твердая, а жидкая. И вот при каких там температурах плавится песок, да? Вот, я думаю, что из этих соображений про кремний говорят.
2: Вода бывает жидкой до температуры примерно 370 градусов. Вот на Венере выше
3: температуры.
2: Ну, при большом давлении, при большом давлении, конечно, да, она остается жидкой. В общем, очень интересно было бы вот такую теоретическую биологию направить на изучение возможных, в принципе, возможных форм жизни. Потому что планеты невероятно разнообразны. Мы сегодня открыли более 7 тысяч экзопланет, и там диапазон условий просто фантастически широкий. Может быть, при каких-то условиях будут и фантастические формы жизни.
3: Я бы сказал так, что если бы мне сегодня сказали, что нашли жизнь на какой-то планете, то... Хотя я не убежден, что углерод – это единственное решение, я бы предположил, что, скорее всего, эта жизнь будет на основе углерода. Но углерод, вот да. На этом мои ожидания о сходстве с земной жизнью, они заканчиваются. То есть я бы очень удивился, если бы мне сказали, что внеземная жизнь, например, использует такую же молекулу ДНК. Я бы очень удивился, если бы у них были такие же белки. Особенно, если бы у них белки состояли из таких же аминокислот, да. То есть, мне кажется, что вот то, как сформировалась наша жизнь, это следствие тоже очень такого невероятного совпадения, и этот путь мог пойти совершенно по-другому. Могла получиться жизнь с самого начала совершенно другая. Есть пример, где это совершенно прямо очевидно. Например, генетический код – это принцип, по которому... у нас определяется как из ДНК, как язык нуклеотидов, из которых ДНК и РНК состоят, перейти на язык аминокислотных последовательностей белков. И там просто есть произвол, то есть вот обозначение, что некоторые тройки нуклеотидов означают какую-то аминокислоту. Можно все это перетасовать абсолютно другим произвольным способом, и по большому счету ничего не изменится. Поэтому, скорее всего, например, если была бы какая-нибудь инопланетная жизнь, то сценарий, как там, не знаю, в условной там, войне миров, где там патогены оказались совместимыми, да, вот такой сценарий,
2: ну, мог бы... Невероятен совершенно,
3: мог бы не сработать просто в силу того, что какой-нибудь, ну, хотя тоже патогены бывают разные, но вот какой-нибудь вирус, он бы уже не смог преодолеть барьер между разными цивилизациями.
2: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Знаешь, я вот астроном, и я довольно часто рассказываю о том, как мы астрономическими методами ищем жизнь за пределами Земли. Но нередко слышу вопрос, а зачем? Ну вот что вам эта внеземная жизнь? И я тогда пытаюсь встать на сторону биологии и говорю, ну как же, зачем? Ну ведь для биологов наша земная жизнь – это так. Это одно и то же. Мы, слоны, баобабы, тихоходки – это все один и тот же код генетический, одни и те же аминокислоты. А вот расширение этого диапазона было бы для биологии действительно очень важно. Вот ты как биолог чувствуешь, что обнаружив внеземную жизнь, правда, внеземную, вот не перенесенную, там, не зараженную с Земли, а прямо оригинальную форму жизни, биология расцвела бы.
3: Конечно. То есть...
2: Или это просто была бы другая биология?
3: Ну, это была бы и другая биология, наверное. То есть там были бы свои специалисты и так далее, свои там экспедиции и прочее. Но, конечно, это бы дало очень много биологии, потому что наверняка какие-то вещи, даже несмотря на то, что, скорее всего, эта жизнь была бы совершенно другая, можно бы подсмотреть, что там в этой жизни сделано интересного, как это сделано. И, может быть, даже что-то придумать, как это перенести в нашу жизнь, сделать какую-нибудь... жизнь на стыке двух жизней, я не знаю. Ну, не в смысле скрестить, да, а в смысле посмотреть, какие у них есть адаптации, какие у них есть биотехнологии природные. И что-то из этого, может быть, даже украсть и использовать в нашем в каком-то полезном деле. Вот, поэтому...
2: И тогда тебе пришлось бы делать новое издание твоей замечательной книги «Сумма биотехнологий». Потому что в эту сумму нужно было бы добавить новые биотехнологии, да, внеземной жизни.
3: Я бы отдельную книжку, конечно же, написал. Отдельно. Вообще, для меня это, с одной стороны, вот есть научная, там, прикладная, не знаю, биологическая сторона этого вопроса, но для меня, на самом деле, поиск внеземной жизни – это еще и очень, не знаю, социально интересная и значимая история, потому что насколько... обнаружение реальной инопланетной жизни может трансформировать наше представление о нашем месте во Вселенной, о космосе, о будущем цивилизации человеческой. То есть, мне кажется, что это было бы огромным вдохновением для нашей как бы, культуры. Вот.
2: И я бы сказал очень... и наоборот. То, что мы не обнаружили ее до сих пор, а ищем, то, что мы не обнаружили разума, а ищем его, тоже в каком-то смысле очень важное такое отрицательное открытие. Оно заставляет нас более бережно относиться к земной жизни, к земному разуму, если постоянно убеждаемся в том, что они, если и не уникальны, то очень-очень редки в этой Вселенной. Это надо как-то вот объяснять людям, что поиски-то продолжаются, а находок-то нет. Значит, ценность нашей жизни и нашей разумной цивилизации только возрастает от этого. Ты согласен?
3: Очень хотелось бы, чтобы больше людей так думало. У меня, к сожалению, тут просыпается немножко пессимиста, что я смотрю на все, что в мире происходит, и как будто бы люди этого не осознают. И в этом плане, мне кажется, поэтому и важно рассказывать, в том числе и про космос, и про науку в целом, чтобы люди учились ценить жизнь.
2: Спасибо тебе большое за этот разговор. Будем продолжать об этом рассказывать людям. Всего доброго. Пока.
3: Большое спасибо.
4: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Мы пользуемся, конечно, постоянно пользуемся достижениями науки. Вообще, когда заходит речь о науках, в первую очередь говорят об их достижениях. То узнали, этому научились, такое сделали, это поняли. А между тем есть и другой взгляд. Взгляд скорее не внешний, а внутренний. Систематизировать науки не по достижениям, а по нерешенным на данный момент задачам. Причем по задачам сложным, таким, которые в одночасье и не решить. Парадоксально или нет, но нерешенных задач должно быть больше, потому что именно они, именно нерешенные задачи определяют, чему сейчас учить студентов. Если, конечно, у вас правильно поставлена система обучения, представьте себе, что наоборот, обучение целиком состоит из отшлифовки, пусть до полного блеска, того, что уже хорошо известно. Как же тогда двигаться вперед? Собственно говоря, нерешенные задачи и формируют наш с вами завтрашний день. А парадоксально другое. Некоторые видят их нерешенные задачи как аргумент в пользу критики науки. И того не знаете, и на этот вопрос еще не ответили. Чем вы там занимаетесь? А бывает еще, к таким голосам присоединяются шарлатаны. Откровенные шарлатаны с какой-нибудь своей теорией в кавычках, объясняющей в кавычках все. Не покупайтесь на дешевые ответы на все. Это верный признак лженауки. Лженауки, которая никогда не приведет никуда. Настоящая наука добилась уже исключительно многого и продолжает двигаться вперед. Важно понимать, что при этом она всегда, вечно будет оставаться неполной. Таково свойство науки. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях кандидат биологических наук Александра Николаевна Пучкова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И член-корреспондент Российской академии медицинских наук, директор Института нормальной физиологии имени Анохина Сергей Константинович Судаков.
2: Здравствуйте.
0: Я лично, честно говоря, переученный левша. И завистью, иногда достаточно серьезной завистью, смотрю на людей, которые смело и спокойно пишут левой рукой, как ни в чем не бывало. Еще я постоянно завидую тем, кто бодр в любое время дня, особенно утром, независимо от времени пробуждения. Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
3: Проблема правого и левого даже в мире атомов существует. Она слишком сложна. Хотя начиналось просто. Правые и левые совершенно равноправны и говорят об этом как о законе сохранения четности. Но потом было обнаружено несохранение этой самой четности в слабых взаимодействиях и стали считать одним из крупнейших открытий в физике нашего времени. Еще бы. Доказано существование нового вида слабого взаимодействия между электроном и нуклоном ядра атома.
4: Не поняли? Ничего страшного. Может, участники передачи объяснят, а если нет, неважно. Ибо не о заумах теоретической физики сегодня разговор, а о простых и обыденных вещах. Впрочем, предупреждаем, простота, она коварна. И часто бывает хуже, сами понимаете, чего.
3: Левши и правши. Последних явно больше. Первых, говорят, всего 7% или целых. 7. Лисковский левша блоху подковал, молодец. Ребенок левша, он не совсем такой, как все. Значит, есть

0: нетривиальной способности. С другой стороны, отклонение от нормы подлежит переучиванию. И ведь переучивали. В школах, в домашних условиях. Мучили и себя, и детей. Мало-помалу разобрались. Леворукость не прихоть и не дурная привычка. Результат особого устройства мозга. Если доминирует левое его полушарие, вы правша. Если правое, то левша. Но не все так просто. Ведь правое – это образное полушарие. Обрабатывает информацию мгновенно, воспринимает ее как целостный образ. Левое – логическое. Обрабатывает информацию последовательно, перебирая все возможные варианты. То есть отнюдь не главное в том, какой рукой ребенку удобнее пользоваться. Разные способы переработки информации формируют ряд психологических особенностей. И можно говорить о лучшей пространственной ориентации, координации у левшей, большей подвижности. Их стихия – задача на обобщение. Но чтением им овладеть труднее, как и арифметическим счетом. Левши эмоциональны и впечатлительны, наделены богатым воображением, но им хуже дается деятельность, требующая постоянного самоконтроля. И так далее. Какой вы видите выход? Позволим высказать мысль. Одержана крупнейшая педагогическая победа, когда в школах перестали стричь всех под одну гребенку, перевоспитывать левшей, ломать их природу. Кстати, почему именно левшей? Можно бы попробовать с правшами поупражняться, ведь преимущества есть как у одних, так и у других. Надеемся, все поняли, что это сарказм. И не заостряйте внимание на леворукости. И сами не заостряйте, и постарайтесь оградить от постороннего интереса. Да еще и поласковее с ним надо быть. Не забывайте о природной ранимости и повышенной впечатлительности. Впрочем, с другой стороны, разве всех прочих детей не надо окружать в основном лаской? Не кричать, не запугивать, не диктовать. Жить жизнью ребенка – лучший способ общения взрослого и подрастающего поколений. И наиболее эффективное воспитание. Впрочем, допускаем, что со временем, когда будет решена, наконец, проблема учителя, когда в школу придут самые талантливые, когда детская психология из зачаточного состояния хотя бы повзрослеет, и школьные психологи не будут считать основной своей обязанностью мучить своих испытуемых, термин-то какой, никому не нужными, а порой сомнительными тестами, тогда до тонкостей доберемся. Глядишь, научимся развивать лучшее и у правшей, и у левшей, нивелировать слабости, развивать сильные стороны. А пока оставим в покое. На данном историческом этапе педагогической психологии это лучший выход.
1: Мне хотелось бы понять, кто такие левши и правши, задав вот какой вопрос. Только у человека или у других приматов тоже? Это результат развития вот нас, как Homo sapiens, возникшее что-то новое вот для нас.
2: И у приматов, я думаю, что и вообще у других животных есть асимметрия мозга. Она может быть не так выражена и не в той степени. То есть, конечно же, у человека почему это выражено наиболее ярко? Потому что он руками что-то делает. Ну, примат, он... Поэтому и название «примат», что он, ну, он начинает что-то делать руками, но еще не дошел до такой степени, чтобы вот... тонкие какие-то движения осуществлять. Поэтому он не умеет писать. Никакая обезьяна, она писать не будет. Поэтому сказать, левша она или правша, но одна рука будет сильнее, другая слабее.
1: Верно ли, что одной рукой камень лучше кидается, а другой хуже?
2: Ну, не то, что лучше. Просто одна рука сильнее, другая слабее. Одна нога сильнее, другая слабее. Это у всех животных такая ситуация развивается. Я думаю, что это связано с тем, что... Какое это может быть расположение плода, когда он развивается? Лежит где-то немножко на боку. Одна конечность более развитая, другая менее. А мозг у животных это скорее всего, вторичное. То есть там тоже есть асимметрия, но это вторичная асимметрия. Если животное что-то там, оно немножко кособокое, то оно будет явно на мозге это тоже отражаться, на развитии.
1: Вы считаете, что у людей,
2: да.
1: Так я вас понял, это в первую очередь проявление мозга, левша и правша?
2: Да.
1: А у животных вы не так твердо это говорите.
2: Нет, проявление мозга, опять же, человек, он сформировался не сразу. То есть это какая-то процессы эволюции, которые проходили в развитии, человек проходил в эволюции, то там как раз и формировалась вот эта вот асимметрия, и она в первую очередь формировалась мозговая,
1: да.
2: я так думаю.
1: Да.
2: Потому что здесь необходимо... То есть мышление и вот эти вот какие-то такие точные, там, то есть абстрактные и точные, вот они должны были как-то быть разделены. Вот, вот это мышление.
1: А почему это связано с тем, что одна рука сильнее, другая послабее?
2: А дальше, чем больше развивается одно полушарие, там же находятся и центры, которые, ну, двигательные вот эти вот центры, которые заставляют больше двигаться, если они более развиты, эти центры. И, соответственно, когда рука будет больше двигаться, она будет более сильной. Так же и с ногой происходит. И с... Вы знаете, когда человек где-то там в лесу не знает дорогу, то он ходит по кругу.
1: Да,
2: потому что одна нога сильнее, другая слабее. Так же у животных.
1: Тогда мне хочется спросить вот что. Левши другие все-таки чуть-чуть или нет? Мне так лестно услышать от вас, что чуть-чуть другие. Потому что да. я сам когда-то был левшой, по крайней мере, родители так говорят.
3: Да, я тоже. Я правша, всю жизнь была правшой, никто меня ничему не переучивал, но, естественно, все знают, у всех были там друзья в классе, кто-то учился с левшой, кто-то с ним общается. И действительно, люди чувствуют, что немножко другие.
1: Люди чувствуют, что левши другие?
3: Нет, что вот, но тут вот как раз и сказать, это он другой, потому что вот он такой человек или потому что он левша? Я не буду здесь... так вот упирать на то, что он левша, все левши, абсолютно творческие люди с Леонардо да Винчи во главе, как вот очень любят его на знамя ставить. Вот. Но я абсолютно уверена, что действительно, ну уж поскольку все-таки есть ведущее полушарие, есть у нас, я не придерживаюсь того мнения, что вот левое полушарие – это чистая математика, там ни смешка, ничего. Правое полушарие – одни образы, радуга через него летит, и оно не способно сказать ничего двумя связанными словами. Все-таки у нас все не настолько черное и белое. Но, конечно же, если у левши будет более творческое полушарие развито сильнее, конечно же, действительно, он окажется более творческим. Может быть, он будет как-то немножко по-другому воспринимать. Просто не надо считать, что никогда не будет правши с подобным творческим восприятием или левши со строгим аналитическим умом. Все всегда очень плавно. Поэтому мы можем ожидать, что левша будет другим, но если он окажется не другим, а совершенно нам привычным, то не надо думать, что он такой левша не настоящий.
1: Я могу вынести для себя левши немножечко другие, но все
3: да,
1: хорошие.
3: Да,
1: но
3: все хорошие.
1: Прекрасные. Мы вернемся к роли полушарий сразу после следующего сюжета.
0: Проблема, конечно, несколько другая, но не исключено сопряженная. Ибо в ее основе тоже особенности человеческого организма. Но не работа полушарий мозга, как в первом случае, а скорее всего гены, отвечающие за биологические часы. Итак, жаворонки. Не птички, конечно, а люди, которые легко встают с позаранку и сразу же готовы свернуть горы. Ну, а если у них возвышенностей поблизости нет, рады продуктивно поработать примерно до обеда. А в 9-10 часов вечера они уже сладко спят. Совы. С утра их трудно разбудить. До обеда они вялые и медлительные. Зато вечером энергия бьет через край. Ложатся спать далеко за полночь. Голуби посередине. Встают чуть позже жаворонков. Весь день могут активно трудиться. Спать ложатся не поздно и не рано.
4: На первый взгляд, самый положительный тип. Усредненный. Статистика. В мире примерно 40% сов. 25 жаворонков, остальные – голуби. Говорят, статистика знает все. Поверим, что знает и это. И еще одна подсмотренная тонкость. Многие люди относятся к смешанным типам. Только среди мужчин этих самых неярко выраженных пернатых побольше. Среди женщин преобладают чистые, ярко выраженные типажи. Кому легче живется? Конечно же, голубям. Вдумайтесь
0: и сами поймете. Им пара пустяков подстроится под любое расписание. Ну, если не совсем просто, то приложив минимум усилий. Ведь в их психотипах крайности не предусмотрены. Жаворонки, конечно, ведут более здоровый образ жизни. Но они легко ранимы при смене режима. Переход с утренней на вечернюю, тем более на ночную деятельность, негативно отражается на самочувствии. А вот что с совами? Им больше всего не повезло? Рабочий настрой приходит тогда, когда коллеги собираются домой. Да и показатели здоровья у них хуже, чем у жаворонков. Но к полусотне лет многое меняется. На первый план выходят адаптивные способности. И в общей массе пожилые совы в массе своей здоровее пожилых жаворонков. Да и отличает их меньшая подверженность стрессам, более оптимистичный настрой. Совы менее подвержены депрессиям, безотчетной тревоге.
4: Медицины, естественно, не остается в стране. Разработаны рекомендации, как лучше организовать раннее пробуждение, как преодолеть сонливость, которая вдруг наваливается в середине дня. Готовы медицинские рекомендации о завтраках, обедах, ужинах, разным пернатам особые. Советами, если и не замучили еще, то весьма назойливо и досконально расписывают тонкости меню, прием витаминов и даже какие напитки предпочесть. Безалкогольные, естественно. А уж работа, спорт, сон по пунктикам. Даже хочется сказать канонически классическое «скучно, господа». Скучно скрупулезно соблюдать расписанную от альфы до омеги жизнь. Причем не в угоду увлечений, пристрастий, способностей, таланта, в конце концов. Из-за случайно доставшегося гена, определившего тебя в тот или иной тип пернатых. Да и справедливо ли это? Ладно, пусть мы все пернатые, но ведь... Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долговечного гнезда. А человеческим особям в том же стихотворении одна строка им посвящена. Людям скучно, людям горе. Прав же, скукожишься. Впрочем, мы отвлеклись и несколько затянули проблему, начатую, как помните, по первому сюжету с левшой и правшой. И хоть практически доказано, что психофизиология лежит в основе и той, и другой, общество по-разному интерпретирует проблему. Если для первых, правшей и левшей, на данном историческом отрезке времени достаточно оставить их в покое, ну разве чуть больше и ненавязчивое внимание проявить, то со вторыми, пернатыми, гораздо все сложнее.
1: Левши и правши точно не миф. А сонные жаворонки не миф, есть на самом деле. Тут вообще слово «ген» прозвучало. Или давайте будем так максимально откровенны. Или это оправдание чьей-то лени. Как только я зачисляю себя в совы, я говорю, что я ни в чем не виноват, а по утрам мне просыпаться ужасно не хочется. Я думаю, многие со мной вполне меня поймут.
2: И левши, и правши тоже миф. Вы же переучены. Раз вас переучили, значит, вы превратились из левши в правшу.
1: Может быть, я страдаю из-за этого глубоко.
2: Может быть.
1: Да.
2: Также страдают и совы, и жаворонки. Вы только что видели это в вашем сюжете, что они страдают, и те, и другие, они страдают по-разному. Значит, это не миф. Раз вы считаете, что есть страдания, значит, это уже не миф.
1: Ген. Прозвучало слово ген.
2: Ген, да.
1: Слово ген прозвучало. Это оно правильно прозвучало? Или
3: оно правильно прозвучало, правильно, да? Да, но это, знаете, есть такое сейчас мода. Знаете, у меня все заложено в генах.
1: Да.
3: Вот мне абсолютно некуда деваться. Я сова генетически стопроцентная, и раньше 12 часов утра я проснуться принципиально не могу.
1: Пожалуйста, не обращайтесь ко мне.
3: Да, к сожалению. К сожалению, такая отмазка не проходит. Потому что действительно генетики накинулись на эту проблему. Это же всем интересно. Сова, я жаворонок. Почему мне так сложно вставать на работу? Почему, когда все идут гулять вечером, я уже отрубаюсь? Принялись проверять. Да, нашли гены, которые связаны вот с этим, как его называют, хронотипом, то есть предпочтением утра или вечера.
1: Нашли гены, не один
3: ген,
1: имеется в виду.
3: Ну, пару. Да? Пока только пару. Один поважнее, парочка там совсем слабо связанных. Но, как всегда, есть статистика. И вот она-то нам и говорит, что да, действительно, есть связь. Вот есть такой ген, есть его пара вариантов, которые и те, и другие встречаются. Вот один чуть почаще, другой чуть пореже. Вот. И что у тех, у кого один вариант, они предпочитают вот как раз скорее те, кого мы называем жаворонками, другие скорее те, кого мы называем совами. Но проблема в том, что есть и те, которые по генам должны быть жаворонками, но они совы, есть и наоборот. То есть это не то, что прибито гвоздями, это скорее склонность, которую мы имеем
1: корреляция.
3: По наследству.
1: Нет, тут корреляция. Здесь, как я понимаю, появляется нет. Слово корреляция, которое означает, что есть устойчивая, статистически устойчивая связь между наличием такого-то гена и такими-то свойствами.
3: Но поскольку этот ген, это ген наших внутренних биологических часов, это один из генов, который определяет наш суточный ритм, то, скорее всего, здесь дело в причине. То есть, видимо, это разная длина часов. Если у совы биологические часы 25 часов, то с каждым днем они у него будут сползать, и сползать, и сползать. Но наши индивидуальные часы, они не идеально 24 часа, они около 24 часов.
0: Часовой стрелкой из чистого золота повелевает секундная стрелка из алюминия.
1: Как такое могло случиться, если все обозримое прошлое, и мы, и наши предки, совсем уже, может быть, даже не приматы, жили на планете, где 24 часа время суток. И, казалось бы, все то, что в наших генах, просветите меня, все то, что в наших генах, есть результат того или иного приспособления к тому, что нас окружает. Какой смысл приспосабливаться к 25-часовому циклу, если цикл 24-часовой?
2: Ну, это, наверное, не совсем
3: это
2: так.
3: Не
2: приспособление, а это просто индивидуальная особенность ощущения времени. Это не то, что человек приспосабливался к этим каким-то там мифическим 25 часам, которых на самом деле не существует. А почему эта разница, тоже понятно. Потому что ведь человек привязан не к жестким суткам, которые вот 12 часов свет, 12 часов темнота.
1: Да.
2: Такого только на экваторе бывает. А живут люди в основном в других полосах, где меняются вот эти вот световые воздействия на человека. И поэтому вот здесь, видимо, разные гены и формировались. То есть разные нации, разные общности, которые жили в определенных местах, у них формировались по-разному вот эти вот генетические особенности, то есть индивидуальные особенности их генов. И вот эти вот гены, они, может быть, в разных, просто из разных пришли областей.
3: А потом, представьте, у нас было бы жестко прошито вот в мозгу. У нас, в общем-то, так и есть. У нас в мозгу есть молекулярные часы, которые отмеряют сутки. Они есть у бактерий, они есть у растений, они есть у нас.
1: Так они у бактерий нет мозга, но часы есть.
3: Часы есть.
1: Как они работают? Как бактерия? Вы мне говорите, что бактерия знает, у бактерии можно спросить, сколько времени, да?
3: Нет, она знает, когда прошли сутки. Вернее, ее молекулярный механизм, который у нее там работает, он так и называется — молекулярные часы.
2: Ну, конечно. Мозга у нее нет, но она свое поведение подстраивает под те сутки, которые существуют. Но мы все-таки больше зависим от светового режима. Вот я вам могу пример привести. Например, крыса, которая живет в виварии. Она не видит света. У нее окон нет, и свет ей подается 12 часов. Есть свет, 12 часов темнота. Вот меня поразило, когда я впервые вот побывал в таком хорошем виварии. Я там побывал в момент переключения света, как раз когда вот свет выключился. И крысы, которые до этого лежали, спокойно спали, отдыхали в своих клетках, все разом, как одна, проснулись и начали шевелиться.
1: Совсем непосредственно к нашей теме. Они, значит, все... Скорее, жаворонки. Там не было таких, которые просыпались, потягивались.
2: Нет. Все одновременно и никаких индивидуальных различий. Почему? Потому что они много поколений живут при таком режиме, 12 на 12.
1: Ну, наверняка экспериментаторы не побоялись отобрать часть из этих крыс, а начать включать им свет не вовремя, не так, как они привыкли, и посмотреть, а что тогда будет.
3: А что? У них отличный таймер в голове, перестроят, они пострадают. У нас действительно эти часы, они каждый день подводятся светом. Рассвет, свет появился... Мы проснулись. У крыс они ночные животные, у них свет исчез. У них пора приниматься за активный образ жизни.
1: Из того, что вы говорите, следует, что просыпаться до рассвета, вообще говоря, не очень здорово. Как бы вредно.
3: Очень нездорово.
1: Очень нездорово?
3: Очень нездорово.
1: То есть мы за что? Мы за зимнее время или мы за летнее время?
3: Это большая проблема. Мы за то, чтобы... Мы за поясное время, совпадающее с солнечным. Вот. А сейчас оно у нас идет на 2 часа вперед. В среднем по России.
1: Вещь, не относящаяся прямо к нашей теме, но очень хочется спросить. Эти бесконечно распространенные программы для смартфона, которые будут вас тогда, когда вам как бы выгодно проснуться, когда у вас соответствующая фаза сна, это выдумка или нет? Просто мне скажите, я все время думаю, установить такую себе или нет?
3: Это тоже скорее городские легенды. Нет, есть у нас циклы сна, все замечательно. Да. В среднем они 1.5 часа, в среднем за миллионы человек. А если он у вас не 1.5 часа, а 80 минут?
2: Нет, да? если смартфон будет регистрировать вашу энцефалограмму, тогда он определит, когда вам надо проснуться, и тогда это действительно лучше просыпаться в фазу медленного сна, это все знают.
3: Вот. Ну, вот тогда вы каждый вечер себе энцефалограмму ставьте.
2: Но тогда вы не запомните ваших снов.
1: Почему?
2: А сны снятся в фазу быстрого сна.
3: Не забывайте.
2: И в это время надо проснуться. Вот если вы просыпаетесь...
1: Только тогда вы помните
2: вот этот вот сон.
1: Значит ли это, что жаворонки и совы, они, кстати, просыпаются все-таки по-разному?
3: Жаворонки скорее, если они легли рано, ему на работу рано вставать, он скорее больше проспал, чем сова, которая ворочалась полночи. Вот в чем проблема. Что сова только-только разоспалась, она по своей физиологии уснула в 3 часа ночи, а в 7 часов утра уже вставать. Ну, кто же за 4 часа выспится? Она ворочается. Мир устроен для жаворонков.
1: Мир устроен для жаворонков и, в общем, несправедливо. Давайте следующий сюжет и прямо вернемся к этой теме.
0: Наш современный мир полностью ориентирован на жаворонков. Ну или почти полностью. Все предприятия начинают работу с утра. Учреждения и офисы чуть позже, но именно чуть. Тоже для слегка припозднившихся жаворонков. Школа, ну само собой. Вторые смены практически ликвидированы, и это победа. Нет прежней тесноты. Можно интересную внеклассную деятельность организовать. Здорово, но опять же жаворонки. И только они в поле внимания. Вернее, внимание к их особенностям. А где же учет интересов других групп пернатых? Забыли, что ли, что подъем интеллектуальной и физической активности наступает в разное время, весьма отличное, в зависимости от типа? Конечно, мы свыклись, что мир полон несправедливости. Среди них дискриминация.
4: И, конечно, есть более пугающие ее формы, но они хотя бы обсуждаются, подвергаются резкой критике, ищутся варианты, идет борьба за права и так далее. А жалкие жребии сов, живущих в мире, устроенном для жаворонков, не то чтобы табу наложено, хотя бы посочувствовать им. Молчанием окружено, да и только. Впрочем, есть нюансы. Никакого обсуждения серьезной, в общем-то, проблемы. Припоминается фольклор, тиражируется. Типа, кто рано встает, тому Бог дает. Педагогические наставления, маскирующиеся под записную мудрость.
0: Будешь спать до обеда, ничего не достигнешь. Почему бы не назвать все это неполиткорректным? Почему никто не заступает за сов, когда их дискриминируют госучреждения, банки, поликлиники? Все они работают до 5-6 часов вечера, то есть для жаворонков все, для них, любимых. А ведь по аналогии легко вспомнить, что были у цивилизации проблемы, перечислять не будем, все знают, которые веками решались. Сколько же времени уйдет на то, чтобы легитимным сделать право сов жить в соответствии со своей биоритмикой? Ну, не надо примитизировать проблему. В конце концов, изменить часы работы хотя бы госучреждений не так трудно. Да и фольклор, оскорбительный, кстати, для сов, можно постараться переписать. Что, кстати, первый опыт сделали англичане. Подвергли критическому анализу уже цитировавшуюся пословицу «Кто рано встает, тому Бог подает». Естественно, англоязычный аналог. Из нее явно следует «Подает Бог богатство, мудрость, здоровье». Проверили. Исследование длилось 20 лет и выяснилось. Совы богаче жаворонков и здоровее. Правда, с мудростью пока результаты анализируются. Так что же, ждать великой всемирной совиной революции? Взбунтуют угнетенные, весь жаворонковый мир разрушат до основания, а затем на этом многоточии закончим очередной сарказм. Для непонятливых добавим «нет и нет», конечно. Не дай бог.
1: Скажите, пожалуйста, то, что добрая половина наших зрителей ждет, хочет от вас услышать. Подъем по утрам, в строго установленное время. Это насилие над индивидуумом или нет?
2: Насилие.
1: Нет, насилие.
2: Насилие.
1: Я хочу спросить не почему насилие, я хочу спросить почему нет.
3: Я хочу сказать, что в строго определенное время это очень правильный подход. А вот если это время вам не подходит, вот это уже насилие.
2: Я думаю, что это всегда насилие.
3: Можно встать по будильнику в 9, можно встать по будильнику в 6. Вот первое в 9 – это нормально, если вы не экстремальная уж совсем сова. Вот если в 6, то это негуманно по отношению даже к жаворонкам.
2: Я считаю, что любое внешнее воздействие, которое заставляет человека делать то, чего он не хочет, является насилием.
1: Превосходно. То есть жизнь, разумеется, состоит из насилия.
2: Конечно.
1: И тем не менее, как узнать? Как узнать, в какое время мне идеально вставать? Есть способ это выяснить? Не житейский, а научный. Пусть гипотетически, проанализировав мои гены.
3: Вот так вот, чтобы взял укол, получил гены и ничего не спросив, к сожалению, пока не получается и вряд ли получится, потому что слишком много индивидуальных особенностей. Гены – это не все. Это у нас еще есть привычки, у нас еще есть сложившийся образ жизни, у нас есть то, как нас родители воспитали, в конце концов. Это все тоже в сумме дает вклад в то, что для нас лучше всего. Вот если мы возьмем этого человека и отправим его на 2 недельки в отпуск, где особенно негде будет ночью загулять, чтобы ему... Вот. И вот там он войдет в лучший для себя ритм. сначала вы, конечно, отоспитесь, все неотоспанное за рабочие дни, а потом человек выходит на ритм оптимальный для себя, как раз для своих часов, для своей вот этой вот ритмики, ориентации по солнцу. Человек не может проспать больше, чем в него влезает. Вот. То есть рано или поздно он как раз выйдет в ритм, и вот этот ритм для него комфортен. И вот если он будет спать, я не знаю, там вот с часу ночи до 7, а кому-то там с 4 утра и до обеда, мало ли какие люди. Но вот все остальное время у него будет более эффективным и в рабочем режиме. Это именно то время, когда ему хорошо бодрствовать. А время, когда он спал, будет хорошим временем для сна.
0: Выбор между светом и тьмой не всегда в пользу света. Для жителя современного мегаполиса тьма хотя бы на время дает иллюзию одиночества. А одиночество помогает человеку почувствовать себя мыслящим существом.
1: С одной стороны, вы говорите, что пусть просыпается, когда просыпается, а с другой стороны, если он просыпается, если ему по каким-то причинам он захочет просыпаться в темное время суток, то это как бы плохо. Все-таки чему верить?
3: Ну, здесь я сказала про идеальную ситуацию. К сожалению, мир-то у нас не идеален. Если вы, ну, мы говорим, вот абсолютно экстремальная сова скорее встанет, ляжет в 4 и встанет в 2.
1: Да.
3: Вот. Обычно-то люди все-таки не настолько экстремалы.
1: Люди не склонны ложиться в 8 и просыпаться там в 3 утра.
3: Да, вот они не склонны это делать, кроме совсем уж экстрима.
2: По поводу диагностики, кто относится к жаворонкам, кто к совам, диагностика, она очень простая. Каждый человек знает, кто он есть.
1: Достаточно спросить.
2: Достаточно спросить, да. Не надо ему там мучить какие-то гены, смотреть или отправлять в отпуск на какое-то время. Это вовсе не обязательно. Он и так знает.
1: Уж это точно, уж это точно не повод для внеочередного отпуска.
2: Да, абсолютно точно. Но что вот важно для него, как ему жить, если он не совпадает, если он сова? Ему надо искать ту профессию, которая ему позволяла... Это вполне возможно. Это не такая уж большая проблема в современном мире. Есть ночные сторожа, есть те профессии, где не надо вот четко от звонка до звонка присутствовать на рабочем месте. Сейчас огромное количество удаленной работы, которую можно делать когда угодно, имея компьютер дома, поспать, полежать, потом проснуться и опять работать. Даже такой прерывистый режим сна вполне возможен, если человек без него никак не может существовать. Даже если взять вот, ну, наш институт, например, у нас никакого смысла нет заставлять людей ходить на работу от звонка до звонка. Часто эксперименты проводятся вечером. Часто, и поэтому жаворонки приходят на работу утром, совы приходят попозже.
1: Сергей Александрович, когда вы говорите, что человеку надо найти себе такую работу, это вопрос, очень, я очень серьезный вопрос хочу задать, это вопрос удовольствия или это вопрос сохранения его здоровья, не знаю, там, продления жизни и так далее? Насколько серьезно это надо, которое вы употребили слово «надо», так безответственно употребили?
2: Я не могу сказать, насколько это серьезно для здоровья. Ну, если бы это было так уж действительно значимо, то, наверное, вымерли бы со временем те.
1: Да почему? Просто особи. Достаточно увидеть, что продолжительность жизни.
3: Да. А вот, кстати, есть.
1: Есть исследования. Есть исследования.
3: Врачи этим занимаются. Как раз они занимаются, правда, не совы, жаворонки, потому что, вернее, можно спросить человека, сова или жаворонок. Но если сова нашла себе подходящую работу и спит сколько хочет и когда хочет, все замечательно. А есть проблема, что совам приходится существовать вот в этом жаворонковом мире. А чем это заканчивается? Это заканчивается хроническим недосыпом. И вот как раз это очень интересует врачей. А как же вот длительность нашего реального повседневного сна и здоровье связаны? Да. Вот здесь очень большие проблемы. В среднем люди спят 7-8 часов. Это нормально. А вот если люди спят больше или меньше, медики собрали статистику и получили роскошную такую колокообразную кривую.
1: Больше плохо?
3: Больше тоже
1: больше.
3: Плохо.
1: То, что меньше плохо, это не удивительно. Больше плохо.
3: И больше плохо. Почему? Ну, потому что... Обычно, знаете, тут уже тоже причина и следствие. Если человек спит 9-10 часов в сутки, обычно это говорит, что у него что-то не то со здоровьем. А вот если человек спит 5-6 часов, это обычно говорит, что у него больше не получается.
1: Это значит, что у него будет что-то со здоровьем.
3: Обычно это будет, наступает и сокращает ему жить лет на 10 в среднем.
1: Это
3: риски для сердечно-сосудистой.
1: 10 лет – это эмоциональное высказывание?
3: Нет,
1: или это точно?
3: Нет,
1: это колоссальная,
3: нет, статистика.
1: 10 лет – это колоссальная цифра.
3: Хронический недосып на пару часов, что мы считаем, ну, бывает. Хронический, то есть за день в день человек не досыпает. Он сокращает себе жизнь.
1: Просветите, пожалуйста, потому что это важный вопрос, который я себе все время задаю. Я где-то прочитал спасительную фразу, что если всю неделю не досыпаешь, а уж в субботу отсыпаешься, то это ничего. Это, конечно, не очень хорошо, но это терпимо. Это не так?
3: Это Сложно, да. Но то, что это не решение проблемы, это точно. Потому что, во-первых, вы за одну ночь не доспите все, что вы не доспали за неделю, это раз. А два, есть еще такая замечательная проблема, как восприятие человеком самого себя, его реальные возможности. Человек думает, вот я ночь не поспал, ну, конечно, плохо, на следующую ночь отосплю, дальше буду, да, как огурчик.
1: Ничего подобного, да?
3: Проверили, ничего подобного. Человек ночь не поспал, следующий день он неадекватен, но это он и сам худо-бедно понимает.
1: Да.
3: Вот он думает, что поспал, и он в порядке на следующий день. Проверяли, ничего подобного.
1: А он неадекватен, но об этом уже не понимает,
3: да,
1: говорите.
3: Ему это аукается еще неделю. Слабее и слабее, но одна вот такая вот полностью выпавшая ночь аукается еще неделю, если проводят реальные тесты его там способностей, внимания, памяти, и человек этого совершенно не осознает. И вот так же хронически не высыпающийся человек не понимает, насколько он сдал от того, что он мог бы делать.
2: Я не очень с этим согласен. Правда, я тут, может быть, не такой большой специалист.
3: Да.
2: Во-первых, все эти исследования, которые говорят о том, что вот человек мог бы жить там на 10 лет дольше, но не дожил из-за чего-то, ну, это как-то не очень выглядит даже хорошо. Ну, а кто знал, сколько ему положено жить на самом деле?
1: Мы сравниваем, я так понимаю, в этих исследованиях.
2: Мы сравниваем с другими. Другой человек, он совершенно другой. Он совершенно не такой. И какова причина того, что он прожил на 10 лет меньше, никто не знает. То есть это как бы коррелирует вот где-то там со сном, но с этим может коррелировать и куча других вещей, которые просто незаметны.
1: Великий Декарт в молодости вообще отправился служить наемником, просто чтобы посмотреть мир, и спокойно это пережил. А уже в более зрелом возрасте решил получать очень большую зарплату, устроившись учить шведскую королеву Кристину. Декарт любил работать ночью, видимо, это означало, что был типичной совой. А она, по своим протестантским традициям, видимо, тогда в Швеции вставали так же рано, как сейчас. И в этих условиях Декарт, которому приходилось вставать каждое утро в 5 утра и идти через холодный двор обучать королеву, его организм ослаб, он заболел и скончался. Я всегда воспринимал эту действительно грустную историю как некое оправдание того, что не всегда хорошо рано вставать. Но ваша программа о том, чтобы каждый нашел себе работу, согласованную с его ритмом сна, она сразу рушится гораздо задолго до того, за 10 лет до того, как вы ищете первую работу, или за 15. Школа, как правило, закрыта по ночам. Школу, куда входим мы все, устроена так, что она не пускает нас ночью и требует приходить очень вовремя. Давайте посмотрим сюжет и вернемся к этому.
0: Изучение следует продолжить, тактично, ненавязчиво, чтобы и тени сомнения не появилось у испытуемых, не закрались даже подозрения в каком-то несоответствии стандартам, тем более оскорбительного отклонения в развитии. При соответствующей тактичности и профессионализме не очень-то сложная задача, тем более что наукой доказано, соответствие свойств человеческих организмов разным видам пернатых – это особенности на генетическом уровне, не дискриминирующие никого. На этом сделаем паузу, чтобы остановиться, оглянуться. О чем, собственно, мы говорим? Во времена существования СССР, в общем-то, неплохо относящийся к нашей стране журнал «Гео» поместил на своих страницах репортаж из Москвы. Серия снимков. Строй кроваток, в которых сопят
5: ночками-курночками крохи. Роддом, очевидно. Кроватки в яслях в детском саду. Потом строй октября. Пионеров, комсомольцев. Солдаты в строю. И так вплоть до ветеранов. Может и грубовато, но подмечено точно. Немалая часть жизни проходила у советских людей в шеренгах. Строй
0: диктует одинаковость. Нас и воспитывали в этой самой одинаковости. А мы разные. По темпераментам, способностям, увлечениям, моральным качествам. Так что проблема жаворонков сов и оказавшихся посередине голубей лишь высветило подоплеку того, о чем хорошо было известно с давних времен. Вот и приходится чесать затылки. Немало проблем у школы будущего, у общества грядущих поколений. И не могут не задуматься педагоги высшей квалификации, высококлассные психологи,
5: как разность на пользу обществу поставить. Проблема непростая, но и не очень, чтобы очень. В конце концов, в одну телегу впрячь нельзя лишь только коня и трепетную лань. Понадеемся, что между нами различий поменьше. Может, усреднить распорядок быстротекущей жизни. Какие-то часы
0: из комфортных жаворонком подкинуть совам и наоборот. Пусть и маленький, но шажок навстречу друг другу. может обратить особое внимание на развитие навыков и талантов, к которым наиболее способны разные виды пернатых. Как бы размежевание провести, не бояться его. Ведь когда они все вырастут высококлассными специалистами и замечательными по человеческим качествам личностями, единение произойдет. Или, скорее всего, произойдет. Высокая вероятность, что произойдет. Вот и сомнения появляются в правомерности таких экспериментов. А они появляются потому, что кланы могут появиться. Не Илои и Морлоки, конечно, из уэлсовской машины времени. Верится, ни при каких обстоятельствах не разлетятся наши пернатые столь далеко. Одни наслаждаются, порхают по свету, ничего не боятся, кроме темноты. Ибо по ночам их пожирают живущие во мраке подземелья и работяги-морлоки. Все это в крайней степени антиутопия. Но различия при особом внимании к развитию лучших черт жаворонков, сов и голубей могут появиться. Как они уживутся в едином человеческом общежитии? Поладят ли? Будут ли взаимно дополнять друг друга и, главное, помогать в познании мира прежде всего? Прошел слух, что ученые сделали вывод. Высшие животные умнеют, а человеке такого пока не слышно. Обидно. Тем более обидно, что даже на простом примере, как разные временные выходы на наиболее благотворные пики своих возможностей со сложностями сталкиваемся. Не знаем, как с пользой их употребить. Не во вред направить и не забывать о самом любимом занятии. Периодически наступать на одни и те же грабли. Ведь сколько раз люди расшивали лбы в попытках переделать себя, а группы людей, целые народности и нации. В общем, вопросы. Вопросы, вопросы. Но они явно из тех, когда каким-то шестым чувством осознаешь, неподалеку бродит великолепное решение. Только где оно? Не прозевать бы.
1: Как нам уживаться? Если проблемы есть, как вы меня убедили в том, что проблемы есть.
2: Дело в том, что вот... В этом сюжете прозвучала такая фраза, что где-то рядом ходит это решение. Решение действительно, я думаю, что оно не такое сложное. Потому что здесь два момента. Либо вот это световое, фактор света, который действует на людей. Вот здесь индивидуальные различия кроются. И тогда это просто надо воздействовать светом каким-то образом. Или гормонами, если уж это такая серьезная какая-то патология ведет, тогда есть специальные гормоны, есть специальные вещества, которые выделяются при действии света и которые регулируют как раз вот и в том числе и бодрствование и сон, вот этот цикл. А второй фактор вот этих индивидуальных, собственно, индивидуальные особенности, если человек не от света вот такой, от чего-то другого, то его можно переместить в другой часовой пояс.
1: Вечный спор о том, кому-то легче лететь на запад, а кому-то легче лететь на восток.
2: Это связано с тем же самым.
1: Это ровно то же самое, как я вдруг сообразил. Да?
3: Мы же перестраиваемся, когда перелетаем все-таки между часовыми
2: поясами. Значит, вы считаете, что это не гены, а солнце все-таки действует?
3: Вместе?
1: О. Итак.
3: Я считаю, что и то, и то.
1: Есть ли для человека, вот как для вида, биологического вида, естественный режим сна? Он один раз в сутки или несколько раз спать? Все эти бесконечные разговоры о том, что сон, там, дневной сон так полезен, что это так здорово.
3: Самое близкое, что у нас сейчас есть об информации о человеке как виде, это первобытные племена. Ближе мы уже ничего не найдем. Про них получается вот что. Что человек, существо дневное, что ночью люди спят. То есть они спят, получается, у них еще и света нет, они спят после заката, встают около рассвета.
1: Света нет, не в смысле солнца, в смысле электричества.
3: У них электричества нет, искусственного света нет. Они живут по солнцу.
1: Да.
3: Вот, они живут по солнцу, они спят они ночью без перерыва, без всяких, там говорят иногда, что можно встать ночью, поработать, снова лечь, вот без этой как-то экзотики.
1: Непонятно только, чем
3: они обходятся,
1: работать,
3: зачем это делать темноте, ночью, в темноте. Есть какие-то такие идеи, что человеку, естественно, спать несколько заходов. И бывает, действительно, спят днем, то есть традиция сиесты, вот где-то в 3 часа дня у нас есть некий завал. Насколько он нам необходим, это другой вопрос, но то, что
1: насколько
3: у нас
1: он нам
3: есть,
1: насколько он нам приятен.
3: Сиеста, она там не случайно появилась.
1: Значит, может быть, его и...
2: У нас удовольствие не появляется от вредных вещей чаще всего, если человек нормально работает, если организм еще не сломан.
1: Сергей Константинович, мне очень жаль, что мы так мало с вами общались до сих пор.
2: Все виды подкрепления, а это удовольствие, они связаны с потребностью. Сначала была потребность, а потом появляется подкрепление, то есть удовольствие. Удовольствие без чего-то необходимого человеку не появляется. Поэтому все, что приятно здоровому, нормальному человеку, все это очень полезно.
1: Что если сова нашла себе жаворонка и вышла за него замуж? Как поддерживать, баланс семейной жизни в таких условиях? Наверняка такие случаи есть. Наверняка. И наверняка статистически какое-то количество сложностей семейных возникает ровно из-за этого.
3: Тихо утром и тихо вечером, видимо, так.
1: Ну, то есть жизнь замирает.
2: Приспособиться всегда можно. Это просто очень индивидуально. Вообще сон – это очень индивидуальная вещь. Вот мы тут говорим, что есть какие-то правила, там человек должен спать столько-то. Есть люди, которые вообще не спят.
1: Пожалуйста, можно за это место поровнять?
2: Да, есть такие индивидуумы, которые вообще никогда не спят. Но это индивидуальные особенности. То есть он спит, конечно, но он спит во время, как вот птичка. Птичка же, она не спит. Вот многие птички, они спят, но она спит, да, но птички часто спят во время полета прямо. То есть вот они, когда летят длительные эти перелеты, они могут спать во время движения, то есть они летят и спят.
3: Они спят полушариями по очереди.
1: Да, полушариями по
3: очереди. Как китообразные, киты, дельфины, они спят полушариями по очереди.
1: Потому что китон уже все время плыть.
3: Он утонет иначе. Да. И они научились.
1: Или с голым даже помрет. Китон, кашалот, он уже все время воду через себя.
3: Да, но они захлебнутся, утонут.
1: Да.
3: Вот, поэтому они спят по очереди. У них даже глаз бывает один закрыт.
1: Так?
3: Да, у них можно увидеть. Он там плавает немножко по кругу, потому что одна половина тела спит, вторая половина тела не спит и гребет.
2: Раз
3: потом наоборот.
2: Может, почему человек нет?
1: Вот, пожалуйста, про людей. Значит, эти люди, это что, предвестники будущего или это какой-то атомизм?
2: Ну, это
1: люди чем-то прекрасные и замечательные. Это люди чем-то прекрасные и замечательные.
2: Можно назвать это болезнью, потому что это крайний вид индивидуальной особенности. Вообще любая болезнь – это тоже индивидуальная особенность, просто которая уже мешает человеку жить. Вот если индивидуальная особенность начинает мешать жить…
1: Тогда это болезнь.
2: Это болезнь.
1: До этого особенность.
2: А до этого особенность.
1: Она и мешает или помогает? Столько можно успеть сделать?
2: Нет, кому-то, может быть, мешает, кому-то помогает. То есть, ну, это все зависит от того, опять же, в каких условиях.
1: Но только скажем, пожалуйста, всем, кто нас слушает, что не надо, не пытайтесь повторить домашние
2: условия. Не пытайтесь обучаться.
3: Этому нельзя научиться. Но пока вот проверяли, исследовали, что сон – одна из витальных вещей. То есть, человек без сна живет меньше, чем без еды, но немножко больше, чем без воды.
1: Сколько живет человек без сна?
3: Несколько дней, если его реально...
2: Сном, да.
3: Несколько суток, если вот его действительно тормошить при малейшей попытке отключиться, были такие на ранних этапах.
2: Мало того, не отключиться, а именно вот этот быстрый сон, когда будили человека во время быстрого сна,
3: нет,
2: то есть он мог спать очень
3: вообще
2: долго медленным, но толку от этого
1: без
2: никакого
1: толку, да?
2: Не было.
1: Без толку. Медленный сон – это так, начало какое-то.
3: Медленный сон – это важно.
2: Он важный, но он вот... Без быстрого это ничто.
1: Сейчас. На животных, наверное, такое делалось?
3: Да, животные живут несколько суток.
1: И
3: после
1: умирают.
3: Чего умирают от общего истощения.
1: Общее истощение?
3: Да.
1: Что это значит?
3: Я не знаю медицинских терминов, когда идет по очереди отказ органов. Просто вот не работает. Сейчас разбираются, пытаются, например, знаете, вот недавно, в прошлом году в журнале Nature, всем взорвало институты мозги и исследовательские лаборатории, что как раз длинноволновый вот этот медленный сон нужен для того, чтобы в буквальном смысле слова промывать себе мозги.
1: А именно?
3: В это время идет улучшенная циркуляция. У нас же есть спинномозговая жидкость, она же очищает. Во время работы в мозге накапливаются разные метаболиты, продукты обмена, ну, грязь, по сути. Вот. И во время активной бодрствующей работы это довольно сложно убрать. Ну, вот как в работающем офисе сложно провести генеральную уборку. Его все-таки надо закрыть и аккуратно запустить туда соответствующий персонал. И именно вот во сне у нас это происходит. Все приходит и промывается швабрами. В мозгу расширяются все каналы, улучшается ток, все промывается. Только для этого он нужен, не только для этого. Кажется, все-таки не только для этого нужен сон, как-то уж больно мелко, но и для этого тоже. А представьте, что вы сутками ходите, и в мозгах все грязнее, грязнее, грязнее.
2: Но на самом деле во время сна тоже грязь-то образуется.
3: Ну, ее все поменьше.
2: Она же никуда не денется, она, эта грязь образуется постоянно, да, в процессе жизни.
3: Но если мыть лучше в это время, то...
2: Если мыть лучше, я не знаю, насколько можно мыть лучше или хуже. Все моется так, как ему положено.
3: Ну, вот как раз посмотрели, что, похоже, во сне оно моется, да, получше, чем днем. Не во сне. Вот.
2: Я думаю, что, конечно, сон нужен для переработки информации. Потому что идет засорение даже скорее не метаболитами, а вот этой информацией, лишней информацией, которая накапливается, да, огромное количество. И сон ее убирает, он ее смывает.
1: Это способ забывать.
2: Это способ, да? Не то, что забывать, а способ так распределить вот эту информацию, чтобы нужная информация осталась где-то сверху, а ненужная ушла куда-то там совсем в большие кладовки, там в дальние.
3: Которая, а совсем ненужная забылась.
2: А совсем ненужная вообще бы ушла.
1: Я представляю, что у птиц происходит во время сна происходит обмен. Одно полушарие ответственно скорее за быструю память, другое за медленную, за краткосрочную и долгосрочную. И происходит перекачивание.
3: Это что-то странное. У нас, нам сон действительно нужен для памяти, вот абсолютно для того самого. Запомнить нужное, забыть ненужное. Прочистить память, отложить то, что нужно. Это вот почему плохая идея у студентов не спать всю ночь перед экзаменом.
1: Почему плохая?
3: Идея. Вот студенты многие сидят и зубрят всю ночь перед экзаменом, не поспав.
1: Да.
3: Это плохая идея, у нас память так не работает. У нас, чтобы что-то отложилось в долговременную память, то есть чтобы он это вспомнил хотя бы после экзамена, ему нужно будет с
1: этим знанием поспать. Ему это не важно, это же после экзамена совершенно не важно.
3: Чтобы он
1: не имеет никакого
3: значения. Чтобы он донес до экзамена то, что он в начале вечера вызубрил.
1: Да.
3: Иногда бывает, что не доносят ведь.
1: Бывает.
3: Вот. Ну, если вот человек всю ночь просидел, то что он там зубрил еще вечером, в начале этой ночи, может и не дойти до утреннего экзамена.
2: А если поспал, может быть, забыл, как ненужное ему, потому что мозг это воспринял как ненужное.
1: Вы жаворонок или сова?
2: Я не знаю, я много сплю. Я, наверное, голубь, но сплю много.
1: Ну, вы следуете удовольствием, это же вы уже в этом сознались.
2: Я сознался, и лаборатория, которой я руковожу, так и называется, лаборатория системных механизмов подкрепления.
1: Да.
2: Раньше я работал в другом институте, моя лаборатория называлась лаборатория нейробиологии влечений. Так что я этот вопрос могу не только сознаться, но очень детально вам рассказать, как это важно.
3: Да. А я голубь. Я нашла опросник, потому что я работаю в лаборатории нейробиологии сна и бодрствования. Она прям так и называется. Вот, поэтому есть такие тесты, где можно заполнить, какие у вас привычки, что вы там делаете, а что бы вы предпочли делать, и по ним выяснить, вы являетесь с точки зрения науки и медицины жаворонком, совой или голубем. Мне очень хотелось быть совой, чтобы потом страдать, как этот мир ко мне несправедлив, но я оказалась голубем.
1: Вы страдаете минимально.
3: Да, я страдаю минимально, я скучный голубь, который ко всему приспособится.
2: Кстати, один хочет страдать, а другой наоборот.
3: Да, ну такая была бы страдательная поза.
1: Великолепно, что...
3: Непонятая сова.
1: Что все мы разные. И у этого есть еще одно измерение, у того, насколько мы все разные. Даже если это такая мелочь, что часть из нас совы, а часть из нас жаворонки. Большое спасибо. Сергей Константинович Судаков. И Александра Николаевна Пучкова. Большое спасибо. Спасибо, до свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, примерно вот в это время мы с вами встречаемся для того, чтобы отлично провести вечер и послушать ваши вопросы, соответственно, поотвечать на ваши ответы, и отвечают, соответственно, гости. Это рубрика «Постскриптум». О ней подробнее мы, естественно, чуть-чуть еще расскажем. Ну, а пока я представлю второго ведущего. Это, как всегда, и по традиции, Александр Расколов. Саша, привет.
2: Да, привет, Виталий. Здравствуйте, друзья. И, наверное, я представлю нашего сегодняшнего гостя. Это Денис Байгозин, химик-разработчик, руководитель образовательного направления компании «Мел Сайенс», соавтор 20 статей и патентов в области физической и биоорганической химии, автор блога «Блог химика». И главное, что он совсем недавно выступал у нас на форуме «Ученые против МИФ-14», и мы буквально недавно опубликовали, собственно, сам доклад. Но поскольку тема животрепещущая, актуальная, там уже больше 1000 комментариев, и мы решили, что пора уже можно проводить постскриптум, что накопилось много вопросов, в том числе сердитых вопросов. И вот сегодня как раз возможность услышать ответы из первых рук, так сказать, от Дениса непосредственно. Денис, приветствую.
3: Ну, отвечать я буду не руками, скорее ртом. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Да. И, наверное, прежде чем мы начнем, мы традиционно сделаем несколько объявлений, а я попрошу Виталия начать.
1: Да, конечно, как всегда, еще раз благодарю всех, кто к нам присоединился. Прямо сейчас чуть больше 100 человек, а это самое начало, и это прекрасно. Надеюсь, у вас будет много, и я надеюсь, что вы не забудете о том, что можно поддержать стрим, а для этого нужно поставить лайк под этим видео, если вы смотрите в записи, ну или прямо сейчас нажимать лайк, если вам нравится то, что происходит на экране. Помните о том, что также поддержать нас можно при помощи подписки на наших каналах «Антропогенез», «Лаборатория научных видео». Все для вас мы делаем, ну и для продвижения каналов очень-очень полезно, чтобы вы нажали на колокольчик, и тогда, между прочим, не пропустите ни одно видео, ни один стрим, подобный вот этому. Также нас можно поддержать материально, для этого имеется суперчат, для этого имеется ссылка, которая есть как в описании, также она сейчас в чате данной трансляции появится. Ну и, естественно, в наших проектах есть Patreon и спонсирование канала, и ровно вот эта поддержка в большинстве своем и помогает нам проводить подобный стрим в том числе.
2: Да, спасибо, Виталий. А я еще, как всегда, напомню о том, что наши зрители, так сказать, задавая вопросы, как бы участвуют в неком конкурсе, потому что на каждом стриме наш гость выбирает авторов лучших вопросов, двух. И они получают у нас подарки. Обычно это футболки форумов «Ученые против мифов». И, кстати говоря, я сразу сейчас объявлю победителей двух предыдущих стримов. Станислав Дробышевский и Павел Краснов выбрали в качестве авторов лучших вопросов Илью Владимировича, который спрашивал, а зачем авторы скрывают отсканированные кости? И Александра, который спрашивал, кто лучше всего готовил мясо, кроманьонцы или неандертальцы? Вот Илья Владимирович и Александр. И с трансляции, которую в прошлую субботу у нас вели Дробышевский и Краснов. А в среду у нас был Иван Затевахин, и он выбрал грустного анапсида, который спрашивал, как эволюционно обосновать столь сложные половые органы у самок гиен. И Имре Ач, который спрашивал, возможно ли современную пятнистую гиену интродуцировать в условия близполярного круга. Так вот, вот всех четверо, которых я назвал, друзья, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки

0: такое количество сахара и целлюлозу, нужно иметь микробиом не только бобров, нужно иметь микробиом еще, вот, собственно, всеядных каких-то млекопитающих. Поэтому это недостаточно просто привить микрофлору, потому что они еще будут там драться. Это, скорее всего, нужно вывести какую-то новую, чтобы и то, и другое переваривать разом. Вот. А на вопрос, когда? Не уверен, что когда-то в ближайшее время.
1: Спасибо. И к следующему вопросу переходим. Его задает Тимофей Фирсов. А почему вредному, в кавычках, оппоненту не стало интересно, в какой стране была выявлена аллергия на полиэтилен, и как его там запретили, или вопросы и ответы читают заранее на автомате, на радость Прокопенычу?
0: Ну, сейчас это точно не на автомате. Вот я могу потрогать, видите, нос свой. Могу не трогать его, могу взять другую руку. Ну, смотрите, по поводу полиэтилена, я потом посмотрел, там были проблемы у человека с имплантами на полиэтилене. Вот, и поэтому возникло, ну, то есть возникло исследование, есть парочка научных статей, это израильская клиника была, по поводу того, может ли полиэтилен вызывать аллергию какую-то, не только при попадании внутрь человека, но и при, там, условно, в дыхании пыли, пока что не нашли причину. Возможно, что это был не чистый полиэтилен, а просто из-за того, что это был саполимер какой-то. Вот. А в какой стране, по-моему, все-таки Израиль. Вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос от зрителя по имени Леноненко. Позвольте, вы хотите сказать, что только половина людей, выпивших стакан уксусной кислоты, умрут без оказания помощи? Я понимаю, что ЛД-50, скорее всего, для крыс указан, и в лоб их переносить на человека нельзя, но выглядит все равно крайне странно.
0: Ну, в лоб действительно переносить нельзя, то есть все равно надо об этом подумать. Смотрите, нужно различать острую токсичность и токсичность отложенную. То есть острая токсичность – это означает, что выпили стакан вот этот вот, да, кстати, никому не рекомендую, и умерли непосредственно от этого в ближайшие там несколько часов. Они умерли от язвы желудка, которая возникла вследствие того, что вы употребили уксусную кислоту, и умерли вы там, например, через неделю. Вот, поэтому ЛД-50 – это именно показатель острой токсичности, смерть, которая непосредственно следует за попаданием вот именно этого препарата. Вот, вот так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос от СП, который пишет. Довольно сумбурно. Опять лекция по питанию, и опять вопросов больше, чем ответов. Полиэтилен запретят, если будет хоть один случай аллергии. У меня у знакомого аллергия на креветки, он распухает и краснеет. Почему креветки до сих пор не запретили?
0: Ну, по поводу лекции по питанию, что просили, между прочим, то и рассказывал. Это было голосование, насколько я помню, в антропогенезе, за что проголосовали, про то и рассказывал. Ну, вот. А по поводу полиэтилена и запрета, ну да, кстати, это в пику, соответственно, тому, что только что начал говорить. А, во-первых, да, это пока еще несколько случаев, и вряд ли, на самом деле, запретят такой известный пластик, на который, популярный, я бы сказал, даже пластик, на который все-таки у большинства людей, к счастью, нет аллергии. А по поводу креветок, ну, во-первых, есть, давайте немножко конспирологии включим, есть некое лобби людей, которые потребляют органические вещества, органические я в кавычки возьму, то есть то, что когда-то бегало, ползало, росло и так далее. И это лобби, если они потребляли свинину, говядину, креветки, они не дадут запретить, потому что они будут покупать и голосовать рублем за креветки. Вот. А лобби у добавок, ну, такое, слабенькое на самом деле. Вот. Примерно так.
1: Красиво.
2: Спасибо.
1: Ник Динг говорит, спрашивает, ну а что там со Спартамом-то? А то одни говорят одно, другие другое. Кому верить-то?
0: Википедии, наверное. То есть, если, смотрите, если хотите про Спартам почитать, то там, по-моему, даже в Вики хорошо расписано, он в организме, если... Давайте так, давайте начнем с конца. Если у вас все хорошо с метаболизмом, если у вас хорошо все с ферментами, с печенкой совсем, то в вашем организме он разложится на две аминокислоты и одну молекулу метанола. Соответственно, многие противники аспартама говорят, что ой, метанол страшный яд, это ужас. И вот как раз, вот, по-моему, в той же самой Википедии, там есть ссылочка внизу, вот открывайте когда статью Википедии, Я советую всегда читать первоисточники, открывайте вот эту статейку и почитайте. Там сравнивают вот эту одну молекулу метанола на одну молекулу аспартама с тем, что когда мы употребляем там фруктовые соки, сколько мы там метанола потребляем. Так вот, там

0: больше. Поэтому, еще раз возвращаясь к моей первой фразе, если у вас все хорошо с метаболизмом и с печенкой, то это будет две аминокислоты и совсем мало метанола. Поэтому ешьте. Ну, не больше, чем, соответственно, предельной концентрации, конечно. Да.
1: Спасибо. И Лора Виджес спрашивает. Хотелось бы с точки зрения проницаемости гематоэнцефалического барьера всеми этими веществами, типа безопасных красителей и тому подобного, безопасного услышать. Ведь, как известно, нейроны не способны к очищению и накапливают все в себе на протяжении жизни человека. Не думаю, что это мелочи. Альцгеймер и подобные болезни как бы не шуточки, говорит Лора Виджес.
0: С последней фразой соглашусь. Альцгеймер – это вообще довольно страшная штука. Наблюдал несколько раз, в том числе вот у родного человека. Это плохая вещь. Вот. А по поводу того, что не очищаются нейроны, я совсем не соглашусь. Они как-то дышат, они как-то получают кислород, они как-то удаляют остатки метаболизма. Вот. Поэтому у нас вполне себе нейроны очищаются. Другое дело, что если вы говорите про накопление, то при накоплении у нас поступление в организм должно быть больше, чем, собственно, удаление из организма. То есть, если, например, вы работаете там, условно, там, назовем, в вредном производстве, и вы постоянно вдыхаете какой-нибудь там краситель, то да, у вас постепенно этот краситель будет накапливаться там, в мозговой ткани в том числе. Не только, кстати, в ней, много где там в жировой. Вот. Возвращаясь к первой части по поводу гематоэнцефалического барьера, ну, известная вещь, что его, через него проходят в основном неполярные молекулы. Если мы говорим про пищевую химию, то вот давайте не буду точную цифру говорить, но, по-моему, процентов 95 от всей пищевой химии она полярная, потому что она в воде растворяется. То есть, если мы хотим что-то пищевое куда-то добавить, то мы в первую очередь его все-таки растворяем в воде или надеемся, что оно растворится в воде. А то, что у нас полярное, гематоэнцефалический барьер проходит очень плохо. Ну, то есть, вот посмотрите, как проходят разные аминокислоты. То есть, там у нас будет константа, первая константа – это сколько у вас проникает в организм и сколько доходит до самого барьера, раз. Потом перемножаем на то, сколько уходит в мозг, действительно, допустим, вошло в мозг, какая-то молекула вошла в мозг. И потом делим это на константу, как она успевает вымыться из мозга. Поэтому тут, да, будет какая-то динамическая система, но она в основном на удаление вещества будет. Если оно полярное, как я уже сказал. Вот так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от нашей постоянной зрительницы Кукурузки. Об искусственных красителях и ароматизаторах пишут прямо на упаковке, что они плохо влияют на детей и при этом добавляют их в детские лекарства. Зачем?
0: Это вопрос из области психологии, потому что люди любят что-то цветное. Я, по-моему, даже, кстати, в начале своей лекции ровно об этом говорил. Помните, там первый слайд буквально, я показывал цветные упаковочки сока. А на детей это влияет еще лучше. То есть, если ребенок видит что-то красное, желтое, зеленое, оранжевое, он считает это классным, замечательным, интересным и хочет это съесть. Поэтому вот вопрос, если отвечать на вопрос «зачем?», то как бы вот. Так для детей, в общем, стараются еще меньше класть этих всех добавок, красителей, всего остального. Поэтому практически уверен, что там все безопасно. Удивлюсь очень, если там где-то концентрации выше, чем концентрации в обычной еде, например, в тортике. Вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя «Синее море». Я думаю, в тортиках надо бояться не ешек, а их бактериальную составляющую, то есть беспокоиться о том, в каких санитарных условиях были приготовлены эти тортики. Сейчас магазины выпечку и салатики поставляют частники. А в каких условиях они готовят? Соблюдают ли нормы санитарии и гигиены?
0: Это опять вопрос к микробиологам. Вот я химик. Ну, смотрите, что страшнее, например, добавить не то вещество какое-то, или если туда попадет микробиология. Давайте немножко отвлекусь. Я когда спрашивал по водоочистке, когда еще в акваторе работал, нашим дилерам вопрос задавал, как вы думаете, какие страшнее загрязнители, микробиологические или токсикологические? Вот, большинство говорили, токсикологические страшнее, потому что типа токсикология от слова токсины и так далее. Вот, а на самом деле в водоочистке микробиологические-то страшнее, потому что ионы свинца, и сколько было, столько и осталось. А микробиология, да, она размножается. Поэтому я, наверное, с автором вопроса, в общем, соглашусь. Это, наверное, даже хуже, если там что-то расплодится такое. Вот поэтому, да, консерванты – наше все. Брусника подтверждает.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Эль Барто. Имеется ли в научном сообществе более-менее общепринятая теория о здоровом питании? Или данная теория еще находится в становлении?
0: Ох, ну, смотрите, первый момент. Все люди, к сожалению, разные. То есть, почему я говорю «к сожалению»? Потому что если все люди были бы одинаковыми, давно бы уже эта теория была, и давно бы было бы написано, что вы должны в день съедать вот это, вот это, вот это, и все, и будет все хорошо. Или там ходить столько-столько. Ну вот, а так, в целом, теория о здоровом питании, она, до удивления, банальна. То есть, не есть слишком много сладкого, не есть слишком много жирного, не есть слишком много соленого, не есть слишком много всего. То есть, всего слишком много – плохо. Раз. Потом, значит, открывайте рекомендации ВОЗа, Всемирная организация здравоохранения, она, в общем, вполне себе… То есть, там настолько много раз перепроверяют перед тем, как там что-то опубликовать, поэтому можно сказать, что туда доходят только вот прямо рафинированные рекомендации такие, которые точно не навредят. Там говорят, что вы должны съедать в день, по-моему, минимум один фрукт или овощ размером с кулак. Вот, пожалуйста, вот еще одна рекомендация тоже для всех. Вот. А таких вот глобальных с четкими не будет. Люди разные, скорость метаболизма разная. У кого-то сахар перерабатывается быстро, у кого-то медленно. У кого-то белки быстро, у кого-то медленно. У кого-то жиры быстро, у кого-то медленно. Так что, к сожалению, нет, люди разные.
1: Да, еще есть люди, которые не переваривают клетчатку, например. Для них вообще другая диета и так далее, и так далее, и так далее.
0: Да. Все люди не переваривают клетчатку. Она сквозь нас проходит.
1: Ну, я понимаю, что есть разные степени переваривания разного, так что люди такие.
0: Да, да, да.
1: Так, продолжаем. Поинг спрашивает. Итак, вопрос. Остается ли в отфильтрованной воде кувшине микроэлементы, кальций, хлор и так далее? Спасибо.
0: Опачки, я попал под водоочистку, да?
1: Да.
0: Вроде бы про ешки, а тут вспомним старые добрые времена.
1: Мне кажется, она накатила в любом случае, так что.
0: Да. Я, кстати, сегодня на маяке тоже отвечал на вопросы про водоочистки с утра. Кувшин. Значит, если мы говорим про кувшинный модуль, который обычный, общего назначения, то он обменивает, может там есть он обменная смола, он может обменивать одни ионы на другие, и в первую очередь он будет обменивать ионы жесткости на ионы натрия и ионы водорода, то есть чуть-чуть подкислять воду. Это вот его основная задача – уменьшать немножко жесткость. Если мы говорим про тяжелые металлы, то он их будет связывать. То есть если вы, например, тяжелые микроэлементами называете тяжелые металлы, там какой-нибудь там медь, марганец там, или еще что-то такое, то, конечно, никакой меди там не останется, к сожалению. Вот. Если вы микроэлементами называете кальций, магний, то не будет он удалять их полностью, там сколько-то будет оставаться. Другое дело, что это бессмысленно. Ну, реально бессмысленно. Если вы почитаете статейки, вот был такой журнал, как же называется-то? Бонс, по-моему, кости, да, так и называется. Там в том числе издевались над мышками и заставляли их пить на протяжении многих поколений дистиллированную воду. При этом полноценно кормили. И мышки жили, размножались, и у них было все хорошо. Вот это довольно непопулярная статья среди тех, кто продает минерализаторы, вот, для воды там обогащает полезными минералами. Но она есть, тем не менее. Ну, вот. Кстати, есть еще другие статьи, где сказано, что если, наоборот, из еды убирать кальций и магний, то мышки умирают. Поэтому основной вывод – питайтесь полноценно, не думайте о том, что остается, что не остается. А если возвращаясь к вопросу, то да, кальций остается. А хлор нет, хлор не остается, и он не микроэлемент.
2: Спасибо. И вопрос от Арсения Коркина. А какова вероятность брака в подобных химдобавках?
0: Опачки. Вы прям считаете, что я этот самый технолог пищевого производства? Нет, не был. Вот такого этапа моей биографии химической не было. Ну, давайте прикинем, какова вероятность брака. Мы про какую страну говорим? То есть, если мы говорим про Россию, то можно посчитать, можно открыть эти самые допустимые нормы для брака. То есть, при каком проценте брака оно считается нормальным. Значит, значит, 3 сигма – это сколько у нас вероятность брака? Это 1... Не помню. Ну, в общем, короче, меньше, точно меньше одной десятитысячной, вот, вероятность брака. Вот, но, скорее всего, меньше, чем одна статысячная. Поэтому, да, какая-то есть вероятность брака. Это стандартная вероятность, допустимая вероятность брака для, на производстве. На пищевом, понятно, контролирует лучше. Вот. Но, смотрите, здесь я могу так в пику тоже свой вопрос задать. Какова вероятность того, что вы купите, там, я не знаю, какое-то хорошее свежее яблочко, а у него на поверхности будут какие-то страшные, там, я не знаю, бактерии или какие-нибудь, я не знаю, цисты каких-нибудь лямблей. Вот. Очень большая. Так гораздо больше. К сожалению.
1: Да? Спасибо.
2: Да.
1: Да, да, да. Давай я, Саша, следующий вопрос задам. И этот вопрос от Homesick Alien. Домашний больной чужой, что? Почему на мясе не пишут содержание глютамата, раз он в нем есть? Глютамата причем?
0: Мне становится немножко страшно. Дело в том, что глутаминовая кислота и глутамат натрия – это аминокислота, которая есть во всем живом. То есть мы так получилось, что на нашей планете мы сделаны из белков, а белки сделаны из аминокислот. И вот хотим мы того или нет, одна из этих аминокислот, одна из вот этих 20 основных аминокислот – это глутаминовая кислота. Поэтому тогда придется писать содержание везде. Я не помню точных цифр содержания в мясе и везде, вот во всех. Я думаю, что тоже где-то в районе 5-6% от сухой белковой массы. То есть, ну, представьте, значит, на горохе мы пишем. Ага, содержит глутамат. Там, кстати, по-моему, больше. Там, по-моему, что-то вроде 15, не буду вам врать. Давайте 15 с плюсом, короче, процентов. А на мясе напишем 6%. На, там, я не знаю, на какой-нибудь на сое напишем тоже там типа под 20%. На банане напишем 2%. Всем будет страшно. То есть ничего невозможно будет съесть вообще, чтобы это ни было. Разве что, может, капуста, в которой практически его нет. Поэтому слишком такое вкусное и хорошее вещество. Да.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Сэма. Так, Ваймс. Не знаю, почему вот эти вот первые 5 букв, но дальше. Что там с нитритом натрия? Много кто дома стал юзать для домашних колбас. Нитрит натрия.
0: Нет, про нитрит натрия могу рассказать. Я просто пытаюсь этот вопрос прямой, с подковыркой, с намеком или вот, двойным намеком второго уровня. Вот, короче, нитрит натрия. Значит, нитрит натрия, он защищает нас от бактерий, которые вырабатывают ботулотоксин. Вот, в том числе. То есть там много у него, много-много разных всяких штук. И, на мой взгляд... О, кстати, да, вот, значит, те, кто вот даю совет вот тому, кто задавал вопрос, и на самом деле, может быть, даже всем, кто сейчас смотрит, у вас явно есть браузер, откройте, загуглите ботулотоксин, и откройте просто себе на время, там, потом почитайте статью в Википедии. Вот, этого будет достаточно для того, чтобы перестать бояться нитрита натрия. Там просто, там тоже там реально страшно написано, можно даже по ссылочкам по научным не переходить, просто в Википедии достаточно будет. Вот, давайте так, теперь наоборот поругаю нитрит натрия. Давайте, вот все от меня этого ждут, что я скажу, что какие-то добавки очень страшные. Так вот, действительно, если нитрит натрия нагревать с гемоглобином, ну, нагревать, в общем, с даже не с гемоглобином, еще просто с аминокислотами, получаются диазосоединения, в том числе нитрозамин. И нитрозамин, он действительно доказанный канцероген. И, в общем-то, поэтому, если мы берем какую-то колбасу с огромным количеством нитрита натрия и зажариваем ее до черной корки, то мы получаем довольно канцерогенную штуку. То есть, даже возможно, что более канцерогенную, чем горелое мясо. Это даже на самом деле на сайте того же самого ВОЗа, о котором я уже сегодня говорил, есть. Там четко посчитано, насколько уменьшается ваша продолжительность жизни, если вы едите жареный бекон, тоже можете почитать. Ну вот, и не последнюю роль в этом сыграл, конечно же, нитрит натрия. Поэтому ужас, он страшный. Другое дело, что если бы его не было, то у нас была бы смертность от поедания мяса там, ну, процента 2-3. То есть каждый, там, я не знаю, 50-й, купив мясо в магазине, умирал. Вот. И это много, на мой взгляд. Вот поэтому лучше уж нитрит натрия и не пережаривать просто колбасу. Вот так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает наш постоянный зритель Ирме Ач.
1: Ирме Ач.
2: Ну, написано Ирме в данном случае, я не виноват. Известны ли случаи, когда пара безопасных добавок, попав в один продукт, вместе образовывали какую-то жутко опасную жидкость? Гадость.
0: Гадость. Давайте подумаем вместе. Это хорошая, на самом деле, идея. Мне вообще нравится идея синергии и всего-всего такого. Вот. Синергия, знаете, да, что такое синергия? Немножко просто пример из водоочистки могу сказать, что все, наверное, знают, что серебро, оно для бактерий вредно, и медь, в общем, тоже, ионы меди тоже для бактерий вредны. А вот если одновременно присутствует и медь, и серебро, то суммарно они для бактерий гораздо вреднее, чем то и другое по отдельности. То есть это называется синергия. Вот. И я тоже, когда вот еще к той очень лекции готовился, я читал про синергию добавок, читал, искал, где там одновременно то и другое давали, и, в общем, на самом деле ничего не нашли. И вот пример, наверное, из предыдущего моего ответа можно взять, то есть с нитритом натрия. То есть если мы нитрит натрия нагреваем с аминокислотами, да, получается вот та самая какая-то страшная гадость. Вот. Но в целом из текущих разрешенных Е-добавок никакого синергического эффекта не выявлено. Вот. Это все-таки вам не тяжелые металлы, которые тоже обладают синергией в нашем организме. Вот, вот так.
2: Спасибо. Вопрос от нашего постоянного зрителя Тата Атанава. Химия спасет планету? Мы тут читали о бактериях, которые разлагают полиэтилен и пластик. Неужели появляется надежда растворить большое тихоокеанское пятно?
0: Не полиэтилен. Вот абсолютно уверен, что не полиэтилен, потому что слишком... Почему я вот приводил полиэтилен вот с той самой аллергией? Полиэтилен – это очень-очень гладкая молекула. Ну, то есть это самое простое, что может быть. Вот, давайте, вот, меня видно сейчас, да, на этом самом. Это, в общем, по сути дела, CH2 вот так вот, вот N раз. Проще в органике придумать, чтобы это ни было, вообще невозможно. Поэтому полиэтилен, боюсь, что так разлагать никто и не научится. Ну, то есть, если мы вдруг... Мы, в смысле, не мы, а мы ученые, но не мы, а все-таки биохимики, а не микробиологи, а не биохимики, научатся создавать такую бактерию, то она съест все. Ну, то есть она съест любой пластик, который есть у нас. А это довольно опасно, потому что у вас все будет разрушаться и гнить. Вот, это такой мир апокалипсиса получится. А вот, например, полистирол, да, то есть полистирол действительно нашли бактерии, которые полистирол съедают. И, по-моему, даже червяков нашли, которые полистирол питаются. Полиэтилентерифталат, между прочим, тоже. Это из которого делают ПЭТ в бутылке, постепенно выводят бактерию. Это все довольно медленно, грустно и печально получается. Поэтому пока что мусор копится намного-намного быстрее, чем эти бактерии способны есть. Но если, не дай бог, цивилизация наша исчезнет, то я абсолютно уверен, что через там, несколько миллионов лет природа справится, выведутся эти бактерии, которые все это съедят. Вот. Но только через несколько миллионов лет. Вот. А пока что нет. Пока что пластик не разлагается.
1: Ну и хорошо, подождем немножко, не страшно.
2: Миллион лет подождем. Да, что нам вообще?
1: Серж Любомудров, как всегда, с нами. Спасибо огромное за регулярную поддержку. Чтобы окончательно развеять все сомнения, не могли бы Денис, Виталий, Александр одновременно коснуться кончик собственного носа указательным пальцем левой руки?
0: Левая рука – это вот это, да? Вот, окей, вот, легко. Вот,
1: окей, все. Серж, вы довольны? Думаю, довольны, спасибо. Румяный пирожок. Да. Ну, мы впоследствии в записи, но прямо сейчас мы в эфире. Румяный пирожок тоже наш регулярный подписчик, зритель и человек, который поддерживает стримы, спрашивает. Значит, первое. Фрукты для длительного хранения обрабатывают различными смесями. Могут ли эти вещества проникнуть внутрь продукта, а затем навредить организму человека при условии мытья водой? Вот. Ну и второе. Возобновите ли вы лекции по химии на YouTube?
0: Можно со второго начну? Конечно. Мне реально искренне некогда. Я бы с удовольствием. Вот честное слово, поэтому сейчас мои все лекции будут ограничиваться только химцентром, где я преподаю. Но может быть когда-нибудь, да. Да. Ну, пишите об этом почаще где-нибудь в блоге химика. Просто вот натурально тыкайте меня палочкой. Может быть, я соберусь, вот, уговорю выделить мне время, там, я не знаю, жену, например. Вот, и буду снова читать. Возвращаясь к первому пункту. Значит, фрукты для длительного хранения. Что у нас там есть? Значит, у нас там в обязательном порядке есть парафин. Вот, то есть, в общем-то, парафин этот имитирует естественную защиту тех же самых яблок. Когда у яблока, да, кстати, вот это тоже вам скажу страшное, у любого яблока на поверхности есть парафин. То есть, хотим мы этого или нет. Там есть парафин нанесенный, соответственно, чтобы они хранились дольше, и они были вот такими, знаете, неестественно глянцевыми, гладкими и теми яблоками, которые называют ГМО. На самом деле, это просто парафин блестит так. Вот. И есть парафин естественный, собственно, как это, натуральный. Химически они абсолютно одинаковые, поэтому вы никак их не различите. читайте закон постоянного состава. Ну, то есть это одно и то же вещество. А с парафином можно не бороться. Парафин мы спокойно в таком количестве съедаем, ничего страшного не происходит. Значит, дальше там еще точно их обрабатывают диоксидом серы для того, чтобы убить всякую разную плесень. Значит, диоксид серы, он хорош тем, что у нас довольно чувствительный к нему нос. Если вы яблоко или там фрукт нюхаете, и он не пахнет серой, ну, знаете, да, как сера пахнет, вот, примерно так же. Если он так не пахнет, тогда все нормально, все уже выветрилось. Вот. Мыть, естественно, фрукты в любом случае надо, потому что основная проблема – это бактериальная. Вот. Очень интересно, наверное, микробиологи сейчас скажут, нет, основная проблема химическая, там пестициды, поэтому мойте от пестицидов, а бактерии – это не страшно. Но, тем не менее, в любом случае фрукты мыть надо, вот. Но так, чтобы там на поверхности было что-то из обработки, которое бы не смылось водой, последствий нет. Опять же, кстати, тоже могу сказать, почему именно так, потому что после того, как мы обработали парафином, по закону подобное с подобным, у нас все неполярные соединения внутрь яблока уже не проникнут. То есть, что диоксид серы, что если даже там, например, чем там еще можно, диоксидом хлора, если будут обрабатывать, тоже он внутрь яблока не попадет. Вот так вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Владимир Редькин. Может ли быть аллергия на вещество, не содержащее ДНК?
0: Конечно. Вот, естественно, на что угодно может быть аллергия. Не может быть аллергии на очень маленькие молекулы. То есть это вещество совершенно не должно быть органическим, совершенно не должно быть живым, условно живым. Потому что если вы говорите, что что-то содержит ДНК, значит, оно, наверное, живое. Или хотя бы оно вирус. Вот и временно бывает живым. Поэтому да, ну давайте примеры приведу, какие-нибудь совсем такие эти самые экстремальные. Например, есть люди, у которых аллергия на ионы никеля. Ну, вот, ну, знаете все, никель, да, это, в общем, тяжелый металл, он сам по себе не очень полезный. Ионы никеля, они, если попадают в организм, они там связываются с белками, и там определенным образом эти белочки скручиваются, и, возможно, сенсибилизация, возможно, гиперчувствительность на вот этот вот комплекс, и в результате, как бы, врачи говорят, у вас аллергия на никель. Вот. Ну, то есть, при попадании никеля развиваются симптомы соответствующей аллергии. Вот, вот простенький пример. Что-нибудь еще, ну, например, могу сказать, вот у меня, например, у меня аллергия на диоксид серы. Помните, я его только что упоминал? Вот мне его в больших количествах вдыхать не очень хорошо, у меня симптомы, как это, синной лихорадки начинаются. А это простое, тоже простая молекула, там, я не знаю, вот. Тоже, раз у меня доска есть, можно писать, вот тут вам диоксид серы. Какое у него может быть ДНК, если это 3 атома? Вот, собственно, вот на что угодно может быть, к сожалению.
1: Спасибо. Евгений Юрьевич спрашивает, а накопительный эффект?
0: Ой, только что про накопительный говорил. Накопительный эффект чего? Ну, давайте чуть-чуть про накопительный эффект, раз уж я начал пользоваться доской, я это самое... Дефект сознания преподавателя, не могу не писать теперь на доске. Значит, смотрите, когда у нас, вот у нас организм, да, у нас в организм что-то входит, из организма что-то выходит. Вполне естественными способами выходит. У нас есть константа первая входа, константа вторая входа, константа скорости. Значит, накопительный эффект формируется только в одном случае, когда у нас константа скорости первая больше, чем константа скорости вторая. Вот. Что это означает? Это означает, что то же самое, что я вот говорил где-то минут 10 назад. Если мы с вами работаем на вредном производстве, у нас постоянно что-то в организм входит, и скорость вымывания этого сильно меньше, то у нас будет тот самый накопительный эффект. Ну вот. Если же мы не потребляем вот эти там, тяжелые металлы или еще что-то постоянно, то ничего страшного нет. Вы, наверное, про какой-нибудь краситель. То есть давайте совсем будем теоретизировать, представим себе ситуацию страшную, что у нас человек, его заставляют каждый раз есть... Что-нибудь такое. А, вот знаете, конфеты-лимончики с тартразином, которые желтенькие такие, на них всегда есть тартразин. Вот представьте, что его заставляют есть эти конфеты-лимончики с тартразином, и тартразин, например, представим себе ситуацию, накапливается у него в организме. То есть у нас константа вот эта вот первая сильно больше, чем вывод тартразина из организма. И мы попали в ту область концентрации, когда у нас начинается накопление. Так вот, я вам скажу страшную вещь. Этот человек умрет от количества сахара и лимонной кислоты в организме. Там будет такое количество, вот, то есть там так много надо съесть этих лимончиков, что у него просто испортится все в организме из-за того, что это будут килограммы сахара и многие десятки, а то и сотни грамм лимонной кислоты. Поэтому да, возможно, но только если вы все остальное будете потреблять уже килограммами многие. Вот так.
1: Спасибо. И кукурузка снова с нами. Приветствуем, благодарим. Парафин не вреден, а глицерин. Он ведь основа для парилок новомодных. А, утверждает, что не вредно, что он и в мыле есть. Но для легких разве не вредно?
0: Вот это очень, на самом деле, такой вопрос, который меня иногда даже, если честно, вот в СМИ, когда тиражируют, меня очень раздражает. Потому что у нас действительно есть вещества вообще в окружающей среде, которые в одном нашем органе полезны, в другом вредны, в третьем вообще нейтральны. То есть, когда мы говорим о глицерине, в нашем организме глицерин присутствует в норме. Это нормальное вещество, которое действительно получается при гидролизе жиров. То есть, когда мы с вами едим что-то жирное, оно разрезается нашим организмом на остаток глицерина и жирные кислоты. Ну вот, соответственно, когда мы с вами глицерином мажемся на кожу, вот глицерин впитывается в нашу кожу, и там типа она становится там меньше сушит кожу, бла-бла-бла-бла-бла. Здесь я не буду говорить, это скорее косметологам вопрос. Единственное, что могу сказать, дайте смешную штуку скажу. Глицериновое мыло, вот это вот очень-очень популярная тема, это на самом деле мыло, которое не очистили от глицерина. Потому что мыло получается при гидролизе жира, получается глицерин и вот эти самые остатки жирных кислот, которые, по сути дела, мыло. Если мы удаляем глицерин, мы получаем чистое хозяйственное мыло. Если мы не удаляем глицерин, получается просто грязное мыло. Вот, поэтому глицериновое мыло – это просто те, кому лень было чистить. Вот, и продолжая мой ответ, если глицерин попадает в легкие, то это не классно. Вот, то есть это не смертельно, это не страшное соединение. Вот, но альвеолы, которые у нас там обмениваются кислородом, они на них попадает что-то, с чем они не очень взаимодействуют. То есть умереть вы прям бегом не умрете, но я не уверен, что нужно таким способом употреблять глицерин. Лучше внутрь примазаться. Ну вот так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос от Анны Сирены. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, подробнее про бензоат натрия.
1: Бензонат, видимо.
2: На сайтах Ешек написано, что он становится с буквой Н тут беда видно, канцерогеном при соединении с аскорбиновой кислотой.
0: Нет, там все-таки, наверное, бензоат. Вот. Бензоат. А вот становится канцерогеном при соединении с аскорбиновой кислотой. Я представляю себе бензоат натрия. Если его смешать с аскорбиновой кислотой, ничего не будет вообще. Ну, то есть он как был бензоатом, окей, он будет бензойной кислотой. Если его сильно закислить, он будет бензойной кислотой. А пересмотрите тот момент, когда я рассказывал, там же на Ютубе-то я весь так и вешу, про бруснику. Вот в бруснике, там в брусничном соке что-то там до 2% аминокислот – это бензойная кислота. То есть, еще раз, бензоат натрия под действием аскорбиновой кислоты может превратиться только в бензойную кислоту. Бензойная кислота – это как раз тот самый компонент, который есть в бруснике, потому что брусник изначально кислая, а бензоат натрия изначально не кислый. То есть мы добавляем кислоту. Вот. Что еще может получиться? А ничего не может получиться. Я тут в данном случае отсылаю, как это, Proofreading – это учебник 10 класса по химии. Вот, бензойная кислота, она не может ничем взаимодействовать, потому что это ароматическое кольцо, которое, в общем, алкилируется там только в очень жестких условиях. Поэтому нет, не случается ничего.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Таты Атанавы. Про бензопирен ВОЗ рекомендует не более 0,36 сотых микрограмм в день, а в жареной куриной ножке содержится 1,1 микрограмма, если Википедия не врет. Наша традиционная еда – это сплошное превышение. Что делать? Варить? Есть сырое?
0: Ох, ВОЗ рекомендует. Мне больше всего нравится, ВОЗ рекомендует. Это самое. Ну, это действительно, скорее всего, предельная дневная доза. Вот, просто бензопирен – это как раз та штука, которая ксенобиотик. Помните, тоже, по-моему, эта диаграммка была у меня на лекции, там, которая слева, которая вот универсальные яды совсем токсичны. Видимо, 0,36 – это как раз предел. Ну вот, по поводу куриной ножки, такая концентрация, вы знаете, это, скорее всего, уже горелая куриная ножка. То есть она вот у вас прям подгорела. Потому что бензопирен – это побочный продукт именно выгорания. Поэтому, первое, не пережаривайте куриную ножку. Лучше пусть она будет... Хотя нет, недожаренный тоже плохо. Ну, короче, пропекать ее хорошо просто внутри, это раз. А вторая рекомендация – это то, что больше клетчатки, больше там всяких разных пектинов и всего остального. Тоже есть те же самые тоже статьи, которые говорят о том, что канцерогены, если вы их быстро удаляете из организма, в общем, не успевают ничего навредить. Тут же, понимаете, та же история, что вот здесь на картинке у меня. То есть, если у вас что-то выходит, оно должно, что входит в организм, оно должно быстро выходить. Просто создайте условия выхода быстрого. Есть еще, кстати говоря, тоже интересный способ, но в случае куриной ножки, возможно, что он не сработает. При потреблении чего-то жирного вы хотя, наверное, сработает, наверное. Ну, слушайте, не могу сейчас, у меня нет пруфлинков, это чисто вот сейчас вот мои чисто химические, мои домыслы. Но я бы, наверное, так сделал. То есть, если уж мне необходимо съесть бензопиреновую куриную ножку, прям обязательно надо съесть, иначе я умру, вот, то я бы потом бы запил бы ее большим количеством молока. Просто потому что молоко довольно неполярное, то есть там вот жирненькие капельки, они проэкстрагируют бензопирен, и оно быстрее из моего организма выйдет. Ну, то есть оно не приклеится нигде, не это самое не останется надолго. Но это, еще раз повторяю, мои скорее домыслы, это нужно читать из исходную литературу. А так, да, не пережаривайте.
1: Спасибо. Угу. Два кота и велосипед. Задаю следующий вопрос. Вау. Как я уже лет 10 назад писал Белкову, ароматизаторы и усилители вкуса плохи не сами по себе. Или недобросовестные производители скрывают некачественные поддельные продукты. Например, вместо мяса добавить сосиски красный краситель, ароматизатор с запахом бекона и наполнить клетчаткой и мясом мехобвалки. Норм?
0: Не норм. То есть, если вопрос был «хорошо, это неплохо», это плохо. Вот. И я, по-моему, даже тоже про это говорил. Вы знаете, ох, то есть это сейчас это такой, если продолжать эту дискуссию, можно уйти в очень глубокую философию, в том числе о том, например, там, я не знаю, нож, это хорошо или плохо, ведь ножом же тоже убивают. Вот в данном случае да, добавки позволяют замаскировать отсутствие чего бы то ни было, и более того, я как-то даже в своем курсе вот на лекториуме говорил, у меня прямо там в вопросах было, какой... Вот, кстати, про добавки. Я иногда негатив говорю про добавки. Какой компонент указывает на то, что апельсиновый сок, был разбавлен. Вот. И если апельсиновый сок разбавляют, прям сильно разбавляют, туда действительно добавляют лимонную кислоту. То есть она там, естественно, по умолчанию есть. Вот. Но если прямо написано, что добавлена лимонная кислота, а у апельсина что, не хватает своей кислоты? Это означает, что его настолько разбавили, что пришлось добавлять лимонную кислоту. Вот. Поэтому да, это плохо, мне это тоже не нравится, это ай-яй-яй, но это уже глубокий философский диспут о вреде и пользе огня для человека или там острых предметов. Ну так.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от уценки марсианских свиней. Вопрос следующий. Вау. Добрый вечер. Знаю, что жирная еда может содержать холестерин, как хороший, который необходим для построения мембран, например. Так и плохой. Чем плох плохой и в чем различие? Спасибо. Я, кстати, заранее скажу, что на канале «Лаборатория ночных видео» имеется лекция, которая называется «Правильное питание химическое яблоко» от Егора Мусина. И там, в общем-то, достаточно подробно, сколько я помню, это обсуждено. Так что, если не забуду, даже ссылочку прикреплю в верхний угол. Вот. А сейчас, Денис, вам слово.
0: Это зависит от плотности, вот, но более подробно точно рассказать не смогу в данном случае, потому что, смотрите, у разных людей есть разная скорость метаболизма. И когда говорят про плохой холестерин, говорят про людей, склонных к накоплению, ну, к образованию тех самых холестериновых бляшек. Вот для них, да, плохой холестерин будет вреден. Для людей с быстрым метаболизмом, которых вот эти бляшек не образуются, в общем, это более-менее все равно. Ну вот, по поводу плохого хорошего холестерина. Смотрите, когда вам пишут на оливковом масле, да, на оливковом, допустим, или на подсолнечном масле без холестерина, вам, в общем, как это сказать, нагло врут, потому что там его и не было. Вот. Поэтому надписи там, с холестерином, без холестерина можно смело пренебрегать. Скорее лучше проконсультироваться с врачом, и который, в общем, может измерить вашу скорость метаболизма холестерина, посмотреть, насколько вы склонны, и вот он выпишет вам список продуктов, напишет, которые вам хороши, которые вам плохи и так далее. Вот здесь я, наверное, даже опасаюсь давать примеры продуктов, потому что вдруг окажется, что я скажу, что это хорошо, типа там содержит хороший холестерин, условно. А у вас, например, такая склонность, что для вас это будет плохо. Поэтому, сори, спрашивайте лечащего врача. Вот так.
1: Всегда полезно с врачом поговорить перед тем, как что-либо принимать.
2: Целую. Спасибо. Так, теперь вопрос от Злотник Дарена. Денис, а как ваше мнение на то, что врачи рекомендуют стевию, именно который сахзам, при лечении болезни Лайма? Я вот не догоняю чего-то.
0: О, Господи, а что у нас с болезнью Лайма-то? Вот, Господи, почему-то все считают, что я и медик тоже. У меня тоже в блоге химика также спрашивают. Сейчас буквально одну секунду. Значит, Лайма болезнь.
2: Это клещи, клещами меня... переносимая.
0: А, да? Бордиоз, что ли? А почему рекомендуют стевию? Стевию при лечении болезни Лайма. Я тоже не догоняю. Ну, то есть, искренне не знаю. Искренне не знаю. Значит, стевия, да, она содержит там всякие разные полисахариды, вот частично замещенные, частично незамещенные. Она в нашем организме, ну, и точнее, не она, не сама стевия, а вот эти вот полисахариды, они очень частично метаболизируются, то есть сколько-то мы их перевариваем, получаем энергию, но в основном не перевариваем. Поэтому, да, она как сахарозаменитель используется, потому что, ну, потому что гораздо менее калорийно там, намного, много, по-моему, десятков раз, чем сахар. Вот. А по поводу болезни Лайма, простите, ребят, но я правда не медик. Я биоорганик, я могу рассказать вам про гормон-рецепторный комплекс. Вот, но по конкретную болезнь нет. Нет.
1: Вот. Спасибо.
2: Ага. Спасибо. Так, Виталий, продолжишь?
1: С удовольствием. Бамбармия Киргуду. И это ник человека, который прислал следующий вопрос. Цифры ПДК возникли случайным образом? Тогда они случайным образом могут быть опасными?
0: Ох, ну, смотрите, откуда взялось ПДК? Я помню этот момент, когда у меня спрашивали по поводу ПДК в воде. Значит, там не совсем случайный образ. Во-первых, берут, вначале смотрят на всяких рысках ЛД-50. И мы знаем, например, что для там, свинца ЛД-50 такой-то. То есть при такой концентрации уже точно будет смертельно. Потом берут других мышек-крысок и их начинают кормить небольшими концентрациями в течение года. И смотрят, какой из них процент начинает там, болеть, даже не умирать, а просто болеть и плохо себя чувствовать. И находят ту концентрацию, когда они более-менее ничего себя чувствуют. И вот ее используют как референс для первого ПДК. После этого идут к химикам, ну, например, если это органика, то к хроматографистам, и говорят, вот, ребят, смотрите, мы кормили в таких количествах вот таких вот мышей и хотим установить такой-то ПДК. Скажите, пожалуйста, можно ли это померить на хроматографе? Вот. И дальше вступает в роль уже, я бы сказал, метрология. То есть это уже не химия, не биология, не медицина, это метрология. И метрология нам говорит, что мы можем на вот этом хроматографе таким-то методом, который, например, есть во всех больницах, а не только в одном институте в Москве, померить концентрацию вот этого соединения до, там, условно, допустим, 10 нанограмм. Что это означает? Это означает, что мы не имеем права ставить ПДК меньше, чем 20 нанограмм. Потому что иначе окажется, что никто не сможет померить. Там достоверная вероятность будет низкая, будет большая погрешность, и в результате окажется, что все будут намерять это вещество везде, даже там, где его нет. Вот, чтобы такого не случалось, у нас есть ограничение для ПДК как бы сверху, это когда мышки мрут, и ограничение снизу, это когда, соответственно, мы не можем померить. И вот болтаясь между вот этими вот двумя гранями, как раз и выбирают вот эту самую ПДК. И когда нижняя грань уменьшается, то есть изобретают новые, более классные методы, исходит с принципа «не навреди» и делают ПДК пожестче. Вот так оно и получается ПДК. Вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от токаря. Знаете ли вы что-либо о хлорпарафине, который содержится в смазочно-охлаждающих жидкостях, которые используют металлообработки? Вреден ли он для вдыхания или при попадании на кожу и слизистые?
0: для вдыхания точно вреден, потому что это хлороорганика. Как минимум, через какое-то время, если вы будете им дышать, вы сенсибилизируетесь и начнете, у вас начнется аллергия на любую хлороорганику, это точно, это прям статейки на это есть. По поводу прямо вот острой токсичности, это надо смотреть отдельно. Значит, ой, а сможете снова вопрос, там, где он используется, я просто забыл.
2: Да, металлообработки который... какой-то в жидкостях смазочно-охлаждающих.
0: А, охлаждающих, то есть, соответственно, в него погружают, да, видимо. Значит, смотрите, у вас когда, если я прав, это ровно о том, о чем я думаю, когда вы опускаете вашу горячую деталь вот в этот самый хлорпарафин, он частично у вас окисляется, если у вас вокруг кислород воздуха есть, и частично образуется, например, хлороформ. И поэтому я бы даже сказал так, что сам хлорпарафин гораздо менее токсичен, чем продукты распада этого хлорпарафина. Поэтому я бы, наверное, первое повесил над всем этим вытяжку, особенно в момент опускания горячих деталей. И второе, пары, которые выходят из вытяжки, пропускал бы через активированный уголь. Просто чтобы хлорорганику поглощать, типа хлороформа и окисленных штук всяких. Потому что там теоретически, я вот сейчас вот давайте, это тоже мои домыслы, нет никаких статей подтверждающих, надо прям рыться в интернете, но теоретически могут быть даже диоксины образовываться. Вот, потому что ну, хлор есть, почему бы и нет, если есть нагревание, есть кислород, есть хлор. Вот, поэтому да, будьте аккуратны. Старайтесь не дышать. А слизистые, скорее всего, не очень страшно. То есть слизистые можно промыть. Все.
2: Спасибо. Вопрос от Эль Барто. Сейчас в развитых странах еда доступна в большом количестве. Говорят, что это основная проблема ожирения. Способна ли эволюция изменить так организм, чтобы переедание не приводило к ожирению?
0: Эволюция. Значит, давайте вспоминать эволюцию. Я, конечно, не эволюционный биолог, как многие на портале Антропогенез. Вот, но попробую сказать.
2: Тут должен быть фактор отбора.
0: Что? Что? Да, вот. Я ровно про это хотел сказать, что у нас должна быть изменчивость и естественный отбор. То есть, если у нас, например, при ожирении люди начнут умирать до появления потомства, то да, наверное, это будет какое-то давление отбора. Хотя гены у них будут ведь те же самые, поэтому должна быть прям сильная изменчивость, должны появляться люди, у которых не приводит к ожирению, поэтому эволюционно не верю. Вот, вы знаете, в обозримом будущем точно не верю, потому что еще и человечество и так... В общем, выживает почти все. Ну вот. А генетически, там, типа, как это, ГМО, вот, в это я верю. Да, конечно. Достаточно подправить несколько участков ДНК, отвечающих за скорость метаболизма, вот, и сжигать попадающий в нас сахар до конца, до углекислого газа и воды быстренько, превращать его в энергию, не запасать в моменты, когда мы не хотим запасать. Поэтому эволюционно нет, а вот... вмешательствами, наверное, вполне возможно. Да.
1: Спасибо. Илья Владимирович, следующий вопрос задает. Дорогущие экопродукты, так ли они безопасны? Или просто переплата за бренд?
0: Очень по-разному. Ну, то есть, вот реально тут нельзя сказать, что они там типа все плохие или все хорошие. Давайте два примера приведу. Значит, пример первый – это с эко... Сейчас, это что же было-то? Короче, давайте начнем со второго примера. Первый пример забыл. Вот, второй пример – это картошка с экофермера, которая растет вдоль шоссе в примерно 5 километрах от меня. Вот, там она называется эко, хотя вот когда едут машины, туда прямо вот все вот это вот, все от машин все падает, потому что она прямо начинает расти в 5 метрах от шоссе. Я вижу эту картошку, вижу, как она продается, и вижу, под каким брендом и за сколько она продается. Это там жесткая переплата за надпись эко. Более того, скажу вам, даже очень страшная, вот прям страшная, когда большой дефицит картошки, они покупают картошку, там, ну, не в Ашане, конечно, там, на условной базе и перепродают как свою эко. Потому что не различить, она одинаковая в разных пакетах. Вот это отрицательный совсем пример. Ну вот, положительный пример, ну, например, мыло. Вот. Мыло эко зачастую, оно обычно немножко хуже, а то и сильно хуже работает, но зачастую оно прям гипоаллергенное, потому что в мыло эко реально не кладут вообще никаких ароматизаторов, то есть ни синтетических, ни натуральных, никаких. Вы знаете, да, что синтетические и натуральные ароматизаторы, в общем, они по химическому составу одинаковые. Вот. И вот в этом мыле эко очень часто, если у человека аллергия на там все-все-все-все-все, это вот спасение. Поэтому как бывает хорошо, бывает плохо. По-разному.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Диагаку Нобаку. Наверное, так. Если антиоксидант синоним восстановителя, то как довольно сильная лимонная кислота может быть антиоксидантом?
0: Ну, смотрите, во-первых, вам наврали. Кислота не синоним окислителя. Вот. То есть вполне возможно, что это либо в школе наврали, либо СМИ наврали, либо еще что-то. Кислота и окислитель, это, например, там, я не знаю, азотная кислота. Вот она кислота и оксидант, и окислитель. Вот. А соляная кислота, она кислота, серийная кислота, но она вообще не окислитель. Более того, скажу вам страшное, есть йодоводород, аж йод, йодоводородная кислота, которая кислота и восстановитель или антиоксидант. Вот это вот из неорганики. В органике на самом деле все еще проще ответить, потому что органические соединения способны окисляться. Они способны окисляться как в организме в нашем ферментативно, это вообще быстро и легко, так и просто, ну, просто химически окисляясь кислородом воздуха, как, например, там, я не знаю, аскорбиновая кислота. И поэтому многое органика, которая способна вот таким образом взаимодействовать с кислородом, она является антиоксидантом, потому что она реагирует с кислородом. А то, что лимонная кислота растворит, там, я не знаю, металлический магний, водород будет выделяться. Это, конечно, окисление, но это свойство уже магния, потому что это активный металл, а не свойство лимонной кислоты как окислителя. Вот, поэтому да, иногда вот эти вот всякие обобщения, что кислота и окислитель это одно и то же, это плохо, это вранье. Это где-то кто-то врет в образовании. Да.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя с ником ВГ-21. Когда мы будем питаться сбалансированными растворами? Съел пакетик и получил набор минералов и всего хорошего на день.
0: Ой, знаете, я в детстве тоже об этом мечтал, потому что было много фантастики научной в тот момент, когда там говорили, что вот наконец научились, и там какие-то астронавты берут пакетик, там, я не знаю, стаканчик какого-то типа сока, выпивают, и все, они весь день не хотят есть, потому что там действительно содержится нужное количество энергии, там плюс вода содержится, ну, как бы все хорошо. Это было воззрение годов 50-х, 60-х, и вот я не знаю западную терминологию тех времен, потому что западные статьи я, в общем, практически не читал раньше, которые раньше 90-х годов, а вот советские статьи я читал, и книжки читал. Так вот, в советских книжках тогда это называлось все, что кроме жиров, белков, углеводов, витаминов, балластным веществом. Вот та самая клетчатка, тот самый пектин и все остальное. К сожалению, оно не балластное. К сожалению, я говорю, что потому что я тоже в детстве мечтал, так вот, оп, съел и порядок. Дело в том, что нам для нашей с вами жизни, для функционирования наших с вами симбионтов в кишечнике, этот самый пектин и эта самая клетчатка, к сожалению, нужны. И нужно их много. Поэтому, во-первых, ВОЗ не врет, что надо ВОЗ, Всемирное организм здравоохранения, имею в виду, а не телега. Вот, ВОЗ не врет, что нужно съедать овощ в день. Это вот именно для наших, даже не для нас, а для наших с вами микроорганизмов. А во-вторых, соответственно, ну да, к сожалению, ответ на этот вопрос скорее нет, чем да. То есть не получится с нашим текущим метаболизмом, не получится. Все равно придется чего-то балластное есть.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Ну, что делать? И вопрос от Андрея Харитонова. Опять будут рассказывать, что все норм, потому что никто не проводит независимые исследования о вреде добавок. А всплеск аллергии и рака – это из-за рептилоидов, наверное?
0: Клевый вопрос. Вот, по поводу независимых исследований. По-моему, вообще все исследования должны быть независимы. То есть, когда вы заходите в журнал, научный журнал, у меня почему-то складывается ощущение, и боюсь, что оно правильно. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь, но у меня ощущение, что очень многие люди считают, что то, что пишут в СМИ, это и есть те самые исследования. Вот. Нет. Это не те самые исследования, это копия, копии, копии, копии, и очень часто это копия, ангажированная в ту или иную пользу. И действительно, поэтому не надо верить тому, что написано в газетах. Ну вот, или там, я не говорю про это, там, интернет – это газета или печатная. Поэтому исследования в научных статьях по умолчанию обязаны быть независимыми. И я бы сказал, 90% они такие есть. Что такое оставшиеся 10% зависимых исследований? Обычно это видно, даже очень часто видно невооруженным глазом, когда исследования заказаны. Как раз вот против Е-добавок очень много заказных исследований. Если вы почитаете истории судов в Штатах, то зачастую так происходит. Значит, какая-то большая компания хочет вывести на рынок какой-то свой продукт, говоря, что он эко. Ну, например, давайте так, эко-заменитель сахара. А-ля стевия, но какая-то другая, из чего-то другого. Вот. И они смотрят, ага, чтобы нам пробиться на рынок и захватить вот этот вот сегмент рынка, мы должны выдавить вот этих двух конкурентов. А эти два конкурента, один пользуется, например, аспартамом, давайте, для примера, а второй использует там еще что-то. И они делают заказную статью. То есть они финансируют исследования, которые говорят, каким образом с помощью аспартама можно убить кого-нибудь. То есть их задача, например, убить лабораторных крыс. И у аспартама тоже, я помню эту штучку, там, короче, крысы умерли, когда их кормили в день аспартамом по массе их собственного веса. И крысы реально умерли. Это реальный факт. Это, есть статья на это. И что дошло до СМИ, что дошло до вот, желтой прессы и до людей, что от аспартама умирают крысы. Значит, это страшно. Они тоже млекопитающие, мы умрем. Вот в результате аспартам отодвигают, прикрывают, и вот этот большой конгломерат выходит на рынок. Вот это называется заказные зависимые исследования. К счастью, таких все-таки не больше 10%. Ну, это моя оценка, я вот давайте не буду прям тоже говорить, что я проводил статистический анализ, это мне так кажется. В целом, обычно это чья-то диссертация. И рецензируемый журнал говорит о том, что там есть оппоненты, условно. Ну, рецензенты, понятно, но там есть люди, которые прям вот хотят найти какие-то косяки в статье. Они их находят, косяки, и отправляют назад. Это и есть независимые исследования. Вот, отвечая на вторую часть, ох, ну это тоже, наверное, к медикам. Вот почему у нас заболеваний все больше и больше. Мое мнение два. Вот, первое, точнее, тезиса два. Значит, первый тезис – это то, что мы все-таки начинаем жить все дольше и дольше, и поэтому видим эти болячки. Вот, и в далеких эпохах просто люди не доживали до такого количества болезней. А второе мнение – это то, что мы реально неправильно живем. Мы едим много сахара, мы мало двигаемся, мы постоянно в постоянном стрессе, да много-много-много-много чего. Вот, а потом жалуемся на тартразин в конфетах-лимончиках. А оказывается, что мы едим этих конфетов-лимончиков по полкило в день. Ну, как бы вот. Так что, так.
1: Да, спасибо. Еще говорят, диагностика улучшилась, и поэтому болезни определяются лучше.
0: Вот. Верю.
1: Да. Друзья, перед тем, как к следующему вопросу перейти, традиционное примерно в это время объявление. Благодарю всех, кто с нами сейчас на стриме. Таковых уже больше 500 человек. Добро пожаловать. Если вы внезапно не наш подписчик, подпишитесь. И таких лекций вы будете видеть больше. И помните о том, что если вы нажмете на колокольчик, то вы, соответственно, получите уведомление, если вот такие вот онлайн какие-то лекции по скриптуму или еще что-то, то мы организуем, будет появляться на наших каналах. По лаборатории нужных видео, antropogenes.ru. Не забывайте подписываться, ставить колокольчик и нажмите сейчас на лайк, потому что я вижу, что вне зависимости от того, сколько нас смотрит, пока еще 236 лайков. Давайте-ка мы чуть-чуть поднажмем. Всем будет хорошо, всем будет приятно. Также напомню о том, что ваши вопросы, в первую очередь, которые мы зачитываем, мы берем из суперчата и ссылки, которые сейчас появятся в чате и которые есть в описании. Таким образом, вы поддерживаете наш проект. Так как наш проект можно поддержать при помощи поддержки на Патреоне, где и у проекта «Лаборатория ночных видео», проекта «Антропогене.ру» имеется свои странички. Спасибо вам огромное за такую вот поддержку.
2: Спасибо, Виталий. А я расскажу о том, что нас ждет в ближайшую неделю, и даже больше, чем неделю, две недели. В среду, 19 мая, на канале «Лаборатория научных видео» будет постскриптум доклада, который прозвучал на форуме прошлым летом. Михаил Никитин, такой классный биолог, автор книги «Происхождение жизни», выступал на тему «Слепой часовщик против разумного замысла. Краткий курс отрицателя теории эволюции». Такой был резонансный доклад. И, соответственно, много вопросов. В среду Михаил Никитин к вашим услугам. Не пропустите. В четверг, 20 мая, на нашем канале «Антропогенез» появится очередной доклад с форума «Ученые против мифов 14». Это Елена Бергер, историк медицины, на тему кровопускания, клизмы и яды, реальные и мифические методы средневековой медицины. Я с большим удовольствием послушал этот доклад, хотя я его перед этим слушал на репетиции, но все равно он классный. В субботу, 22 мая, будет эффект присутствия, это вторая часть экскурсии в военно-морской музей имени императора Петра Великого в Петербурге. Нашим гидом станет Кирилл Назаренко, доктор исторических наук. Ну, если вы смотрели первую часть, обязательно посмотрите продолжение этой увлекательной экскурсии. И в среду, 26 мая, 19:00, у нас будет вторая часть экскурсии по египетской коллекции Британского музея. То есть это будет виртуальный такой тур с Максимом Лебедевым, нашим постоянным спикером, египтологом, большим нашим другом. И это тоже будет очень интересно. Вот что нас ждет на ближайших трансляциях на наших каналах. А еще, как я и обещал, мы наконец опубликовали

0: почитайте. Короче говоря, нельзя пропустить это событие. Я думаю, что в чате уже появилась ссылка на сайт. Регистрируйтесь, друзья. А сейчас мы, наверное, вернемся к нашим вопросам.
1: И пока мы возвращаемся, я хочу сказать, что помните про то, что если вы задаете вопрос, и он понравится нашему гостю, то вы получите футболку. Примерно такую футболку, которая сейчас есть на Александре. Одна из футболок форумов «Ученые против мифов». Да. Вот такая, по-моему, с 12, если ничего не путаю. Форум. Так что задайте свои вопросы. Все вопросы, которые в эфире прозвучат, мы передадим, соответственно, Денису, и он выберет лучшие, два лучших вопроса.
0: Да, сейчас продолжаем задавать вопросы. И вопрос от Ильи Владимировича. Говорят, что в пастеризованных напитках, молоко, пиво и так далее, не сохраняются никакие полезные вещества, кальций, витамины и т.д. Так ли это и не опасно ли их покупать и употреблять? Очень опасно.
2: Хороший вопрос про пиво особенно, да? Как будто пиво опасно за счет того, что в нем нет витаминов. Вот очень смешно. Да-да-да.
0: Пиво без кальция, деньги на ветер у меня родились.
2: Да. Ладно, значит, короче, пастеризация. Что это? Пастеризация – это кратковременный нагрев до высокой температуры. Значит, что при этом может произойти? Значит, если у нас в этом продукте был кислород и были восстановители, те самые антиоксиданты, то антиоксидантом будет каюк. Вот, прям скажем. То есть количество условной аскорбиновой кислоты, я не говорю, что у нас есть аскорбинка в молоке, наверное, есть, но очень пренебрежимо мало. Вот. Или, например, каких-нибудь каротиноидов уменьшатся просто потому, что они окислятся кислородом. Это правда. Это надо, соответственно, подчеркнуть. При этом, если мы говорим про условный кальций, я, кстати, считаю, что кальций не является чем-то прям очень-очень полезным или тем, что можно сложно достать, если вы не сидите на диете, конечно. То есть он есть почти во всех продуктах все-таки. Но вот с кальцием ничего не произойдет, потому что он металл, он не может никуда не испариться, ну, точнее, ион металла, он не может не испариться, не исчезнуть, не окислиться, он просто там и останется. Вот. По поводу опасности, ну, это, оно не становится более опасным. Просто действительно продукт, честно скажу, становится просто менее полезным. Потому что если вы хотите есть те самые полезные, классные, разрекламированные антиоксиданты, то лучше, конечно, есть непастеризованные антиоксиданты. Но с другой стороны, лучше съесть, выпить пастеризованное молоко, чем молоко, в которое попал какой-нибудь паразит, который потом сядет у вас внутри и будет сосать ваши соки. Витаминов вам останется точно меньше, чем можно употребить самостоятельно, без паразита. Вот так примерно.
1: Спасибо.
0: Саша, спасибо.
1: Что ли, так вздохнул? Прям.
0: Я расстроился, да. Мне стало жаль этого бедного паразита. Ему же тоже витамины нужны.
1: Конечно.
0: Так, да. Вопрос от пирожка с ковидлом. Нет, это не вопрос, это поддержка, так сказать, трансляции. На развитие пищевой физики в альтернативу пищевой химии. Всем Е175. Спасибо, дорогой пирожок.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: И Александр Шпиц спрашивает, чем плох низкий pH в газировке?
2: Ох, ну, во-первых, давайте так, сначала скажу хорошее. pH газировки все-таки это не концентрированная серная кислота, которая сразу сделает дырку в вашем желудке, поэтому за один раз вы не умрете. Чем именно плох? Наверное, я открою страшную тайну, но большую часть времени pH в нашем желудке, он не сильно кислый, он очень слабый кислый. Там можно посмотреть диаграммки в интернете, там это все опубликовано в книжках по медицине, как у нас динамика pH в норме, в покое, потом, когда мы начинаем хотеть есть, он начинает выделяться желудочный сок, как падает pH, потом, когда мы съели первую нашу там кусочек еды, как упал еще сильнее pH, когда началось пищеварение, как он потом восстанавливается. Короче, такая динамическая система. Вот. Зависимая, и она зависит от того, есть у вас еда во рту или рядом с вами, и вы на нее смотрите, или в желудке, или нет. Когда вы пьете газировку, вы искусственно создаете тот pH, который задал производитель газировки, и он у вас становится в желудке. И ваш организм такой, почему у меня вдруг такой pH в желудке получился? То есть не то, что прямо это вот плохо и вызовет сразу немедленно язву желудка, но вот этот цикл нормальный, это все-таки нарушает. Поэтому я не советую на голодный желудок употреблять что-то сильно кислое. Тут тоже

0: наверное, отправлю вас к вашему лечащему врачу, потому что у всех разная кислотность желудка, кому-то, наоборот, будет полезно, например, употреблять более кислое, кому-то нет. Но если взять среднестатистического человека, то лучше все-таки сильно кислые продукты, в том числе сильно кислые газировки, употреблять не на голодный желудок. Вот так.
1: Примерно. Спасибо большое. Да, друзья, перед тем, как следующий вопрос задать, хочу сказать, что если вам недостаточно информации, которую Денис сейчас выдает, вы можете много чего интересного почитать в его блоге. Ссылка сейчас появится в чате трансляции. Так что добро пожаловать. Я думаю, там как минимум интересно и для вас будет. Так что имейте в виду.
0: Да. Я единственное, что сразу скажу, что я далеко не всегда отвечаю в Инстаграме. Даже в Инстаграме я практически не появляюсь. Поэтому лучше, если хотите задать вопрос под постом, у меня зеркала в Инстаграме, ВКонтакте и в Телеграме, то самое оптимальное – это под постом ВКонтакте именно задать его. Вот. И в личку, да, и в личку тоже я обычно не отвечаю. Просто реально некогда. Не потому что я всех вас не люблю, я вас всех люблю, но просто некогда. Вот так.
1: Мы обязательно зададим Дениса в наш уютный Телеграм-чатик, но ссылку на его мы дадим только в конце, как всегда, нашего стрима. А сейчас следующий вопрос. И София К, как всегда, вместе с нами. Спасибо за поддержку. Стало ли что-то известно о мумификации от консервантов?
0: Стало. Это вранье. Ну, то есть, я реально после этого самого, пока ехал в Сапсане, очень хотелось спать, честно скажу. Я досидел почти до конца. Форум не до конца, но почти до конца. Ну, вот. Я гуглил. Усиленно гуглил, нашел первоисточник, статью, по-моему, это был австралийский желтый журнал, вот, стал искать по ссылкам и не нашел ничего. То есть нашел пару опровержений, тоже, кстати, на самом деле, к сожалению, не ссылающихся на научные статьи, то есть никто не эксгумировал трупы специально. Но вообще жалоб от патологоанатомов не поступало. Ну, те, кто эксгумирует трупы, что где-то что-то, какие-то трупы не разлагаются с должной скоростью. Вот. После этого я, в общем, включил логику, и было сложно, потому что я говорю, что это было поздно, в Сапсане было это самое, и думаю, блин, а что же, почему я вообще сразу не ответил? Дело в том, что большинство консервантов – это органические кислоты. Обычные органические кислоты. Вы, если ягоду брусники не просто кинете, а раздавите и кинете в почву, она долго там пролежит? Вот вообще недолго. Ее съедят почвенные бактерии. Поэтому для сапрофитов, для почвенных бактерий, им, в общем, эти консерванты нормальная вкусняшка. Так что, во-первых, да, во-первых, миф не подтвердился, а во-вторых, и не должен был подтвердиться. И, в общем, просто потому что это органические кислоты.
1: Спасибо большое. Друзья, говорят, что меня очень хорошо слышно. Напишите в чате, все ли нормально у меня со звуком. Вот, и насколько нужно уровень громкости поднять, чтобы вам тоже было комфортно. Вот, а пока говорим спасибо Роману Хамадуллину за поддержку. Огромное вам, он пишет с глубочайшим уважением. Спасибо вам огромное.
0: Взаимно спасибо.
1: Да. И Данила Тихомиров задает следующий вопрос. Расскажу, так как только сейчас узнали и запретили диоксид титана, надо же, а как же так вышло-то? Оказывается, он ядовит, и то, что его краску добавляют наравне с кондитерскими изделиями, это норм?
0: Помните, я вопросов 10, наверное, назад, вот я чуть больше говорил про разные способы потребления, например, глицерина. Вот здесь вот с диоксидом титана самое, как раз вот самый сок вот этого разного потребления. Диоксид титана в виде порошка, в виде такой взвеси в воздухе действительно канцероген для наших легких. Потому что, ну, собственно, так же, как всякие асбестовые волокна, наверное, вы слышали вот эти всякие наночастицы летающие, всякие такие штуки. Это было доказано тем, что там какие-то грузчики, которые грузили диоксид титана, у них была статистически больше заболеваемость, это исследовали, выяснили. Окей. Значит, то есть не вдыхайте порошок диоксида титана, сказали. А потом вдруг кто-то из производителей других красителей, не диоксида титана, увидел это и такой, есть способ утопить конкурента. И вот это тот случай, когда лучше, наверное, я вас отошлю к прочтению всех разборок, которые там происходили. Но вот диоксид титана при употреблении внутрь с помощью желудка, а не с помощью легких, или там, то есть если вы не будете его внюхивать, вот, он проходит свой наш организм без каких-либо изменений, потому что в мокром виде и нашим альвеолам легких он никак не повредит, потому что у нас нет сообщения между желудком и легкими. Вот, а вот вдыхать, да, то есть он канцероген при вдыхании, а запретили его в еде, из-за конкурентной борьбы и из-за того, что он тут канцероген, значит, и там тоже должен быть. Так что он, бедный, пострадал, поэтому есть его, в принципе, можно. Но не ложками. Но немножко можно.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Злотник Дарены. О, про актуальненькое. Денис, грунт – природный фильтр. Пьем родниковую воду, но в половодье напор страшенный, как-то очищается, сильно состав меняется или от поверхностной зависит? Спасибо.
0: Погодите, не убирайте пока вот этот вопрос, можно я его буду видеть. Сейчас я попытаюсь его осознать вот, и ответить. Так, пьем родниковую воду, но в половодье напор страшенный. Я не очень понимаю, просто как половодье связано с напором. То есть в роднике... А, я понял. То есть вы живете, видимо, в низине, там половодье, и из-за этого, соответственно, родник бьет сильнее. Я понял. Значит, грунт, природный фильтр, сильный состав меняется или очень от поверхностных вод зависит. Понял. Значит, отвечаю. Первое. К сожалению, грунт очень плохой водоочиститель. Проверено лично мной, когда работал в компании «Аквафор». Вот. У меня в свое время был заказ, когда сделать исследование, когда кто-то там хотел продать много шунгита, много тонн, и типа шунгит – это типа природный фильтр, а давайте сравним природные фильтры, да, в общем, зачем покупать фильтр, когда есть шунгит. И туда тоже под раздачу я взял и закинул померить сорбционную емкость всяких разных почв, ну, гумуса всякого разного. Ну вот, и несмотря на то, что гумус действительно, у него есть некая сорбционная емкость, то есть какая-то, то есть он адсорбирует, он в себя вбирает вот эту самую грязь, если уж по-русски, но она очень маленькая, прям очень маленькая. Поэтому если вы хотите чистую природную воду, природную тоже в кавычках возьму, поскольку вода бывает чистая и грязная, она не бывает природная и синтетическая, ну вот, то вам нужно брать все-таки из артезианской скважины, потому что там вода проходит помимо вот этой вот самой почвы, проходит еще там песок, вот эти все глины, помните, да, там этот первый слой водоупорный, второй водоупорный слой между ними, ну, в общем, там можно почитать, как правильно бурить это все. Ну вот, поэтому вот там вот вода чистится по-настоящему. Значит, в случае родниковой воды, если у вас изначально вода идет с экологически чистого места, то тогда родник действительно можно пить, и все норм. Кроме того, если она не касается поверхности довольно долго, то есть у вас родник идет долго вот там вот внизу, потому что если касается поверхности, где-то выходит наружу, то, соответственно, он будет обсеменен бактериями. Вот, а это плохо, потому что, ну, потому что бактерии – это плохо, в общем. Вот. Значит, если у вас половодье и напор большой, категорически не советую это пить. Почему? Потому что что такое половодье? Половодье – это обычно, я могу быть неправ, но, скорее всего, это талый снег. Вот. А талый снег – это, в общем, все, что накопилось за зиму из осадков, из, там, я не знаю, с других там выбросов, например, еще чего-то. И оно разом попало все к вам. Поэтому, наверное, в половодье я пить бы не стал. Это по поводу состава воды. Я конкретно не знаю про ваш регион, но я могу сказать, как отличается состав воды на входе водоканалов. Вот, например, в Питере я точно видел эти таблицы. Вот в Москве, наверное, будет что-то сопоставимое. То есть концентрация тех самых, например, тяжелых металлов возрастает обычно раз в 10. То есть они, к счастью, все равно не превышают там ПДК, но как раз тяжелые металлы у них там типа накопительный эффект, синергии и все такое, поэтому лучше, чтобы их вообще не было. Ну вот, их концентрация возрастает 10 раз. Водоканал частично с этим справляется, они, в общем, молодцы, они там коагулируют и осаждают довольно много, но, тем не менее, половодье – это прям грязная вода, прям очень, очень грязная вода. Поэтому, ох, ну, короче, летом, наверное, когда половодья нет, пейте, а когда половодья – не пейте. Вот так, если кратко. Кипятите хотя бы.
1: А еще лучше возьмите воду на анализ, проверьте ее, и вы выясните, что в ней, возможно, так, а возможно, не так.
0: Ну да, я так тоже делаю, это уже профдеформация, поэтому я не стал это советовать, это стесняюсь советовать всегда.
1: На всякий случай, мало ли что там плавает.
2: Вопрос от Наиля Ташбулатова. А как обстоит дело с хиральностью? Вроде как эта проблема проявлялась с синтезом лекарств, у которых природный и рабочий вариант левый, а синтезированный 50 на 50. И итоговый эффект разнится. То же самое ведь применимо и для пищевой органики?
0: Кстати говоря, очень хороший вопрос. Я его где-то видел в этом самом тоже на каком-то не помню где, уже отвечал. Значит, смотрите, момент первый. Тут факты очень правильные. Это речь идет про талидомид, который был лекарством от головной боли, когда был синтезирован в лаборатории в качестве только одного оптического антипода, а когда на заводе стали синтезировать рацемат, то есть смесь антиподов, оказалось, что второй антипод оказывается токсичный, еще и тератогенный, там, в общем, много разных проблем. Ну, хотите, короче, попугаться, почитайте про талидомид. Вот, значит, как обстоят дела сейчас? Во-первых, асимметрический синтез, то есть синтез в лаборатории молекул, которые имеют... Да, давайте про оптическую активность расскажу. А то я вот прямо сейчас вижу глаза тех, кто сидит за экраном, и примерно половина глаз на меня смотрит удивленно, потому что в школе эта тема, я бы сказал, даже запрещена, потому что из ЕГЭ ее исключили, а если вы это знаете, то это даже вредно. Значит, смотрите, вот это атом углерода, он у нас тетраэдр. Ну, что такое углерод, знаете, да, основа органики. Если у этого атома углерода все заместители разные, А, Б, С, Д, вот, неважно, какие там заместители, какие там группы, главное, что они разные, то он возможен, несмотря на то, что одно и то же химическое соединение, его можно отразить в зеркале. И в зеркале будет, в общем-то, другое соединение. Так, кстати, буква С, пусть это будет С-штрих. С – это углерод, а С-штрих – это заместитель. Значит, вот отражая его в зеркале, Б, значит, здесь на нас, вот эта жирная стрелка – это на нас. С-штрих, здесь, соответственно, Д. Вот. Вот это вот два вещества – это как раз оптические антиподы. Значит, асимметрический синтез, то есть получение конкретного антипода, вот либо этого, ну, давно уже изобретено. То есть давно уже сделано. Более того, скажу вам, что в моем дипломе, который я защищал в 2006 году, в дипломе, я имею в виду, в этом самом университетском, уже был обычный асимметрический синтез, то есть обычный студент спокойно мог делать. Я делал два варианта. Я делал с индукцией с пролином, если вот химики присутствуют, они поймут, как я это делал. То есть там циклизация с индукцией была. И второй способ я раскристаллизовывал. Это метод, по-моему, метод Пастера называется, когда раскристаллизуют оптические антиподы по отдельности дробной кристаллизации. Поэтому химики это умеют уже, давно умеют. То есть со времен талидомида наука продвинулась. Но помимо этого, главный аргумент – это то, что те вещества, которые сейчас используются в пищевой промышленности, особенно если они оптически активные, они все делаются при помощи микробиологии. То есть берется ГМО, какая-нибудь кишечная палочка, или ГМО, какой-нибудь грибок, и он синтезирует вам лимонную кислоту, он синтезирует вам аскорбиновую кислоту, он синтезирует вам какую там, я не знаю, уксусную смысл, нет, потому что уксусной нет асимметрических атомов, она оптически неактивна. Ну, вот, ну то есть, первое, если все-таки нужно синтезировать, то химики теперь уже умеют, и все будет хорошо с оптической активностью вашей. Ну, вот, а если говорить уже так брутто, то в основном все-таки это уже делают микробиологи, а не химики, то есть, точнее, бактерии под их управлением чутким. Вот так.
1: Спасибо. А теперь главный вопрос вечера. Вредна ли кола без сахара?
0: Мне очень страшно. Ну, то есть, что такое... Значит, я сейчас могу... Давайте так. Можно уйти в понятие, что такое вред, можно уйти еще что-то. Но в целом... Наверное, нет. Я только единственное, что не могу понять, зачем. То есть, в данном случае у нас все равно кислотность осталась та же самая. Зачем нам потреблять эту лишнюю кислоту? Зачем нам потреблять этот подсластитель? Ну, то есть, ничего, наверное, в этом подсластителе ничего страшного нет. Я просто не знаю, какой там у вас в вашей коле подсластитель. Аспартам, наверное. Ну, вот, наверное, ничего страшного в нем нет. Но просто зачем? На мой взгляд, вода, чай лучше. То есть, нет, я не то, что я противник совершенно колы. Вот, я их иногда пью. Просто... Я нет, не вредна. Но зачем? Да, зачем?
1: Многим нравится вкус.
0: Тогда без проблем, пейте. Можно и сладкую, можно и такую, и сладкую пить, только не надо пить прям много-много. Вы сахара слишком много наедитесь.
1: Да? Ну, в общем, с аспартамом она менее вредная, чем с большим количеством сахара, собственно.
0: Зависит от количества потребленного. Наверное, да. Зависит от количества потребленного, зависит от вашей скорости метаболизма сахара и аспартама, нет ли у вас заболеваний почек, нет ли у вас каких-то сопутствующих аллергий. В общем, там столько всего, но интегрально менее. Вот так.
1: Спасибо. Эльбарта поддерживает стрим, и следующий вопрос задает. Может ли частое кипячение воды сделать опасной воду? Говорят, что если не сливать воду из чайника и просто заливать новую, то со временем это приведет к появлению опасных элементов.
0: Нет, не приведет. Это действительно прям вот миф, такой прям жесткий, такой неправильный миф. Значит, что именно в чайниках иногда бывает не очень хорошо? Чайники бывают иногда очень-очень дешевые, экстремально дешевые. И эти экстремально дешевые чайники, во-первых, имеют недополимеризованный пластик. Он попросту воняет, и вы это чувствуете. Это просто более короткие молекулки, чем нужно. Ну, то есть полимер – это когда длинная молекулка, да, все понимают это. А когда более короткие молекулки, они могут и вонять, то есть они вылетают, и вы это чувствуете, и они могут выходить в воду. Они делают воду невкусной и с привкусом пластика. Это, значит, дешевый пластик, который полимеризовали слишком быстро, в неправильных условиях. Это вредно. Вот давайте, я не люблю слово «полезно-вредно», но в данном случае это бессмысленные вещества, которые вам в организме не нужны, поэтому вредно. Второй фактор вредный в чайниках может быть это металл чайника. То есть, если вы купили чайник, там, я не знаю, за 500 рублей, то с большой вероятностью там сплав, который с огромным содержанием какого-нибудь никеля, марганца, еще чего-нибудь. Ну вот, и вы это, конечно же, все по чуть-чуть пьете. Вот, поэтому, если вы чувствуете привкус воды, если у вас ухудшилось самочувствие после покупки чайника, если вы чувствуете запах, смените чайник. Ну вот, а вот если у вас хороший чайник, там, я не знаю, стеклянный, или просто из хорошего металла, или из хорошего пластика, хорошо заполимеризованный, потому что хорошо заполимеризованный пластик абсолютно инертный, можно им пользоваться хоть 10 лет. Ну вот, то тогда воду там можно и кипятить по 10 раз, и оставлять можно надолго, и все что угодно с ней можно делать. А нет, если оставить надолго, там бактерии разведутся. Но это уже, как я уже говорил, вопрос микробиологов. Это отдельный вопрос отдельных ребят. Ну вот, с точки зрения химии, там все будет безопасно, не бойтесь, ни тяжелая вода не будет копиться, ни микроэлементы не будут копиться. Просто бывают плохие чайники, к сожалению. Вот так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя с ником имени нет. А что можете сказать о цикламате натрия и сахарине натрия, содержащиеся вместе в одном из популярных подсластителей в таблетках? Я уже устал бороться с каркушами, что это прям ядреный яд, убийца и первый провокатор рака. Какого из никто не ответил, и уже умираю от употребления его, просто не знаю об этом.
0: Ну, смотрите, как это, помните, да, все есть лекарства, все есть яд, поэтому если вы их много будете есть, то будет плохо. А в целом, если полистать по статьям, насколько я по ним помню, вначале тоже один из конкурентов пытался продвинуть рак, потом выяснилось, что рак они индуцировали крысам совершенно другим способом. Там они два вещества вводили, и рак у них был не от цикламата. Но как бы вроде запрет остался, но не во всех, не везде. А единственный вред, который они могут нанести, это людям, у которых проблемы с метаболизмом гетероциклов. Вот, потому что это, в общем, оба, можно сказать, гетероциклические соединения. И если у вас проблемы с метаболизмом, проблемы с печенкой, проблемы там еще с чем-то, то вам будет не очень хорошо. Не то, что вы прямо умрете от рака, точно не от рака, вот, но проблемы с печенкой могут быть. Поэтому я бы сказал так. Первое, да, проконсультируйтесь с вашим врачом. Вот, посмотрите, сделайте там, я не знаю, себе генетический анализ, посмотрите, что у вас со скоростью метаболизма гетероциклов, потому что такой важный показатель. И если у вас все хорошо, если у вас он среднепопуляционный, то ешьте, пожалуйста. Ну, не ложками, конечно, но в напитках, пожалуйста, или в еде, пожалуйста. Вот так.
2: Спасибо. Вопрос от Таты Ауфман. Соль, плавитель в плавленном сыре, цитрат натрия и фермент пепсин, сделанный синтетически из плесени, есть вред?
0: Ну, цитрат натрия. Значит, цитрат натрия – это натриевая соль, соответственно, как можно догадаться, наверное, из названия, лимонной кислоты. То есть мы берем лимонную кислоту, она, знаете, можно взять натуральную лимонную кислоту, такую прям из лимона выдавить, да? Вот, кстати, да-да-да, сейчас я вам скажу, как сделать вот этот страшный цитрат натрия. Берете лимон, выдавливаете его, потом берете соду без ГМО и туда ложечку бух, и после того, как красивые пузырьки пошипят, вот у вас будет раствор этого самого цитрата натрия. Вот, как можно догадаться, абсолютно безвредного. То есть он безопаснее, чем исходная лимонная кислота, потому что он нейтрализован, в отличие от нее, и, в общем, не может вызвать ни язвы желудка, ни какие-то там другие проблемы. Это просто, да, ну, плавитель. Ну, он не то, что не в том смысле, что он что-то сам расплавляет, он просто заставляет что-то быть жидким, не твердеть. Ну, вот. А второй фермент, пепсин, ну, это фермент, вы его переварите. Вот он, как это, шутка с ананасом. Когда вы едите ананас, он немножко ест вас. Вот, когда вы едите ферменты, они на самом деле, если вы это употребляете вместе с едой, то они едят не вас, они едят ту еду, которую вы съели. Поэтому ананасы рекомендуют употреблять, например, там, с мясом или с какой-то едой, потому что в ананасах тоже есть ферменты. Вот. Поэтому сам по себе фермент совершенно безвреден. Вряд ли вы отдельно едите прямо этот пепсин ложками. То есть, если есть его ложками, то, наверное, да, наверное, он начнет есть вас, он начнет вас разлагать. Но в еде он просто заставляет еду быть более переваренной. Я даже более скажу, это основа китайской кухни. То есть в китайской кухне, не во всех провинциях, но во многих провинциях, принято еду частично внешне переваривать, перед тем, как есть. Наверное, не очень аппетитно скажу, но это как у пауков, знаете, да? То есть они берут какую-то там еду белковую, добавляют туда ферментов, она частично переваривается, там, например, бобовый какой-то суп или там еще какой-то, и потом это едите с большим удовольствием и получаете оттуда больше как-то полезных питательных веществ, потому что легче переваривается. Поэтому ни то, ни другое не вредно. Вот так.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Сейчас будет очень длинный вопрос. Мне прям страшно его читать. Даниил Шестакович задал его в комментариях к видео. Но из песни слова не выкинешь, как говорится. На моменте про красители, вот тут я не буду тайм-код называть, на моменте про красители упоминается тартразин Е102, который лекторам указан как некоторый аллерген. А в техническом регламенте Таможенного союза 022-2011, статья 4, часть 4.4, пункт 18, входит в состав группы красителей, для которых обязательно предупреждающая надпись следующего содержания. Может, могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Если он всего лишь легкий аллерген, то почему в техрегламенте написано так? Дополнено, есть, кстати, ТРТС 029 о безопасности пищевых добавок, и про Е131 и Е140 там ничего плохого не сказано. На 28.30 проведен список литературы. Первая книга – это Сарафанова Л.А. «Пищевые добавки». Я сейчас смотрю шестое издание, страница 17. Таблица 2. Характеристика основных синтетических красителей. И на Е131 там нет допустимой суточной дозы. То есть он должен быть безвреден, правильно. А у лектора Е131 записан в наименее безопасные. Или я не так понял?
0: Я просто обожаю таких слушателей. То есть, пожалуйста, приходите в мой блог. Потому что очень часто бывает, что я что-нибудь пишу. Вот, натурально делаю опечатку, а все думают, что вот оно так и должно быть. Вот, или наоборот, там, я не знаю, все говорят, как классно. Ну, короче, это очень хорошо, когда копаются в литературе. Значит, давайте по ходу. Значит, первое – тартразин. Значит, тартразин, если мы пороемся по всем статьям, где проводился анализ тартразина, то есть лишь одна статья, в которой написано, что потенциально тартразин может быть опасен для детей. Что это были за исследования? Это были популяционные исследования, то есть когда смотрели постфактум за детишками, которые ели много сладостей с тартразином, и у них заметили большую активность. Там, гиперактивность и так далее. Но после этого, через, по-моему, года 4, врать не буду, посмотрите сами, я уверен, что вы найдете эту статью. Вот. Если что, могу потом поискать ссылочки и кинуть там, я не знаю, куда-нибудь, напишите ВКонтакте, в блог химика, обязательно вам скину. Вот я просто очень люблю, когда люди читают. Значит, потом после этого опровергли эту статью, потому что там была неправильная контрольная группа. Если на пальцах, то там сравнивали детей, которые едят много сахара с тартразином, и которые просто не едят сахара почти никакого. Вот. И в результате, собственно, что это доказывает? Доказывает то, что сахар вреден, гиперактивность у детей, вот этот синдром СДВГ с сахаром может что-то вызывать. И во многих странах после вот этого вот отзыва той статьи тартразин снова разрешили. Вот в России его как бы разрешили, но представьте себе, что вы чиновник, который хочет сказать, что, ребят, а давайте вот разрешим это соединение, про которое вот те говорили, что он опасен для детей. Это типа неправильно. Этого чиновника просто бьют, съедят, и он может лишиться своей работы. Поэтому у нас реально в России принято бояться всего. И чиновник просто боится, и поэтому все упоминают это. Вот, а тартразин, ну, скажем так, он, это не самая безопасная пищевая добавка. То есть она реально аллергична. И там есть прям случай аллергии до... Не буду врать, не помню. Ну, там что-то типа 0,5%, процент, ну, вот такие, такого порядка. То есть не каждый десятый, нет. Ну, вот, и, в общем, наверное, ложками я бы тоже ее не ел. Значит, дальше, по поводу следующей добавки, вот те красители, которые я упоминал, как более или менее вредные, и почему в книжке нет. Книжку я советовал просто как максимальный обзор, то есть это не та книжка, по которой я все брал, кстати говоря, там, скорее всего, вот эту циферку я брал тоже из какой-то литературы, просто, возможно, из другой книжки, которую я тоже советовал. Книжка, кстати, хорошая, между прочим. А почему там пустота в этой клеточке? Потому что я пользовался данными, как бы общемировыми. Я искал на англоязычных сайтах. Я вообще привык гуглить и искать на английском. Вот. А эта книжка русская. И они искали, видимо, русские источники. У них не было русских источников и русских данных. Вот. А я наткнулся на статью, где нашел, что вот это вещество действительно тоже, по-моему, аллергично. Я, честно, искренне не помню, какое там было негативное влияние. Я это точно проговариваю в лекции, но сейчас уже забыл. Вот. И его я тоже упомянул как то вещество, которое там типа употребляйте, но употребляйте с большей опаской. В смысле, точно не ложками. Ну, вот. То есть это все было основано не на конкретных этих книжках, а на исходниках, в которых я покопался просто. Ну вот, вот так. А так, вот еще раз вот, ко всем остальным слушателям обращаюсь, это идеальный вопрос просто. То есть, если бы все вопросы всегда, которые я отвечаю в блоге «Химика», были такими, я был бы абсолютно счастлив, и лекции на Ютубе никогда бы не прерывались. То есть, я очень люблю людей, которые копаются в литературе, и которые в том числе ищут ошибки в моих словах. Ну, аргументированно ищут, естественно. Это очень классно.
1: Ага. У нас есть претендент на вопрос, который выберет впоследствии Денис. Я напомню, что самые интересные вопросы будут награждаться футболками, такими, которые сейчас, например, есть на Александре. Два вопроса будет выбрано. Один из них, подозреваю, что уже определен. Ну и, соответственно, все вопросы, которые сегодня будут в целом заданы.
2: Только не факт, что этот зритель сейчас нас смотрит, вот в чем штука. Потому что это комментарии к видео.
1: Все понятно.
2: Вот, поэтому если кто-нибудь знает Данила Шостаковича...
1: Ну, во-первых, надо сначала, чтобы Денис сказал свое окончательное «да», этот вопрос выбираем, а потом вдруг сейчас будет отличное количество.
0: Давайте до конца, да, давайте до конца. А так мне очень нравится, действительно. То есть я еще раз повторяю, это очень клево.
1: Отлично. Продолжим, значит. Следующий вопрос от Сергея. А что можете сказать насчет нитрита натрия, который добавляют в колбасу и сосиски? Он полностью безопасен или все-таки лучше избегать таких продуктов? Есть ощущение, что мы на этот вопрос уже отвечали.
0: Да, я очень кратко повторю, очень кратко. Значит, нитрит натрия при наличии его большого количества в сосисках, при перегревании этих сосисок, то есть при сильной обжарке, дает нитрозамины, которые действительно доказаны канцерогены. Отсюда вывод: не пережаривайте сосиски. Но нитрит натрия – меньшее зло, чем ботулотоксин. И мой совет был: почитайте про ботулотоксин хотя бы в Википедии. Сразу поймете, зачем нужен нитрит натрия. Все.
1: Отлично. Кукурузка все еще с нами. Спасибо, что с нами. А неужели производить искусственные красители дешевле, чем красить еду природными красителями?
0: Да, конечно. Потому что представьте себе... Ну, помните, да, вот первые красители, они там выделялись из всяких жучков, ракушек, до сих пор еще выделяются. Да представьте, сколько ракушек надо сломать, чтобы вот... А, ракушки были, помните, вот этот, который тоги римские красили? Там на одну тогу требовалось... По-моему, 10 тысяч ракушек, если я не ошибаюсь. Вот со всей природным, со всем природным вот примерно та же история. То есть вам нужно, там, я не знаю, свести весь тес, чтобы нужное количество красителя добыть. А синтетический краситель с большой экстинкцией, экстинкция – это когда маленькое количество дает яркую окраску, а с большой экстинкцией варится там один раз в кубовом реакторе, потом пользуется, на несколько месяцев хватает. Вот так.
2: Я, кстати, красиво. Только что прочитал про краску, которую делали из мумий. Называлась мумия коричневая. Мумия браун. И реально вот египетские мумии толкли, из них делали красители. Какие-то художники, когда в 19 веке они про это узнали, они отказались от этой краски, и кто-то из них торжественно похоронил, значит, тюбик с этой краской у себя в саду. Вот. Потому что еще и не знали, из чего ее делают. Оказывается, из мумий.
0: Да.
2: Вот так.
1: Ну и продолжай. Да.
0: Ага.
2: Так, и тогда следующий вопрос. От синтеза. Здравствуйте. Правда, что если регулярно употреблять минеральную воду, то это способствует образованию камней в почках или желчном пузыре? Кстати говоря, я как человек с камнями вообще пью регулярно минеральную воду, то смотря какую ведь. Мне врачи рекомендуют ее пить.
0: Да, это, знаете, это вот прям очень сложный вопрос. В свое время, когда тоже я работал в Аквафоре, и мне очень много задавали вопросов про обратный осмос, знаете, там про минерализаторы, вот про все эти штуки. Я тоже начитался статей. Значит, единственная доказанная штука по поводу минерализации воды именно и образования камней, это была статейка про то, в какой местности жила ваша мать во время беременности. Там, короче, наши с вами системы, системы связывания кальция, там удаления кальция, наоборот, его накопления, они настраиваются именно в это время. Если мать жила в местности с мягкой водой, а потом либо вы в течение жизни, либо она после родов переехала в местность с жесткой водой, то, соответственно, у этого человека будет повышенная склонность к образованию камней в почках. Вот как бы вот это... Вот это да, это точно доказано. Значит, по поводу содержания минералов в воде, там очень много есть спекуляций. Понятно, что если вы пьете воду с адским содержанием кальция, там, например, жесткость 20 мэков, то да, это дополнительный источник кальция, и он в какой-то мере тоже будет преобразовываться в ваши камушки. Хотя все-таки камни это в почках это скорее заболевание и это нарушение ферментативных и удалительных всяких систем. Но большую часть кальция все-таки вы потребляете с едой. Вот, и от этого не избавиться. То есть, если вы употребляете кальций с едой, вы не сможете жить на бескальциевой диете, но это тоже к врачу скорее. Вот, и вода на это повлияет очень мало. Поэтому минералка тоже, опять же, к врачу проконсультируйтесь. И не всякая минералка содержит кальций, и не всякая минералка будет увеличивать камни. Некоторая минералка кислая, например, будет, возможно, их растворять. Но тут бабушка надвое сказала. Еще раз отсылаю вас к тому, что статья, доказанная, вот с доказанным влиянием именно воды на камни, я нашел только одну. Может, где-то есть еще какие-то. Вот так.
2: Спасибо. И вопрос от зрителя с ником «Неважно», который спрашивает: скажите, зачем в состав огромного числа производимых в промышленных масштабах продуктов входит сахар? Имеются в виду несладкие продукты.
0: Сахар – это дешево и вкусно. Ну, то есть у нас эволюционно сложилось так, это уже, да, вопрос, слово «эволюционно» вопрос явно не ко мне, что мы любим сладкое, видимо, потому что наши предки, когда там бежали и хватали сладкий фрукт, они получали больше энергии, а им энергия была нужна. Видимо, поэтому мы любим сладкое. И когда мы едим что-то там соленое и другое, мы, может быть, не осознаем, но наши рецепторы сладкое все равно ощущают. И это увеличивает условную вкусность продукта. Вот, поэтому, да, это такой усилитель вкуса, но не глутамат.
1: Спасибо. Так. Следующий вопрос от анонимного источника. А в примере с ферроцианидом точно все правильно посчитано? Если его добавляется 20 мг на килограмм соли, то тогда ее потребуется сожрать 320 кг на килограмм массы тела, и для человека масса 75 кг нужно 24 тонны, ну или в условиях ошибка.
0: Слушайте, я мог ошибиться, я плохо считаю. То есть я там говорил, что я там договорил 24 килограмма, по-моему, да, а не 24 тонны. Надо перепроверить. Вот искренне могу сказать, что, возможно, ошибился. Там реально получается очень большое число, сколько нужно съесть соли. Вот, но 24 килограмма и 24 тонны, конечно, это три порядка все-таки. Тут, видимо, моя вина. Но я мог вполне ошибиться. Это надо просто сесть и посчитать это самое.
1: Еще проверить раз можно, заглянув в, собственно говоря, лекцию по ссылке, которая есть,
0: да,
1: в описании.
0: Да, да. Да, кстати, кто ребят, если кто-то из химцентра, из моих учеников это сейчас смотрит, это ваше домашнее задание. Вот, прочитайте, посмотрите лекцию в этом месте и пересчитайте, и скажите мне, правильно я посчитал или ошибся.
1: Вот. Все. Продолжаем. Снова Кукурузский, говорим спасибо за вопрос. А существуют ли действительно вредные ешки, где гарантия, что производитель положил в продукт указанное на упаковке вещество? Какая-то ответственность за это существует?
0: Ну, вредные ешки запрещены, скажем прямо. То есть изначально, давайте так, давайте формальдегид, например, да? То есть формальдегид – это довольно токсичное вещество, оно входит в Е-состав, оно везде запрещено, вот, просто потому что, ну, слишком токсично. То есть для него очень сложно выбрать дозу, при которой будет безопасно, потому что это консервант, и это консервант, который в тех концентрациях, когда он работает как консервант, он уже становится немножко нам токсичным. То есть это не лимонная кислота, не бензоат натрия, а что-то более опасное. Поэтому эту ешку просто тупо запретили. Ну вот, а если говорить про ответственность производителя и типа положил ли он нужное количество, которое это самое... Ребята, я химик, и опять же, я не контролирующий орган, не метролог, ни что бы то ни было. Всякое бывает. Вот всякое бывает. Вы когда, смотрите, вы когда покупаете, я не знаю, вот это, кресло стоит, когда покупаете кресло, ну вот вы абсолютно уверены, что ножки сделаны из нужного дерева, и они не сломаются под вами. Вот они могут сломаться, например, через неделю могут сломаться. Вот здесь та же самая история, та же самая статистика, та же самая, там, я не знаю, рулетка. Но это не говорит о том, что если вы покупаете еду без ешек, не будет такого, что туда тайком подложили формальдегид. И более того, еще вам более страшное скажу, повторяя то, что, с чего я начинал, если на продукте написано «эко», это совершенно не означает, что там нет формальдегида, который запрещен как ешка. Вот. А вот те ребята, которых контролируют, которые реально следят за своим имиджем и отвечают за свои слова, если они написали, что там нет формальдегида, а есть «е» такие, то там нет формальдегида. Поэтому... любая проверка, любая регуляция лучше, чем ее отсутствие. Примерно так.
1: Потому что если кто-то их проверит и окажется, что там формальдегид есть, там будут баснословные штрафы, насколько я понимаю.
0: Там будет все очень жестко. Там зависит, на самом деле, от степени опасности, от добавки. Поэтому теперь уже это к юристам вопрос. Вот какая конкретная ответственность будет. Но будет. Им будет очень плохо. Иногда даже проще закрыть производство и обанкротиться, чем такое разгребать.
1: Вот. Спасибо. Так, Александр Самоходов следующий вопрос задает. Чего он жиры так быстро слил? Как насчет пальмового масла? Наверное, по его мнению, тоже полезно и необходимо.
0: Смотрите, с пальмовым маслом у меня личные счеты. Вот. Дело в том, что у меня есть мутация в гене, которая отвечает за метаболизм пальмитата. Вот. И для меня пальмовое масло – аллерген. Как это не парадоксально звучит, как это не грустно звучит для меня лично. Само по себе пальмовое масло, если оно чистое, рафинированное, хорошее, милое и полученное из девственных пальм, вот я извиняюсь за утрирование, оно абсолютно безопасное, иногда даже полезное. А вот здесь, смотрите, а мы можем кинуть ссылочку в чате каким-то образом? Да,
1: я вот сейчас вот найду. Можно кинуть мне скайпом, например, и я ее переотправлю.
0: А, вот там же, в этом же чате, который мы кинули нашей системы. Сейчас я скопирую, я ее уже нашел. Вот, давайте я сейчас вам дам ссылочку, которая показывает... Катя, вот, открывайте эту ссылочку и смотрите, я сейчас буду именно ее комментировать. Поэтому давайте я начну комментировать, как только появится ссылочка.
1: Так, я пока ее не вижу.
0: Так, стоп, не тот чат. В скайпе. Я думал, в этой системе, где мы это самое. Все, сейчас, виноват.
1: Так быстрее будет просто.
0: А теперь появилось?
1: Теперь я вижу, сейчас я скопирую.
0: Да, это должна быть ссылка просто на картинку.
1: Угу. С учетом того, что у нас есть небольшая, да, я отправил, и она есть в чате. С учетом того, что все равно трансляция на 30 секунд задерживается, можно чуть-чуть поговорить о том, что это за таблица.
0: Да, потом отлично. Значит, эта табличка, это, собственно, состав масел, который говорит о том, что как это, о единой природе всего живого на нашей планете.
1: Давайте я сделаю вот, еще блич, я прошу прощения. Я могу просто вывести, наверное, на экран отдельно. Давайте я тоже это сделаю.
0: Давайте.
1: Если у кого-то нет возможности зайти непосредственно на страничку и посмотреть.
0: Давайте.
1: Так,
0: Это просто одна из моих любимейших табличек. Ну, это... Да, вот именно эта картинка, она, по-моему, самая лучшая, самая полная. Да, только это верхняя часть, но можно здесь остаться.
1: Я подключу пока немножечко, да, чтобы...
0: Да. Нет, стоп, не надо уходить от пальмового масла, оно там наверху, и оно самое важное у нас для разговора. Значит, смотрите, что у нас получается. Значит, красным здесь обозначены насыщенные жирные кислоты. У нас жиры состоят из глицерина и трех остатков жирных кислот. Они бывают насыщенные, и мононенасыщенные, и всякие омега-3, омега-6, которые полиненасыщенные, которые типа более полезны. Они действительно более полезны, но не настолько, насколько рекламируют. реагирует. Значит, вот это состав в процентах. Каждая вот здесь вот черточка – это 10%. И вы видите пальмовое масло здесь наверху. В нем много насыщенных жиров. Немножко желтого – это мононенасыщенных. И совсем немножко синеньких – это омега-6. Вот. Но если вы под ним посмотрите следующий, то увидите, что, в общем-то, какао-масло, кокосовое масло, даже сыры похожи один в один на наше с вами пальмовое масло. Масло сливочное по составу тоже очень близкое. Там насыщенные жиры, они, насыщенные жирные кислоты, они немножко отличаются, их состав. Но в целом пальмовое масло, оно ничем не отличается от того, что вот мы здесь видим в списке. Вопрос о том, что... А вот давайте вниз прокрутите сейчас, это так, чтобы там зелененькие появлялись, синенькие, там, чтобы их много было. Да. Вот. Значит, вопрос о том, какие вот из этих вот жиров прямо наиболее полезны, наиболее хороши вот лично для вас, это открытый вопрос. Да, действительно, омега-3, есть прям научные статьи, что вот эти, которые зелененькие, видите, у которых зеленого много, они прямо очень быстро метаболизируются у нас, они милые, хорошие, няшные, у них все супер. С другой стороны, если вы вот увидите здесь вот говяжий жир, видите, говяжьего жира нету омега-3. И это вообще почти пальмовое масло. Но к говяжьему жиру претензий гораздо меньше, чем к пальмовому маслу. Вот, поэтому, еще раз повторяю, пальмовое масло от жиров, в которых много насыщенных жирных кислот, отличается очень мало. Вот, другое дело, что да, вот у меня, например, есть особые счеты с ним. Вот, поэтому, если чистое пальмовое масло, и у вас нет мутации в соответствующем гене, то ну, ешьте. Вот, например, кстати, да, могу привести пример. Мы с женой, когда были в, по-моему, в Таиланде или в Вьетнаме. Ну, в общем, короче, мы купили вот этого самого пальмового масла, рафинированного, дезодорированного, классного, милого, няшного. И оно, я вам скажу, даже вкусное, несмотря на то, что я его много съесть не могу. Оно прям вкусное.
1: Ну, вот. Все. Спасибо. Так, Саша.
2: Да, сейчас. Вопрос от Эль Барто, я так понимаю.
1: Да.
2: А есть ли большая опасность в синтезированных людьми добавках, в отличие от природных? Или большая опасность в синтезированных людьми добавках, в отличие от природных? Мне всегда это удивляло. Неужели синтез добавок как-то принципиально отличается от природных процессов? Ну, по-моему, про это уже было много сказано.
0: Ну, да, я очень-очень кратко сейчас тоже отвечу. Значит, первый момент, конечно же, это то, что почитайте Пруста и закон постоянства состава, то есть соль из Мертвого моря, если вы возьмете там ее, очистите этот хлорид натрия от всех остальных примесей, и соль из Атлантического океана или там, я не знаю, из соливарни, тоже удаленный, если там то чистый натрий хлор, не отличается ничем. Смотри, закон постоянства состава. Вот. А будучи, там, я не знаю, условно адвокатом дьявола, могу сказать, что и там есть примеси. В примеси при синтезе это технологические примеси, из природных компонентов примеси природные. И если вы помните, тоже в лекции я упоминал вот эту самую пресловутую гималайскую соль, за что меня экоактивисты очень сильно пинали и ругали, и говорят, что это нельзя-нельзя, потому что это типа няшно-природное и так далее. Но тем не менее гималайская соль в целом для человека вреднее, чем обычный хлорид натрия чисто очищенный, потому что в нем есть примеси, как и во всем, что может быть откуда-то получено. Вот так.
2: А грибная соль ручной выпарки, я тут не могу удержаться.
0: Грибная? Это которая как четверговая, что ли? Которая там типа горелый хлеб? Нет? Я не знаю, что грибная соль. Вот я знаю, что делали оккультную четверговую соль в старину. Это когда в печке соль сжигали с мякишем хлебным. Вот, пережигали, и получалась смесь угля с солью. Так вот, эта соль, она сейчас как набирает популярность, вот вы будете смеяться, но она вот как тех в магазинах натуральных товаров продается, и она реальный канцероген, прям вот канцероген, потому что это такой вот недожженный уголь с бензопиренчиком, это вам не курочка поджаренная, это вот квинтэссенция. Поэтому вот она еще круче, уж лучше, да, лучше гималайской соли съесть пуд, чем немножко четверговой.
1: Отличная тема для ученых против мифов. Мне кажется, про соли прям про сдоли.
2: Кстати, нет, Саша, реально, грибная соль, она же такая вкусная, ее прямо ложками можно есть.
0: Я не знаю, что это. Я искренне просто не знаю. Мне нужно минут 10, чтобы поискать.
1: В любом случае, я предлагаю сейчас перед следующими вопросами несколько объявлений. Как раз есть повод поговорить про форум. Саша. Давай расскажем, что это такое, что нам предстоит.
2: Что, про форум рассказать?
1: Давай.
2: Я могу про форум говорить часами. Так вот, да, я хочу напомнить нашим дорогим зрителям, что у нас уже готова программа форума «Ученые против мифов 15», опубликован анонс, идет регистрация уже, и впервые с прошлого лета, а у нас был, значит, форум летний, потом был осенний, потом был весенний, то есть у нас три форума были полностью онлайн. И, наконец, мы делаем форум, который частично, так сказать, очный, правда, билетов вот на эту очную часть, их в три раза меньше, ну, просто в силу санитарно-эпидемиологических норм, рассадка там должна быть вот через одного и так далее. Вот. Но, тем не менее, это здорово. Вот, форум будет 19-20 июня. Программа, любуйтесь на сайте, там много есть классных тем, там, начиная от мифов про Эйнштейна и заканчивая, вот, например, мой доклад. Я почему сказал про краску из мумии? Потому что мой доклад будет про поддельные мумии. Ну, про поддельные мумии, которые подделывались со времен фараонов, на самом деле. Вот. И про норманизм, и про охоту на ведьм, и про курение, и про алкоголь. В общем, замечательный форум. Такой у нас в стиле Mortal Kombat на этот раз. Вот, так что это будет такая настоящая битва.
1: Да, ну и давай.
2: Все идет, Реги.
1: Да. Расскажу быстренько о том, каким образом можно поддержать проект. Огромное вам спасибо. 600 человек сейчас с нами находится на стриме. Это очень круто. Благодарю, что вы смотрите. И если вы смотрите в записи, между прочим, также не забывайте оставить пару комментариев, потому что это, в общем-то, положительно сказывается, в принципе, на видео. И вообще любая активность полезна. То есть, если вам нравится, нажмите лайк. Если не нравится, нажмите дизлайк и напишите, почему вам это не нравится. Можете штук 50 комментариев написать, почему вам так сильно это не нравится. Еще раз, любая активность полезна. Ну и подписаться на канал тоже было бы здорово. Нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни один подобный стрим, ни одну нашу подобную лекцию, которая появляется, собственно говоря, на наших каналах на YouTube, и о том, что вас впереди ждет. Вы также сможете узнать совсем скоро. Александр расскажет, какие вас ждут видео в ближайшее время. Ну, а я только напомню о том, что все вопросы, естественно, перейдут к Денису Байгозину, нашему сегодняшнему гостю, прозвучавший сегодня и не последний, между прочим, еще будет несколько вопросов. И он выберет лучшие из них. А также нас можно поддержать на Патреоне. И спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете.
2: Да, спасибо, друзья. Еще раз расскажу о том, какие видео, какие трансляции у нас будут в ближайшее время. В среду, 19 мая, на канале «Лаборатория научных видео» у нас будет в гостях Михаил Никитин, биолог, научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ. Вот он выступал на форуме «Ученые против мифов Z» с докладом «Слепой чистовщик против разумного замысла. Краткий курс отрицателя теории эволюции». И вот будет постскриптум, то есть он будет отвечать на вопросы, которые накопились в комментариях к этому видео, ну и на те вопросы, которые зададите ему уже вы онлайн. В четверг, 20 мая, мы опубликуем очередной доклад форума «Ученые против мифов 14» под названием «Кровопускание, клизмы и яды. Реальные и мифические методы средневековой медицины». Значит, выступала Елена Бергер, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН и историк медицины. А вредным оппонентом в ней, кстати, был Алексей Водовозов. Вот. В субботу, 22 мая, будет «Эффект присутствия». Это формат, в котором мы совершаем виртуальные экскурсии со специалистами, с историками, с учеными. И это будет вторая часть экскурсии в Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого. А проводить экскурсию будет доктор исторических наук Кирилл Назаренко. Вот это вторая часть очень интересной экскурсии. А в среду, 22 мая, еще одна экскурсия, на этот раз по египетской коллекции Британского музея. Максим Лебедев уже водил нас по Британскому музею. Это будет вторая часть этой экскурсии. Я думаю, что это будет очень интересно.
1: Вот так. Последнее краткое объявление. Если вам нравится общение в нашем чате, то всегда можете перейти и продолжить это общение в наш телеграм-чатик. Добро пожаловать. Ссылка сейчас появится, собственно, в чате данной трансляции. Ну и мы, естественно, попросим Дениса присоединиться и ответить, может быть, на некоторые вопросы, которые мы не успеем сегодня задать, если будет такая возможность. А сейчас мы продолжаем. Говорим спасибо, да. Ирине. Да, спасибо.
2: Последнее объявление.
1: Да, да. Давай, давай.
2: Я забыл
1: давай.
2: Еще сказать, что у нас теперь, давай. Что теперь у нас еще можно футболки купить.
1: Огонь.
2: Вот. То есть, ну, раньше это тоже было можно, да. Но теперь вы можете отдельно просто купить на сайте у нас, сайте форума, футболку и в фирменной футболке смотреть форум. То есть как раз, если вы будете смотреть онлайн-трансляцию, она к вам приедет, вы ее надеваете, садитесь перед компьютером, полный эффект, так сказать, погружения.
1: Вот, и вообще футболки будут разные, мне попросили сделать тоже определенный дизайн, будут футболки от лаборатории ночных видео, вдруг вам интересно, поставьте плюсик, кстати говоря, в чате, я буду знать, что да, вам это нужно, и ускорить этот процесс. Так, ну и да, продолжим. Ирина пишет спасибо и донатит. Спасибо, Ирина, вам огромное за поддержку. И следующий вопрос от Сергея А. К вопросу о камнях в почках. Продукты с большим количеством кальция, например, творог и одновременный прием витамина D в таблетках – это зло?
0: Это зависит от вашего витамина D. Проконсультируйтесь со своим врачом. Значит, что я могу сказать, что точно доказано? Доказано это, если вы потребляете щавелевую кислоту. Вот там, да. То есть, если вы потребляете кальций и параллельно потребляете какую-нибудь в каком-то виде щавелевую кислоту. Например, злоупотребляете внезапно томатами. Но только я боюсь, что я сейчас у вас томатофобию вызову. Вот не надо, не надо так. Но вот, если у вас нарушение метаболизма кальция, если вы потребляете много щавелевой кислоты, если параллельно вы употребляете много кальция, то да, можно себе индуцировать камни. Есть такие статьи. Вот. А по поводу витамина D и одновременно большого количества кальция, это зависит от вашего метаболизма. Поэтому давайте лучше к вашему врачу. Сори, я химик.
1: Спасибо. Так, и скажем спасибо Ивану Квасову, который также с донатом к нам пришел. Почему в США так много непропорционально полных людей? Свободу производителей тут в США намного больше. В этом ли дело или просто в пищевых привычках?
0: Ну, знаете, есть такая книжка, забыл кто автор, называется «Сапиенс». Вот там на этот вопрос отвечают, что у нас вот как раз пищевые привычки, что мы должны есть много. По возможности надо, если выйдем еду, съесть ее, съесть, съесть, съесть. А в Штатах просто у всех есть возможность.
2: Харари его зовут.
0: О, спасибо, да-да-да-да. Вот я, наверное, все равно не запомню, но, в общем, там вот про это очень много интересного написано. Я, наверное, даже посоветую эту книжку, она прикольная. Ну вот, значит, и да, в пищевых привычках. Первое. Второе, в достаточно высоком, я бы не скажу уровне жизни, достаточно высокой доступности продуктов питания относительно среднего уровня дохода, вот, достаточно доступности калорийных продуктов. Вот, и если вы посмотрите статистику, я задавался этим вопросом лет 5 или 6 назад, мне просто было интересно, и я выяснил, что там пирамида такая, там обратная зависимость, то есть чем больше у людей доход, тем меньше они склонны к полноте. Поэтому тут возможно, что это уже некий контроль привычек, это, возможно, доступность не такой сладкой еды, может быть, они фруктов больше едят, вот. Большая, может быть, подвижность, может быть, они ходят в фитнес-залы, то есть там много можно теоретизировать, но вот как бы статистика говорит о том, что в Штатах всем доступна еда, но едят ее много и полнеют в основном самые бедные, вот так, это интересно.
1: Спасибо большое. На этой очень интересной ноте я предлагаю заканчивать. Больше 2 часов мы находимся в прямом эфире. И спасибо тем, кто снова заметил появившиеся часы. Благодарю, естественно, нашего гостя, Денис Байгозин. Напомню, отвечал на ваши вопросы. Обязательно будем еще приглашать. Я думаю, что и на форум мы увидимся, и также в подобных рубриках по скриптуму тоже. Огромное спасибо еще раз за очень интересные ответы на вполне себе интересные вопросы.
0: Вам спасибо. Да, постараюсь еще.
2: Спасибо большое. Вы
0: прикольные.
1: Спасибо огромное. Мы стараемся. Саша, тебе спасибо. Спасибо Гоше, Марише, Ксюше за то, что помогали нам за кадром. Все, прощаемся с вами. До скорых встреч. Пока-пока.
2: До новых встреч.
1: Счастливо.

Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие ребята, ну, здравствуйте, взрослые, коли уж вы тоже с нами. Как всегда, нам с вами предстоит путешествие с натуралистом, мы сегодня все будем натуралистами. Как всегда, этим путешествием, как это часто бывает в последнее время, вот руководят два Александра, вот Александр Трунтаев будет руководить нашим эфиром, и я, Александр Хабургаев, журналист-натуралист, здесь вот перед камерой своего компьютера. Ну, говорить мы сегодня будем о крысах, как и предполагалось. Значит, давайте-ка сразу и начнем с картинок, Александр, если вы не возражаете. Ну, если я произнесу слово «крыса», наверняка очень многие сразу скажут «ай!» и будут внимательно смотреть под ноги, прислушиваясь к каждому шороху. Ну, вполне себе такой симпатичный зверек. Вот видите, идет крыска. Крыска-мама несет во рту своего крысеныша. Розовенький такой, голенький еще. Тоже вполне себе симпатичный. Но, тем не менее, крысы внушают людям совершенно мистический страх. И на это есть причины. Об этом мы с вами поговорим чуть позже. Я не знаю другого такого животного, с кем бы было связано столько различных предубеждений, столько суеверий, да? Вот многие люди панически боятся крыс, причем этот страх, панический страх перед крысами, он прошит на генном уровне. Вот. Хотя, ну, присмотритесь, ну, что тут страшного? Хороший, милый, симпатичный зверек. Но даже если крыса очень захочет вас там укусить, это помните, как у Шекспира, да? «Ромео, друг мой, я умираю, и хотя моя рана не так глубока, как колодец, и не так широка, как церковные двери, но и этого достаточно для бедного Горацио. Оказывается, и крыса может зацарапать человека до смерти». Так вот, друзья мои, крыса, конечно, до смерти человека не зацарапает. Какая-нибудь кошечка, которой вы совершенно не боитесь и проходите мимо, может вам гораздо больше неприятностей принести. Но крыс все боятся. Ну вот давайте следующую картиночку посмотрим. Лучше всех нам известна крыса, серая крыса, которую еще называют пасюк. Вот она, видите, шерстка такая мокренькая. Они, крысы, вот изначально, особенно вот эти крысы-пасюки, их родина тропическая Юго-Восточная Азия, они всегда очень любят селиться около воды. Они прекрасно плавают, они могут несколько суток, трое суток совершенно спокойно проводят в воде. Представляете, трое суток в воде. То есть это можно переплыть очень широкую речку. Плавают превосходно. Не только плавают, они ныряют. Они умеют охотиться за рыбой под водой. Да? То есть они что-то там еще видят и ощущают своими вибрисами, видимо. Они могут выкапывать придонных моллюсков из ила, да? Они могут себе добывать пищу как угодно и где угодно. Это удивительно пластичный вид, удивительные совершенно существа, умные, сообразительные. Об их уме и интеллекте мы с вами тоже поговорим чуть позже. Значит, давайте-ка вот сразу разложим крысу по полочкам. Помните, мы с вами говорили, что такое систематика, что такое таксоны. Да? Таксоны – это каждая полочка называется таксон в этой лестнице систематической. Ну, значит, если мы сразу начинаем с типа хордовых, да, соответственно, класс млекопитающих. У крысы 12 сосочков, и она молоком кормит своих детенышей. Об этом мы тоже с вами чуть позже поговорим. Дальше отряд грызунов. И где-то вот разные семейства. Семейство мышиные, да, или мышевидные. А вот рода уже... Рода уже разные. Вот это род Ратус, туда входит Ратус норвегикус, крысы серые, Ратус ратус, крысы черные, еще ну, десятка-полтора, наверное, точно, если не два. Ну, есть и другие рода, представители которых мы тоже называем крысы. То есть, по сути дела, крысами мы очень часто называем крупных грызунов мышевидного типа. Знаете, как эти любят хозяйственники, говорят, мышевидные грызуны. Борьба с мышевидными грызунами. А мышевидные грызуны – это у нас все. Это у нас уже и полевки, и мышки, и мышовки, и крысы.

Все-все-все. Вот, так, поехали дальше с крысами разбираться. Крысы бывают разные, бывают очень большие, гигантские. Вот, кстати, чаще всего почему-то представление о крысах именно такое. Это злобные существа, которые ненавидят людей. Их очень часто народы наделяют всякой такой мистической силой. Но здесь еще сыграла роль. Мы поговорим об этом отдельно, то, что у крысам всегда приписывают предчувствие, да? И даже во время войны мне рассказывали пожилые люди, которые пережили Великую Отечественную войну, что иногда смотрели, из какого дома не ушли крысы, прятались в этом доме во время бомбежек и считали, что в этот дом бомба никогда не попадет. Вот. Но на самом деле, конечно, это все очень сильно преувеличено. Я сомневаюсь, что у крыс есть дар предвидения. Я сомневаюсь, что они способны заглянуть в будущее, но они действительно на многое способны. Они способны, помимо того, что трое суток находиться в воде, они способны достаточно быстро бегать, развивают скорость где-то 10 километров в час, это вполне прилично. Они могут за сутки преодолеть достаточно большие пространства, 10-15 километров за сутки для такого малыша, это тоже достаточно прилично. Они неутомимы, они прыгают на высоту 1,5 метра. Представляете, вот представьте себе, что крыса была бы с вас размером, это она бы прыгала бы там, я не знаю, на 5-й этаж в доме бы запрыгивала, разбежавшись хорошенько, да? Вот, она действительно на очень многое способна. Вот очень часто приводят такие цифры. Крысы же ведь очень быстро размножаются. Где-то в возрасте 1-2 месяцев крыса уже готова к спариванию, достигает половой зрелости. Она приносит несколько выводков за год. В каждом выводке до 20 детенышей. При этом беременность у нее длится 2-3 недели, ну там по-разному, у разных видов, да, и взрослые люди очень любят проводить такие расчеты, за сколько времени одна крыса, если крысят никто не будет уничтожать, покроет шевелящимся ковром всю сушу земного шара. Даже серьезные математики этим занимались, развлекались, делали математические расчеты, просчеты. Ну, действительно, ребят, возникает такая геометрическая прогрессия. Вот. Но эти взрослые не принимали во внимание сразу несколько факторов. Ну, во-первых, да, теоретически, да, крысы достигают половой зрелости где-то в месяц, полтора, в два, там тоже по-разному, в зависимости от вида. Но это не значит, что они сразу стремительно начинают заниматься размножением. У них есть другие интересы в этой жизни. И, как правило, размножаться начинает крыса молодая, где-то уже ближе к году. Это первый момент. Кстати, живут они недолго, 2-3 года максимум, ну, в неволе, ну, где-то отмечены, по-моему, случаи около 4 лет. Ну, якобы в книге рекордов Гиннесса там какая-то крыса, которая то ли 5, то ли 6 лет прожила, я сейчас уже не помню. Но это, ну, во-первых, это не очень достоверные факты. Вот. А во-вторых, ну, вот любой крысятник, человек, ну, извините, что я так вот любителей заводчиков декоративных грызунов называю, вот любой заводчик декоративных грызунов вам скажет, что, как правило, они больше 3 лет не живут, это, если только очень повезет. Вот видите, это совершенно. Да, это помните, ребят, как называются животные, которые живут рядом с человеком, которые живут в наших городах, селах, в наших домах? Помните? Синантропные виды. Вот крысы – это типичный пример синантропных животных, которые привязаны к человеку, которые около человека кормятся и которым человек создает очень комфортные условия для их существования. Значит, второй фактор, да? Второй фактор – это первый мы уже говорили, да? То, что крысы в один месяц от роду не размножаются, как правило, гораздо позже. А второй фактор – это то, что молодая крыса, которая только приступила к размножению, она приносит мало крысят. 2, 3, 4, 5.
А вот это уже 15-20, как правило, это уже взрослая крыса, второй год жизни, уже такая матерая взрослая крыса. Поэтому вот эти вот погрешности в подобные расчеты тоже надо заносить. Ну, а кроме того, конечно же, крысы, это большинство крыс, особенно вот те, о которых мы сегодня будем говорить, как серая крыса, пасюк, это фоновый вид, так называемый фоновый вид, и это пищевая основа для колоссального количества животных. Не только для кошек, да, для хищных птиц. Колоссальное количество животных существует и кормится благодаря мышевидным грызунам, о которых мы уже с вами говорили, и в том числе крысы. Это и рептилии, это и птицы, это и хищные млекопитающие, очень-очень-очень-очень многие. При этом крысы для нас, людей, очень опасны, потому что крысы распространяют различные заболевания, в том числе антропозооносные. Дети мои, что такое антропозооносные заболевания? Мы это с вами проходили. Вот он, крысиный народ за решеткой, видите? Свободу крысам! Но это декоративные крыски, о них мы отдельно поговорим. О декоративных крысах, очень милых, очень симпатичных, очень няшных. Антропозооносные заболевания – это заболевания, которые в одинаковой мере опасны как для людей, так и для животных. Или которые разносят животные и которыми очень тяжело болеют люди. Да, вот, кстати, пример – это потрясший планету вирус, его же разносят животные, да, болеют люди. Болеют очень тяжело, как мы с вами знаем. Ну, среди них такие, как лептоспироз, да, что там еще, несколько видов лихорадок, тулеремия, псевдотуберкулез. Ну, в общем, с десяток наберется. И, конечно, самое главное, ребята, это что? Что разносили крысы? Что выкашивало население планеты? Помните? Это чума. О чуме мы с вами тоже будем говорить отдельно. И о роли крыс в этих пандемиях чумы. Что такое пандемия, вы уже знаете. Жизнь вам уже преподнесла первый урок, и чем эпидемия отличается от пандемии, уже, наверное, знает каждый ребенок. Да? Пандемия – это огромная эпидемия. Это такая, это эпидемище всем эпидемиям. Эпидемия. Вот она и называется пандемия. Да, потому что переносят, конечно, не только крысы, а переносят еще паразиты, которые живут на крысах. Это и блохи всевозможные, это и гамазовые клещи и так далее, так далее. В общем, о чем мы будем говорить, коснемся этой темы отдельно. Теперь, ребята, следующая история. Значит, считается... Британские ученые доказали, да, как говорится. Считается, что в среднем на каждого жителя планеты приходится где-то две крысы. Но это в среднем на каждого жителя планеты. А в условиях города, в городских условиях, на каждого городского жителя приходится 10 крыс. Ребята, вы представляете, вот Москва, сколько там, 15 миллионов, да, в Москве? Значит, 15 миллионов умножаем на 10. Мы прибавляем нолик, да? 150 миллионов крыс в Москве как минимум. А вот такая вот история. Специалисты в области сельского хозяйства уверяют, что крысы на нашей планете уничтожают порядка 20% всех наших урожаев. Причем это до сбора, до момента, когда мы его собрали. Мало того, они уничтожают урожаи, которые хранятся. А дальше как сивка-бурка, помните в сказке, что не съела, то копытами потоптала. Потому что крысы, они не только уничтожают, но они и портят продукты. Да? Если крыса отгрызла какой-то кусок, то, конечно же, этот продукт испорчен, он дальше уже никуда не пойдет, в переработку тем более. Мало того, крысиный помет, он тоже бывает заразный. И, в общем, считается, что ежегодно на нашей планете из-за крыс уничтожается... От 30 до 35 миллионов тонн продуктов питания. Ребят, вдумайтесь в эту цифру. 30-35 миллионов тонн, не килограммов. Тонна, это же тысячи килограммов, да? То есть этой еды хватило бы для того, чтобы прокормить порядка 100 миллионов человек. Ну, насколько 140 миллионов в России живет, да? Вы представляете, это почти две трети России... Жителей России можно было прокормить теми продуктами, которые уничтожают крысы на всем земном шаре.
То есть крыса – это действительно не только няшный симпатичный зверек, это опасный зверь, это далеко не полезный зверь, это зверь, который для нас представляет определенную угрозу и определенную опасность. И это мы со счетов не скидываем, да? Потому что при всей нашей любви к животным мы все-таки тоже должны выживать на этой планете. Кроме того, считается, ну, я могу продолжить эту печальную статистику. Вот, например, все птицеводы в один голос говорят, что крысы съедают порядка 1/5 части кормов, которые засыпают птичкам, курам, там, уткам, индейкам и так далее, так далее. Что они, конечно, нещадно уничтожают яйца, о чем мы с вами тоже говорим, и режут цыплят маленьких, потому что крыса, хотя и относится к грызунам, но, тем не менее, 80% ее рациона, ребят, это пища животного происхождения. Ну, и опять же, сейчас говорю в среднем вот о крысе серой, Rattus norvegicus, и о черной крысе. Вот 80% ее рациона – это не зернышки. Это мясо, это колбаса, это яйца, это чьи-то птенцы и так далее, так далее, так далее. Вплоть до каннибализма. А вот это вот черная крыса. Ну, верните назад, Александр, если можно, нам предыдущую. Покажите фотографию. Вот, это Rattus norvegicus. Крыса норвежская, так можно перевести. Почему норвегикус? Мы же с вами уже говорили о том, что родина этого животного – это Юго-Восточная Азия. Вот там вот, где тепло, где тропики, где тропические джунгли. Вместе с кораблями эти крысы попали в Европу и расселились везде. Даже в Антарктиде они уже есть. Мне полярники говорили, что все, можно поставить галочку, в Антарктиде тоже живут крысы на наших полярных станциях. Наших, я имею в виду, не российских, а человеческих. Дело в том, что первую крысу, которую описывал Карл Линней, помните, кто такой Карл Линней, ребята? Это отец систематики. Мы с вами о нем не раз говорили. Это шведский ученый, великий шведский ученый. Собственно говоря, до Карла Линнея уже такие попытки систематизировать животный и растительный мир уже были. Вот. Но заслуга Карла Линнея заключается в том, что он ввел систему в научный оборот. То есть он систему таксонов, он ее создал, он ее ввел. И самое главное, что ей стали пользоваться. И он начал описывать животных и растений, раздавая им имена. Да, имя и фамилию. Родовые, видовые, вот мы с вами все проходили. Так вот, Rattus norvegicus, потому что крыса, которую ему принесли, чтобы он ее описывал, мертвая, была с корабля. Карл Линней тогда еще не знал, кто такие крысы. Я его спросил, откуда корабль пришел. Ему сказали, из Норвегии. Ага. И тут Карл Линней со всей логикой ему присущей предположил, что раз корабль пришел из Норвегии, значит, в Норвегии эти крысы и водятся. И назвал ее Rattus norvegicus. Вот так оно и повелось. А вот вторая крыса, покажите нам следующую картиночку, это черная крыса. Ее так и назвали, корабельная крыса. Потому что черные крысы чаще попадали на корабли, особенно первое время, но серые тоже попадали и тоже расселялись. Черная крыса, она немножко поменьше, чем Rattus norvegicus. Rattus ее название. И, в общем-то, эти два вида, которые захлестнули, в общем-то, весь мир, которые покорили весь мир, они стали делить территорию следующим образом. То есть, если черная крыса, у нее горизонтальная ниша экологическая, она прекрасно лазает по деревьям, прямо как белка. Она очень быстрая, она стремительная. Вот Rattus, черная крыса, она взяла на себя вертикальную нишу. То есть, это деревья, это чердаки, это отвесные стены. А серая крыса взяла на себя горизонтальную крысу, горизонтальную нишу. То есть, это уже подвалы, это уже всякие коммуникации, подполы там и так далее, так далее. Первые этажи. Давайте посмотрим следующую картиночку. Ну и давайте тогда, раз уж такое дело, мы с вами пробежимся по всем остальным крысам. Ну, не по всем, конечно, их слишком много. Я вот подобрал для вас несколько разных крыс, видов. Для того просто, чтобы у вас было какое-то понятие. Потому что говорить мы сегодня, конечно, ребята, будем в основном о серой крысе, о пасюке и о черной крысе. Вот эта вот бульдоговая крыса, которую вы сейчас видите, это крыса, исчезнувшая с лица земли. Все, этой крысы уже больше не существует. Раньше она жила в Австралии, Rattus nativatus, вот так ее название.
Причем, вот обратите внимание, ребят, что в Австралии какие у нас живут млекопитающие хором все? Сумчатые, правда? Правда. А почему в Австралии живут сумчатые? А потому что, когда была эра, вот это Ярослав Попов вам лучше расскажет, когда была эра сумчатых млекопитающих, в это время Австралия отъехала от общего материка в стороночку, там уже победили млекопитающие на других материках и частях света, а здесь Австралия превратилась в такой заповедник для сумчатых. И практически там не сумчатых млекопитающих очень-очень мало, единицы. И вот как раз среди этих единиц несколько видов крыс, причем ратус. Но их не путайте, здесь еще вот в чем дело, ребят. Дело в том, что очень многих, как я уже говорил, животных просто мышевидного типа крупных, их называют крыса. А на самом деле они не крысы. Ну, как вот водяная крыса, да, вот слышали, вот подходите к прудику, а там чуть-чуть-чуть поплыла. О, водяная крыса поплыла. Она действительно такая вот размером с крыску. Но это не крыса, это водяная полевка. Вот. Есть даже негрызуны, которых тоже называют крысами. И вот в Австралии есть несколько сумчатых животных, таких крысоподобных, да, крысоморфных, которых тоже называют там всякими кенгуровыми крысами там, и так далее, хотя на самом деле они сумчатые. Так вот, помимо сумчатых, в Австралии есть несколько представителей вот как раз ратусов, настоящих крыс. В том числе вот это вот, я не знаю, почему она бульдоговая называется, видимо, у нее была бульдожья хватка. Видимо, человек, который ее описывал, она ему вцепилась куда-нибудь и не отпускала свою бульдожью хватку. Это вымерший эндемик. Он жил на островах, на прилегающих к Австралии. И вот как-то так получилось, что в 1903 году в Австралии начали очень активно добывать фосфаты для удобрения, да, в том числе. Стали делать шахты. И вот эти вот горняки, которые добывали фосфаты, которые приезжали рабочие, они привезли с собой, завезли черных крыс, ратус-ратус. А черные крысы завезли с собой всевозможные заболевания, в том числе завезли трепаносом, возбудителей. Да? И благодаря вот этим трепаносомам вспыхнули эпизоотии. Ребят, вот у людей называется эпидемия, как сейчас вот эпидемия COVID-19, да? А эпидемия у животных называется эпизоотия, зоо, да? Вот. И в результате этой эпизоотии все вот эти вот бульдоговые крысы-то и вымерли. Их больше не стало. Ну, давайте посмотрим следующую картиночку. Следующая картиночка это у нас кто будет? Вот. Это еще одна австралийская крыса. И тоже ратус, кстати. Это крыса болотная. Австралийская болотная крыса. Она небольшая. Она где-то от 12 до 20 сантиметров с хвостиком. То есть она такая, да, больше как крупная мышка. Юг-юго-восток Австралии и Тасмания. Ну, вот она в основном как раз... Она-то как раз в основном вегетарианец, но так иногда насекомцев всяких... Если подвернутся какие-то насекомые, конечно, она их подгрызет. И в отличие от нашей крысы, которые всех пугают, особенно детей, она плодится не так стремительно. Обычно один... Приплод в год у нее всего лишь бывает. Но, тем не менее, пока она еще жива, хотя не очень частое животное. Следующую давайте посмотрим. Вот. Это у нас тушканчиковая мышь, или ее называют тушканчиковая мышь Маклиара. Джон Маклиар, это был капитан флота, британского флота и ее величества. Тоже вымерший вид. И тоже из Австралии. Вот такая вот прискорбная история. Он, вот именно этот вид, это эндемик острова Рождества, который около австралийского континента. Он вел такой наземный и древесный образ жизни, то есть как черная крыса, вот именно этот вид прекрасно лазал по деревьям. Вот, кстати, ребят, обратите внимание на хвостик этой крыски. Да? Вот фенотип ее, видите, середина хвоста и кончик белый, да? Обратите внимание, потому что это нам с вами потом будет попадаться и у других видов крыс. Вот это вот такая отличительная особенность.
Почему, это уже другой вопрос. Мы с вами поразмышляем на эту тему. Но вот пока я просто обратил на это ваше внимание. Так вот, дальше история абсолютно такая же, как с бульдоговой крысой. Опять на этом острове нашли фосфаты. Опять приплыл корабль. Вот, смотрите, в 1886 году эту крысу открыли. Назвали в честь капитана, который привел первое научно-исследовательское судно на остров Рождества. Это было в Рождество, поэтому его так и назвали — остров Рождества. Там нашли фосфаты. Вот, решили, что больше нам изучать пока нечего. Тут же привезли рабочих. С рабочими попали черные крысы. И та же самая печальная история. С черными крысами попали трипаносомы. Вспыхнула эпизоотия. И все тушканчиковые мыши имени Маклеара, Джона Маклеара, исчезли. К прискорбии потомков капитана Джона, которые могли бы гордиться тем, что их фамилия увековечена в систематике. Ну, давайте следующую посмотрим крыску. Следующая, да, вот она. Это у нас белозубая крыса Бауэра. Это уже другой род. Это не ратус, это род берлимис. Это у нас крыса, которая водится в Юго-Восточной Азии. То есть это Южный Китай, Индонезия, Индия, Лаос, Камбоджа и так далее, и так далее. Ну, к счастью, вид достаточно многочисленный, кое-где, да, то есть такая симпатичная крыса тоже держится около воды, во влажных тропических лесах, и пока ей вроде ничего не угрожает. Ну, вот следующую давайте посмотрим. Следующая, да, вот она, это желтохвостая крыса. Желтохвостая крыса – это ратус. Опять же, это родственница нашей серой крысы пасюка и черной крысы. Сулавеси, Индонезия. И вот у этой крыски, посмотрите, видите, опять половина хвоста белая. И, опять, и к тому же еще опушенная слегка. То есть у нее не голый такой крысиный хвост с чешуйками. А верхняя часть – голый крысиный хвост с чешуйками. А дальше, видите, вот опять полхвоста белая. Как будто бы она в молоко окунула хвост. Есть такая байка, ребят, мне в деревнях рассказывали, прям вот, сама бачила, сам видел, якобы крысы пьют молоко, да, из бутылки. Ой, мне раз 10 в разных деревнях это все рассказывали, эту байку, что якобы она залезает куда-то наверх, на полочку, потом, значит, она опускает в бутылку свой хвост, обмакивает его в молоке, а потом его достает оттуда и облизывает. А молоко у нас в деревне такое жирное, ну, прям как сливки, как сметана. И поэтому много налипает на хвосте. Ну, на самом деле, не исключено, что где-то так и происходило на самом деле. Но никто еще пока это дело не, такую процедуру не увековечил и в Ютьюбе не выложил. Если кто-то найдет, пожалуйста, мне. Хотя, может быть, кто-то дрессировал крысу, какую-нибудь декоративную, и они прекрасно дрессируются. Об этом мы тоже с вами чуть позже поговорим. Вот, значит, давайте следующую посмотрим крыску после желтохвоста. Это у нас кто? Вот, это у нас мягкошерстная крыса. Канданта, по-моему, она называется. Это вот, к сожалению, вымирающая крыса. Она водится на одном едином плато в Индии. Около Пуне есть такой город, населенный пункт. Я не знаю, где это, ребят, в Индии там не был. Но я знаю, что в литературе она проходит как вымирающий вид, численность которого стремительно сокращается. Ну вот, следующее еще посмотрим. Вот следующее будет очень интересная крыса. Вот, видите, это шерстистая крыса Босави. А вот это вот род крысы как раз. Открыта она совсем недавно. Вот, братцы мои, ну, казалось бы, да, все мы уже открыли на нашей земле. Все мы на нашей планете излазали, изъездили, излетали, оплавали. В каждый уголочек заглянули, а вот ничего подобного. И каждый год мы открываем все новые виды флоры и фауны. Причем у фауны мы открываем совсем не каких-то там микроскопических клещей, вот, а вполне себе крупных животных. Вот эта вот крыса Босави, она была открыта совсем недавно, в 2009 году, в джунглях Папуа-Новой Гвинеи. Съемочная бригада BBC снимала фильм о вулканах, я сейчас не помню, как он назывался, что-то там «Последний кратер там потухшего вулкана» или что-то такое. И вот как раз в кратере этого потухшего вулкана они обнаружили вот эту
гигантскую крысу, она действительно гигантская, огромная, видите, какая она, почти метр от кончика хвоста до кончика носа. Обнаружил и описал ее зоолог Кристофер Хелджин, по-моему, его звали. Ну вот следующую картинку покажите. Это, по-моему, он. Вот он и есть. И что самое удивительное, 1,5 килограмма. Представляете, вот такая крысюшка. И как очень многие животные, таких вот мест, где не ступала нога человека, эта крыса совершенно не боялась человека. Видите, вот она как ручная, не проявляла агрессии. Вот, то есть антропофобия, ребята, что такое антропофобия? Помните, вот боязнь человека. Антропофобия у этих животных не развивалась и не было такой нужды. Людей там просто-напросто не было. Ну и вот еще одна гигантская крыса, следующая. Это крысы Гамбии их называют. Вот, видите, ребята, ничего. Кстати, крыс очень много где едят. В Юго-Восточной Азии их едят. За милую душу готовят, очень любят, говорят, нежнейшее мясо. А в лихолетие крыс, конечно же, ели, когда начинался голод. Безусловно, крыс ели. Едят их в Африке. Вот видишь, мальчик из деревни, мама приготовит много доброй еды. Видите, в правой ручке у него крыски, а в левой там вот и куры какие-то, там вот еще чьи-то ножки какого-то зверька. В общем, напохотились ребята. Ну, следующее покажите нам. Не будем на мертвых крыс смотреть, нам живые интереснее. Вот она. Очень хорошо дрессируется. Это гамбийская хомяковая крыса, знаменитая. Почему знаменитая? Ну, во-первых, у нее очень широкий ареал. Она водится к югу от Сахары. Ребят, ну, представляете себе, Африка, да? Вот она, Африка, да? Вот он, пустынный пояс Сахары. А под Сахарой идет пояс тропических лесов африканских. И вот в этом поясе она как раз от Сенегала до Анголы, вот эта большая огромная крыса живет. Очень тоже умная, очень смышленная, очень забавная, очень большая. До 1 метра тоже вот где-то. Ну, покажите нам следующую картинку, их тут будет много. Их называют крысы Гамби. Так сокращенно. И вот, ребят, то, о чем я говорил. Видите, тоже хвостик белый. Половина хвоста тоже белая. Вот по фенотипу они совпадают с многими другими видами крыс. О чем это говорит? То ли это говорит о том, что это конвергентное сходство, то ли это говорит о том, что у них какой-то общий предок, то ли это говорит о том, что это вот для чего-то нужно, да, вот как сигнальная окраска, может быть, махнуть кончиком хвоста, или, может быть, обмануть хищником, махнуть его в эту сторону, а побежать в другую. Я не знаю, ребят, здесь надо уже разбираться. Если вам интересно, разберитесь, и я уверен, что, закопавшись в литературу, а не в интернет, ребята, надо серьезные книжки читать. В интернете много и хорошего, и плохого. Вот, вы эту загадку природы обязательно разгадаете. Кстати, их сейчас очень любят держать дома, как домашних любимцев. У нас в Москве можно купить. Я знаю, их и содержат, и разводят у нас в Москве. И они безумно популярны в Америке. Там их, кстати, очень-очень много продают в зоомагазинах. И во Флориде, ну, во Флориде, кто как говорит, да, был такой случай, когда они вырвались на свободу, сбежали. Ну, там фактически тропики уже, да, такие субтропики близко. Ну, в общем-то, Флорида – это уже тропики, можно сказать, да. Поэтому там им тепло, хорошо, жарко и хорошо, и прекрасно. И вот там они стали инвазионным видом. Ребята, что такое инвазионный вид, мы с вами помним, да. Гримаса интродукции, у нас с вами была беседа. Инвазионный вид – это вид, который опасен тем, что он в новых условиях, не контролируется его численность, он начинает быстро размножаться и начинает вытеснять местные аборигенные виды. Вот это произошло в Америке с крыской Гамби. Ну, а еще вот покажите следующую картиночку. Там, да? Вот, видите, это дяденька военный. Дело в том, что я вам как-то рассказывал животные на войне. Помните, у нас с вами была такая беседа, и мы с вами говорили про крыс-саперов. Вот крысы-саперы – это как раз хомяковые гамбийские крысы. А почему именно их стали использовать? Ну,
Я недавно, кстати, читал статью на эту тему. И в этой статье говорилось, что крысу сапера подготовить гораздо легче и дешевле. Потому что на подготовку каждой крысы сапера уходит около 2000 долларов, а вот на собаку 5-6. Ребята, я не знаю, можно, конечно, и за 2000 долларов подготовить крысу сапера, но мне почему-то кажется, что это можно сделать значительно дешевле. Ладно, не будем сейчас углубляться в эту тему. В армии очень любят, когда все выходит дороже. Крупные чины очень любят, когда можно списать на это очень много денег. Давайте следующую картиночку посмотрим. Но самое главное в другом. Дело в том, что мины, особенно противопехотные мины, вот видите, парень военный, который еще в специальном костюме защитном, если вдруг сработает мина и взорвется. Вот это мины, которые крыса обезвредила. Собака достаточно тяжелая. И взрыватель срабатывает, да, чуткий сторожочек. А вот крыска, она легкая. Она пробежится по минному полю, и ни одна мина не взорвется. У них прекрасный нюх. Нюх у них лучше, чем у собак. Они на пищевой мотивации дрессируются. Они обожают бананы. Молодец, нашла, на тебе кусочек банана. Давайте следующую посмотрим картиночку. И вот этих крыс, подготовленных к саперному мастерству, их называют «hero ratos». То есть крысы-герои, да, наверное, так можно перевести. Кстати, они ищут не только мины, и их еще и стали использовать широко в медицине. Они диагностируют туберкулез. Дело в том, что, ребята, очень многие болезни, они пахнут, в прямом смысле слова. То есть вот у болезни есть свой определенный запах. Вот сейчас такое направление в медицине развивается, собаки иногда диагностируют онкологию, рак. Да? А вот крыски Гамби, они почти безошибочно диагностируют туберкулез. Но вернемся к крысам-саперам. Вот это военная крыса, сапер. Покажите нам следующую картиночку, Александр. Вот, вот он, видите, с медалью на шее. Когда у нас с вами была беседа «Животные на войне», мы с вами говорили о медали Марии Бикин, помните? Это женщина, англичанка, которая учредила эту медаль. Эту медаль награждали и лошади, и голубки, и собаки, кто только не получал. И вот крыска. Совсем недавно это было. Это было пару месяцев тому назад, в 2020 году, по-моему, в сентябре или в октябре, я сейчас не помню, по-моему, в сентябре. В сентябре 2020 года крыска по имени Магва получила медаль. Вот она у нее на шее. За свои саперные подвиги. Разминировала она 39 мин и, по-моему, 28 или 29 невзорвавшихся фугасов и других боеприпасов. Это было в Камбодже. Ребят, Камбоджа – это самая заминированная страна в мире. Мне приходилось бывать в этой стране неоднократно. И я вам хочу сказать, ребят, что в лесных деревушках очень часто можно встретить людей без ног, без одной ноги или без двух ног. Потому что там очень много мин, там до сих пор люди взрываются, и там как раз вот эта вот крыска, и, ну, это отдельная печальная история, откуда они там появились и так далее. Вот. Это, я думаю, архе историки вам расскажут, если вам это интересно. Давайте посмотрим следующую картиночку. Вот. Вот это вот крыска Гамби. Видите, очень хорошо, что здесь есть финёк. Финёк – это такая пустынная лисичка. Помните, у нас с вами была беседа «Великие пустыни», и там мы про финьков с вами говорили. И финёчек, финёчек, почему у тебя такие большие ушки? Об этом мы тоже говорили. Не только для того, чтобы тебя хорошо слышать, а еще для того, чтобы система охлаждения работала в организме. Помните, вспомнили, да? Молодцы. Вот финёк, он меньше, чем крыска. Видите? Чем гамбийская хомяковая крыска. Ну, давайте дальше едем. Едем дальше. Дальше у нас что? Вот дальше как раз злые ужасные крысы, которых рисует вот такое вот воображение. Ну, теперь давайте вот поговорим о победоносном шествии крыс по земному шару. Итак, крысы появились в наших краях, конечно же, с кораблями. То есть сначала крысы, вот историческая их родина, скажем так, это Юго-Восточная Азия.
И потом из Юго-Восточной Азии серые и черные крысы стали распространяться особенно. Ребят, понимаете, какая штука? Ведь даже в древние-древние, предревние времена, когда люди только-только начинали ходить на плавсредствах, торговые пути были такие, что они покрывали вообще гигантские расстояния. Вот представьте, какая-нибудь там Месопотамия, да, где она? Тигр и Евфрат. Вот там рядышком уже Индия, а здесь рядышком, что у нас, уже там Африка. Но вот там получали олово, знаете откуда? Из Британских островов. Потому что олово нужно было для производства меди, да? То есть для производства бронзы, сплав меди и олова. Ну, конечно же, с Британских островов корабли не ходили, как эти Кати Сарк, да, на парусах. А торговали вот так вот. Этот народ с этим, этот потом этот же продукт передавал туда, этот туда, этот туда и туда, и пошло, понимаете? Поэтому самые неожиданные артефакты у археологов попадаются. Вдруг какая-нибудь древняя китайская монета может всплыть, там, я не знаю, в античных раскопках Древней Греции. Как? А вот так же, потихонечку, потихонечку, потихонечку. И, конечно, так же потихонечку перебегали крысы. С одного плавсредства на другой. Вот давайте посмотрим следующую картиночку. Они же великолепно лазают. Они абсолютно бесстрашны. Вот видите, черные крысы полезли, полезли, полезли осваивать новую. Вот уму непостижимо, откуда у них. Дело в том, что у них еще потрясающий исследовательский инстинкт. И вот эта вот тяга к размножению. Тяга к перемене мест. Да? Муза дальних странствий их обуревает. То есть они все время ищут какие-то новые места для проживания. Это да, но далеко не всем животным. Не у всех животных такой инстинкт заложен, а у крыс он есть. Вот они такие заядлые путешественники оказались. Покажите следующую картиночку. И поэтому, если стоит... Мы позже поговорим с вами о численности, о росте численности, о саморегуляции численности. Вот она, видите, бежит по канату. И здесь ей очень здорово помогает хвост. Ребята, хвост у крыс, особенно вот и у пасюка, и у черной крысы, он такой же длины, как и туловище. И хвост ей нужен, вот знаете, как канатоходец в цирке идет по канату, у него в руках шест. Вот это балансир. Мало того, она хвостом может даже, это пятая рука иногда для крысы. Она может его крючком согнуть и где-то за что-то зацепиться, придержаться, да, подстраховаться. Это очень важно. Если крысе отрубить хвост, то жить ей будет невозможно. Скорее всего, она погибнет. Вот. И поэтому они так бегают по канатам, прямо как вот по ровной земле. Следующее, покажите нам картиночку, Александр. Но моряки не лыком шиты. Моряки, конечно, тоже умные, не такие умные, как крысы, но кое-что придумать могут. И придумали моряки вот что. Покажите нам следующую картиночку. Вот придумали вот такие заграждения для крыс, чтобы крысы по канатам не забегали на корабли. Но следующую картиночку покажите, там такая карикатурная будет картиночка. Вот он, видите, как мышь раздосадованная. Но вот мой близкий друг, который служил на флоте, он рассказывал, что как-то на ночной вахте он наблюдал такую картину, как крысы смогли преодолеть это препятствие. То есть вот представьте себе, что вот этот вот круг, да, вот он, а это конец канат. Так вот, одна крыса повисла здесь. По ней спустилась другая крыса, которая держалась за нее, потом третья крыса, четвертая. Получилась такая гирлянда из живых крыс. Потом эта гирлянда стала раскачиваться, хвостом зацепилась вот там, с той стороны этого кольца. И дальше, как по живому мостику, по этим крысам они обогнули это препятствие и забрались на корабль. Помните, как обезьянки в «Докторе Айболите» взяли за руки, за ноги и для «Доктора Айболита» сделали живой мост? Вот точно так же. Ну, я знаю Николая Александровича очень давно. Он сейчас занимает очень высокую должность и человек, не склонный к вранью. Я ему, в общем-то, доверяю. Скорее всего, дядя Коля не обманул. Давайте следующую картиночку посмотрим. А еще круг этот крутится, поэтому вот... Видите, это крысы с тонущего корабля прыгают. Вот это то, о чем мы с вами говорили. У моряков есть такое предубеждение, что крысы бегут с тонущего корабля, это все. Значит, корабль обречен. Кстати, ребят, крысы, вот Петр Первый, когда создавал российский флот, то он своим указом учредил так называемые крысиные отпуска.
То есть, если какой-то матрос принесет 100 хвостов крысиных в знак своей доблести, что он убил 100 крыс и принес эту связочку хвостов, то он получает отпуск домой на 10 суток. И я не знаю, как сейчас, но когда я служил в армии, это был 1978-1980 год, то вот в это время крысиные отпуска еще действовали в советском флоте. И я спрашивал флотских ребят, я говорю: ребят, а кто-нибудь... Те смеялись и говорю: ну ты попробуй, набей 100 крыс на корабле. Вот. Конечно, это нереально. Вот. Ну, если только, я не знаю, может быть, кому-то пришла идея, из дома прислали связочку 100 крысиных хвостов и подбросили. Вот не знаю, ребят. Но вот всех, кого я спрашивал, флотских, кто служил во флоте, никто ни разу не припомнил такого прецедента, чтобы советский моряк набил 100 хвостов и пошел в отпуск крысиных. Следующее, покажите нам картиночку. Следующую нам картиночку покажите. И дальше мы с вами... Вот. Но с кораблями, к сожалению, распространялись не только крысы, но и паразиты, которые на этих крысах жили. И в том числе распространялись еще и болезни, да? А вот это вот мы сейчас видим Видичи де Пести. Это чумной доктор. Помните? На крысу надели маску чумного доктора. Чумы было три пандемии чумы. Это первая пандемия чумы была самая мощная, самая известная. Это так называемая Юстинианова чума. Это 6 век нашей эры. Юстиниан был византийский император. Она прокатилась по всей Европе и туда в Азию. Унесла миллионы жизней. Ну вот где-то по скромным подсчетам, сейчас не буду врать, но по-моему, больше половины населения было уничтожено этой чумой. Ну, дело в том, что в то время еще люди не знали, как можно защититься. Они не знали карантинных мер. Они не очень хорошо представляли себе природу этой болезни, да, кто ее переносчики. Потому что вообще-то чума еще в Ветхом Завете фигурирует, если вы помните, филистимляне, да, которые разбили войско иудейское и забрали себе ковчег Завета, а Господь Бог на них обиделся и наслал на них чуму и мор. Так что еще в Ветхом Завете чума фигурирует. Значит, были эпидемии чумы, которые были известны людям в те времена, в те очень далекие времена. А Юстинианова чума – это уже наш век, это 6 век нашей эры, но тем не менее вот противокарантинные меры еще тогда не работали. Мало того, с гигиеной было отвратительно, да? Потому что чуму, что такое чума? Бывает бубонная чума и бывает легочная чума, их две формы чумы. И разносят чуму бактерии, это бактериальная инфекция. А бактерии эти живут в клеще, живут в членистоногих, в блохах. То есть блохи живут на крысах, потом блохи переползают на людей, начинают кусать людей, переносят возбудителей чумы, и начинается вот эта вот страшная эпидемия. Значит, ребят, здесь есть такая история. Дело в том, что на крыс, конечно, очень грешили, что касается чумы, но я знаю, что проводились исследования, и я знаю, что просчитывались такие математические модели. Там, значит, в общем, смысл этих исследований сводился к тому, что роль крыс в распространении чумы достаточно сильно преувеличена. Хотя, конечно, она есть, безусловно. Вот, потому что сама вот эта вот бактерия Yersinia pestis, да, которая является возбудителем, она, конечно, может передаваться и без крысиного участия. Да? То есть те же самые блохи, они могут, например, попадать не только от крысы, а и от других грызунов, и от мышей, и даже от верблюдов. То есть такие случаи известны. И вот просчитывались следующие схемы, да. Как правило, родом чума приходила из степных регионов, где водились суслики, где водились сурки. И вот рассматривали несколько таких вариантов, их просчитывали.
значит, первоначальный резервуар, да, затем крысы, которым они передавались, крысы идут в город от крыс паразитам и от паразитов людям. Потом убирали крыс, просчитывали, и, в общем, получалось практически то же самое. То есть роль крыс, как выходило, достаточно сильно преувеличена. Вот. То есть первые люди, кровь, паразиты, люди, крысы, кровавые паразиты, вторая схема, просчитывая люди, кровавые паразиты, просто без крыс. И третье, значит, это люди, еще просчитывали, они, вспомнил, это люди, которые воздушно-капельным путем передавали друг другу чуму. Вот, потому что когда чума вспыхивала, то люди, конечно, тоже ею заражались и тоже заражали других людей. Вот, и от человека к человеку чума, безусловно, тоже переходила. Вот, поэтому здесь, конечно, нельзя все это валить только на одних крыс. К тому же где-то около 55 видов блох, которые могут жить и на людях, и на крысах. Вот, и разносить эту чуму. Так что очень много разных факторов, и, конечно, все их надо учитывать. Следующая чума у нас была, это так называемая черная смерть. Это 14 век, но тогда она не называлась черной смертью, это потом ее хроники уже называли черной смертью. Это вот как раз та самая чума, помните, Декамерон Боккаччо, которая оставила глубокий след и в искусстве, и в средневековой литературе. Это уже не средние века, это уже позже, да, немножечко. Вот. Черная чума выкосила 25% населения Европы. Четверть населения Европы. Это очень много, ребят. Это действительно очень много. Хотя в это время уже были вот эти чумные доктора. Что такое чумной доктор? У него был защитный костюм. И вот эта вот маска с таким вот клювом, для чего она нужна была? В этой маске там были мира, смирно, разные травы, бактерицидные свойства, которые обладали. Мало того, иногда там были вот эти сухие травы, которые поджигали, и они там тлели. И вот этот вот дым, он тоже для дезинфекции использовался. Да? Ну и был защитный костюм, еще длинный такой балахон, который постоянно стирался, мылся. То есть в то время, уже вот во время вот этой второй великой пандемии, уже было понятно, что крысы чуму тоже переносят, что это источник заразы. Ну, саму-то бактерию уже потом только нашли. Это уже конец 19 века был, да? Гораздо позже. Тогда об этом речи. Левенгук еще микроскоп не изобрел, это произойдет только в 17 веке. И вот эти вот чумные доктора, ведичи де пести, они действительно научились каким-то образом, ну, не лечить, конечно, чуму, но какие-то санитарные меры приводить, они, им разрешалось скрывать больных, умерших, изучать. Нострадамус этим занимался. Помните, ребят, великий прорицатель, предсказатель будущего, алхимик Мишель Нострадамус, он отважно работал таким чумным доктором во время эпидемии чумы. И, конечно, такие чумные доктора получали очень хорошие гонорары. Они получали во много раз больше, чем обычные врачи, там в 10-20 раз. И я читал такой хроники в Барселоне. Это было дело, вот как раз вспышка чумы была, и барселонцы пригласили двух чумных докторов для того, чтобы они помогли городу. Те запросили какие-то безумные деньги, им пообещали выплатить эти деньги, а этих двух докторов, которые шли пешком или на лошадях ехали, я не знаю, их по дороге захватили разбойники и стали требовать выкуп. И вот барселонцам пришлось скидываться, и очень большие деньги платили за выкуп этих докторов. Ну, в это же время, ребят, вот давайте дальше посмотрим. В это же время, кстати, становятся очень популярными кошки, потому что когда люди поняли, что чуму распространяют крысы. Вообще крысы – это нехорошо. Люди это сразу поняли. Это и урожай. А представляете, какой Европа средневековая? Это же голод. Да? Это же не хватало продуктов на всех. И, конечно, дорожили каждым зернышком своего урожая. И в это время стали очень популярны кошки. Сначала пытались цвет использовать как хищников против мышевидных грызунов. Вот это святая Гертруда Невельская. Ее изображают часто с крысками, а чаще еще ее изображают с кошками. Вот следующую покажите картиночку. Да? Святая Гертруда, она считается покровительницей кошек. Хотя, вот я не знаю, вот я смотрел всякие ее жития,
про кошек там ничего нет, чтобы она их разводила. Она была, да, действительно настоятельницей монастыря. Может быть, в монастыре кошки и жили, кто ж его знает. Вот. Но вот как-то так повелось, что святая Гертруда с кошками, она как-то, вот ей молились, чтобы чума отошла, и, говорят, помогла. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот. Это крыски, видите, они взялись за руки и водят хороводы. Вот тут интересная такая штука, ребят. Дело в том, что когда схлынула вот эта вторая пандемия, черная смерть, то стали происходить загадочные и непостижимые. Это все в хрониках есть, это как раз не байки. Люди стали сходить с ума. И люди стали подвергаться таким неудержимым пляскам. То есть они хватались за руки, водили их к хороводы, приплясывали, и целые города выстраивались в эти хороводы. И плясали до изнеможения, просто падали в изнеможение. То есть это был такой вид коллективного умопомешательства. Вот он как раз сразу после пандемии чумной возник. А потом в 15 веке он как-то сам по себе растворился и ушел. И есть масса гипотез по этому поводу, и одна из них, вот если вы слышали такое имя Чижевский, да, это замечательный наш российский ученый, и вот у Чижевского у него есть книжка, она называется «Земля в объятиях Солнца». Почитайте, книжка действительно очень интересная. Он собирал все эти факты коллективных помешательств, когда вдруг люди начинали там кричать петухом, неудержимые пляски начинались, охота на ведьм, кстати, с этим же тоже у него связано. Он считал, что это все связано с проявлением солнечной активности. То есть он высчитал такой вот график, когда это все совпадало, но это одна из гипотез. Если вам это интересно, найдите книжку. Чижевский – это настоящий ученый, это все-таки не шарлатан, это признанный ученый. Люстры Чижевского наверняка видели, да? Он занимался ионизацией воздуха, ионизацией воды. То есть это действительно был такой талантливый, интересный ученый. А дальше давайте посмотрим следующие картиночки. Вот, видите, здесь мы видим с вами что? Молодой человек, который играет на музыкальном инструменте, и его завороженно слушают крысы. Отсюда один шаг до следующей легенды, городская легенда это называется, да, которую вы, несомненно, знаете. И до сказки, которую вы тоже знаете. Сказку вспомнили? А я вспомнил, когда я был маленький, мне моя бабушка рассказывала. Бабушка у меня была очень старенькая, и она очень любила музыку. Она училась у Гнесиных, у сестер. И она была на концерте молодого еще тогда Прокофьева, Сергея Прокофьева, когда он был совсем молодой человек. Он давал концерт, играл на рояле. И в это время, пока он играл, бабушка рассказывает, у него рыжая копна волос была, он играл на рояле. И в это время по сцене бежала мышка. И она остановилась посередине, стала столбиком и заслушалась. Все начали сдержанно хихикать. Прокофьев очень смутился. Он не знал, что происходит у него за спиной. Так вот, ребят, дело в том, что у крыс, конечно же, очень хороший слух. У них все не очень хорошо с глазками. Зрение у них не очень хорошее. А слух у них прекрасный. И есть... Я не исключаю тот факт, что некоторые звуки определенной тональности им как-то особенно приятны или способны на них каким-то образом воздействовать. Да? Но мы же с вами знаем, что и звуки на человека воздействуют, и инфразвуки могут, и ультразвуки могут вызывать у человека тревогу. Есть даже звуковое оружие, да, которое в армиях используется. Поэтому вот следующую картиночку давайте посмотрим. Может быть, какие-то люди стали экспериментировать в этом направлении. Что мы сейчас с вами видим? Мы с вами видим флейтиста, который играет на своей флейте. И где это происходит? Ну, конечно, это происходит в древнем немецком городе Хамельн. В городе Гамельне. Кто там? Помните эту историю? Конечно. Там был знаменитый гамельнский крысолов. Ну, легенду нет нужды вам повторять. Покажите следующую картиночку. Вы ее прекрасно знаете, что в Гамельне развелось очень много крыс. Магистрат очень встревожился по этому поводу. И в это время пришел в город человек с дудочкой. Он сказал, я крысолов, я могу избавить город от крыс. И попросил довольно много денег.
А ведь кто такой магистрат? Магистрат – это торгаши, да, это лавочники, да, это ремесленники, торгаши в основном, городской магистрат. Те скажут: да, хорошо, по рукам, давай, помоги. Тот достал дудочку, заиграл, и тут же мыши, крысы отовсюду собрались, и он их увел. Он играл на дудочке, уходил, они пошли за ним, он вывел их из города. Вернулся, сказал: все, давайте мои деньги. А магистрат сказал: какие деньги? Я и денег их не знаю. Деньги были, деньги будут, но сейчас их нет. Подождите немножко. Ну, тогда Крысолов очень обиделся. Достал дудочку, заиграл на ней. И вот следующую картиночку покажите. Из всего города стали выходить дети, как зачарованные. Дети шли на зов этой музыки. Это вот как раз Гамельн, это здание магистрата, где оказались очень жадные и коварные люди, которые так жестоко, очень жадные и коварные люди, которые так жестоко поплатились за свое коварство и жадность.

15 век, Гамель. Дело в том, что мы с вами знаем о крестовых походах. Помните, ребята, что такое крестовые походы? Правильно, это когда рыцари шли на святую землю, теперь это Израиль, Иерусалим, отвоевывать у неверных гроб Господний. Почему вообще крестовые походы начались? Потому что была такая штука, которая называлась примогенитура. Помните сказку про кота в сапогах? Было у мельника три сына. Да? Мельник умер, старший сын получил мельницу. То есть это все имущество. Средний осла, ослика, а младший кота. То есть примогенитура – это когда все доставалось старшему сыну. Замок, родовое поместье и так далее. А ведь у этого барона, у этого маркграфа, у него могло быть несколько сыновей. А все сыновья дворянские в то время, они были рыцарями. А что такое рыцарь, ребят? Рыцаря готовили, как сейчас олимпийского чемпиона. То есть один рыцарь мог разогнать целую толпу разбойников. Это был воин, это был великий воин, это был воин подготовленный, который умел воевать. И когда в Европе появилось огромное количество вот этих рыцарей, их надо было куда-то девать. И вот тогда придумали, а, ребята, пойдемте освобождать гроб Господень, а по дороге будем грабить там. И вот, собственно говоря, исторические крестовые походы – это были грабежи, куда отправили вот эту всю пассионарную рыцарскую массу братьев, обделенных наследством. А среди прочих крестовых походов был так называемый крестовый поход детей. У Курта Вонегута даже роман есть. «Бойня номер 6», по-моему, или «Крестовый поход детей». Прочитайте, очень хороший роман. И ходили такие зазывалы, юноши, которые детей уводили тоже в крестовый поход, туда вот, к гробу Господню. И дети уходили из городов, они шли с песнями, с гимнами. Вот, скорее всего, это легенда о крысолове, это вот отголосок крестового похода детей. Они практически все погибли по дороге. Конечно, из них единицы, может быть, и вернулись назад. Так что очень материалистическое объяснение, которое к мистике, к волшебству никакого отношения не имеет. Покажите нам следующую картиночку. Вот, еще одну следующую картиночку. Это у нас еще один будет крысолов, по-моему, да? Ага, вот он, да. Ну, это... Вот эта картинка, она как мне даже больше нравится, потому что она больше как-то стилизована такая под средневековье. Да? И следующую покажите картиночку. А вот дальше от этой дудочки мы с вами перейдем к другой дудочке. Помните пророчество? Когда вот это Гамель современный, и в городе стоит, конечно же, фигура крысолова, которая играет на дудочке на той самой улице, по которой детишки ушли. Там чуть ли, ребят, там чуть ли даже не списки поименно в этом магистрате хранятся тех детей, которые за ним ушли. Но мы с вами понимаем, да, что прошло очень много лет, и мы с вами понимаем, что такое городская легенда. Следующее, покажите нам картинку, пожалуйста. Вот. Помните, да, когда палочка и 7 дырочек, помните пророчество гнома, да, победит целое войско. Это Нильс. Сказка вам знакомая, помните путешествие Нильса с дикими гусями, когда он заиграл на дудочке, и крысы, зачарованные звуками вот этой дудочки, пошли. А помните, куда он их вел, ребят? Следующее покажите нам картиночку. Конечно, а дальше он... По одной версии сел в лодку, по другую залез на спину, в нашем мультике было, к своему другу гусю. И эти крысы друг за дружкой пошли и утонули в холодной речке. А вот это как раз враки, потому что мы с вами знаем, что крысы прекрасно плавают. Великолепно плавают, 3 суток в воде держатся. А мне мой товарищ Александр Давидович Лепкович, он замдиректора по науке Ростовского государственного заповедника. Очень серьезный ученый, биолог, зоолог. И вот мне Лепкович рассказывал, что у них в Ростовской области есть незамерзающие протоки на речках. И вот там одна протока такая его любимая, там мостик. И с этого мостика очень часто люди приходят кормить уток. Там утки, лысухи собираются, бросают им хлебушек. И, говорит, вместе с утками плавают крысы, огромное количество крыс. И эти крысы, они тоже выходят в ледяной воде зимой, ребят. И они хватают этот хлебушек быстрее, так проворно, что ни одна утка не может с ними в проворности состязаться.
Поэтому, конечно же, крысы прекрасно плавают даже в холодной воде, и, конечно же, таким образом не избавить их.

не избавился. Но это же сказка, ребят, мы же понимаем, мы же не маленькие. Мы-то уже все-таки большие с вами дети. А вот следующая картиночка. А это вот уже такие развлечения. В 19 веке в Англии было очень популярным развлечением. Вот делали такой пит, яму. Да? Ну, обычно там 2,5 на 2,5 метра эта яма была. Туда запускали, ну, допустим, 100 крыс и собаку. Питбультерьера или другого какого-нибудь терьера. И дальше джентльмены, а видите, здесь не простолюдины, здесь джентльмены, делали ставки. Вот покажите следующую картину. За сколько времени он передушит, этот бобик передушит всех крыс? Специально тренировали собак, крысоловов, да, чтобы они быстро, то есть учили этих собак быстро разделываться с крышей, с крысой, переключать агрессию быстрее на другую, да. Вот, мало того, ребят, было два способа. Первый способ – это сколько, за какое время делали ставки, да, за какое время эта собака уничтожит всех крыс в пите. Там, я считаю, что она справится за 15 минут, а я считаю, что за 20 делали ставки, а потом уже тотализатор играл, кто ближе был к правде, тому больше доставалось денег. А второй способ был, ставили песочные часы, вот там, допустим, на 10 минут, и сколько крыс за это время за отведенное собака передушит. Мало того, был специальный судья, который потом каждую крыску клал и специальной палочкой стучал ей по хвостику. Если крыска дергалась, то она не засчитывалась. Видите, вот это мы с вами считаем только, что самые цивилизованные народы, самые гуманные, на самом деле ничего не бывало. И самые цивилизованные народы бывают очень жестокими, вероломными, к сожалению, да. То есть цивилизация и технический прогресс не всегда сопутствуют гуманизации общества. Вот это, ребята, к сожалению, есть. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот. Следующее это у нас тоже будет. Кстати, к этим боям мы с вами еще вернемся. А вот здесь, видите, здесь задача усложнилась. Он, дамы там сидят, видите? Даже прекрасные дамы наблюдают. И феи, даже им это не противно. Здесь, видите, крысы находятся под колпаками, и собаке надо угадать, под каким колпаком крыса, и, значит, соответственно, ее найти и придушить. Вот как она справится с задачей. Ну, вот затейники они такие, разные они условия всякие придумывали, и такие вот крысиные бои были очень-очень популярными. Терьеров тогда всяких было много, их притравливали на все живое, на все, что только можно, и на быков, и на лошадей, и на медведей, и на людей. В общем, ладно. Как-нибудь мы с вами поговорим о собаках, об историях породы, и вот тогда мы их еще не раз с вами вспомним. Давайте следующее покажем. Кстати, хорошая мысль. Я лет 10 поработал в журнале «Друг» для любителей собак. Главным редактором тогда был Иван Игоревич Затевахин, мой старый товарищ и друг. Мы вот с Иваном Игоревичем его, этот журнал, долгое время издавали вместе. Я был членом редколлегии. Так, следующий. Вот это еще один миф крысиный. Кто из вас не слышал про крысобоя? Кстати, насчет крысолова, ребят, я вам очень советую. Был такой замечательный русский писатель Александр Грин. Помните «Алые паруса», да, «Бегущая по волнам»? Так вот, у Александра Грина, запишите, потом найдете в интернете, был потрясающий рассказ, называется «Крысолов». Наверное, это один из лучших рассказов Грина. Такой мистический рассказ, но очень похож по стилю на Лавкрафта, ну, на Эдгара По немножко. Почитайте, стоит. Наверное, это один из лучших, такой романтический рассказ, но с очень таким густым мистическим флером. И как раз крысы там главные действующие лица. Так вот, есть такая байка, кочующая легенда, что можно сделать крысу крысобоя. Для этого надо взять бочку, посадить туда 20 крыс и ждать, когда крысы очень склонны к каннибализму, как мы с вами знаем. И сначала сожрут самых слабых, потом те, которые посильнее, будут жрать тех, которые послабее. И кончится это тем, что останутся две самые сильные крысы, они будут долго-долго биться между собой, потом самая
мощная крыса, самая отважная крыса, сожрет своего противника, и вот тогда получится настоящий крысобой. И вот этот вот суперкрыс, он, пристрастившись к мясу своих сородичей, он уже не будет смотреть на другую пищу. И вот такого крысобоя можно выпустить на корабль или запустить в подвал, и он сожрет и перекусает там всех остальных крыс. Значит, ребят, что я могу сказать по этому поводу? Вот в Википедии, кстати, очень хорошо по этому поводу сказано, что теоретически, да, теоретически, такое явление нельзя отрицать, да? Но подтверждений этому нет. Перевожу на русский язык. То, что в конце концов останется одна крыса, это однозначно. То есть, если эти крыс не кормить, а мы с вами уже знаем, что крыса может 3-4 дня без еды просидеть, а дальше она умрет. Ну, она не хочет умирать от голода. Поэтому, конечно, они начнут есть друг друга. И, конечно же, скорее всего, останется одна крыса. Но не факт, что это одна крыса, если выпустить ее на свободу, начнет жрать других. Она будет питаться тем, что Бог пошлет. Да? Что едят все, а крысы едят все абсолютно. У нас в армии, я служил в истребительном бомбардировочном полку, механиком по самолету и двигателю, так вот у нас крысы жрали обмотку кабелей и командный пункт однажды обесточили. То есть прогрызли, провода перегрызли, представляете? Что там вкусного в этой пластиковой обмотке? А вот, однако же, сожрали. Давайте следующую. Вот с этой байкой мы с вами тоже разобрались. Ребята, если какие-то вопросы есть, вы их запомните. Вы можете прямо сейчас прямо набирать их. Да? Вот. Прямо сейчас можете их написать уже, а то забудете же ведь. Вот. А я постараюсь в конце ответить на все ваши вопросы. Это «Щелкунчик», еще одна сказка. И помните вы, ребята, содержание этой сказки, да, Гофмана. «Крысиный король», «Семиголовый», по-моему, 7 у него голов было, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да. Вот. И «Отважный щелкунчик». Значит, ребят, здесь тоже некоторое преувеличение. Во-первых, целые полчища крыс за крысиным королем бы не устремились. Потому что крысы, как правило, живут достаточно небольшими сообществами. Ну, 15, ну, 20 хвостов, ну, 30, да, гораздо реже, да. Да, у них жесткая иерархия, об этом мы поговорим чуть позже. Да, у них есть альфа-самец, доминант, такой супердоминант. Об этом мы тоже чуть позже с вами поговорим. Но это не крысиный король и не крысиный президент, который командует армией полчищем крыс. Нет, ребята, это Гофман, конечно, придумал. Вот. И давайте следующую картиночку посмотрим с крысиным королем. Но если вы откроете некоторые, скажем так, околонаучные книжки, ну, например, Альфреда Брэма, помните «Жизнь животных», то там вы прочитаете о крысиных королях, которые, кстати, почему-то чаще всего описываются у черных крыс, ратус-ратус. Вот. Покажите нам следующую картиночку. По Брэму, и не только по Брэму, крысиный король – это, как Альфред Брэм предполагает, значит, он там описывает прямо вот в таком-то году, там западные Вестфалии, у Мельника там такого-то Ганса Припхерта, значит, при вскрытии пола старой мельницы был обнаружен клубок крыс, черных крыс, там из 8 или 9, у которых хвосты срослись, сцепились друг с другом, а вот следующие, и вот такие вот клубки крыс, у которых срослись и сцепились друг к другу хвосты, они очень часто попадаются в кунсткамерах, да, вот это собрание диковинок таких, заспиртованные, там, в формалине, высушенные, как мумии. Покажите нам следующую, да, картиночку. И вот Альфред Брэм предположил в 19 веке, ну, ребят, я вам сразу хочу сказать, что Альфред Брэм, конечно же, очень здорово устарел в наши времена. Люди с пёсими головами у него там по страницам, конечно, не ходят, но очень много информации, которая из области баек, из области предубеждений и очень как бы современная наука ушла далеко вперед со времен конца 19 века, когда Брэм писал свои книги. Нет, он, конечно, классик, и мы с удовольствием листаем его книжки, вот, но очень многое устарело. Брэм даже предположил, что, наверное, это была какая-то эпизоотия, эпидемия, да, в результате которой крысы болели, и у них какие-то клейкие выделения на хвостах
появлялись, и они сцеплялись в такой вот общий клубок, и тогда остальные крысы, как считал Брэм, почему-то этих крыс подкармливали. Ну, им было их жалко, вот у них такой альтруизм, да, эти же крыски бедные, больные, они сцепились хвостами, они не могут добывать себе пищу, и их кормили. И отсюда вот пошли вот эти вот легенды о крысином короле, у которого много-много голов и так далее, и так далее. А вот следующую картиночку нам покажите, пожалуйста. Но наука современная, которая располагает такими средствами, как рентген и так далее, вот вы видите рентгеновский снимок этих хвостов, наука все-таки говорит о том, что это фейки, что это фальсификации, что эти хвосты связывали, сплетали, что в природе такого не происходит. И происходить не могло по одной простой причине. Потому что в крысином сообществе действительно очень жесткая, очень строгая иерархия, но никто бы никогда этих больных бы крыс подкармливать бы не стал. Ребят, вот значит теперь, что касается иерархии, да? Здесь такая вот история. Значит, есть какие виды иерархии бывают вообще в сообществе животных? Вот есть, например, деспотия. Вот кто-то вздрогнул. Ой, деспот, да, это вот обозвать такой ведь обидеться. На самом деле, ребят, слово деспот, это сейчас такая отрицательная коннотация, да, негативная. А вообще деспот это ничего страшного. Деспот это владыка. Деспот это был высший придворный титул, который официально был введен в Византии, по-моему, в XII веке. Да? То есть деспот, титул деспота мог получить, там, я не знаю, брат императора или его племянник. Да? То есть это был официальный титул, который даже женщинам давался. Слышу вопрос, да? Как женщина-деспот назывался? Деспотина или деспотиса? Вот. И что такое деспотия? Да? Деспотия в этологическом понимании, да? Этология. Помните, дети мои, что такое этология? Правильно, это наука о поведении животных. Так вот, деспотия – это когда есть альфа-самец, такой супер-доминант, и все остальные перед ним вот на цирлах, на задних лапках, и все беспрекословно его слушаются. Не дай бог, что-то там укушу, покусаю и все. Это деспотия. Вторая форма – это линейная иерархия, так называемая. То есть, вот альфа-самец, потом идет бета, там и так далее, и так далее. Ну, давайте так назовем. Животное А – доминант, потом идет субдоминант – Б. Он подчиняется только вот этому А. Потом идет С. С подчиняется только Б. Потом А, Б, С и так далее вниз. Да? То есть четкая-четкая такая вот линеечка. Да? Ну вот как представьте себе армию, где всех воинских званий только по одному. Один полковник, один подполковник, один майор, один капитан. Вот капитан подчиняется подполковнику и майору. А вот старший лейтенант подчиняется капитану, но не подчиняется там лейтенанту и младшему лейтенанту. Вот это линейная иерархия. Ну и есть, конечно, нелинейная иерархия, это как в случае крыс, когда она очень-очень сложная. Вот, там есть, конечно же, доминант, альфа-самец, там есть субдоминанты, есть самые низкоранговые крысы, вот, которых вообще никто в грош не ставит. Там есть каждая крыса, конечно, она старается сделать себе карьеру. И здесь, ребят, еще один очень важный момент. Дело в том, что вот этот вот ген доминантности, как выяснили ученые, он передается по наследству. Об этом мы с вами поговорим чуть позже, когда дойдем до очень интересных экспериментов с крысами. Давайте следующее. Вот, сейчас, перед яйцом. Ребят, наверное, я все-таки это расскажу, потому что это очень интересная история. Дело в том, что Александр Квашнин, доктор биологических наук, серьезный ученый очень, он рассказывал такую историю. Вот, понимаете, мы очень часто отслеживали такое вот необычное явление. Ну, допустим, какой-то объект. Ну, какой-то склад или там завод какой-нибудь, да, заброшенный, на котором было несколько популяций, несколько крысиных семей. Да? Крысы, кстати, часто договариваются, метят свою территорию. Что такое запах? Да? У крысы потрясающий запах, потрясающее обоняние. Намного тоньше даже, чем у собаки. То есть вот капелька мочи для крысы – это целая анкета.
То есть, понюхав вот этот вот след от мочи, крыса уже четко знает, что, ага, это крыса, это самец, она даже знает его иерархию, да, то есть его социальный статус. Вот, а она знает, ну, точно так же, как ваша собачка. Ребят, собака есть у вас? Есть. Вы когда гуляете, собака чьи-то писи нюхает на улице, да? Вот она подошла к меточке, понюхала и сказала, ага, это оставила самка, карликовый пудель, у нее расстройство желудка, ее вчера кормили кроликом, ей не здоровится, а вообще она пребывала в хорошем расположении духа. Вот это все собака, целая газета, которую она читает, понюхав чей-то след мочи. У крыс это еще мощнее. То есть у них запаховые следы, запаховые метки играют огромную роль в их жизни. Так вот, Александр Квашнин рассказывал, что вдруг какой-то вот из этих объектов покидают крысы. Покидают крысы. И самое интересное другое, то что другие популяции, другие крысиные семьи, они обходят его стороной. То есть они постоянно же мигрируют в поисках новых территорий, да? Но они не идут на этот объект, они его обходят стороной. Как? Почему? И вот Александр Квашнин выдвигает такую гипотезу, что, видимо, крысы каким-то образом кодируют эту информацию и передают ее следующему поколению. Даже эксперименты сейчас на эту тему проводятся очень интересные, мы как-нибудь поговорим на эту тему отдельно. То есть речь идет о каких-то каналах передачи информации, которые мы пока еще не очень хорошо изучили. Вот, скажем так, аккуратно и деликатно, чтобы у меня зонтики сейчас не полетели. Ребят, это не мистика. Мы же просто с вами еще всех загадок природы не открыли. Вот в чем дело. А здесь еще есть что открывать. Очень много есть. Кстати, вот что касается иерархии крысиной, крысиный король такой, альфа-самец, он же ведь, у него есть любимые жены среди самок. Но самое интересное другое. Больше всего потомства оставляет не он, а субдоминанты, потому что ему некогда. Он должен управлять, он должен биться за свое положение. А вот субдоминанты, они как раз под шумок плодятся гораздо обильнее. Теперь, значит, смотрите, ребят, еще одна байка, которую очень часто рассказывают про крыс. Это про то, как крысы воруют яйца. И вот вам тоже расскажут, да я сам видел, как она одна крыса берет это яйцо, ложится на насест, а другая крыса ее по этой балке тащит. Это вам вот зуб будут давать и клясться и божиться, что сами видели. Я вам по секрету расскажу, ребята, знаете, это откуда все пошло? Вот то, что вы сейчас видите, братцы мои дорогие, это иллюстрация басни Ля Фонтена, которая называется «Яйцо, две мыши и лиса». А басня такая, что две мышки нашли яйцо. А в это время замаячила лиса на горизонте. Вон она, видите, там слева между деревьев. И мышки сразу поняли, что это яйцо надо быстро-быстро уволочь к себе в норку. А как? И тогда они придумали. Одна мышка легла на спину, другая... На самом деле, ребят, здесь еще такая штука. Не в пользу Ле Фонтена. Вы видели лыжи охотничьи, которые вот подбивают мехом? Мех же он в одну сторону. А когда против шерсти, это только тормозит. Поэтому в эту сторону ее было бы тяжело за хвост тащить. Тогда скорее бы ее надо было за ушки тащить, чтобы все-таки по шерсти. И тогда бы это было как на салазках. Следующее, покажите нам картинку. Так что, ребята, вот с яйцом это тоже байка. Если вам кто-то расскажет, вы рассмеетесь и скажите, ты сам этому веришь, да? И объясните, почему это не могло быть. Вот. Вот как раз такая вот история. А, ребятки, кто помнит про белого грифа, стервятника. Помните, мы с вами говорили про хищных птиц? Как он со страусиными яйцами поступает? Помните? Молодцы, кто смотрел, сразу вспомнили. Он берет в клюв камень и начинает как молотком долбить яйцо. Ну, видимо, крысы поступают каким-то таким же образом, потому что яйца они таскают, разбивают и едят за милую душу. Следующий. Ух ты, ребята, мы с вами 1,5 часа говорим. Я опять не успею вам на вопросы ответить, а у нас такие интересные эксперименты, о котором я должен вам рассказать. Ну все, пошли на эксперименты. Пошли на эксперименты. Дальше, следующую картиночку нам покажите. Конечно, с крысами очень-очень много разных экспериментов проводили. Они у нас летали в космос. Вот вы сейчас увидите, там будет такая картиночка с космосом, да? Следующий нам покажите. Выводят разные линии крыс, ребят. Вот это крысы в космосе.
Ребят, дело в том, что крыс и мышей можно выводить по разным линиям. И как мы с вами знаем, и мышей, и крыс есть декоративные линии, которые совершенно не агрессивны, у которых подавлена агрессия. Иногда выводят наоборот, вот следующую нам покажите картиночку, иногда выводят суперагрессивных крыс, потому что на них механизмы агрессии, вот эти триггеры, все это изучают. Их тоже отбирают. Отбирают так, надевают такую толстую перчатку, тыкают ей в крысу и смотрят, цепляется она в эту перчатку или убегает. Если вцепляется, да, пойдет. И вот дальше из этих еще более агрессивных выводят. Это вот можно вывести разные линии. То есть вот как собак выводят породы, да, с определенными рабочими качествами, точно так же ученые разводят разные линии крыс. Покажите нам следующий, там 62 будет суперкрыса. Такая, эх, всем крысам крыса. Видите, это вот дальше, вот еще промотайте, Александр. Там будет такой суперкрыс у нас. Вот. Еще дальше, еще дальше, еще дальше, еще дальше. Это вот все крысиные эксперименты. Ну, они, кстати, не только с лабораторными крысами. Ребят, вообще почему-то оказалось, вот ученые в один голос говорят, что дикие крысы оказались умнее лабораторных, домашних, искусственно выведенных. Ну, это понятно. Потому что крысы, как мы с вами уже говорили, очень пластичный вид. И вот как раз то, что они стали такими коллективными животными, это же ведь процесс, эволюционный процесс адаптации именно к определенной нише экологической. Вместе им легче выживать, да? Вместе легче отбиваться от врагов. Если вас много, то меньше вероятности, что именно тебя сожрут или кто-то. Ну, есть, конечно, свои недостатки. Покажите нам следующее. Вот давайте мы сейчас уйдем на картиночку после 60, вот он, видите, суперкрыса. А вот следующее будет 63. Это Дидье Дезор. Дидье Дезор, следующая картинка, покажите нам. Вот он. Это был знаменитый эксперимент Дидье Дезора. Дело в том, что это вот французский ученый Нанси, университет Нанси, он изучал плавательные способности крыс. И делал им всякие вот такие вот тесты, чтобы они могли доставать лакомства. И среди них был такой очень любопытный тест. Вот покажите нам следующую картиночку. То есть здесь вот крысы в садке. Дальше был такой подводный туннель. Следующую картиночку. Следующую. Вот, видите? А вот там дальше, там такая кормушечка и галеты. И вот здесь слева, видите, шесть крыс поместили в клетку, откуда был только один выход. Добыть пищу отправлялись далеко не все крысы. Чтобы добраться до кормушки с пищей, нужно было переплыть бассейн. Причем его даже не так надо было переплыть, а под водой. То есть эта трубка была такая, что там нырять приходилось под воду. Здесь не совсем правильная картиночка. Вот. И вдруг выяснилась следующая история. Не всем крысам хотелось лезть в воду. Произошла такая потасовочка. Определилось несколько крыс, которые стали плавать туда, доставать галету, приносить эту галету сюда, потому что там ее съесть невозможно. Там же она не может и плавать, и есть, правда? Значит, надо выбраться на сушу. И вот тут у этой крысы отбирали галету. То есть в этой, среди этих шести крыс тут же распределялись роли и обнаруживались два эксплуататора, которые заставляли остальных крыс плавать за галетами, за вкусными, приносить их, отбирали и ели. Ну, не все ели, чуть-чуть оставляли тому, кто плавал. Два эксплуатируемых, это те крысы, которые за галетами плавали. Затем, всего шесть было, одна крыса, это вот такой, как вам сказать, независимый пловец, который сам плавал за галеты и никому не отдавал, и бился за каждую добытую. И один был такой козел отпущения, вот, которого вот сразу его забивали, и вот он, если крошки какие-то останутся, он, вот этот вот мальчик для битья, он этими крошками питался. Дидье Дезор был очень удивлен. То есть это вот, ребята, это эксплуатация, это общество эксплуататоров. И тогда Дидье Дезор решил усложнить эксперимент. Он отобрал в результате таких отборов шесть эксплуататоров, то есть шесть доминантов, и посадил их в такие же условия. Ну, теперь, ребята, вот вы такие все крутые здесь, шесть крыс, разбирайтесь, кто из вас поплывет. Драка была жуткая, мощная. Они дрались всю ночь, в кровь дрались, в клочья дрались. И как вы думаете, ребята, чем это кончилось? Правильно, тем же самым. Две крысы, самые сильные, стали эксплуататорами. Две крысы
стали пловцами, которые плавали за галетами. Один был независимый, который никому не отдавал свою галетину, честно заработанную. И один бывший эксплуататор превращался в мальчика для битья. Вот такой вот был удивительный эксперимент. И Дидье Дезор пришел вот тогда к мысли, что в генетическом коде альфа, да, крысы, записано, как бы вот вам сказать, проецирование качеств омеги. Вот, то есть более низкоранговая омега, она же ведь, когда воюет, когда она рискует своей жизнью, она что-то делает, тогда вот, например, она воюет за кусок сыра, который принадлежит альфе, то ей кажется, что она не для своего короля, а она для себя. Она воюет, защищает себя самое, свою семью, своих маленьких крысят и так далее. То есть это вот, ребят, по сути дела, мы увидели модель нашего человеческого общества. Потому что когда один король другому объявляет войну, помните, как в старину было, и когда идут на эти ратные подвиги, им казалось, что они за родину воюют, а на самом деле они воевали за интересы своего короля. Понимаете, вот крысиное общество, оно устроено точно таким же образом, что и доказали эксперименты Дидье Дезора. Вот покажите нам следующую картиночку. Вот там как раз видите распределение ролей. Эксперимент повторили в 20 разных клетках, и он давал те же результаты, то же соотношение, вот что удивительно. Затем в одну клетку поместили 6 эксплуататоров, ну и так далее. Покажите нам следующую картиночку. Да, ребят, я вам забыл сказать самое главное. Дальше Дидье Дезор на этом не остановился. И когда ученые произвели скрытие черепных коробок всех крыс, то они, вот это скрытие показало удивительный факт. Оказывается, самый сильный стресс испытывали, как вы думаете, кто? Конечно, эксплуататоры. То есть вот эти все эксплуатируемые и мальчик для бытия, они испытывали гораздо меньший стресс, чем эксплуататоры. Потому что эксплуататоры, они боялись, что вдруг у них отберут их социальную привилегию, а вдруг будет бунт, а вдруг эти два пловца на меня накинутся и отберут этот, а вдруг я потеряю свое положение. Так же оно, ребята, и в жизни бывает. Чем выше должность, чем богаче человек, тем больше у него проблем, тем больше у него страхов, что у него отнимут его бизнес, что там что-то с ним случится, налоговая там служба, его там еще чего-то там ограбят, посадят, обворуют. Ребят, так устроена жизнь. И у животных все точно так же, как у людей. Ребят, не забывайте, что мы с вами тоже животные. И что законы никто не отменял. Как недавно пошутил мой старый друг Олег Шумаков, говорит, если ты опаздываешь на работу, ты же не прыгаешь с 12 этажа, чтобы быстрее до работы добежать. Ты прекрасно понимаешь, что никто не отменял силу земного притяжения, там разобьешься в лепешку. А почему мы считаем, что законы природы мы можем обмануть? Конечно, мы их не можем обмануть. Потому что законы природы, они сильнее нас. И наша задача их изучать и их учитывать, а не идти им наперекор. Вот такая вот, видите, картиночка по поводу крысиной иерархии. А вот теперь следующее. Очень интересный опыт. Вот. И следующий ученый. Это Брюс Александер. Это уже канадский ученый. Ну вот следующий тоже нам покажите картинку. Это скриншот, по-моему, будет сейчас с телеэкрана, да, где он дает интервью. Он сделал тоже очень интересный эксперимент. Покажите нам следующую. Он создал парк крыс, так называемый. Он, собственно говоря, чем Брюс Александер прославился, он изучал сопутствующие условия, которые вызывают привыкание к наркотикам. Ну, под наркотиками мы сейчас подразумеваем и алкоголь, и наркотики, и табакокурение, и так далее, так далее, так далее. Зависимость, да? То есть механизмы зависимости. И изучал он их на крысах. Каким образом? Значит, он создал так называемый парк крыс. Это была такая площадь 9 квадратных метров. Ну, вот комната 9 метров. Это вот, ребят, вот у меня 9 метров комната была. Я в ней жил с женой весьма уютно несколько лет в родительском доме.
Это большая комната. В этой комнате было где-то от 16 до 20 крыс, которым создали все условия для жизни. То есть у них были игрушки, у них были эти колесики, залезаешь, крутишься в этих колесиках, у них была еда, у них все было, все не хочу, вот ешь не хочу, пей не хочу, играй не хочу. Самки, самцы, все, дружи с кем хочешь. То есть у них было все прекрасно. Не жизнь, а просто вот такой вот сплошной праздник. А другие подопытные крысы держались в очень тесных таких вот клетушках. То есть там каждая крыска сидела в очень тесной клетушке, еды давали очень мало, еще эту еду надо было заслужить, там в каких-то опытах участвовать. Вот. И дальше делали вот что. Перед тем, как их рассадить, значит, 57 дней, и тех, и других поили водой с гидрохлоридом морфина. То есть это такой слабый раствор морфия. Но он вызывал такую легкую эйфорию, безусловно. Просто другой воды не было, они вынуждены были вот 57 дней пить эту водичку. Вот, с морфием, от которого так туманился слегка рассудок. Потом их прекращали поить этой водой и сажали. Вот одних в рай сажали, в этот парк развлечений крысиных, а других сажали в спартанские условия. Тесная, холодная клетка, холодно, голодно, ужасно. И на выбор и тем, и другим предлагали две поилки. В одной поилке была чистая вода, а в другой была вот как раз с гидрохлоридом морфина. Ребята, а дальше как вы думаете, что произошло? Да, оказалось, что те крысы, которые жили в жутких условиях, в тяжелых, да, им хотелось забыться. И они почти все, они употребляли вот эту вот дурманящую водичку. А крысы из парка развлечений, у них все прекрасно, у них все хорошо, у них есть чем заняться, у них есть свое дело, там колесо, которое надо крутить, игрушки. Они практически не пили морфийную воду. Иногда, вот когда в охотку, они подходили к этой трубочке, а так в основном они пили чистую воду. Этот эксперимент проводился в 1990 году. Там, кстати, ну, ребят, вы можете найти, наберите Брюс Александер и, ну, пар крыс, например, наберите. Там под воду с сладкими этими самыми сладостями подкрашивали. Там много было разных очень экспериментов. И как итоговая вот такая книжка вышла его в 1990 году. Книжка называлась «Мирные меры» или «Выход Канады из войны с наркотиками». Это канадский ученый. Книжка любопытная. Я ее пока не видел на русском языке, на английском я не очень хорошо читаю, поэтому я так в свое время полистал, я помню, кое-что меня заинтересовало, ну вот, поищу перевод. Следующую покажите картиночку. Вот, вот, видите, это вот даже здесь у нас. Следующий покажите. Это вот ясно, что крыска, вот эта вот бедная крыска. Кстати, ребят, а вот вы помните «Больше, чем дружба», да, наш разговор? И сейчас мы перейдем к этому дяденьке. Если вы хорошо помните наш разговор «Больше, чем дружба», там был такой эпизод. Я вам рассказывал о том, что есть некоторые бабочки-голубянки, которые, личинки которых, которые откладывают свои яйца в муравейники, а их личинки, то бишь гусеницы, выделяют такие вот выделения с алкалоидами, дурманящие. И муравьи их кормят, держат у себя в муравейнике, а вот рабочие муравьи, которые приходят с своей тяжелой работы, они слизывают эти капельки алкалоидов и в такое впадают до утра в забытие. Рабочий класс гуляет. Вот вам, кстати, подтверждение этого эксперимента, что чем жестче условия жизни, тем больше стремление живого организма забыться от тяжестей. То есть это прямая зависимость. Ну, конечно же, это не выход. И умный человек отличается от любого, даже самого умного животного, тем, что он прекрасно понимает, что при помощи вот этих всех алкалоидов, наркотиков и так далее, он только усугубляет свое положение и приближает мучительную кончину. Вот человек, он знает, чем это кончится. Поэтому если он не отказывается от этих своих привычек, значит, это просто совсем неумный человек. Ну и, наконец, Джон Кэлхун. Это самый громкий, самый известный эксперимент Джона Кэлхуна в истории.
Он широко освещался в печати. Вы наверняка слышали, видите, Джон Б. Келхун, американский этолог, исследователь психологии в связи с проблемами популяционной плотности и ее влияние на поведение. Страшно звучит, на самом деле все очень просто. Значит, его эксперимент назывался «Вселенная-25». Книжки написаны, поэтому, хотя, конечно, люди не очень любят афишировать этот эксперимент, потому что в этом эксперименте, как в зеркале, очень многое отображается из того, что нам, людям, неприятно. Понимаете, вот свои хорошие качества в зеркале приятно видеть, а вот свои нехорошие качества в зеркале видеть многие не хотят. Так вот, в чем заключался этот эксперимент? Покажите нам следующую картиночку. Это сам Джон Келхан называл его «утопия для мышей». Он очень много работал с крысами, но вот этот знаменитый эксперимент «Вселенная-25», он все-таки был с мышами. Хотя с крысами было бы все то же самое. То есть предварительный 25, почему «Вселенная»? Потому что это был 25-й по счету эксперимент в этом же направлении. Значит, в чем он заключался? Ребят, Александр, следующую картиночку нам покажите. Вот следующая. Помните? Это вот, как можно назвать, крысиный ад, да? Это ад, где вот такие свирепые чудовища, которые терзают крыс. Вот он, 2,5 на 2,5 метра, а все смеются вокруг, скалят исковерканные рты. А теперь назад вернитесь к тому, назад, к предыдущему, который мы показывали, где эксперимент Джона. Вот, видите, он этот ад, он прекрасно знал об этом развлечении у англосаксов, да? Он прекрасно знал, что это такое, этот пит 2,5 на 2,5, и он решил его превратить в рай. То есть 2,5 на 2,5 метра. Все есть. 20 градусов температуры комфортнее не бывает. Утром и вечером чистейшая вода, еда, гнездовые камеры. Занимай, не хочу. Причем гнездовые камеры были, по-моему, на 9,5 тысяч мышей. То есть 9,5 тысяч мышей могли там себе домики найти. То есть вот самые райские условия, какие только можно себе представить. И вот в эти самые... Все эти какашки выносятся вовремя, нечистоты выносятся вовремя, еда свежая подкладывается, хищников нет, болезней нет, ничего нет. Рай! И вот в этот рай Джон Келхум запустил 4 пары мышей. Самец-самка, самец-самка, самец-самка, самец-самка. И стал внимательно за ними наблюдать. Произошло это 9 июня 1968 года. И дальше первая фаза А. Ну, естественно, мыши обрадовались, начали плодиться, размножаться, начали есть, пить, гуляй, там все-все, было такое мышиное братство, весело, хорошо, все и замечательно. Потом была фаза Б, когда это слегка приостановилось, и они уже перестали нажираться от пуза, а стали уже есть в меру. Потом была фаза С. А вот фаза С здесь уже стала распределяться, произошло распределение социальных ролей. Да? То есть иерархия, клановость, вот это все стало там проявляться. То есть мышей уже было много к тому времени. Их уже было там несколько сотен. Сначала появились отверженные. То есть это молодые, не очень-то такие робкие мышки, которых все остальные гоняли, шугали. Все остальные, у каждого был свой домик, каждый выбирал себе дом, какой не хочу. А вот этих вот мышек их сгоняли в центр. Вот видите, где звездочка, да, в центре. И вот в этом в центре сидели зашуганные, забитые мышки, отверженные. У них часто на шерстке была кровь, да, потому что их шугали. Дальше после фазы С началась следующая. Значит, почему это происходило, ребят? Почему появились вот эти отверженные? Дело в том, что вот эти матерые взрослые мыши, они не давали подниматься молодежи. В природе эти матерые взрослые мыши, они бы не дожили бы до этого срока. Их бы убрали хищники. Ну, представляете, если бы мыши бы умирали, каждая мышка от старости. На планете только одни мыши жили бы, и давно бы ее сгрызли, да? Вот. А здесь они стали забивать молодежь. И вот эта вот отверженная молодежь, она собиралась в центре вот этого садочка. Затем самцы, как-то вот даже уже другие самцы, они стали какими-то угнетенными.
На них нападали другие самцы, они перестали защищаться сами, переставали защищать своих самок со своим потомством. И в результате, вот уже на следующих стадиях, образовались две очень большие группировки. Одна группировка самцов-одиночек, а другая группировка самок-одиночек. И вот эти самки-одиночки, они держались вместе, они не желали спариваться, они отвергали ухаживание самцов. Мало того, а на следующем, вот на этом этапе стал такой проявляться у мышек тотальный индивидуализм. То есть все, уже не было вот этого вот общей семьи, общего веселья, которое было в начале. И дальше уже на фазе D обозначился перелом. То есть дальше уже мышиная ситуация, мышиная популяция стала сокращаться. И появились, как он их назвал, красивые. Да? Это были самцы, очень ухоженные, которые с утра до вечера вычесывали свою шерстку, которые не интересовались самочками. Они потом стали интересоваться друг другом. То есть самцы вот эти красивые, они стали интересоваться другими самцами. Вот, то есть, ребята, сработали, когда в этом, в этой вселенной численность превзошла критическую массу, то дальше начали работать механизмы регуляции численности в популяции. Именно таким образом. Там стали проявляться различные формы девиантного поведения, взрывы агрессии. То есть мыши начали нападать друг на друга, грызть друг друга. Самки стали пожирать своих детенышей, умерщвлять своих детенышей. Потом окончательно отказались размножаться. То есть мыши просто окончательно. И когда 22, по-моему, июня 1972 года, то есть через 4 года, Келхум остановил эксперимент, потому что осталось всего 109 мышей. Они уже вышли из репродуктивного возраста, они уже не могли размножаться, потому что были старые, и просто, ну, можно было дождаться, когда они все помрут. Но Келхум не стал этого делать. Он доказал, что только в условиях выживания, когда трудные условия, когда какой-то вид должен что-то изобретать, бороться за свое существование, вот тогда возможен прогресс. Да? А когда вот такие вот райские условия, когда все хорошо, то вид начинает потихонечку исчезать, потому что жизнь наша – это борьба и у животных, и у людей. Это блистательно доказал Джон Келхум. Вот покажите нам следующую картиночку. Он сделал вывод такой, что он ввел в оборот такое понятие «двойная смерть». То есть сначала смерть духа, да, вот когда в обществе умирает смерть духа, а затем уже следует физическая смерть, это уже вопрос времени, это уже неизбежность. Ну вот, видите, такие вот райские условия, это было очень много на эту тему всяких карикатур, разных иллюстраций к этим экспериментам. Ну вот, покажите нам еще. У нас с вами осталось буквально несколько слов для того, чтобы поговорить о декоративных грызунах. Господи, я-то думал, что мы быстрее уложимся. А вот видите, опять 2 часа. Заколдованные 2 часа, ребята. Ну, вот как раз вот это сам Келхум, который следит за экспериментом. Вот они, поилки. Очень сложная система. Ребята, это был очень дорогой эксперимент. Очень сложный эксперимент, и, в общем-то, выводы говорят сами за себя. Покажите следующую картиночку. Давайте мы промотаем, Александр. Вот теперь давайте поговорим о декоративных мышках. Как я вам уже говорил, ребята, можно вывести любые линии. То есть можно отбирать крысок по принципу самых злобных, а можно, наоборот, самых добрых, да? Самых ласковых, самых нежных, по фенотипу отбирать, самых лысых, самых шерстистых. Вот таким вот образом, в общем-то, выводятся декоративные породы грызунов. Давайте проскочим вот это на скорости. Значит, ребят, сразу вам такой совет. Если вы решили завестись декоративных крысок, да, имейте в виду, что крысы – это животные общественные, все-таки стайные, да, и в одиночку им жить будет очень тяжело. Поэтому заводите 2 или 3 крысок. И если вы заведете самку и самца, они у вас начнут размножаться с нездешней силой, и они заполонят всю вашу квартиру и весь земной шар.
Это вы уже поняли, да? Поэтому лучше заводить двух самочек или двух самцов. Или трех самцов, или трех самочек. Живут они недолго. Они живут около 3 лет. Да? Покупать лучше всего крысок не в магазинах. Вот меня сейчас забьют зонтиками эти хозяева магазинов. Я объясню почему. Потому что вы можете купить либо матрешку. Знаете, что такое матрешка? Матрешка – это уже беременная самка. Вот так вот купите ее, принесете домой. Она вам как родит 20 крысят. И вот что вы с ними будете делать? Это называется матрешка так на жаргоне. Либо вы можете купить мышь, крысок с таким букетом заболеваний, что их будет очень тяжело лечить. Есть такие врачи, ретологи. Да? Не каждый ветеринар будет лечить крыс. А ретологов профессиональных их на всю Москву, дай бог, человек 5-6. Да? И стоить это будет тоже недешево это будет. Декоративные крыски очень часто болеют, к сожалению. У них есть предрасположенности, в зависимости по тем линиям, с которыми... Есть такое понятие, как сцепленный ген. Да? То есть, например, котики Scottish Fold, видели, с заломанными ушками. Вот у них вот эти заломанные ушки, они там какую-то почечную, по-моему, патологию цепляли. Другой сцепленный ген – это белые коты с голубыми глазами, они все глухие. Да? И то же самое у крысок. То есть там есть сцепленные гены, которые несут с собой целый букет заболеваний. Поэтому брать лучше у заводчиков. Дождитесь, когда будет какая-нибудь выставка декоративных грызунов. Поговорите с заводчиками. Вот кто ведет хорошую линию, лучше брать у них мышек. Значит, потребуется... стерилизует их, чтобы не было опухоли молочных желез. Все как с собаками, с кошками. Целый арсенал всяких аксессуаров придется вам заводить. Наполнители, минеральный камень, да, там ниппельная поилочка, вот это вот. Гамаки нужны будут, домики, они же должны в этих гамачках раскачиваться, там лесенки, колесики, это все, конечно, даже лабиринты для них делают. Кстати, ребят, вот забыл вам сказать, что в эксперименте крысы потрясающе демонстрировали память, и какие им только не строили лабиринты, они моментально очень быстро запоминали расположение, вот это вот путанное расположение лабиринта, то есть они долго дергались, находили приманку, но второй-третий раз они уже шли без помехи. И не только потому, что оставляли запаховые следы. Ученые не такие дураки. Они потом это все ваточками стирали. Нет. То есть, они зрительно запоминали. Крысы, я же говорю, ребята, это потрясающие существа. С одной стороны, конечно, к ним надо относиться с симпатией и с уважением. Но с другой стороны, надо понимать опасность, которая от них исходит всему нашему роду человечеству. Вот. Их нельзя кормить многими вещами. Ребят, вот если завели крысу, они не умеют пукать, крысы. Поэтому им нельзя давать то, что способствует газообразованию. Вот всякие фасоль, редисочку. Там очень много всяких нюансов. То есть кому-то кажется, купил крыску, и вот она у тебя будет жить. Ничуть не бывало, ребят. Она будет требовать все-таки ухода. Если, не дай бог, заболеет, вот у нее ринит будет, да, насморк. А она ртом не умеет дышать. Это у меня вот насморк, я буду ходить, буду дышать, но буду дышать ртом. Крыска так не умеет. Да? Вот. Давайте еще дальше прокрутим. Да? Вот есть, вот они, видите, какие крыски живут. Они нормальные с некоторыми. Но еще такой момент. Не надо их выпускать гулять надолго без дома, по дому, потому что разнесут все, сгрызут все, как я уже говорил. Это страшная разрушительная сила мыши. Вот есть мышки с такими ушками. Вот, Александр, покрутите, дальше там будет. Они называются дамба. Вот такие вот веслоухие. Есть окрас капюшоновый. Да? Есть там корниш рексы. Есть рысы. Ну, покрутите, Александр, до конца. Там сколько осталось нам декоративных мышей. Мы фактически уже закончили. Как я вам уже говорил, проводятся выставки декоративных грызунов, в том числе крыс. Там те же самые природы судьбы, правила, и как у кошек. Те же там розеточки, та же терминология, там корниш рексы, сиамский окрас там и так далее, и так далее. В общем, кошки с мышками, с крысками, оказывается, имеет гораздо больше общего, чем это покажется на первый взгляд. Хотя очень много общего у крыс с людьми. Там строение суставов, да, скелета,
Ну, есть, конечно, отличия. Поэтому, кстати, на крысах так любят проводить эксперименты. Но вот недавно, например, выяснили, все время какие-то новые открытия. Выяснили, что у крыс, когда стала возможность делать маленькие камерки такие, на глазики, да, помещать камеры, головки камер, и вдруг обнаружили ученые, что у крыс один глаз может смотреть в одну сторону, а другой в другую, как у хамелеона. То есть вот у нас с вами бинокулярное зрение, у них монокулярное. Этот глаз ищет еду, а этот глаз поднимается вверх и дежурит, смотрит, что наверху, потому что воздушная тревога, чтобы хищник пернатый не застал. Так что, видите, ребят, с крысами до утра можно вам рассказывать всякие интересности. И я думаю, мы еще будем к крысам обязательно возвращаться, потому что это действительно очень интересные животные. Давайте кончим. Ровно 2 часа получилось. На этом давайте закончим. Если есть вопросы, задавайте. Вот она, золотистая крыска. Видите, какая волнистая. Ну вот, Александр, давайте, пока ребята там вопросы будут задавать, мы долистаем до конца. А вот все, по-моему, да, золотистый. Нет, там вот есть еще, видите, после золотистой, там. Да, ну давайте их на скорости пролистаем. Вот они. Это все декоративно. Я вам тут подобрал разных декоративных крысок, просто чтобы показать, какие они няшные, какие они симпатичные, какие они забавные. Если вот видите, тут уж их и наряжают. Вот это голое, это вот как раз дамба. Ушки, видите, такие вот. Это вот как раз дамба называется. Голые крыски. Видите, у них даже вибрисы бывают, курчавые вот эти вот усики. То есть каких только их не бывает. Так, ребята, вопросы есть? Нет? А, ну отлично. Тогда давайте прокрутим до конца, Александр. Там будет несколько очень симпатичных мышат, такие вот они. Да, я понял. Да, давайте. Вот видите, какие у них усики даже курчавые. Вот. Ну вот, досмотрели мы. Да, ребят, забыл вам сказать, что зубы у крыс растут всю жизнь, как у всех грызунов. Их надо стачивать. И в год эти зубы вырастают на 5 сантиметров. Ребят, 5 сантиметров – это вот, это спичечный коробок. Представляете, если бы крыса не стачивала эти зубы, то они бы у него, как у саблезубого тигра бы, свисали туда и сюда. Это я к тому, что если у вас крыса, ей всегда надо что-то грызть, и вы должны об этом позаботиться. Да? У грызунов, у любых, вот шиншилла, например, деревянный домик свой сгрызает, по-моему, быстрее, чем за месяц. Крыса не отстает. А всего 16 зубов у крыс. То есть вот эти вот резцы большие, как у всех грызунов, они видны, там тоже есть зубки. Зубную формулу я, конечно, сейчас не помню, крыс, но помню, что 16 зубов. В 2 раза меньше, чем у человека. Так, да, вот спасибо большое за поддержку, за вашу. И огромное спасибо, как всегда, нашему партнеру, Оленьему парку, парку оленей в Липецкой области. Вот обязательно до них доберемся и расскажем вам про оленей потом отдельно и подробно. Есть ли места, где крысы не живут? Нет, нету. В Антарктиде? Нет, ну как, ну есть, конечно, да, вот снега, полярные, арктические снега, конечно, там где-нибудь тундра, ну есть, безусловно. Крысы, все-таки не забывайте о том, что это тропические пришельцы из тропиков, им необходимо они могут по снегу бегать, вот, но они не будут. Зимой, кстати, они реже плодятся. То есть зимой они вообще не плодятся, если они загородные крысы, да, вот крысы в наших широтах, у них обычно 2 выводка бывают только в течение лета, а зимой они приостанавливают. Там тоже очень интересно с этими размножениями. Если оскудевает база пищевая, то крысиный король, альфа-самец, дает команду отставить размножаться. И крысы перестают размножаться. И вот такая полиция нравов из субдоминантов бегает и смотрит, чтобы никто не размножался. А если все-таки застукают, то накажут очень жестоко. Видите, как у них все непросто. Крысы живут везде, где есть для этого соответствующие условия. Да?
где есть тепло и где есть еда. Поэтому, конечно, в зимнем лесу вы их не встретите. А вот где-нибудь в подвале, где теплотрассы, там трубы проходят, там они будут, да. Крысы пересекают реки в местах обитания или плавать не любят? Они любят плавать, они прекрасно плавают, как я уже говорил, они очень, вообще они тяготеют к воде, и в природе крысы, они обычно селятся рядом с водоемами. Вот, они прекрасно плавают, как я вам уже говорил, трое суток в воде они могут провести, не вылезая. Попробуйте вылезая. Попробуйте вот вы в ванной полежите час, вы

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Со времени выхода замечательного фильма «Парк юрского периода» у многих возникает вопрос: а остается ли что-то от динозавров, кроме как части скелета, как ископаемые изолированные кости? Мы помним, что в этом фильме было в янтаре обнаружено ДНК динозавра внутри ископаемого комара. Действительно, можно ли что-то обнаружить в подобных вещах, в окаменелости, например, в янтаре, или можно ли взять ископаемую кость динозавра и что-то из нее извлечь? Ну, сразу скажу, что сейчас отрасль направления палеонтологии, которая занимается, по сути дела, молекулярной биологией динозавров и других ископаемых существ, ископаемых позвоночных, продвинулась очень серьезно. Ну, для начала начнем с простых вещей. Как вообще что-то может сохраниться и при каких условиях? Для этого нужно, наверное, постараться вспомнить, по-моему, школьный учебник биологии, раздел «Анатомия», когда рассказывалось в одном из параграфов про кость. Идея была очень простая. Кость – это образование, которое содержит два компонента. Один из компонентов – это минеральный, соли, фосфаты, в первую очередь, а второй – это органический компонент. То есть это биологические молекулы, в первую, опять же, очередь, но не единственное, это коллагены. И простой опыт приводился. А если, например, взять кость современную, положить ее в костер, в высокой температуре выгорает органический или биологический компонент, тот же коллаген, но минеральный сохраняется, и кость становится очень-очень хрупкой. Другой вариант. Давайте попробуем избавиться от минерального компонента. Для этого нужно положить кость в кислоту. В итоге соли уходят, остается только биологический компонент. И после вот такого опыта некоторые кости можно завязать узлом. Коллаген – это белок, который придает, например, в том числе, да, эластичность и в чем-то жесткость нашим и костям, и коже, и хрящам. То есть он очень важный структурный белок. В какой-то момент разные коллективы попытались сделать очень простую вещь. По сути дела, повторить этот школьный опыт. Ну и, наверное, наиболее успешная была американка Мари Швайцер, которая растворила кости динозавров и, как ни странно,

минеральный компонент ушел в кислоте, но остались какие-то органические вещества. Оказалось, что остаются белки, опять же, те же самые коллагены. В голове у многих это сходу не уложилось. Возникли идеи, что, наверное, кто-то не сохранил в работе с этими костями стерильность. Там, достаточно потрогать или что-то сделать, да, там, не поддержать идеально стерильные условия. И вот оно, загрязнение современными биологическими молекулами. Но все-таки были созданы условия, эти опыты повторены многократно, и действительно при растворении костей динозавров иногда, я подчеркну, что не всегда, но сохраняются, в общем-то, по сути дела, живые органические молекулы, которые можно найти вот у нас, которые поддерживают мягкие именно ткани. Кроме вот этих коллагенов были обнаружены, похоже, что клеточные структуры, которые присуществовали там много миллионов лет, что-то похожее на эритроциты, да? Обрывки сосудов, много чего сохраняется. Вот. Дальше возник принципиальный вопрос. Почему? Что позволяет? Тут возникло несколько гипотез, но в одной из статей, опять же, Мари Швайцер проанализировала строение вот этих вот самых костей, строение тех органических обрывков, которые сохранились, и оказалось, что они покрыты пленкой, по сути дела, железных частиц. Железистые частицы там, сложного химического строения, но в основе все-таки железа. И возникла идея, что когда животное умирает, начинает процесс разложения, лопаются клетки крови, а в них содержится гемоглобин. Гемоглобин, в эритроцитах, в клетках крови, в основе гемоглобина – это железо. И вот железистый этот компонент очень быстро преобразуется и формируется, по сути дела, на некоторых частях, на некоторых скоплениях мягких частей организма, там, на некоторых молекулах, этих сложных органических молекулах, по сути дела, пленка железистая. Это как консервная банка, очень похоже. Ну, дальше начали смотреть, насколько глубоко в прошлое возможно сохранение органических молекул сложных, там, тех же самых коллагенов. Оказалось, что вот до палеозоя, возможно, в палеозое пока слишком мало данных, чтобы сказать однозначно. Начали растворять кости разных динозавров, получать, опять же, эти органические сложные молекулы, в первую очередь коллагены. Ну а дальше, впервые, вот почему я люблю эти очень исследования, полностью исчезла грань между палеонтологией и современной биологией. Это вот сплошная биологическая наука. Вот я всегда вот отношусь к палеонтологии, как, в первую очередь, как к биологической науке. Растворили кости, получили коллаген динозавров, а дальше начали современными молекулярными методами его анализировать. Оказалось, что по своему строению коллаген динозавров больше всего похож на птичий. И на самом деле это вот еще один аргумент в пользу происхождения птиц внутри динозавров. Дальше начали искать другие молекулы, применять все больше и больше методов. Да. Посмотрели строение динозавров яиц. Там обнаружились пигменты, которые определяют цвет яиц у современных птиц. Когда это обнаружили, посмотрели содержание этого пигмента в скорлупе яиц некоторых хищных динозавров, оказалось, что там преобладал пигмент под названием биливердин. Он определяет голубую окраску яиц современных птиц. Сделали вывод, что скорлупа конкретных динозавров была такой голубоватой. Да? Начали искать органические вещества в отпечатках перьев. Сейчас это тоже активно развивается. Но, тем не менее, до сих пор не найдена ДНК. ДНК – очень капризная молекула, очень легко разрушающаяся. И вряд ли когда-то она будет так вот найдена в костях динозавров. Для начала нужно сделать первый шаг. Это все-таки реконструировать ДНК мамонтов, хотя бы, которые вымерли чуть больше там, 10 тысяч лет назад, которых находят в вечной мерзлоте, где обрывки ДНК сохраняются, но до сих пор нету подходов и методов
как это все реконструировать. Вот для начала было бы очень здорово, если бы реконструировали ДНК мамонта, а дальше уже, я думаю, параллельно будет идти поиск новых подходов, как извлечь органические вещества из костей. Может быть, найдутся уникальные местонахождения, где какие-то фрагментики ДНК все-таки законсервировались, но это шансы там тысячная доля процента, что именно ДНК будет найдено. Пока палеонтологи вполне активно работают с белками, и они дают большой пласт информации. Вот.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Всем привет, это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Друзья, представьте, заходите вы в магазин, а на прилавках рядом с привычными продуктами печенье из жуков, мука из кузнечиков, чипсы из жареных червей. Так описал наше будущее один мой коллега. Ну, не надо так морщиться, конечно. Некоторые ученые утверждают, что это реальность не за горами. Население Земли постоянно растет. Сейчас нас 8 миллиардов, а к 50-му году будет ближе к 10 миллиардам. И чем больше нас будет, тем меньше шансов, что мяса коров, свиней и кур хватит на всех. Научный мир потрясло новое исследование итальянских диетологов, которые утверждают, что к 50-му году люди вместо животного мяса будут есть, да, насекомых. По данным научного журнала Frontiers in Nutrition, муравьи, кузнечики, шелкопряды и другие беспозвоночные членистоногие могут стать здоровой альтернативой привычному мясу. Слышите, как я еле сдерживаю смех на слове «здоровый»? Ученые утверждают, что в насекомых содержится в два раза больше антиоксидантов, чем в оливковом масле или апельсиновом соке. Но есть и хорошая новость, бывало и хуже. Мы сегодня поговорим о том, как все начиналось в плане еды. В передаче данных супергость, историк, публицист Рома Ежевичкин. Рома, здравствуй, добро пожаловать.
3: Всем привет, уважаемые радиослушатели. Я сразу отмечу, что мы будем говорить о европейской кухне.
2: А о чем мы не будем говорить? О какой-нибудь
3: мы не будем говорить об азиатской кухне, потому что это своя культура, своя история.
2: Да, это верно. Там я ела как раз и кузнечиков, еще каких-то членистоногих, видимо, я не очень помню из-за собственного состояния, черного цвета яйца, запеченные в песке. В общем, чего я только не ела, но по мне заметно. Слушай, ученые утверждают, что в насекомых содержится в два раза больше антиоксидантов, ну и так далее, то, что я только что вот обозначила. Как ты к этому относишься?
3: Ну, начнем с того, что это очень хороший заголовок, потому что он мерзкий. И это, разумеется, очень хорошо расходится. Но если обращаться к практике, то в мире 2 миллиарда человек едят насекомых. Азиаты и африканцы. И еще в некоторых культурах Латинской Америки это принято. И ничего, живы, здоровы, все хорошо. Другой вопрос, что едят насекомых-то не от хорошей жизни зачастую. А для европейской кухни, для европейской культуры насекомые – это непривычно, и поэтому это вызывает у нас такое отторжение. Как мы будем есть муку из кузнечиков? Хотя, на самом деле, так или иначе, мы насекомых съедаем с разными карамельками. Ну, туда попадают очистки, такое бывает.
2: Все-таки бывало хуже, или это я так? Для красного словца?
3: Скорее для красного словца, потому что в любое время и в любом месте были отвратительные продукты. И они сейчас есть. Например, на той же Сардинии есть омерзительный сыр с червями.
2: Но это невыносимо.
3: Если про историю еды, то в целом ее можно разделить на три очень и очень неравных этапа. Первый – это от зарождения до Колумбова обмена. То есть от того, как наши далекие предки были падальщиками и подъедали за хищниками, до открытия Америки. В это время сложились основные пищевые традиции, основные пищевые привычки, в том числе и эволюционные.
2: А почему? Почему ты так делишь? Вот объясни, пожалуйста, именно на эти периоды.
3: Потому что помимо привычных блюд, рецептур и технологий, сложились и наборы продуктов, уже понятных, известных, которые точно не отравят тебя. А потом произошел Колумбов обмен, когда из Америки, из Южной и Северной стали завозить огромное количество продуктов. И это очень сильно изменило рацион европейцев, в том числе и в социальном отношении. То есть в средневековой Европе были продукты, которые было нельзя употреблять простолюдину. И были продукты, которые ни в коем случае нельзя было подавать на стол аристократу. Например, нельзя есть аристократу свинью, потому что ее касается грязный крестьянин. Но кабана можно, потому что он дикий, и крестьянин его не касался. Рыбу есть можно, птицу есть можно, особенно дикую птицу, потому что она не касается грязной земли. А вот какие-нибудь плоды, выращенные в земле, ну, уже как бы, ну, нельзя. Они ужасно сходили с ума, да, и тут из Америки привозят картофель, помидоры, кукурузу и много чего еще, черемуху в том числе. И становится непонятно, а это вообще можно есть? Не только с точки зрения отравишься, не отравишься, но и с точки зрения социальной иерархии. Вот просто не ели. Первое, что вошло в обиход, конечно, какао. Да, самый главный аристократический напиток, шоколад, его тогда еще без сахара употребляли. Такой горький, хороший, бодрящий напиток. Ну, вот с ним все было хорошо. А помидоры, картофель, они где-то 2 века внедрялись, где-то 3, а где-то кукуруза прижилась очень быстро. Плюс не стоит забывать о такой вещи, как эксперименты, ведь аристократам всегда скучно. И почему бы не попробовать то же самое какао, хоть оно и горькое до невозможности, но это слишком редкий продукт. А все, что редко, то и хорошо. Это как сейчас трюфель.
2: Слушай, а аристократы трюфели не ели, они же в земле, они же такие для свиней. Мало того, что они в земле, они еще и свинячьи грибы, их еще и собаки откапывали. Боже, бедные аристократы.
3: Но там тоже всегда могли найти объяснение, почему сегодня это можно, а вот это нельзя. В конце концов, у них и альбатрос, и бобер – это рыбы.
2: А, вон что, Михалыч.
3: Пытались найти хоть какое-то объяснение, почему это можно есть, а это нельзя. Вот происходит Колумбов обмен, вернемся к нему. И Европа насыщается огромным количеством новых продуктов и специй, в том числе, например, острым перцем. То есть простой перец знали, острый гораздо хуже. Появляется сахара больше, появляются специи и приправы новые. И некоторые продукты, пришедшие оттуда, даже вытесняют коренные. Ну, например, кто сейчас ест репу.
2: А до Колумбова обмена они что чаще всего ели?
3: Аристократическая высокая кухня? Ну, это, конечно же, большая была любовь к оленине и дикой птице.
2: Молодцы, я оленину тоже очень уважаю, только мне всегда лучше не говорить, что это олень, потому что я ем и плачу, как в том анекдоте «Кошки ели кактус».
3: А телятину еще любили, кстати, иногда.
2: Слушай, ну неплохо. Зачем им Колумб-то нужен был?
3: Она, кстати говоря, в это же время телятина была под запретом вообще у всех, потому что коров было в целом не так много, как может показаться, и зачем убивать молодняк? В то время как европейский горожанин телятины ел намного больше. Он вообще ее ел, начнем с этого. У него не было такого запрета.
2: А вот эти вот кадры с перов, ну, например, «Игра престолов», были вот такие, разрезают пирог, оттуда голуби, из голубя утка, из утки яйцо, а там смерть Кощеева на конце иглы. Вот такие приколы были, но я сейчас, конечно, утрировала, но вот чтобы живых животных замуровывать в какие-то блюда ради вот такого вау-эффекта.
3: Да, и причем это изобрели не в средние века, это еще было римское изобретение, когда в туши кабана селились живые дрозды.
2: Как они выживали, это вопрос, наверное, биологу.
3: Просто кабана можно пожарить, набить его дроздами живыми, потом зашить.
2: Правильно. Ну и тогда, когда ты начинаешь есть, там много мертвых дроздов. Помнишь у Агаты Кристи «Тайна черных дроздов»? Хорошо. Мы пастой обязаны итальянцам и китайцам. Но мы договорились, азиатов мы не трогаем. Поэтому вот паста – это революция в кухне вообще? Макароны?
3: Пастой мы обязаны не итальянцам, потому что это было блюдо, известно еще, опять же, в Риме. Огромная проблема человечества всегда была не только вырастить, но и сохранить. И именно поэтому использовались самые разные способы сохранить зерно. Например, можно было сделать сухари, можно было сделать какие-нибудь галеты. Дошли и до макаронных изделий. Но да, по всей видимости, именно от итальянцев пошло распространение, хотя не совсем корректно говорить итальянцы, правильно говорить венецианцы, генуэзцы. И для них макаронные изделия вот эти были отличным способом набить трюмы для дальних путешествий. То есть это то, что мы сейчас называем лапша быстрого приготовления. А паста – это хлеб.
2: Получается, на примере пасты научились сохранять?
3: Люди всегда пытались научиться сохранять еду. Вообще продукт питания. Например, классическая абсолютная история про греческое вино. Многие знают, что греки не пили вина чистым. Почему? А потому что оно у них было густоватым. Здесь есть множество причин. Во-первых, потому что вино прокисало. Большая часть сортов была сладкая, много сахара. И чтобы процессы окисления затормозить, добавляли туда смолу, всякие травы, варево и так далее. И вот эту бурду пить неразбавленной было невозможно просто-напросто. Это консервация. А если мы говорим о консервах, то здесь можно как раз продолжить тему с периодизацией истории кухни. То есть вот у нас от первобытности до Колумбова перехода, это 15 век, Колумбова обмена, прошу прощения. И дальше большая революция, это где-то, ну, будем считать, Первая мировая война, события после. Потому что именно к этому моменту появилось огромное количество технологий, позволяющих хранить еду в невообразимых количествах. Первые консервы, которые можно назвать привычными нам, появились еще при правлении Наполеона в 1809 году, если мне память не изменяет. Их сделал человек по фамилии Атер. Это были банки довольно-таки неприятного вида по нынешним меркам, но зато это были консервы «Будь здоров, какие здоровы». Единственное, что Атер не знал еще тогда о пастеризации, и поэтому умереть от ботулизма от этих консервов было очень и очень вероятно. Но потом среди аристократии, уже где-то годам, наверное, к 50-м, 19 века, консервы считались не то чтобы аристократии, вот такого среднего слоя. Консервы считались почти элитным в какой-то степени блюдом. Но здесь надо просто учитывать, что эти консервы ели не только из-за вкуса, но и из-за того, что это научное достижение. То есть это как когда-то были модные, там, я не знаю, семена чиа всякие.
2: Алоэ пастер, что, ну, я понимаю, пастеризация. И тогда просто еда стала заваливать, да, человечество?
3: Для этого понадобилось еще несколько изобретений, среди которых железная дорога, пароход, холодильник и синтез аммиака. Железные дороги и холодильники с пароходами создают абсолютно ультимативное сочетание, потому что появилась возможность возить продукты на длительные расстояния. Например, житель Нью-Йорка никогда не пробовал того же самого, что и житель Калифорнии, если мы говорим о местных продуктах. Ну, потому что калифорнийские апельсины не всегда успевали доехать до Нью-Йорка. Но как только появились пароходы и вагоны-рефрижераторы, выяснилось, что продукт можно сохранить и доставить. А синтез аммиака промышленный позволил появиться удобрением. А это уже и дало огромный рост сельскому хозяйству. То есть те зеленые поля, засеянные пшеницей, которые мы видим сейчас, это все благодаря аммиачным удобрениям.
2: Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и вернемся к столу. У нас в гостях историк и публицист Рома Ежевичкин.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Говорим сегодня про историю еды от падали до... Да нет, не до гамбургера, а до высокобелковой пищи насекомых. У нас в гостях историк и публицист Рома Ежевичкин. Вопрос такой, а почему французская кухня считается вот от кутюр? Почему они заняли такую нишу, успели?
3: Французская кухня заняла главенствующую позицию в мире не потому, что она какая-то супер изысканная или какая-то супер вкусная. Не стоит забывать, что когда-то Франция была одной из главных стран мира. Соответственно, галамания и французское влияние было очень сильным на Британию, на Германию даже. До Италии только не докатилось, там у них были свои нюансы. И, разумеется, Россия. И французская кухня стала главной ресторанной кухней. Французский язык был языком дипломатических переговоров. И сама по себе французская кухня стала кухней дипломатической. Это стало нечто универсальное, что и русский дворянин, и британский лорд могут вместе поесть, и для них это будет, ну, что-то в их пищевых привычках близкое и понятное.
2: Ты ответил на этот вопрос, но затронул как раз британскую кухню. Британская кухня – это вообще нечто особенное. Мне она нравится, но это моя вкусовщина. Но она бедна, что уж будем там таить. Для европейца вот fish and chips, просто там британский завтрак – это все такое крестьянское, совершенно кондовом понимании этого слова. Почему настолько бедная еда? Из-за того, что остров...
3: Я очень люблю шутки про британскую кухню, и одна из любимых звучит так. Мы живем в обществе, где на конструкторе Лего пишут «Не давайте детям до 3 лет», но почему-то этого не пишут на упаковках с британской едой.
2: Понятно. А что имеется в виду? Что здесь подразумевается? Шутка о каком блюде?
3: О любом. Британская кухня, на мой взгляд, очень бы зашла в России. Да, она мясная.
2: Она пироговая очень даже.
3: Она ужасно
2: всякие.
3: Пироговая. Причина здесь несколько. Во-первых, сама по себе британская аристократия появилась достаточно поздно, как ни странно. Она складывалась долго. Во-вторых, Англия долгое время тоже была очень небольшой страной. Там же еще неподалеку Уэльс и Шотландия со своими кулинарными традициями. И плюс ко всему, британские крестьяне были очень и очень негативно настроены к сельскохозяйственному прогрессу. Если ты живешь на острове, у тебя достаточно рыбы. Тогда Британия была отрисковой цивилизацией. Ну и плюс условия того, что люди старались жить в основном у побережья. Во-первых, вынуждают тебя к тому, что ты будешь так или иначе больше питаться рыбой. А во-вторых, ты не особо-то будешь и сеять зерно. То есть зачем, если у тебя и так есть вот белок, плавающий там. Плюс ко всему прочему, Британия долгое время была небогатой страной. Ее взлет, который мы наблюдаем по фильмам, там, по романам и так далее, это довольно позднее событие. А большую часть своей истории это была бедность. А бедность вынуждает тебя использовать ту же самую корову полностью. То есть съедать все потроха, головы и так далее.
2: А скажи, пожалуйста, что о русской кухне?
3: Русская кухня очень неоднородна. По большому счету нельзя сказать, что есть какая-то общероссийская кухня. Почему? Потому что есть кухня ядра России. То, что окружает там, Москву, Рязань, чуть самарская кухня. Это вот то, что и считается, наверное, классической такой вот русской кухней. Но почему-то забывают о том, что Россия – это не только Москва, там Рязань, но и, например, Пермь, где свои кулинарные традиции, связанные с пельменями. Что есть еще юг России, где кукурузу знали задолго до Хрущева и ели кукурузную кашу. А что есть еще Сибирь, тоже со своими нюансами. И поэтому сказать, что есть какая-то русская кухня, да можно. Но всегда надо уточнять, о какой именно территории мы говорим.
2: Вот если объективно противопоставить, вот ты мужик, который нормально ест, ты же не вегетарианец?
3: Нет.
2: Для тебя мясо очень важно. Вот поставить тебе тарелку британской кухни, французской кухни, ну ладно, итальянскую и русской. Что ты выберешь?
3: А я хочу задать тебе уточняющий вопрос. А мы говорим о

0: 10 лет назад не знали, это и есть те самые денисовцы.
1: Номер четвертый. Израильские антропологи тоже не лыком шиты. В Science вышла их статья про новую находку. Правда, они предпочли новый вид человека пока что не объявлять и осторожно называют свое открытие среднеплейстоценовым хомо. Нешер-Рамла – это карстовый провал на склоне Иудейских гор. При раскопках в нем археологи обнаружили человеческие кости, часть черепа и почти целую нижнюю челюсть. Череп и челюсть, вероятно, принадлежали одному индивиду. Возраст находок – около 125 тысяч лет. В это время на территории Леванта обитал кто-то похожий на сапиенсов или неандертальцев. Однако, судя по всему, человек из Нешер-Рамла отличался удивительной архаичностью. Он походил то ли на гейдельбергского человека, то ли даже на Homo erectus, хотя в строении нижней челюсти есть и неандертальские черты. По мнению авторов исследования, на Ближнем Востоке когда-то существовала некая популяция своеобразных архаических людей. Возможно, эта группа внесла свой вклад в происхождение классических европейских неандертальцев. Правда, 125 тысяч лет назад поздновато. В это время неандертальцы уже прочно обосновались в Европе. Поэтому авторы исследования находчиво называют человека из Нешер-Рамла поздним, пережиточным представителем этой группы.
0: Израиль и вообще весь этот Левант, Ближний Восток, это такое замечательное место стыка между африканской фауной, в том числе и людьми, и евразийской. Ну, соответственно, в Африке появлялись сапиенсы, потихонечку в Европе появлялись неандертальцы, а на Ближнем Востоке они пересекались. И приходили то одни, то другие, всячески там взаимодействовали. Вопрос возникает, кто это вообще такие, вот эти товарищи из Нешер-Рамла. Ну, к сожалению, фрагменты там не то, что прям очень целые были. То есть это не то, что прям красивый череп там в полный рост. Вот, но все-таки челюсть есть, зубы есть, какие-то там запчасти имеются. И всему вырисовывается, что эти люди ближе все-таки к сапиенсам. Нешер-Рамла – это такие как бы еще прото-сапиенсы. То есть, конечно, напрямую сапиенсами их назвать проблематично. В определенный момент, а между прочим, это момент похолодания 70 тысяч лет назад, такое хорошее похолодание, неандертальцы, теснимые ледниками севера, сдвинулись на юг и вытеснили потомков вот этих вот нешер-рамлинцев. То есть сапиенсов, по сути, уже почти сапиенсов, совсем обратно в Африку. А потом, примерно 50 тысяч лет назад, сапиенсы собрались силами и вернулись обратно. Чему свидетельствует черепная крышка и прочие запчасти из пещеры Монот в том же самом Израиле с древностью 55 тысяч лет назад. И вот они пришли обратно и снова вытеснили неандертальцев. И получается такая борьба севера и юга замороженных неандертальцев, может быть, даже отмороженных, и очень бодреньких южных таких горячих сапиенсов. И вот они туда-сюда ходили, а по пути смешивались. И теперь, как мы знаем, у всех современных вне африканцев примерно 2% неандертальской примеси.
1: Номер пятый. А теперь о неандертальском творчестве. Пещера единорога Айнхорн-Холле находится в Саксонии на 51-й широте. Это самый север неандертальского ареала. Название дано неспроста. В средневековье искатели сокровищ посещали пещеру в поисках древних костей, которые считали останками единорога. А уже в конце 20 века в пещере были найдены орудия неандертальцев. В 2014 году во время очередных раскопок археологи обнаружили в Айнхорн-Холле косточку длиной 6 см, фалангу гигантского оленя. На ее поверхности вырезан узор – 10 царапинок. Часть из них образует нечто вроде серии шевронов, пересекающихся прямых линий. Следы чересчур глубокие и образуют слишком сложную композицию, чтобы быть результатом случайности. Сама кость едва ли использовалась в каких-то практических целях. Она слишком маленькая, поверхность у нее неровная. Чтобы вырезать на ней рисунок, нужно было очень постараться. И по мнению археологов, неспроста использована кость такого впечатляющего и редкого животного, как гигантский олень. Это подчеркивало особый символический характер изделия. Но ключевой вопрос – возраст. Получив серию радиоуглеродных дат, исследователи пришли к выводу, что находке не менее чем 51 тысяча лет. А ведь в это время в Центральной Европе жили только неандертальцы. Так что перед нами практически бесспорный образец сложной и самобытной неандертальской культуры. В заключение расскажу про пару не слишком веселых исследований, которые касаются убийственных наклонностей наших ближайших родственников. Итак, номер шестой.

Приматологам впервые удалось наблюдать столкновение шимпанзе и горилл в дикой природе. Произошло это в национальном парке Лоанга в Габоне, где бок о бок живут и шимпанзе, и равнинные гориллы. Раньше двум видам человекообразных как-то удавалось уживаться более-менее мирно и даже кормиться рядышком. И вот в 2019 году ученые зафиксировали две кровавые стычки. В обоих столкновениях агрессия исходила от шимпанзе, которые хотя и уступали гориллам в силе и размерах, но численно превосходили их и использовали преимущество групповой атаки. Увы, оба раза жертвами нападения стали детеныши, которых шимпанзе отбирали у горилл. Во втором случае убитого горилленка шимпанзе частично съели. Оба конфликта очень похожи на столкновения, происходящие между конкурирующими группами шимпанзе. Возможно, на горилл шимпанзе смотрели под таким же углом, как на конкурентов за территорию и пищу. Шимпанзе, горилла, какая разница, если это чужак, который может отобрать у тебя фрукты? Напади первым, застань противника врасплох. Как это по-нашему? И еще один удивительный и трагический случай. Номер 7. Приматологам, наблюдающим за обезьянами в заповеднике Будонга в Уганде, улыбнулась редкая удача. У молодой самки шимпанзе родился детеныш-альбинос. Подобный случай в дикой природе зафиксирован впервые. Альбиносы вообще крайне редки у приматов. До сих пор был известен единственный альбинос-шимпанзе – самка Пинки, пойманная младенцем и прожившая в неволе 9 лет. Наблюдения за шимпанзе-альбиносами за пределами зоопарков вообще отсутствуют. Увы, наблюдать удалось недолго. Другие шимпанзе отнеслись к необычному новорожденному крайне агрессивно. И хотя самка пыталась спрятаться, спустя 4 дня соплеменники отобрали у нее детеныша и мигом растерзали. Надо сказать, что инфантицид в этом сообществе шимпанзе – обычное дело, так что произошедшее не слишком удивляет. Но поведение обезьян на этот раз было необычным. Большинство шимпанзе демонстрировали явный страх. Держались от детеныша на расстоянии и издавали тревожные крики. Вслед за испугом последовала агрессия и в итоге смерть малыша. Словом, если вы чем-то необычны, если ваша внешность или поведение отличаются от того, к чему привыкло ваше окружение, радуйтесь, что вы не шимпанзе. Друзья, было ли интересно? Для меня важно ваше мнение об этом видео. Не забывайте писать ваши комментарии. И если вы хотите больше антропологических новостей, поддержите нас на Патреоне. С вами был Александр Соколов.

0: Всех приветствую. Да, у меня, как обычно, бывает какой-нибудь соведущий, но мохнатые и хвостатые, они сейчас бегают за дверью, орут немножко, поэтому у меня сегодня будет такой более мультяшный герой, да, то есть как раз тоже путешественник, доктор Ливси, и мы сегодня с ним будем рассказывать о этом замечательном музее. Конечно, что это будет в основном, конечно, экскурсия, и просто будем смотреть на некоторые экспонаты, я буду более развернуто о них рассказывать, в том числе в разрезе историческом. Потому что, да, Александр совершенно прав, первые, вот как только у нас появились первые источники, там уже были просто систематизированные знания по медицине. То есть даже шумерские таблички, или даже если мы возьмем наш знаменитый папирус Эберса, который датируется 1550 годом примерно до нашей эры, это уже, по сути, справочник, да, то есть готовый справочник. Это означает, что эти знания были раньше. Их передавали из поколения в поколение, устно, понятно, что... И понятно, что все это накапливалось исключительно эмпирически. То есть пошел какой-то соплеменник в лес, съел какой-то корешок и умер. Мы записываем больше, этим корешком не пользуемся. Пошел другой соплеменник в лес, съел другой корешок и выздоровел. Мы записываем, ага, при таком-то состоянии этот корешок нам подойдет. Вот примерно на таком уровне все вот эти вот древние источники и были. И по большому счету я сейчас покажу, что как раз, наверное, века до 20-го все это так и оставалось на том же уровне. Лишь в 21-м, в нашем, мы немножко начинаем там ударяться в драг-дизайн, то, что называется, да, то есть некое такое целенаправленное конструирование лекарств, молекул и прочее, прочее. А до этого все было исключительно эмпирика. Моими руками, да, будет Виталий, то есть он будет демонстрировать непосредственно картинку из музея. Я сразу скажу, что да, действительно, там правильно отмечали, что экспозиция музея не сильно богатая, но здесь есть особенности. Вот, например, это филиал Рижского музея истории и медицины, и я начну немножечко с его истории, что он появился в 1957 году в Риге, и так, он и тогда был, и, в принципе, сейчас это один из крупнейших в мире музеев, который посвящен вот конкретной истории медицины. Потому что есть различные музеи, где есть медицинские экспонаты, есть и Кунсткамера, например, в том числе, да, со своей коллекцией, которая еще Петром была выкуплена в свое время. Есть анатомические музеи и так далее, и так далее. Но вот так, чтобы конкретно именно по истории медицины, таких музеев в мире очень немного, и Рижский один из, наверное, крупнейших. Ну, один из точно. Его имя... Точнее так, он связан с именем вот этого замечательного человека. Оно произносится по-разному, имя и фамилия, в зависимости от того, как на латышский манер или на русский. Поэтому и Паулс Страденьш, и Паул Страдынь, и Павел Иванович Страдынь. Это все один и тот же товарищ. Выдающийся латвийский хирург-онколог, выпускник, как и я, военно-медицинской академии. Но, правда, он выпустился значительно-значительно раньше, то есть в 1919 году, больше 100 лет назад уже. Его увлечением, как и моим в том числе, да, как и моих коллег, например, Анны Харужия и Алексея Паевского, это история медицины. То есть он увлекался в том числе историей медицины, но прям так, по-взрослому. То есть он собирал экспонаты. И где-то в течение 30 лет он их коллекционировал, ну, где мог. Где мог сложить, там и складывал. И где-то за год до своей смерти, в 1957 году, как раз он и передал все это государству. И так в Риге внезапно, на ровном месте возник специализированный медицинский музей. Пожалуй, наверное, и в СССР он тогда был, наверное, самым крупным. После того, как Латвия приобрела независимость, музей удалось сохранить и даже существенно пополнить его коллекцию, что, конечно, не может не радовать. А сейчас там больше 200 тысяч единиц хранения. И все это именно по медицинской тематике. Музей занимает отдельный четырехэтажный особняк. Вы видели его на второй картинке. И он расположен, если кто-то будет в Риге и захочет сходить, это улица Антониас 1. Для ориентировки напротив, ровно, то есть по адресу Антониас 2, находится российское посольство. То есть найти достаточно просто. Но даже в этом особняке тесно. То есть сразу можно сказать, что четырех этажей точно не хватает. И в том числе есть четыре, по-моему, или три. Есть три филиала еще у этого музея теперь. И вот как раз одним из них, который посвящен истории фармации, мы сегодня и займемся. Вот мы стоим как раз перед входом в этот музей. Сориентироваться можно по вывеске. И его адрес – это улица Рихарда Вагнера, 13. Это, считайте, самый, ну, почти центр Старой Риги. Изначально в 1938 году он создавался как самостоятельная единица. То есть изначально это был как бы самостоятельный музей, причем в основном частный. Это была базой вот этого музея, была коллекция латышского фармацевта Дэвиса Блументаля и из частного собрания, в том числе профессора Яниса Маззитиса. Прошу прощения, я латвийские фамилии не всегда правильно выговариваю с первого раза. И, кроме того, там были использованы архивы Рижского и Курземского фармацевтических сообществ. Пока что, вот сначала, когда он только появился в 1938 году, он ютился в небольшом таком помещении на кафедре фармацевтической химии Латвийского университета. А с 1957 года, когда появился уже непосредственно музей Страденше, имени Страденше, да, то есть он появился, ему присвоили сразу имя автора этой коллекции. И его начали выставлять там, то есть вся фармацевтическая, все фармацевтические препараты, они выставлялись в том числе там. К 1985 году стало понятно, что их нужно, что-то нужно с ними делать. Их уже было больше 50 тысяч, и было принято решение, что нужно создавать отдельный новый музей, как филиал большого музея, отдельный режим, вернее, музей истории фармации. С 1988 года он начал функционировать вот именно по тому адресу. Что интересно, подходящего здания старой аптеки, к сожалению, не удалось найти, поэтому взяли то, что, ну, более-менее подходило. Это такой небольшой особняк в стиле рококо, а раньше в нем жил каретных дел мастер. Поэтому, когда будем выходить из музея в его дворик, это будет сразу заметно. Я покажу, как можно отличить, да, что там был не аптечный двор, а каретный. В принципе, я там был лично, поэтому фотографий здесь будет достаточно много, в том числе поясняющих. И я объясню, почему мы не в большом музее. Там, к сожалению, очень низкое качество 3D-картинки. Можно только, вот знаете, так вот примерно сориентироваться, что вот в ту сторону рентгеновский аппарат, а в ту сторону какие-то картины. Если мы говорим о музее фармации, он, конечно, поменьше. Да, он совсем такой скромненький, небольшой, но зато здесь можно хорошенько рассмотреть те интересные, действительно интересные экспонаты, которые здесь есть. И некоторые я буду уточнять еще отдельными фотографиями. Ну что, да, это здание конкретно 18 века, то есть в которое мы сейчас заходим. Виталий, давайте мы зайдем.
1: Для дорогих зрителей, что пока Алексей, значит, рассказывает про музей, эти замечательные истории, вы можете писать вопросы в чат. Потому что потом Алексей будет отвечать на ваши вопросы. Да. И еще у него будет потом задача выбрать два лучших вопроса, и авторы двух лучших вопросов получат футболки «Ученые против мифов». Так что хорошо. У вас есть шанс. Все, да. Я умолкаю.
0: Да. Хорошо. Мы вошли на второй этаж. Да. Здесь воссоздана по фотографиям аптека начала 20 века. Как видите, она практически не отличается от современной. Ну, конечно, современной побольше пластика, побольше стекла, а здесь, конечно, есть и фаянс, и фарфор, но и стекло в том числе, да. То есть это стандартное оснащение, именно так она выглядела в начале 20 века, причем практически в любом российском городе, да, в городе Российской империи имеется в виду. И в правой части мы видим льва. То есть, что это? Что это? Это действительно могло быть одно из обозначений аптеки. Почему это важно? Потому что в средневековом городе, это все еще идет с тех времен, нужно было как-то обозначить аптеку. Люди не все умели читать, далеко не все были грамотными. Кроме того, были иностранцы, которые приезжали и местного языка не знали. Поэтому, да, у аптек были свои собственные обозначения. Кресты красные, они появились гораздо позже, уже в нашем 20 веке, поэтому использовались, например, ступки. Их там вот не особо хорошо видно, а можно показать, Виталий, фотографию с моего стола рабочего.
2: Сделаем.
0: Угу, вот. И смотрите, внизу вот даже видно такую здоровую ступку с пестиком. Вот сейчас я немножко увеличу, и вот внизу ее покажу. Вот она. И вот, например, такие же ступки в таком стилизованном виде, они могли вывешиваться на фронтоне аптеки. Могли вывешиваться различные животные, например, единороги. Единорог чаще всего означал некую элитную аптеку. Почему? Потому что единорог, как вы понимаете, это животное чрезвычайно редкое. Его рог помогал абсолютно от всего, поэтому стоил как самолет современный. И если на фронтоне обозначен единорог, это значит прямо так богато-богато, что называется. Да? Но лев – это, в общем, тоже достаточно элитный символ, то есть такой королевский, царь зверей, все остальное. В том числе, кстати, если возвращаться к химии, то и алхимический – один из вариантов алхимического символа. И если говорить о том, как вообще, в принципе, все это работало, то каждая аптека в то время была производственной. Да? То есть там производились лекарственные средства. Да, конечно, фармацевтическая промышленность была, но она все-таки была в таком достаточно скромном виде представлена, и подавляющее большинство лекарств изготавливались непосредственно на месте. И расфасовывались они, конечно, в самую разную интересную посуду. А, Виталий, можно вернуться в зал, да, и прокрутить в левую сторону. Да, вот, стоп, стоим, да, можно чуть увеличить. Вот посмотрите, там справа, так, слева от входа, да. Видите, там такой небольшой пьедестал, и на нем какая-то интересная посуда стоит. Вот сейчас я покажу ее покрупнее. Виталий, можно переключиться. Да, вот примерно так это все выглядело. То есть занятные, забавные, красивые, в том числе в виде различных крокодилов, да, потому что крокодил, вот чучело крокодила очень часто висело в аптеке. То есть это означало, что там использовались такие, как вы понимаете, обязательно работающие снадобья, как всякие консервированные ежи, маринованные ягуаны и вот, например, в том числе запчасти от крокодила. Если это там висело, это означало, что да, хозяин заботится о благополучии своих клиентов, он покупает самые лучшие ингредиенты и он собирает самые правильные лекарства. Как вы понимаете, чем реже встречается ингредиент, тем он дороже, тем лекарство эффективнее. Примерно так это в то время работало. Ну что, теперь мы переходим в ассистентскую. Виталий, переходим на следующую вкладку. Ассистентская. Что интересно, в описании музея указано, что ассистентская воссоздана по фотографиям начала 20 века. Но вот тут я немножко посмеюсь, потому что мне примерно в такой же приходилось работать в аптеке медицинского пункта полка в 90-е годы. То есть я вот здесь знаю абсолютно все. И горка с лекарствами такая же, и в точно те же склянки, которые я видел, и которыми я пользовался в том числе, да, и те же весы, абсолютно те же весы с равновесами, и вот эта вот система по разливу жидких лекарственных средств и прочее, прочее, прочее. Вот можно еще немножечко вправо прокрутить. Да, и смотрите, вот там есть два таких шкафчика. Можно увеличить, насколько можно. Есть два интересных шкафчика. На одном написано «А» и «Венена», на другом «Б» и «Хероик». Что это? А это специальные такие сейфы, можно сказать, для хранения особо опасных веществ. В шкафу с надписью «А» или «Венена», то есть «яд» в переводе с латыни, находятся ядовитые вещества. А в шкафу «Б» находятся героические вещества или сильно действующие. Что интересно, это сохранилось и до наших времен. Вы наверняка слышали такое понятие, как список «А» и список «Б». Вот это отсюда. То есть до сих пор вот эти обозначения используются в нашей медицине и всячески активно применяются. Виталий, можно вот чуть-чуть к стойке, нет, вправо, да, вправо, чуть вниз, да, вот на эту стойку и увеличить, если насколько можно. Да.
2: Это максимум.
0: Все, да, это максимум. Так вот, там можно, например, прочитать некоторые вещи, такие как знакомые нам, тинктура конвалярия, например. То есть это настойка ландыша. Есть там и другие известные нам растения, которые используются до сих пор в аптеках. Еще раз повторюсь, преемственность. Да, мы до сих пор используем то же самое растительное сырье, которыми пользовались в том числе наши далекие предки, вот о которых рассказывал Александр. Так, Виталий, давайте мы вернемся в основной зал. Мы выйдем из ассистентской и вернемся в основной зал. Да, мы еще все еще пока что остаемся здесь. Вправо можно прокрутить до конца? Вправо. Вот, здесь обычно спрашивают, что это за два замечательных человека. Это как раз те люди, на основе коллекций которых были в свое время создан первый музей. То есть в 1938 году он на коллекции вот этих замечательных людей был создан. Ну что, переходим в следующий зал. То есть не в ассистентскую, а уже в следующий. Да. Это основной, я бы сказал, зал, который касается как раз именно аптечной тематики. Он самый большой, и здесь представлено самое большое количество интереснейших препаратов, интереснейших экспонатов, о которых мы сейчас немножко поговорим. Ну, начнем, наверное, с самого правого края, еще вправо. Далее еще вправо. Да, и еще. Да, вот сюда. Вот этот вот шкафчик нас интересует. Я, опять же, могу помочь фотографией. Она сейчас у меня выложена, можно ее показать. И это различное лекарственное сырье. Причем именно растительное. Самая левая колба в этом ряду, там прекрасно видно, что написано «листья эвкалипта», да, то есть фолия эвкалипти. Есть, например, первая, вторая, третья колба, в ней находится трава аконита. То есть аконит – это у нас, по большому счету, такое ядовитое растение, но оно активно, действительно, из него извлекались действующие вещества и использовались, и используются до сих пор в том числе. Там содержится яд аконитин, который, в общем-то, может очень даже быстро привести людей к летальному исходу. Возвращаемся в зал. Да, возвращаемся в зал. И постепенно влево смещаемся. Да, смещаемся влево. Еще немножко. Еще. И вот там, да, вот стоп. И увеличиваем.
2: Максимум да. Увеличения дальше не увеличивается.
0: Да, это максимум, дальше некуда, поэтому ставим фотографию. Конечно же. Ну, как же в Бриге без рижского бальзама, да? Вот уж никак. Здесь достаточно такая интересная очень история, которая, в принципе, отражает вот эту всю тенденцию, да, как постепенно-постепенно практически любое либо съедобное, да, либо растительное сырье становилось лекарством. А потом быстренько перемещалось куда-то, либо в напитки, либо в пищу. Вот таких историй очень много. И история рижского бальзама как раз одна из них. Понятно, что в аптеке здесь и в этом музее непременно рассказывают эту историю. Она прошита массой легенд, сразу предупреждаю, да, то есть некоторые вещи тут проверить не получится. Поэтому учитывайте, что это полулегендарная история. Итак, мы перемещаемся в 18 век в Ригу, и тогда открыть аптеку в Риге, в общем, было не так просто. И первое и одно из важнейших требований, вот как вы думаете, да, какое было? Нет, вовсе не образование, вовсе не наличие диплома, ни лицензии, ни запаса лекарств даже. Нет, ничего этого не требовалось. Требовались деньги, как ни странно, да? То есть нужен был некий стартовый капитал, обеспечение. Это первое. И второе, самое главное, у соискателя на открытии аптеки должна была быть вторая профессия, обязательно. Для чего? Просто потому, что аптеки очень часто разорялись. И если он разорится, чтобы он не висел тяжким грузом на бюджете города, чтобы он мог чем-нибудь еще заняться. Поэтому вот такое было очень интересное требование, двойное. И человек, о котором сейчас пойдет речь, Абрахам Кунце, он обладал всеми необходимыми навыками, умениями, знаниями, да, и в том числе он был человеком при деньгах, во-первых, во-вторых, он был книготорговцем, то есть у него было чем себя обеспечить в случае чего. Откуда он родом, не очень понятно, то ли из Польши, из Германии, там вот его корни как-то теряются документально, это не удалось выяснить. Аптеки, как в принципе и сейчас, в то время торговали не только и не столько лекарствами. То есть, если вы сейчас туда зайдете в аптеке, вы найдете и некоторые продукты питания, и косметику, и то, что называется парафармацевтику, да, то есть всякие биодобавки, там, зубные щетки и прочее, прочее, прочее. Тогда это тоже было основной статьей дохода. Лекарства, во-первых, стоили невероятно дорого, были далеко не всем по карману, а во-вторых, все-таки их было не так много. Продавать особо было нечего. И, например, в Рижском аптекарском уставе образца 1685 года упоминается 62 сорта консервов, 55 сортов конфет и даже спиртные напитки алкогольные. И что интересно, что вы понимаете, да, нарастить объем продаж легче всего за счет чего? За счет алкоголя, правильно, совершенно верно. Кунце понял то же самое, да, и он решил, что нужно такое сварить нечто этакое, чтобы оно прям запало в душу людям, ну и в желудок, конечно, сначала, а потом, конечно, в душу, чтобы они ходили к нему, обязательно все это покупали и так далее. Он засел за изучение старых рецептов прошлого века, то есть 17-го, и в 1752 году, экспериментируя с различными травами, различными наборами, именно из старинных рецептов, Кунце в итоге немножко модифицировал уже имевшийся рецепт 17 века и остановился на следующем составе. Это лаванда, мята перечная, розмарин, шалфей, плоды укропа и кора корицы. Все это заливалось 87% спиртом и в сутки настаивалось. Потом проводилась дистилляция и появлялось где-то 200 мл ароматной воды. 200 мл ароматной воды заливали 22,5% спиртом, и в итоге оставалось 16 объемных процентов алкоголя. То есть первый бальзам, он был не крепким, он был 16% алкоголя всего. И вот этот год, 1752, он как раз считается годом рождения, да, датой рождения рижского бальзама, и он указан вот на всех упаковках, да, то есть если мы возьмем любую упаковку, у меня она там совершенно случайно, как вы понимаете, оказывается дома, на ней указан 1752 год. Опять же, легенды. Легенды, легенды, сплошные легенды дальше. Говорят, что неизвестно, как сложилась бы, в принципе, судьба Кунце и этого напитка, если бы не стечение обстоятельств, причем такое счастливое стечение. В 1789 году в Ригу прибыла императрица Екатерина II, и что-то ей занемоглось. У нее появились кишечные колики. Естественно, ей аптекарь, вот конкретно Кунце, преподнес в дар несколько вот таких керамических бутылок. Почему керамические? Да, потому что вот этот бальзам, да, то есть это до сих пор керамика, вот она, эта керамика. Почему? Что он не любит свет. А темное стекло тогда было делать очень тяжело, оно было чрезвычайно дорогим, проще было сделать керамику. Несколько керамических бутылок было преподнесено императрице и объявлено, что это лекарственное средство. Императрица якобы попробовала, ей немедленно полегчало, и она на радостях выдала Кунце такой эксклюзивный, что называется, патент, да, на производство и на выпуск этого напитка. Он немедленно был назван бальзамом Кунце, и начался его промышленный его промышленное производство. Понятно, что время шло. С 1847 года, то есть когда Кунце уже давно не было, этот напиток стал превращаться в нечто уже более нам похожее, да, то есть то, к чему мы привыкли. Наверняка те, кто его пробовал либо видел, знают, что там 45 объемных процентов алкоголя, а не 16, как было у Кунце. И, кстати, у Кунце он, скорее всего, был светлым, желтым, да, то есть за счет шалфея. А сейчас мы его знаем как черный, да, он такой темный достаточно. В середине 19 века его начал производить местный промышленник рижский Альберт Вольфшмидт, немец прибалтийский немец, и рецептура немножечко усложнилась, то есть там уже стало больше трав и более крепкий сам по себе. И если Кунце еще продавал бальзам именно как лекарство, это было лекарственное средство, то Вольфшмидт и его последователи продавали уже просто как алкогольный напиток без каких-либо проблем. Вообще в аптечной практике такое встречается неоднократно. Да? Если мы вспомним ту же Кока-Колу, она тоже начинала как лекарственное средство, то есть ее начинали продавать в аптеках. Мало того, даже кетчуп с этого начинал. Он тоже начинался именно как лекарственное средство. Так что история не новая, она просто повторилась, как это было неоднократно. В 1939 году, после известных событий, из Германии прибалтийских немцев многие уехали, в том числе и уехали те, кто знали секреты этого напитка, и где-то там, на просторах Германии, он был благополучно утерян. В советское время уже начали пытаться его восстанавливать. Его пересоздали, да, то есть это не прям один в один 100% старый рецепт, его пересоздали. И где-то с конца 50-х годов он стал называться «черный рижский бальзам» и производиться уже в промышленных масштабах. Современный вариант содержит 24 ингредиента. Это наиболее распространенные в Латвии растения, то есть мята, полынь, березовые почки, кора дуба, черника, малина, ну и так далее, и так далее. То есть их огромная масса всего. И даже гречавка и перуанский бальзам. Вот гречавка дает вот эту кислинку. Она зверски кислая, просто, наверное, на сегодня одна из самых кислых трав, скорее всего. А также здесь есть черный перец. Ну, как вы понимаете, да, это исключительно теперь продовольственная вещь. Их уже несколько. Изначально он был просто вот такой 45-градусный. Потом появился элемент с ромом 40 градусов. Еще есть черно-смородиновый вариант 30-градусный. Вишневый вариант тоже 30-градусный. И такой сливочно-карамельный, ну, не знаю, для девочек, наверное, что называется вариант, 17-градусный. Вот такое лекарство. Да, я сразу говорю, что мне за рекламу не платили, хотя, по идее, должны были бы. Я очень неплохо, по-моему, про это рассказал. И достаточно много. Перемещаемся к следующему. Возвращаемся в зал. Виталий. Да, мы возвращаемся в зал и смещаемся влево. Да, то есть мы... Нет, давайте в другое лево все-таки. Это было вправо. Да, хорошо. Так, стоим. Значит, посмотрите, поскольку сильно увеличить здесь не получится, вот посмотрите, там справа герб и внизу какой-то сундук. Да, герб и какой-то сундук внизу. Вот сейчас мы про этот сундук и поговорим. Можно показать фотографию. Это чуть такой более общий план. И сейчас я покажу его более крупно. То есть вот так этот сундук выглядит в реале. Что же это такое? Не поверите, это дорожная аптечка. Это, конечно, не в старых автомобилях было, это все-таки было в таких в обозах. И конкретно это, почему там герб-то наверху висел, это походная аптечка, одна из походных аптечек, точнее так, Александра II. Несколько таких сундуков лейб-медики возили с собой в каждую поездку. И когда по дороге в Ригу император просто зверски простыл, его лечили, вот это, у меня такое впечатление, что просто, знаете, вот по очереди открывали все эти склянки и пробовали одно за одним лекарство. В итоге опустошили вот целый такой сундук, пытаясь вылечить одного императора. Я не знаю, как он после этого выжил, но как-то вот умудрился. И потом, ну не выбрасывать же, отдали местному аптекарю, он это сохранил. И в итоге все это попало в экспозицию музея. Вот такой интересный экспонат с историей. Вернемся в зал. И переместимся еще немножечко влево. Да, вот все, стоим. Там в дальнем, в самом дальнем углу мы видим такие склянки, достаточно большие, интересные. Переключаемся на фотографию. Вот одна из таких склянок. И вот вторая склянка. Это не настоящие, то есть они не использовались по назначению. Это реклама. То есть такие склянки стояли в витрине аптеки Суворова, которая, это была сеть аптек под эгидой генерал-губернатора Риги, то есть не просто так. И они выполняли именно такую функцию заманухи, скажем так. То есть это была некая наружная реклама. Возвращаемся в зал. Да, ничего не трогаем и смотрим дальше за этими склянками большими в углу. Большой такой интересный стенд, на котором находятся сигнатуры. И сейчас мы о них поговорим, что это такое. Переключаемся на фотографию. Ну, некое подобие современного рецепта, да, вот такое. Оно, как видите, да, здесь есть и печать, и подпись. Но вот внизу самая последняя строчка, да, ДС, наносить на пораженные места. Что такое ДС? Это латинское сокращение «да сигна», то есть это обращение врача к фармацевту «выдай и обозначь». То есть «да» – это «выдай», «сигна» – «обозначь». Многие, наверное, слышали такое слово «сигнатура» как подпись. Ну, так вот, не совсем, да, то есть мы начинаем с, если говорить о латинских корнях этого термина, то это обозначение. И мы раньше, инструкции, конечно, к препаратам не было, поэтому вот такие вот замечательные вещи – изготавливались. То есть эта сигнатура крепилась, например, к горлышку бутылки. Уверен, что вы видели в старых фильмах такие моменты, да, когда есть некая склянка, и к ней от нее такой длинный листок какой-то. Что это такое? Вот, оказывается, это сигнатура. Их там представлено достаточно много. Они отличались в том числе наличием логотипа аптеки. Ну, поскольку, повторюсь, информацию о препарате писать было негде. То есть, что это за препарат, как его принимать, там, чем запивать и так далее, вся эта информация вписывалась в сигнатуру. Эта сигнатура могла выглядеть и вот таким образом, да, то есть у нее традиционная форма, вот такая специальная здесь узенькая, потому что она крепилась к горлышку бутылки, а дальше более широкая. Иногда, да, вот вы видите здесь в нижней части, здесь есть и сигнатура, и этикетка. То есть вот позже появились этикетки, которые уже наклеивались непосредственно на пузырек. Но в основном, конечно, все это было по сигнатурам. Что интересно, да, сейчас, минуту. А, да, да-да-да-да-да. Там я показывал на первом рецепте, там стояли печати, помните, да, на современном рецепте. Так вот, на старом рецепте то же самое. На нем обязательно стояла печать, но уже провизора. Да, то есть он выдал, на этой сигнатуре все написал и в том числе поставил свою печать как знак качества, скажем так. Да, то есть подпись, что он отвечает за это лекарство. У современных провизоров печати нет, сразу предупреждаю. А вот, например, образцы сигнатур из других частей Российской империи, из Москвы. Как видите, все то же самое. То есть это все было примерно одинаковое. Возвращаемся в зал. Да, как я уже сказал, что там основная экспозиция, поэтому мы в этом зале еще подзадержимся. Можно показать центральную часть. Да, вот там стоят такие большие стеллажи. Да, вот, вот они, все. К сожалению, отсюда их видно плохо, то есть практически не видно, поэтому, опять же, переключаемся в режим фотографии и смотрим, что там у нас показано. А там у нас показаны самые разнообразные лекарственные формы, самые разнообразные товары, которые продавались в аптеке. И я думаю, что если вы вчитаетесь, то увидите некоторые знакомые наименования, которые до сих пор присутствуют на рынке. То есть можно себе представить историю этих компаний. Как видите, в аптеках продавались не только лекарства, да, но и, опять же, косметика, как то было. Потом различные приспособления интересные. И вот, например, вот здесь у меня тоже из личной коллекции, что называется, небольшой, один из первых вариантов стеклянного шприца. Да, то есть он стеклянным стал далеко не сразу. И некоторое время у него стеклянным был и поршень, и, собственно, сам... Основная часть шприца. Это была очень хрупкая конструкция, да, потому что ну, ломалось либо одно, либо другое, стачивалось друг от друга. Металлическими они стали существенно позже, внутри. Значит, что еще интересного здесь мы можем увидеть среди лекарств? Можно увидеть, ну вот опять, да, то, что можно посмотреть. Как видите, и кальциум, и кальций продается до сих пор, да, глюконат кальция. Это вот все из тех времен. Все оно осталось... примерно в том же виде. Но единственное, что упаковки изменились. Тогда, по-моему, они были гораздо красивее. Мне кажется, если бы лекарства сейчас продавались в таких упаковках, они бы раскупались гораздо охотнее. Ну и вот такой еще вариант. Цитрамон. Узнаете? Да, то же самое. Лекарство с невероятно длинной историей получается. Вот это, например, Виталий, можно показать фотографию. Вот это, например, очень такая интересная штука. Это называется... Да, это свечи. Это свечи. В свое время их скатывали вот так вот. Да, то есть в руках. И потом в нужное место засовывали. Так вот, это антисептические свечи. И, как видите, по толщине они предназначены для введения в уретру. Да. То есть вот можно себе представить, как эту штуку туда нужно было вводить. Но, тем не менее, да, замечательная вещь. Об антисептике половых путей тогда заботились в том числе мочеполовых. А вот это называется таблеточный пресс. То есть тогда, еще раз я повторюсь, не всегда таблетки производились на производстве. В основном весь замкнутый цикл был в аптеке. Нередко бывало так, что даже некоторые вещества синтезировали там внутри, да, ну, конечно, в рамках такой достаточно скромной лаборатории, но, тем не менее, растительные выращивали обычно где-то тоже рядом на каком-то огороде, все это заготавливали, сушили и прочее, прочее. И в том числе изготавливали таблетки на месте. То есть это была производственная аптека, да, сегодня у нас таких буквально единицы остались по всей стране, а там готовили и мази, там готовили и твердые лекарственные формы. Вот здесь, смотрите, да, то есть специальные формы, в них засыпается порошок, закладывается, потом раз, прижимаем, и у нас получается готовая таблетка. А вот здесь в левой стороне.

0: Красиво, да, не исключаю, зато красиво. Ну и мы сейчас будем перемещаться постепенно в следующий зал, да, потому что я просто хочу показать вот эту табличку, которые были на некоторых аптеках. Видите, аналитическая лаборатория, да, химическая, микроскопическая, бактериоскопическая. То есть я знаю латышский язык, но на самом деле это, конечно, связано с тем, что все эти слова имеют латинские корни. В этом смысле медикам всех стран хорошо. Ну, по крайней мере, те, кто сейчас еще изучает латынь, потому что, когда сын начал учиться в институте, в университете, точнее, медицинском, им буквально за месяц всю латынь рассказали. К сожалению, постепенно мы теряем язык. А было очень удобно, да, то есть можно в любую аптеку мира заходить, к любому доктору и говорить названия латинские, говорить термины латинские, и тебя будут понимать. То есть такой универсальный язык общения медиков. Но, к сожалению, да, мы ее потеряли. Латынь, которую мы потеряли. Виталий, спускаемся на первый этаж.
1: Спускаемся.
2: Там шкаф с вареньем ждет нас.
0: Да, и с вареньем в том числе. Начнем с домика Бабы-Яги. Да, вот он левее. Травники, в общем-то, были основными фармацевтами и сразу медиками, можно сказать так, да, изначально. То есть вот эти люди как раз и занимались целительством. Но их, как вы понимаете, и побаивались, с одной стороны, и уважали, да, тоже с другой стороны. Это были взаимосвязанные между собой явления, и именно из-за такого опасливого уважения этих людей селяли куда-нибудь на окраины. То есть они обычно где-нибудь за селом жили, да, ну, мало ли, черт его знает, что он там у себя варит, с какими силами знается и прочее, прочее. Да, конечно, к ним приходили, естественно, и за травами, и за лечением, за всем остальным. И это было основой тогдашней фармакологии, да? Потому что та городская, условно городская фармакология, которая существовала вот этажом выше, она появилась все-таки сильно позже. А изначально и в сельской местности в том числе, это выглядело именно как травничество, знахарство и так далее, и так далее. Была ли какая-то научная основа под этим? Ну, в общем, да. Потому что, еще раз скажу, что мы все эти знания, они передавались из поколения в поколение, с появлением письменности еще и в письменном виде, но не все же умели читать, да, не всем были доступны медицинские книги, поэтому вот та ветка, которая шла из уст в уста, она все еще существовала. И знания тогда передавались именно как в Древней Греции, да, то есть они шли по родственной линии. Именно так они передавались, медицинские знания. Именно поэтому была целая династия Гиппократов, а не один Гиппократ, второй великий, которого мы знаем лучше всех. Их там было 7 штук, на самом деле, этих Гиппократов, самых разных. Так вот, здесь то же самое. Оно передавалось из поколения в поколение. И все эти ведуны, ведьмы и все остальное, они по большому счету были, конечно, первыми земскими врачами, наверное, можно сказать так, и первыми сельскими аптекарями по совместительству одновременно. Они и ставили диагноз, они и назначали лечение, и они же изготавливали эти лекарства. Для того, чтобы их изготовить, естественно, нужно было собрать травы. То есть первое, чем пользовались, это то, что вот растет у нас под ногами. И здесь хорошо видно, да, что как раз у этой замечательной женщины есть некие заготовки, они висят у нее на домике, сушатся определенным образом. И если мы немножечко переместимся сейчас влево, мы увидим, да, что здесь есть и различные приспособления, в том числе для того, чтобы работать с этими травами. Можно переключиться на фотографию, и мы посмотрим на специальные измельчительные приборы, измельчительные устройства. Они применялись в том числе и в деревенских условиях, да, то есть их мог изготовить деревенский кузнец, например, и да, это действительно реальные, работавшие в свое время устройства для измельчения трав. Принцип простейший, да, то есть есть некий секатор, можно сказать так, есть лоток. Мы подаем туда растения и постепенно режем их в труху. Вот таким образом это все работало. Виталий, возвращаемся. По мере того, как медики становились на более научную основу, да, то есть постепенно пытались отходить от народной медицины, мы сейчас смещаемся еще влево. Да, вот там вдалеке будет виден стол. Стол. Виден стол. Да, и можно переключить на фотографию, чтобы показать его крупно. Да, вот так он выглядит. Как видите, здесь самые-самые разные интересные вещи. Есть что-то похожее.

0: похожее на корень женьшень или мандрагоры. Есть замурованные в бутылке символы медицины. Да, вот я чуть крупнее покажу. Одна из них и вторая. Да, то есть одна такая более восточная. Явно угадывается кобра. А здесь явно угадывается что-то наше родное такое гадючее. А если мы посмотрим на вот эти баночки-скляночки, они не просто так здесь стоят. В музее для группы 20 человек проводится в том числе алхимическое шоу. То есть здесь показывают, как можно изменять цвета, агрегатные состояния различных веществ и прочее, прочее. Иногда даже что-то поджигают. Надеюсь, что не посетителей. А возвращаемся в зал. И смещаемся еще влево. И мы видим там такое характернейшее устройство. Вот, давайте мы на нем укрупнимся. Я думаю, что многие его узнали. Да? Перегонный куб. Вот так он выглядел в то время. Дистиллятор, другими словами. Да? То есть современные, конечно, выглядят совершенно иначе. Но вот это один из прообразов. То есть это дистиллятор самый настоящий. А вот там чуть дальше стоит некое подобие ручной бетономешалки. Нет, это для перемешивания именно снадобий. Да? То есть это фармацевтическое приспособление, не строительное. Есть ли какие-то, сохранились ли какие-нибудь растительные препараты в нашей медицине? Конечно, сохранились. Мы, если будем вспоминать, то выясним, что у огромной массы лекарственных средств, сегодняшних лекарственных средств, есть прошлое растительное. Ну, самый простой, наверное, это аспирин. Я его на многих лекциях упоминал. И да, действительно, настой ивовой коры мы можем изготовить вот просто сейчас. Главное, чтобы человек знал, как выглядит ива белая. Да, чтобы он ее нашел, потом надрал у нее кору, потом сделал из нее отвар, и его можно пить как жаропонижающий. Это правда. То есть, да, действительно, это будет срабатывать. Есть и менее очевидные вещи, например, атропин. Атропин был получен из атропы, да, то есть это белладонна, красавка. Достаточно, опять же, интересное растение, которое содержит, оно из семейства посленовых, и оно содержит в себе, так вот, чтобы я не наврал, красавка посленовая точно у нас. Давайте мы пока это да, оставим за скобками, чтобы не выяснилось, что я прям так крупно ляпнул. Хорошо, красавка, достаточно, этого достаточно. И она содержит природные тропановые алкалоиды, это уже точно, гиасциамин, атропин и прочее, прочее. И атропин в свое время был вынут из этого растения, очищен, изучен, была разработана система синтеза его и так далее, и так далее. Но изначально он был получен из растений.
1: Белладонна. Белладонна.
0: Да.
1: Ну, Google подтверждает.
0: Да.
1: Красавка, она же белладонна.
0: Да, и она из посленовых, да?
1: И она из посленовых.
0: Вот что-то я засомневался, не знаю почему. Ну ладно, бывает. Значит так, да. И метформин, например, любимое лекарство биохакеров на сегодня, да? Оно тоже растительного происхождения. То есть натуральное, полезное и так далее, и так далее. И так можно вспоминать еще очень долго. На самом деле у нас таких примеров много в медицине. А есть ли неудачные примеры? Да, их гораздо больше. Мы переходим в следующий зал. Далее переходим в зал как раз немножко неудавшейся народной медицины. Да? То есть, да, конечно, здесь масса всего растительного представлена. Вот когда говорили о вареньях, вот они тут тоже есть. Можно покрутить, да, можно покрутить в разные стороны. Здесь есть склянки с самыми различными растительными субстанциями. Практически ни одна из них не работает, к сожалению, к огромному. Стоим, да. И вот здесь как бы гордость, как вы понимаете, и музея, и Латвии, то есть янтарь. Переключаемся на фотографию. Из янтаря на фотографию. И из янтаря готовят не только косметику, но и лекарства в том числе. Вы не поверите, из него пытались получать различные лекарства. Здесь, конечно, в основном мы видим косметические средства, но вот там вот есть и некая настойка на янтаре. Да? Видите, такая бутылочка. Да, вот. И это настойка на янтаре. Когда мы ездили в Калининградскую область, как вы понимаете, тоже Прибалтика, соответственно, это тоже янтарь. Вот тут есть такие стратегические запасы на черный день. Нам тоже сказали, что вот то, что вы насобирали, его можно в спирт сделать настойку, и она будет исцелять там от всех болезней. Что интересно, это проверялось. То есть все препараты, которые содержат в себе янтарь, из них пытались хоть какую-то пользу извлечь, реальную. Это проверялось, проводились научные исследования, но, к сожалению, ни одно из них не закончилось позитивно. То есть никаких полезных свойств у янтаря, ну, кроме того, что это красиво, выявить не удалось. Да, конечно, все слышали наверняка про янтарную кислоту, и еще, наверное, больше людей слышали, что янтарная кислота помогает при похмелье, вынужден разочаровать, не помогает. И опять же, для этого проводились различные научные исследования, и в этих самых исследованиях не было подтверждено эффективность этого средства. Если бы это работало, то есть медицина никогда ни от чего не отказывается, мы не выбрасываем ни растительное сырье, ни вот даже такую вот смолу древнюю окаменевшую, ничего не выбрасывается. Если бы из этого можно было извлечь пользу, обязательно эту пользу извлекли бы и использовали бы до сих пор. Но, как вы понимаете, Рижский музей, он не может обойтись без лекарств из янтаря. И мало того, даже в Большом музее истории медицины была в свое время выставка именно использования янтаря в медицине. Там было достаточно много интересных примеров. Ну, сегодня тоже много чего используют, особенно это сейчас хорошо видно во время пандемии коронавируса. Да, вот все, что шевелится, все туда пытаются сбросить, лишь бы либо продать это побыстрее, да, лишь бы попробовать как-нибудь исследовать в такой вот неразберихе, по-быстренькому. А переходим в следующий зал. И здесь у нас черная баня, да, баня по-черному, что называется. А это был обязательный атрибут, лечебный, да, и получается так, что это компонент комплексной терапии, если говорить современным языком. Дым от печи, который здесь появлялся, он работал в качестве и антисептика своеобразного, и антипаразитарного средства. В банях принимали роды, обмывали покойников, вправляли вывихи, промывали раны, и зачастую здесь в том числе оставляли детей, потому что здесь тепло. Это можно организовать, да, то есть прогреть, и потом, чтобы дети здесь не замерзли, и так далее, и так далее. Да, ну такая красивая классическая баня. Теперь перемещаемся на улицу. Перемещаемся на улицу. И вот, да, можно покрутить, посмотреть вправо-влево. Как видите, здесь представлены растения. Да? То есть растения вон там у самой кромки. Есть лекарственное растение. Но мы о них потом попозже скажем, сейчас чуть-чуть попозже. Виталий, можно просто покрутить, показать сам двор?
2: Да, да, я сейчас еще показываю.
0: Чтобы было сам двор показать. Видите, большие ворота для того, чтобы туда въезжали кареты. Они въезжают в этот двор и здесь их ремонтируют. То есть это бывшая каретная мастерская. Поэтому, да, это сразу видно, что это не аптечный двор, естественно, а каретный. Но, тем не менее, некоторые интересные вещи здесь, в этом самом садике, действительно растут. То есть это такой миниатюрный аптекарский огород. Конечно, в основном здесь брусчатка, расти особо негде, но все-таки умудрились некоторые интересные растения выставить. Давайте мы переключимся на фотографию, и я покажу вот такое вот растение. Да, ну, я не буду вторую загадку загадывать. Это мандрагора. То есть вот та самая знаменитая, в том числе из Гарри Поттера, да, которая умеет верещать очень громко, и в том числе, которая активно использовалась в медицине в том и тех времен, в том числе, да, действительно, это мандрагора. Что еще у нас интересного? А вот это эхинацея. Вот такие вот очень красивые цветы. Это растение действительно активно изучалось в медицине, и как работающая в сторону иммунитета, мягко скажем так, да, потому что слово иммуномодулятор в приличном обществе как-то не хочется произносить, и как средство против гриппа, и как противовирусное, и так далее, и так далее. То есть его изучали неоднократно, многократно. И результат такой, что называется, серединка на половинку. То есть настойка эхинацея – это, конечно, здорово, но есть гораздо больше реально эффективных работающих средств в том направлении, в котором должна была бы работать настойка эхинацеи. Опять же, жалко, потому что иначе у нас бы появилось замечательное средство от вирусов, и, например, от коронавируса в том числе. Но что-то как-то про эхинацею вообще в этой сутолоке не слышно ничего. Ну вот примерно так выглядит музей истории, истории фармации, да, то есть это, повторюсь, филиал Рижского музея истории медицины. Он небольшой, да, всего 2 этажа, небольшая экспозиция, но достаточно интересная, да, то есть можно посмотреть, окунуться в историю немного. В основном это, конечно, история новая, здесь, конечно, не представлены какие-то средневековые экспонаты, к сожалению, здесь не представлены какие-то более интересные находки там либо античного периода, либо еще более древних, вот этого, к сожалению, нет. Это есть в более серьезных медицинских музеях, либо в исторических музеях в том числе. Но здесь это такая уютная, достаточно интересная, ну, не то чтобы аптека, но некое подобие аптеки в том числе. Что интересно, во время экскурсии дают немножко поработать внутри ассистентской, ну, например, посворачивать конвертики для порошков. Это очень такая интересная работа, на самом деле. Вот нас еще учили, как их делать. То есть, когда мы проходили фармакологию, мы учились в том числе сворачивать эти самые конвертики. Умеют ли это делать современные провизоры, не знаю, учат ли их этому или нет. Ну, надеюсь, все-таки история по музею, да, была достаточно интересной.

0: Федор Кубасов, историк, в 2017-19 годах научный сотрудник Международного центра по изучению феномена ниндзя при университете МИЭ, Япония.
1: Федор, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рад вас видеть. Давайте мы проведем голосование.
2: Давайте.
1: Известен список шести инструментов ниндзя. Синоби Рокугу. Рокугу. Да? А в списке, проведенном вот здесь, их семь. Какой инструмент лишний? Плетеная шляпа, полотенце, метательные звездочки, сюрикены, письменные принадлежности, контейнер с тлеющими угольками для согрева и поджигания, медикаменты и, наконец, веревка с крюком. Пожалуйста, проголосуйте, что тут лишнее. Перейдите по ссылке, которая сейчас появилась в чате. А я хочу спросить вас, когда вообще появились ниндзя?
2: Ну, на самом деле вопрос не столь однозначный, потому что трактаты, написанные самими ниндзя, посвященные их искусству, они возводили истоки истории ниндзя к легендарным правителям и полководцам Китая и Японии, а также ко временам синтоистских божеств. Но на самом деле, по источникам, наличие вот этих вот людей, которых мы сегодня привычно называем ниндзя, оно может быть прослежено не ранее начала XIV века. Ну, может быть, в будущем нас ждут какие-то открытия, которые позволят удревнить эту дату. Пока вот так. Почему я сказал те, кого мы привычно называем ниндзя? Дело в том, что, как сказать, образ ниндзя, он, в общем-то, довольно сильно менялся в процессе истории, и, так скажем, мы всегда склонны проецировать в прошлое тот образ, который есть у нас. Да, ну вот, казалось бы, всем нам интуитивно понятно, что ниндзя – это какой-то вот такой вот человек, вроде того, которого мы видим на картинке, да, стоящийся в зарослях в черном костюме, недобро смотрящий сквозь прорезь в балахоне и грозящий нам каким-нибудь неприятным острым предметом, да. Ну, я думаю, вот люди примерно моего возраста и чуть постарше, которые смотрели все эти голливудские и гонконгские фильмы про ниндзя в 90-е, 80-е, думают примерно так. Ну, поскольку я в те годы был серьезно младше, моя первая встреча с ниндзя закончилась тем, что я думал, что типичный ниндзя выглядит, конечно, как-нибудь вот таким вот образом. Когда западная публика за пределами Японии впервые узнала о ниндзя, ниндзя были представлены вот таким вот образом. Говоря же, собственно, об образе ниндзя в самой Японии, в 17 веке он начинает формироваться в японской литературе и театре, и тогдашние японцы представляли себе ниндзя примерно вот так. Да, неким таким вот колдуном и магом, который с помощью заклинаний и магических жестов вызывает разного рода монстров, наподобие вот этой вот огнедышащей огромной жабы, и с их помощью творит разные безобразия. Да, собственно, вот так ниндзя представляли японцы очень долго. Да, то есть еще вот в довоенные годы в популярных книжках тоже этот магический образ ниндзя присутствовал. После Второй мировой войны японцы как-то сильно разочаровались в магии и мистике, а вот уже в нулевые вновь такой образ вернулся в серии комиксов и мультфильмов, посвященных такому персонажу, как Наруто. Ну и вот те, чье детство и юность пришлись на нулевые годы, скорее всего, при слове ниндзя представляют себе нечто вот подобное тому, что мы видим на слайде. Да, откуда же все эти образы взялись и что между ними общего? Ну, чтобы как-то это прояснить и как-то понять, что же такое ниндзя, нам, конечно, необходимо обратиться к старым текстам, к текстам японских исторических источников, повествующих о событиях Средневековья и раннего Нового времени. Но интересно, что там мы не обнаруживаем слово «ниндзя», по крайней мере, в привычном для нас прочтении. Да, там мы обнаруживаем

0: обнаруживаем огромное количество разных категорий воинов и лазутчиков, которых современные авторы популярных и научно-популярных книжек с большим или меньшим основанием причисляют к ниндзя. Да, ну вот здесь на слайде около дюжины таких альтернативных названий для ниндзя. На самом деле их могло быть и две дюжины, и еще и больше. Да, я взял наиболее популярные и известные. Да, ну, в принципе, из всех этих названий можно предположить, что в основном эти люди занимались диверсиями и шпионажем. Да, вот только в конце «сикаку убийцы», но об этом мы поговорим отдельно. Вот, таким обобщающим словом для них обычно называют слово «синоби» или «синоби-номону», которое записывается, да, «синоби» — это вот тот же самый иероглиф «нин» из слова «ниндзя», да, «синоби-номону» — это вот те же два иероглифа, которые современный японец, скорее всего, прочитает как «ниндзя». Но тогда они так не читались. То есть тут нужно сделать небольшое отступление, посвященное японской письменности. Да, иероглифы, заимствованные из Китая, они обозначают смысл, а читаться могут очень по-разному. Ну, почему это так сложилось, это отдельная история, мы не будем сейчас в нее углубляться. Вот, соответственно, одни и те же иероглифы, слово, записанное одними и теми же иероглифами, может читаться двумя и более способами. Да, ну вот чтение данных иероглифов как ниндзя, оно впервые встречается, как на сегодняшний день установлено, в 1930 году. А более-менее широкое распространение получает уже в послевоенные годы. Да? То есть вот нынешние дедушки, которые, чье детство и юность прошли еще до Второй мировой войны, они зачастую говорят, что вот в наше время слова «ниндзя» не было, было «синоби-номону». Да, ну и, соответственно, в средневековых источниках мы нигде не встречаем огласовки, где эти иероглифы читались бы как ниндзя. То есть в этом плане можно сказать, что такой вещи, как ниндзя, в средние века не было. Ну, то есть мы не можем сказать, что да, никто точно эти иероглифы так не читал, но доказательств тому, что читал, у нас нет. Ну, кроме того, уже в раннее новое время появляются, да, их начинают называть немножко иначе, не синоби-номону, а ниндзюцу-дзукай или ниндзюцу-ся, да, то есть те, кто использует искусство ниндзюцу, те, кто владеет искусством ниндзюцу. Да, вот здесь уже впервые появляется это вот владение специфическим искусством ниндзюцу как критерий для того, чтобы быть причисленным к этим людям. Да, то есть сегодня, когда мы говорим ниндзя, мы, скорее всего, подразумеваем, что этот человек владеет специфическими навыками, да, каким-то специфическим искусством, которое позволяет ему делать определенные вещи, которые простые люди делать не умеют. Да. Но в чем оно заключается, это отдельная история, мы об этом поговорим. Да, вот, собственно, в средневековье и в раннее новое время, чтобы назвать человека синоби, да, вот это владение специфическим искусством, видимо, не было специальным критерием. Да, и, собственно, один из ведущих на сегодняшний день японских историков, занимающихся этой проблематикой, профессор Ямада Юзи, он так и пишет в своей истории ниндзя, что вот в период Эдо, то есть уже в мирный период после 1600 года, мы находим в источниках искусства ниндзюцу. А до этого времени мы находим в источниках этих людей синоби, но никакого искусства ниндзюцу мы там не находим. То есть как они приобретали свои навыки, как они их нарабатывали, это по средневековым текстам не очень понятно. Да, ну и в принципе сущность этих людей, она тоже менялась. Да, то есть вот на этом слайде я не успел включить. Допустим, источники 13 века, говоря о синоби, как правило, имеют в виду вора. Да, уже в 14-15 веках это люди, которые проникают во вражеский лагерь, устраивают там диверсии, поджоги, отравляют колодцы, разрезают удила у коней, чтобы на них нельзя было сходу вскочить и поскакать, и делают прочие безобразия, да, иногда убивая солдат и офицеров противника. Да, вот уже в 17 и по 19 век эти вот синоби-номону – это штатные разведчики и осведомители на службе у сёгуна или на службе у отдельных князей, которые в основном занимаются сбором информации. Да, то есть это, в принципе, довольно разные люди. Ну и уже в 20 веке ниндзя – это в большей степени персонаж массовой культуры. Ну, а у тех, кто практикует искусство ниндзюцу или утверждает, что практикует его сегодня, я в этой лекции говорить не буду, потому что не считаю это, строго говоря, предметом исторической науки, ну, по крайней мере, не считаю это предметом своей специальности. Да, я все-таки больше по средневековью и раннему новому времени. Да, ну, на самом деле, казалось бы, и какая разница? Да, там мы читаем это слово как ниндзя, средневековые японцы читали его синоби-номоно, иероглифы одни и те же, значит, казалось бы, да, эти вот синоби-номоно страны, это и есть ниндзя, какие мы их мыслим. На самом деле, есть ряд моментов, которые заставляют в этом усомниться. Да, во-первых, сегодня, как правило, люди думают, что одной из основных функций ниндзя были заказные убийства, да, вот в том числе в недавнем документальном фильме, посвященном Японии, транслировавшемся по одному из центральных телеканалов, ведущий так и говорит, что вот там самураи, потерявшие господина, были вынуждены стать наемными убийцами, то есть ниндзя. Но на самом деле так ли это? Включает ли понятие ниндзя в себя понятие убийцы, уж тем более наемного? Ну, на самом деле, есть большое количество определений, ну вот еще не к ниндзя, к синоби-номоно, в книжках, написанных с 1600 по 1868 годы, и там почти везде говорится именно о шпионских и диверсионных функциях этих людей, а о том, что они убийцы, почти нигде не говорится. Да, вот, ну, я взял тезис на только одно такое определение, их могло быть столько, что хватило бы на все 30 минут моего выступления. Да, вот везде говорится о том, что эти люди занимались шпионажем и диверсиями. Есть только одно из известных мне определений, хотя оно зачастую цитируется в разных научно-популярных книгах, которое говорит о том, что заказные убийства включались в функции синоби. Да, и то, там, эта вот функция убийцы, она отнесена в конец, да, то есть, а также в качестве убийцы могут убивать людей. То, что она отнесена в конец, тоже говорит о неком дополнительном характере именно этой функции ниндзя. И к тому же в оригинале сказано «мата сикакуто нарите хито курус», то есть буквально «а также став убийцами, убивают людей». Ну, понятно, чтобы кем-то стать, нужно сначала кем-то не быть. Да, отсюда тоже можно сделать вывод, что в принципе понятие ниндзя, понятие синоби-номоно не включает в себя понятие убийцы. Да, я забыл сказать, что, в принципе, сегодня многие японские исследователи разграничивают понятия синоби-номоно и ниндзя, да, и говорят о синоби-номоно, когда речь идет именно об исторических вот этих вот лазутчиках, и используют слово ниндзя для обозначения вымышленных персонажей. Я в этой лекции так делать не буду, потому что, в принципе, мне не все нравится в этом разграничении, да, есть целый ряд фактов, которые в нее не укладываются. Я буду условно говорить ниндзя и об исторических лазутчиках, и о персонажах массовой культуры. Ну, просто мы будем иметь в виду, что это слово не совсем релевантно той эпохе, о которой идет речь. Да, ну, по поводу того, были ли ниндзя убийцами. Конечно, в популярных книжках на эту тему мы можем найти массу свидетельств того, что вроде бы ниндзя кого-то целенаправленно убивают. А как же так? Да, ну, во-первых, убивать людей и быть убийцами по профессии – это далеко не одно и то же. А если мы попытаемся проследить все эти истории из популярных книжек к первоисточнику, то окажется, что либо в первоисточнике исполнителя убийства, да, некоторые, то есть, либо есть ряд источников, часть из которых называют исполнителя того или иного убийства, допустим, синоби или ниндзя, а часть источников говорит о нем что-то совершенно другое. Бывает так, что есть один источник, где, в принципе, исполнители убийства не называются синоби, не называются ниндзя, да, и не говорится о том, что они владеют каким-то специфическим искусством ниндзюцу. В отдельных же случаях бывает так, что первоисточник вообще не проследить. Да, вот здесь перед нами на слайде гравюра 19 века. На ней изображен такой вот персонаж в маске с ружьем. Это человек по имени Сугитани Дзэндзюбо, который пытается застрелить полководца и первого объединителя Японии по имени Ода Нобунага. Известнейшая личность. Ну вот, собственно, часть источников, посвященных этому событию, говорит, что Сугитани Дзэндзюбо происходил из местечка Сугитани в уезде Кока, то есть это одна из так называемых родин ниндзя, откуда огромное число этих лазутчиков и происходит. В связи с чем авторы делают вывод о том, что он, скорее всего, к ним и принадлежал. Целый ряд других источников, в том числе и современных этому событию, говорят о том, что этот человек был монахом-воином из монастыря на горе Хейди, и поскольку Одан Набунага притеснял крупные монастыри, вот, собственно, этот человек и пытался его убить. Да, кстати, крушение не удалось, и его выследили и предали мучительной смерти. Да, ну вот, то есть, кому из них верить, не очень понятно, в принципе, эти две версии о том, что он был ниндзя и был монахом, они не обязательно исключают одну другую, но вот каких-то четких указаний на то, что был, мы не находим. И, наверное, мы возьмем еще один известный случай. Это ниндзя, замочивший в сортире известного феодального князя по имени Уэсуги Кэнсин. Это любимая история всех популярных книжек про ниндзя за пределами Японии. Да, согласно ей, смерть Уэсуги Кэнсина связана с тем, что маленький, вроде как карлик-ниндзя, притаился в грибной яме княжеского замка, и когда князь присел над ямой, чтобы справить нужду, ниндзя пронзил его насквозь, через все туловище, до самого горла. Да, ну вот, огромное количество западных, прежде всего, англоязычных книжек излагают эту историю в серьезных подробностях, да, с именами персонажей. Но мне не удалось проследить эту историю не только к каким-то старинным источникам, но и вообще к какой бы то ни было японской литературе, посвященной ниндзя. Да? То есть даже в современных книжках в Японии об этом не пишут. Да, вот уже Стивен Тёрнбулл, который впервые написал одну из своих книг про ниндзя в 92 году, он тоже задается вопросом, откуда это взято, и ему не удается проследить истоки этой истории. Далее книжки Дрегора и Смита «Азиатские боевые искусства», выпущенные в 1981 году. Да, то есть на каких японских источниках это основано, вообще непонятно. Хотя история красивая, экзотическая, и, конечно, да, разного рода ролики на Ютубе типа «10 фактов о ниндзя», они непременно ее включают. Но, тем не менее, вот принять ее за исторический факт довольно сложно. Да, в принципе, можно дальше развенчивать другие мифы о заказных убийствах, совершенных ниндзя, просто у нас, наверное, не будет на это времени. Да, ну и еще один важный момент, который отличает исторических синоби от ниндзя из массовой культуры, это владение искусством ниндзюцу, которому, согласно популярным книжкам, будущий ниндзя обучался с младенчества. Да, ну, как я уже говорил, в средневековых текстах мы находим очень мало вообще каких бы то ни было свидетельств о том, что такое искусство существовало. Да? То есть зачастую в качестве лазутчиков набирали воров и разбойников, которые уже умеют куда-то пробираться, открывать замки, убегать от погони и так далее. Да, вместе с тем, во многих наставлениях, посвященных искусству ниндзюцу, говорится о том, как создавать шпионскую сеть из вот этих вот воров и разбойников. Да, то есть тексты рассчитаны зачастую на офицера, который будет ими руководить, а не на вот этих вот людей, которые будут сами куда-то пробираться, подслушивать, открывать замки и так далее. Более того, из недавно открытых источников есть такой архив семьи Кидзу. Семья Кидзу – это, собственно, семья, служившая в качестве лазутчиков в синоби феодальному дому Тодо, который правил как раз провинцией Ига, да, знаменитой одной из родин ниндзя. Да, вот в этой семье есть такой документ о том, что один из юных потомков этой семьи заступает на должность синоби вместо своего отца, который отходит от дел, и в связи с этим поступает в ученики к одному из мастеров искусства ниндзюцу. Да, это уже мирный период Эдо, поэтому тогда возникла потребность в искусстве ниндзюцу, поскольку, как сказать, все эти навыки бесшабашных лазутчиков средних веков, их понадобилось как-то систематизировать, чтобы выдавать лицензии. Но это очень похоже на то, как нам сегодня для поступления на работу хорошо бы иметь политические права такой-то категории, да, там, тест на знание английского языка такой-то категории. Вот в период Эду, когда уже практические навыки проявить было не очень много где, формируется много школ ниндзюцу. Так вот, отпрыск этой семьи Кидзу поступает в ученики к мастеру ниндзюцу. На самом деле, юноше лет 17, да, то есть это вот, ну, как сегодня человек поступал бы в университет. Да, то есть вся вот эта история о том, что родители с детства качали люльку с младенцем, чтобы он привыкал отталкиваться ногами, развивал прыгучесть, да, вот всего этого мы здесь не обнаруживаем. Да, ну, тут сложно сказать, насколько это характерный случай, но вот, тем не менее, других источников подобного рода мало, поэтому что есть, то есть, да. по крайней мере, вот этот молодой человек, поступивший в 17 лет в ученики, он явно с детства искусству ниндзюцу не обучался. Да, сегодня, к тому же, в массовом сознании превалирует миф о том, что искусство ниндзюцу – это одна из разновидностей боевых искусств, что его можно поставить в один ряд с такими дисциплинами, как карате, дзюдо, кендо, джиу-джитсу и какими-то более экзотическими, специфическими боевыми искусствами. Ну, опять же, в наставлениях по искусству ниндзюцу, написанных в период Эдо до 1868 года, мы нигде не обнаруживаем сколько-нибудь подробных описаний боевых искусств. Да, то есть методов безоружного боя или методов боя с оружием. Вместе с тем, в архивах семей потомков ниндзя мы находим наставления по разным школам боевых искусств, многие из которых вполне мейнстримные, известные в то время школы фехтования и безоружного боя. Да, то есть нельзя сказать, что ниндзя не изучали боевых искусств, но представление о ниндзюцу как о разновидности боевого искусства, да, представление о каких-то боевых искусствах специфических и свойственных только ниндзя и радикально отличающихся от боевых искусств самураев, это все-таки позднейший миф. Да, собственно, первым текстом, посвященным ниндзя и их искусству, где подробно, ну, более-менее подробно описываются какие-то приемы ближнего боя, насколько мне известно, является книжка человека по имени Ито Гингетсу, вышедшая в 37 году «Ниндзюцу для современного человека». Да, вот там он говорит, что, опять же, современному человеку, который хочет быть как ниндзя, требуется владеть навыками самообороны, поэтому он приводит несколько приемов безоружного боя и несколько приемов фехтования мечом в стиле ниндзя. Откуда они взяты, автор не уточняет. Тут нужно сказать, что во многих вполне себе широко известных мейнстримных школах самурайского фехтования тоже есть довольно большое количество специфических методов, да, там, нападения из засады, ухода от погони, когда за тобой бегут, ты поворачиваешься и всех рубишь, да, там, методы прохода через заставу с попутным зарубанием стражников, да, казалось бы, вполне себе ниндзевские вещи. Очень может быть, что Ито Гингетсу взял как раз-таки такие вот ниндзяобразные методы из какой-то из известных ему школ фехтования. Ну, собственно, здесь мы можем только гадать, потому что достоверных сведений по этому поводу нет. Да, ну, о специфическом боевом искусстве ниндзя поговорили, теперь нужно поговорить об оружии ниндзя. Да, ну, опять же, когда я впервые увлекся ниндзя, я думал, что оружие ниндзя – это вот нечто похожее на предметы в левой части экрана. Да, на самом деле, на поверку они оказываются оружием кобудо, то есть классических окинавских стилей боевых искусств, и вообще-то к Японии как таковой в массе своей отношения не имеют. Да, если же мы откроем какую-нибудь популярную книжку, посвященную ниндзя и их искусству, то мы там, скорее всего, обнаружим нечто похожее на рисунок в правой части экрана. Но это, на самом деле, на поверку, все вот эти вот предметы, которые приписываются воинам ниндзя популярными книжками, это либо вполне стандартные элементы вооружения самураев, либо просто их достоверность не вполне подтверждается. На следующем слайде мы видим как раз-таки разные стили боевых искусств Японии конца периода Эдо. И здесь мы можем разглядеть человека с серпом, с цепью кусаригамой в левом верхнем углу. Да, здесь же мы можем разглядеть человека с дзюте, то есть таким вот кинжальчиком для вырывания меча, кинжальчиком с крюком для вырывания меча, ну или такая стальная дубинка с крюком, тут уж сложно его описать словами. Да, здесь же мы видим сюрикен, мы видим человека, владеющего искусством сюрикен-дзюцу, а что он достает из-за пазухи, в общем-то, не вполне видно. Да, то есть из тех инструментов, из тех видов оружия, которые приписываются ниндзя, очень многие были на самом деле вполне стандартным элементом вооружения самураев. Да, ну и представление о специфическом оружии ниндзя, оно тоже возникло, если прослеживать по текстам, уже где-то в 20 веке. Да, вот есть такой исследователь, точнее, был такой исследователь Нава Юмио, замечательный мастер боевых искусств, специалист по истории вооружения в Японии, консультант многочисленных фильмов, посвященных самурайскому прошлому. И, в частности, он был одним из выдающихся исследователей ниндзя 20 века. Вот он в своей книге 1966 года названием «Вы тоже можете стать ниндзя», да, рекомендует читателям упражняться в искусстве боя цепью с грузиками. Он действительно сам был мастером именно этого боевого искусства, но, собственно, ни в каких аутентичных представлениях по ниндзюцу эта цепь, насколько мне известно, не фигурирует в качестве типичного оружия ниндзя. Да? То есть это некоторое изящное искажение истины. Тот же самый Нава Юмьева в 1967 году выпускает книжку под названием «Синоби но буги», которую можно понять как оружие синоби, то есть лазутчиков, но по сути она посвящена скрытым видам оружия. Да? И самураи, и горожане в мирный период Эдо зачастую предпочитали не доставать меч, а использовать разные малые виды оружия для самозащиты и бытовых драк. Ну, как сегодня, допустим, да, пистолет, конечно, эффективнее перцового баллончика, но сложнее его достать, да, не всем это позволено и так далее. Вот тогда, примерно по этой же причине, но и не только, были популярны скрытые виды оружия, и им эта книга и посвящена, но название говорит само за себя. Да, ну, в качестве примера одного из вымышленных, то есть не совсем вымышленных, а тех видов оружия, которые приписываются ниндзя, но по сути таковыми не являются, мы разберем самый популярный, наверное, вид оружия, связанного с ниндзя, это знаменитые сюрикены, которые сегодня появлялись в нашем опросе. Да, ну, как мы можем видеть уже по этой фотографии из музея ниндзя в городе Коунан на территории бывшего уезда Кока, сюрикены могли быть не только в виде звезд. Да? Вот здесь они в виде полумесяцев, каких-то бумерангообразных фигур и так далее. Да, и тут нужно сразу говорить, что сюрикен – это далеко не обязательно звездочка. Да, зачастую это продолговатый предмет, примерно вот как то, что мы видим вот в этой части слайда. Да, и, судя по всему, именно это изначальный вид сюрикена. Да, вот здесь тоже фотка из одного из музеев. Собственно, во многих письменных источниках говорится, что сюрикен – это именно разновидность метательной стрелки или кинжала. Да, вот перед нами один из первых японско-русских словарей, словарь Гашкевича и Татибаны 1857 года. Да, его японский автор вырос в самурайской семье и знал все эти вещи не понаслышке. Там прямо говорится, что сюрикен – это рот небольшого кинжала, которым бросают в противника. Да, ну вот здесь перед нами одно из гораздо более ранних, один из гораздо более ранних источников – это наставление по школе Синкагарю. Да, Синкагарю – это тоже одна из популярнейших школ самурайского фехтования на мечах. Но в качестве дополнительного оружия там порой использовался сюрикен. Там тоже говорится, что с давних пор сюрикены были, так скажем, продолговатыми и копьеобразными. Да, далее говорится, что сейчас, на момент написания этого текста, на 1664 год, мы не обучаем своих учеников владению этими старыми видами сюрикена, но объясняем их азы. Да, и далее в тексте приводятся сюрикены того периода, вот они уже в виде звезд, да, то есть в мирный период в качестве такого соревновательного спортивного снаряда это могло быть. Да, ну и вот перед нами иллюстрация книжки с картинками 1830 года, где самурай убивает крысу-оборотня с помощью броска сюрикена. Если мы увеличим, мы тоже увидим, что из лба крысы торчит некий такой предмет с ярко выраженной рукояткой и, видимо, обоюдоострым лезвием. Да? То есть сюрикен, в понимании авторов, это именно вот нечто подобное. Да, вот здесь тоже старинное изображение из книжки для самурайских детей, где мы, да, вот сюрикен, это, видимо, вот это вот загнутое лезвие. Да, а вот то, что внизу, это не звездочки, это на самом деле шипастые колючки тацубиси, которые раскидывают под ноги. Да, ну, а еще мы, наверное, успеем поговорить там, а как же они выглядели, да, потому что, конечно, все мы представляем себе ниндзя в черном костюме, но насколько этот имидж вообще историчен? Выглядели ли так настоящие ниндзя? Ну, тут, опять же, ответ будет и да, и нет. Но вот сегодня известно три достоверных исторических изображения ниндзя. Одно из них – это ширма княжества Дзэдзэ, где изображены воины этого княжества. И, в общем-то, один из них, да, подписаны не их имена, а их должность. И, собственно, один из них – это, да, вот его должность обозначена как то, что мы бы сегодня прочитали как ниндзя. Да, кто из этих людей ниндзя, не вполне понятно, но мы видим, что все они одеты в стандартные самурайские доспехи и белые головные повязки хатимаки. Далее вот здесь изображение из наставления по использованию разных видов оружия. Да, это не наставление по искусству ниндзя как такового. Но там изображен лазутчик, забирающийся на дерево с помощью веревки. Мы видим, что он одет в зеленоватые штаны и какую-то красноватую куртку. Да, то есть, опять же, ни черного костюма, ни маски мы здесь не обнаруживаем. Далее изображение Ига-моно, то есть людей из Ига. Это тоже такое альтернативное название для ниндзя. И они, как мы видим, тоже одеты вполне себе как провинциальные самураи. Да, ну, собственно, в тот период штатные лазутчики, они и были самураями по своему статусу. Там мы видим, что они носят два меча и так далее. Собственно, в бунган-тё или самурай-тё, да, то есть в списках вассалов того или иного княжества, мы зачастую можем найти, да, там, имя, должность синоби или кандзя, то есть шпион, и оклад, там, столько-то кокуриса и стипендия для найма такого-то количества слуг. Да, то есть это была вполне официальная самурайская должность. Вместе с тем, к концу этого периода Эду мирного появляются изображения вот этих людей в черном довольно большом количестве. Да. Взглянув на них, современный человек, конечно, скажет, да, это ниндзя. Но если мы почитаем, что написано на этих картинках, да, на них зачастую что-то написано, порой они являются иллюстрациями к художественным и не очень художественным книжкам, там много чего написано. Как правило, мы обнаружим, что этот человек не является ниндзя по профессии, да, то есть это либо какой-нибудь вор, либо разбойник и так далее. Да, кроме того, есть мнение, наверное, отчасти правильное, что этот вот черный костюм возник из японского театра. Да, в частности, работники сцены в японском театре, так называемые куроку или куроко, которые переодевают актеров по ходу пьесы, да, меняют декорации, вот они носят такую форму, очень похожую на то, что мы сегодня назвали бы костюмом ниндзя. Да, они собственно, есть мнение, что художники периода Эдо, они уже могли не видеть настоящего ниндзя за работой. Да, и фактически, изображая условную невидимость, рисуют вот этот вот черный костюм. Это, наверное, отчасти правда, но не все изображения в черных костюмах именно такие. Да, вот здесь мы видим совсем другой черный костюм. Да, это куртка с этими вот треугольными узорами, какой изображают участников да, вот этой вот ночной акции 47 ронинов, да, 47 верных вассалов, отомстивших за своего господина. И если мы почитаем надпись, мы увидим, что да, это театральная гравюра, да, на ней есть подпись персонажа, да, вот девушка Осоне, которую человек в черном пытается да, что-то нехорошее с ней сделать, и имя актера, который ее играет, Оноэ Кикугоро, это актер-мужчина, да, то есть это театральная гравюра, посвященная истории о 47 ронинах, не о ниндзя. Хотя авторы популярных книжек о ниндзя очень любят помещать такие вещи на обложку, да, там куда-нибудь в качестве иллюстраций, да, там энтузиасты искусства ниндзя любят помещать ее на аватары в соцсетях и так далее. Здесь изображен не ниндзя. Да, вот это вариант той же истории, да, здесь даже девушка, да, ее жесты те же самые, но костюм черный уже не похож на костюм ронинов, а больше похож на костюм вот этих вот мастеров сцены. Да, и в то же время как раз-таки в театре и в популярных книжках периода Эдо формируется представление о синоби сёдзоку, да, то есть там появляется слово синоби сёдзоку, костюм синоби или костюм лазутчика или вора. Да, в него входит не только черный костюм, но и одета под него кольчуга, да, вот эти вот сеточки на рукавах, это такое стилизованное изображение кольчуги. Да, куртка с широкими рукавами и бахрома, да, вот это вот чисто театральная вещь, ее в реальности никто не носил. Но часть этого костюма синоби, который мы видим в театре и на гравюре, он обязательно и обладает. Да, ну, собственно, капюшон, он тоже был частью стандартного облачения горожан того времени, да, то есть эта вот любовь к маскам, которая наблюдается в Японии и сегодня, она не вчера появилась. Да, вот это вот стандартные головные уборы, которые могли носить жители города Эдо, да, там между 1600 и 1868 годами. Да, то есть отец семейства, отправляющийся в публичный дом, чтобы его соседи не узнали, мог что-то такое одеть. Да, ну и вот единственное известное мне изображение, где действительно написано, что эти люди лазутчики, то есть кандзя, один из синонимов ниндзя, это вот изображение 1830 года, книжная иллюстрация. Да, книжка повествует о событиях конца 1700-х годов, то есть насколько это изображение можно считать исторически достоверным, сказать трудно. Да, ну и скорее всего его используют как такое вот условное изображение лазутчиков, как шпионов мы рисовали в шляпе и плаще, так вот, да, чтобы изобразить ниндзя, мы скорее всего изобразим их в черном костюме и маске. Да, на этом у меня, собственно, все. Да, про рекомендуемую литературу говорить не буду.
1: Спасибо большое. Я бы хотел взглянуть на результаты голосования и услышать ваши комментарии. Так, Включите, пожалуйста, как у нас проголосовали. И большинство проголосовали за лишний предмет в списке инструментов ниндзя, по мнению зрителей. Получается, сюрикены, а все-таки...
0: Ну, да, это так. Видите, как мы уже говорили, сюрикены не были исключительным видом оружия ниндзя. И кроме того, в стандартный вот этот вот набор Синобиро Кугу, 6 предметов, сюрикены, разумеется, не входили.
1: Вот так. Хорошо. Значит, получается, опять наши зрители оказались подготовлены, или они просто вот ломали стереотип?
0: Ну, может быть, как знать.
1: Так, ну сейчас я попрошу Ивана Семьяна, археолога, который был в прошлом выступлении, был переводчиком, а сейчас он уже в роли вредного оппонента, ему переводчик не нужен, поэтому я ухожу.
2: Возможно.
1: Прошу.
2: Да, дорогой Федор, у меня есть к вам несколько вопросов. Первый вопрос связан с тем, что я с недавнего времени преподаю историю средневековой Азии и Африки. Вот мне очень интересно узнать по поводу мечей ниндзя. У них есть разные названия, насколько я понимаю, ниндзято, ниндзякен, синоби-гатана и так далее. И обычно, по крайней мере, в таких популярных источниках мы видим, что их изображают прямыми, клинок прямой, в отличие от многих мечей самураев. И с чем это связано? Это связано с тем, что они были более короткие и ими кололи в тесном помещении, или же просто какая-то была традиция? Вот расскажите, очень интересный момент.
0: Это на самом деле очень такой вопрос, широко дебатируемый, как среди любителей, так и среди историков, да, потому что есть очень много противоречивых сведений на эту тему. Да. Начнем с того, что само слово синоби-гатана, да, вот этот, то ли меч синоби, то ли скрытный меч, такое слово в японском языке есть. Да, то есть, если мы заглянем в большой японский толковый словарь, 10-томный, там мы найдем статью к слову синоби-гатана, но, к сожалению, там она объясняется как синоним к слову кайкен, да, то есть это малый меч, малый нож, который использовали для самоубийства, в основном женщины благородного происхождения, но и мужчины порой им не брезговали. Да, то есть это слово не означает меч ниндзя, по крайней мере, согласно авторитетному и фундаментальному японскому словарю. Да, хотя популярные книжки на тему ниндзя, как в Японии, так и за ее пределами, действительно говорят, что да, вот так назывался меч ниндзя. Откуда эта информация взята, не вполне понятно. Собственно говоря, все элементы вот этого вот меча, приписываемого ниндзя, они в отдельности существуют. Да? Есть массивная квадратная гарда, она бывает у японских мечей. Да, ну вот прямой клинок, он был, но он был в древности, да, то есть это клинки, называемые тёкуто, они были задолго до самураев, задолго до ниндзя, да, соответственно, вот в эпоху самураев и ниндзя найти их довольно трудно. Другое дело, что этот изгиб клинка, он менялся от периода к периоду, и да, порой меч был почти прямым, но все-таки слегка изогнутым. Да, собственно, меча, который полностью соответствовал бы вот этому вот описанию меча ниндзя, то, насколько мне известно, археологи не обнаружили. Да, более того, когда я работал в Центре по изучению ниндзя, там однажды читалась лекция, да, лектор был профессиональный историк, автор множества публикаций о японском оружии, Кондо Йосикадзу, который, кроме того, работает в комитете по культуре своей префектуры. То есть то место, куда люди, у которых какое-то старинное оружие лежит на чердаке, несут свои мечи, мушкеты и все остальное, регистрироваться, чтобы можно было законным образом этими вещами владеть. Да, то есть вот он повидал всякого за свои 30 лет работы, всякого, что у людей в домах лежит. По его словам, меча, соответствующего описанию ниндзя, то из популярных книжек, такого типичного меча ниндзя, он не видел ни разу. Да, собственно, из артефактов, которые лежат у кого-то дома, вот есть такой наследник традиции ниндзя, зачастую называемый последний ниндзя, Каваками Дзинити. Он же работает в качестве экстраординарного профессора в том же самом университете МИЭ, где мне довелось работать. У него есть меч, подпадающий под это описание, доставшийся ему, по его словам, от его учителя. Но, опять же, он считает, что это меч, сделанный энтузиастами в конце периода Эдо, то есть где-то в 1850-х годах. То есть о том, что вот эти вот реальные существовавшие в истории лазутчики постоянно такими мечами пользоваться, говорить сложно. Да, но Я вот заготовил немножко слайдов, имея в виду, что нужно в конец листать. Может быть, у нас возникнут вопросы касательно меча-ниндзя. На самом деле мы можем видеть, что еще в 1960-х годах у исследователей были разные мнения о том, как этот меч выглядит. Да, вот такой автор Куяма Рютаро, писатель и автор многочисленных книжек про ниндзя, пишет, что типичной формой гарды меча ниндзя была форма моккугата, то есть четырехлепестков.

0: Наверное, это вот, как сказать, не то, что перевертыши, как говорилось в предыдущей лекции, а это вот два множества, которые как круги Эйлера пересекаются. Да, соответственно, эти вот лазутчики и диверсанты периода феодальных войн, они, да, зачастую могли иметь такой же меч, как у самураев. Но вот есть в одном из источников, который я хотел вставить в презентацию, но забыл, есть история о том, как задержали двух лазутчиков, стали их допрашивать, кто вы такие, почему вы несете там снопы соломы. Они говорят, а мы не синоби, мы не лазутчики. Да, то есть, казалось бы, вас об этом не спрашивают, но вот они так сразу засыпались. Тогда,
1: не очень подготовленные.
0: Да, стражи, ну да, это опять же говорит об их подготовке.
1: Можно, я понимаю, что это очень долго такая ружевеческая тема, спасибо большое, я просто хочу еще один вопрос успеть задать, у нас очень маленький.
0: Можно я только договорю вот об этом?
1: Да,
0: то есть, после этого стража стала обыскивать их снопы соломы, которые они несли, и обнаружила там меч размером в 2 сяку 7 сун, да, то есть это такая укороченная катана. Да, вот то, что мы можем иногда увидеть в источниках, это меч синоби, это меч укороченный. Все остальные параметры крайне дискуссионны.
1: Хорошо, спасибо огромное. И в связи с этим вот мы затронули подготовку, и мне этот вопрос очень нравится, очень интересный. У меня есть некоторое количество друзей, которые, ну, не профессионалы в изучении японской культуры, но увлекаются, даже там есть центр, который реконструирует феодальную Японию. И, как правило, все они рассматривают, в частности, ниндзя, как некий такой уникальный культурный феномен в мировом масштабе. Насколько это существующая точка зрения в целом в научном мире, выделение ниндзя как именно каких-то уникальных исторических лазутчиков, потому что у меня, как у военного историка, военного археолога, складывается впечатление, что за счет таких вот поздних существующих источников японских, которые нам феномен показали в архаичном состоянии, складывается впечатление, что это нечто из ряда вон выходящее, очень имеющее особенные собственные какие-то уникальные черты, но, наверное, если детально это сравнить с европейскими лазутчиками, скажем, 15 века, мы найдем очень много общего, и уже не покажется, что это столь уникальный феномен. Как вы думаете?
0: Да, вы знаете, я думаю, что вам правильно кажется. Тут нужно понимать, что важно то, на чем мы делаем акцент, на сходствах или на различиях. Да, собственно, за время существования Центра по изучению ниндзя в префектуре МИЭ, при университете МИЭ, да, предпринималось множество попыток найти какой-то аналог, да, с чем можно сравнить ниндзя из военных традиций других народов. Да, это и с корейскими некими вальча, которые больше похожи на якудзу, чем на лазутчиков. Да, в принципе, я предпринимал некие попытки газетных статей, посвященных сравнению ниндзя с пластунами в газете «Йомиури» на японском. Да, есть у меня пара статей на эту тему. Что сказать? На самом деле, конечно, эти вот отличия, они зачастую педалируются, но точно так же, как, ну, как сказать, японцы любят говорить об уникальности своей культуры, хотя надо понимать, что все-таки, как правило, многие элементы заимствованы, многие элементы встречаются в других культурах. Но тут, как нам говорили, когда я был студентом в курсе этнографии Японии, нет в культуре Японии ни одного элемента, который был бы абсолютно уникален. Зато их сочетание формирует уникальный узор. Да, вот, скорее всего, такая же история и с традицией шпионажа и диверсий в Японии, да, то есть с традицией ниндзя. Да, конечно, по сути дела, у них очень много общего с лазутчиками других стран и народов. Да, вот, опять же, приписываем им оружие, зачастую именно такое, ну, вот те же шипастые эти иглы и шарики тетсубиси, которые разбрасывались под ноги, да, они существуют по всей Евразии, там, в виде чеснока на Руси и так далее, то есть тут, да, параллелей можно провести массу, и я думаю, что сходство будет больше, чем различий. Более того, вот эти вот лазутчики периода воюющих провинций, они, конечно, то есть они нанимались в качестве таких бригад лазутчиков к феодалам, то есть у них есть очень много общего, как мне кажется, и со швейцарцами, и с немецкими ласкнехтами. Ну, тут
1: соглашусь.
0: Ну, да, может, я просто мало знаком с историей западного военного дела, поэтому не учитываю каких-то нюансов, но когда я слышу рассказы о наемниках да, там

0: позднесредневековых, у меня сразу возникает в голове целый ряд параллелей.
1: Ну и определенная корпорация, что она в Японии выделяется, что там она тоже существует. Спасибо огромное. Очень интересно, этот вопрос действительно хотел раскрыть.
2: Спасибо, Иван. Хоть ты и не был вредным оппонентом по-настоящему,
0: скорее полезным,
2: добрым оппонентом, тем не менее, я попрошу зрителей проголосовать. Так сказать, кто показался вам более убедительным? Федор Кубасов, Иван Семьян или оба участника диалога произвели на вас благоприятное впечатление? Перейдите по ссылке, пожалуйста, проголосуйте. А мы продолжаем часть, связанную с вопросами зрителей. И вопрос задает Татьяна Смердова, которая спрашивает: расскажите, пожалуйста, и про куноити.
0: Да, ну, собственно, это был один из мифов, который мы использовали при голосовании. Да, я хотел про него рассказать в презентации, но просто это оказался не очень популярный миф, поэтому мы его не включили, а рассказать про него, конечно, стоит. Да, опять же, в большом количестве популярных книжек про ниндзя мы можем прочитать, что были такие вот женщины-ниндзя, которые назывались куноити, да, там использовали свои женские чары для достижения желаемого шпионского результата, да, там убивали людей заколками, и при этом нередко говорится, что они были подготовленными мастерами боевых искусств наравне с мужчинами. Ну, что же мы видим в исторических источниках? Опять же, как и с мечом, как и с сюрикеном, у всего этого есть определенная основа. Но в нюансах все довольно сильно отличается. Да, во-первых, само по себе слово «куноити» используется только в одном из известных сегодня наставлений по искусству ниндзюцу. Это самое известное наставление под названием «Бансэн Сюкай». 10 тысяч рек сливаются в море. Да, написанное в 1670-х годах и выбравшая в себя, как считается, семейные традиции очень большого количества более мелких, да, вот этих вот организаций лазутчиков из провинции Ига и уезда Кука. Там говорится об искусстве под названием куноити но дзюцу, да, то есть искусство использования женщин для шпионской деятельности. Там не говорится о том, что куноити – это женщина-ниндзя. Да? Собственно, само слово куноити, как считается, возникло из разложения иероглифа «женщина» на три части, которые, похоже, на, ну, по сути, являются азбучным фонетическим знаком «ку», азбучным фонетическим знаком «но» и иероглифом «ити» – «единица». Да, ну, собственно, надо сказать, что подобного рода слова, сленговые слова, основанные на разделении иероглифов на составные части, они широко бытовали за пределами традиции ниндзя, в частности, в среде монахов, потому что японские монахи, они и сегодня говорят зачастую, да, на таком специфическом сленге, да, то есть у них есть масса своих понятных только в среде монахов словечек, поскольку монахи не хотят, чтобы миряне понимали, что, да, там, мы там говорим о женщинах и вине. Да, вот это слово «куноити», оно встречается в текстах периода Эдо, не имеющих никакого отношения к ниндзя, в значении женщины. Да, собственно, именно в этом значении его использует и автор наставления по ниндзюцу. Да, то есть сказать, что куноити – это женщина-ниндзя, было бы, наверное, ну, не совсем верно для той эпохи. Когда же это слово начинает использоваться таким образом? Собственно, еще в словаре японского сленга и жаргонных выражений 1960 года мы встречаем статью для слова «куноити», которая утверждает, что это слово из воровского жаргона, опять же, для обозначения женщины. Какой женщины – неважно, женщины вообще. Но в тех же самых 1960-х годах женщины начинают играть гораздо более активную роль в японском обществе, да, работать в фирмах наравне с мужчинами, но только получая немножко более скромную зарплату и не очень рассчитывая на карьерный рост. Да, через некоторое время женщины начинают служить в силах самообороны. Да, и вот эта вот меняющаяся роль женщины, она отразилась и в массовой литературе того времени. Именно в 1960-х годах появляется серия романов о ниндзя такого писателя, как Ямада Футаро. И вот он как раз-таки первым, как считается, начинает использовать слово «куноити» в значении «женщина-ниндзя». Да, именно в этом значении его принимают современные японцы. Но исторически найти этому подтверждение не получается. Более того, есть версия о том, что одной из первых куноити была женщина по имени Мотидзуки Тиёме, которая была вдовой погибшего в одном из сражений генерала служившего такому полководцу, как Такеда Синген. И вот этот известный полководец Такеда Синген якобы поручил ей возглавить вот этих вот бродячих девочек жриц культа Синто, которые назывались Аруки Мико, бродячие жрицы, бродячие шаманки. И якобы под личиной вот этих вот бродячих шаманок они вызнавали информацию и осуществляли разного рода шпионские миссии. Да, ну, собственно говоря, первым текстом, известным сегодня, где упоминается эта женщина, является работа такого этнографа по имени Яманака Таро «История синтоистских жриц в Японии» 1930 года. Да, там говорится о вот этой вот женщине Мотидзуки Цуёма как главе шаманок, но там еще ничего не говорится о том, что она ниндзя, о том, что она обучала их каким-то методам шпионажа и так далее. Да, собственно, полностью вот в таком варианте эту историю впервые рассказывает такой историк и консультант для исторических фильмов по имени Инагаки Сисей в своей работе «Коусё Нихонси», то есть такая доказанная научная история Японии 1981 года. Оттуда, по всей видимости, история этой вот женщины-ниндзя перекочевывает в популярные книжки про ниндзя других авторов. И со временем укореняется, да, люди начинают думать, что это, ну, точно доказанный факт. На самом деле, это все-таки не совсем так. Однако, значит ли это, что женщин-ниндзя, женщин, владевших ниндзюцу, не было? Далеко не факт. Во-первых, то же упоминание об искусстве использования женщин Мансэнсюкай говорит о том, что как минимум в качестве рядовых агентов низового звена женщины использовались. Да, владели ли они искусством ниндзя во всей его полноте? Ну, скорее всего, в массе своей нет. Ну, в массе своей и мужчины, которых в текстах называют синоби, они тоже могли всей полнотой этого искусства не владеть. Да, в документе по искусству ниндзюцу, принадлежащим традиции Ига и Кока, да, то есть такой совместный документ, посвященный искусству двух крупнейших школ ниндзюцу, упоминается некая женщина по имени Умемура Савано, которая является, да, носителем всей полноты традиции этой школы в одном из поколений. Ну, опять же, про нее только написано, в конце ее имени стоит иероглиф «женщина», отсюда многие исследователи делают вывод, что это была женщина. На самом деле, кроме имени, мы о ней ничего не знаем. Но, тем не менее, с большой долей вероятности была какая-то, как минимум, одна такая женщина, которая была патриархом одной из школ ниндзя. Кроме того, вот то, что мы говорили о костюме синоби сёдзоку с кольчугой и бахромой, который сформировался в японском театре, да, вот он тоже впервые появляется в истории о женщине благородной разбойнице, которая владела ниндзюцу. Да, то есть в этом плане тоже тем, кто хочет верить в наличие таких женщин, наверное, эта история дает некие основания верить в то, что они хотят.
2: Спасибо за развернутый ответ. Я сейчас только попрошу вас по возможности постараться отвечать лаконично, потому что вопросов много, времени мало.
0: Постараюсь.
2: Да. Вячеслав Антонов из Петербурга спрашивает, каково значение культурно-исторического явления ниндзя в наши дни в массовом сознании людей? Носит ли оно где-либо культовый характер? Или же это явление сейчас стало не более чем игровым подражанием или уделом историков-японистов?
0: Ну, я думаю, что все эти версии вполне верны, да, то есть есть историки, которые занимаются этой темой, и японисты, и, собственно, там, японские историки, которых вряд ли можно назвать японистами, да, то есть они изучают это как свою историю. Вместе с тем есть, конечно, и, да, там, косплееры, которые приходят на фестиваль в костюме Наруто или, да, там, в костюме, который, по их мнению, да, там, костюм исторического ниндзя. Я бы и сам с удовольствием создал такую реконструкцию, да, там, на основе вот тех немногих изображений, которые можно считать достоверными, но, к сожалению, руки немножко не из того места растут. Да, есть люди, которые делают из этого культ, да, которые хотят верить в мифы, но, возможно, кто-то из них негативно отнесется в качестве к нашему мероприятию, ну, тут уж
2: что делать. Спасибо. Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. А во времена Второй мировой войны в японской армии были подразделения, эксплуатирующие тематику ниндзя?
0: У нас точно нет полутора часа в запасе.
2: Вот были или не были? Ответьте, так сказать, кратко и прямо.
0: Так скажем, в разведшколе в Накано преподавал Фудзита Сайко, который сам считал, сам называл себя последним патриархом школы ниндзя. Ну, тут спорно, насколько его претензии достоверны. Да, и он, как минимум, читал лекции по искусству ниндзя, основанные на старинных трактатах. При этом есть роман, написанный одним из выпускников этой школы, где все-таки этот персонаж, основанный на модели, для которой стал Фудзита Сайко, он проводит в том числе и практические занятия. Насколько это было так, вот тут сказать сложно.
2: Вопрос от Егора Буткарева из Твери. Когда и из каких источников о ниндзя впервые услышали в Европе?
0: В Европе, тоже тут сложно ответить однозначно, потому что словарь португальских миссионеров, написанный в 17 веке, фиксирует слово «синоби». Да, и ряд примеров его употребления, да, опять же, как мы сегодня говорили об определениях синоби и ниндзя, да, это прежде всего шпионы. Да, вот в этом качестве он фиксирует слово «синоби». То же самое, уже цитировавшееся в презентации, что словарь Гашкевича и Татибана 1857 года, он тоже приводит слово «синоби моно», почему-то вот без показателя «но», показателя родительного падежа, довольно редкая форма, он тоже кратко говорит об этом слове как о шпионе, да, то есть просто переводит его словом «шпион». Кроме того, был такой советский писатель Роман Ким, который в глоссах к путевым заметкам Бориса Пельника по Японии в 20-х годах подробно на нескольких страницах рассказал о феномене синоби советской публики. Это, видимо, одни из первых примеров. Дальше на Западе обычно говорят о фильме «Живешь только дважды» из серии о Джеймсе Бонде. Но вот после этого уже пошла лавина бума ниндзя на Западе.
2: Спасибо. Настасья из Москвы спрашивает. Получается, что традиционная форма сюрикена похожа на то, что в современной поп-культуре называется кунаем, копьеобразный маленький нож. А что же тогда кунай?
0: Это хороший вопрос. Наверное, первый кандидат на получение приза. Кунай – это на самом деле не совсем нож, да, то есть это подсобный инструмент для разрушения стен, для как сказать, подъема на отвесные стены, да, то есть его как такой альпинистский, как это называется,
2: ледоруб какой-то.
0: Не столько даже ледоруб, сколько такой вот костыль, который забивается в породу. Да? Вот его вставляли в щели между камнями, в кладки стены, чтобы забраться. Да? Такой подсобный мультитул, скорее. Хотя, конечно, его можно использовать и как оружие. Да? То есть очень многие элементы снаряжения ниндзя, да, а в наставлениях описывается именно снаряжение, а не оружие, они, тем не менее, могли использоваться и как оружие тоже. Да, при этом кунай все-таки был достаточно массивным, то есть, опять же, метать такой большой кусок железа могло быть не очень удобно и вообще-то дороговато. Собственно, почему я не очень верю в существование звездообразных сюрикенов до периода Эду, да, потому что даже сегодня, когда ты вот купил эту штуку за 300-400-500 йен, вот бросил и до свидания, то как-то жалко. А в средние века и подавно железо было дорогим, поэтому метать нечто такое, наверное, не очень хотелось. Кроме того, кунай, который мы можем найти в наставлениях по ниндзюцу, он зачастую выглядит не совсем так, как то, что мы можем видеть в мультиках про Наруто. Да? Ну, там есть огромное количество вариаций.
2: Спасибо. Всеволод Гричуха спрашивает, какой миф о ниндзя вам кажется самым глупым и нереалистичным?
0: Я, честно говоря, никогда не думал об этом в таком вопросе, в таком аспекте. Вот перед началом этого форума организаторы попросили меня составить такой список мифов для голосования. И составляя этот список, я удивился тому, что на самом деле все эти мифы, они в той или иной степени имеет под собой некоторую историческую основу, да, поэтому, не знаю, на самом деле, мне субъективно, я в социальных сетях очень много спорю со сторонниками представлений о ниндзюцу как о боевом искусстве, просто потому что в источниках мы этого не видим, но, опять же, мне этот миф, с одной стороны, не нравится, просто потому что, ну, субъективно масса людей со мной о нем спорят, зачастую переходя на личности. Да, то есть тут уже это становится, как сказать, не совсем научным спором, а чем-то личным. Но при этом, конечно, я сам пришел к этой теме из детских увлечений, поэтому в чем-то этот миф о ниндзюцу боевом искусстве, он мне тоже симпатичен и дорог, как воспоминание о детстве. Да? Поэтому тут сказать, что он одиозен и неприятен, тоже я бы воздержался.
2: Спасибо. Вопрос от Мэтт Тиз. Читала, что в Японии есть школа ниндзя при музее, собственно, посвященном данному искусству, и там даже был единственный ученик. Это правда?
0: Ну, тут тоже одним словом не скажешь, потому что на самом деле есть ряд музеев, посвященных ниндзя, разной степени исторической достоверности. Да, я слышал, что в одном из них такая школа была, один там был ученик или нет, я, честно говоря, не знаю. Да, вот в музее в Иго, например, есть люди, которые, так сказать, организовывают шоу ниндзя, ну, по сути, делают это шоу боевых искусств, но тематически заточенное под такие вот массовые представления о ниндзя. И там в какой-то момент тоже набирали учеников, но именно для шоу, да, то есть сказать о том, что это исторически достоверное искусство ниндзя, все-таки нельзя, поскольку искусство ниндзя должно быть незаметным, шоу из него не получится. Да, есть также музей в префектуре Нагано, связанный со школой Тогакуре-рю. Ну вот, не хотелось бы поднимать дискуссионную тему, но многие историки, в том числе, прежде всего, историки академического направления, высказывают свои сомнения в достоверности этой школы, поэтому, ну, говорить о ней много, я бы, наверное, воздержался, чтобы никого не обидеть.
2: Спасибо. Давайте-ка мы посмотрим на результаты голосования. Хотя мне кажется, что результат немножко предсказуем. Значит, оба участника диалога и Иван и Федор, так сказать, снискали симпатии наших зрителей. Ну, я их поддерживаю в данном случае. А сейчас вам предстоит выбрать автора лучших вопросов. Автора лучшего вопроса. Я напомню, что были вопросы про кунаити, про значение культурного и исторического явления ниндзя в массовой культуре, про Вторую мировую войну, про впервые, когда услышали в Европе про ниндзя, про кунай, про самый глупый миф и про вот школу ниндзя при музее.
0: Ну, мне, наверное, больше нравится вопрос про кунай, хотя есть другие вопросы, при наличии которых я колеблюсь, кому дать предпочтение.
2: Тем не менее,
0: ну да, возьмем все-таки кунай.
2: Значит, итак, автор вопроса про кунай, а это была Анастасия из Москвы, получает книжку «Средневековая Европа» Криса Уикхема от спонсора этого раунда «Alpine Nonfiction». Поздравляю вас, Анастасия. Вам, Федор, от нас, от «Ученых против мифов», в подарок, правда, не ниндзя, а пингвинопитек будущего, но тоже в некотором роде ниндзя, и планшет деревянный, ой, он хотел убежать, деревянный планшет от FunPin. Такие же подарки получает Иван Семьян, наш не очень вредный, но эрудированный оппонент. А сейчас на экране должен появиться скетч Юлии Родиной на тему вашего выступления. Вот, по-моему, чудесные черепашки-ниндзя. Друзья, спасибо большое, Федор. Справедливо ли утверждение, что рак стал серьезной проблемой для человечества только в 20 веке?
3: Смола, сажа – это из химических канцерогенов, наверное, самый агрессивный, самый очевидный, самый опасный.
4: Так что получается? Раз и кофе, и алкоголь, и шашлык, и асбест, вообще все, что нас окружает канцерогенно, то все меры профилактики бесполезны?
3: Ему предложили операцию. Он отказался. Он и так-то был веганом. Тут он вообще в фрукторианство ударился. Поехал жечь свечи, курить ароматные масла в тибетских лечебниках, заниматься акупунктурой и медитацией.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У меня в гостях Евгений Александрович Коблик, известный орнитолог, кандидат наук, но, наверное, не за горами все-таки, и докторские степени и прочее. Судя по количеству монографий, которые вы, Евгений Александрович, написали, здравствуйте вам.
3: Приветствую, Иван Игоревич.
2: Во-первых, да. Вот что меня интересует. Я не знаю, насколько это птичий вопрос, на самом деле, орнитологический. Но сейчас, по мере того, как наука все глубже проникает, так сказать, в жизнь дикой природы, случаются сообщения о гибридизации, да, ну, принято считать, что вид вообще это как вот, ну, биологическое понятие, да, это нечто такое, что препятствует гибридизации особей из разных популяций, что ли, ну, хотя мы знаем примеры межвидового скрещивания.
3: Конечно.
2: Чем ближе вид, тем лучше скрещиваются они, ну, собаки, волки. Но смысл существования вида тогда как бы теряется. И ставить таким образом вопрос тоже достаточно неправильно, некорректно, непрофессионально, потому что, ну, просто вид он такой вот есть благодаря неким обстоятельствам эволюционным. Но, тем не менее, все-таки что-то разводит животных, да, эволюция разводит животных.
3: Конечно.
2: Занятие разных ниш экологических разводит животных. И чем дальше эти ниши, тем старше, так сказать, время расхождения двух животных одного вида, потом становятся два, потом они расходятся по разным родам, эволюционируя, да?
3: Да, и все равно между ними возможны гибриды, даже между родами и
2: вот.
3: Далее везде, даже между некоторыми семействами.
2: Да, вот я к этому и веду. Вот довольно часто появляются такие сообщения о межродовом скрещивании у дельфинов, да, там появились, скажем, гибриды между нарвалами и белухами, хотя это разный род, ну, одного семейства нарваловых, между разными представителями дельфиновых, там, серым дельфином и афалиной разные роды. И оказалось, что это явление, когда я стал разбираться с этим, оказалось, что это явление не рядовое. Оказывается, и у птиц такое бывает.
3: Конечно.
2: И вот появилось такое сообщение, что я даже не знаю, я этих птиц-то не знаю. Вот две разных тропических птички, может быть, вы подскажете?
3: Да, но это представители семейства кардиналовых, они, ну, не такие уж тропические, это юг Северной Америки, это такие птички, ярко окрашенные пиранги,
2: угу,
3: с довольно толстым клювом. Их раньше, кстати, даже не считали кардиналами, относили к другому семейству танагровых. А вторые такие, значит, с толстенькими клювами, тоже ярко окрашенные, их называют дубоносовые кардиналы или по-простому толстоносы их называют. И вот действительно нашли такой странный гибрид, который внешне похож больше на толстоноса, но поет как пиранга.
2: То есть это произошло, но ведь существует множество барьеров, прежде всего, для того, чтобы виды скрещивались. И первый барьер, который возникает, это разное поведение. Но вот с дельфинами я могу сказать, что, ну, в принципе, что нарвалы, что белухи, брачное поведение у них, ну, такое более-менее
3: сходное,
2: одинаковое.
3: Да, да.
2: Ну, птиц-то мы знаем, что у них очень ритуализованное зачастую поведение, у них разные пения и разные пляски, которые имеют видоспецифический характер.
3: Ну, давайте вот поговорим как раз о механизмах репродуктивной изоляции, которые мешают гибридизировать видов. Вообще должен сказать, что виды гибридизируют постоянно, друг с другом, там, представители разных родов. Даже у птиц некоторые представители разных семейств могут гибридизировать друг с другом, но бывает устойчивая гибридизация, каждый год бывают гибриды. Но что происходит дальше? Эти гибриды не образуют гибридную популяцию, которая со временем может вырасти в отдельный вид. То есть, ну, вот пример, да, межвидовая гибридизация у птиц отмечена между более чем тысячей видов. То есть примерно десятая часть современных птиц гибридизируют друг с другом. Тем не менее, вот гибридогенные виды среди птиц – это очень редкое явление. Это, ну, хорошо, десяток, может быть, чуть больше десятка. Вот доказано, что этот вид возник в результате гибридизации между двумя другими видами. То есть гибриды образовали жизнеспособную гибридогенную популяцию и дальше уже образовали новый вид. У зверей То же самое, гибриды известны, ну, между там представителем самых разных и видов, и родов, и так далее, и так далее. Особенно в неволе, кстати говоря, и среди птиц, и среди зверей вот такое явление распространено. Сейчас будем разбираться, почему. Ну так вот, и все равно гибридогенными среди млекопитающих признаны, ну там, видов 20, может быть, чуть побольше. А все почему? Все потому, что единичные гибриды, вот гибриды первого поколения как таковые, ну они образовались, да, в результате нарушения структуры популяции, когда, значит, там мало самцов или мало самок, и надо куда-то выбросить скопившуюся сексуальную энергию и так далее, да. И что? Ну, происходит спаривание между разными видами, несмотря ни на что, да. Получается гибрид, а дальше у этого гибрида весьма незавидная судьба. По сути, он остается в одиночестве. Только если там вокруг еще там несколько таких гибридов есть, только тогда он может как-то с ними контактировать. То есть происходит, ну, так называемое ассортативное спаривание, то есть спаривание себе подобным. Ассортативное спаривание – это очень важный признак. То есть всякое животное склонно выбирать животного своего там размера, цвета, своих характеристик, да, то есть конспецифика, то есть одного с ним вида. И это очень важно. И гибрид, он, поскольку химера такая, смешанная из двух разных видов, он не может себе подобрать вот такого похожего на него. То есть у него вот это ассортативное спаривание, она, конечно, как-то, ну, не получается. Поэтому он вынужден с кем гибридизировать? Либо с одним родительским видом, либо с другим родительским видом происходит поглотительное скрещивание, и все, ничего из этого не получается.
2: Я вот как раз хотел, да, встрять здесь, и, ну, в общем-то, ты все объяснил, на самом деле, да, ведь мы знаем, что у современного человека, там, 4, что ли, процента генов, если я правильно формулирую, неандертальцы, и сколько-то там процентов генов у евразиатских популяций, не африканской, а евразиатской популяции.
3: Да, евразиатских, плюс денисовские гены еще есть.
2: Да, 2% денисовцев, то есть все мы когда-то там были неандертальцами. В какой-то степени.
3: Тут еще вообще, на самом деле, как вести подсчет, потому что если у каждого конкретного индивидуума, может быть, там до 4%, ну, условно неандертальских генов, или там до 2% условно денисовских, но гены-то разные.
2: Ну, да.
3: И если мы возьмем там все человечество, там, ну, не африканское, а вот евразиатское, да,
2: да,
3: то там доходит чуть ли на 20 с чем-то суммарно, ага, процентов от разных генов заимствованных у неандертальца там и сколько-то там у денисовца. Так что, естественно, все мы генетически неоднородны, и в каждом живом создании можно найти вот такие генетические следы предыдущей гибридизации.
2: То есть это пример того самого поглотительного скрещивания, да?
3: Совершенно верно, поглотительное скрещивание. Вот. Но это не единственный, как говорится, такой пример репродуктивной изоляции. Вот на самом деле два момента. Есть так называемая посткопуляционная репродуктивная изоляция, или еще называют ее постзиготическая, когда уже произошло оплодотворение, но либо плод нежизнеспособен, да, ну, в результате очень сильных генетических различий, угу, просто он рассасывается, да, то есть потомство не получается, потому что слишком сильно они отличаются генетически, да, либо рождается нежизнеспособное потомство, либо рождается, скажем так, менее жизнеспособная, то есть больше процент смертей вот этих гибридов, то есть они не приспособлены к окружающим условиям, менее приспособлены, чем не гибриды, да, либо они просто бывают стерильны, то есть сами по себе особи вполне здоровые, мы знаем мул, да,
2: ну да,
3: гибрид лошади и осла, замечательное животное, сильное, выносливая там.
2: Красивая еще добавить.
3: Да, добавить. Но все стерильный, не может
2: а
3: давать.
2: А детей нет.
3: Да, детей нет. Ни между собой мулы не скрещиваются, ни мул не может скрещиваться ни с лошадью, ни со слом, то есть со своими родительскими видами. Вот все. То есть это вот такая мощная гибридогенная изоляция. Такой механизм, который издавна выработан эволюцией, и вот все происходит. Но вот у видов со сложным поведением, у млекопитающих и у птиц есть еще другой механизм вот этой гибридогенной изоляции. Ну, там полный, неполный, трудно судить. Вернее, каждый раз приходится выяснять, насколько полная эта изоляция. Это поведенческая. То есть это предкопулятивное, презиготическое. То есть получается, а ты не так танцуешь, да. Не так поешь, ты там подарки приносишь мне не такие, да, там, и так далее, и так далее. И сразу сам, нет, ну какой-то это другой вообще самец, какой-то он ненормальный. И хотя между ними вполне возможна гибридизация, а она отвергается вот еще на стадии брачных игр, на самой первой стадии. То есть они, теоретически, они могут размножаться. Теоретически они, может быть, даже у них вот это настоящие гибридогенные изоляции-то и нет. Там и потомки вот эти гибриды плодовитые и так далее, и так далее. Но вот уже на уровне ассортативности крещивания.
2: Но не складывается, можно так сказать.
3: Нравится, не нравится.
2: Да, не складывается.
3: Вот так, не складывается. И тут вот возникают гибриды в таких случаях. Почему? Ну, не от хорошей жизни, что называется. Ну, нету самцов своего вида. Приходится, ну, вот, с каким-то странным, вот, якшаться, да, вот. Или там, ну, в зоопарках такое очень часто происходит. И вообще в неволе. Собственно, в неволе человек может создать гибридов, которые никогда не возникнут в естественных условиях. Именно из-за того, что, ну, нарушена диспропорция. Ну, живут два вида вместе, самец и самка. Ну, рано или поздно как-то куда-то надо вот энергию брачную девать. Ну, да.
2: Ну, ты знаешь, тут, наверное, к месту вспомнить как раз такой очень хороший пример гибрида, да, но потом он немножко поглотился, да? Не в чистом виде, но изначально это были чистые гибриды. Это собака Сулимова, да, Клим Тимофеевич,
3: да,
2: Сулимов,
3: да,
2: замечательный,
3: да,
2: зоолог, да, который для того, чтобы получить особи и таких надежных идентификаторов запаха, еще более сильных, чем собаки домашние, скрестил домашних собак небольшого размера, подходящего размера, с шакалами. Долго,
3: да.
2: Долго, да, он преодолевал, кстати говоря, вот эти самые барьеры репродуктивной изоляции, именно поведенческой. Преодолел, а потом уже пошло-поехало, и потом он уже только лет через 50 после начала эксперимента начал поглотительные варианты.
3: Ну да, то есть вот эти шалайки, это что, вот их сейчас, да, в чистом виде, я так понимаю, нету, да, или как? Или вот...
2: Нет, они есть, шалайки, да, они есть как зарегистрированные породы, собака Сулимова, угу, по-моему, так и называется.
3: Ну да.
2: Но ближе уже к своему закату Клим Тимофеевич еще подливал к ним кровь фокстерьеров, насколько помню, или я могу путать. Ну, в общем, чуть-чуть больше собаки сейчас в этом гибриде, чем прежние пропорции. Была 50 на 50,
3: ну, да,
2: сейчас больше, все-таки больше собаки для того, чтобы более адаптированная она была, социально адаптированная к жизни среди людей. Но это вот к месту. А начали-то мы про птиц, между прочим.
3: Нет,
2: да,
3: ну, на самом деле, вот такие случаи 50 на 50 ведь довольно редки, когда вот прям поровну от обоих родителей вот гибриду достается что-то. Там же вот бывает как? Как вот случай с этой птичкой, которая поет как мама, а там выглядит как папа, или наоборот, скорее, в данном случае. Очень большие сложности бывают. Ну как, иногда бывают, вот, например, обыкновенные белошапочные овсянки. Это вот типичный случай широкой гибридизации по всему ареалу. Ну просто из-за того, что обыкновенная овсянка, она проникла в Сибирь, где всегда жила белошапочная. И у нее с белошапочной овсянкой не было вот таких надежных механизмов репродуктивной изоляции. То есть получались плодовитые гибриды, их получалось довольно много, и они гибридизировали не только с родительскими формами, но и между собой как-то гибридизировали. В общем, там получилось так, что белошапочная овсянка, она передала практически весь геном, вот, по крайней мере, митохондриальный геном передала обыкновенной овсянке. То есть они по геному не отличаются, а внешне они прекрасно различаются. Более того, гибриды их различаются, они там гибриды первого поколения, гибриды второго поколения, они разные. Есть желтые гибриды, есть белые гибриды, которые между собой различаются ничуть не меньше, чем родительские формы. Это вообще крайне интересная тема.
2: Но это жизнеспособные как бы птички вот эти?
3: Они жизнеспособны, в том-то все и дело, что они жизнеспособны. Более того, есть уже такие места, где гибриды превосходят по числу, по плотности населения оба родительских вида.
2: Ну, это тот самый случай, когда, так сказать, гибридизация дает начало новому виду, видимо, да?
3: Либо может быть поглощение одного вида другим. Ну, или, скажем так, слияние. Да, да, это бывает. Бывает
2: слияние и поглощение.
3: Слияние и поглощение, да, совершенно верно. Это вот те случаи, когда гибрид там бедный там вынужден заниматься возвратным скрещиванием, потому что вокруг него нет таких же, как он. Uh-huh. А тут он видит вокруг себя кучу таких же, как он, и вот ассортативное скрещивание наступает, и все, уже там родительские формы где-то в загоне, и возникает гибридогенная популяция. И вот как раз вопрос, как вот такие формы считать? Считать их все-таки не видами или разными видами? Это, прежде всего, родительские формы. Если нету гибридогенной изоляции, угу, то, наверное, их надо считать одним видом тогда, да, ну, с разными различающимися географическими расами. Но тут масса всяких тонкостей, потому что все-таки некая гибридогенная изоляция, пусть не полная, пусть там, значит, на какие-то проценты, все-таки есть. И самое главное, что вот эта гибридная зона, она, скажем так, она иногда расширяется, иногда она вступает в какое-то стабильное состояние, иногда она может даже сужаться. То есть как-то вот процессы вот эти, они пульсирующие. Вот. И, кстати говоря, из-за чего такое возникло? Из-за антропогенного влияния. То есть человек, когда проник в Сибирь, угу, ну, он там немножко изменил ландшафт на более такой мозаичный. И, собственно говоря, это привлекло обыкновенную овсянку вселиться вот в изначально такой более лесной ареал вот этой белошапочной овсянки. И, собственно говоря, вот человек виновен в возникновении нескольких естественных гибридов. Ну, не просто гибридов, а гибридных популяций, будем так говорить, да? И поглощение нескольких видов таким образом.
2: Вот, Евгений Александрович, знаешь, я хотел рассказать один интересный случай. На съемках в Минском зоопарке мы наблюдали следующий феномен. Там вместе сидело два солдатских ара и два сине-желтых, по-моему.
3: Да.
2: Вот. Они воспитывались детьми, и воспитывал их красный ара, если, опять-таки, я не помню, ну, во всяком случае, у него было много красного на нем. Его потом по каким-то там соображениям он стал жить отдельно, к этим он не заходит, там они свободно летают по павильону экзотических животных. Так вот, солдатский ара мальчик образовал пару с сине-желтым девочкой. И наоборот.
3: Ну, что ж.
2: И наоборот.
3: Да. А это как
2: то
3: раз...
2: есть их никто не заставлял.
3: Их никто не заставлял. А здесь очень интересная штука. Вот ассортативность вот этого скрещивания, да, иногда бывает обратной. И в данном случае, то есть выбирается не похожий партнер на тебя, а наоборот, отличный от тебя партнер. И это очень объяснимо, если их воспитывал совершенно отличный от того и от другого красный ара.
2: То есть они по принципу непохожести. Я тоже про это думал.
3: То есть они по принципу непохожести выбирали себе пару. То есть это...
2: То есть запечатлились, да, как бы на непохожесть.
3: То есть это такой отрицательный ассортативный отбор произошел у них. Вот как раз из-за того, что три вида участвовали, да, один в качестве родителей, а два в качестве воспитуемых. И вот они вот так между собой разделились, вернее, выбрали пару максимально непохожего на себя партнера.
2: А теперь вопрос. Вот мы знаем, что в естественных популяциях, которые живут в Бразилии, вот этих самых ар, там же на самом деле многовидовые популяции, много разных видов, там и сине-желтые, и солдатские, и какие только нет, и все они примерно одинаковые по размеру, ну, плюс-минус. И, насколько я понимаю, все-таки они как-то держатся и не образуют между собой гибриды.
3: Да.
2: Вот в такой ситуации, когда вроде бы они все вместе летают и кормятся, самое главное, и там на глину прилетают, да?
3: Ну, да, совершенно верно.
2: Как-то...
3: Тут речь вот опять же о тех самых поведенческих механизмах изоляции. То есть немножко различается голос, да? Потом они знают, кто их родители, вот они себя ассоциируют с сине-желтыми, а вовсе там не с красными, там, или...
2: зелеными.
3: Все-таки... Красных они считают там друзьями, там приятелями, но все-таки немножко не своими, потому что вот поведенческие вот эти механизмы именно здесь и действуют. Зато в зоопарках, вот в неволе, какие угодно. Я вот много раз присылаю разные фотографии там из зоопарков, каких только гибридов ара не существует в зоопарках.
2: Да, да,
3: и очень красивые бывают, и там желто-зеленые с какими-то красными вкраплениями и так далее, и так далее. То есть это просто налажено. Человек немножко вот это сбивает эту программу, ну, собственно, не немножко, а довольно сильно. И даже можно получить, ну, скажем так, путем искусственного оплодотворения можно получить, ну, гибриды совершенно разных по размеру видов. Например, потрясающие, ну, сокольники очень с ценят такой гибрид, по-моему, дервника и креча. Это птички, различающиеся друг от друга, ну, сокола такие, отличающиеся друг от друга, ну, там, раз в пять по весу, да. Тем не менее, вот у них нету вот той самой постзиготической изоляции, то есть они способны к оплодотворению нормальному, да, высиживают яйца оплодотворенные и вылупляется птенец. Ну и дальше уже вот такой вырастает монстр. А чаще всего они же еще бывают гетерозиготные, и там крупнее даже самого большого родителя, но это как вот тигры-львы вот эти вот, лигры, знаменитые. Да-да-да, вот этот в Новосибирском зоопарке колоссальный, конечно, звери, ты его видел, да?
2: Нет, мы уже снимали там позже. Ты имеешь в виду съемку диалогов, да? Ну, нет, его, к сожалению, тогда уже не было. Ага. Вот, ну, мы не видели. Ну, есть много видео с этими животными, да, и как бы размеры, понятно, что размером с американского льва, если кто-то увлекается палеонтологией, он представляет, что это примерно плюс 100 килограммов, как минимум, а то и больше, к обычному льву.
3: Ну, а, кстати, среди кошек вообще вот сейчас же вот выводят эти гибриды сервалов с домашними кошками. Это такая многолетняя селекция, там приходится преодолевать кучу вот этих нежизнеспособных, недостаточно жизнеспособных поколений первых, да, пока вот, наконец, все не налаживается.
2: Ну, я думаю, что здесь, возможно, больше сказок в ряде вариантов, чем реальной гибридизации, но, тем не менее, какие-то, наверное, возможны варианты.
3: Да.
2: Какие-то возможны.
3: Нет, ну, бывает так, что самец плодовитый, а самка стерильная. Или наоборот.
2: Да, да, вот, да, да.
3: Так не угадаешь, в общем, да. А вообще, вот, к примеру, относительно нежизнеспособности гибридов. Вот такой вариант. Кстати говоря, вот у птиц часто бывает у полигамных гибридов чаще, чем у моногамных. Ну, это понятно.
2: Ну, да.
3: Особенно у тех моногамных, у которых прочная семья там на много сезонов, да?
2: Нет.
3: Вот. А полигамные, они же что, там самцы атакуют, там самки их выбирают, потом они расходятся, ну, то есть их встреча довольно краткая, да? Вот. И есть два вида глухарей, обыкновенные и каменные. Вот они в Сибири, там вокруг Байкала, у них область симпатрии, там живут и каменные, и обыкновенные глухари. Значит, ну и бывает вот при диспропорции полов каменные глухари скрещиваются с обыкновенными глухарями, получается гибрид. Что дальше? Значит, это гибриды. Они хорошие такие птицы, в общем-то, нормально, казалось бы, приспособленные к жизни, к местным условиям, морозоустойчивые, все. Но у них есть два момента, которые вот не позволяют слиться этим глухарям друг с другом или вот вырасти вот этой гибридогенной популяции, которая может в дальнейшем привести к отдельному виду. Клюв менее мощный, чем у обыкновенного глухаря, и не имеет такой поперечной борозды на небе, как у каменного глухаря. Почему? И тот, и другой вид питается хвоей зимой. Ну, там, сосны, кедры и так далее, и так далее. Обыкновенный глухарь, просто он за счет мощи своего клюва срывает эту хвою, ее мельчит и проглатывает. А у каменного глухаря у него клюв поменьше, но зато вот благодаря этому небному гребню он делает все то же самое, то есть может измельчать эту хвою. А когда вот гибрид, вот у него и клюв менее мощный, чем у обыкновенного глухаря, и нет вот этого гребня. Получается, что он зимой голодает по сравнению с обоими родительскими видами, не может так эффективно эту хвою
2: утилизировать.
3: Да, перерабатывать. А потом наступает весна, наступает ток, и он атакует. Очень красивый, эффектный ток. Но он не похож ни на ток обыкновенного глухаря, ни на ток каменного глухаря. И голос совершенно другой. И, естественно, ну, имеет он меньший успех, чем оба родительских вида. Ну, иногда бывает, наверное, скрещивание, когда там структура популяции нарушена, половая. Но, тем не менее, вот не образуется гибридной популяции. Хотя гибридов много.
2: Спасибо, Евгений Александрович. Очень интересно, но наше время неумолимо подошло к концу.
3: Ну, я надеюсь, мы немножко разобрались все-таки в этом вопросе.
2: Да, я думаю, что мы немножко разобрались, но тема эта безграничная, бескрайняя, и мы так или иначе, в той или иной форме, мы, безусловно, к ней когда-нибудь вернемся. Или будем возвращаться постоянно. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. У меня в гостях был старший научный сотрудник зоомузея МГУ, кандидат биологических наук Евгений Александрович Коблик, наш замечательный российский ученый. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: о животных с Иваном Затевахиным.

0: 1999 году на экраны вышла историческая драма режиссера Люка Бессона «Жанна д'Арк». Эпическая, натуралистически выполненная, зрелищная картина о жизни одной из самых знаменитых женщин в мире – Великой Орлеанской Девы. Личность самой Жанны, окутанная ворохом всевозможных домыслов, всегда была загадочной. Люк Бессон лишил героиню ореола сказочности, придав ей большое количество человеческих черт. Мила Йовович играет Жанну д'Арк нервную, самоуверенную, экзальтированную и сумасшедшую. Несколько фактов о фильме. Жиль Дере, герой Венсана Касселя, был реальным человеком, который после войны и смерти Жанны вернулся на свои земли. Спустя годы он был арестован по обвинению в убийствах более чем 100 молодых мальчиков и казнен. Некоторые историки верят, что его преступления стали основой для французской сказки «Синяя борода» о человеке, что убивал своих жен и прятал их тела в своем огромном доме. Это последний фильм, в котором снялся Джозеф О'Коннор. Кэтрин Бигелоу отказалась от участия в фильме, когда Люк Бессон настоял, чтобы Мила Йовович, его жена на тот момент, сыграла главную роль. Фильм провалился в прокате. При бюджете в 85 миллионов долларов общие сборы составили 66 миллионов. В 2000 году Мила Йовович за участие в фильме была номинирована на «Золотую малину» в категории «Худшая женская роль».
1: Я, наверное, начну с того, что меня больше всего покоробило. Это актерская игра Милы Йовович. Вот я тебе рассказывала, что ее номинировали на «Золотую малину» в номинации как худшая актриса, потому что смотреть было невозможно, как она играет. Она постоянно в слезах, вот, ей постоянно плохо, ее постоянно там чуть ли не знобит от всего, и непонятно, как такой персонаж мог вести целое войско за собой.
2: Это, конечно, для Милы Йович, я считаю, незаслуженный упрек, потому что в данном случае она выполняла волю режиссера. Ей сказали, бейся в истерике постоянно. Ну, и она как вот эти собачки, знаешь, такие маленькие бывают, которые от ярости все время вот так вот дрожат, такие Вот так же и Мила Йович все время от ярости дрожала. Хотя кастинг, на мой взгляд, очень удачный в этом случае. Потому что она несколько такого вот грацильно-мальчишеского вида, и она могла бы сыграть бы какую-то такую героиню. Ну, она, прямо скажем, не очень выраженно женственная, скажем так. У нее там нет всяких пышных форм и прочее. Она такая вся слегка такая худенькая. Поэтому вот для нее роль была бы прямо замечательной, чисто по фактуре. Но потом Люк Бессон сказал, что бейся в истерике, и она весь фильм бьется в истерике, да. А производит впечатление откровенно неадекватного существа. И я даже не про войско говорю. Ее бы на порог дворца бы не пустили в таком состоянии. Уж больно она какая-то стрёмная.
1: Мало того, что у нее видения постоянно какие-то, да, непонятные, да. Еще и истеричка.
2: Ну, то, что у нее, у реальной Жанны д'Арк могли быть в самом деле какие-то видения, вот в это я охотно верю. То есть она могла реально верить в то, что ей являются всякие там архангелы Михаилы и прочее, прочее.
1: Но мне кажется, это верить, ключевое слово, потому что для человека средневекового, помешанного на религии с инквизицией и церковными судами, мне кажется, очень часто кому-то мерещились божественные открытия и явления.
2: Слушай, ну, во-первых, и она крестьянка, она мало, редко и плохо ела. Ела она хлеб со спорыньей, спорынья может вызывать конкретно галлюцинации. Это прям вот медицинский факт. То есть, если редко кушать, при этом быть прям по-настоящему религиозно-магическому сознанию человеком, упарываться по молитвам, то тебе прям настроенные тобой же галлюцинации запросто могут явиться, и ты будешь абсолютно уверен, что с тобой разговаривает архангел Михаил. Ну и потом приходишь таким же, как ты вот там, да, и говоришь, а мне архангел Михаил приходил, как интересно, знаешь, а ко мне Гавриил. Все, вот и подружились.
1: Ты, наверное, знаешь историю про... В этой же местности был какой-то пастух, к которому пришел Иисус и сказал, веди детей, там он назывался детский крестовый поход.
2: Да.
1: Веди детей в Иерусалим.
2: Да.
1: И в итоге их, они действительно поверили, да, по-моему?
2: Да, конечно.
1: Они там верили, что перед ними разойдется море, а в итоге их увезли в рабство, и 18 лет не могли найти.
2: Так и почти всех и не нашли, даже не сильно искали.
1: В смысле, через 18 лет только узнали, что да, их в рабство
2: да,
1: отправили.
2: Ну так замечательно получилось, раз уж вы сами пришли, так давайте мы вас в рабство продадим. Вот такая история.
1: Но все эти

0: откровения довольно-таки странно выглядят. И то, что король в это поверил, дофин, точнее, в
1: Да.
0: нашем случае, тебе не кажется, что это могло быть каким-то хорошим политическим ходом, который действительно потом поменял результат Столетней войны?
1: Дело в том, что появление Жанны д'Арк было настолько своевременным, как знамени некоего, что уже почти, прямо скажем, тогда, почти тогда, пошли слухи, что Жанна д'Арк никакая не крестьянка, это родственница короля, про которую все, в общем, знали, что она родственница, но решили как-то об этом умолчать. Наоборот, сказать, что она из народа, и это была фикция чисто. Этому есть некие косвенные подтверждения, потому что, как говорят в источниках 15 века, что Жанна сразу сумела начать прекрасно ездить на лошади в правильном седле, владеть оружием, там, попадать копьем в кольцо, то есть, ну, это нечто, чему нужно учиться очень долго. То есть так просто нельзя сесть на лошадь и поехать. Тем более в специфическом седле. И бог с ним, что ты крестьянкой в самом деле могла ездить на лошади. То есть у нее там, может быть, в деревне были лошади, она умела на них ездить. Это в этом нет ничего удивительного. Но управлять боевым конем в правильном седле, опять же, этому так сразу не научишься. Этому нужно долго и специально учиться. И было такое впечатление, что она образованная. Поэтому все решили, что очень может быть, что она никакая вообще не крестьянка, это какая-то родственница короля. Ну, будущего, понятное дело, короля Карла VII, которая провела основную часть жизни вовсе не в деревне, а в каком-то замке. Но, повторюсь, это спекуляции, скорее всего, нет. Скорее всего, это именно своевременно найденная девушка, из которой политтехнологи 15 века сконструировали святую, за которой просто люди пойдут.
0: А я еще слышала такую версию, что у Карла VI была фаворитка, которая лет 20 за ним ухаживала, якобы родила дочь Маргариту, впоследствии она стала Жанной
1: Ну
0: д'Арк.
1: вот я же о чем и говорю. Это есть такие слухи. Слухи такие начали циркулировать уже в 15 веке. В данном случае это не важно, на мой взгляд. Почему? Это или настоящая крестьянка, там, из какой-то там занюханной деревни, или это замаскированная родственница короля. Это вообще не важно. Важно, что из нее конкретно сделали. Потому что она могла вообще не кататься на лошади, не уметь вообще владеть оружием никак.
0: Как это в кино и показано.
1: Да, в кино, кстати говоря, показано очень хорошо, что она просто неадекватный, абсолютно долбанутый человек, который с воем куда-то бежит все время, и за ней тоже все бегут, тоже с воем. Важно, что из нее сделали. Сделали из нее знамя. Ее могли звать там не Жанна, а Мэри Поппинс, как угодно. Из нее сделали знамя, это самое главное. Сделали знамя и дальше с ней поступили, как поступают с настоящим рок-н-ролльщиком. Потому что, как известно, пластинки мертвого рок-н-ролльщика стоят гораздо дороже, чем живого рок-н-ролльщика. Ее слили бургундцам, а потом англичанам, которые, естественно, после всех ее выступлений ее сожгли. И все, она превратилась в мученицу. Это был идеальный шаг. Потому что, посмотрите, Жанна д'Арк появляется в 1429 году на политической арене, и в 1431 ее сжигают. Она же пробыла, так сказать, явленной народу там чуть больше 2 лет. То есть она вот буквально как Христос в Евангелии. Она появляется, но Христос на 3 года появился, она сильно меньше. И все, ее сожгли, и она превратилась в великомученицу за Францию, за которую сразу, за ее именем пошли там все рыцари, простолюдины, кто угодно. Было чем козырять сразу после этого. Кто сжег? Англичане. Да как? Судом Инквизиции. Через суд Инквизиции ее сожгли. Признали еретиком. Они, значит, нас, французов, считают, что мы, значит, пошли за ведьмой. Ах, вы нехорошие люди английские, мы сейчас точно с вами воевать все будем. Это технологический, политтехнологический ход был великолепно сделан.
0: Карла VII короновали в 29-м году,
1: Если не ошибаюсь, да.
0: а в 31-м
1: Генриха VI.
0: Генриха VI, короля Англии, а в соборе Парижской Богоматери как короля Франции его короновали. А как так получилось, что два короля во Франции?
1: А как? Вот один
0: Нет, я
1: король.
0: понимаю, что у него есть титул короля французского. Мы это обсуждали еще в предыдущем фильме «Король», когда мы разбирали.
1: Да.
0: Но здесь мне не совсем понятна эта ситуация.
1: Есть претендент на корону. он короновался. И другой президент на корону, и он короновался. Наличие трех римских пап одновременно тебя не смущает, например?
0: Как раз в это время, когда
1: было? Ну, чуть позже.
0: Это то, что западный раскол?
1: Да, да. Это, все это тогда было в порядке вещей. Ну как, у вас есть вот страна, на которую претендуют два разных человека, и оба короновались. Другое дело, что короноваться надо было в Реймсе, а отнюдь не в соборе Парижской Богоматери. В соборе Парижской Богоматери только дурачок Наполеон короновался, а к нему в гости никто не пришел на коронацию. Ну, правда, приказал нарисовать картину, чтобы все пришли. Вот. А положено в Реймсе по уставу. То есть, если не в Реймсе, всегда могут сказать, что это какая-то подставная коронация, это не по-настоящему, потому что надо, чтобы в Реймсе. Вот Карла VII правильно по фэншую короновали, а Генриха VI неправильно, не по фэншую. Ну, строго говоря, коронацию Генриха VI тогда во Франции уже никто не собирался признавать. Потому что, и вот если бы, как Генрих V и Генрих VI, ну, тогда, понятно, не он сам, а его дядьки, расколошматили бы всех, вот тогда совсем другое дело.
0: Ну, смотри, по договору в Труа, да, Карл Безумный сказал, что не будет передавать трон своему сыну, Карлу VII, потому что он считает его незаконно рожденным. И передавал якобы престол как раз-таки Генриху Пятому. А что это был за договор?
1: Ну, после того, как Генрих Пятый расколошматил всех при Азенкуре, о чем мы говорили, рассматривая фильм «Король», омерзительно тошнотный. После победы при Азенкуре Генрих Пятый занял Париж, и никаких вариантов, в общем-то, уже у короля Франции не было. Тем более, что он в самом деле был крайне слаб здоровьем. Ему казалось, что у него голова стеклянная и может разбиться в любую секунду.
0: И он, по-моему, на людей своих кидался, да,
1: убивал? Он сумасшедший был, в медицинском смысле сумасшедший.
0: А разве не дееспособного короля не
1: убирают? А другого-то нет.
0: Слушай, ну еще в фильме была такая странная ситуация, когда дофин Карл, получается, и маленький Генрих VI находятся под одной крышей и живут вместе.
1: Это какое-то время на самом деле могло быть теоретически, но, в общем, конечно, это совершенно зря. Зряшная идея. Совершенно зряшная идея. Потому что самое главное преимущество, которое только и было у Карла VII, что его не поймали и не грохнули англичане. Ему позволили жить где-то там, на отшибе. У него там какой-то свой двор был, и вот такой, пожалуйста, дофин, как бы мы сказали, в изгнании. Вот, пожалуйста, есть дофин. Англичанам нужно было его отловить и шлепнуть. Вот тогда проблем было гораздо меньше, потому что династия бы пресеклась. Но нет. Так как все-таки это какой-никакой родственник, более того, родственник королевской крови, ему позволили уехать и жить где-то там. Он не считался опасным. Он-то сам и правда не был опасным. Но вот как точка кристаллизации сопротивления английскому присутствию, он был опасен. И, в общем, англичане, конкретно Генрих V, сблагодушничали. Этому, конечно, есть объяснение, потому что Генрих V был уверен, что он всех разобьет, победит, и он вообще тут самый главный. Так оно и было.
0: Ну, изначально так оно и было.
1: Так просто никто не знал, что Генрих V помрет вот-вот в 22-м году. Пройдет 7 лет после Азенкура, и он от дизентерии скончается.
0: А как ты думаешь, если бы Генрих V не умер, и была бы Жанна д'Арк, кто бы в итоге победил?
1: А дело в том, что если бы Генрих V не умер, не было бы никакой Жанны д'Арк, скорее всего. То есть никто не стал бы слушать какую-то дуру помешанную, которая бегает вокруг и рассказывает про Архангела Михаила. Какой Архангел Михаил? Тут вот этот монстр сидит в Париже, так на него никто прыгать бы не стал. Просто это было опасно бы, считалось бы. Но это все позиции гадательные. Потому что получилось так, как получилось. А получилось так, что Генрих V в отцвете лет внезапно, неожиданно для всех помер. Был он очень молодой и очень физически крепкий человек. Он мог бы лет до 60 проправить спокойно, вообще-то так-то по-хорошему.
0: Ну, мне кажется, им поспособствовала не только, наверное, смерть Генриха V, но еще и то, что во Франции было куча междоусобных войн.
1: Даже не знаю, что тебе сказать по этому поводу. Франция в это время объективно должна была объединяться вокруг какого-то центра. Из-за этого, собственно, и была объективно из-за этого так долго шла Столетняя война. Потому что кто-то должен был централизовать данную территорию, как сердцевинную территорию Европы. Экономические процессы располагали к ее объединению. Вот кто ее будет объединять, эту территорию, было неясно. Возможно, что англичане, возможно, что сами французы. Ну как англичане? Династия Плантагенетов, точнее их потомки, династии Плантагенетов, то есть тоже французы. Они же французы, к англичанам вообще никакого отношения не имеют в принципе. Кроме того, что они какое-то время там на острове прожили. Французская династия Плантагенетов или французская династия Валуа будет соединять данную территорию. Из-за этого началась Столетняя война, и именно поэтому она шла так долго, потому что кто-то должен был все-таки территорию Франции соединить. Ну, получилось так, что ее соединили в Валуа.
0: А как ты в целом оцениваешь правление Карла VII?
1: Это было очень позитивное правление для Франции. Когда он перестал быть дофином и стал заниматься делами, делами он занимался очень хорошо. В конце концов, это же он фактически выиграл Столетнюю войну.
0: Но благодаря все равно Жанне д'Арк.
1: Без Жанны д'Арк просто не было бы этой точки кристаллизации. Я думаю, вот мое такое глубокое убеждение в феномене этом, что ее нашли, эту Жанну д'Арк, специально для того, чтобы представить Карлу VII и запустить ее в качестве знамени. У меня полное впечатление, не могу никак этого доказать, почему, потому что документов нету, что это был проект специальный Жанны д'Арк. Что ее придумали сами приближенные Карла VII.
0: А то, что ее казнила инквизиция, они же там было дело с поддельными документами. Якобы она подписала поддельные... Ну, ей подсунули документы, якобы она согласна со всеми своими там отступлениями от церкви, и поскольку она была безграмотная, она подписалась под этим документом, и после этого ее сожгли.
1: Тут нужно посмотреть материалы оправдательного дела. Потому что в 1459 же начался первый оправдательный процесс Жанны д'Арк. Не, ну ее подставили, естественно. Она должна была погибнуть, ее поэтому отдали англичанам, в чьих руках она уж точно не выживет. Ее бы сгноили так или иначе. Ну вот просто было удобно объявить ее еретической колдуньей и ведьмой.
0: А осада при Орлеане длилась 4 дня? После чего...
1: Это не блокада Орлеана. Осада длилась гораздо дольше.
0: Как тебе эта сцена в фильме?
1: Отвратительная. Как и вообще все в этом фильме. Там нет, вот это редкий случай, нет ничего хорошего в фильме. Даже великолепно красивая Мила Йович, которая мне очень нравится, и как актриса, и как тетя. Вот даже ее загадить умудрились. Хотя, казалось бы, это довольно тяжело. Такая она замечательная. Но нет, загадили и Милу Йович тоже, заставив ее постоянно истериковать. Осада, да вы вообще представляете, что это такое, как выглядела осада, как выглядел штурм. Тут нет ни слова правды, ни одного попадания куда-нибудь. Есть какие-то идиотские придумки, типа этих таких колодцев, из которых огромные каменные шары скатываются. Только там слушаешь такой, о, бэм, ну это же бред. Почему люди будут стоять перед этими колодцами, чтобы на них эти шары выкатывались? Ну какой же идиотизм. А там наверху, между прочим, есть такая штука, называется машикуль. Это вынесенная вперед галерея с зубцами, между которыми есть бойницы, направленные строго вниз, под стену. Это же специально сделано для того, чтобы можно было туда кирпич уронить, не высовываясь самому из-за стены, чтобы в тебя не выстрелили. Вот как вы думаете? Одно специально обточенное ядро вот такого размера, которое по специальному колодцу какому-то вылетает. Или, может быть, бесплатных кирпичей 100 штук выкинуть? По-моему, бесплатных кирпичей 100 штук гораздо ловчее работает. Но нет. Придумали вот это вот. Доспехи, это доспехи из аниме какого-то. Там у них, я не помню кто, Жиль Доре или Лягир ходили в наплечниках с такими шипами во все стороны. Это где вы такое видели? Хотелось бы поинтересоваться. Где в 15-м, 14-м, неважно, 16-м веке вы видели такое убоище? Даже не убожество, а убоище какое-то. Я хотел плохое слово сказать, но не буду. В этом не пошевелить руками, это не будет защищать. Почему? Потому что наличие шипа предотвратит соскальзывание вражеского оружия с твоего доспеха. То есть вот возьму двуручным топором, тебе в плечо треснут, если наплечник будет гладкий, топор соскользнет. А если наплечник будет с этим шипом идиотическим, Так вот, вся кинетическая энергия реализуется прямо тебе в плечо. Это ж просто больно. И сама это, сказать, Жанна, так сказать, Д'Арк, у которой из доспехов вот такие вот глаза, перекошенные вот так вот физиономия, кольчуга и плакат. Ну, то есть набрюшник, который зачем-то одет на пузо, а вот тут сверху все защищено только кольчугой. Как вы такое придумываете? Ладно, бог с ним, что при Жанне д'Арк этих плакатов просто еще не существовало, они позже появятся. И в Италии, во Франции в это время их быть не могло. Но насколько это убого и неаутентично, не фактурно выглядит, и даже нелогично выглядит, потому что зачем вы половину корпуса защищаете кольчугой, а половину латным доспехом? Может быть, стоит все или кольчугу, или латным доспехом, потому что при таком сочетании смысл и того, и другого пропадает начисто. Почему в каком, не помню, в 44-м году, когда снимали Жанну д'Арк, почему там доспехи Жанны д'Арк сделали нормально? Что видно, что это доспех конца 14-го, начала 15 века, вот как родной. Я не знаю, мы фотографию покажем или нет, но тем не менее, вот сравните. Мила Йович, Жанна д'Арк 44-го года, вот сравните их, посмотрите, чему вы просто верите больше. Что логичнее выглядит? Я не говорю про историчность сейчас. Хотя в 40-х годах почему-то заморочились и сделали историчный доспех. А тут, вот видишь, даже не попытались. Может быть, я не думаю, что так красивее, кинематографичнее? Нет. Потому что она могла бы точно так же биться в истерике, одев нормальные доспехи, и вот это ублюдочное нечто, что на нее напялили в кино. Вот что ей мешало биться в истерике, напялив нормальный доспех? Я не знаю. Истерика и так работала бы.
0: Слушай, ну я читала там за костюмы, кстати, они какие-то даже награды получили.
1: Да ну это же сжечь в печку. Какие там костюмы? Там нет ни одного нормального костюма вообще.
0: И руки
1: там эта королева ходит,
0: да?
1: С какой-то каркасной дрянью на голове, вот такой вот, как будто она инопланетян слушает. А Джон Малкович, который исполняет дофина Карла VII в каком-то пиджаке, даже не могу это никак по-другому назвать, вот натурально он в каком-то пиджаке. При королевском дворе все какие-то расхристанные ходят там с расстегнутыми до пупа куртками. Что это? Это точно средневековье? Или это вы на вписке у себя так себя ведете? На вписке, да, может быть. Это как Люк Бессон ничего кроме вписок не видел. Он не знает, как снимать про средние века.
0: То есть ты хочешь сказать, для людей, кто хочет погрузиться в эпоху средневековья, посмотреть о Жанне д'Арк, лучше смотреть 44-го года фильм?
1: Он, конечно, опять же, со скидкой на то, что это 40-е годы, он чудовищно пафосный. Он местами куда больше театральный, чем кинематографичный. Но там красивее, логичнее, понятнее, интереснее. Это просто фильм. А то, что снял Люк Бессон, это какая-то киноподделка. Дрянь, откровенно говоря. Хотя, казалось бы, 1990, по-моему, он 9-го или 2009 года, да? То есть это в эпоху, когда современная кинодеградация массовая еще вроде бы не началась, но уже звоночки были. Как вы могли про Жанну д'Арк снять такую дрянь? Жанна д'Арк бессоновская, она очень скучная, там ничего не происходит. Ну, мы и так знаем, что есть Жанна, точнее, была Жанна д'Арк, ее поймали бургундцы, продали англичанам, и они ее сожгли. Вот это да, это точно совершенно заметила. Вот все повествование, которое построено на глюках или истерике, оно специального интереса не вызывает. В этом фильме нет драматургии совсем. Почему я и не говорю, и не называю его фильмом? Какие там драматургии? Констатация вполне очевидного факта, что Жанну сожгут? Так я и так знаю, что Жанну сожгут, и все со школьной скамьи об этом знают. Ну, нет ни одного человека, который после прочтения учебника средних веков 6 класса не в курсе этой истории. Все знают про Жанну д'Арк. Ну, и поэтому еще раз констатировать это в фильме, зачем вы это делаете? И так все ясно. Художественное произведение создается для создания какой-то интриги, чтобы было интересно, обращение к неким эмоциям по-новому. А тут нет ничего. Вот есть Жанна, вот ее сожгли, вот все. А зачем? Почему я должен ей сопереживать, за ней следить? Я не буду, потому что в этом нет драматургии. Люк Бессон вроде бы умеет снимать, и он умеет сочинять истории. Посмотрите на Леона, это же потрясающее кино. Или на «Пятый элемент». Я, кстати говоря, очень сильно охренел, когда узнал, что Леона сняли с единственной целью, чтобы собрать деньги на «Пятый элемент».
0: Ничего себе.
1: Да. «Пятый элемент» – отличная история. Просто отличная. Да, она, конечно, смешная, комедийная, но там есть все, что должно быть в драматическом повествовании, том или ином. И вот раз тебе бах, Жанна д'Арк. И только руками можно развести. Как вы такое сочиняете? Зачем? И еще и все, что можно было обгадить в истории, обгадили омерзительными костюмами, оружием, доспехами и прочим отчастью. Но мы очень хорошо знаем, как выглядело начало 15 века. Замечательно мы это знаем. Вот спросите у меня, я вам все нарисую, скажу даже, где купить.
0: В каком магазине?
1: Да, я прям покажу пальцем, и это будет хорошо, сразу будет хорошо. Ничего не придумывайте. Если вы что-то придумываете, особенно в материальной части, вы это должны делать с той целью, чтобы оно было лучше, чем по-настоящему. Но когда вы делаете хуже, чем по-настоящему, может быть, не стоит придумывать ничего.
0: А смотри, то, что касается освобождения Парижа.
1: Да.
0: Почему ей не дали войско для того, чтобы она освободила Париж?
1: А тут уже была проблема в том, что она перестала быть просто знаменем. Она стала превращаться из рок-н-ролльщика в самостоятельную политическую фигуру со своими интересами, сторонниками и прочее, прочее, прочее. А вот это уже было лишнее. Она должна была остаться рок-н-ролльщиком, причем мертвым рок-н-ролльщиком, что, в общем, скоро и сделали. Если бы она освободила... Деблокировать Орлеан — это хорошо, это всех возбудит. И все поверят в возможность хотя бы победы Франции. Но если бы она освободила Париж, а где гарантия, что она не станет сама основательницей новой династии?
0: Угу.
1: Ну, потому что король начинал от нее зависеть. Это нужно было прекратить, и это прекратили.
0: А вот тот факт, что ее инквизиция улечила в том, что она ходит в мужской одежде, поэтому ее тоже напротив церкви. А вначале я читала, что она действительно ходила в мужских одеждах, и церковь именно во Франции дала ей разрешение на ношение мужской одежды. Это действительно нельзя было делать без разрешения церкви?
1: Нельзя. Не, ну так-то, конечно, могла напялить. И, ну, в виде прикола, что ли. Но если ты будешь постоянно ходить в мужских шмотках, на тебя посмотрят, откровенно говоря, с подозрением. Чего это ты?
0: И подожгут.
1: Очень может быть. Ну, нет, это не обязательно, но риск нарваться был. Это как сейчас мужчине ходить в женских тряпках, например, на День десантника где-нибудь в Белгороде. Это, прямо скажем, очень опасно.
0: Да это уже нормально, мне кажется.
1: Ну, видишь ли, многие люди, которые пытались так сделать, например, в каком-нибудь Белгороде на День десантника, они бы с тобой не согласились, что это нормально. Ну, потому что можно получить по голове очень сильно. Ну, и забьют, просто и забьют. И тогда бы точно так же избили бы женщину, которая ходит в мужских одеждах, потому что это, ну, неприлично, ненормально, и так не должно быть. Для Жанны д'Арк вынуждены были выбивать некие преференции, чтобы она могла воевать просто. В женской одежде делать этого невозможно. Выдавая специальное разрешение, что вот смотрите, эта тетенька ходит в мужской одежде не потому, что она извращенка чертова, а потому, что мы ее разрешили. Вот. Но англичане этого разрешения не признали и, конечно, прицепились. Почему баба в штанах? Что это такое? Баба должна быть без штанов.
0: И с задранной юбкой.
1: Босая, беременная на кухне. И твой день 8 марта.
0: Нормально. А смотри, получается, по результатам Столетней войны Франция абсолютно все земли вернула себе обратно?
1: Ну, не абсолютно, но подавляющее большинство. Осталось у англичан Кале. Кале потом французы будут отнимать еще в 16 веке у англичан. А все остальное отобрали. То есть все вернулось почти в те же границы, как, каковые были при Филиппе II Августе в 13 веке, когда он англичан почти полностью выбил из всей Франции, кроме Гиены.
0: Что обсуждать в этом дебильном фильме, скажи мне, пожалуйста?
1: Ну, все, по-моему. Потому что он дебильный, потому что он неинтересный, глупый. и, откровенно говоря, неинтересно снят. Бессон может, точнее, нет, отставить не так, не может, мог лучше. Сейчас что-то он совсем разбоил. Потому что его последнее кинополотно чеканного качества – это «Анна». Это такой бред, что я даже сначала ржал первые полчаса, сидел в кино и ржал просто как лошадь. А потом мне уже стало даже как-то скучно. То есть накал бреда, который просто вот весь фильм идет, не останавливаясь, уже начинает как-то даже утомлять. Вот это вот, да, это Лука Бессонов. Он в такое превратился.
0: Ну, у тебя получилось до конца его досмотреть?
1: А весь был смысл в том, чтобы пересидеть 2 часа в кинотеатре. Собственно, именно поэтому туда и было пойдено, в этот кинотеатр.
0: Чума бушевала вокруг, ты решил внутри переждать.
1: Это была дочь умы.
0: А, ясно.
1: Так что нет, не нужно было посидеть 2 часа. Я 2 часа сидел в кинотеатре, смотрел, во что превратился когда-то мастерский режиссер. Ни в чего хорошего он не превратился.
0: То есть ты этому фильму ставишь 2?
1: Да это, как я пару раз вынужден был говорить студентам на экзаменах, я не могу поставить вам неудовлетворительно, потому что это тоже оценка знаний, а у вас знания равны 0. Вот этому фильму невозможно поставить неудовлетворительно, потому что фильм равен 0. Это не фильм, это кинопродукт, причем крайне низкого качества.
0: А 44-й год — это кто режиссер?
1: Не помню, могу посмотреть быстро. Это Виктор Флеминг снимал. И не в 44-м, а в 48-м. Точно. Угу. Очень хорошее кино. Смотрел его давно, поэтому прямо сейчас обсудить не готов. Помню только, что там были замечательные костюмы, которые, да, конечно, со скидкой на 40-е годы. Сейчас бы можно было сделать лучше. Но сейчас делают Люка Бессона, Луку Бессонова, вот эту дрянь. Впустую потраченное время на просмотр. Не смотреть ни в коем случае.
0: А актерская игра там тоже хорошая в 48-м?
1: Ну, она, по крайней мере, присутствует, в отличие от данного кинополотна, где оно отсутствует. Вот все, вот вся камера смотрит на жену режиссера безостановочно, чтобы показать, какая замечательная Мила Йовович. И она бьется в истерике в это время, весь фильм, или ее глючит. А всех остальных там просто нету, они как будто бы какие-то эти картонные декорации, перед которыми выделывается, как муха на стекле, главная героиня.
0: Ну, короче, мы ставим этому фильму оценку 0. Советуем не смотреть.
1: Да.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое, Клим.
1: Спасибо, Кристина. Зовите еще.
0: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый вечер. Огромное спасибо, что пришли. Я вас поздравляю. В этом году вы первые, которые присутствуете в планетарии на живой лекции. Наш лектор знаменит. Вы его все знаете. Олег Станиславович Угольников, кандидат физико-математических наук. Самый главный по астрономическим олимпиадам. Если у вас есть вопросы, что касается детского образования, или как начать знакомиться с небом, пожалуйста, все вопросы можете задать. Но, кроме того, этот человек удивительно разбирается со всем, что касается нашей атмосферы. Серебристые облака, заря или... вечерняя заря. Чем отличается вечерняя заря от утренней зари? Вот я, честно говоря, я тоже астроном, но я не знаю, а вот Олег Станиславович тоже точно знает. Поэтому вопросов, я думаю, у нас будет много. Вот, начинаем лекцию. Вода в атмосфере надо. Земли и космоса.
3: Что согреется?
2: Передаю микрофон.
3: А у меня же есть. Добрый день, дорогие друзья. Ну, вот уже сказали, что мы впервые собираемся после большого перерыва. И вот пока я слушал эти слова, я пытался вспомнить, когда я последний раз выступал вообще в каком-либо планетарии, напряг голову, и получилось 29 февраля 2020 года. То есть вот как раз вот до всего, и почти в год у меня такая огромная пауза, которая была заполнена онлайнами, еще раз онлайнами, и только одним небольшим выступлением на одной выставке. Очень, конечно, жалко, что так получилось. И я рад, что мы вернулись друг к другу, пусть пока в таком усеченном варианте, но надеюсь, что дальше нам будет все легче и легче, и мы будем видеться чаще, не только со мной, но и с другими лекторами, потому что все соскучились, не только я, со многими общался, и онлайн это все равно, ну, не совсем то, как нормальное общение. И сегодня я вам расскажу материал, который, ну, на первый взгляд, ну, так немножечко не очень про астрономию. Ну, астрономия там будет, но в самом-самом конце. Как вы видите, слово «космос», оно здесь последним фигурирует в теме. Это значит, что в космос мы уйдем ближе к концу, а начнем, собственно, с поверхности нашей Земли. И вы увидите, что то вещество, о котором я вам буду говорить, оно, в общем-то, всего одно, оно играет очень важную роль как в нашей с вами жизни, как в существовании и режиме физическом более высоких слоев атмосферы, так и в Солнечной системе, так и в более далеком космосе. И главное, оно играет большую роль в тематике современных космических исследований, как с помощью космических аппаратов, так и наземных. Вот всякий раз очень многие вещи так или иначе связаны с этим самым веществом. Вот почему оно такое особенное, собственно, почему наша с вами жизнь от него так сильно зависит, и какие проявления этого вещества мы можем наблюдать, вот об этом, обо всем и будет эта лекция. Ну, какое вещество, наверное, вы бы поняли, даже если бы я его сюда не написал, действительно оно такое уникальное, это вещество вода. Начнем с того, что у воды есть два важных свойства, как я их называю, два свойства по 70%. Во-первых, 70% поверхности Земли, примерно 70%, покрыто водой. Ну, в основном, конечно, водой океанической, соленой, но есть и пресноводные водоемы. И 70% массы нас с вами, ну, это, конечно, цифра немножко зависит от возраста, тоже представлена этой самой водой. То есть, в общем, куда ни посмотри, всюду вода, вода, вода. И нынешние космические миссии, будущие космические миссии, вот если вы посмотрите, почитаете их, очень многие из них так или иначе с водой связаны. Исследование Луны, исследование Марса, исследование тел более далекой Солнечной системы, в частности, спутников планет, одной из основных их целей является поиск воды. само по себе, из собственного интереса, или уже с прицелом на какие-то даже далекие миссии, уже более долговременные на поверхности, или в связи с поиском возможной жизни. Вот все эти горячие темы, так или иначе, вот первая стена, в которую не попадают, первая, оп, что-то случилось на экране, ну, сейчас, наверное, включат, он включается. Так или иначе, это связано с поисками воды на поверхности, под поверхностью, в твердом состоянии, в газообразном состоянии. Все это та самая вода. И на воде, и на Земле, как вы понимаете, вода играет огромную роль. Вода покрывает у нас поверхность. Воды много и в атмосфере. Ну, много не в количественном понимании. Сейчас я покажу вам диаграмму. Но, тем не менее, вода играет очень важную роль в атмосферных процессах, иногда определяющую роль. Но если мы посмотрим, из чего состоит атмосфера, ну, я думаю, тут даже школьники эту диаграмму много раз видели, то ничего удивительного. Два газа, это молекулярный азот и молекулярный кислород, если их сложить вместе, они составляют 99% всей массы атмосферы. Все остальное – это 1%. Причем из этого процента основное – это инертный газ аргон. То есть, если его, еще его добавить, то на все малые примеси остается всего-то ничего. И водяного пара в атмосфере обычно меньше 1%. Ну, чтобы водяного пара стало больше 1%, это редкий случай и, в общем-то, не самый приятный для нас с вами, жителей высоких северных широт. Таким воздухом дышать весьма тяжело. То есть, получается, что водяного пара мало, но именно он определяет климат, именно он определяет всю эту красоту, облака, перемены погоды, перемены температуры, кстати, и так далее. И возникает, в общем-то, вопрос вполне естественный. Чего это вдруг газовая компонента, которой так мало, умудряется вот так всем рулить? За счет чего она обладает такими свойствами? Связано это с тем, что у водяного пара есть важное отличие от всех остальных газов, которые перед вами на диаграмме присутствуют. И это отличие очень простое, и вы его прекрасно знаете. Водяной пар из всех этих газов имеет самую высокую температуру плавления, то есть превращения из льда в воду, и самую высокую температуру кипения. То есть если мы возьмем, построим такую вот диаграммку, здесь для вашего удобства, хотите, берите температуру в Цельсиях, кому-то температуру в кельвинах, мы увидим, что все остальные газы, ну, прежде всего азот и кислород, далеко не дотягиваются до тех условий, которые у нас есть на Земле. Ну, вот они синей полоской выделены. То есть при значительно меньших температурах они переходят из твердого состояния в жидкое, а из жидкого в газообразное. Ну, может быть, немножечко в этом плане побольше дотягивается СО2, углекислый газ, но и ему тоже далеко. Ну, во всяком случае, углекислый газ – это единственный, кроме воды, вещество, которое вы можете наблюдать не в газообразном состоянии где-либо, кроме физических лабораторий. Ну вот скоро у нас лето придет, дети начнут просить мороженое, и вот тот самый сухой лед, в котором это мороженое держат, чтобы оно досталось вам в виде все-таки мороженого, а не в виде чего-то такого, вот это как раз замерзший СО2. Но ему недостаточно. То есть при нормальных условиях, как вот в этой комнате, как на улице, никакие атмосферные составляющие, кроме водяного пара, ни в твердом, ни в жидком состоянии быть не могут. У нас просто для этого слишком тепло. И вот именно это свойство водяного пара, это первое его свойство, которое делает его таким важным для климата на Земле. Причем, видите как, водяной пар может находиться даже не в двух, а в трех агрегатных состояниях. Иногда он это умудряется делать даже одновременно. И вот при той погоде, какая у нас сейчас наблюдается в Москве, в общем-то, для Москвы аномальная, что такое зима, мы уже за последние годы забыли, вот сейчас можем вспомнить. Вот перед вами фотография, на которой мы видим воду сразу в трех агрегатных состояниях. То есть незамерзший водоем, рядом снежная горка и пар, но мы его не видим, но он превращается в капельки воды создающий такой эффект облачко показывает, что водяной пар, да, там тоже присутствует, иначе, соответственно, этого облачка просто не возникло. Итак, возникает у нас вопрос. Водяной пар – это газ очень легкий. Ну, наверное, из школы все помните, что чем меньше массу молекулы при одних и тех же условиях, тем легче газ. И мы можем взять H2O, Водород – это вообще самый легкий химический элемент. Получается, что водяной пар легче, чем кислород, легче, чем азот, легче, чем, кстати, аргон, легче, чем СО2 тем более. Как же так ему удается, самому легкому атмосферному газу, оставаться жидким и твердым при тех условиях, при которых все остальные уже давно стали газами? И вот самое интересное, что уникальность этого свойства видна на этом графике. Что здесь показано? На месте молекул указаны температуры кипения разных водородных соединений. Ну, кто помнит таблицу Менделеева, здесь, соответственно, линии соединены, соединение водорода с атомами одной и той же группы. То есть от H2O мы идем к сероводороду, селеноводороду, телуроводороду. И если не смотреть в самую левую часть картинки, то мы наблюдаем вполне нормальное свойство. То есть чем водородное соединение легче, то есть когда мы переходим от телура к селену, к серии и так далее, тем оно становится более легкоплавким, более летучим. И вот сероводород уже при температуре минус 50 градусов выкипает. И если мы возьмем, проэкстраполируем это свойство, ну, если бы я закрыл рукой вот эти три молекулы, то вполне естественно ожидать, что водяной пар оказался бы где-то внизу этого графика, и тем самым при температуре что-то там минус 70 он должен был превращаться в газ. И никакой жидкой воды, никакого твердого снега мы бы на Земле и знать не могли. Однако ж почему-то это свойство резко нарушается, и водяной пар оказывается самым тугоплавким из всех водородных соединений с неметаллами. Казалось бы, почему? И вот для того, чтобы вы этого понимали, я вам дам ответ на этот вопрос. Именно это и определяет всю важность водяного пара для нас с вами. Дело в том, что водяной пар состоит, как вы знаете, его молекула из одного атома кислорода и двух атомов водорода. Вроде ничего сложного. Но дело в том, что электрический заряд внутри этой молекулы, как вы, наверное, помните из химии, расположен неравномерно. И молекула эта становится таким электрическим диполем. Атом кислорода стягивает на себя электроны атомов водорода, соответственно, от одного и от второго, и приобретает некоторый отрицательный заряд. А атомы водорода приобретают, естественно, положительный заряд. В сумме заряд молекулы равен 0, равен нулю. Но если бы вы смогли взять какой-нибудь маленький такой электродик, поднести к этой молекуле, то в зависимости от того, как этот электрод заряжен, положительно и отрицательно, эта молекула бы повернулась, как такие детские магнитики, либо кислородом, либо водородом. Важный момент. Вот уже у сероводорода, если мы заменим кислород серой, вот это распределение асимметрии зарядов будет уже намного меньше. И поэтому то свойство, о которых я вам сейчас скажу, для сероводорода уже мало выражено. Что происходит? Давайте представим, что молекула у нас не одна. Есть соседние молекулы воды. Что они будут делать? Естественно, они своей положительной частью начнут притягиваться к отрицательно заряженной области другой молекулы. То есть водород одной молекулы начнет связываться с кислородом молекулы соседней. Причем, посмотрите, это такая треугольная структура. Это будет важно в том числе для понимания некоторых оптических атмосферных явлений. Но это, забегая немножко вперед, это в середине лекции будет. То есть у воды, в отличие от, казалось бы, более тяжелых соединений водорода с другими элементами, молекулы способны притягиваться друг к другу и образовывать связи, которые называются водородными. Вот благодаря таким водородным связям этот вроде как легкий газ превращается в жидкость и в твердое вещество даже в наших весьма теплых условиях. И вот этим водородным связям мы с вами очень многим обязаны. В результате, как я уже говорил, вода может прямо здесь находиться в трех, ну, здесь в двух, а вот за окном в трех агрегатных состояниях. В твердом, в жидком и в газообразном. Причем водяной пар в воздухе есть всегда. Даже когда очень холодно, все равно какое-то количество водяного пара может находиться. Вот на этом графике показано, сколько у вас водяного пара может быть в воздухе при нормальном атмосферном давлении в зависимости от температуры. Мы видим, что вот сейчас у нас за бортом, сколько у нас, минус 15, да? Значит, водяного пара может быть всего лишь где-то 0,1% воздуха. А если у нас наступит лето, то, в принципе, воздух у нас вполне может содержать и несколько процентов водяного пара. Если вдруг его станет больше, он сразу начнет конденсироваться в жидкость. И вот та относительная влажность, которую вам говорят в интернете и по телевизору, относительная влажность воздуха, скажем, 50%. Это отношение реального количества водяного пара к предельно возможному. То есть если вот у нас сейчас в воздухе может быть, скажем, 0,2% водяного пара, а на самом деле его там 0,1%, значит, относительная влажность 50%. Вот достаточно просто. И мы видим, насколько резко эта штука зависит от температуры. Но почти во всех областях Земли получается, что водяного пара в воздухе мало. Ну, в полярной, в умеренной зоне его мало, потому что его просто не может быть много. Если его станет больше, сразу возникнет туман. В тропической области Земли просто воздух очень сухой. И резко выделяется экваториальная зона, где и температура высокая, и влажность высокая. В результате там содержание водяного пара может быть и 2%, а в отдельных случаях даже 3%. Как я вам говорил в начале лекции, для нас с вами, северян, кто, ну, особенно в последний год, не очень привык ездить на различные южные курорты, воздух с содержанием водяного пара 1% и больше, ну, вряд ли покажется комфортным, просто это значит жарко и душно. Вот что такое действительно насыщенный водяным паром воздух. В результате водяной пар прибавляет еще одно интересное свойство. В атмосфере он очень неоднородно распределен на Земле. Вблизи экватора, собственно, содержится большая часть всего водяного пара, который есть на нашей планете. И в результате мы можем наблюдать даже такую интересную особенность, как тень водяного пара на Земле. Естественно, тень атмосферы Земли мы видеть можем. Собственно, проблема ровно одна – найти белый экран, на который мы бы эту самую тень проецировали. И этим белым экраном может быть Луна, если происходит полное лунное затмение. Ну, про затмение у меня были отдельные лекции, здесь я не буду тратить на них много времени. Но вот, казалось бы, перед вами фотография обычная лунного затмения. Ну, в данном случае март 2007 года, то есть затмение уже достаточно давнее. Это затмение было интересно тем, что на Луне можно было наблюдать тень сразу двух атмосферных газов. Во-первых, край тени Луны окрасился в голубые цвета. Это не частная фаза, это полное затмение, но внешняя часть тени имела голубой цвет. И это на самом деле тень атмосферного озона. Ну, про озон можно отдельную лекцию устраивать, он не менее этого достоин, чем водяной пар, но уже, соответственно, не сегодня. А вот вблизи центра тени, куда погрузилась южная часть Луны, была видна тень воды и водяного пара. Но здесь она не столь хорошо заметна, но сейчас на следующих слайдах вы увидите, что она действительно весьма и весьма отчетлива. Почему эти тени оказались с разных сторон Луны? Ну вот посмотрим, что у нас происходит во время лунных затмений. Все-таки не могу я этой темы не коснуться, затмение-то у меня все об этом. Луна погружается в тень, прямыми солнечными лучами она не освещается, то есть если бы атмосферы у Земли не было, то Луна бы стала практически черной. Но за счет того, что наша атмосфера работает как такая линза, она преломляет солнечные лучи, и они попадают туда, ну, куда, по идее, по геометрической оптике попадать не должны. И насколько глубоко луч света зайдет в тень, зависит от того, где он преломился. То есть, если он преломился в глубоких слоях атмосферы внизу, угол будет больше, и он осветит ту часть Луны, которая куда-то глубоко погрузилась. Если же он прошел через верхние слои атмосферы, угол преломления будет меньшим, и это излучение попадет куда-то в край тени. Так вот, за счет того, что озон у нас находится на достаточно большой высоте в атмосфере, максимум его концентрации попадает на высоты 15-20 километров, он и оказывается ответственным за внешние части тени. А так как озон у нас поглощает не только ультрафиолет, но еще и желто-зеленые лучи, это действительно так, получается, что действительно Луна, казалось бы, которая во время затмений красная, у нее может оказаться каемочка голубая, если в нужной области атмосферы будет много озона. Ну вот как раз такая ситуация в марте 2007 года и сложилась. А вот водяной пар работает по внутренним лучам. Вспомним, что его у нас намного больше на экваторе, чем на любой другой широте. И в результате, когда мы просто посмотрели, как меняется яркость Луны по мере того, как она идет через тень, мы увидели просто такое яркое пятно в направлении экваториальной части тени. То есть мы видим, что земная тень самая темная не в центре, а на некотором удалении от него и как раз в экваториальном направлении. И нам даже удалось понять, в чем дело. Это тень не чего-нибудь, а конкретного мощного облачного массива, который находился над Индонезией. И в результате, видите, мы даже желтая полоска измерили содержание водяного пара вдоль края Земли, через которого шло излучение Солнца. И это у нас дало хорошее согласие со спутниковыми данными о содержании водяного пара. То есть от облаков и от водяного пара мы можем видеть тени, тени на Луне, если происходит удачным образом происходит лунное затмение. Но вернемся к нашим молекулам. Итак, мы поняли, что у водяного пара есть некоторое свойство, которого, кстати, нет у кислорода, потому что он состоит из двух совершенно одинаковых атомов, нет у азота, а у водяного пара оно есть. Молекулы достаточно сильно взаимодействуют друг с другом. И для того, чтобы их, скажем, оттащить друг от друга, вам надо потратить достаточно большое усилие, то есть затратить энергию. То есть если мы захотим, чтобы молекулы начали быстрее двигаться, а в переводе на русский язык, если мы захотим воду нагреть, то нам будут противостоять эти самые силы, которые не захотят отпускать одну молекулу от другой. В результате, чтобы нагреть воду, нам надо тратить много энергии. Больше, чем на нагрев какого-то другого вещества, многих из нам известных. В результате вода из всех известных на Земле жидкостей имеет одну из самых больших удельных теплоемкостей. Ну вот, кто в школе проходит, сейчас дети в зале есть, кто-то раньше приходил, вспомните, что для того, чтобы килограмм воды нагреть на 1 градус, нам надо придать этой воде больше 4000 джоулей. Для сравнения, если вы возьмете другие известные вещества, как газообразные, так и жидкие, твердые, то там теплоемкость будет там не больше 2000 джоулей. То есть разница почти вдвое. И у воды очень большая удельная теплота парообразования. Что такое? Это количество энергии, которое нам нужно, чтобы килограмм воды полностью превратить в пар. То есть нам надо разорвать все водородные связи, которые есть в этом самом килограмме воды. Это можно, но сложно. Для этого требуется энергия в 2,25 мегаджоулей. Ну, я не знаю, говорит вам что-то это число или нет, но для того, чтобы вы понимали, что это такое, скажу вам такую вещь. Энергия, которую нужно, чтобы выкипятить 1 килограмм воды, то есть не просто его вскипятить, а чтобы полностью выкипела вся вода, это энергия 10 автомобилей, движущихся со скоростью 100 км в час. Это 1 килограмм воды. Это примерно то количество, которое вы обычно наливаете в чайник. Почему так много? Потому что вот эти водородные связи достаточно крепко молекулы друг с другом держат. А когда вы воду кипятите, вы пытаетесь эти связи разорвать. И вот то, что у этого вещества оказывается такая большая удельная теплота парообразования, вообще-то говоря, определяет весь наш климат. Можно сказать, с начала до конца. Почему? Потому что вода у нас постоянно в атмосфере то испаряется, то обратно конденсируется. Если она испаряется, значит, вот эту огромную энергию она где-то забирает. Кто-то ей должен эту самую энергию дать. А если она потом конденсируется обратно в жидкость, значит, эту энергию она отдает назад. А вода такая хитрая, за счет того, что газ-то легкий, она может конденсироваться не там, где испарилась. То есть заберет энергию она в одном месте, а отдаст в другом. В результате где-то у нас может похолодать, а где-то может сильно потеплеть. Вся энергия, которая приходит к нам в виде гроз, в виде ураганов, в виде сильнейшего ветра, казалось бы, возникает вопрос, откуда в нашей спокойной атмосфере такая бешеная энергия? Кто ее туда вложил? Вот вся эта энергия – это энергия испарения и последующей конденсации водяного пара. Другого механизма трансформации энергии в атмосфере, такого эффективного, просто нет. Ну вот давайте подумаем, что происходит. Вот фотография, на самом деле, это тот же циклон, но только в миниатюре.